0: Расположившийся у озера Джигме видел нижнюю кромку Тингсума, усыпанную палатками и флажками, точно весенними цветами. Целую неделю длился пикник, не имевший, в отличие от других праздников, религиозных корней. Просто на неделю почти все население Алмазного Града и окрестных монастырей выбиралось на природу и веселилось от души. Джигме заметил громадный желтый шатер на воздушной подушке. Шатер принадлежал Гьялпо Ринпоче. Вокруг стояли стражи в шафрановых рясах, но не жизнь драгоценного короля защищали они, а лишь его покой, отталкивающее благословение паломников. Охранники-монахи держали в руках посохи. Для внушительности плечи их ряс были подбиты ватой. Этим молодцам было велено не подпускать сангов к драгоценному королю до конца праздника, каковому обстоятельству Джигме был очень рад. Жалко было бы испортить такие замечательные дни политическими осложнениями. К счастью, посол Юрк, похоже, запаслась терпением до закрытия пикника. Она была приглашена на званый вечер, на котором должно было присутствовать и воплощение. По озерному мелководью, поднимая тучи брызг, носилась детвора. Другие ребятишки играли в чиби на траве, играли только ногами, не давая оперенному мячу коснуться земли. Джигме засмотрелся на рыжеволосого мальчишку, уже почти отрока. Залюбовался грациозностью его движений и тем, как ходят под бледной кожей позвонки и острые лопатки. Джигме до того ушел в созерцание, что не услышал топота сапог по дерну.
1: «Джигме Дзаса?»
0: Джигме смущенно поднял взгляд. Рядом стоял Юрк в мундире, явно предназначенном для времяпрепровождения на открытом воздухе. Все ее тело было обтянуто грубой темной материей. Джигме торопливо встал и поклонился. «Извините, посол, я не слышал, как вы подошли». Перистые усики посла весело играли на ветру.
1: «Мы тут решили устроить вечеринку на Тингсуме. Не желаете ли к нам присоединиться?»
0: Джигме желал только любоваться игрой в мяч. Но он тотчас принял приглашение. Санги обожают бегать по горам. Альпинизм — их любимый спорт. Хотят показать, что способны все на свете покорить.
1: «Советую подыскать себе пони», — сказал Юрк. «Как найдете, подъезжайте к нам».
0: Продолжение повести Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Джигме вывел пони из библиотечной конюшни и поехал по рубчатым следам посольских сапог в рощу на отроге горы. Кроме полковника в экспедицию вошло еще три санга. Рыся они оживленно переговаривались на своем языке. Сзади тяжело шагали три маскера, носильщики, груженные едой и альпинистским снаряжением. Если их хозяевам оказалось смешным, что люди поручают свои грузы четвероногим животным, тогда как у сангов для этой цели служат двуногие, они промолчали. Вежливость им была все-таки не чужда. У пони были генетически изменены передние ноги. Острые копытца позволяли ему подниматься по горной тропе быстрее, чем обутым в сапоги кентавроидом. Джигме заметил, что санги лезут вон из кожи, тщась обогнать тупую скотину. На высоком горном лугу сделали привал. С этого места было видно огромное пространство, бесконечная фиолетовая гладь и неисчислимые пятнышки палаток кругом. Посреди луга стояла трехметровая башня из выветренного пожелтевшего хрусталя. Ее подножие было окаймлено отвалившейся в суровые зимы щебенкой. Один из сангов подбежал к башне, чтобы рассмотреть ее вблизи. «А я слышал, хрусталю велено оставаться глубоко под землей», — сказал он. «Тут когда-то стоял дом», — объяснил Джигме. «Хрусталю было велено прорасти, чтобы у жильцов был доступ к библиотеке». Юрк, опустив голову, рысила по траве. «Да, вот след фундамента», — она указала рукой. «Отсюда идет вон туда». Порывистая, как ребенок, санг пустилась в галоп, решила изучить остатки кладки. Джигме давно успел заметить, что санги очень любознательны. Им еще неизвестно, что на самом деле познание заслуживает лишь одна вещь на свете, и ничего общего с древними руинами она не имеет. Юрк изучала хрустальный столб, дотрагивалась до его растресканной поверхности. «И что, этого минерала больше 80% планеты?» «Вся планета, кроме почвенного слоя», — ответил Джигме. «Хрусталю было велено преобразовать большую часть планетарного материала. Поэтому нам приходится добывать металлы на астероидах, и строим мы в основном из растительных материалов. Это здание было из дерева и ламинированной ткани, и оно, скорее всего, погибло в случайном пожаре». Юрк подняла с земли кусочек хрусталя.
1: «И вам удается хранить информацию в этом веществе?»
0: «Да, все накопленные знания», — благоговейно сказал Джигме. «А со временем здесь окажется вся информация Вселенной». Его руки невольно сложились в назидательную мудру. «Библиотека — это голограмма Вселенной. Святой бодхисаттва Боб Миллер был отражением библиотеки, ее первой инкарнации. Нынешняя инкарнация — 41-я». На ветру затрепетали усики Юрк. Она перебрасывала хрустальную чешуйку с ладони на ладонь.
1: «Такая уймище знаний», — проговорила она. «Это ведь мощнейший инструмент или оружие?»
0: «Инструмент». Для основателей библиотеки она была исключительно орудием труда. Предназначалась для того, чтобы помогать им в наведении порядка, в управлении. Им и в голову не приходило, что однажды Алмазная гора, набрав достаточно информации и энергии, станет чем-то большим, нежели сумма составляющих ее. Что она станет разумом Будды, Вселенной в миниатюре, и что разум, познав сострадание, захочет воплотиться в человеческом теле.
1: «Так библиотека обладает сознанием?» — спросил Юрк, похоже, удивленный не на шутку.
0: Джигме пожал плечами. «А Вселенная обладает сознанием?» Юрк промолчала. «В недрах Алмазной горы идут непостижимые для нас процессы», — продолжал Джигме. «Библиотека практически автономна, к тому же она так разрослась, что мы не способны за всем уследить. Для этой задачи нам бы понадобился разум величиной с саму библиотеку. Многие способы передачи данных до того сложны, многие виды энергии до того тонки, что мы даже не представляем себе, как к ним подступиться. И все же кое-что отслеживаем. Когда умирает инкарнация, видно, как проходит через библиотеку ее дух. Подобно тому, как атомная частица распадается под обстрелом краткоживущих частиц, он оставляет след при взаимодействии с другими энергиями. И мы видим, как фрагменты этого духа кочуют с места на место, из одного тела в другое, становясь новыми инкарнациями». Юрк скептически шевельнул усиком.
1: «И вам удается это регистрировать?» мы получаем образ прохождения энергии сквозь материю. Можно это считать регистрацией? При всем моем уважении, вынуждены заметить, что ваши доводы бездоказательны. А я и не пытаюсь ничего доказать, улыбнулся Джигме. Гьялпо Ринпоче, вот наше единственное доказательство. Вот наша единственная правда. Будда есть истина. Все прочее есть иллюзия. Юрк сунула в карман обломок хрусталя.
2: Будь это библиотека нашей, мы бы не успокоились, пока не получили доказательств.
1: Вы видите только свое собственное отражение. Многоуровневое бытие – это главным образом вопрос веры. На том уровне, где сейчас находимся мы с вами, разум столь же могуществен, сколь и материя. Мы верим, что Гьялпо Ринпоче – инкарнация библиотеки. А если мы в это верим, значит, это так и есть, не правда ли? Ваши доводы основаны на религии, которые я не исповедую. Какого же ответа вы от меня ждете? Вера могущественна. Вера сама может инкарнироваться.
2: Вера может инкарнироваться как иллюзия.
1: А иллюзия способна обернуться реальностью. Джигме выпрямил ноги, упираясь в стремена, и снова опустился в седло. Позвольте расскажу вам одну историю. В ней все правда, от первого слова до последнего. Жил на свете человек, и решил он проехать вон по тому перевалу. Джигме показал вглубь долины на низкий синеватый перевал Кампала между горами Тампа и Цанка. День выдался погожий, и этот человек убрал крышу машины. Когда он подъезжал к перекрестку, налетел ветер, сорвал с головы меховую шапку и закинул в колючий кустарник. Да так далеко ни за что не достанешь. Делать нечего, поехал человек дальше. Потом мимо кустов проходили местные жители. Они заметили среди ветвей и шипов странное пятно. И решили они, что-то тут не так. А шапка успела выцвести и истрепаться до неузнаваемости. И местные люди стали предупреждать путешественников, чтобы остерегались неизвестной штуковины у перекрестка. И кто-то даже предположил, что это самый настоящий демон. И поползли слухи о поселившейся в кустах нечисти.
3: «Суеверие», — сказала Юрк.
1: «Да, это было суеверие», — согласился Джигме. «Но перестало им быть, когда шапка обросла руками, ногами и зубами, и когда принялась гоняться за людьми по Кампала. И Министерству магии даже пришлось посылать Налджорпу, чтобы совершил обряд чёда и изгнал чудовище». У Юрк задумчиво затрепетал усик.
2: «Люди видят то, что им хочется видеть».
1: «Просто иллюзия обрела плоть. Это классический случай. Министерство науки и магии провели расследование. Им удалось отследить прохождение фрагментов энергии через хрустальную структуру библиотеки. Темп роста веры, реакция в момент, когда воображаемое становилось свершившимся, рассеяние энергии по окончании чуда». Джигме рассмеялся. «Из этой экспедиции Нал Джорпа привез старую ветхую шапку, лохмотья меха и кожи и больше ничего».
2: «Как я догадываюсь, Нал Джорпа за свои труды получил достойное вознаграждение».
1: «Наверное. Во всяком случае, не от моего департамента».
2: «Похоже, у вас на Ваджре можно сделать на чужих заблуждениях доходный бизнес. А вот мое правительство ничего подобного не допустило бы».
1: «Что теряют люди, будучи доверчивы?» – спросил Джигме. «Только деньги. А деньги – мусор. И жалеть их глупо. Важен лишь тот факт, что люди жертвуют от чистого сердца». Юрк мотнула головой.
2: «Может быть, поедем дальше?»
1: «Разумеется». Джигме пустил лошадку рысью. Юрк, небось, возомнила, что его правительство насквозь коррумпировано, раз позволяет факирам облапошивать народ. Джигме знал, что к просветлению ведут многие пути и что душа вправе выбирать из них. Если проповедник грешен, из этого еще не следует, что нет истины в его проповедях. Но как убедить в этом Юрк?
2: «А мы верим в то, что себя надо испытывать в трудных обстоятельствах», — заявил Юрк. «Жизнь — это борьба, а в борьбе надо быть всегда начеку, готовым ко всему».
1: В Паринибана Сутре блаженный речет. Главное в его учении — способность человека контролировать собственный разум. Тогда этот разум будет готов ко всему.
2: «Конечно, мы способны контролировать свои умы. Иначе бы попросту не достигли того, чего достигли, и остались бы никем».
1: Джигме улыбнулся. «Что ж, я рад, что вы с Буддой сошлись во мнениях». Юрк на это ничего не сказала,
2: но яростным аллюром одолела следующий подъем. Джигме легко поспевал за ней на пони с раздвоенными копытами.
0: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение.
2: Огромный желтый шатер Гьялпа Ринпочи был заполнен благовониями и цветочными ароматами. Драгоценный король с шелковой хата на шее сидел на мягкой траве в позе лотоса. Его ступни были испачканы зеленым травяным соком. Над ним горой возвышалась посол Юрк, в соответствии с протоколом, сложившая на груди четыре руки. На плечах лежал шарф с узлами, подарок воплощения. Джигме, стоя рядом с прямой, как бамбук, хмурый О'Нейл, смотрел и слушал. Утешением ему служила безмятежная улыбка мисс Тайсуки, которая сидела на траве возле противоположной стенки шатра. «Посол-полковник, я счастлив, что на этом празднике вы вместе с нами».
4: «Всеведущий, у меня на родине тоже любят праздники», — отозвалась Юрк.
2: «Не правда ли прекрасные весенние цветы? Стоят того, чтобы целую неделю ими любоваться. За этим занятием мы вспоминаем слова Шакьямуни, а он учил наслаждаться цветами просветления, когда пора их наступит, и пожинать плоды истинного пути».
4: «Всеведущий, а не пришла ли пора обсудить проблему Жанзе?»
2: «Вот так, без околичностей», — подумал Джигме. Никогда Юрк не усвоит, что в высших эшелонах власти принято к важным делам подходить исподволь. Но воплощение осталось невозмутимым. «Безусловно, любое время года подходит для обсуждения важных проблем».
4: «Всеведущий, нам нужна эта планета. Ваши поселенцы нарушили нашу границу. Мое правительство требует их немедленной эвакуации».
2: При слове «требует» доктор О'Нейл со свистом выпустила воздух через сжатые зубы. Джигме заметил, как у нее покраснели от гнева уши.
5: «Первые люди добрались до этой планеты еще до первых территориальных сделок между нашими державами», — ровным тоном возразил Ринпоче. «Они и не подозревали о том, что нарушают какие-то границы».
4: «Но мы с вами заключили договор».
2: «Согласен, посол, но ведь будет несправедливо, если мы заставим этих людей, проливших столько трудового пота, сняться с насиженных мест».
4: Юрк вежливо качнула усиком. «Разве ваше святейшество не признает, что жизнь состоит из страдания? Разве Будда не осуждал демона суетных желаний? Что же может быть суетнее, чем желание обладать миром?»
2: Джигме эти слова проняли.
4: «Ведь она растет в своем ремесле», — подумал он и заговорил.
5: «В том же тексте Шакьямуни учит нас воздерживаться от споров и не отталкивать друг друга, как масло и вода, а смешиваться, как вода и молоко».
2: Он раскрыл ладони в жесте предлагающего.
5: «Не примет ли ваше правительство взамен новую планету? Или еще лучше, давайте вместе откажемся от границы и откроем свободную торговлю между нашими расами».
4: «Какую планету вы имеете в виду?» — сложились руки Юрк в вопросительном жесте.
2: «Мы постоянно изучаем миры и обеспечиваем библиотеку новыми данными, выполняя тем самым ее наказ. Вы сами можете обратиться в картографические фонды. Выбирайте любую планету, на которой еще не поселились люди».
4: «Любая такая планета окажется вне сферы влияния Сангов, далеко от наших границ. Ее будет легко отрезать».
2: «Посол, с какой стати мы должны ее отрезать?»
4: «Жианзе имеет стратегическое значение. Налицо факт проникновения на нашу территорию».
2: «Так давайте же избавимся от всех границ». Усик на голове Юрк встал торчком, руки изобразили обвиняющий жест.
4: «Человеческая сфера больше нашей, гуще населена. Вы элементарно одолеете нас численным превосходством. Граница нужна, и она должна быть нерушимой».
2: «Давайте тогда увеличим торговые потоки. Чем лучше узнаем друг друга, тем меньше будет взаимных подозрений».
4: «Да, вы пришлете миссионеров. Я знаю, среди вас есть и иезуиты, и гелюкспа. Они годами учатся своему ремеслу, спят и видят, как бы навербовать во владениях сангов религиозных фанатиков и мучеников. Было бы жаль их разочаровать».
1: На лице воплощения

0: Джигме чувствовал, как возмущена вызывающим поведением инопланетянки доктор О'Нейл.
1: «Да, всеведущий, я это сделаю», — пообещала посол. «Но у меня нет уверенности в том, что ваше предложение будет принято».

0: Думаю, оно будет принято.
1: Мисс Тайсуки сидела на траве в шатре Джигме. Она приняла позу бабочки. Босые подошвы прижаты друг к другу, колени на земле. Джигме сидел рядом. Один из его учеников, стройный юноша по имени Рабьемс, изящно подал чай и печенье, после чего удалился.
2: «Санги — закоснелые создания», — сказал Джигме. «Что позволяет тебе надеяться?»
0: «Рано или поздно санги сообразят, что можно выбрать любой из сотен незанятых миров. Например, планету на противоположной стороне нашей сферы, что позволит их шпионским кораблям на вполне законном основании пронизывать все занятое людьми пространство и собирать любую информацию».
2: «Ах, вот оно что!»
0: «И все эти выгоды в обмен на пустяковую пограничную уступку».
1: Джигме поразмыслил над этим.
2: «Мы держимся за Жан-Зы, чтобы узнать степень рационализма сангов, выяснить, велико ли у них желание воевать. И вот 12 лет без войны. Это означает, что логика сангам не чужда. А где есть логика, туда может прийти и просветление».
0: «Аминь», —
1: кивнула мисс Тайсуки. Допив чай, она опустила чашку на траву. «Еще чаю. Позвать Рабьемса?»
0: «Нет, спасибо».
1: Она посмотрела на выход из палатки.
0: «А у твоего Рабьемса красивые глаза. Карие».
1: «Да». Мисс Тайсуки поглядела на Джигме.
0: «Это твой наложник?»
1: Джигме поставил чашку. «Нет. Я стараюсь избегать мирских страстей».
0: «Ты из Ордена Красной Шапки. Не давал обета безбрачия».
1: Джигме занервничал. В желудке засосало.
2: «Махапаринирвана Сутра говорит, что похоть — это почва, на которой расцветают иные страсти. Это не для меня».
0: «Ну да, конечно. А между прочим, все замечают, что твои помощники, кого ни возьми, красавчики».
1: Джигме постарался успокоиться.
2: «Мисс Тайсуки, уверяю вас, я выбираю себе помощников за другие качества».
1: Она рассмеялась.
0: «Ну, конечно, я просто спросила».
1: Она вышла из позы бабочки, потянулась к нему и дотронулась до щеки.
0: «Такое подозрение, что нынешняя моя инкарнация получилась маленько похотливой. Джигме, а к красивым девочкам ты ничего не испытываешь?»
1: Джигме не шевельнулся.
2: «Министр, я ничем не могу вам помочь».
0: «Бедняжка Джигме».
1: Она убрала руку.
0: «Я помолюсь за тебя».
2: «Мисс Тайсуки, молитвы приемлются всегда».
0: «Но не всегда исполняются. Ну что ж».
1: Она встала, и Джигме поднялся вместе с ней.
0: «Мне пора идти на вечеринку к Кагьюпа. А ты там будешь?»
1: «Ближайший час я проведу в медитации. Может, потом».
0: «Потом так потом».
1: Она поцеловала его в щеку, пожала ему руку, после чего выскользнула из палатки. Джигме сел в позу лотоса и позвал Рабьемса, чтобы тот убрал посуду. Следя за изящными движениями юноши, не сдержал грустный вздох.
2: «Значит, его слабость заметили. И что куда хуже, запомнили.
1: Следующий ученик будет некрасив. Не просто некрасив. Урод из уродов».
2: Джигме снова вздохнул. Снаружи раздался пронзительный крик.
1: Джигме вскинул голову. Сердце бешено заколотилось. Он увидел демона у противоположной стены палатки. Плоть его была ярко-красной. Глаза норовили выскочить из орбит.
2: Рабьемс завопил и швырнул в него чайным сервизом. Чашка отлетела от головы стеклянным крошевом. Демон ринулся вперед. Рабьемс рухнул под его когтистые ноги. Шатер заполнился тошнотворным запахом гнили. Демон ударился в полог, прорвался наружу. Тотчас там раздались вопли ужаса. Демон то ревел, как бык, то смеялся, как безумец. Джигме подполз к Рабьемсу и, держа в объятиях трясущегося от страха юношу, размеренно заговорил.

Так и успокаивал его и себя молитвой воздушный конь, пока не услышал пронзительное шипение тысячи змей. А затем был порыв ветра. Значит, пришелец развеялся. Джигме утешал мальчика и думал о том, каков истинный смысл столь нежданного прорыва психической энергии. И тут загудел его радиофон. Через несколько секунд после того, как шатер на воздушной подушке привез Гьялпа Ринпоче обратно в библиотеку, тот у всех на глазах упал замертво.

0: кровоизлияние в мозг, констатировал доктор О'Нейл. Министр науки собственноручно проводила вскрытие. Длинные волосы ее были стянуты на затылке в конский хвост и уложены под докторский колпак. Сейчас на ней не было положенного по чину бирюзового кольца, и рука то и дело невольно поднималась к уху. О'Нейл не успела привыкнуть к отсутствию украшения.
1: «Всевидящий был старым», — сказала она. «Пустяковая эрозия артерии, и все. Он умер в считанные секунды».
0: Потрясенные члены кабинета выслушали эту новость в молчании. На своем веку никто из них не знал другого драгоценного короля. И теперь вдруг почва ушла у всех из-под ног.
1: «Зато поразительно быстро произошла реинкарнация», — сообщила доктор О'Нейл. «Я ее почти всю наблюдала на мониторах в реальном времени. Энергия оставалась в плотном сгустке, не разлетелась дождем искр, как бывало с другими инкарнациями. Признаюсь, я потрясена. А тот демон, что явился на пикник, всего лишь один из многочисленных побочных эффектов столь масштабной турбуленции в хрустальной архитектуре Алмазной горы».
2: «Вы уже определили ребенка?» — подняла взгляд мисс Тайсука.
1: «Разумеется».
0: Доктор О'Нейл улыбнулась краешком рта.
1: «Дитя во втором триместре беременности родится в семье сборщика налогов в провинции Дулан. Это возле Белого океана. Плод еще не успел развиться до той степени, когда возможна полная инкарнация, поэтому энергия будет держаться за мать, пока не сможет перебраться к ребенку. Будущая роженица, должно быть, сейчас испытывает душевный подъем. Надо бы мне ее обследовать, прежде чем она узнает, что вынашивает нового бодхисаттву».
0: О'Нейл снова дотронулась до мочки уха. «Придется назначить регента», — произнес отец Горбаджал.
1: «Да», — согласилась О'Нейл. «Это тем более необходимо, что человеческой сфере угрожают непросветленные».
0: Джигме переводил взгляд с одного министра на другого. Он был до того потрясен кончиной Гьялпа Ринпоче, что с трудом мог сосредоточить мысли на политических проблемах. Зато доктор О'Нейл и министр магии, вероятно, обладали железными нервами. «Нельзя позволить, чтобы на этом собрании взяли верх реакционеры. Я считаю, назначить регентом следует мисс Тайсуке», — заявил он. И этими словами изумил даже самого себя. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор О'Нейл и отец Горбаджал вели упорные арьегардные бои, но в конце концов избрание мисс Тайсуки состоялось. У Джигме родилось подозрение, что некоторые министры согласились с кандидатурой мисс Тайсуки лишь по одной причине – она достаточно молода, чтобы ею манипулировать. Они слишком плохо ее знали и тем сыграли на руку ей и Джигме.
1: «Мы должны сформулировать политику в отношении Жэнзы и Сангов», — доктор О'Нейл поджала губы в привычной упрямой мине. «У Всеведущего всегда была одна политика в этом отношении — откладывать», — заметила мисс Тайсуке. «И своей смертью он дал нам повод отодвинуть принятие окончательного решения. Необходимо привести войска в полную боевую готовность. Что, если Санги решат, что сейчас самый подходящий момент для нападения?»
0: Регент кивнула.
2: «Давайте так и сделаем».
1: «Следующий вопрос. Новая инкарнация», — произнесла доктор О'Нейл. «Следует ли объявить о ее появлении заранее и каким образом информировать родителей?»
2: «На этот счет проконсультируемся у государственного оракула», — решила мисс Тайсуке.
0: Оракул стоял столбом, разинув беззубый рот. От страха он был еле жив. Его уже много лет никто ни о чем не спрашивал. В библиотеке, в зале оракула, звучала дивная мистическая музыка. Эхом отлетала от потолка и стен, покрытых гротесковой резьбой. Боги, демоны, черепа. Черепа ухмылялись напряженно ждущим внизу людям. Молящиеся монахи сидели рядами. Маги сопровождали их речитатив звуками барабанов и труб.
2: Все инструменты были сработаны из человеческих костей. От крепких благовоний у Джигме слезились глаза. В центре зала сидел государственный оракул, и сейчас его морщинистое лицо ничего не выражало. На помосте перед ним восседала мисс Тайсуки в форменном облачении регента. «В давние, еще тибетские времена, к оракулу часто обращались за советом», — рассказывал Джигме послу. «Но с тех пор, как на Ваджре инкарнировался Гьялпа Ринпоче и возникла тесная связь между ним и аналогом Вселенной, библиотекой, необходимость в гадании практически отпала. Обычно мы пользуемся услугами государственного оракула в межинкарнационные периоды».
1: «Ринпоче, мне будет нелегко сформулировать доклад для начальства», — хмуро проговорил Юрк. «Сейчас ваше правительство возглавляет 15-летняя девчонка, а советы ей дает дряхлый предсказатель судьбы. Боюсь, мое руководство не захочет воспринять это всерьез».
2: «Оракул-предсказатель солидный», — возразил Джигме. «Он прошел конкурсный экзамен и доказал, что степень его эмпатической близости с библиотекой весьма велика. Можно смело сказать, в своем ремесле он лучший».
1: «Да. Уверена, моему правительству будет от этого намного легче».
2: Речитатив и музыка звучали уже несколько часов, и Юрк давно проявляла нетерпение. И вдруг оракул ожил. Раскрылись глаза и рот, с лица сошли все морщины. На нем появились другие черты, черты существа из иного мира. Оракул вскочил на ноги, неистово закружился. Несколько помощников устремились вперед, неся его шапку, а другие схватили сведенное страшным напряжением тело предсказателя и вынудили его остановиться. Головной убор был огромен, шит золотыми черепами и богами, увенчан пышным букетом из перьев. Весил он 90 фунтов с лишним. «Погрузившись в глубокий медитативный транс, оракул исторг собственную душу из тела», — объяснял Джигме. «Сейчас он одержим библиотекой, принявшей форму бога Ямантаки, покорителя смерти».
1: «Интересно», — небрежно отозвалась Юрк.
2: «Без определенной психической поддержки старику ни за что бы не удержать шапку на голове», — продолжал Джигме. «Уж с этим-то вы спорить не будете». Вечный скепсис посла действовал ему на нервы. Помощникам удалось, наконец, закрепить головной убор на лысой голове оракула. Они отошли назад, а старик возобновил танец. Мышцы на его шее под весом чудовищной шапки превратились, казалось, в стальные тросы. Оракул перебегал из конца зала в конец, кружился, разбрызгивал пот со лба и, наконец, подскочил к помосту и бросился мисс Тайсуки в ноги. И зазвучал неестественный, с металлическим тембром голос.
3: «К Новому году инкарнация должна состояться!» — выкрикнул он и повалился на бок.
2: Монахи-помощники сняли головной убор. Старик поднялся, недоуменно озираясь и массируя шею, посмотрел на мисс Тайсуки и жалобно заморгал.
4: «Ухожу в отставку!»
1: «Отставку принимаю», — кивнула регент и добавила. «С великим сожалением».
4: «Стар я уже, а это работа для молодого. Я чуть шею не сломал. Проклятие!»
2: Усик посла Юрк стал торчком.
1: «Да чего же правдивый оракул?»
2: «Лучший в своем ремесле», — повторил Джигме.

Новым оракулом стал юноша, истовый адепт «желтой шапки». Самые изощренные тесты подтвердили его отменные предсказательные способности. А праздники сменяли друг друга в полном соответствии с календарем. Приход паломников, неделя пьес и опер, фестиваль воздушных змеев, конец Рамадана, сошествие Будды с тишитских небес, Рождество, чествование Кали Великодушной, годовщина смерти Цзонгхампы. Новый год предстояло отмечать на 60-й день после Рождества, и уже за неделю до праздника искусники ваджра начали строить платформы на колесах. Огромные скульптурные изображения знаменитых зданий, икон, популярные сцены из опер с громадными анимированными фигурами, десятки тысяч человек и часов труда – все это двинется по улицам Алмазного Града в новогодней процессии, взберется на горящий холм под окнами библиотечного дворца, на балконе которого будет стоять, любуясь зрелищем, новая инкарнация. Проходили недели, и воплощение росло. Росло настолько быстро, насколько это позволяло без вреда для организма технология. Доктор О'Нейл осторожно изъяла плод из живота матери и переместила в громадную автоутробу. Там он получал питательные вещества и гормоны, которые должны были в краткие сроки сделать его взрослым. К развивающемуся мозгу были подведены микроскопической толщины провода. И по ним в центры памяти шла информация по скульптуре, философии, науке, искусству, менеджменту и так далее. Пока новый Гьялпо Ринпоче рос, специальные электроды держали в тонусе его мышцы, а из автоутробы ему предстояло выйти физически зрелым. Нередко, когда новая инкарнация отдыхала в позе лотоса, Джигме приходил к научному министру понаблюдать через прозрачную стенку утробы, как медитирует в бурлящем питательном растворе удивительное существо. Кожа была идеально гладкой. Стараниями доктора О'Нейл рост остановлен. Грядущий бодхисаттва переживал краткое отрочество. Скоро он станет юношей, стройным, с мускулами, как у кошки. И новому воплощению понадобится вся сила, которую он приобретет. Ухудшается политическая ситуация, проблема границ не решена. Санги хотят получить не только планету, но еще и изрядный объем космического пространства, чтобы расширить свою милитаризованную сферу до предела человеческого космоса. Движение сангийских боевых флотов, замеченное с человеческой стороны границы, смахивает на репетицию вторжения, и люди вынуждены накапливать свои вооруженные силы для отражения удара. И эти мероприятия не укрылись от глаз сангов, и посол то и дело протестует против человеческой агрессии. И на заседаниях кабинета министров доктор О'Нейл и отец Горбаджал ведут себя все воинственнее. В их противниках же согласия нет, к тому же они немногочисленны. Неужели реакционеры хотят развязать войну? Неужели не понимают, что этим лишь упрощают задачу сангов? К счастью, уже через неделю инкарнация покинет автоутробу, прекратит разброд и раздрай в правительстве и даст советникам четкие политические директивы. Джигме закрыл глаза и прочел долгую молитву, чтобы благотворное присутствие Гьялпо Ринпоче поскорее подействовало на министров. Он разомкнул веки. Перед ним висел в золотистом питательном растворе гладкокожий подросток. Там и сям проскакивали пузырьки, задевали его. Тело обладало завораживающей, неземной красотой. И Джигме подумал, что мог бы смотреть на него бесконечно. И тут он с удивлением заметил у подростка эрекцию. А затем инкарнация открыла глаза. Они были зелеными. У Джигме по телу мурашки побежали. Это был понимающий, узнающий взгляд. Рот воплощения изогнулся в улыбочке. Джигме, обмерев, смотрел во все глаза. Улыбка казалась жестокой. У Джигме пересохло в горле. Он поспешил наклониться вперед, стукнуть лбом о пол. Боль от удара стрельнула в затылок. Джигме долго пребывал в позе смирения, торопливо, сбивчиво читал молитву за молитвой. Когда, наконец, выпрямился, оказалось, что у инкарнации закрыты глаза, а тело полностью расслаблено.

четки последнего воплощения, висевшие на шее Джигме, показались ему вдруг горячими. Быть может, они чувствовали предстоящее воссоединение со своим владельцем. «Инкарнация одевается», — сообщила доктор О'Нейл, войдя в большой кабинет. Два послушника, исполнявших роль швейцаров, высунули языки и поклонились ей, а потом затворили дверь. О'Нейл пришла в официальном наряде. Платье с таким количеством парчи, что оно хрустело при движениях хозяйки. Пока доктор шагала по кабинету, желтый свет приглушенных ламп играл на ее золотой шнуровке. Волосы прятались под расшитой шапочкой. Поблескивала узорная серебряная оправа продолговатой бирюзовой сережки. Через несколько минут он встретится с кабинетом и совершит ритуал узнавания. Сегодня утром из автоутробы был слит раствор, и инкарнация вышла, как только получила разрешение. Похоже, примененная доктором О'Нейл технология ускоренного роста оказалась на высоте. Ее глаза сияли торжеством, щеки горели румянцем. С трудом сгибаясь в своем парчевом облачении, она заняла кресло среди членов кабинета. Министры сидели вокруг столика, а на нем лежали кое-какие пожитки последней инкарнации вперемешку с вещами, никогда ей не принадлежавшими. Четки Гьялпа Ринпоче висели на шее у Джигме. Предполагалось, что на обряде узнавания новое воплощение выберет свои вещи, тем самым доказав, что унаследовал личность предшественника. Церемония эта была лишь данью тибетским традициям. Библиотечные данные совершенно недвусмысленно доказывали, что родился тот самый, кого ждали. За дверью в коридоре раздался крик, а потом громкий голос затянул песню. Министры вздрогнули, затем возмущенно переглянулись. Кто смеет нарушать порядок? Реген, чтобы вызвать охрану, склонилась к коммуникатору, спрятанному в статуе Кали. Но тут распахнулись дверные створки, за каждую держался согбенный послушник с высунутым языком, и между ними появилась инкарнация. Новый Гьялпа Ринпоче был молод, даже юн. Он явился в официальном наряде. Желтые шелковые ряси с парчевыми выточками и высокие шапки с гребнем. Блестя в тусклом свете, зеленые глаза осмотрели собравшихся.

0: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Продолжение. Министры дружно выразили покорность, молитвенно коснувшись сложенными ладонями рта, лба и груди и простершись ниц. Джигме, склоняясь к полу, услышал разудалую песню. «Будем пить и петь сегодня, завтра будет поздно. Юность мимо пронесется, старость — это слезы. Пой, пляши, поспеши, юность не вернется». Джигме не поверил собственным ушам. Неужели это поет инкарнация? Осторожно поднявшись на ноги, увидел в руке Гьялпринпоче бутылку. Он что, пьян? И разве можно в библиотеке раздобыть пиво или что это там у него? Неужели материализовал?
1: «Сюда, парень!» — сказал Гьялпринпоче.
0: Его рука лежала на плече одного из швейцаров. Он завел юношу в кабинет, надолго присосался к бутылке. Снова медленно оглядел министров, задерживая на каждом взгляд.
2: «Всеведущий», — заговорила мисс Тайсуки.
0: «Не будем спешить», — перебило воплощение. «Я без малого 10 месяцев проторчал в стеклянном шаре. Пришло время развлечься». Он заставил послушника опуститься на четвереньки, а потом сам упал на колени позади него. Задрал на юноше рясу, схватил его за ягодицы. Послушник метал по сторонам полные ужаса взгляды. Новый государственный оракул, похоже, был близок к апоплексическому удару.
1: «Эхе, да выгляжу, мои вещички принесли», — проговорил инкарнация.
0: Джигме почувствовал шевеление у себя на шее. Это ожили четки, вырезанные из человеческого черепа. Ему стало нехорошо. В мертвой тишине, парализованные страхом и изумлением, министры смотрели, как инкарнация предается земному греху с послушником. На лице мальчишки читалась только безумная паническая растерянность.
3: «А ведь это нам урок», — подумал Джигме в отчаянии. «В том, чем живой бодхисаттва занимается в этом зале, содержится какое-то послание всем нам. Мы должны понять».
0: Четки дернулись, медленно взмыли над головой Джигме и поплыли в воздухе и упали рядом с воплощением. Затем со стола взлетел скромный беспрекрас посох из слоновой кости и закувыркался в воздухе. Гьялпринпоче, чтобы его поймать, материализовал себе третью руку. Тут же наступил черед узорной фарфоровой чаши, затем барабана, затем золотой статуэтки смеющегося Будды, она выскочила из кармана нового госоракула. Для каждого предмета у инкарнации вмиг отрастала новая рука. И все эти вещи принадлежали прежнему воплощению. Выбор каждый раз делался безошибочно. В кульминационный момент многорукое существо взвыло по-звериному, а затем встало и оправило свой наряд. Инкарнация наклонился, подобрал посох из слоновой кости, разбил им фарфоровую чашу, потом сломал посох о голову Будды. Протаранил статуэткой барабан, запустил обеими вещами в стену. Все 6 рук приподняли четки над головой, рванули. Шнурок лопнул, белые костяные диски разлетелись по комнате. Лишние руки исчезли.
1: «Короткий путь!»
0: Инкарнация резко развернулся и вышел, чеканя шаг. В кабинете надолго воцарилась тишина. Джигме следил за доктором О'Нейл. Казалось, ее бледное лицо плывет в полумраке, оставаясь отчетливым среди смятения и безумия. На этом лице застыла мина мучительной душевной боли. Эта женщина переживала личную катастрофу. Ее торжество обернулось мучительным провалом. Возможно, все и вся пошло прахом. Джигме поднялся на ноги и пошел успокаивать послушника.
2: «Еще ни одно воплощение не ступало на краткий путь», — сказала мисс Тайсуки.
0: «Отец Горбаджал, небось, на 7-м небе от счастья», — вздохнул Джигме. «Он сам дуб-дуба».
2: «Вряд ли он уж так счастлив», — произнесла регент. «Я за ним наблюдала. Да, это тантрический йог, причем из лучших, но сцена, которую устроил инкарнация, его изрядно напугала».
0: Разговор велся с глазу на глаз в городском доме мисс Тайсуки в
3: Хакханге, комнате, отведенной для религиозных обрядов. Слегка пахло благовониями. Снаружи доносились отзвуки праздника. Народу сообщили, что инкарнация снова с ним. Ожила статуя, громомечущая свинья, посмотрела на регента. «Регент, для вас сообщение из библиотечного дворца. Инкарнация проводит вечер в своих покоях в обществе молодого монаха. Всеведущий только что протрезвел».
2: «Спасибо», — кивнула Тайсуки.
3: Громомечущая свинья снова замерла. Тайсуки повернулась к Джигме.
2: «Может быть, всеведущий самый могущественный дуб Тоба в истории? Доктор О'Нейл показывала сделанной библиотекой снимок его психической энергии. Это что-то невероятное! И эта энергия полностью контролируется».
3: «Может, в процессе взросления инкарнации произошел какой-то сбой?»
2: «Но этот процесс проверялся веками. Ему и раньше подвергались инкарнации. Одно время он был в большой моде, и несколько воплощений с 18 по 23 только так и растили».
3: Она нахмурилась, наклонилась вперед.
2: «Но все равно уже ничего не исправить. Библиотекарь Боб Миллер или святой Авалокитешвара, если тебе это ближе, только что реинкарнировался как 41-й Гьялпа Ринпоче. И от нас с тобой уже ничего не зависит».
3: «Ничего не зависит», — согласился Джигме. «Краткий путь», — подумал он. «Этим путем идут к просветлению маги и безумцы, не оглядываясь на этические нормы и прочие условности. Краткий путь рискован, зачастую еретичен и чудовищно труден. Многие, ступившие на него, плохо кончили. И себя погубили, и других».
2: «У нас раньше бывали суетные инкарнации», — проговорила Тайсуки. «Восьмой оставил нам в наследство чудесную любовную лирику. И гомосексуалисты тоже были».
3: «Регент, я буду молиться, чтобы не случилось никакой беды». Тут Джигме показалось, что на улыбчивое лицо Тайсуки набежала тень.
2: «Да, конечно, это самое лучшее решение. Я тоже буду молиться».
3: Джигме возвратился в монастырь Нингмапа. Там, поблизости от посольства сангов, ему были отведены покои. Сейчас самое время посидеть, помедитировать. Он отправил послушников за медитативным ларем. Чтобы обрести мир и покой, необходимо дисциплинировать и тело, и разум. Он устроился в позе лотоса в ларе и опустил крышку. В темноте, отгороженный от мира, он не позволит себе расслабиться, даже опереться о стенку. Он взял в руки четки. «Аум ваджра сатва», — начал он. Но в разуме его всплыл не образ Шакьямуни, а обнаженный красавец инкарнации. Гьялпа Ринпоче смотрел из автоутробы с зелеными, леденящими душу глазами.
4: «Мы ведь могли и иезуиту заодно казнить. Клянусь, только из вежливости мы продолжаем обращаться к вашему правительству».
3: Джигме подумалось, что души погибших маскеров, наверное, уже в библиотеке. Частицы их энергии кружатся в кристаллической структуре, как эти снежинки, что мягко ложатся под ноги идущим по улице Джигме и Юрк. Души возродятся в телах человеческих, и будет у них шанс на просветление. «Если хотите, мы позаботимся о телах», — предложил Джигме.
4: «Они опозорили хозяев», — заявил Юрк. «Можете делать с трупами все, что захотите».
3: Когда Джигме с послом шли по заснеженным улицам к площади наказания, встречные ухмылялись им и махали руками. Народ готовился встречать Новый год. На приветствие Юрк отвечала грациозными кивками усика. «Когда население узнает о случившемся, отношение к сангам изменится в мгновение ока», — подумал Джигме.
2: «Я пришлю монахов за телами. Мы их разрежем на куски, а куски разбросаем по холмам для стервятников. Впоследствии кости будут собраны и пойдут на разные поделки».
4: «А мой народ воспринял бы это как оскорбление», — проворчал Юрк.
3: «Тела станут пищей для воздуха и земли», — объяснил Джигме. «Разве это не честь для мертвого?»
4: «Честь для мертвого, когда жизнь отдана борьбе за дело государства».
3: Двое маскеров несколько раз встретились с иезуитом, очевидно, не сообщив об этом своим господам. А потом заявили, что хотят обратиться в буддийскую веру. Юрк поспешила обвинить своих подчиненных в шпионаже и расстреляла на месте преступления. Миссионера его начальство решило выпороть. Юрк захотела присутствовать при экзекуции. Джигме предвидел реакцию публики на инцидент. Шакьямуни строжайше запретил отнимать жизнь. Народ будет возмущен, когда узнает о гибели несчастных маскеров. Сангам лучше бы несколько дней не показываться местным жителям на глаза, особенно во время празднования Нового года. Очень уж много пьяных будет на улицах в эти дни. Джигме и посол проходили между рядами преступников в колодках. Сострадательные горожане нагромоздили перед ними груды цветов вперемешку с едой и деньгами. Вот какой-то злодей, наверное, душегуб, пожизненно закованный в ножные кандалы, приблизился с чашей для милостыни. Джигме бросил монетку и пошел дальше.
4: «С таким отношением к преступникам вы никогда не убедите в своей просветленности мой народ», — сказал Юрк. «Порка, клейма, кандалы. По-нашему, это первобытное варварство».
3: «Мы наказываем только тело», — возразил Джигме. «Для духа всегда остается возможность воскреснуть. Непросветленная душа обречена лишь на бесчисленные реинкарнации».
4: «Частная смерть всегда предпочтительнее телесного унижения. Между прочим, я слышал, у вас далеко не все после порки выживают».
3: «Но никто не гибнет во время наказания».
4: «Выпороты умирают после, в мучениях, потому что спина изодрана в клочья кнутом».
3: «Но можно подняться над болью», — заметил Джигме. Юрк дернул усиком.
4: «Иногда вы, люди, бываете совершенно невыносимы. Я это заявляю со всей прямотой».
3: Преступников на площади было больше обычного. Власти перед Новым годом решили разгрузить тюремные камеры. Среди наказуемых маячил иезуит, спокойный чернокожий бородач, обнаженный до пояса. Он ждал бичевания, пребывая, как заметил Джигме, в глубоком медитативном трансе. Серое небо вдруг потемнело. Люди задирали головы, показывали друг другу вверх. Некоторые пали ниц, другие согнулись в поклоне и высунули языки. Над толпой в катере на воздушной подушке пролетал инкарнация. Катер был покрыт алой краской и листовым золотом и имел маленькую платформу с троном. На троне и восседал в позе лотоса Гьялпа Ринпоче. Изящное, как у эльфа, тело было облачено только в бледно-желтую мантию. На плечах и щеках таял снег. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На площади прекратилось всякое шевеление. Все ждали, что скажет Всеведущий. Но нетерпеливым жестом хозяин воздушного трона возобновил обычный ход вещей. Снова по телам ударили бичи, может быть, даже сильнее, чем прежде. Прохожие многим преступникам подносили деньги, кое-кому оказывали медицинскую помощь. Снова возникла заминка, когда вперед вывели иезуита. Возможно, инкарнация захочет что-нибудь сказать по этому поводу или отложить наказание того, кто лишь пытался увеличить паству своего ордена. Но Гьялпа Ринпоче предпочел смолчать. Иезуит безмолвно стерпел 20 ударов, а потом его увели братья по вере. Джигме прекрасно знал иезуитов. Пострадавшего миссионера ждут поздравления и повышения. А экзекуция продолжалась. На помост брызгала кровь. Наконец остался только один осужденный. Монах лет 17 в грязной изорванной рясе. Он был высок, широкоплеч, мускулист, с уродливой головой и на редкость зверской физиономией. Сейчас на этом лице отражалась неуверенность, словно он что-то или кого-то сильно не взлюбил, знал это, но понять, в чем причина ненависти, не мог. По его телу каждую секунду бежали то судороги, то нервный тик, мышцы дергались в самых разных местах. Вокруг стояли охранники с посохами. Наверное, этого человека считали опасным. Судебный чиновник огласил приговор. Кьетсан Кунлекс убил своего гуру, затем, пытаясь скрыть следы преступления, поджег хижину покойного отшельника. Кунлексу присудили 600 плетей и пожизненные кандалы. Было похоже, что этому человеку зрители мало помогут. Большинство из них выражали отвращение. «Стоп!» — распорядился инкарнация. От неожиданности Джигме аж рот раскрыл. Летающий трон двинулся вперед и завис в двух шагах от Кунлекса. Охранники рядом с ним высунули языки, но при этом не сводили глаз с подопечного.
5: «За что ты убил своего гуру?» – спросил Инкарнация.
3: Кун Лекс смотрел на него и дергался, и не показывал ничего, кроме лютой ненависти. Не дождавшись ответа, Инкарнация расхохотался.
5: «Так я и думал! Если помилую, пойдешь ко мне в ученики?»
3: Услышанное явно не укладывалось в голове у Кун Лекса. С лица не сходила гримаса злобы. Но он пожал плечами, и жуткая судорога превратила это движение в клоунскую ужимку. Инкарнация опустил свое судно.
5: «Полезай на борт!»
3: Кун Лекс шагнул на платформу. Инкарнация встал, поправил одежду на убийце и поцеловал его в губы, после чего они сели бок о бок.
5: «Короткий путь», — заявил Гьялпа Ринпоче.
3: Трон рванул с места и понесся к библиотечному дворцу. Джигме повернулся к послу. Разыгравшуюся перед ней сцену Юрк наблюдала с напускным равнодушием.
4: «Ужасно!» — покачала она головой. «Просто ужасно!»
3: Во дворце, в тесном внутреннем дворике, расположились члены кабинета. Среди них сидел и Джигме. Инкарнации предстояло пройти заключительные ритуалы перед тем, как он будет официально признан Гьялпа Ринпоче. 6 мудрых старейшин из 6 разных религиозных орденов вовлекут его в длительный диспут. Если он выйдет победителем из этого спора, то уже формально получит трон и бразды правления. Инкарнация сидел на платформе трона напротив 6 мудрецов. Позади него маячила жуткая, бесформенная рожа убийцы Кьетсанга Кун Лекса. Глазки горели бессмысленной ненавистью. Встал первый старейшина. Это был суфий. Он представлял 3000-летнее философско-религиозное течение. Высунув язык, он принял ритуальную позу.
5: «Что есть суть дхармы?» – спросил он. «Я тебе покажу», – ответил Инкарнация, хотя вопрос был явно риторическим.
3: Инкарнация открыл рот, и из него выскочил демон величиной с быка. Он был бледен, как тесто, и покрыт сочащимися гноем язвами. Демон схватил суфия и швырнул на землю, и уселся на его груди. Джигме явственно услышал треск ребер. Кун Лекс раскрыл рот и захохотал, сверкая огромными желтыми зубами. Демон встал и двинулся к оставшимся 5 старейшинам, и те в ужасе бросились в рассыпную.
5: «Моя победа!» – заявил Инкарнация.
3: Аудитория молчала, потрясенная до паралича. По дворику раскатывался гнусный смех Кун Лекса.
5: «Короткий путь!» – сказал всеведущий.
4: «Какое расточительство!» – молвила посол.
3: На ее коже цвета черного дерева играли отблески костра.
4: «Сколько человека лет работы, а к утру останется только зола!»
3: «Рано или поздно всему приходит конец», — вздохнул Джигме. «Не сегодня, так через год исчезли бы и эти платформы. Не через год, так через 10 лет. Не через 10 лет, так через век. Если не через век...»
4: «Ринпоче, я уже все поняла», — перебил Юрк.
3: «Вечен только Будда?»
4: «Я в курсе».
3: Собравшаяся на крыше библиотечного дворца толпа ахнула. На горящем холме вспыхнула другая платформа. Вместе с ней погибали фигурки из оперы. Они плясали, пели и дрались между собой, пока их пепел не развеялся по ветру. Джигме с благодарностью взял у слуги пиалу горячего чая и погрел ладони. Ночь была ясна, но воздух чересчур свеж. Над головой бесшумно плыл небесный трон, и Джигме приветственно высунул язык. Как и обещал старый оракул, в этот полдень Гьялпа Ринпоче принял титул.
4: «Джигме Цаса, можно мне с вами поговорить?» — раздался рядом тихий голос бывшего регента.
3: «Разумеется, мисс Тайсуки».
4: «Посол, вы меня извините».
3: Джигме и Тайсуки отошли в сторонку.
4: «Инкарнация дал понять, что он хотел бы видеть меня во главе правительства», — сообщила Тайсуки.
3: «Поздравляю, премьер-министр», — проговорил удивленный Джигме. Он-то ожидал, что Гьялпа Ринпоче изъявит желание править государством единолично.
4: «Я еще не дала согласия», — сказала Тайсуки.
2: Что-то мне не по душе эта работа.
3: Она невесело улыбнулась.
2: Вот же невезение. Надеялась на инкарнацию вертихвостки, а тут перспектива вогнать себя работой в гроб.
3: Премьер-министр, я вам обещаю поддержку. Она печально вздохнула и похлопала его по руке.
2: Спасибо. Боюсь, мне придется дать согласие. Хотя бы для того, чтобы не допустить кое-кого к постам, на которых можно крупно напакостить.
3: Она наклонилась к Джигме, заговорила шепотом под треск далекого пожара.
2: Ко мне обращалась доктор О'Нейл. Спрашивала, можем ли мы объявить инкарнацию сумасшедшим и восстановить регентство.
3: Джигме в ужасе посмотрел на Тайсуки. Кто еще поддерживает эту идею?
2: Я не поддерживаю. И сказала ей об этом вполне четко.
3: Отец Горбаджал.
2: Думаю, он тоже человек осторожный. А вот новый государственный оракул мог увлечься. Это очень пылкий юноша, к тому же мечтает о должности библиотечного толкователя. Это гораздо выше, чем статус подчиненного Гьялпа Ринпоче. О'Нейл свое предложение высказывал намеками, дескать, если то-то и то-то окажется правдой, как я поступлю. Но ничего конкретного.
3: В душе у Джигме всколыхнулся гнев. Инкарнация сумасшедшим быть не может. Будь иначе, это бы означало, что с ума сошла библиотека, что Будда – безумец. Людям неприятно иметь дело с инкарнацией Дуптоба.
5: Каким людям? Имена! С ними надо разобраться.
3: Джигме спохватился, что у него стиснуты кулаки, что он весь дрожит от ярости.
2: Тихо! О'Нейл ничего не предпримет.
5: Ее речи крамола ересь!
2: Джигме!
6: А вот и мой премьер-министр.
3: Джигме вздрогнул, услышав голос инкарнации. С безоблачного неба тихо спустился летающий трон. Золотые узоры на боках платформы переливались отблесками пожара. Из одежды на Гьялпа Ринпоче был только простой кусок белой материи Рескьянг. Такие носили в самую плохую погоду адепты Тумо, учившиеся контролировать тепло собственного тела.
5: «Вы ведь будете моим премьер-министром?» — спросил инкарнация.
3: Его зеленые глаза как будто светились в потемках. Над его плечом демонической тенью навис Кьетсанг Кунлекс. Тайсуки поклонилась и высунула язык.
2: «Конечно, всеведущий.
5: Вчера я наблюдал за поркой и был потрясен несправедливостью», — пожаловался инкарнация. «Кое-кто из преступников пользуется сочувствием у государственных чиновников, и плети гуляют по спинам не во всю силу. Иные палачи были гораздо крупнее и сильнее других, но и они к концу экзекуции устали и работали с прохладцей. Мне это вовсе не кажется должным воздаянием за грехи.
2: Пожалуй, я предложу реформу».
3: Он вручил Тайсуке бумагу.
5: «Здесь описана специальная машина для бичевания. Каждый удар точно такой же силы, как и все предыдущие и последующие. А так как в основу конструкции заложен принцип вращения, можно будет начертать на крутящихся частях тексты, как на молитвенном колесе. Понимаете? Одновременно будем жаловать правоверных и карать нечестивых».
3: Похоже, для Тайсуки это было уже слишком. Она глядела на свиток так, словно боялась его развернуть.
2: «Очень... изящное решение, всеведущий».
5: «Мне тоже так кажется. Проследите за тем, чтобы такие машины появились повсеместно».
2: «Хорошо, всеведущий».
3: Под клокочущий хохот душегуба Кунлекса летучий трон умчался в небо. Тайсуки в отчаянии посмотрела на Джигме.
2: «Мы его должны защитить».
3: «Конечно», — кивнул он. «Она тоже его любит», — подумал он. А из его сердца жалость лилась рекой. Джигме поднял голову, обнаружил, что посол Юрк стоит, запрокинув голову и наблюдает огненные действия.
7: «И мы должны быть очень осторожны», — проговорил Джигме.
3: Праздники шли своим чередом. День рождения Будды, пикник, паломничество. В Лхакханге премьер-министра громомечущая свинья простерла длань к Тайсуке.
5: Понаблюдав за бичеванием, Гьялпа Ринпоче и Кьетсанг Кунлекс отправились на космодром Алмазного Града и всю ночь кутили там с экипажами кораблей.
8: Сейчас оба мертвецки пьяны от спиртного и наркотиков, и вечеринка подходит к концу.
3: Премьер-министр слушала и хмурила брови. Теперь до других планет слухи доберутся.
8: Уже добрались.
3: Джигме беспомощно развел руками. Насколько велик ущерб?
2: Вечеринки с бичеванием, оргии с инопланетниками, охота за красивыми мальчишками в монастырях. Святые небеса. Да аббаты под него послушников подкладывают, надеются в фавор попасть.
3: Тайсуки пробрала крупная дрожь. Премьер-министр помрачнела еще больше.
2: Я вам открою государственный секрет. Мы читаем депеши сангов.
8: Как? Спросил Джигме. Они нашей связью не пользуются, к тому же все тексты шифруют.
2: Свои шифровки отправляют с помощью электричества, ответила Тайсуки. Мы используем кристалл библиотеки в качестве мощного сканера и перехватываем каждую букву на входе в шифровальную машину. Точно так же мы читаем и поступающую в посольство корреспонденцию.
8: Премьер-министр, я вам аплодирую.
2: Таким образом, мы в курсе военных приготовлений сангов. И мы были потрясены, обнаружив, что противник будет готов к полномасштабной агрессии через несколько лет. Посол Юрк получил и приказ не допустить разрешения Жан-Дзе. Сангам понадобится казус белли, когда они завершат свои приготовления. Юрк в своих посланиях убеждал руководство начать вторжение, как только флот будет к этому готов. Но сейчас резко изменилась политическая ситуация, и Юрк рекомендует отсрочить нападение. Она подозревает, что нынешняя инкарнация способна до такой степени дискредитировать институт власти Гьялпа Ринпоче, что наше общество развалится без помощи сангов.
8: «Это невероятно!» — возмутился Джигме и сложил руки в мудрое изумление.
2: «Увы, Джигме, ты прав», —
3: мрачно подтвердила Тайсуки.
2: «Они строят модели нашего общества, опираясь на примеры деспотизма из их собственного прошлого. Где им понять, что драгоценный король — это не деспот, не абсолютный монарх, а просто обладатель великой мудрости, за которым другие следуют по собственной воле? Но ведь мы не будем убеждать Юрк в том, что она не права в своей оценке. Ты согласен? Чтобы стимулировать рациональное мышление у сангов, годятся любые средства».
8: «Но ведь она клевещет, а поощрять клевету на инкарнацию недопустимо».
3: Тайсуки увещевающе подняла палец.
2: «Санги делают собственные выводы, и начни мы протестовать, сразу выяснится, что их шифровки перехватываются».
3: В мозгу Джигме клокотал бессильный гнев. «Что за варвары? Я пытался им глаза раскрыть, а они...»
2: «Ты им показал истинный путь», — перебила Тайсуки. «Они не пожелали встать на него. Но это их собственная карма».
3: Уолтер Йон Уильямс. «Флаги на ветру». Окончание. Джигме дал себе слово, что не пожалеет труда и убедит Юрк признать миссию инкарнации. Это миссия назидания. Назидание. Он вспомнил панический ужас на лице стоявшего на коленях послушника, вопль инкарнации в момент оргазма, свою собственную отчаянную попытку усмотреть в этом какой-то урок. А что сказала бы Юрк, разыграйся эта сцена у нее на глазах? На ночь он забрался в медитативный ларь полной решимости изгнать демона, грызущего его витал. «Похоть дает почву, на которой расцветают другие страсти», — бормотал он слова молитвы. «Похоть, как демон, пожирающий все благие деяния в мире. Похоть, гад ядовитый, притаившийся в цветущем саду, приходящего в поисках воды, он убивает ядом». Но все было вообще. Потому что думать он мог только о Гьялпа Ринпоче, чье красивое тело ритмично двигалось в сумраке зала совещаний. Над садами разнеслись стоны рагдонгов, а потом зазвучали пьяные крики и аплодисменты. Начинался фестиваль пьес и опер. Члены кабинета министров и другие высокопоставленные чиновники праздновали в алмазном павильоне, летнем дворце инкарнации. Там, посреди благоухающего цветами медитативного парка, был построен театр под открытым небом. Белая кружевная фантазия, украшенная статуями богов и мачтами с молитвенными флажками, купалась в бьющих с вершины холма лучах прожекторов. Кроме придворных, там присутствовали личные апостолы инкарнации, набранные им за 7 месяцев правления. Послушники и монахи, дубтобы и налйопры, полоумные отшельники, психи-шарлатаны и медиумы, беглые преступники, рабочие космопорта. И все поголовно были пьяны, и все клялись идти коротким путем, куда бы он ни вел.
4: «Отвратительно!» — говорила доктор О'Нейл. «Мерзость!»
8: Она в бешенстве терла пятно на парчевом халате. Кто-то обрызгал ее пивом. Джигме молчал. Со сцены летел грохот цимбал. Там упражнялся оркестр. Мимо Джигме, шатаясь под тяжестью автобичевалки, прошли трое послушников. Праздник должен был начаться с порки множества преступников, а потом они, те, кто сможет двигаться, присоединятся к пирующим. А первая опера разыграется на залитой кровью сцене. К Джигме шагнула доктор О'Нейл.
4: «Инкарнация попросил меня предоставить ему доклад на тему о нервной системе человека. Хочет изобрести машину, которая будет причинять боль телу, не нанося увечий».
8: Сердце Джигме наполнилось горькой тоской. От того, что подобные новости его уже нисколько не удивляли. «Зачем?»
4: «Естественно, чтобы наказывать преступников. Всеведущий сможет придумывать самые свирепые кары, и ему уже не будут докучать проходящие по столице орды коллег».
8: «Разве можно приписывать Гьялпа Ринпоче грязные мотивы?» — попробовал возмутиться Джигме. Доктор О'Нейл лишь бросила на него сквозящий цинизмом взгляд. Позади нее молоденький монах с хохотом проломился через зеленую изгородь. Его преследовали две женщины с бичами. Когда они убежали в темноту, О'Нейл произнесла:
4: «Что ж, по крайней мере, у них будет одним поводом бесноваться меньше. Бескровные зрелища не так возбуждают».
8: «И то хорошо».
4: «У 42-го есть все, чтобы стать самой удачной инкарнацией в истории».
8: Глаза О'Нейл сузились от гнева. Поднялся кулак с побелевшими от напряжения костяшками.
4: «Самый умный, самый предприимчивый. Контакт с библиотекой лучший за века. И поглядите, как он обращается со своими дарованиями».
6: «Спасибо за комплимент, доктор».
8: О'Нейл с Джигме аж подпрыгнули. К ним приблизился, легко ступая по летней траве, инкарнация в одном лишь белом рискьянге, да с подаренной верующими гирляндой цветов на шее. Как всегда, за его спиной возвышался Кунглекс. Его мышцы попеременно дергались. Джигме высунул язык и склонился.
6: «Ну и как там наша машина для наказаний?» — спросил инкарнация. «Что-нибудь делается?»
4: «Да, всеведущий».
8: Голос выдал смятение, охватившее доктора О'Нейл.
6: «Я хочу, чтобы эта работа к Новому году была закончена. И не забудьте установить мониторы, чтобы медики сразу поспешили на помощь, если жизнь наказуемого окажется под угрозой. Мы вовсе не желаем нарушить запрет Шакьямуни на смертоубийство».
4: «Всеведущий, все будет сделано».
6: «Спасибо, доктор О'Нейл».
8: Он протянул руку, чтобы благословить.
6: «Знаете, доктор, вы для меня как родная мать. Ведь это вы ласково и терпеливо опекали меня, пока я находился в утробе. Надеюсь, это признание вам приятно».
4: «Если вам приятно, всеведущий, то и мне приятно».
6: «Мне-то приятно».
8: Инкарнация опустил руку. Он вроде бы улыбался, но в сумерках Джигме не мог различить его лица.
6: «За заботу обо мне вас будут чтить многие поколения. Обещаю, доктор».
4: «Благодарю, всеведущий».
6: «Всеведущий!»
8: — раздался голос с той стороне, где шла пирушка. Облаченный в шафрановый зен простого монаха, по траве шагал новый государственный оракул. Глаза на худом аскетичном лице сверкали от ярости.
6: «Всеведущий, кто это с вами?» — выкрикнул он. «Это мои друзья, министр».
4: «Они губят сады».
6: «Это мои сады, министр».
4: «Суета!»
8: Оракул затряс пальцем перед носом у инкарнации. Кунлекс заворчал и двинулся вперед, но Гьялпа Ринпоче остановил его властным взмахом руки.
6: «Я всегда готов с радостью выслушать любые замечания моих министров».
4: «Суета и потакание грехам!» — кипятился оракул. «Разве не велел нам Будда отвергать мирские желания? Ну а вы, вместо того, чтобы поступать по заветам Шакьямуни, окружили себя грешниками, и они тешат свои пороки и вашу суету!»
6: «Суету?»
8: Инкарнация глянул на алмазный павильон.
6: «Министр, да вы поглядите на мой летний дворец. Да, это суета, но красивая суета. И кому от нее плохо?»
4: «Это ничто! Все дворцы в мире ничто перед словом Будды!»
7: Лицо инкарнации оставалось сверхъестественно спокойным.
9: «Так что же, министр, я должен избавиться от этих красот?»
10: «Да!»
7: — топнул босой ногой государственный оракул.
10: «Да сгинут они с лица планеты!»
7: «Ну что ж, я учту пожелания министра». Инкарнация поднял голос, чтобы привлечь внимание своих последователей, и вмиг собралась толпа хмельных буянов.
11: «Да разойдется повсюду слово мое!» — выкрикнул он. «Да падет в огне алмазный павильон! Да будут выкорчеваны сады! Да будут разбиты все статуи!»
7: Он посмотрел на государственного оракула, улыбнулся краем рта и спросил с холодком:
11: «Надеюсь, министр, вас это удовлетворит?»
7: Ответом ему был полный ужаса взгляд. С хохотом и пением приспешники инкарнации рушили алмазный павильон, сбрасывали статуи с его крыши и жгли роскошную мебель на его элегантных дворах.
11: «Короткий путь!» — скандировали они. «Короткий путь!»
7: В театре началась опера. Тибетский эпос о трагической гибели шестого Гьялпа Ринпоче, которого его враги, монголы, знали под именем Далай-лама. Джигме нашел в саду укромный уголок и сел в позу лотоса. Он повторял сутры, пытаясь успокоить разум, но бессвязные вопли, скандирование, пение и пьяные моления не давали сосредоточиться. Он поднял глаза. Среди изуродованного сада стоял Гьялпа Ринпоче. Голова была запрокинута, как будто он нюхал ветер. За ним вплотную стоял Кунлекс, ласкал его. На лице инкарнации играли сполохи павильона. Казалось, инкарнация изменился в чертах. Он напоминал живое воплощение безумия, экзальтации, экстаза. От такого зрелища в груди у Джигме едва не разорвалось сердце. А потом у него заледенела кровь. Позади инкарнации возникла посол Юрк. Она шла

0: не оставив ничего, кроме рытвины валежника. Уходя из разоренного сада, Джигме увидел яркое пятно над изувеченным просцениумом театра под открытым небом. Это был молодой государственный оракул, преданный казни через повешение.
1: Юрк шлет депеши одну восторженнее другой. Ей известно, что от любви народа к Ринпоче ничего не осталось, а скоро лопнет и терпение.
0: У себя в Хакханге мисс Тайсуки украшала рождественскую елку. С ветвей вечно зеленого растения свисали маленькие подсвеченные Будды с белыми бородами в традиционных красных нарядах. На макушке дерева фигурка пляшущей Кали держала по черепу в каждой руке. «И что же нам делать?» — спросил Джигме.
1: «Любой ценой предотвратить переворот. Если инкарнация будет свергнут или объявлен сумасшедшим, санги как раз под предлогом его возвращения на трон нападут на нас. А общество наше окажется разделенным, и тогда ему ни за что не победить».
0: «Разве доктор О'Нейл этого не понимает?»
1: «Джигме, доктор О'Нейл хочет войны. Верит, что мы победим при любых обстоятельствах».
0: Джигме подумал о том, что собой представляет межзвездная война. По беззащитным планетам ударит огромная энергия современного оружия. Десятки миллиардов погибших. Если победа, то пирова. «Надо встретиться с Гьялпо Ринпоче», — сказал он. «Необходимо его убедить».
1: «С ним говорил государственный оракул. И чем это кончилось?»
0: «Но если вы, премьер-министр...»
1: Тайсуки подняла полные слез глаза. «Я уже пыталась. Но ему и дела нет ни до чего, кроме оргии, дебоши и этой машины для наказаний. Ни о чем другом он и говорить не желает».
0: На это Джигме нечего было сказать. У него тоже наворачивались слезы. «Ну и картинка», — подумалось ему. «Два плачущих государственных деятеля в канун Рождества. Наверное, более жалкого зрелища и представить себе невозможно».
1: «Он вносит в конструкцию все новые усовершенствования. Например, узел для продления и сохранения жизни. Представляешь, машина сможет пытать человека всю его жизнь».
0: Она сокрушенно покачала головой и вытерла глаза дрожащими пальцами.
1: «Может, и права, доктор О'Нейл, насчет того, что необходимо сместить инкарнацию».
0: «Ни в коем случае», — твердо возразил Джигме. «Премьер-министр!» В своем углу зашевелилась громомечущая свинья. «Гьялпо Ринпоче сделал своему народу объявление. К наступлению Нового года короткий путь будет пройден до конца». Тайсуки промокнула глаза парчевым рукавом.
1: «И это все?»
0: «Да, премьер-министр». Она посмотрела на Джигме.
1: «И как это понимать?»
0: «Мы не должны терять надежды, мой дорогой премьер».
1: «Да», —
0: сжала она его кисть.
1: «Мы не должны терять надежды».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На горящем холме стоял под хлопающими молитвенными флагами алмазный павильон. Вернее, его макет в четверть натуральной величины, собранный из деревянных решеток. В стенах этой постройки у трона инкарнации собрался кабинет министров. Гьялпо Ринпоче решил любоваться пожаром с одной из платформ. Из его приисных помещений находился только Кьетсанг Кунлекс. Он скалил в ухмылке огромные желтые зубы. Остальные развлекались в городе. Перед макетом алмазного павильона стояла пыточная машина. Полый овоид в два человеческих роста длиной. Он был обтянут сверкающей металлизированной тканью и наполнен загадочными аппаратами. Министры перебирали свои четки, и в ночи поднимался конь воздуха. Одетый в хата, Гьялпо Ринпоче поднял погремушку из двух человеческих черепов. Затряс, и из барабана в барабан поскакала бусина. Несколько долгих минут холодные зеленые глаза смотрели на погремушку. «Рад вас приветствовать на моем первом юбилее», — произнес он вдруг. Остальные загомонили в ответ. Погремушка гремела. В павильон задувал студеный ветер. Инкарнация одного за другим оглядывал министров и каждому дарил жестокую двусмысленную улыбку. «Сегодня, в годовщину моего восхождения на престол и вступления на краткий путь, я желаю чествовать женщину, которая сделала это возможным». Он протянул руку. «Доктор О'Нейл, министр науки, которую я считаю своей матерью. Мать,

0: Прошу взойти сюда и сесть на почетное место. Доктор, окаменев лицом, покинула свое место и пошла к трону. И простерлась ниц, высунув язык. Драгоценный король сошел с платформы, взял ее за руку, помог встать и усадил на платформу на свое собственное место. Из его туловища выросла еще пара рук. Пока настоящая рука трясла погремушку, остальные проделали длинную череду мудр. Джигме легко узнал их. Изумление, восхищение, ограждение от зла. В этой инкарнации первое, что я запомнил, это огонь. Огонь, пылавший во мне. Жгучее желание разломать стеклянную утробу и начать жизнь, не дожидаясь зрелости. Пламя это поднимало во мне похоть и ненависть. А ведь я тогда даже не знал, кого мне можно вожделеть или ненавидеть. А когда огонь стал невыносим, я открыл глаза и вижу свою мать, доктора О'Нейл. Она смотрела на меня, и на лице ее было счастье. Появилась еще пара рук. Инкарнация оглянулся на доктора О'Нейл. Она застыла под его взглядом, как мышь перед ядовитой змеей. Инкарнация повернулся к другим. Ветер трепал хата на его шее. «Но с чего бы мне гореть?» – спросил он. «О прежних инкарнациях я помню далеко не все, но знаю, что раньше подобного жжения никогда не испытывал. Что-то разладилось во мне и подтолкнуло меня к короткому пути. Наверное, можно достичь просветления, прыгнув в огонь. Да и в любом случае выбора у меня не было». Последовала вспышка, восторженный рев. Одна из платформ взорвалась, превратилась в клуб огня. В ночи затрещал фейерверк. Инкарнация улыбнулся. Его погремушка все трещала. «Еще никогда я не был так сильно выбит из колеи», — продолжал он, создав себе еще пару рук. «Еще никогда я не был так растерян. А не было ли это связано с библиотекой? Может быть, в кристалле что-то испортилось? Или причина кроется в другом? Первый ключик к разгадке дал Кьетсанг Кунлекс, мой наложник». Он повернулся к трону и улыбнулся убийце, и тот жутко дернулся в ответ. «Кунлекс всю жизнь страдает синдромом Туретта. Это болезнь, вызванная избытком допамина в мозгу. Вот почему он такой дерганный и вспыльчивый, и, что занятно, смышленый. Ум в этой уродливой черепушке слишком быстро, чтобы довести своего хозяина до добра. Надо было давным-давно обследовать и исцелить Кунлекса, но его старики дали маху». Эти слова чем-то развеселили Кунлекса. Он долго хохотал. Сидевшая совсем близко от него доктор О'Нейл дрожала. Инкарнация с лучезарной улыбкой посмотрел на Кунлекса, а потом снова повернулся к собравшимся. «У меня нет болезни Туретта, но, может, пара-тройка симптомов, не больше. Но, наблюдая за бедным Кунлексом, я понял, где следует искать причину моих проблем». Он поднял погремушку, затряс ею у виска. «В моем же собственном мозгу!» Вспыхнула вторая платформа, ярко осветив сплетенные из прутьев стены павильона, блеснув на лице инкарнации. Он с недоброй ухмылкой глядел на пламя, и в глазах плясали отблески. Резко прозвучал голос О'Нейл.
1: «Не лучше ли нам уйти отсюда? Эта постройка предназначена для сожжения, а ветер несет сюда искры».
0: «Позже, уважаемая мать», — оглянулся на нее инкарнация и повернулся к другим министрам.
2: «Так вот, не желая беспокоить своими подозрениями дорогую матушку, я, когда бывал в городе в различных монастырях, обратился к нескольким врачам. И узнал, что не только количество допамина в моем мозгу чуть превышает норму, но в нем содержится слишком много серотонина и норэпинефрина, а вот эндорфина, наоборот, слишком мало».
0: Взорвалась очередная платформа, оперные артисты закричали призрачными голосами. Жестокая ухмылка инкарнации превратилась в блаженную улыбку.
2: «Но как такое могло произойти? Ведь за моим ростом наблюдала уважаемая мать, министр науки!»
0: Джигме перенес взгляд на доктора О'Нейл. В ее лице не было ни кровинки, а глаза. Казалось, эти глаза видят смертную пустоту.
3: «Ну, конечно, у доктора О'Нейл есть политические воззрения.
2: Она считает, что ереси сангов необходимо дать отпор, а их самих любой ценой уничтожить или покорить. А для этого нужен король-воин, непобедимый завоеватель со всеми необходимыми для этого качествами. То есть он должен быть нетерпелив, импульсивен, умен, жесток, равнодушен к чужим страданиям. Человек, у которого в голове кое-чего не хватает, а кое-чего, наоборот, чересчур много.
0: О'Нейл раскрыл рот. Из него исторгся крик, глухой и бессмысленный, как рев горящих платформ. Все руки инкарнации, кроме трясущей погремушку, указывали на министра науки. Кьетсанг Кунлекс, смеясь, подался вперед и накинул хата на шею О'Нейл. Крик оборвался. Хрипя, она привалилась к широченным коленям урода. «Величайший предатель всех времен», — заявил Гьялпа Ринпоче. «Она дала яд 41-му инкарнации. Она сделала святую библиотеку орудием зла. Она отравила разум бодхисаттвы». Голос его был мягок, но взволнованный, от него по спине Джигме бежали мурашки. Держа в огромных ручищах доктора О'Нейл, Кунлекс сошел с платформы. Прическа министра науки рассыпалась, волосы скользили по земле. Кунлекс вынес ее из здания и поместил в автобичевальню. Инкарнация перестал трясти погремушкой. Джигме оцепенело смотрел на него, но в мозгу уже брезжило понимание.
2: «Она узнает, каково это — гореть», — сказал инкарнация. «И будет помнить на протяжении многих жизней».
0: Искры сыпались на пол к ногам инкарнации. Дверной проем был ярок, уже затлели косяки. Машина сработала совершенно автономно. Снова закричала доктор О'Нейл, но уже не протяжно. Она взвизгивала, каждый раз все громче. Закружилось ее тело. Инкарнация улыбался.
2: «Так и будет голосить за веком век. Может, один из моих будущих инкарнаций положит этому конец».
0: Хотя у Джигме пекло затылок, вдоль позвоночника то вниз, то вверх пробегали мурашки. «Следующий павильон уже горит», — сказал он. «Надо уходить».
2: «Сейчас. Я хочу сказать последние слова».
0: Бегом вернулся Кунлекс, запрыгнул на платформу. Инкарнация шагнул к нему, нежно поцеловал.
2: «Мы с Кунлексом останемся в павильоне, и сегодня мы оба умрем».
1: «Нет!»
0: Тайсуки вмиг оказалась на ногах.
1: «Мы не допустим! Вас можно вылечить!»
0: Инкарнация повернулся к ней.
2: «Благодарю тебя, верная. Увы, мой мозг пропитан ядом, и даже при самом лучшем исходе лечения я увижу библиотеку сквозь химический туман. Но этого недостатка будет лишен следующей инкарнации».
1: «Всеведущий!»
0: Из глаз Тайсуки брызнули слезы.
1: «Не покидай нас!»
2: «Во главе правительства останешься ты. К следующему Новому году будет готов следующий Гьялпа Ринпоче, и тогда ты сможешь вернуться к мирской жизни. Я знаю, как ты мечтаешь об этом».
1: «Нет!»
0: Тайсуки бросилась вперед, распростерлась у помоста.
1: «Всеведущий, молю, не уходи!»
0: Джигме вскочил на ноги, устремился вперед, рухнул рядом с Тайсуке.
1: «Спасайся, всеведущий!»
2: «Я должен сказать кое-что насчет сангов», — спокойно, будто и не слышал обращенные к нему мольбы, произнес инкарнация.
0: «В следующем году возникнет серьезная угроза военного столкновения. Вы все должны пообещать мне, что не допустите войны».
2: «Всеведущий», — подал голос отец Горбаджал, — «но должны же мы как-то защищаться».
0: «Мы просветленная раса или кто?» — сурово проговорил инкарнация.
2: «Вы, бодхисаттва», — неохотно признал Горбаджал. «Теперь это ясно всем».
0: «Мы просветленные! Будда запретил нам убивать! И если приступить этот закон, существование наше лишится цели, а цивилизация превратится в пародию на самое себя».
2: В сверхъестественном контрапункте с его голосом звучали вопли О'Нейл. Многочисленные руки инкарнации вытянулись, указывая на разных министров. Вы можете вооружиться, чтобы предотвратить нападение, но если санги начнут войну, безоговорочно капитулируйте. Обещайте мне это.
1: Да!
0: Простонала коленопреклоненная Тайсуки, не поднимая головы.
1: Всеведущий, я обещаю.
2: Сангам достанется алмазная гора. Величайшее, поистине бесценное достояние человеческой расы. А библиотека — это Будда. Придет время, и библиотека воплотится в санги, и санг будет искать просветление.
1: «Всеведущий, спасайся!» — молила Тайсуки.
0: Крики О'Нейл тонули в реве пожара. На бритую голову Джигме падали искры.
2: «Это слишком рискованно!» — в растерянности вскричал отец Горбаджал. «А вдруг ничего не получится? Что, если санги не допустят реинкарнации?»
0: «Разве мы не просветленные?» — ровно повторил Всеведущий. «Разве Будда не суть вечная истина? Или ты не верен учению?» Отец Горбаджал простерся ниц подле Джигме.
2: «Всеведущий, я верую! Я сделаю все, как ты скажешь!»
0: «Коли так, прощай! Все уходите! Мы с Кетсангом хотим остаться наедине!» Заливаясь слезами, Джигме вскричал.
1: «Всеведущий, позволь мне остаться! Позволь умереть рядом с тобой!»
0: «Уведите этих людей!» — распорядился Инкарнация. Джигме схватили чьи-то руки. Рыдая, он вырывался, но они оказались сильнее. Его вытащили из горящего павильона. Последний раз он увидел Гьялпа Ринпоче. Они с Кунлексом обнимались. Их силуэты темнели на фоне пламени. А потом все растворилось в огне и слезах. К утру не осталось ничего, кроме пепла, кроме пронзительных воплей изменницы О'Нейл, кою в безмерной мудрости своей бодхисаттва обрек на вечные муки ада. Возле машины для наказания одиноко стояла Юрк, глядела на человеческое существо, опутанное шлангами системы жизнеобеспечения и проводами стимуляторов нервных импульсов. И казалось, что звуки вечной агонии рвутся не из горла предательницы, а из горла санга. «Войны не будет», — сказал ей Джигме. Юрк взглянула на него. Похоже, она была растеряна. «После всего, что случилось, воевать было бы недостойно. Вы понимаете?» Юрк промолчала.
2: «Не смейте обрушивать на нас это безумие!» — вскричал Джигме. «Не смейте, посол!»
0: У Юрк дрогнул усик. Она снова глянула на О'Нейл, которая медленно вращалась вместе с огромным яйцом.
3: «Я сделаю, что смогу».
0: И Юрк в одиночестве пошла вниз с горящего холма, а Джигме долго смотрел на изменницу. Потом сел в позу лотоса. Кругом летали хлопья пепла, цеплялись за его зен. А Джигме смотрел на искаженное мукой лицо врача и молился.
4: Вы слушали повесть Уолтера Йона Уильямса «Флаги на ветру».

0: Александр Бачило. Прыжок шатуна. Позвонила мама. Мне показалось, она чем-то встревожена.
1: Ты дома?
2: Да, соврал я, почти.
1: Что значит почти? Я же слышу, по улицам болтаешься.
2: К подъезду подхожу, ну честно.
0: Пискнувший домофон ее немного успокоил.
1: Из дома ни ногой. Закройся на все замки, если будут звонить в дверь, не открывай.
2: А почему?
1: Так, на всякий случай. Да, и окна тоже закрой.
2: А ты скоро придешь?
0: Она тяжело вздохнула.
1: Постараюсь как можно скорее.
2: Через сколько минут? Через 15 или 20?
1: Да-да.
0: Из трубки донесся не то треск, не то звон стекла, где-то вдалеке выли сирены.
1: «О, боже мой!»
0: — тихо сказала мама.
1: «Что там?» — спросил я. «Авария?» «Извини, мне некогда, приду, расскажу. Главное, сиди дома!»
2: Дома я сразу залез в интернет. Если где-то авария, ограбление банка или забастовка дворников, в сети сразу появятся и фото, и видео, и подробное вранье всяких очевидцев. Это всегда интересно. Кадров еще не было, но то, что я прочитал, меня совсем не обрадовало. В Центральном парке снова видели шатуна. Огромного, больше автобуса. А ведь это значит что? Это значит, что они спокойно пробираются в самый центр города, сколько ни охраняй границы.
1: Подземный ход у них, что ли? И как их теперь истребить?
2: Пулей такого не возьмешь, нужно из пушки стрелять. Или ракетой. В центре-то города. Как раз рядом с маминым офисом.
1: Что же я так долго нет?
2: Я стал звонить маме, но она не отвечала.
1: Что-то случилось?
2: Нет, не надо так думать. Мало ли что бывает. Маме некогда или вышла из комнаты, забыла телефон на столе. И тут раздался звонок в дверь.
1: Этого еще не хватало.
2: Ненавижу, когда звонят, и открывать нельзя. Сидишь, не шевелишься, стараешься ни одним шорохом не выдать, что дома кто-то есть. А сердце-то стучит.
1: Вдруг там услышат этот стук?
2: Чаще всего, конечно, не слышат. Звякнут разок и уходят. Продают что-нибудь или собрание подъезда будет. Меня это не касается. Звонок повторился. Потом стук в дверь.
1: Что им всем нужно? Неужели непонятно, что дома никого нет? И тут замок щелкнул. Кто-то повернул ключ. Это не могла быть мама, она бы не стала звонить. Там кто-то чужой.
2: Дверь медленно открылась. Ух, на пороге стоял толстый и лысый дядя Роберт, квартирный хозяин. Увидев меня, он нахмурился.
3: «Ты почему не открываешь?»
1: «Мама запретила».
3: «Мама», — проворчал он, входя и придирчиво зыркая по углам. «Командует, как у себя. Где она?»
1: «На работе».
3: «На работе это хорошо», — кивнул он без одобрения.
4: «Работа — это зарплата, а то за вами должок имеется».
0: Он заглянул в комнату, потом зачем-то в туалет.
4: «Уезжать не собираетесь?»
0: «Куда уезжать?» Он пожал плечами.
4: «Ну, в отпуск там, к родне, мало ли».
0: «Нет», — сказал я, — «мне же в школу».
2: Дядя Роберт криво усмехнулся.
4: «Так ты теперь школьник?»
1: «Уже 2 месяца».
0: Я гордо показал ему свой ранец. Хозяин почесал в затылке.
4: «Ну, черт с тобой, ходи в свою школу, если не закроют теперь. Ведь это же делается в городе».
0: Он покачал головой и направился обратно к двери.
4: «Ты матери передай, чтоб зашла ко мне, а то взяли моду».
0: Он погрозил пальцем.
4: «Ни одного не выпущу, пока не рассчитаетесь».
2: Я вспомнил, как мама ходила к нему в прошлый раз и вернулась в слезах. Мне стало понятно, что это приглашение ее тоже не обрадует. И тогда я решился.
1: «А зачем ждать? Она деньги мне оставила, могу вам отдать».
0: Дядя Роберт выпучил на меня желтые глаза.
4: «Она что, тебе, сопляку, доверяет серьезные дела? Ну, тогда я уж ничему не удивляюсь. С таким отношением вам сроду не подняться».
1: «Вы деньги брать будете или еще подождете?»
0: Он тут же оборвал сам себя.
4: «Буду».
0: Пересчитывая бумажки, он все недоверчиво бормотал себе под нос.
4: «Надо же, школьник. От горшка 2 вершка туда же. Уж правда из сына больше толку выйдет, чем из матери».
2: Я закрыл за ним дверь, вернулся в комнату и снова набрал маму. Рингтон вдруг раздался совсем близко, так что я прям подскочил от неожиданности. Оказывается, мама уже стояла в прихожей и торопливо нажимала все кнопки на телефоне, чтобы заглушить звонок. Я и не слышал, как она открыла дверь. Но как же я обрадовался. Подбежал и обнял ее, мою маму.
1: «Тсс, одевайся быстро»,
2: — сказала она.
1: «Зачем?» «Мы уезжаем».
2: Она подошла к шкафу и стала торопливо выгружать теплые вещи.
1: «На тебя напал шатун?» «Какой шатун? С чего ты взял?»
5: «Прочитал в интернете».
1: «Ты его видела?»
2: У мамы дернулось плечо.
1: «Нет, ну что ты?
5: Где же ты была так долго?»
1: «В пробках стояла, где?»
2: «С ума посходили все!»
1: «Нет, ранец брать не надо!» «И на лестнице, пожалуйста, не разговаривай!» «Не хочу, чтобы нас услышал этот Роберт!» «Опять привяжется!»
5: «Не привяжется!»
2: Мама вздрогнула и посмотрела на меня очень внимательно.
1: «Что ты ему сказал?»
5: «Ничего. Просто обещал, что мы никуда не уедем».
1: «И он поверил?»
5: «Конечно. Мы ведь ненадолго, это не считается».
2: Она продолжала заглядывать мне в глаза.
1: «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?»
5: «О чем?»
2: Она долго молчала.
1: «Тебе было страшно без меня?»
5: «Совсем чуть-чуть. Я ведь уже большой».
2: «Правильно». Мама решительно подхватила сумку.
1: «Ну, пошли».
2: В машине я сразу подключился к мобильному интернету. Мама иногда ворчит, что это слишком дорого, но сейчас ей самой было интересно узнать новости. Новостей подвалила целая куча. Сегодняшний шатун оказался не по силам ни полиции, ни спецназу. Он выскочил, как из-под земли, посреди города, пропорол все охранные сети, как паутину, задавил насмерть троих, покалечил еще 5 человек и спокойно удалился в сторону реки. Сейчас никто не знает, где его искать. Может вынырнуть в любом районе города. Из центра уже началось повальное бегство населения. На дорогах сплошные заторы.
1: «Хорошо, что тебе удалось выбраться раньше», — сказал я маме.
5: «Да, повезло».
1: «А куда мы едем?»
5: «Недалеко. Не очень далеко».
1: «Туда же, куда и все?»
5: «Надеюсь, что нет», — сказала она.
2: Однако до того, как мы приехали, я успел уснуть. Смотрел на елки вдоль дороги. Они были все выше и гуще. Потом пошли настоящие леса, черные, потому что наступила ночь. Проснулся от тишины. Мамы рядом не было, машина никуда не ехала, а стояла перед одноэтажным кирпичным домиком. Вправо и влево уходила улица из таких же домиков. Какой-то пансионат, что ли? Я попробовал выйти из машины, но дверь была закрыта. Зачем, спрашивается, меня запирать? Что, я маленький? Тем более, что нашу машину открыть вообще не проблема. Я с этим справился в 2 минуты.
1: Снаружи было холодно.
2: Лес обступал пансионат со всех сторон. Из-за двери домика доносились голоса. Один был мамин, а другой незнакомого дядьки. Я послушал, но так и не понял, ругается он или радуется. Слова были гадкие, но дядька, кажется, выкрикивал их с удовольствием. Одни и те же, все быстрее и громче. Вдобавок там громко скрипела мебель, будто кто-то качался на старом кресле качалки.
1: Но больше всего меня испугало то, что мама в ответ всхлипывала и говорила так жалобно, будто кого-то умоляла ее не обижать. Я толкнул дверь и вошел, но оказался в полной темноте. В узкой полосе света с улицы белела только чья-то голая спина. Потом появился глаз.
6: «Это еще что за явление?»
2: — раздраженно спросил дядька.
6: «Твой, что ли?»
1: «Мой»,
2: — ответила из темноты мама.
1: «Сын, а зачем ты вышел из машины? Я же просила подождать».
2: Я хотел возразить, что ничего она не просила, но у мамы был такой несчастный голос, что слова как-то застряли у меня в горле.
1: «Извините нас»,
2: — сказала мама, торопливо запахивая на себе пальто.
5: Если можно, мы сейчас заселимся, я уложу мальчика спать и вернусь.
6: Нормально, буркнул дядька. Мало того, что на халяву приезжают, так еще и весь кайф обломают.
2: Но он дал маме ключ от домика номер 26, и мы пошли заселяться.
3: «Мам», — спросил я, —
5: «что ты у него просила?» «У кого?» —
3: не сразу поняла мама.
5: «А, ну видишь ли, денег-то у нас нет.
3: Но сторож согласился, чтобы мы пока пожили в пансионате».
2: «Может, лучше домой вернемся? В интернете пишут, что шатунов скоро всех убьют. Привезли скорострельные пушки».
5: «Пушки?» —
3: поморщилась мама.
2: «Тем более нельзя возвращаться. Во что они город превратят?»
5: «А тебе обязательно снова идти к этому сторожу?»
2: «Ну, конечно, я же обещала».
5: «А он тебя не обижает?»
2: «С чего ты взял?»
5: «Мне показалось, что ты плакал».
3: Она ласково потрепала меня по макушке.
5: «Защитник. Не беспокойся. Он, в сущности, совсем не злой. Просто ему одиноко здесь без людей, и потом у нас действительно совсем нет денег».
2: Мне очень хотелось сказать ей, что деньги есть, но я опять удержался. Что-то подсказывало, что именно этого говорить ни в коем случае нельзя.

0: Домик был довольно уютный, с кухней, спальней, диваном и телевизором. Мама напоила меня чаем с бутербродами, велела ложиться спать и ушла. Я честно умылся, почистил зубы, залез под одеяло и включил телевизор. Обследование водоотводных каналов убедительно показало, что шатуны не могли попасть в город снаружи. Вся канализация перекрыта фильтрационными решетками и автоматическими турелями крупного калибра. Профессор Бирк в беседе с нашим корреспондентом высказал весьма оригинальную версию происходящего. По его мнению, шатуны не проникают в город, а возникают в нем. Правда, механизм такого возникновения пока совершенно непонятен.
1: В дверь громко постучали. Я замер. Наверное, тут тоже не надо было открывать. Но телевизор! Его слышно и видно с улицы.
2: «Жратва есть?» — гаркнул злой незнакомый голос. «Лучше сами отдайте!»
1: Дверь затрещала, кажется, ее пинали ногами. Сначала я хотел с головой накрыться одеялом и ждать маму, но скоро понял по пьяным голосам, что там за дверью целая куча народу. Они сломают дверь и войдут. Что делать? Эх, если бы в нашем домике был подвал, а в нем подземный ход! По темной улице я прибежал к домику сторожа. На мой стук и крик долго никто не отзывался, потом дверь чуть-чуть приоткрылась, и сторож осторожно высунулся в щелку. В руках у него было настоящее ружье, но держал он его как-то неуверенно, будто хотел показать, что оно не его.
3: «Ну, чего шумишь?» — спросил он тихо.
1: «Где моя мама?»
3: «За тобой пошла, дед. Ты что там устроил?»
1: «Это не я. Какие-то люди на трех машинах приехали, требуют еды».
3: «Что за люди? Откуда?»
1: «По-моему, они из города бегут. Шатунов боятся. Только очень пьяные».
3: «Слетелась моль на свечку», — проворчал сторож. «Предупреждал же свет не зажигать, телевизор не включать. Теперь сами с матерью выпутываетесь. Мне тут беженцев кормить нечем, сам с сухарями».
1: И вдруг яркая вспышка сверкнула в конце улицы, как раз с той стороны, где был домик номер 26. Потом грохнуло, как из пушки. «Мама!» Я побежал туда, навстречу разгорающемуся пожару. Мне было очень страшно, и от этого я бежал еще быстрее.
3: «Куда, дурак, прячься?» —
1: крикнул мне вслед сторож и тут же захлопнул дверь. «Бежишь, как на пожар», — часто говорила мама, а я никак не мог понять, что это значит. Разве бежать нужно не от пожара? И вот теперь понял. Мама где-то там, где огонь и дым, и мечутся какие-то тени, и слышатся вопли. А потом две сосны в конце улицы с треском разлетелись в разные стороны, и из облака дыма вылезла громадная многоногая туша. По пути она смахнула один домик, будто он был из кубиков, а потом, набирая скорость, помчалась прямо на меня. Снова сверкнула, дрогнула земля, меня отбросила с дороги и ударила о стену.

0: очень болела шея. Я открыл глаза, но не сразу понял, что лежу на сиденье машины. За стеклом проносились темные верхушки деревьев. Я застонал и еле-еле повернул голову. За рулем сидела мама. «Очень больно?» – спросила она. «Нет, по привычке соврал я. А как мы сюда попали?» «Чудом. Счастье, что я тебя заметила в траве. Весь пансионат обыскала. Как же ты из домика выбрался?» «Через подзем...» – я прикусил язык. «Чудом. А куда мы едем?» «Посмотрим. Наверное, к папе». «О, что о?» – строго спросила она. «Ничего, просто о. Вообще-то мне казалось, что у вас с папой сложные отношения. Ну, знаешь, бывают обстоятельства, когда это уже не важно. Мы все-таки не чужие люди». Я вдруг заметил, что мама болезненно морщится. Потом она резко затормозила, так что нас развернуло поперек дороги и опустила голову на руль. «Мама, что с тобой?» «Сейчас, сейчас». Она пошарила по карманам и с трудом выудила маленькую пыльную таблетку. «Черт, последняя! Ничего, пройдет. Понимаешь, забыла дома таблетки, очень нужные. Как же быть-то теперь?» «Мам, можно тебя спросить?» Она нетерпеливо повернулась ко мне, думая о чем-то своем. «Ну?» «Мама, ты шатун?» Она вздрогнула так, будто в нее пуля попала. «Что? Откуда ты?» Потом вдруг внимательно посмотрела на меня. «Так, спокойно. Помни главное. Я твоя мама, а ты мой сынок». «Хорошо. Скажи-ка, а за собой ты что-нибудь странное замечаешь?» «Да. Например, я умный». Мама улыбнулась, хотя губы ее дрожали. «Постой, значит, дяде Роберту?» «Да. Я понял, что он без денег не отвяжется, и появились деньги. Потом захотел, чтобы в домике был подземный ход». Она покачала головой. «Сынок, этого никогда нельзя делать. Никогда». «Почему нельзя? Давай я из этой таблетки сделаю много точно таких же». «Нет». Мама закрыла лицо руками. «Но я же вижу, что тебе плохо». «Заткнись!» — яростно выкрикнула она. «Ты ничего не понимаешь! Сделаешь одно чудо, другое, третье. Мы все так начинали. А потом это перестанет зависеть от тебя. Вместо исполнения своих желаний будешь превращаться в шатуна, когда надо и не надо, и все чаще, и все дольше не сможешь вернуться. Ты перестанешь быть человеком. Тебя будут гонять по лесам и подземельям, пока не расстреляют скорострельными пушками». Она вдруг закашлялась, и я увидел, как щека ее покрывается сеткой сосудов. Кожа быстро превращалась в чешуйчатый панцирь.
1: «Беги!»
0: – прохрипела она.
1: «Беги сейчас же, это будет поздно! Я убью тебя, если перестану узнавать!»
2: «Но ведь ты же моя мама! Я твой сынок!»
0: Она с рычанием вырвала руль и проломила крышу машины. На опушке леса горели костры. Возле них сидели люди с ружьями. За цепочкой костров тоже цепью стояли машины с многоствольными пулеметами. За ними несколько танков и вертолет. Я хотел было спокойно пройти мимо, кто обратит внимание на мальчишку из леса. Но от ближайшего костра поднялся человек с ружьем. Я вдруг узнал его. Это был сторож пансионата.
3: «О!»
0: – радостно закричал он.
3: «Да это же ее сынишка! Шатунок молодой! Сюда, ребята! Попался, гаденыш!»
0: Он вопил пронзительно, но сам ловить меня не спешил, наверное, из осторожности. Я не стал дожидаться погони и нырнул обратно в лес. Голоса слышались все громче, и слева, и справа меня окружали. Пришлось припустить изо всех сил, хоть я и падал от усталости. Дорога впереди уходила в темноту. А потом оттуда донесся сухой костяной скрежет. Мама. Она шла навстречу. Земля тряслась от ее тяжелых шагов. Я остановился. Больше идти было некуда.

0: замке повернулся ключ, и вошла мама. Она стряхнула с зонта капли дождя и торопливо заговорила.
1: «Быстро одевайся, мы уезжаем. Только не говори ничего, когда будем идти по лестнице. Не хочу, чтобы этот дядя Роберт опять привязался со своей квартплатой».
0: И я взял у нее зонтик, раскрыл его и закрутил юлой. Опять нужно все объяснять. Впрочем, я давно знал текст наизусть и произносил совершенно автоматически.
1: «Нет, мама, мы никуда не поедем.
0: Иначе ты опять забудешь таблетки и покалечишь меня, когда превратишься, а потом тебя расстреляют танками». Она замерла, глядя на меня огромными испуганными глазами.
1: «Откуда ты?»
0: «Успокойся, я знаю, кто мы такие. Бояться нам нечего». Медленно-медленно мама опустилась на пуфик у зеркала. Лицо ее, молодое и красивое, в отражении казалось серым и морщинистым.
1: «Если бы это было так», — устало произнесла она. «Но мне нельзя больше творить чудес. Ни одного. Иначе я останусь... Понимаешь, я уже не вернусь».
2: «Не нужно тебе ничего творить», — сказал я.
1: «Но тебе тоже нельзя».
0: Она схватила меня за плечи.
1: «Лучше всю жизнь бегать и прятаться, чем такое».
2: «Я знаю. Это было уже много раз. Мы уезжали, нас ловили, мы вырывались, нас убивали. Поверь мне, лучший вариант — остаться дома и подождать того дня».
1: «Какого того дня?»
2: «Дня, когда я наколдовал прыжок во времени».

0: барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет.
1: Абсолютно нереальные события в реальном времени.
2: Программа «Модель для сборки».
1: «Модель для сборки». 100% эффект присутствия в уникальном путешествии без движения. Мы моделируем мечты, которые когда-то станут явью.
3: Незаметно присоединяйтесь.
1: Саундтрек DJ Incognito, текст читает Влад Ков. Модель для сборки не имеет возрастных ограничений, противопоказаний и побочных эффектов.
4: По субботам с 0 до 2 вы слушаете записи программы «Модель для сборки».
5: Присоединяйтесь, пожалуйста.

Вот так все глубже и глубже. Вместе с программой «Модель для сборки» на волне радиостанции 106.8 FM. Роберт Шекли. Похмелье. Let go and go deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper, deeper. Deeper, deeper, deeper. Пирсон медленно и неохотно приходил в себя. Deeper, deeper. Он лежал на спине, зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение, но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Глаза пронзили тонкие иголочки боли, в затылке что-то бухало, как огромное сердце, все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Пирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть ли не все разновидности. Его мутило от спиртного, снедала тоска после мини-скоретта, терзала утренняя боль в нервах после склити. Но то, что он испытывал сейчас, включало в себя все эти прелести в усиленном виде и было сдобрено к тому же чувством отрешенности знакомым любителям героина. Что ж такое он пил вчера и где? Пирсон попытался вспомнить, но минувший вечер был неотличим от множества других подобных вечеров. Что ж, придется, как обычно, восстанавливать все по кусочкам. Но прежде нужно взять себя в руки и сделать то, что полагается. Открыть глаза, встать с постели и мужественно добраться до аптечки. Там на средней полке лежит гипосульфит дихлорала, который поможет ему очухаться. Пирсон открыл глаза и начал слезать с кровати. Тут вдруг он понял, что лежит не на кровати. Вокруг была высокая трава, над ним сверкало ослепительно светлое небо, и в воздухе пахло прелой листвой. Пирсон со стоном закрыл глаза. Только этому его не хватало. Здорово, видимо, он нагрузился вчера. Даже до дома не дошел, а возвращался, должно быть, через Центральный парк. Похоже, что придется взять такси и уж как-нибудь доскрепить, пока его не доставят на квартиру. Сделав мощные усилия, Пирсон открыл глаза и поднялся. Он стоял в высокой траве. Вокруг, насколько глаз хватало, высились исполинские деревья с оранжевыми стволами, оплетенные зелеными и пурпурными лианами, иные из которых поперечники были не тоньше человеческого туловища. Под деревьями буйно разрослись, образуя непроходимую чащобу папоротники, кустарники, ядовитые желтые орхидеи, ползучие черные стебли и множество неведомых растений зловещего вида и цвета. В зарослях попискивала и стрекотала разная мелкая живность, а издали доносился грозный рык какого-то большого зверя. «Нет, это не Центральный парк», — смекнул Пирсон. Он огляделся, прикрыв рукой глаза от нестерпимого блеска бессолнечного неба. «Пожалуй, я даже не на земле», — добавил он. Пирсон был удивлен и восхищен собственным хладнокровием. Неторопливо опустившись на траву, он попытался оценить обстановку. Итак, его имя Уолтер Хилл Пирсон. Возраст 32 года. Место жительства – Нью-Йорк. Он полномочный избиратель, нигде не работает, ибо в этом нет необходимости, и сравнительно недурно обеспечен. Накануне вечером в четверть восьмого, да, он вышел из дома, собираясь повеселиться. Это намерение он, несомненно, осуществил. Да, повеселился он как следует. А вот когда, в какой момент он впал в беспамятство, этого он хоть убей не помнил. Но очнулся он почему-то не дома, и в постели, и даже не в Центральном парке, а в густых зловонных джунглях. Мало того, он был убежден, что находится не на земле. Пожалуй, все именно так. Пирсон обвел взглядом огромные оранжевые деревья, увитые зелеными и пурпурными лианами, и залитые ослепительно белым потоком света. Истина постепенно вырисовывалась в его затуманенном мозгу. Вскрикнув от ужаса, он закрыл лицо руками и потерял сознание. Когда он очнулся вторично, ты чувствовал себя гораздо лучше, только во рту остался неприятный вкус, да голова соображала туго. Пирсон тут же окончательно решил прекратить все пьянки. Хватит, ему и так мерещатся оранжевые деревья и пурпурные лианы. Полностью протрезвившийся, он открыл глаза и снова увидел все те же странные джунгли. «Ну!» — крикнул он. «Что за чертовщина?»
Немедленного ответа не последовало. Потом за деревьями вовсю загомонили невидимые обитатели джунглей и постепенно стихли. Пирсон неуверенно встал и прислонился к дереву. Он как-то сразу выдохся, даже удивляться не было сил. Значит, он в джунглях, ладно. А зачем он здесь? Непонятно. Должно быть, накануне случилось нечто необыкновенное. Но что? Пирсон старательно стал вспоминать. Из дома он вышел в 7:45 и направился... Вдруг он резко обернулся. Кто-то тихонько двигался через подлесок, приближаясь к нему. Пирсон замер. Сердце гулко стучало у него в груди. Неведомое существо подкрадывалось все ближе, сопя и чуть слышно постанывая. Но вот кусты раздвинулись, и Пирсон увидел его. Это было черное с синим отливом животное, очертаниями похожее на торпеду или акулу. Его обтекаемое чудовище имело около 10 футов в длину и передвигалось на 4 рядах коротких толстых ножек. Ни глаз, ни ушей на голове у него не было, только длинные усики колыхались над покатым лбом. Существо разинуло широкую пасть, где рядами торчали желтые зубы. Негромко подвывая, оно направилось к Пирсону. Хотя тому никогда и не снилось, что на свете могут быть такие твари, он не стал раздумывать, не померещилась ли она ему. Повернувшись, Пирсон бросился в подлесок. 15 минут он мчался во весь дух и только в конец, запыхавшись, остановился. Черно-синяя тварь стонала где-то далеко позади, пробираясь вслед за ним. Пирсон двинулся дальше, теперь уже шагом. Судя по стонам, тварюга не отличалась проворством. Бежать было совсем не обязательно. Но что произойдет, когда он остановится? Что она там замышляет? Умеет ли она взбираться на деревья? Пирсон решил пока не думать о таких вещах. Прежде всего, необходимо было вспомнить главное. Как он попал сюда? Что с ним произошло накануне вечером? Он стал припоминать. Прошвырнуться он вышел в 7:45. Было пасмурно, слегка моросил реденький дождик. Разумеется, нисколько не треводивший нью-йоркцев, которые очень любили гулять в такую погоду и специально заказали ее на вечер городскому климатологу. Пирсон продефилировал по 5-й авеню, разглядывая витрины и отмечая про себя дни бесплатных распродаж. Так-так, значит, в универсальном магазине Бэмблера бесплатная распродажа состоится в среду с 6 до 9 пополудни. Обязательно надо взять у своего олдермена специальный пропуск. Вставать и с пропуском придется с позаранку, а потом торчать в очереди для пользующихся льготами. Но все же это лучше, чем выкладывать наличными. За 30 минут он нагулял приятный аппетит. Поблизости было несколько хороших ресторанов, но, вспомнив, что, кажется, не при деньгах, Пирсон свернул на 54-ю к бесплатному ресторану «Котрея». У входа он предъявил карточку избирателя и специальный пропуск, подписанный 3-м секретарем-заместителем Котрея. Пирсона впустили. Он заказал на обед простое филе миньон, которое запивал слабым красным вином, ибо более крепких напитков тут не подавали. Официант принес ему вечернюю газету. Пирсон изучал перечень бесплатных развлечений, но не обнаружил ничего подходящего. Когда он выходил из зала, к нему поспешно подошел управляющий рестораном. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Вы остались довольны, сэр?» «Обслуживают вас медленно», — ответил Пирсон. «Филе было съедобное, но не лучшего качества. Вино так себе». «Да, сэр, благодарю вас, сэр. Примите наши извинения, сэр», — говорил управляющий, торопливо записывая в свой блокнотик замечания Пирсона. «Мы учтем ваши пожелания, сэр. Вас угощал обедом достопочтенный Блейк Котрей, старший советник по водоснабжению Нью-Йорка. Мистер Котрей вновь выдвигает свою кандидатуру на выборах 22 ноября. Столбец J3 в вашей кабине для голосования. Мы смиреннейше рассчитываем на ваш голос, сэр». «Там видно будет», — ответил Пирсон и вышел из ресторана. На улице он взял пачку сигарет из автомата, которую услаждал прохожих музыкой и снабжал их сигаретами в качестве памятного подарка от Элмера Бэйна, мелкого политического деятеля из Бруклина. Выйдя на 5-ю авеню, он возобновил свою неторопливую прогулку, по пути раздумывая, есть ли смысл голосовать за Котрея. Как все полномочные граждане, Пирсон высоко ценил свой голос и одарял им какого-либо кандидата только по зрелом размышлении. Прежде чем проголосовать «за» или «против», он, подобно каждому избирателю, тщательнейшим образом взвешивал достоинства и недостатки того или иного кандидата. К достоинствам Котрея относилось то, что он уже около года содержал весьма приличный ресторан. Но что он сделал кроме этого? Где обещанный им бесплатный развлекательный центр? Где джазовые концерты? Ограниченность общественных фондов – всего лишь пустая отговорка. Не будет ли щедрее новый кандидат? Или переизбрать еще разок КТРФ-кандидат? Или переизбрать...

0: Это какой-нибудь контактный возбудитель Склити. Эй, Уолт! Он обернулся. С широкой ухмылкой к нему направлялся Билли Бенц, уже довольно тепленький. «Эй, погоди, Уолт, дружище!» — сказал Бенц. «Ты куда сегодня?»
1: «Да никуда, вообще-то», — ответил Пирсон. «А что?
0: Тут одно роскошное местечко появилось. Новенькое, шик-блеск. Зайдем?» Пирсон насупился. Он не любил Бенца. Этот высокий, шумливый, краснолицый детина был законченным бездельником. Совершенно никчемная личность. То, что он не работает, как раз не важно. Теперь мало кто работает. К чему это, если можно голосовать? Но Бенц был так ленив, что даже не ходил на выборы. А это уже чересчур. Голосование – хлеб насущный и святая обязанность каждого гражданина. Однако у Бенца был прямо-таки сверхъестественный нюх на новые злачные заведения, которых еще никто не проведал. Пирсон поколебался, потом спросил. «А там бесплатно?»
2: «Бесплатнее супа», – ответил склонный к избитым сравнениям Бенц.
0: «А что там делают?»
1: «Пойдем со мной, дружище, я тебе все расскажу».
0: Пирсон вытер потное лицо. Стояла мертвая тишина. Стоны черно-синего зверя уже не доносились из зарослей. Возможно, ему надоела погоня. Вечерний костюм Пирсона был изорван в клочья. Он сбросил пиджак и до пояса расстегнул сорочку. Где-то за мертвенно-белым небом пылало невидимое солнце. У Пирсона пересохло во рту, пот ручьями струился по телу. Без воды он долго не продержится. Да, он, кажется, серьезно влип. Но Пирсон упорно гнал от себя все мысли, кроме одной. Он должен выяснить, как он здесь очутился, и только после этого думать над тем, как спастись. Что же это был за шик-блеск, которым прелестил его Билли Бенц? Пирсон прислонился к дереву и закрыл глаза. Воспоминания пробуждались смутно, не сразу. Билли повел его в восточную часть города, на 62-ю улицу, и там... Он вдруг услышал в кустах шорох и быстро поднял голову. Из зарослей тихо выползала черно-синяя тварь. Ее длинные усики затрепыхались и нацелились в его сторону. В тот же миг зверюга вся подобралась и прыгнула на него, растопырив когти. Пирсон инстинктивно отскочил. Зверюха грохнулась о землю, но проворно повернулась и снова ринулась к нему. На этот раз Пирсон не успел уклониться. Он вытянул вперед руки, и акулообразная тварь обрушилась на него. Пирсон ударился спиной о дерево. Он отчаянно вцепился в широченную глотку зверя и изо всех сил старался оттолкнуть его от себя. Зверюга щелкнула зубами около самого его лица. Пирсон напрягся, что есть мочи, стараясь задушить ее, но его пальцы были слишком слабы. Зверюга ерзала и извивалась, скребла когтями землю. Руки Пирсона мало-помалу слабели и начинали сгибаться в локтях. Челюсти щелкали всего лишь в дюйме от его лица. Вот выполз длинный, испещренный черными пятнами язык. Охваченный омерзением, Пирсон отшвырнул от себя стонущую гадину. Не дав ей опомниться, он ухватился за лианы, влез на дерево и вне себя от ужаса стал карабкаться по скользкому стволу от ветки к ветке. Лишь в 30 футах над землей он впервые взглянул вниз. Черно-синее лезло следом с такой легкостью, словно всю жизнь провела на деревьях. Пирсон стал взбираться выше, дрожа всем телом от усталости. Ствол дерева постепенно сужался, все реже попадались ветки, достаточно крепкие, чтобы за них ухватиться. Возле самой вершины, в 50 футах над землей, дерево закачалось под его тяжестью. Пирсон снова взглянул вниз. Упорная тварь была в 10 футах от него и продолжала лезть выше. Пирсон вскрикнул. Ему показалось, что спасения нет, но страх придал ему силы. Он взобрался на последнюю большую ветку, ухватился покрепче и поджал ноги. Когда зверюга добралась до него, он вдруг легнул ее обеими ногами. Удар был точен. Когти зверя с пронзительным скрежетом ободрали кору с дерева. Зверюга, визжа и ломая ветки, полетела вниз и звонко плюхнулась на землю. Стало тихо. «Наверное, она расшиблась», — подумал Пирсон. Но проверять свою догадку у него и в мыслях не было. Никакая сила на Земле или любой другой планете галактики не принудила бы его самостоятельно слезть с дерева. Нет уж, дудки, пока он не придет в себя, да как следует не соберется с силами, он отсюда не двинется. Пирсон сполз немного ниже толстой раздвоенной ветки. На таком насесте можно было чувствовать себя спокойно. Лишь окончательно устроившись, Пирсон понял, как мало у него осталось сил. Если вчерашний сабантуй иссушил его, то сегодняшние приключения выжили досуха.
2: Напади на него сейчас.

Сейчас зверек чуть-чуть побольше белки, он погиб. Он прислонился к дереву, вытянул утяжелевшие ноги и руки, закрыл глаза и снова принялся восстанавливать в памяти события минувшего вечера.

0: «Пойдем со мной, дружище», — сказал Билли Бенц. «Я тебе все расскажу, а вернее, сам увидишь». Они направились в восточную часть города, вышли на 62-ю улицу, а тем временем густо-синие сумерки сменились ночной темнотой. Манхэттен зажег огни, над горизонтом замерцали звезды, и серп месяца блеснул сквозь прозрачный туман. «Куда мы идем?» — спросил Пирсон. «А мы уже пришли, голубо», — ответил Бенц. Они стояли перед невысоким особняком, сложенным из коричневого песчаника. Скромная медная дощечка на дверях гласила «Нарколик». «Новый бесплатный наркотический салон», — пояснил Бенц. «Открыт сегодня вечером Томасом Мориарти, кандидатом от реформистской партии на пост мэра. Об этом заведении еще никто не знает». «Отлично», — сказал Пирсон. В городе было немало бесплатных увеселительных заведений, но каждый стремился разыскать что-нибудь неизвестное другим и опробовать новинку, прежде чем к ней ринутся толпы любителей свежих впечатлений. Вот уже многие годы Верховный Евгенический комитет, созданный при объединенном международном правительстве, удерживал численность населения мира в стабильных и разумных пределах. Людям снова стало так просторно на Земле, как не было в течение последнего тысячелетия, а внимание им уделяли куда больше, чем когда-либо в прошлом. Благодаря успехам подводной экологии и гидропоники, а также всестороннему использованию земной поверхности, еды и одежды хватало на всех, и даже с избытком. При автоматических методах строительства и изобилии стройматериалов жилищная проблема перестала существовать, тем более что человечество было сравнительно невелико и впредь не собиралось увеличиваться. Даже предметы роскоши ни для кого не были роскошью. Сформировалась благополучная, устойчивая, неизменная цивилизация. Те немногие, кто проектировал, строил и обслуживал машины, получали щедрое вознаграждение. Большинство же вовсе не работало. Ни нужды, ни желания у них не было. Находились, конечно, и честолюбцы, которые жаждали богатства, власти, высоких постов. Эти занимались политикой. Используя обильные общественные фонды, каждый из них кормил, одевал, развлекал население своего округа, чтобы обеспечить себе большинство голосов, и проклинал вероломных избирателей, всегда готовых переметнуться на сторону того, кто посулит больше. Это была утопия своего рода. О нужде все позабыли, войны давно прекратились, каждого ждала безбедная долгая жизнь. И чем же, кроме врожденной человеческой неблагодарности, можно было объяснить, что число самоубийств возросло до поистине страшных размеров? Дверь отворилась сразу же, и Бенц предъявил пропуска. Они прошли по коридору в большую уютную гостиную. Четверо посетителей, из них одна женщина, ранние пташки, прослышавшие о новом заведении прежде других, полулежали на кушетках, дымя бледно-зелеными сигаретами. В воздухе стоял резкий, непривычный, но в то же время приятный запах. Подошел служитель и подвел их к свободному дивану. «Располагайтесь как дома, джентльмены», — сказал он. «Закурив нарколик, вы отдохнете от всех забот». Он протянул каждому по пачке бледно-зеленых сигареток. «Что это за штуковина?» — спросил Пирсон. «Нарколические сигареты», — ответил служитель. «Приготовленные из отборной смеси турецкого и виржинского табака, в которую добавлена тщательно отмеренная доза нарколы, хмельной травки, произрастающей в экваториальном поясе Венеры».
1: «Венеры?» — удивился Бенц. «А мы разве добрались до Венеры?»
0: 4 года назад, сэр», — ответил служитель. «Первой высадилась экспедиция Йельского университета и основала там базу». «По-моему, я что-то такое читал», — заметил Пирсон. «Или видел в киножурнале «Венера». Там вроде бы сплошные неосвоенные джунгли, да?»
1: «Совершенно неосвоенные, сэр», — подтвердил служитель.
0: «А, помню, значит», — сказал Пирсон. «Трудно за всем уследить. А что это, наркола входит потом в привычку?»
1: «Ни в коем случае, сэр», — успокоил его служитель. «Наркола действует, как, согласно теории, должен бы влиять алкоголь. Вы испытываете небывалый подъем, чувство удовлетворенности, довольства. Похмелья не бывает. Это вам предлагает Томас Мориарти, кандидат от реформистской партии на пост мэра. Столбец А2 в ваших кабинах, джентльмены. Мы смиреннейше рассчитываем на ваши голоса».
0: Посетители кивнули и закурили. Нарколик начал действовать почти сразу. Уже после первой сигареты Пирсон ощутил раскованность, легкость, и его захлестнуло предвкушение чего-то приятного. Вторая сигарета усилила действие первой и кое-что добавила. Все чувства необыкновенно обострились. Пирсону казалось теперь, что мир восхитителен, полон неизведанных радостей и чудес, и сам он почувствовал себя важным и незаменимым. Бен столкнул его локтем в бок.
1: «Что, не дурная штучка?»
0: «Очень здорово», — ответил Пирсон. «Этот Мориарти, наверное, хороший человек. Миру нужны хорошие люди. Точно, согласился Бенц. Нужны толковые люди. Смелые, мужественные, дальновидные, с жаром продолжал Пирсон. Такие орлы, как мы с тобой, которые перевернут весь мир, так что... Он вдруг умолк. «Чего ты?» – спросил Бенц.

0: Пирсон не отвечал. В нем произошла неуловимая перемена, знакомая всем наркоманам, а нарколик теперь вызывал у него обратный эффект. Только что он казался себе богом. И вдруг с обостренной чувствительностью одурманенного увидел себя таким, каков он есть. Он, Уолтер Хилл Пирсон, 32 лет, не женатый, не работающий и никому не нужный. Когда ему было 18, он поступил на службу, чтобы доставить удовольствие родителям. Но уже через неделю бросил работу, потому что она нагоняла на него тоску и мешала высыпаться. Потом как-то ему вздумалось жениться, но его отпугнула ответственность, которую накладывает семейная жизнь. Ему скоро 33, он тощий, хилый, у него дряблые мускулы и нездоровый цвет лица. Ни разу в жизни он не сделал ничего маломальски важного ни для себя, ни для других. И впредь не сделает.
1: «Ну, давай, выкладывай все, как есть, дружище», — сказал Бенц.
0: «Желаю совершить подвиг», — промямлил Пирсон, делая новую затяжку.
2: «Да ну!
0: Чтоб я пропал. Приключений хочу».
1: «Так чего ж ты молчал? Я тебе мигом все устрою». Бенц вскочил и потащил за собой Пирсона. «Айда!
0: Ты куда меня ведешь?»
1: Пирсон пробовал оттолкнуть Бенца. Ему хотелось, не вставая с дивана, упиваться своим горем. Но Бенц рывком заставил его встать.
0: «Я понял, что тебе нужно», — говорил Бенц. «Приключение такое, чтоб дух захватывало. Пошли, голубо, я тебя отведу». Покачиваясь, Пирсон задумчиво насупил брови. «Пойди сюда», — обратился он к Бенцу. «Я тебе на ухо скажу».
1: Бенц наклонился к нему, и Пирсон прошептал. «Хочу, чтобы было приключение, но чтобы я остался цел и невредим. Понял?»
0: «Само собой», — ответил Бенц. «Я же знаю, что тебе нужно. Вали за мной. Сейчас будет приключение. Безопасное».
1: Сжимая в кулаках пачки нарколина, приятели взялись за руки и нетвердым шагом вышли из салона, основанного кандидатом реформистов.

0: Поднялся ветер, и дерево, на котором сидел Пирсон, закачалось. Порыв ветра так внезапно охладил его разгоряченное, потное тело, что Пирсона вдруг начала бить дрожь. Зубы громко застучали, руки до боли вцепились в скользкую ветку. В горле нестерпимо жгло, как будто бы туда насыпали мелкого раскаленного песку. Нет, он не мог больше терпеть такую жажду. За глоток воды он был готов сейчас сразиться с целым десятком черно-синих тварей. Пирсон принялся медленно спускаться с дерева, решив не думать до поры до времени, что случилось вчера вечером. Сперва он должен найти воду. Под деревом, не шевелясь, лежала черно-синяя зверюга с переломленным хребтом. Пирсон прошел мимо нее и нырнул в заросли. Он брел по джунглям долгие часы, а может быть и дни, ибо утратил представление о времени в мучительном зное, которое источало сверкающее неизменно белое небо. Колючие ветки рвали его одежду, какие-то птицы пронзительно вскрикивали каждый раз, когда он раздвигал кусты. Он ничего не замечал, он продолжал идти, с трудом переступая деревеневшими ногами и устремив вперед невидящий взгляд. Он упал, но снова встал и побрел, потом падал еще раз и еще. Так брел он, словно робот, покуда не наткнулся на скудный и грязный ручеек. Пирсон растянулся и припал к воде губами, совсем не думая о том, что в ней могут оказаться болезнетворные бактерии. Немного придя в себя, он огляделся. Вокруг сплошной стеной стояли непроходимые ядовито-зеленые чужие джунгли. Над ним сияло небо, точь-точь такое же белое, каким он увидел его в первый раз. А в кустах попискивала и чирикала невидимая мелкая живность. «Какое глухое и жуткое место», — подумал Пирсон. «Поскорее бы отсюда выбраться». Но как? Он не знал, есть ли города или еще какие-нибудь поселения на этой планете. И если даже есть, то как их разыскать в такой пустынной и дикой местности? Каким же образом все-таки он попал сюда? Он потер небритый подбородок и снова попытался вспомнить. Казалось, вчерашние события происходили миллион лет назад, в какой-то совершенно иной жизни. Нью-Йорк представлялся ему смутно, словно привиделся во сне. Реальностью были лишь джунгли, голод, который вгрызался ему в желудок, и недавно начавшиеся странные гудения. Он поглядел вокруг себя, пытаясь определить, откуда доносится звук. Гудело со всех сторон, ниоткуда и отовсюду. Сжав кулаки, Пирсон до боли в глазах всматривался в заросли, пытаясь разглядеть, где же притаилась новая опасность. Внезапно неподалеку от него шевельнулся куст, покрытый блестящими зелеными листьями. Пирсон отпрыгнул, дрожа как в лихорадке. Куст весь затрясся, и его тонкие изогнутые листья загудели, и тут... Куст посмотрел на него. Глаз у него не было, но Пирсон чувствовал, что куст знает о нем, сосредоточился на нем, что-то решил. Куст загудел громче. Его ветки потянулись к Пирсону, коснулись земли, пустили корни, тотчас же выбросили подвижные усики. Те вытянулись, вновь пустили корни и снова выбросили усики. Куст разрастался в его сторону со скоростью спокойно идущего пешехода. Пирсон глядел, как зачарованный, на остренькие крючковатые листочки, которые поблескивая тянулись к нему. Он не верил собственным глазам. И в этот миг он вспомнил, что случилось с ним в конце минувшего вечера. «Ну вот мы и пришли, дружище», — сказал Бенц возле входа в ярко освещенный особняк на Беннисон-авеню. Он подвел Пирсона к лифту. Приятели поднялись на 24-й этаж и вошли в просторную светлую комнату. «Нелимитированные приключения!» «Слышал я об этом заведении», — Пирсон сделал глубокую затяжку. «Здесь, говорят, дорого». «Об этом не тревожься», — успокоил его Бенц. Блондинка-секретарша записала их фамилии и повела в кабинет доктора Шринагара Джонса, консультанта по активным действиям. «Добрый вечер, джентльмены», — сказал Джонс. При виде этого очкастого заморыша Пирсон не удержался и фыркнул. «Нечего сказать, хорош консультант по активным действиям». «Итак, джентльмены, вам желательно испытать приключения», — учтиво осведомился Джонс.
1: «Это ему хочется приключений», — сказал Бенц. «Я просто его приятель».
0: «Да-да, понимаю. Так вот, сэр...» Джонс повернулся к Пирсону. «Какого рода приключения вы себе мыслите?»
1: «Приключения на свежем воздухе», — ответил Пирсон слегка осипшим, но твердым голосом.
0: «О, у нас есть нечто весьма подходящее», — воскликнул Джонс.
1: Обычно мы взимаем с клиентов плату. Однако сегодня все приключения даровые. Счета оплачивает президент Мэйн, столбец C1 в вашей кабине. Пожалуйте за мной, сэр.
2: Стойте, я ведь не хочу, чтобы меня убили. Опасно это приключение?
1: Совершенно безопасное. В наш век и в наши дни только такие допустимы. А теперь послушайте. Сейчас вы пройдете в нашу искательскую комнату, ляжете там на кровать, и вам будет сделана безболезненная инъекция. Вы тотчас потеряете сознание, затем должным образом, применяя слуховые, осязательные и прочие возбудители, мы сформируем в вашем восприятии приключения.
2: «Как во сне?» – спросил Пирсон.
1: «Это наиболее близко из аналогий. Пригрезившееся вам приключение по своему существу будет абсолютно реалистично. Вы испытаете настоящую боль, подлинные эмоции. Оно ничем не будет отличаться от реальной действительности, кроме, конечно, одного. Все это пойдет не наяву и, следовательно, будет вполне безопасно».
2: «А что случится, если во время приключения я погибну?»
1: «В точности то же самое, что бывает с вами в таких случаях во сне. Вы проснетесь. Однако во время вашего ультрареалистического ярко-цветового сна вы не можете спокойно, сознательно управлять своими действиями.
2: А у нас такое бывает?
1: А я буду все это знать, пока длится приключение?»
2: «Разумеется. Все время, пока вы спите, вы будете полностью осведомлены о том, что находитесь в состоянии сна».
1: «Тогда пошли», — гаркнул Пирсон. «Даешь приключение».

0: Ярко-зеленый куст продолжал медленно разрастаться в его сторону. Пирсон захохотал. «Да ведь это же сон!» «Конечно, сон. Ему ничего не угрожает. Зловещий куст — всего лишь плод его воображения. Точно так же, как и черно-синяя тварь. Даже если бы она тогда перегрызла ему горло, он не умер бы. Он сразу бы проснулся в искательской комнате на Мэдисон-авеню». Сейчас ему было просто смешно. Как же он не догадался раньше? Ведь этакое черно-синее только во сне и может привидеться. И разве бывают на свете ходячие кусты? Все это, конечно, явный бред, нагромождение нелепостей. Пирсон громко сказал: «Хватит! Можете меня разбудить!» Никаких перемен. Вдруг Пирсон вспомнил, что он не может проснуться по своему желанию. Приключение тогда утратило бы всякий смысл, и исчезло бы целительное воздействие волнения и страха на истощенную нервную систему спящего. Да, теперь он вспомнил. Приключение окончится только тогда, когда он, Пирсон, преодолеет все преграды. Или погибнет. Куст добрался почти до его ног. Пирсон во все глаза разглядывал его, дивясь его натуральному виду. Крючковатый листочек зацепился за ботинок. Пирсон самодовольно усмехнулся. Он был горд, что так здорово держит себя в руках. Чего ж там бояться, когда знаешь, что все равно останешься целеханек. «Постой-ка», — вдруг подумал он. «А как же я могу переживать всерьез, если мне известно, что все это понарошку? Тут они что-то не додумали». И тогда ему вспомнилось окончание их разговора с Джонсом. Пирсон лежал уже на белой кушетке, когда над ним склонился Джонс, держа в руке шприц. «А скажи-ка, друг любезный, — спросил Пирсон, — что мне за прок от приключения, если я буду знать, что оно не настоящее?»
1: «Мы это предусмотрели», — ответил Джонс.
0: «Видите ли, сэр, на долю некоторых наших клиентов выпадают вполне реальные приключения».
1: «Реальные, самые настоящие. Они не снятся, а происходят в действительности. В таких случаях они чрезвычайно редки. Мы не даем клиенту возбудителя и ограничиваемся вливанием сильной дозы снотворного. Когда человек уснет, его переносят на космический корабль и отправляют на Венеру. Очнувшись там, он наяву переживает то, с чем другие сталкиваются лишь в воображении. Если он сумеет выйти победителем, то останется в живых. А если нет?»
0: Джонс, который терпеливо ждал, держа шприц наготове, молча пожал плечами.
1: «Но это бесчеловечно!» — крикнул Пирсон.
0: «Мы другого мнения. Представляете ли вы себе, мистер Пирсон, как остро нуждается в приключениях современный мир? Облегченность нашего бытия ослабила натуру человека, и противостоять этому может только одно — встреча с опасностью. Наши воображаемые приключения — самые безобидные и приятные из всех возможных вариантов. Но приключение утратит всякий смысл, если клиент не будет принимать его всерьез. Иное дело, когда остается вероятность, пусть даже самая малейшая, что над тобой действительно нависла смертельная угроза».
1: «Но те, кого увозят на Венеру...»
0: «Их процент ничтожен», — успокоил его Джонс. «Меньше 1/10. Мы это делаем лишь для того, чтобы взбодрить остальных».
1: «Но это противозаконно», — не унимался Пирсон.
0: «Ничуть. Вы больше рискуете жизнью, когда пьете мини-скареты или курите нарколик».
1: «Право не знаю», — сказал Пирсон, — «хочется ли мне?»
0: Острее шприца вдруг вонзилось ему в руку.
1: «Все будет отлично», — ласково произнес Джонс.
0: «Устроитесь поудобнее, мистер Пирсон». И с этой минуты он уже не помнил ничего до самого пробуждения в джунглях.
2: Зеленая ветка доползла ему до щиколотки. Изогнутый тонкий листик очень медленно и нежно ткнулся в мякоть ноги. На миг стало щекотно, но не больно. Почти тотчас листик сделался красноватым.
1: «Растение кровопийца», — подумал Пирсон, — «ишь ты!»
0: Ему вдруг надоело приключение. «Глупая пьяная затея, хорошенького понемножку. Пора кончать, да поскорей». Ветка поднялась повыше, и еще два изогнутых листка вонзились ему в ногу. Теперь уже весь куст стал грязно-бурым.
1: Пирсона потянуло в Нью-Йорк. Туда, где вечеринки, туда, где тебя бесплатно кормят, даром развлекают, и можно спать сколько угодно. Ну, допустим, он справится и с этой напастью. Так ведь подоспеет новое. Сколько дней или недель ему еще тут мыкаться? Самый верный способ поскорее попасть домой и не сопротивляться. Куст убьет его, и он сразу проснется.
0: Пирсон почувствовал, что начинает слабеть. Он сел и увидел, что еще несколько кустов подбираются к нему, привлеченные запахом крови. «Конечно, это бред!» – произнес он громко. «Кто поверит, что есть растения, пьющие кровь? Пусть даже на Венере!»
1: Высоко в небе парили огромные чернокрылые птицы, терпеливо ожидая, когда наступит их пора слетаться к трупу.
0: «Сон или явь?» 10 000 против одного, что это сон. Только сон, яркий и правдоподобный, но тем не менее всего лишь сон.
1: А если нет? У него начала кружиться голова, и он все больше слабел от потери крови.
0: «Я хочу домой», — думал Пирсон. «Чтобы попасть домой, я должен умереть. Правда, я могу умереть по-настоящему, но практически это исключено». И вдруг его осенило. «Да кто же осмелится в наши дни рисковать жизнью избирателя? Нет, эти нелимитированные приключения не могут подвергать человека настоящим опасностям. Джонс сказал ему об этом одном из 10 000, чтобы приключение выглядело более реальным. Вот это больше похоже на правду». Пирсон лег, закрыл глаза и приготовился умереть. Он умирал, а мысли роем клубились у него в голове, давно забытые мечты, надежды, опасения. Пирсон вспомнил свою единственную службу и то смешанное чувство облегчения и сожаления, с которым он оставил ее. Вспомнились ему чудаковатые трудяги-родители, которые упорно не желали пользоваться незаслуженными, как они говорили, благами цивилизации. Никогда в жизни Пирсону не приходилось столько думать, и вдруг оказалось, что существует еще один Пирсон, о котором он прежде не подозревал. Новый Пирсон был на редкость примитивен. Он хотел жить, и больше ничего. Жить во что бы то ни стало. Этот Пирсон не желал умирать ни при каких обстоятельствах, пусть даже воображаемых. Два Пирсона, один движимый гордостью, а другой стремлением выжить, вступили в единоборство. Померившись силами, которые у обоих были на исходе, они пошли на компромисс. «Стервец Джонс, небось, думает, что я умру», — сказал Пирсон. «Умру для того, чтобы проснулся. Так пропади я пропадом, если он этого дождется». Лишь в такой форме он был способен признать, что хочет жить. Качаясь от слабости, он кое-как встал и попробовал освободиться от куста кровопийцы. Тот присосался крепко. С криком ярости Пирсон ухватился за куст и отодрал его от себя. Выдернутые листья полоснули его по ногам, и в это время другие вонзились в правую руку. Но зато он освободил ноги. Отшвырнув пинками еще два куста, Пирсон бросился в джунгли с веткой, обвившейся вокруг руки. Он долго брел, спотыкаясь, и только когда растения кровососа остались далеко позади, начал освобождаться от последнего куста. Тот завладел уже обеими его руками. Плача от боли и злости, Пирсон поднял руки над головой и с размаху ударил ими о ствол дерева. Крючочки слегка отпустили. Пирсон снова ударил руками о дерево и зажмурился от боли. Потом еще раз, и, наконец, куст перестал цепляться за него. Пирсон тут же побрел дальше. Но он слишком долго мешкал, пока раздумывал, умирать ему или не умирать. Кровь ручьями струилась из сотни ранок, и запах крови оглашал джунгли, как набат. Что-то черное стремительно метнулось к нему сверху. Пирсон бросился ничком на землю и, едва успев увернуться, услышал совсем рядом хлопанье крыльев и злобный пронзительный крик. Он проворно вскочил и хотел спрятаться в колючем кустарнике, но не успел. Большая чернокрылая птица с малиновой грудью вторично ринулась на него с высоты. Острые когти ухватили его за плечо, и он упал. Неистово хлопая крыльями, птица уселась ему на грудь. Она клюнула его в глаз, промахнулась, опять нацелилась. Пирсон наотмашь взмахнул рукой. Его кулак угодил птице прямо по зобу и свалил ее. Тогда он на четвереньках уполз в кусты. С пронзительными воплями птица кружила над ним, высматривая какую-нибудь лазейку, но Пирсон уползал все глубже в спасительную колючую чащу. Вдруг он услышал рядом тихий вой, похожий на стон. Да, видно, напрасно он так долго колебался. Джунгли обрекли его на смерть. Вцепились в него мертвой хваткой, похожая на акулу продолговатая черно-синяя тварь, чуть поменьше той, с которой он дрался, проворно ползла к нему сквозь колючую чащу. Одна смерть вопила в воздухе, другая стонала на земле, и бежать от них было некуда. Пирсон встал. С громким криком, в котором перемешались страх, злость и вызов, он, не колеблясь, бросился на черно-синего зверя. Лязгнули огромные челюсти, Пирсон рухнул на землю. Последнее, что уловило его угасающее сознание, была разинутая над ним смертоносная пасть. «Неужели наяву?» — с внезапным ужасом подумал он, и все исчезло.
1: Он очнулся на белой койке в белой, неярко освещенной комнате.
2: Пирсон медленно собрался с мыслями и вспомнил свою смерть. «Ничего себе приключенница», — подумал он. «Надо ребятам рассказать. Только сначала выпить, сходить куда-нибудь поразвлечься и опрокинуть рюмочку, а то и все 10».
1: Он повернул голову. Сидевшая на стуле возле койки девушка в белом халате встала и наклонилась над ним. «Как вы себя чувствуете, мистер Пирсон?» — спросила девушка.
2: «Нормально», — ответил он.
1: «А где Джонс?»
3: «О ком вы?»
1: «Шринагар, Джонс, здешнее начальство». «Вы, очевидно, перепутали, сэр», — сказала девушка. «Нашей колонией руководит доктор Бэйнтри».
3: «Чем?» — крикнул Пирсон.
2: В комнату вошел высокий бородатый человек.
1: «Вы свободны, сестра», — сказал он девушке и повернулся к Пирсону.
2: «Добро пожаловать на Венеру, мистер Пирсон. Я доктор Бэйнтри, директор 5-й базы».
1: Пирсон недоверчиво на него уставился. Потом, кряхтя, сполз с кровати и наверняка упал бы, если бы Бэйнтри его не подхватил. Пирсон с изумлением обнаружил, что забинтован чуть ли не с головы до пят.
2: «Так это было наяву?» — спросил он.
1: Бэйнтри помог ему добраться до окна. Пирсон увидел расчищенный участок изгороди и зеленеющую вдали опушку джунглей.
2: «Один на 10 000», — с горечью произнес он. «Вот уж действительно везет, как утопленнику.
3: Я ведь мог погибнуть!»
1: «Вы чуть было не погибли», — подтвердил Бэйнтри. «Однако в том, что вы попали на Венеру, не повинны ни статистика, ни случай».
3: «Как вас понять?»
1: «Выслушайте меня, мистер Пирсон. На Земле жить легко. Людям больше не приходится бороться за свое существование. Однако, боюсь, они добились этого слишком дорогой ценой. Человечество остановилось в своем развитии. Рождаемость непрерывно падает, а количество самоубийц растет. Границы наших владений в космосе продолжают расширяться, но туда никого не заманишь. А их ведь нужно заселить, если мы хотим выжить».
2: «Слышал я уже в точности такие слова», — сказал Пирсон. «И в киножурнале, и по Солиду, и в газете читал.
1: Они, я вижу, не произвели на вас впечатление».
2: «Я этому не верю». «Верите или нет», — твердо ответил Бэйнтри, — «но все равно это правда».
1: «Вы фанатик», — сказал Пирсон. «Я не намерен с вами спорить. Пусть это даже правда. Мне-то что?»
2: «Нам катастрофически не хватает людей», — сказал Бэйнтри. «Чего мы только не придумывали, что как бы ни старались его найти желающих. Никто не хочет уезжать с Земли. Еще бы. Дальше что?»
1: «Лишь один единственный способ оправдал себя. Мы основали агентство нелимитированных приключений. Всех подходящих кандидатов отвозят сюда и оставляют в джунглях. Мы наблюдаем за их поведением. Это отличный тест, полезный для испытуемого и для нас».
2: «Ну а что бы со мной случилось, если бы я не удрал тогда от тех кустов?»
1: Бэйнтри пожал плечами.
2: «Так значит, вы меня завербовали», — сказал Пирсон. «Сперва погоняли по кругу с препятствиями, потом увидели, какой я молодец, и в самую последнюю секунду спасли. Я, наверное, должен быть польщен таким вниманием. И тотчас же осознаю, что я не какой-нибудь неженка, а крепкий, неприхотливый парень. Конечно, я полон отваги, мечтаю о славе первооткрывателя».
1: Бэйнтри молча глядел на него.
3: «И, разумеется, тут же запишусь в колонисты».
1: «Да что, я псих, по-вашему, или кто?»
3: «Неужто вы всерьез считаете, что я брошу шикарную жизнь на Земле, чтобы вкалывать у вас тут в джунглях или на ферме? Да провались вы хоть к черту в пекло вместе с вашими душеспасительными планами».
2: «Я прекрасно понимаю ваши чувства», — заметил Бэйнтри. «С вами обошлись довольно бесцеремонно, но этого требуют обстоятельства. Когда вы успокоитесь...»
3: «Я и так спокоен!» — взвизгнул Пирсон. «Хватит с меня проповеди о спасении мира! Я хочу домой во дворец развлечений!»
1: «Мы можем отправить вас завтрашним рейсом», — сказал Бэйнтри.
2: «Что? Нет, вы это серьезно?»
1: «Вполне.
2: Большинство поступает так же, как вы. Это только в романах. Герой вдруг обнаруживает, что он обожает сельское хозяйство и жаждет покорять неведомые планеты. В реальной жизни все хотят домой.
1: Многие, правда, соглашаются помогать нам на Земле».
2: «Каким образом?»
1: «Они становятся вербовщиками», — ответил Бэйнтри. «Это и в самом деле занятно. Ты ешь, пьешь и наслаждаешься жизнью, как обычно. Но когда встречается подходящий кандидат, ты уговариваешь его испытать воображаемые приключения и ведешь в агентство. Вот как Бенц привел вас».
3: «Бенц?» – изумился Пирсон. «Этот подонок-вербовщик?»
1: «Конечно. А вы думали, что вербовщиками у нас служат ясноглазые идеалисты?»
0: Все они такие же люди, как вы, Пирсон. Также любят повеселиться, ищут легкой жизни и, пожалуй, даже не прочь оказать помощь человечеству, если это не очень хлопотно. Я думаю, такая работа вам понравится. Что ж, попробовать можно, согласился Пирсон. Забава ради. Мы большего и не просим. Но откуда же вы тогда берете новых колонистов? О, это любопытная история. Представьте себе, мистер Пирсон, что многим из наших вербовщиков через несколько лет вдруг делается интересно, что же здесь происходит. И они возвращаются. «Ну ладно», — сказал Пирсон. «Так и быть, поработаю я на вас. Но только временно, пока не надоест». «Конечно», — сказал Бентри. «Вам пора собираться в дорогу. И назад меня не ждите. Ваш душеспасительный рэкет на любителя, а я человек городской. Мне нужен комфорт». «Да, конечно. Кстати, вы отлично вели себя в джунглях».
4: «Правда?»
0: Бентри молча кивнул. Пирсон, не отрываясь, глядел на поля, постройки, изгороди. Глядел он и на дальнюю опушку джунглей, с которыми только что сразился и едва не вышел победителем. «Нам пора», — сказал Бентри. «А?» «Ладно, иду», — ответил Пирсон. Он медленно отошел от окна, чувствуя легкую досаду, причину которой так и не смог определить.

0: Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец.
1: Андрей Белянин. Царевна. Жил-был царь. Неглупый, общительный. И было у него большое горе. Дочь. Овдовел он рано. Со всех сторон. Дела, войны, интриги, забот полн рот. Так оно и вышло, что воспитанием царевны отец государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась. Оторви и брось. Нет, внешне хоть куда. Коса ниже пояса, глазище зеленые, брови сурьмленные. Что спереди, что сзади. Округлые благодати. И глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер. Горда, заносчива, высокомерна. Другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба. Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником. Ни в какую заносчивую дочь родителя не уважает. От разных европейских домов лиц королевской крови сватались. И всем отворот-поворот попутным ветром обратным курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде заезжал, так не поверите, и ему отказал. Царь нервный стал, чуть что в слезы. В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка трень-брень, фуражка набекрень, грудь колесом. Молодец молодцом. Видит, на подоконничке царь сидит, петлю на гардины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя. Помилуй, батюшка-государь, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? Глядишь, и поможем твоему горю. Дочь, не могу замуж выдать, всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает. Всего-то. Ну, это дело поправимое. Найдем твои кровиночки суженого по сердцу. Так она ж всей Европе понаотказывала. Международная обстановка хуже некуда. Того гляди, все единым фронтом войной пойдут. Побьют же! В голос заревел царь, а казак его утешает. Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества. А за дочь не беспокойся, это мы

все концы слал, заново женихов взывал и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу. Вот уж гости на дворе ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на волокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, приказал раздеться догола и на стульчик усадил. А ей на все плевать, у нее высокомерие. Казак туда же и боярышень в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в рядок выставил. Девки, как на подбор, высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные, мертвые взглянет и то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а цареву указа слушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орет. Эй, принцы королевичи, кому нужна жена ладная да пригожая, выбирай любую. Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар налицо. Принцы уж о царевне и думать забыли. Хватают, кто зачем пришел, а у входа уже и поп венчает, и шуб невесте, и приданы отказны. Удовольствие полнейшее. Войны не будет, это факт. Царевна глазами хлоп-хлоп. Да и разобрала ее банальная бабская зависть. Да что ж я, никого как женщины не интересую. Обидно ей стало. А я как же, я тоже замуж хочу. Спрыгнула со стула, да бегом принца аль королевича ловить. Поймала-таки. Невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он вообще проездом был, так одним глазком заглянул ради интереса. Но вот его-то и захомутали. Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили. А казака царь при себе первым министром оставил. А что? Казак ведь он не только шашкой махать, он и головой может.

нулевой потенциал. Спустя несколько месяцев после Второй атомной войны, когда треть планеты все еще оставалась радиоактивной пустыней, доктор Дэниел Глэрт из Филмора, штат Висконсин, наткнулся на открытие, которому суждено было вызвать последний рывок в социальном развитии человечества. Подобно Колумбу, хваставшемуся тем, что добрался до Индии, подобно Нобелю, гордившемуся изобретением динамита, который, по его словам, сделает войны невозможными, подобно им, доктор Глэрт не сумел правильно оценить свое открытие. Несколько лет спустя он говорил заезжему историку: «Не думал, что из этого такое выйдет. Никак не думал. Помните, война только что кончилась. Мы были здорово потрясены тем, как испарились практически оба побережья Соединенных Штатов. Так вот, из Топики, новой столицы в Канзасе, нам, докторам, пришло распоряжение подвергнуть пациентов полному обследованию. В общем, смотреть в оба, чтобы не проглядеть радиоактивных ожогов и этих самых новых болезней, которыми швырялись друг в друга воюющие армии. Понимаете, сэр, я больше ничего и не предполагал делать. А Джорджа Абнегу я знал 30 лет. Я его вылечил от ветрянки, от воспаления легких и от отравления. Никогда бы не подумал». В соответствии с распоряжением, которое прокричал на всех углах секретарь окружного совета, Джордж Абнего сразу после работы явился к доктору Глэрту. Терпеливо прождав полтора часа в очереди, он, наконец, вошел в маленький кабинет. Здесь его тщательно выстукали, просветили рентгеном, взяли анализ крови и мочи, внимательно исследовали его кожу, а потом ему пришлось ответить на 500 вопросов анкеты, разосланной департаментом здравоохранения в отчаянной попытке охватить симптомы новых заболеваний. Потом Джордж Абнего оделся и пошел домой, где его ждал скудный ужин, ограниченный жесткими нормами. Доктор Глэрт положил его папку в ящик и вызвал следующего. Он пока еще ничего не заметил, но хотел он или не хотел, начало абнегистской революции уже было положено. 4 дня спустя, когда обзор состояния здоровья жителей Филмора, штат Висконсин, был готов, доктор переслал материалы в Топику. Прежде чем подписать карточку Джорджа Абнего, он пробежал ее глазами, поднял брови и записал на ней следующее. «Если не считать склонности к кариесу зубов и плоскостопию, я считаю, что состояние здоровья этого человека среднее. В физическом отношении он соответствует норме для города Филмора». Именно эта последняя фраза заставила правительственного инспектора здравоохранения усмехнуться и еще раз взглянуть на карточку. Потом к усмешке прибавилось изумление. Оно стало еще сильнее, когда инспектор сравнил цифры и данные на карточке с медицинскими справочниками. Надписав что-то красными чернилами в правом верхнем углу карточки, инспектор послал ее в исследовательский отдел. В исследовательском отделе удивились, зачем им переслали карточку Джорджа Абнего. У него не было отмечено никаких необычных симптомов, предвещавших экзотические новинки вроде мозговой кори или артериального трилхиноза. Потом они обратили внимание на надпись, сделанную красными чернилами, и на пометку доктора Глэрта. Пожав плечами, исследователи поручили группе статистиков заняться этим вплотную. Спустя неделю, когда статистическое изучение вопроса было завершено, в Филмор прибыло 9 специалистов-медиков. Они тщательнейшим образом обследовали Джорджа Абнего, а потом ненадолго заглянули к доктору Глэрту, которому по его просьбе оставили копию протокола своего обследования. Обстоятельства сложились так, что первый экземпляр этого протокола был уничтожен в Топике месяц спустя, во время мятежа твердокаменных баптистов. Того самого мятежа, который побудил доктора Глэрта начать абнегистскую революцию. После того, как население в результате атомной бактериологической войн сильно сократилось в числе, эта баптистская секта оказалась самой крупной религиозной организацией страны. Возглавлявшая ее группировка стремилась установить в остатках Соединенных Штатов теократию твердокаменных баптистов. После кровопролитных боев и больших разрушений мятежники были усмирены. Их вождь, преподобный Хемингуэй Т. Гонт, поклявшийся, что не выпустит из левой руки револьвера и из правой Библии, пока не воцарится власть Господня и не будет возведен третий храм, был приговорен к смертной казни судом своих же суровых единоверцев. Сообщая о мятеже, филморская газета «Бьюгл Геральд» проводила печальную параллель между уличными боями в Топике и мировой катастрофой, вызванной атомным конфликтом. Передовая статья уныло констатировала: «Теперь, когда международная связь и транспорт разрушены, мы почти ничего не знаем о превращенном в руины мире. Мы знаем, что физический облик нашей планеты за последние 10 лет изменился настолько же, насколько рождающиеся повсюду в результате радиоактивности дети-уроды отличаются от своих родителей.
Воистину, в эти дни катастрофы перемен наш изнемогающий дух обращается к небу с мольбой о символе, о знамении, гласящем, что все снова будет хорошо, что прошлое еще вернется к нам, что поток несчастий пойдет на убыль, и мы снова почувствуем под ногами твердую почву нормы. Именно это последнее слово привлекло внимание доктора Глэрта. В тот же вечер он опустил протокол обследования, проведенного правительственными специалистами, в редакционный почтовый ящик. На полях первой страницы он написал карандашом короткую фразу: «Вижу, что вы интересуетесь этим вопросом». Во всю первую страницу следующего номера филморской «Bugle Herald», вышедшего неделю спустя, красовались заголовки. «Гражданин Филмора. Знамение?» «Нормальный человек из Филмора может оказаться ответом свыше. Местный врач раскрывает правительственный медицинский секрет». Дальнейший текст был густо уснащен цитатами из протокола, а также из псалмов Давида. Потрясенные жители Филмора узнали, что некий Джордж Абнего, который почти 40 лет прожил среди них незамеченным, представляет собой живую абстракцию. Благодаря стечению обстоятельств, ничуть не более замечательному, чем появление у вас на руках 4 тузов в покере, физическое развитие, душа и прочие разнообразные атрибуты Абнего вместе взятые образовали мифическое существо – статистическое среднее. Судя по последней предвоенной переписи, рост и вес Джорджа Абнего совпадали со средней цифрой для взрослого американца мужского пола. Он женился именно в таком возрасте, с точностью до года, месяца и дня, когда, по расчетам статистиков, в среднем женились все мужчины. Его жена была моложе его именно на столько лет, чтобы разница в их возрасте соответствовала средней. Его заработок, по данным последней налоговой анкеты, равнялся среднему заработку за этот год. Даже количество и состояние зубов у него во рту соответствовало предсказаниям Американской ассоциации зубных врачей. Его обмен веществ и кровяное давление, пропорции тела и неврозы – все в Абнего представляло собой обобщение последних статистических данных. Когда его подвергли всем возможным психологическим проверкам, окончательный результат показал, что этот средний – нормальный человек. Наконец, миссис Абнего недавно разрешилась от бремени третьим ребенком – мальчиком. Это не только произошло точно в момент, соответствующий статистическим данным о движении населения, но и привело к появлению на свет абсолютно нормального представителя человечества, в отличие от большинства детей, рождавшихся по всей стране. Рядом со словословиями в честь новой знаменитости в газете была напечатана плохая любительская фотография, с которой на читателя застывшим взглядом смотрело семейство Абнего в полном составе. Выглядело оно при этом, как отмечали многие, средне, чертовски средне. Газетам других штатов было предложено перепечатать материал. Так они и сделали. Сначала не спеша, а потом со все распространявшимся заразительным энтузиазмом. Когда живой интерес публики к этому символу стабильности, счастливо избежавшему всех крайностей, стал очевиден, на страницах газет забили фонтаны громких слов, посвященных нормальному человеку из Филмора. Профессор Родрик Клингмейстер из Университета штата Небраска заметил, что многие его студенты-биологи носят огромные пуговицы, украшенные портретами Джорджа Абнего. «Прежде чем начать лекцию, — усмехнулся он, — я бы хотел сказать, что этот ваш нормальный человек не мессия. Боюсь, что он всего-навсего наделенный честолюбием вероятностная кривая, всего лишь воплощенная посредственность». Договорить он не успел. Ему раскроили череп его собственным микроскопом. Даже на той ранней стадии событий некоторые наблюдательные политики заметили, что за это поспешное действие никто не понес наказания. Этот инцидент можно связать со многими другими, последовавшими за ним. Например, один злополучный житель Далата, оставшийся неизвестным, в разгар происходившей в этом городе манифестации под лозунгом «Добро пожаловать, приятель, средний Абнего», добродушно удивившись, вслух заметил: «Смотрите, он же просто обыкновенный парень, вроде нас с вами». Он был немедленно разорван разъяренной толпой на клочки не крупнее праздничного конфетти. За подобными случаями внимательно следили люди, находившиеся у кормила правления, поскольку те, кем правили, против этого не возражали. Эти люди решили, что Джордж Абнего представляет собой воплощение великого национального мифа, в течение столетия скрыто лежавшего в основе культуры и с таким шумом распространившегося благодаря массовым средствам общения. Начало этому мифу положило когда-то детское движение, призывавшее стать нормальным полнокровным американским парнем. Свое высшее проявление он нашел в политических кругах, где претенденты на официальные посты, красуясь без пиджаков и в подтяжках, хвастали: «Бросьте, все знают, кто я такой. Я простой человек, не больше. Всего-навсего простой человек».
Этот миф послужил источником таких внешне несопоставимых обычаев, как ритуал политического целования младенцев, культ жизни не хуже других или недолговечные, пустые и глупые массовые увлечения, охватывавшие население с монотонной регулярностью, подобно взмахам механического дворника по стеклу автомобиля. Этот миф диктовал законы моды и определял дух студенческих землячеств. Это был миф о правильном парне. Год открытия Абнего был годом президентских выборов. Так как от Соединенных Штатов остался только Средний Запад, демократическая партия исчезла. Ее остатки поглотила группа, называвшая себя «Старой республиканской гвардией», самая левая в Америке. Правящая партия, консервативные республиканцы, настолько правые, что они стояли на грани монархизма, была спокойна за исход выборов. Достаточное для этого количество голосов было обещано ей духовенством. Старая республиканская гвардия лихорадочно искала подходящего кандидата. С сожалением отказавшись от подростка-эпилептика, недавно избранного вопреки Конституции штата губернатором Южной Дакоты, и высказавшись против распевавшей псалмы бабки из Оклахомы, которая сопровождала свое выступление в Сенате религиозной музыкой на банджо, стратеги партии в один из летних дней прибыли в Филмор, штат Висконсин. С того момента, как Абнего убедили дать согласие баллотироваться, как было преодолено его последнее, искреннее, но непризнанное серьезным возражение, состоявшее в том, что он был членом соперничающей партии, стало очевидно, что в предвыборной борьбе произошел перелом и что сыр-бор загорелся. Абнего стал кандидатом в президенты под лозунгом «Назад к норме с нормальным человеком». К тому времени, когда собралась конференция консервативных республиканцев, угроза поражения была для них уже очевидной. Они изменили свою тактику, пытаясь встретить удар лицом к лицу. Республиканцы выдвинули своим кандидатом Горбуна. Кроме физического уродства, он отличался и другими ненормальными особенностями. Например, был профессором права в ведущем университете. Он был женат и с большим шумом развелся. Наконец, однажды он признался комиссии по расследованию, что когда-то писал и публиковал сюрреалистические стихи. Плакаты, изображавшие его с жутковатой ухмылкой и с горбом вдвое больше натуральной величины, были расклеены по всей стране с лозунгом «Ненормальный человек для ненормального мира». Несмотря на этот блестящий политический ход, результат кампании не вызывал сомнений. В день голосования 3/4 избирателей поддержали кандидата, зовущего к прошлому. 4 года спустя, когда на выборах снова выступили те же соперники, соотношение увеличилось до 5.5 против 1. А когда Абнего выставил свою кандидатуру на 3-й срок, он не встретил организованного сопротивления. Не то чтобы он сокрушил оппозицию. В период президентства Абнего допускалась большая свобода политической мысли, чем при многих его предшественников. Просто люди стали меньше думать о политике. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Абнего избегал каких бы то ни было решений, пока это было возможно. Когда же уйти от решения было нельзя, он принимал его исключительно на основе прецедентов. Он редко высказывался на актуальные темы и никогда не брал на себя никаких обязательств. Разговаривать он любил лишь о своей семье. «Как напишешь памфлет против пустого места?» – жаловались многие оппозиционные публицисты и карикатуристы в первые годы Абнегистской революции, когда во время предвыборных кампаний кое-кто все еще пытался выступать против Абнего. Снова и снова Абнего пытались спровоцировать на какое-нибудь нелепое заявление или признание, но без всякого успеха. Абнего был просто не способен сказать что-нибудь такое, что большинство населения сочло бы нелепым. Кризисы? Но каждому школьнику было известно, что Абнего однажды сказал: «Знаете, я заметил, что даже самый сильный лесной пожар рано или поздно выгорит. Главное – не волноваться». Он привел людей в мир пониженного кровяного давления. И после многих лет созидания и разрушения, лихорадки и конфликтов, нараставших забот и душевных мук, они свободно вздохнули и преисполнились тихой благодарности. С того дня, когда Абнего принес присягу, многим казалось, что хаос дрогнул, и повсюду расцвела благословенная, долгожданная стабильность. Многие из происходивших процессов на самом деле не имели никакого отношения к нормальному человеку из Филмора. Например, уменьшение числа детских уродств. Но во многих случаях выравнивающее, смягчающее действие абнегизма было очевидным. Так лексикологи, к своему изумлению, обнаружили, что жаргонные словечки, свойственные молодым людям во времена первого президентства Абнего, употреблялись их детьми 18 лет спустя, когда Абнего был избран на очередной срок.
Словесные проявления этого великого успокоения получили название абнегизмов. Первое в истории упоминание об этих искусно замаскированных глупостях относится к тому периоду, когда Абнего, убедившись наконец, что это возможно, назначил министров, совершенно не посчитавшись желаниями своей партийной верхушки. Один журналист, пытаясь обратить его внимание на абсолютное отсутствие в новом кабинете ярких индивидуальностей, задал ему вопрос: приходилось ли кому-нибудь из членов кабинета, от государственного секретаря до генерал-почмейстера, когда-нибудь публично высказать о чем-нибудь свое мнение или принять хоть какие-нибудь конструктивные меры в каком бы то ни было направлении? На это президент якобы ответил, не колеблясь и с мягкой улыбкой: «Я всегда говорил, что если нет побежденных, то никто не остается в обиде». Так вот, сэр, в таком состязании, где судья не может определить победителя, побежденных не бывает. Может быть, эта легенда и недостоверна, но она прекрасно выражает настроение абнегистской Америки. Повсеместно распространилась поговорка «приятно, как ничья». Самый яркий абнегизм и, безусловно, столь же апокрифический, как история про Джорджа Вашингтона и вишневое дерево, был приписан президенту после посещения им спектакля «Ромео и Джульетта». Трагический финал пьесы якобы вызвал у него следующее замечание: «Уж лучше не любить вообще, чем пережить несчастную любовь». В начале шестого президентства Абнего, когда вице-президентом впервые стал его старший сын, в Соединенных Штатах появилась группа европейцев. Они прибыли на грузовом судне, собранном из поднятых со дна частей трех потопленных миноносцев и одного перевернувшегося авианосца. Встретив повсюду дружеский, но не слишком горячий прием, они объехали страну и были поражены всеобщей безмятежностью, почти полным отсутствием политической и военной активности с одной стороны и быстрым технологическим регрессом с другой. Один из приезжих, прощаясь, настолько пренебрег дипломатической осторожностью, что заявил: «Мы прибыли в Америку, в этот храм индустриализации, в надежде найти решение многих острых проблем прикладных наук. Эти проблемы, например, использование атомной энергии на предприятиях или применение ядерного распада в стрелковом оружии, стоят на пути послевоенной реконструкции. Но здесь, в остатках Соединенных Штатов Америки, вы даже не способны понять нас, когда мы говорим о том, что считаем таким сложным и важным. Извините меня, но у вас царит какой-то национальный транс». Его американские собеседники не обиделись. Пожимая плечами, его

книги, которую с огромным интересом прочел весь мир, Фуфник указывал, что хотя человек 20 века в достаточной степени преодолел узкие рамки древнегреческих понятий, создав не Аристотелеву логику и не Евклидову геометрию, но он до сих пор не находил в себе интеллектуального мужества, чтобы создать не Платонову политическую систему. Так было до того, как появился Абнего. Со времен Сократа, писал месье Фуфник, политические взгляды человека определялись идеей о том, что править должны достойнейшие. Как определить этих достойнейших, какой шкалой ценностей пользоваться, чтобы правили самые достойные, а не просто те, кто получше? Таковы были основные проблемы, вокруг которых уже 3 тысячелетия бушевали политические страсти. Вопрос о том, что выше, родовая аристократия или аристократия разума, это вопрос об основе подобной шкалы ценностей. Вопрос о том, как должны избираться правители. Согласно воле Божьей, прочтенные по свиным внутренностям или в результате всенародного голосования, это вопрос метода. Но до сих пор ни одна политическая система не посягала на основной, не подлежавший обсуждению постулат, впервые изложенный еще в «Республике Платона». И вот Америка поставила под сомнение практическую пригодность этой аксиомы. Молодая западная демократия, которая ввела когда-то в юриспруденцию понятие о правах человека, теперь подарила лихорадящему человечеству доктрину наименьшего общего знаменателя в управлении. Согласно этой доктрине, насколько я ее понимаю, править должны не самые худшие, как заявляют многие из моих предубежденных спутников, а средние. Те, кого можно назвать недостойнейшими или не элитой. Народы Европы, жившие среди радиоактивных развалин, оставленных современной войной, с благоговением внимали проповеди Фуфника. Их зачаровывала картина мирной монотонности, существовавшей в Соединенных Штатах, и не интересовал академический анализ ее сущности. Сущность же эта состояла в том, что правящая группа, сознавая свою неисключительность, избегала бесконечных конфликтов и трений, вызываемых необходимостью доказывать собственное превосходство, и волей-неволей стремилась как можно быстрее загладить любые серьезные разногласия, так как обстановка напряжения и борьбы грозила создать благоприятные возможности для творчески настроенных, энергичных людей. Кое-где все еще оставались олигархии и правящие классы. В одной стране еще пользовалась влиянием древние религии, в другой народ продолжали вести за собой талантливые мыслящие люди, но проповедь уже звучала в мире. Среди населения появились шаманы, заурядные на вид люди, которых называли абнегами. Тираны убедились в том, что истребить этих шаманов невозможно. Они избирались не за какие-нибудь особые способности, а просто потому, что они представляли средний уровень любого данного слоя людей. Оказалось, что пока существует сам этот слой, у него остается и середина. Поэтому философия абнегов, несмотря на кровопролитие, распространялась и крепла. Оливер Абнего, который стал первым президентом мира, был до этого президентом Абнего VI Соединенных Штатов Америки. Его сын в качестве вице-президента председательствовал в Сенате, состоявшем в основном из его дядей, двоюродных братьев и теток. Они и их многочисленные потомки жили в простоте, лишь немногим отличавшейся от условий жизни основателей их династии. В качестве президента мира Оливер Абнего одобрил только одно мероприятие – закон о преимущественном предоставлении стипендий в университетах тем студентам, чьи отметки были ближе всего к средним по всей планете для их возрастной группы. Однако президента вряд ли можно было упрекнуть в оригинальности или новаторстве, не подобающих ему высокому положению. К тому времени вся система поощрений в учебе, спорте и даже на производстве была уже приспособлена для вознаграждения за самые средние показатели и для ущемления в равной мере как высших, так и низших. Когда вскоре после этого иссякли запасы нефти, люди с полной невозмутимостью перешли на уголь. Последние турбины в еще годном для работы состоянии были помещены в музей. Люди, которым они служили, сочли, что, пользуясь электричеством, они слишком выделяются среди добропорядочных абнегов. Выдающимся явлением культуры этого периода были точно зарифмованные и безукоризненно ритмичные стихи, посвященные довольно абстрактным красавицам и неопределенным прелестям супруг или возлюбленных. Если бы давным-давно не исчезла антропология, то можно было бы установить, что появилась удивительная тенденция ко всеобщему единообразию в строении скелета, чертах лица и пигментации кожи, не говоря уже об умственном и физическом развитии и индивидуальности. Человечество быстро и бессознательно сводилось к среднеарифметическому уровню. Правда, незадолго до того, как были исчерпаны запасы угля, в одном из поселений к северо-западу от Каира произошла кратковременная вспышка возмущения. Там жили преимущественно неисправимые инакомыслящие, изгнанные из своих общин, да небольшое количество душевнобольных и коллег. В пору расцвета они пользовались массой технических

0: электрических устройств и пожелтевшими книгами, собранными в разрушающихся музеях и библиотеках мира. Окруженные всеобщим презрением, эти люди возделывали свои илистые поля лишь настолько, чтобы не умереть с голоду, а остальное время посвящали бесконечным ожесточенным спорам. Они пришли к выводу, что представляют собой единственных потомков Homo sapiens, а остальное человечество состоит из Homo abnegus. По их мнению, своей успешной эволюции человек был обязан в основном отсутствию узкой специализации. Если остальные живые существа были вынуждены приспосабливаться к частным, ограниченным условиям, то человечество оставалось не связанным этой необходимостью, что и позволило ему совершить огромный прыжок вперед. Но в конце концов обстоятельства вынудили и его заплатить ту же цену, какую рано или поздно приходилось платить всем жизнеспособным формам, то есть специализироваться. Дойдя до этого этапа дискуссии, они решили воспользоваться оставшимся у них старинным оружием, чтобы спасти Homo abnegus от самого себя. Однако ожесточенные разногласия относительно предполагаемых способов перевоспитания привели к кровопролитному междоусобному конфликту с тем же оружием в руках. В результате вся колония была уничтожена, а место, где она находилась, стало непригодным для жизни. Примерно в это же время человек, истощив запасы угля, вернулся в обширные, вечно возобновляющиеся и неистощимые леса. Царство Homo abnegus длилось 250 000 лет. В конце концов оно пало, покоренное собаками Ньюфаундлендами. Эти животные уцелели на одном из островов Гудзонова залива после того, как еще в 20 веке затонуло везшее их грузовое судно. Эти крепкие и умные собаки, силой обстоятельств, вынужденные в течение нескольких сотен тысячелетий довольствоваться обществом друг друга, научились говорить примерно таким же образом, как научились ходить обезьяны, предки человека, когда внезапное изменение климата истребило деревья, служившие им исконным обиталищем, то есть просто от скуки. Наделенные разумом, обостренным трудностями жизни на суровом острове, обладающие фантазией, побуждаемые к действию холодом, эти овладевшие членораздельной речью собаки построили в Арктике замечательную собачью цивилизацию, а потом устремились на юг, чтобы поработить, а затем и приручить человечество. Приручение состояло в том, что собаки разводили людей ради их умения бросать палки и другие предметы. Приносить их стало видом спорта, все еще популярным среди новых властелинов планеты, хотя часть наиболее эрудированных индивидуумов была склонна к сидячему образу жизни. Особенно высоко ценилась порода людей с невероятно тонкими и длинными руками. Однако часть собак предпочитала более коренастую породу, у которой руки были короткие, но крайне мускулистые. Время от времени, благодаря рахиту, выводились любопытные особи с настолько гибкими руками, что они казались почти лишенными костей. Разведение этой разновидности, любопытной как с научной, так и с эстетической точек зрения, обычно осуждалось как признак упадочнических склонностей хозяина и порчи животных. Со временем собачья цивилизация, конечно, создала машины, способные бросать палки дальше, быстрее и чаще, чем люди. После чего, если не считать самых отсталых собачьих общин, человек исчез с лица земли. Это был рассказ Уильяма Тенна «Нулевой потенциал».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Елена Первушина. Позволь мне уйти. Старая крыса.
1: Лжец, агент!
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, инструмент.
0: Старая крыса.
1: Друг und Schand.
0: Флейта.
2: Лжет не музыка, музыкант. Обособь.
0: Старая крыса.
2: Говорю вам, что это топь.
0: Марина Цветаева. Крысолов. Тот весенний день 1284 года, когда осиротела половина семей в городе, тот день, о котором во всем мире 8 веков будут рассказывать всякие были и небылицы, семилетняя Трутхен неожиданно для себя самой провела в подвале. Едва она высунула за ворота отцовского дома свой любопытный носик, услышала перестук капели, журчание бегущих по улице ручьев и выскользнула навстречу этим маленьким Рейну и Везеру, как на нее ястребом налетела матушка. Щеки Трутхен обожгли две пощечины, и в следующее мгновение матушка уже тащила ее за руку, спасибо не за косу, через двор, не обращая внимания, что дитё спотыкается, мочит в лужах подол и башмаки и приговаривала:
3: «Ах ты, дрянь маленькая! Говорила тебе, за ворот не суйся! Говорила? В могилу меня свести хочешь?»
0: Трутхен ревела. Схлипывала и матушка.
3: «Говорила тебе, дрянь маленькая! Говорила! Вот вернется отец, пусть сам тебя выпускает!»
0: И девочка была слишком мала для того, чтобы расслышать в голосе женщины страх.
3: «Господи, она единственная у меня! Господи, только не моего ребенка!»
0: Итак, водворение маленькой преступницы в подвал сопровождалось криками, тумаками и взаимными слезами, и после того, как за ней захлопнулась крышка подвала, Трутхен показалось, будто ее потрепал небольшой шторм. Она скоро перестала всхлипывать, высморкалась в знак протеста в кулачок и стала прикладывать мокрый подол к пылающим щекам. Никогда прежде ее не наказывали так. Никогда она стащила из отцовского кабинета счеты, чтобы соорудить свадебную повозку для своих кукол. Никогда она выдрала клок волос известной ябеди и доносчице Магде. Тогда ее просто оставляли без ужина.
2: Даже когда ее, Мартина и Хайрун поймали на краже яблок в чужом саду, дело ограничилось 6 ударами розгой и 3 днями поста. Родители всегда были справедливы. И сейчас несоизмеримость проступка и наказания потрясла Трутхен.
0: Если только тех детей в самом деле не... Трутхен вздрогнула и осмотрелась. Нет, в подвале было не страшно. Зарешеченное окошко под потолком давало достаточно света. Полдюжины пузатых пивных бочек у дальней стены поблескивали медью обручей. Правда, нынче глаз не радовали темно-кровавые свекла, добротно-коричневые брюквы и золотистая репка, не дразнили нос и язык связки колбасы, свиные окорока под потолком, не соперничали с ними моченые яблоки и кислая капуста в бочках, не пахли сладко и умиротворяюще сушеные капуста и морковка. Подвал был почти пуст, но все же сух и надежен. А кроме того, еще осенью, едва стало известно, что в городских авинах и кладовых жируют крысы, отец привез из Рима 2 горностаев – злющих, красивых и страшно дорогих зверьков. И сейчас отрадно было думать, что они бегают, стуча коготками по дому, и ни одна голохвостая тварь сюда не сунется. Хороший, надежный и безопасный подвал. А на улице в самом деле могут быть...
2: Только не крысы, правда? Вовсе не крысы.
0: «Голод», так сказал отец в Рождество. Она, как всегда, попросила его смастерить звезду, хотела идти вместе с ребятами по дворам и петь про младенца Христа. Но отец сказал: «Сейчас в городе голод, Труди. Мы все будем молиться за бедняков, но ты не должна выходить за ворота одна, без взрослых». Она спросила: «Почему?» «Потому что голод сводит людей с ума». Что такое сходить с ума, она знала, и ей стало страшно.
3: «Папа, мы...»
0: Он прижал ее к себе.
2: «Ну что ты, не бойся. Понимаешь, Господь хотел нас испытать и послал нам богатый урожай. Многие люди были беспечны, они плохо заботились о своих запасах, и Господь в наказание отдал собранное зерно крысам. Но ты же знаешь, что я никогда не бываю обеспечен, если речь идет о вашем благополучии».
0: Это было правдой. Горностаи исправно несли свою службу. Трутхен видела крыс на улицах, в соседних дворах, даже в церкви, но никогда у себя дома. Зимой она ела мясо раз в неделю, а весной только пареную брюкву и кашу, но они не голодали. Нет, но...
3: Папа, а те, которые были беспечны, что они едят?
1: Ну, что-то у них, конечно, осталось. Кроме того, добрый граф Генрих раздает всем голодающим зерно, а мы, я и другие уважаемые люди города, помогаем ему.
0: Это тоже было правдой, но все же отец запрещал ей выходить на улицу. Потому что от голода люди сходят с ума. Потому что в городе не осталось ни одной собаки и кошки. Потому что она слышала, как кухарка сказала матушке:
4: «Говорят, в посаде уже четверо ребятишек пропало».
0: Думать про это было страшно. А потому Трутхен опустилась на колени и занялась тщательным обследованием подвала. Палочки, щепки и черепки, конечно, ни в какое сравнение не идут с весенними ручьями, водопадами и плотинами, но все же лучше возиться с ними, чем думать о засоленных детских ручках и ножках. И вскоре сарацинский рыцарь Уголек, сын французского короля, белая дубовая щепка, и нищий скрипач, простая серая щепочка, подпоясанная синей ниткой, вытащенная из трудиного рукава, странствовали по волшебному лесу в поисках Золотого Королевства. А Гертруда, принцесса из Золотого Королевства, тополиная веточка, пряталась от них за деревьями и устраивала им всякие ловушки и испытания. Путники добрались уже до Серебряного дворца госпожи Горностаев, когда к Трутхен первый раз прикоснулась та музыка. Именно прикоснулась, потому что девочка так увлеклась жизнью щепочек, что оглохла для всех звуков настоящего мира. И тонкая, как лезвие кинжала, почти невесомая мелодия скользнула в узкое окно, словно в прорезь доспехов, и легонько толкнула Трутхен в плечо. Убила и тут же воскресила. Будто это пели корни деревьев и нерожденные еще листья, и маленькие голубые змеи, хранящие сокровища глубоко в недрах земли, и голуби, живущие под крышами домов. Вернее, жившие. Потому что сделать рогатку совсем нетрудно, а голод сводит людей с ума. И серебряные колокола Серебряного замка вызванивали ту же мелодию. Звали в гости нищего скрипача и его скрипку. Только ведь это не скрипка. Это флейта, правда? И музыка в самом деле звала. Отбегала на три шага, возвращалась, торопила. Ведь если уже умерла и воскресла, что толку оставаться здесь? Здесь, где горностаи едят крыс, люди голубей, предусмотрительные беспечных, взрослые детей. Зачем, если есть дорога в волшебный лес? Если только ради того, чтобы разглядеть ту дорогу, и зажигают рождественскую звезду или летние костры, но все равно не видят. И лишь музыка знает ее и делится этим знанием бездумно, расточительно, как весеннее небо дождем. Нужно лишь умереть и воскреснуть, и идти. И холмы признают тебя своей и расступятся перед тобой. А потом были башмаки. Вначале старые, расползающиеся, хлюпающие на каждом шагу сапоги, а потом деревянные, отцовской рукой выточенные башмачки, чьи-то щеголеватые сапожки, Мартин, потом просто опорки, из которых высовывались посиневшие от холода пальцы, потом бархатные дорогущие туфельки, Хайрун, и снова деревянные лодочки, и даже, кажется, мелькнул маленький детский костыль, и снова, снова, и опять. А потом было то, о чем Трутхен вспоминала со жгучим стыдом. Как она колотилась в подвальное окошко и кричала. Сначала еще что-то осмысленное: «Подождите, возьмите!» А потом это был уже бессловесный рев, как у грудной, потом как у новорожденной, а потом был просто звериный вой. И даже 40 лет спустя, когда старая уже Гертруда слышала призывные вопли мартовских котов, ее бросало от воспоминаний в жар и краску. Но музыка все равно была, правда? Музыка все равно была! Конечно, как же иначе?
5: Осенью 1324 года, как и 200 лет до того, как и 600 лет спустя, паломники, бредущие в Сантьяго-де-Компостеллу, останавливались на ночлег в городе Кёльне. Город равнодушно пропускал их сквозь себя, позволял провести ночь под своими крышами, оставить молитвы и лепты в полусотне своих церквей, застыть на несколько мгновений перед собором. Для паломников город был всего лишь еще одним кусочком святости, маленькой ступенькой на дороге к морю и Царству Божию на земле. Для города они были стайкой суетливых воробьев, метавшихся по его улицам и щебетавших на непонятных языках. Ни люди, ни город не интересовались историями друг друга. Кёльн был медлительным, неповоротливым существом, которое росло на низких берегах широкой тускло-зеленой реки, считая века за года. В детстве его пестовали и нянчили римские легионеры. В молодости город служил Карлу Великому, защищал королевскую дорогу, Рейн. В те времена даже император франков не решался без особой нужды путешествовать по лесам. Позже, как и подобало зрелому мужу, город увлекся богословием. Его новые друзья, Альберт Великий и Томас Аквино, создали законы, по которым Бог и человек в Европе будут жить еще по меньшей мере 7 веков. Но тут же, неподалеку, в доминиканской церкви еще один приятель Кёльна, майстер Экхарт, учил, что перед человеческой мыслью, перед томлением духа, падают и рассыпаются в прах все земные и небесные законы, и человек остается лицом к лицу с тем, кого он считает Богом, и видит, что они равны. За такие речи, разумеется, майстер Экхарт был спустя 5 лет после описываемых событий осужден и забыт. И не он единственный. Под старость, а от старости его отделяют всего лишь 2-3 века, впавший в маразм город будет гнать и истреблять малейшую тень свободомыслия в любом уголке Германии. Теологи Кёльна не один раз покроют себя позором в глазах всего мира. Художники Кёльна разучатся рисовать свет и движение. Судьба бросит его жребий на весы против жребия столицы реформации Виттенберга, и жребий Кёльна падет низко-низко. Но пока, не ведая будущего, город строил свой собор. Строил во славу учения Альберта и Томаса, но собор каким-то немыслимым образом подтверждал правоту мейстера Экхарта. Из грязной и смертельно опасной работы каменщиков рождалось чудо. На берегу Рейна распускался каменный цветок, дышал и рос одновременно во всех временах и во всех мирах, закручивал пространство, превращал каждую секунду жизнь в смерть и смерть в жизнь. И хотя 2 знаменитых башни, о которых Генрих Бель скажет в 20 веке «выше, чем небо, высочайшая высота», еще не были построены, даже сейчас собор заставлял людей, впервые увидевших его, коротко вскрикнуть от восхищения и, пожалуй, ужаса. Эта готическая фантасмагория была непривычна паломникам, большая часть торопилась отвернуться и спешила к более привычным святому Андреасу, святой Урсуле или святому Георгию. Меньшая стояла в столбнике. Потом люди тихо расходились, оглядываясь через плечо. Казалось, что их линии жизни преломляются, а собор и едва заметно меняют направление. Итак, осенним днем 1324 года перед собором стояла немолодая женщина. Одета она была по-городскому, но просто и небогато. Лишь 3 кольца на левой руке, обручальное, венчальное и вдовье, были видимы из полновесного золота, но женщина их не сняла, словно бросала вызов всем грабителям на всех дорогах. Она улыбнулась собору, как улыбаются, найдя на чердаке свои детские игрушки, и, не заходя больше в гости ни к одному из многочисленных кёльнских святых, пошла искать комнату на ночь. Час спустя она уже обосновалась в гостинице у Мавра. Курчавая, красногубая и белоглазая головка на вывеске также напоминала ей что-то из давних лет. Наступил вечер. Кроны деревьев еще купались в солнечных лучах, но на дома и мостовую легла уже золотисто-серая патина сумерек. Женщина, стоявшая у окна гостиницы, вдруг насторожилась, повела головой, словно гончая собака, поспешно спустилась по черной лестнице, вышла за ворота, повернула за угол и побежала, чуть приподняв юбки, ставя носки башмаков легко и точно, как молодая. Звук, встревоживший ее, был едва слышен, почти призрачен. Но она слишком давно ждала этой встречи, чтобы упустить ее из-за дурацкого неверия или не менее дурацкого здравого смысла. У следующего поворота она прижалась к стене дома и осторожно заглянула за угол. На каменной чаше фонтана, доставшейся городу, наверное, еще от римлян, сидел самого подозрительного вида старик в грязной шляпе поганки и наигрывал на короткой черной дудке. А перед ним на мостовой плясали две толстые крысы. Женщина ступала так тихо, что крыс спугнул лишь шелест ее юбки. Твари бросились на утек, старик испуганно глянул вверх на незваную гостью.
4: «Вот я и нашла тебя, наконец», — сказала женщина.
5: Старик прикрыл рукой лицо, будто защищаясь.
6: «Простите меня, не помню я вас, ничего я уже не помню, госпожа», —
5: забормотал он, явно мечтая сбежать вслед за танцорами. И тогда женщина произнесла короткое, как вздох, имя своего родного города.
4: «Хаммельн».
5: Старик совсем съежился.
6: «Там был твой ребенок?» — спросил он убито.
5: Гертруда тихо рассмеялась.
4: «Разве я такой старый кажусь? Мне самой около 7 было тогда, 40 лет назад. За какую-то провинность меня посадили под замок. Потому я чуть ли не единственным ребенком оказалась, который в Хаммельне остался после того дня».
5: Старик схватил Гертруду за руки.
6: «Поверьте, госпожа, мне самому больно об этом вспоминать. Я сожалею, я страшно сожалею. Поверьте, это была дурацкая шутка. Я так разозлился тогда, что не заплатили деньги. Сами знаете, для бедного человека это страшно. А я был молодой, голодный и решил их припугнуть. Но я никого не топил, нет, поверьте. Просто отвел ребятишек миль за 5 от города и отпустил. А они как припустили все по дороге прочь. Я им кричу: ребята, вы что, очумели? Город-то в той стороне. А они не слушают. А те, кто постарше, еще и поколотить обещали, если не отстану. Не лезь, говорят, не в свои дела, рвань подзаборные. Видно, очень уж им не хотелось в город-то возвращаться».
5: «Голод сводит людей с ума», — пробормотала Гертруда. За 40 лет она видела такое не раз и ничуть не удивилась.
6: «Простите меня, госпожа, не хотел я», — тянул свое старик.
3: «Да погоди ты», — сказала Гертруда. «Бог с ними, с ребятами. Не захотели потом домой показываться, значит, так надо им было. Я не прощать, я просить тебя хочу. Открой для меня еще разок дорогу».
6: «Какую дорогу?» — переспросил старик. «Куда дорогу?»
3: «Откуда ж мне знать, куда? Куда твоя музыка звала? Через холмы или через волшебный лес, или через воды речные, это уж как получится. Главное, чтобы прочь отсюда».
6: «Зачем тебе?» — изумился старик. «Детишек маленьких бирюльками можно куда угодно заманить, это ясно. Но тебе-то зачем?»
5: Гертруда присела рядом с ним, обняла руками колени.
3: «Ну, прежде всего за тем, что где-то это место есть. Знаешь, у нас теперь улицу, по которой ты шел тогда, Тихой улицей зовут. На ней не танцуют никогда и музыка не играет. Даже когда невесту из церкви везут, музыканты замолкают. Говорят, потому что всем детишек жалко. Только я думаю, еще и потому, что там твоя музыка до сих пор звучит. И рядом с ней играть смешно. Когда я замуж выходила, мы тоже там в тишине проехали. И я подумала тогда: значит, правда, есть какое-то другое место, где все не так, как здесь. Как, не знаю, но хорошо бы узнать. И когда своих детей носила да нянчила, все жалела, что не могу им про это ни спеть, ни рассказать. Слов таких у меня нет».
6: «Ты что, здесь плохо жила? По тебе не скажешь».
5: Гертруда снова рассмеялась.
4: «Отчего же плохо? Хорошо жила. Муж все время по торговому делу в разъездах был, так я полной госпожой в доме оставалась. Друг был в одно время до того ласковый, веселый, словно брат родной. Рожала 8 раз, 4 выжили. Сейчас один в Италии торгует, другой в Италии воюет. Дочери, да и невестка уже с приплодом. Только дальше-то что? Им теперь жить по новой, а я свое, считай, прожила уже».
6: «Так ты что, в рай раньше смерти захотела?»
5: Гертруда в гневе топнула башмаком о мостовую.
6: «Ты что, надо мной смеешься?
3: Думаешь, если я в Сантьяго иду, так о душе своей забочусь? Так мне ведь не в Сантьяго надо, а из дома прочь. Мне про рай и ад 40 лет уже твердят каждое воскресенье, да еще по праздникам. Так я и не побывав там все знаю. Ад — это вроде нашей улицы. У одной спину скрючило, другую муж бьет, у третий сын гуляка. Все сидят в своих котлах, варятся и друг с другом переговариваются. А рай — это то же самое, только все вдруг стало в порядке. И сын примерный, и муж тихий, и спина не болит, и все поют от радости, а вокруг яблони цветут. Ну и зачем мне это, если я твою музыку слушала?
6: «Да не моя она, эта музыка!» — крикнул вдруг старик. «Не моя, понятно? Играю ее и все, а про то, что играю, сам не ведаю. И дороги никакой не знаю, и детей не топил, и сквозь холмы не водил. Крыс я травлю, крыс! Понятно?»
5: Гертруда вдруг мгновенно оказалась на земле и обняла его колени.
3: «Но ведь музыка-то была?»
5: — спросила она тихо.
3: «Музыку ты тоже слышишь. Так сыграй еще раз. Пойми, я тут как в котле под крышкой. Я все свое уже прожила, а умирать не хочу. Я дальше жить хочу. Сыграй для меня, пожалуйста. Позволь мне уйти».
5: Старик неразборчиво выругался. И вновь невероятная, бездомная мелодия кругами поплыла над землей, будто кто-то бродил в потемках, грустил, разыскивал потерянную драгоценность, отчаивался, но снова возвращался и принимался за поиски. Будто собака трусила по улицам, вынюхивая следы хозяина. Будто птица перелетала с дерева на дерево, искала выпавшего из гнезда птенца. А потом флейта вскрикнула, удивленно, радостно, и замолчала. Хозяин Мавра ждал 3 месяца, но его постоялица так и не пришла за своим дорожным мешком. Потом он махнул рукой, поставил на всякий случай толстую свечу при Святой Деве и подарил льняные рубашки и шерстяные юбки Гертруды своим крестницам на Рождество.

И начинаем мы песчаной магией. В просвете между облаками появилось солнце. Под его лучами ярко вспыхнули голубые и красные купола гирей. На мгновение Керу Чемриту показалось, что он видит грид былых времен, о котором его дяди любили рассказывать по вечерам. «Он красив только издали», — с горечью напомнил себе Кер. Он знал, что по безлюдным улицам заброшенной столицы бегают бродячие псы, а в развалинах царского дворца живут крысы. Царь Грита давно уже перебрался в другую столицу, новую Гирею, что лежит далеко на севере, среди холмов, куда не могут добраться вражеские армии. Пока не могут. Облака затянули солнце, яркие краски померкли, заброшенный город снова стал серым и унылым. Увидев, что к северу отсюда по хетерской дороге быстро скачет неферийский дозорный отряд, Кер перевел взгляд на сочную зеленую траву холма, на котором сидел. «Облака обычно предвещают дождь, только не в здешних краях», — подумал он. Завидев неферийских дозорных, он всегда старался думать о чем-нибудь другом. Сейчас, в месяце хрикания, еще слишком рано для дождей. Эти облака прольются дождями где-нибудь на севере, может, во владениях царя Высокогорья, а может, на обширных равнинах, которые зовут западными пустошами. Говорят, там носятся на приволье целые табуны лошадей, и эти вольные кони по первому зову везут тебя куда нужно. А в Грите дождей не будет до самого месяца Дунса, еще недели три. К этому времени крестьяне успеют сжать и убрать пшеницу, да и сено высохнет. Его соберут в копны вышиной почти с холм, на котором сейчас сидит Кер. Говорят, в прежние времена весь месяц Дунс на громадных тяжелых повозках сюда приезжали жители западных пустошей. Эти люди покупали здесь сено, иначе зимой им было бы нечем кормить лошадей. Сам Кер никогда их не видел. И в этом году, и в прошлом, и в позапрошлом сюда являлись люди с востока и с юга. Их повозки были двухколесными, а возницы говорили не на языке людей западных пустошей, а на варварском фердийском наречии. Или фертийском, подумал Кер и засмеялся. Слово «фирт» было неприличным, и он не решился бы произнести его в присутствии родителей. Вот на каком наречии изъяснялись эти варвары. Тем временем неферийский дозор свернул с большой дороги на проселочную, ведущую к холмам. «К холмам!» Кер вскочил и стремглав побежал по узкой тропинке домой. Неферийский отряд означал только одно – беду. Надо успеть предупредить родителей. Кер остановился всего один раз, когда у него заломило спину, но даже его быстрым ногам было не обогнать конных неферийцев. Когда запыхавшийся мальчик прибежал домой, дозорные уже толпились у ворот. «Но где же его дяди? Почему не пришли на выручку?» Мысли Кера спутал крик, раздавшийся по другую сторону садовой стены. «Мама!» Кер ни разу не слышал, чтобы она кричала, но сразу узнал ее голос и бросился к воротам. Тут его и схватил неферийский воин.

0: вот и малец!» — выкрикнул нефериец на ломаном языке народа западных пустошей, чтобы его поняли родители Кера. Мать снова пронзительно закричала, и теперь Кер увидел, почему она кричит. Двое рослых нефериийцев крепко держали его отца, раздетого до нога. В руках у командира нефериийцев зловеще блестел короткий кривой кинжал, острие упиралось в мускулистый живот отца. На глазах у Кера и его матери нефериец пропорол отцу мальчика живот. Заструилась кровь. Командир не спеша вонзил кинжал по самую рукоятку, потом вытащил, царапнув ребра. Струйка крови превратилась в темно-красный поток. Командир был искусен и не задел сердце. Нефериицы воткнули в зияющую рану копье и подняли свою жертву высоко над головой. Умирающий отец Кера висел на острие, а нефериицы ударяли копьем по садовым воротам, оставляя на воротах и на стене следы крови вперемешку с кусками плоти. Отец прожил еще несколько минут. Каждый вздох давался ему с неимоверным трудом, и всякий решил бы, что отец умер от боли. Всякий, но только не Кер. Его отец был не из тех, кто поддается боли. Скорее всего, он умер от удушья. Нефериицы отсекли ему одно легкое, превратив дыхание в пытку. Впрочем, Кер не очень верил и в смерть от удушья, ибо отец дышал до конца. Спустя несколько недель Кер окончательно убедил себя в том, что отец погиб от потери крови. Отец умирал беззвучно. Нефериицы не услышали от него даже стона. Мать Кера кричала до тех пор, пока у нее не пошла горлом кровь, а потом упала, потеряв сознание. Кер молча смотрел, как умирает отец. Когда все было кончено, и командир нефериицев, ухмыляясь, подошел к Керу и заглянул ему в лицо, мальчик ударил его в пах. Нефериицы отрезали Керу большие пальцы на ногах, но, как и его отец, тот не издал ни звука. Потом дозорные ускакали, а вскоре явились дяди. При виде трупа дядю Форвина стошнило. Дядя Эрвин зарыдал. Дядя Крюн обнимал Кера за плечи, пока слуги перевязывали мальчику искалеченные ноги.
1: «Твой отец был великим и мужественным человеком», — сказал дядя Крюн. «Он убил немало нефериицев и сжег множество их колесниц. Нефериицы ему этого не простили».
0: Дядя Крюн стиснул плечо Кера.
1: «Твой отец был сильнее их, но он был один, а их много».
0: Кер отвернулся.
1: «Ты не хочешь меня слушать?» — рассердился дядя Крюн.
2: «Мой отец считал, что он не один», — ответил Кер. «Видимо, он ошибся».
0: Дядя Крюн повернулся и пошел прочь, и Кер никогда больше не видел ни его, ни остальных братьев отца. Керу с матерью пришлось уйти из родных мест. Их усадьбу отдали неферийскому землевладельцу, дабы тот снабжал зерном и фруктами правителя Нефериды. Со скудными пожитками, без гроша в кармане, мать и сын двинулись на юг. Они пересекли реку Грибек и добрались до засушливых мест на самом краю пустыни. Здесь не было ни рек, ни ручьев, и выживали только самые неприхотливые растения. В этих краях Кер с матерью провели зиму, питаясь крохами, которые из милости уделяли им другие бедняки. А летом, когда наступила жара, людей стала косить ужасная болезнь, прозванная чумой бедняков. Единственным лекарством от нее были свежие фрукты, но здесь они не росли. Их привозили из Эфирда и Сафирда, и стоили они баснословно дорого. Позволить себе такую роскошь могли только богачи. Беднякам же оставалось только уповать на чудо или умирать. Чудо не произошло, и мать Кера стала одной из тысяч жертв чумы бедняков. По обычаю, труп положили на песок, чтобы сжечь его, освободив душу. Покойницу густо обмазали смолой. В отличие от фруктов, смолы в здешних краях было сколько угодно, только подставляя ведро. Вдруг со стороны пустыни подъехали пятеро всадников. Они остановились и молча наблюдали за происходящим. Поначалу Кер решил, что это нефериицы, но местные бедняки, заметив всадников, приветственно взмахали руками. Кер знал, жители Грита никогда не стали бы приветствовать врагов. Присмотревшись, он узнал во всадниках ободопнурцев, пустынных кочевников. В засушливые годы они грабили богатые усадьбы Гритта, но беднякам не причиняли зла.
2: «Мы ненавидели их, когда сами были богаты», — подумал Кер. «А теперь мы бедны, и они стали нашими друзьями».
0: На закате тело его матери сожгли. Кер смотрел на огонь, пока тот не догорел. Высоко в вечернем небе сияла луна. В прошлое полнолуние мать была еще жива. Кер произнес над пеплом и костями молитву, обращенную к богине Луны, и ушел. Завернув свою лачугу, Кер забрал всю жалкую еду, которая там осталась, и надел на палец отцовское оловянное кольцо. Неферийцы не обратили на кольцо внимания, посчитав его дешевой безделушкой, но на самом деле оно было напоминанием о прежнем величии рода Чемритов. Так когда-то говорил Керу отец. Ничто больше не держало мальчика в этом селении, и он отправился на север.

0: питался крысами, которых ловил в амбарах и жарил потом на углях. Иногда просил милостыню у дверей тех крестьянских усадеб, что победнее. Дома богатых землевладельцев Кер обходил стороной. Тамошние слуги прогоняли нищих, а могли и побить. Отец Кера считался богатым человеком, но никогда так не поступал. В родном доме мальчика любой голодный всегда мог получить еду. Если не удавалось поймать крысу или что-нибудь выпросить, Кер воровал. Он крал горстями пшеницу из амбаров, таскал с огородов морковку, пил воду из чужих колодцев, за что в засушливое время мог поплатиться жизнью. А однажды украл из повозки, которая везла запасы для какого-то богача, очень дорогой фрукт. Плод оказался прохладным и таким кислым, что у Кера свело рот, и сок потек у него по подбородку.
1: Даже отец не мог позволить себе столь дорогое лакомство. А я, бедняк и вдобавок вор, запросто им наслаждаюсь, гордо подумал Кер.
0: Конечно, если поедание едко кислой мякоти можно назвать наслаждением. Кер не знал, сколько времени он странствовал, прежде чем увидел очертания далеких гор. А еще спустя неделю он добрался до подножия высоких утесов и крутых склонов, устланных глинистым сланцем. Это и была страна Митеркам, где правил царь Высокогорья. Кер двинулся вверх по склону. Он карабкался целый день, а на ночлег устроился в расщелине скалы. Поднимался он медленно, сандалии скользили, но без больших пальцев нечего было и думать идти босиком. На следующее утро Кер полез дальше. Один раз он едва не сорвался, а падение с такой высоты означало бы верную смерть, и все же достиг остроконечной вершины Митеркама. Выше нее было только небо. Неожиданно камни под ногами сменились рыхлой землей. Не желтоватой почвой засушливых мест, откуда он шел, и не красной почвой его родного Грита, а черной землей. Кер знал о ней из старинных северных песен. Если им верить, за день на такой земле вырастает дерево, а за неделю целый лес. Здесь и в самом деле рос лес, а между деревьями повсюду была густая трава. В родных краях Кера встречались лишь невзрачные кривые оливковые деревья да фиговые пальмы втрое выше человеческого роста. Деревья же на вершине Митеркама в 20 раз превосходили рост человека, а их стволы были в 10 обхватов. Даже самые молодые деревца успели вымахать выше Кера, который в свои 12 лет считался довольно рослым мальчишкой.

0: Керу, не знавшему ничего, кроме пшеничных полей, холмистых лугов и оливковых рощ, лес показался волшебным местом, заворожившим его сильнее, чем гора, река, город или луна. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Усталый Кер улегся спать под большим раскидистым деревом. Ночью он сильно замерз, а утром сделал не слишком приятное открытие. Вокруг не было ни следа других людей. Значит, нечего надеяться раздобыть еду. Он встал и пошел дальше. Должны же здесь где-нибудь жить люди, иначе зачем высокогорью царь? Кер обязательно их найдет. А если не найдет? Ему не хотелось думать об этом, но он понимал, что тогда попросту умрет с голоду. И все же лучше умереть с голоду в лесу, чем погибнуть от рук неферийцев. По пути Керу то и дело попадались кусты со спелыми ягодами, однако он не знал, что они съедобны. В ручьях и речушках лениво плескалась доверчивая рыба, которую ничего не стоило поймать голыми руками. Но в его родном Грите рыбу не ели, опасаясь болезней и червей. Поэтому Кер лишь смотрел на вялых рыбин и шел дальше. На третий день, когда Кер совсем ослабел от голода и уже не мог идти, он повстречал лесного мага. И помогла ему в этом, как ни странно, невыносимо холодная ночь. Кер продрог до костей и решил развести огонь. Наломав веток, сложил костер, но огонь не разгорался. Вдруг он услышал какой-то странный шорох и, подняв голову, обомлел. Деревья двигались. Они приближались, беря его в кольцо, но когда Кер на них смотрел, замирали. Однако стоило мальчику отвернуться, как они придвигались еще ближе. Кер попытался выскочить из круга, но не сумел. Ветви сплелись в высокую изгородь, перелезть через которую было невозможно, так больно кололись колючки. С исцарапанными ладонями Кер вернулся на оставшийся свободный участок земли и молча смотрел, как стена вокруг становится все толще. Кер ждал. А что еще ему оставалось делать внутри лесной западни? На утро он услышал чье-то пение и позвал на помощь. «Нет», — ответил голос с чужеземным акцентом. «Не жди от меня помощи, дровосек и лесоненавистник, убийца деревьев и разжигатель костров». «Я не понимаю, в чем ты меня обвиняешь», — удивился Кер. «Было холодно, и я хотел развести костер, чтобы согреться».
1: «Развести костер», — повторил голос. «Здесь никто не предает деревья огню. Но ты, похоже, еще слишком молод. У тебя, наверное, еще не успела пробиться борода».
2: «У меня нет бороды», — сказал Кер. «И оружия тоже нет. Только небольшой нож, но ты его можешь не бояться».
1: «Нож? Небольшой? А красное дерево утверждает, что этим ножом можно вспороть кору. И оттуда, как слезы, начнет капать сок. Вяз говорит, что этот нож отсекает веточки, как меч отсекает человеческие пальцы. А благородный тополь добавляет, что каким бы нож ни был маленьким, он все равно враг деревьев. Сломай свой нож, и тогда я выпущу тебя из древесного заточения», — пообещал незнакомец.
2: «Но это мой нож», — возразил Кер. «Он мне нужен».
1: «Здесь он тебе нужен не больше, чем туман темной ночью. Сломай его, иначе деревья сомкнут кольцо и раздавят тебя».
0: Кер сломал нож. За его спиной послышался шорох. Кер обернулся и увидел толстого старика. Мгновение назад деревья стояли плотным кольцом, а теперь оказались на прежних местах.
1: «Да ты еще совсем малыш», — сказал старик.
2: «Зато ты старый и толстый», — сердито бросил Кер, возмущенный тем, что его сочли малышом.
1: «А ты не только мал, но и дурно воспитан», — проговорил старик. «Похоже, ты не получил должного воспитания. Судя по твоему выговору, родом ты из Грита, а судя по одежде, из бедной семьи. Жители Грита не знакомы с хорошими манерами, об этом давно всем известно».
0: Керс схватил лезвие ножа и бросился на старика, но путь ему преградили колючие ветви.
2: Рука его ударилась о крепкий сук. Ее обожгло болью, и лезвие выпало из разжавшихся пальцев.
1: «Бедное дитя», — сочувственно произнес старик. «В твоем сердце притаилась смерть».
2: Ветки исчезли. Старик прикоснулся к лицу Кера, и тот резко отпрянул.
1: «Даже простое прикосновение причиняет тебе боль», — старик вздохнул. «Должно быть, у тебя очень тяжело на душе».
2: Кер смерил собеседника холодным взглядом.
1: «Нет, его не выведут из себя эти насмешки. А может, этот старик и вправду добрый? Или просто притворяется?» «А ты, наверное, очень голодный», — продолжал лесной маг.
2: Кер промолчал.
1: «Идем со мной», — предложил старик. «Думаю, у тебя хватит силенок дойти до моего жилища, и там ты сможешь подкрепиться».
2: Кер молча кивнул. Они зашагали по лесу, и старик то и дело останавливался, чтобы прикоснуться к одному из деревьев. Зато к другим почему-то не желал подходить, а демонстративно поворачивался к ним спиной или обходил, делая крюк. Потом они увидели дерево, одна из самых толстых ветвей которого была обрублена. «Совсем недавно», — подумал Кер. «Смола на обрубке не успела затвердеть».
1: «Скоро твоя боль пройдет», — сказал старик искалеченному дереву.
2: Потом вздохнул.
1: «Понимаю. Ты грустишь, что не досчитаешься многих орехов, которые могли бы вырасти на этой ветке».
2: Так они добрались до жилища старика, если это вообще можно было назвать жилищем. Грубые каменные стены не удивили Кера. В Крите тоже строили такие дома. Но крышей служили тесно переплетенные ветви 9 высоких деревьев, причем самих ветвей было бы почти не видно из-за густой листвы. Кер подумал, что даже в самый сильный ливень в хижину, наверное, не попадет ни капли воды.
1: «Что, понравилась моя крыша?» — спросил старик. «Она очень прочна. Даже зимой, когда листья опадают, снег не может проникнуть внутрь. Но мы сейчас запросто войдем».
2: С этими словами он открыл низкую дверь и впустил Кера в единственную комнатенку. Готовя угощение, старик болтал без умолку. Наконец он выставил на стол ягоды, сливки, жаркое из желудей и толстые ломти кукурузного хлеба. Причем ему пришлось объяснить мальчику, из чего приготовлено каждое блюдо. Ведь кроме сливок, все оказалось для Кера в диковинку. Но угощение оказалось очень вкусным, и Кер жадно и с удовольствием ел.
1: «Желуди растут на дубах», — объяснял старик. «Орехи дает орешник. Ягоды я собираю с кустов, которые называю почти деревьями. А вот хлеб получается из плодов растения под названием не дерево. Каждый год, принеся плоды, оно умирает».
2: «Значит, остальные здешние деревья не умирают каждый год и могут жить даже под снегом?» — спросил Кер, знавший о снеге только понаслышке.
1: «Их листья из зеленых становятся желтыми, красными и багряными, а потом опадают. Чем-то это напоминает смерть», — ответил старик. «Но в месяц Иоанан снег тает, а к Блуану все деревья снова зеленеют».
2: Кер не знал, верить старику или нет. Деревья такие странные. Может, старик его и не обманывает?
1: «Не думал я, что в высокогорье деревья умеют ходить», — признался Кер. «Ты ошибаешься», — засмеялся старик. «Деревья и здесь не умеют ходить. Вернее, умеют только в этой части леса, да еще в других местах, где за ними ухаживают лесные маги».
2: «Лесные маги? Значит, эта сила волшебства заставляет их двигаться?» Старик все еще смеялся.
1: «Нет, а впрочем, наверное, и впрямь сила волшебства. Но на свете есть разные виды магии, и мне больше всего по сердцу магия деревьев».
2: Кер недоверчиво прищурился. Толстый, болтливый старик вовсе не походил на мага. Но ведь это по его велению деревья окружили Кера и не желали выпускать.
1: «Ты властвуешь над здешними деревьями?» — спросил мальчик старика. «Властвую!» — изумился тот. «Что за странное предположение?» «Нет, Я над ними вовсе не властвую, я им служу, защищаю и отдаю им всю свою силу, а они отдают мне свою. Так мы все становимся сильнее. А властвовать — это уже не магия. И как тебе могла прийти в голову такая мысль?

0: И Кер неожиданно для себя самого остался жить с лесным магом. Наверное, это была самая счастливая пора в его жизни, кроме раннего детства, когда мать напевала ему колыбельные и незабываемого путешествия с отцом к холмам западных пустошей, где они охотились на оленей. Незаметно настала осень, порадовав Кера разноцветием листопада. Потом пришла зима, и они с лесным магом, увязая по колено в снегу, лечили поврежденные ветки. В весенний месяц Блоан Кер прореживал молодые побеги, чтобы новые деревья не мешали друг другу расти. Лесной маг уже решил, что тьма в сердце Кера сменилась светом, а если где и остались темные уголки, они больше не тревожат мальчика. Он ошибся. Кер все помнил и никому ничего не простил. Запасая сухие листья для зимнего очага, Кер воображал, будто собирает кости врагов. Протаптывая тропинки в снегу, он мысленно шел в бой, чтобы сокрушить нефирийцев. А когда вырывал из земли молодые побеги, представлял, что казнит своих дядек. Кер хотел поступить с ними так же, как нефирийцы обошлись с его отцом. Для него они теперь были ничем не лучше врагов. Кер мечтал о мести, и чем ярче светило над лесом летнее солнце, тем мрачнее становилось у него на душе. Однажды он заявил старику: «Я хочу научиться магии». Старик улыбнулся, обнадеженный этими словами.
1: «Ты уже ей учишься, и я с радостью буду учить тебя дальше».
2: «Я хочу овладеть магической силой».
0: Лесной маг разочарованно вздохнул.
1: «Тогда даже не мечтай научиться магии».
2: «У тебя ведь есть сила», — возразил Кер. «Чем я хуже тебя?»
1: «Да, у меня есть сила», — ответил маг. «Сила рук и ног. С ее помощью я могу собрать высохший мох, развести огонь, подогреть на нем смолу и смазать поврежденный ствол, чтобы из него не вытекал сок. Я могу отсечь больную ветку, чтобы спасти дерево. Могу научить деревья, как защищаться от грозящих им опасностей. Вся остальная сила принадлежит не мне, а деревьям».
2: «Но они исполняют твои повеления», — не отступал Кер.
1: «Потому что я исполняю их повеления», — неожиданно рассердился лесной маг. «Уж не думаешь ли ты, что в моем лесу есть рабы? Или ты принял меня за царя деревьев? Только люди позволяют, чтобы другие властвовали над ними. Но в лесу этому не место. Здесь царит лишь любовь. Я люблю деревья, а они любят меня. Вот на этой любви и зиждется моя магия».

0: Орсон Скотт Карт. «Песчаная магия». Окончание. Кер с досадой отвернулся, а лесной маг, подумав, что мальчику стало стыдно, забыл про гнев.
1: «Ах, мальчик мой, я вижу, ты до сих пор не понял самого главного. Любовь — вот корни любой магии. Служение — вот ее ствол. Лесные маги любят деревья и служат им. Их волшебство основано на силе и единству людей и деревьев. Маги света любят солнце. По ночам они разводят огонь и служат ему, а огонь служит им. Конские маги любят лошадей и заботятся о них, поэтому кони, подчиняясь магии табуна, быстро мчат этих магов, куда им нужно. Существует еще магия полей и равнин, магия камней и металлов, магия песен и танцев, магия ветров и иных стихий. Но каждая из них основана на любви, и ее сила увеличивается благодаря служению мага.
2: «Я должен овладеть магической силой», — упрямо сказал Кер.
1: «Должен?» — переспросил древесный маг. «Тебе нужна сила, чтобы повелевать?» «Есть магия, которая дала бы тебе такую силу. Но мне она недоступна.

0: «Хотя бы скажи, как она называется», — потребовал Кер.
1: «Даже не спрашивай, все равно не скажу», — с неожиданной твердостью заявил маг.
0: Это заставило Кера задуматься. Нет, он думал не о любви и не о служении. Такие слова были для него пустым звуком. Но значит, все-таки существует магия, которая позволяет расправиться с врагами. Ни одну и ни две недели Кер терзал лесного мага расспросами. Сперва тот наотрез отказывался отвечать на вопросы мальчика, но Кер был упрям. И, наконец, старик не выдержал.
1: «Ты хочешь знать?» — сердито бросил он. «Так слушай же, настырный мальчишка. Есть морская магия, которой занимаются порочные матросы. Они служат чудовищам морских глубин и приносят им в жертву живых людей. Ну что, тебе это подходит?»
0: Кер молча ждал продолжения. Старик явно не все ему рассказал.
1: «Я начинаю догадываться, что пришлось бы тебе по вкусу. Пустынная магия».
0: Лесной маг не ошибся. В этих словах Кер сразу уловил некий сокрытый для других смысл.
2: «Как ей научиться?» — спросил Кер.
1: «Этого я не знаю», — ледяным тоном ответил лесной маг. «У меня и мне подобных она вызывает только отвращение. Но твое сердце полно тьмы. Его влечет к тому, от чего я готов бежать без оглядки. Вряд ли сыщется магия еще чернее пустынной. Хотя нет, есть и еще почернее».
2: «Как она называется?» — тут же спросил Кер.
1: «И зачем я тебя подобрал?» — сокрушенно вздохнул старик. «Надо же было сделать такую глупость. В твоем сердце полно ран, но ты не хочешь, чтобы они исцелились. Нет, ты постоянно бередишь их, чтобы они кровоточили и болели еще сильнее».
2: «Назови мне магию еще чернее пустынной», — потребовал Кер.
1: «Хвала луне, что она тебе недоступна», — сказал старик. «Чтобы овладеть ею, нужно любить людей, и любовь к ним должна быть тебе дороже собственной жизни. А ты так же далек от любви, как море от гор и земля от неба».
0: «Но небо касается земли», — возразил Кер.
1: «Касаться-то касается, но им никогда не соединиться».
0: Лесной маг взял корзинку, положил туда хлеб и ягоды и подал Керу. Потом старик вручил мальчику небольшой бурдюк родниковой воды.
1: «Теперь уходи».
2: «Уходить?» – переспросил Кер, вовсе не ожидавший такого.
1: «Я надеялся исцелить тебя, но ты не нуждаешься в исцелении. Ты слишком крепко цепляешься за свои страдания. Видно, они тебе дороже всего на свете».
0: Кер выставил вперед босую ногу. Культя на месте отрезанного большого пальца до сих пор не зарубцевалась.
2: «Ты даже не попытался вырастить мне новые пальцы», — с упреком сказал он старику.
1: «Вырастить?» — изумился лесной маг. «Это не в моих силах. Такого я не умею. Зато умею врачевать. А еще помогаю деревьям больше не горевать по отсеченным ветвям. Иначе их сок будет стремиться туда, где ветки больше нет, и весь вытечет. И такие деревья засохнут и погибнут».
0: Кер поднял корзинку с едой. «Спасибо тебе за доброту», — сказал он старику. «Жаль, что ты не понимаешь самых простых вещей. Сколько ни убеждай дерево, оно не простит ни топор, ни огонь. Так же и я. Чтобы я снова смог по-настоящему жить, мои враги должны погибнуть».
1: «Уходи из моего леса», — повторил маг. «У кого на душе черные замыслы, тому здесь не место».
0: И Кер ушел. Спустя 3 дня он вышел из леса, а еще через 2 дня спустился с Митеркама в долину. До пустыни Кер добирался несколько недель, но теперь он знал, что делать дальше. Он будет служить пескам, а пески будут служить ему. По дороге его остановили нефирийские дозорные и тщательно обыскали.
2: Увидав, что на ногах Кера нет больших пальцев, солдаты отколотили его, обрили едва пробившуюся бороду и, дав пинка под зад, отпустили на все четыре стороны.
0: Кер не удержался и сделал крюк, чтобы посмотреть на родные места. Теперь все здешние усадьбы и все земли принадлежали явившимся с юга неферийцам, и, боясь, как бы Кер чего-нибудь не стянул, новые хозяева его прогнали. Ночью Кер пробрался в отцовский погреб и украл оттуда мясо, а из птичника стащил курицу. Перейдя реку Грибек, Кер добрался до засушливых земель, где отдал мясо и курицу тамошним беднякам. Прожив с этими людьми несколько дней, он углубился в пустыню.
2: Целую неделю он странствовал по пескам, и, наконец, у него кончились вода и еда. Все это время он пытался разгадать секрет пустынной магии и, подражая лесному магу, разговаривал с горячим песком и раскаленными камнями. Но песок не знал, что такое боль, и не нуждался в целительных прикосновениях. И камни не понимали, зачем и от кого их нужно защищать. Они не отвечали на вопросы Кера, только ветер швырял ему в глаза песок. Выбившись из сил, Кер лег, чтобы больше уже не подняться. Его обожженная кожа загрубела и потрескалась. Одежда давным-давно превратилась в лохмотья, в пустой бурдюк набился песок. Он лежал, закрыв глаза. Белизна пустыни ослепляла его. Кер не мог ни любить пустыню, ни служить ей. Он не мог дать ей ничего, в чем бы она нуждалась. Пустыня не имела ни доброты, ни красоты, достойных любви. Но Кер не желал умереть, не отомстив врагам. Ненависть поддерживала и питала его. И когда на него случайно наткнулись абадапнурские кочевники, он еще дышал. Кочевники дали ему воды и несколько недель выхаживали его. Им даже пришлось смастерить нечто вроде волокуши, на которой его перетаскивали от одного колодца к другому. Абадапнурцы кочевали со своими стадами и табунами, уходя все дальше от земель Грита и ненавистных Керу неферийцев. Кер поправлялся медленно и еще медленнее учился языку кочевников. И все же спустя несколько месяцев, когда небо затянули облака, предвестники зимних дождей, Кера уже признавали за своего. Теперь у него росла борода, и по меркам племени он был взрослым мужчиной. Лицо его оставалось суровым даже в те редкие мгновения, когда он смеялся, и это внушало кочевникам уважение. Юношу считали много повидавшим. О своем прошлом Кер никому не рассказывал, но кочевники многое понимали и без слов. Простенькое с виду оловянное кольцо и всего 8 пальцев на ногах говорили сами за себя, поэтому никто не лез к Керу в душу. Да и не принято это было у кочевников. Кер учился жить так, как живут они, и узнал, что в пустыне вовсе не обязательно умирать от жажды, а голодать просто глупо. Он учился заставлять пустыню делиться с ним жизнью. Кочевники называли это «выманить у пустыни жизнь». «Все живое лишь мешает пустыне», — объяснял Керу предводитель племени. И юноша хорошо запомнил эти слова. Пустыня не терпела никого, кроме себя самой. Может, в этом и скрывался ключ к пустынной магии? Или ему так и придется вечно безуспешно стучаться в крепко запертую калитку? Как же можно служить пескам и добиваться от них ответного служения, если они только и ждут твоей смерти? А как отомстить врагам, если погибнешь сам? «Я готов умереть, если это погубит убийц моего отца», — однажды признался Кер. Услышав это, лошадь, на которую он ехал, опустила голову и весь остаток дня еле плелась, хотя Кер то и дело пришпоривал ее. Наконец Керу стало невмоготу. Время шло, а он ни на шаг не приблизился к мести. Он отправился в шатер вождя племени и напрямую спросил о песчаной магии.
3: «Песчаная магия? Ты, должно быть, спятил!»
2: И после этого вождь племени старался даже не глядеть в его сторону. Кер понял, что кочевники ненавидят песчаную магию ничуть не меньше, чем лесной маг. Но почему? Разве абадапнурцам не хочется стать могущественными? А может, вождь потому отказывается говорить о песчаной магии, что его племя тоже ничего о ней не знает?
1: Но Кер ошибся. Прошло еще несколько дней, и вождь велел Керу сесть на лошадь и следовать за ним. Они ехали все утро, пока жгучее солнце не поднялось к зениту. Дневной зной они переждали в пещере у подножия каменистого холма. Кер уснул, а когда предводитель кочевников его разбудил, уже смеркалось. Жару сменила приятная прохлада, и они ехали весь вечер, пока к ночи не достигли развалин города.
3: «Этуэя!» –
1: прошептал вождь. Они с Кером, не торопясь, подъехали ближе. Развалины были наполовину занесены песком. Легкий ветерок продолжал гнать песчаные струйки и громоздить холмики у стен домов. Стены эти были из камня, но в отличие от больших городов Грита, здания венчались не куполообразными крышами, а шпилями. Высокими шпилями, способными, казалось, вонзиться в сами небеса.
3: «Ики-ки-етар»,
1: — прошептал вождь племени.
3: «Ики-ки-кая-ретапи, ой-ки-ки-кая-тетур». «Уабанапанур, икикикаредапи».
2: «О каких ножах ты говоришь?» — спросил Кер. «И как песок мог их убить?»
3: «Ножи — это те башни. И они же средоточие силы».
2: «Какой силы?» — встрепенулся Кер.
3: «Тебе она недоступна. Ею владели лишь этуэйцы, ибо были мудры и знали человеческую магию».
1: Человеческая магия. Лесной маг называл ее самой черной и опасной среди всех других.
2: «А есть магия еще сильнее человеческой?» — спросил Кер.
3: «Нет, ни в горах, ни на равнинах, где воды в изобилии, ни в лесу, ни на море», — ответил Абаданапнурец.
2: «А в пустыне?»
3: «Аху пар эйтиунунра», —
1: сказал вождь, сделав знак, отгоняющий смерть.
3: «Только сила самой пустыни. Только магия песка».
2: «Расскажи мне про нее», — попросил Кер.
3: «В прежние времена здесь было сильное и процветающее государство», — начал вождь. «Этот город стоял на берегах полноводной реки. Тут часто шли дожди, и красная почва не уступала в плодородии землям твоего родного Грита. В Этуэй, где правил царь Даппа, жило не меньше миллиона человек. Но у богатых государств всегда есть завистники. К западу от Этуэй жило немногочисленное племя, ненавидевшее человеческую магию здешних царей. И племя это нашло способ уничтожить город. Завистники сделали так, что на Этуэю подули ветры из пустыни, что здесь прекратились дожди. Реки пересохли, солнце выжгло урожайные поля. Царю Этуэи не осталось ничего иного, кроме как отдать полцарства песчаным магам из племени дапинурцев. Так возникло царство Дапну-Дап.
2: «Царство?» — удивился Кер. «Но ведь так называется большая пустыня».
3: «А раньше на месте этой пустыни были поля и луга, такие как в твоих родных краях. Однако песчаные маги не удовлетворились половиной царства и с помощью своей магии превратили всю Этуэю в пустыню. Песок все время надвигался, погребая под собой все живое. И, наконец, пустыня одержала победу. Армии Грита и Нефериды, тогда они были союзниками, окончательно добили Этуэю. А мы, жители царства Дапну-Дап, превратились в кочевников, вынужденных довольствоваться жалкими крохами, которые пустыня не может от нас утаить».
2: «А куда подевались песчаные маги?» — спросил Кер.
3: «Мы их перебили».
2: «Всех?»
3: «Всех», — ответил предводитель племени. «Если сегодня кто-нибудь осмелится заняться песчаной магией, мы убьем и его. Мы помним, что случилось с нашими предками, и не позволим, чтобы по нашей вине пострадали другие».
4: руке ободапнурского кочевника блеснул нож.
5: «А теперь поклянись!» — велел вождь. «Поклянись перед звездами и песками! Поклянись перед призраками тех, кто жил в этом городе, что оставишь мысли о песчаной магии!»
2: «Клянусь!»
4: — сказал Кер, и кочевник убрал нож, поверив его слову. На следующий день Кер оседлал лошадь, взял лук и стрелы и всю еду, какую смог украсть. В самое знойное время дня, когда кочевники спали в своих шатрах, он покинул племя. Его бегство заметили, пустились в погоню, но Кер убил из лука двоих преследователей и скрылся. Все племена Абадапнура облетела мысль о новоявленном пустынном маге, который бродит в этих местах. Кера было велено немедля убить, где бы он ни появился. Но он не появился нигде. Теперь Кер знал, как служить пустыне и заставить ее служить себе. Пустыня любила смерть и ненавидела травы, деревья, воду и все, что несло жизнь. Служа пескам, Кер добрался до земель неферийцев на восточном краю пустыни. Он принялся отравлять колодцы, бросая в них дохлых крыс и сусликов, а когда из пустыни дул жаркий ветер, поджигал посевы на полях, и суховей разносил огонь, губя селения и города. Кер рубил деревья, резал коров и овец. Неферийские воины пытались выследить его, но он уходил в пустыню, зная, что у преследователей не хватит смелости последовать туда за ним. Его набеги становились все более дерзкими. Кер успел разорить многих неферийских землевладельцев, но воевать в одиночку с целым государством все же не мог. Он чувствовал, как растет его власть над пустыней и заботливо скармливал ей излюбленные лакомства — смерть и засуху. Кер снова начал говорить с песками, но теперь совсем по-другому.
5: Он нашептывал им о землях на востоке, вожделенных землях, до которых рукой подать.
4: Ветер прислушивался к словам Кера, продолжая наметать песчаные барханы. На небольшом пятачке вокруг юноши было спокойно, но вокруг бушевала песчаная буря. Ветер нес песок на восток, засыпая песком земли Нефериды. Кер разбудил дремлющую алчность пустыни, и за одну единственную ночь она успевала разрушить в 100 раз больше, чем сумели бы разрушить его нож и факел. За какой-то час в песке тонула целая оливковая роща. За день песок чуть ли не по самые крыши заносил селение, а за неделю поглощал крупный город. Неферийцы спешно переправлялись через реки Грибек и Нефир, надеясь, что вода остановит страшные песчаные бури. Их надежды оказались тщетными. Послушный Керу ветер насыпал песчаные дамбы, и реки разлились на многие мили, затопив земли, давно не видевшие воды. Солнце отражалось в обширных зеркальных водах и торопилось высушить их до дна. Пересохшие русла больше не несли струи в море, и пустыня продолжала наступать, приближаясь к самому сердцу Нефериды. Неферийцы всегда полагались на силу оружия. Беспощадность к врагам была их боевой союзницей. Но против пустыни их армия ничего не смогла поделать. Воины не умели воевать с песком. Если бы Кер об этом знал, он бы мог собой гордиться. Хотя никто не учил его магии, он стал величайшим из всех когда-либо живших песчаных магов. Ненависть оказалась лучшим учителем, чем сотня свитков, а Кер жил теперь только ненавистью. И ненависть поддерживала в нем жизнь. Он давно уже ничего не ел и не пил, питаясь силой ветра и жаром солнца. Кер так высох, что кровь больше не текла по его жилам. Его силой стала сила выпущенных им на свободу песчаных бурь. Пустыня и ее маг верно служили друг другу. Вслед за песчаными бурями Кер двигался через опустевшие неферийские города. Иногда вдалеке он замечал толпы беженцев, спешащих на север и восток, где стояли горы, их последняя надежда. Но гораздо чаще он видел трупы застигнутых бурей. По ночам Кер пел старинные песни Грита, песни войны и победы.
1: На стенах каждого разрушенного города он мелом писал имя своего отца. Он писал имя матери на песке, и в этом месте песок переставал двигаться, сохраняя надпись, словно она была высечена на камне. Однажды во время затишья между бурями Кер увидел человека, который шел с востока. Кто это был? Абадапнурец или нефериец? Пытаясь разглядеть получше, Кер достал нож и наложил на тетиву стрелу. Но человек раскинул руки и стал громко выкрикивать:
6: «Кер Чамрит!»
1: Керу и в голову не приходило, что кто-то может знать это имя.
6: «Песчаный маг Кер Чамрит! Мы не ошиблись, это и вправду ты!» — сказал незнакомец, подойдя ближе.
1: Кер молча смотрел на него.
6: «Я пришел сказать, что ты отомстил нам с лихвой. Неферида на коленях. Нам пришлось заключить мир с Гритом. Мы больше не совершаем набеги на Хеттер. Наши западные земли подпали под власть Дриплина».
1: Кер улыбнулся.
7: «Мне нет дела до вашего царства».
6: «Тогда, может, тебе есть дело до простых людей? Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь мстил так жестоко, как ты отомстил за гибель своих родителей. Ты погубил 200 тысяч неферийцев».
1: Кер усмехнулся.
7: «Мне нет дела до вашего народа».
6: «Тогда, может, тебе есть дело до воинов, убивших твоего отца и искалечивших тебя? Хотя они всего лишь выполняли приказ, мы казнили их, как и тех, кто отдал им этот приказ. Больше того, мы казнили главного царского военачальника. Ты отмщен! В подтверждение моих слов я привез тебе уши казненных».
1: Сняв с пояса мешочек, нефериец протянул его Керу.
7: «Мне нет дела до ваших воинов, и подтверждения мне не нужны», — ответил Кер.
6: «Тогда что тебе нужно?» — тихо спросил нефериец.
7: «Смерть», — ответил Кер.
6: «Ты ее получишь!»
1: С этими словами человек выхватил кинжал и всадил Керу в грудь, целясь в сердце. Но когда он извлек кинжал из груди Кера, из раны не вытекло ни капли крови. Кер улыбнулся.
7: «Хорошо, что ты принес кинжал», — сказал он и ударил неферийца так, как некогда неферийский воин ударил его отца.
1: Потом Кер направил лезвие кинжала выше, но не миновал сердце, и гонец рухнул мертвым. Текла кровь, и песок жадно впитывал ее. Кер смотрел на убитого и слышал крики матери, которую заглушал в себе все эти годы. Вспомнив мать и последние минуты отца, вспомнив себя ребенком, Кер вдруг заплакал. Склонившись над убитым неферийцем, он стал катать труп по песку, морая в крови руки и одежду. Его слезы, перемешиваясь с кровью, капали на песок. Кер вспомнил, что в последний раз он плакал, когда убили отца.
7: «Я еще не полностью иссох», — подумал Кер. «Во мне еще есть влага, которую может выпить пустыня».
1: Взглянув на свои измазанные кровью руки, он попытался отскоблить их песком, но песок так и не смог очистить темно-красные сгустки. Кер снова заплакал, а потом повернулся лицом к пустыне и сказал ей:
7: «Иди ко мне!»
1: Подул ветер.
7: «И ты иди ко мне! Осуши мои глаза!»
1: Сказал Кер пустыне. Ветер и песок, подчинившись его воле, погребли Кера Чамрита и осушили его глаза. Наконец жизнь его иссякла, и последний песчаный маг покинул мир людей. Наступило время зимних дождей, и неферийские беженцы вернулись. Воины тоже вернулись в родные места, ведь война окончилась. Настало время браться за плуги и лопаты. Бывшие воины очистили от песка русло Нефира и Грибека, и вскоре реки вновь понесли воды к морю. Люди очищали жилища от песка, засевали луга, рыли канавы, чтобы напоить водой израненные поля. К Нефериде постепенно возвращалась жизнь.
4: пустыня, лишившись песчаного мага, отступила на запад, вернувшись в свои прежние границы. Ей и без того хватало безжизненных и засушливых мест. В лесу, который рос на вершине Митаркама, лесной маг узнал от странствующего ремесленника о смерти Кера, пошел к деревьям и рассказал обо всем вязу, дубу, красному дереву и благородному тополю. Услышав печальную весть, лес плакал по Керу Чемриту, и каждое дерево отдало по прутику для поминального костра и уронило на землю по нескольку капель сока.

0: Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Песчаная магия».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Владлен Подымов, Сергей Чекмаев. Ни слова лжи. Удачливые расы нередки на просторах галактики. Но никто не заплатил за удачу такую цену, как раса под самоназванием Homo. Гранитный клубок, базальтовый пух, нить седьмая, отлита в 12344 году. На экране разворачивалась эскадра Саака. 18 средних крейсеров типа «Тритон» и ударный линкор медленно и красиво перестраивались в боевой порядок. Разбухшие титановые сигары двигались торжественно, как на параде. Боевая рубка линкора все еще находилась в походном положении. Кто-то из офицеров-тактиков презрительно фыркнул.
1: «67 планет и полтриллиона особей», — проворчал адмирал Хагел. «Они могут позволить себе быть самоуверенными».
0: Правый экран моргнул, и на нем появился штурм-адмирал флота Саака. Здоровенная полуящерица клацнула жевательными пластинами.
2: «Мелководье Саака приветствует дружественный флот Империи Сол», — пробулькал Саакас.
0: Четыре глазные щели на голове раскрылись, блеснули янтарные зрачки. Верхнюю пару лап штурм-адмирал сложил на груди, среднюю развел чуть в стороны. «Поза готовности к действию», — понял Хагел. В культуре Саака к такой игре мышцами относились серьезно. Возможно, потому что лицо у тритонов не отличалось выразительностью. Судя по всему, Саакас ждал от землян подвоха. Конечно, миссия дипломатическая, но про людей ходят странные слухи. Настолько странные, что верить им нельзя. Но и не верить невозможно. Говорят, они даже экспериментировали с базовыми показателями расы. Сумели поднять удачливость, но дорого заплатили за это.
1: Опасные твари.
0: Но Homo ждут посланника. Нарушить слово — потерять честь. И потому Саакас показывал, он готов к неожиданностям. Хагел видел едва заметное покраснение нащечных брылей. Шторм-адмирал уже отдал приказ, который ему не нравился.

0: Хагел покосился на Руднева. Чрезвычайный консул, представитель Единой Ассамблеи и герой Империи Сол, молча смотрел на обзорный экран. Саакасы почти закончили перестроение. Когда в управлении имперского флота адмирала спросили его мнение о Рудневе, он ответил честно, за что и получил первое в своей блистательной карьере взыскание. Да, именно этот неприятный человек с кривой сардонической усмешкой несколько лет назад разбил Алкров. Пернатые пришли в великой силе, двинув на небольшую колонию Коктебель объединенный флот 40 планет. Тех птичек, кому удалось вернуться домой, можно было пересчитать по перьям одного крыла, ободранного крыла. Хагел хорошо знал, как это случилось. Знал и потому чертовски не хотел вновь встречаться с консулом, но... Приказ есть приказ. И вот уже 11 тысяч минут 7 земных крейсеров ползали у границ пространства тритонов. Зачем? Руднев отмалчивался. Он чего-то ждал, спокойно разглядывая саакские крейсера. Вдруг консул неопределенно хмыкнул, ткнул пальцем в засечку линкора. «Там нет посланника. Это пустышка». Хагел помедлил мгновение и взревел.
1: «Алая тревога!»
0: Тактики набросили на лица экраны и вцепились в управляющие доски. Рубка мягко качнулась в объятиях противоинерционной системы. Земные корабли окутались дрожащим ярко-желтым сиянием защитных полей. Венок одуванчиков, да и только. А жаль, некому оценить.
1: «Наши действия», — повернулся к Рудневу Хагел.
0: «Атаковать». Миг адмирал молчал, затем отдал приказ.
1: «Безумец! Просто безумец! Он хочет второго Коктебеля!»
0: Земные крейсера рванулись в стороны, образуя атакующую полусферу. На экране бесновался Тритон.
2: «Холь! Вольт! Холь!»
0: — рычал шторм-адмирал. В этот миг один из крейсеров «Сааксов» вздрогнул и двинулся влево, ломая строй. Тактического смысла в этом не было никакого. Хагел прищурился. «Неисправность? Ошибка пилота? В такой момент?» На спине шторм-адмирала встала дыбом редкая синеватая щетина. Он сбавил тон.
2: «Мылен! Бейл! Нет атаков! Есть посланник! Не здесь!»
0: От волнения он растерял все свое знание Террана.
1: «Приказ?» — полувопросительно бросил Хагел.
0: «Отмените атаку!» Руднев, как обычно, улыбался. «Временно!»
1: Шторм-адмирал забулькал, зарычал. Поза была явно угрожающей.
0: Хагел не смог вспомнить ее название, но ладони повлажнели. Тритон все еще ждал боя. А 18 крейсеров и линкор раскатают землян в тонкий блин меньше, чем за 1000 секунд.
3: «Мы не терпим лжи. Вы это знаете», — холодно произнес Руднев. «На вашем корабле должен быть посланник мелководья Саака. Его нет».
1: «Где он?»
0: Саакас умолк. Вторая пара лап разошлась в стороны, образуя позу «вода и честь». Он коротко рявкнул.
3: Посол покачал головой. «Я жду достойного Лхар-Альмарра. Остальные мне без надобности».
1: «Еще порция рычания с экрана».
0: Руднев скривился, но согласно кивнул.
3: «Хорошо. Мы ждем еще 400 секунд».
0: Не успел он договорить, как пространство за кораблями Саака дрогнуло. На мгновение экрана ослепило бледно-фиолетовой вспышкой. Из клубка ярко-синих светящихся нитей медленно выполз длинный черный силуэт. Корабль посланника.

0: Лазурная не могла похвастаться большой семьей. Две молодые и шустрые дочки планеты, солидный сын, газовый гигант, неторопливо плывущий вокруг матери, и непоседливый малыш, пояс астероидов, беззаботно раскатавший по эклиптике свои игрушки, астероиды, ледяные глыбы и прочую мелочь. Лазурная была совсем молода по меркам звезд, куда моложе Солнца. Однажды у гиганта вынырнула шустрая стальная блоха, проскакала по системе, погостила недолго у каждой из планет, побродила в задумчивости вокруг и ускользнула в межпространственную щель. Лазурная вновь осталась одна. Ненадолго. За железной блохой приползли железные же рыбы. Они грубо проламывали пространство, выбираясь из разрывов живой ткани Вселенной. В их брюхах ждала своего часа стальная икра. И час тот настал. Огромные глыбы из стали и титана рыскали по системе. Останавливались то тут, то там, метали икру. Мир вокруг Лазурной менялся. Люди обживали вторую от Лазурной планету, назвали ее Смеяна. Понастроили городов, провели дороги, рассадили кусты и деревья, разбили парки, прокопали широкие каналы, спрямили очертания берегов внутреннего моря на одном из материков Смеяны. Стальные рыбы уползли, оставив строительный мусор и сотни спутников на высоких орбитах. Большую часть мусора за собой, однако, убрали. Чуть позже появилось несколько небольших, но быстрых кораблей. Если прежние напоминали китов, то эти — акул или щук. Щуки покрутились вокруг планеты, сбросили десяток боевых станций и ушли. И совсем уж недавно пространство разорвали сразу три титанических корабля. Два направились к планете и принялись высевать на нее маковые зерна шаттлов. Третий гигант, самый огромный, ворох стальных жгутов и лент, мешанина цилиндров и кубов, черепахой пополз к Лазурной. Дополз и встал на прикол с противоположной стороны. Гигант носил страшное имя — Звездный Палач. Внутри наливалось пронзительной белизной крохотное, но яркое солнце. Оно ждало своего часа. Дождалось. На огромном обзорном экране тянулись яркие полосы. Красные, оранжевые, фиолетовые, белые. Отсюда, из гипера, звезды выглядели именно так. Ни ошибка компьютеров, ни наваждение. Здесь звезды были лентами, нитями, которые можно смотать в клубок, соткать холст. Нашелся бы только умелый ткач. Изредка ленты принимались танцевать, свиваясь в удивительные узоры. Нити рвались и вновь соединялись, а тьму пространства заливал свет. В этот миг корабль выходил из гипера, прорывая плоть Вселенной. Лхараль Марра отвернулся от экрана. Жаркие всполохи неприятно напоминали о пекле огненных полей на Благословенной. Массировал горловой мешок и булькнул.
1: «Я слышу, что корабли людей быстры. Вижу, что это так».
2: «Есть расы с кораблями быстрее наших», — отозвался Руднев. «Например, алкры».
1: «Вы слишком быстры. Неудивительно, что ваши колонии разбросаны так далеко от центрального мира. Но сейчас вы слишком медлите. Я до сих пор не знаю, куда мы летим».
2: Руднев нахмурился. «Терпение, посланник. Вскоре вы сами все поймете».
1: «Вскоре? Прошло 600 тысяч секунд. Мне надоели ваши отговорки, консул».
2: «Очень скоро, достойный Лхараль Марра». Тритон пожал вторыми плечами. Почти человеческий жест.
1: «Воды».
2: Помощник принес гибкий цилиндр с зеленоватой водой. Посланник жадно напился. Взглянул в сторону экрана, на котором разноцветный ураган превратился в мелкий дождь. Вздрогнул. Огненные поля. Но заставил себя смотреть. Молча, не отрываясь. До тех пор, пока тьма космоса не объяла простор. Корабль выскользнул в обычное пространство. Руднев вздохнул.
3: «Мы на месте, достойный».
2: Тритон неопределенно булькнул. Добавил на Теране.
1: «Не ждал, что ваши слова окажутся правдой. Действительно быстро».
2: Консул на миг побледнел.
3: Мы не лжем, достойный Лхаральмара.
1: «Но вы знаете это слово», — протянул посланник. «Одно из самых простых в вашем языке».
3: «Да».
1: «Значит, это древнее понятие и очень старое слово. Ложь хорошо знакома вам».
3: Руднев вздрогнул, правый глаз задергался в нервном тике. Ухмылка осталась на месте. «Советую проверить ваше оборудование. Льда в голосе хватило бы на десяток полярных шапок. Скоро оно понадобится». Лхаральмара уловил лед. Ярость колыхнулась алой тьмой в его зрачках.
1: «Вы не уважаете мощь Сака? Никто не смеет так говорить с посланником Са-отца!»
3: Помощники согласно забормотали. «Мы уважаем силу Саака. Почти 70 планет и 500 000 000 разумных. Кто не будет уважать силу?»
1: «Наши инвестигаторы говорят, что у вас едва ли наберется 1/5 силы Саака!»
3: Горловой мешок Тритона раздулся до предела.
1: «Это так?»
3: Сам посланник сложил 6 лап в подобие пирамиды. Ритуальная поза преклонения перед мощью. Консул сглотнул. Прямой вопрос. От такого не уйти. «Это правда, но не вся. Мы здесь, чтобы показать вам нашу силу», — жестко сказал Руднев. «Истинную силу». Посланник молчал почти минуту. Потом обернулся к помощникам, махнул лапой. Огромные цилиндры из блестящего металла, установленные несколько дней назад техниками Саака на носу земного крейсера, пришли в движение. 2 из них развернулись бутонами невиданных цветов. Еще 2 раскрылись ладонями, в которых лежали ярко-желтые шары, глаза Са-отца. Не настоящие, конечно же, но ничуть не хуже настоящих, если бы кому-то довелось их сравнить. Все, что видели глаза, могло стать частью генетической памяти Саакасов. Помощники доложили о готовности. Руднев молча указал на огромное лежбище рядом с экраном. По просьбе посланника его доставили с посольского корабля. Андрей знал, что ложа густо нашпигована шпионской аппаратурой, но это ничего не решало. Сейчас решала честность. Абсолютная честность. Ни слова лжи. Руднев провел рукой в воздухе, и на экране возник квадрат. В центре ярко сияла голубая звезда. «Лазурная. Обнаружена нашими разведчиками примерно 330 лет назад. Позже было принято решение о частичной колонизации».
1: «Частичной?»
3: «Да. Впрочем, тогда империя отложила проект». Посланник любовался звездой. «Как она похожа на солнце благословенный!»
1: «Красивый цвет. Мне нравится. Если здесь есть подходящие планеты, мелководье Саака могло бы предложить вам выгодную сделку».
3: «Продать вам эту систему?»
1: «Да, в обмен на достойную компенсацию».
3: Тритон спохватился и добавил:
1: «На разумную компенсацию».
3: Еще через миг его глаза заволок янтарный туман, и он продемонстрировал человеку жевательные пластины.
1: «С учетом сложившегося баланса сил».
3: Руднев молчал.
1: «Компенсация будет щедрой, я уверен», — пробормотал Харальмара.
3: Консул вздохнул. «Мы вернемся к этому вопросу позже».
1: «Да?»
3: «Если вы не передумаете».
1: «Прекрасная звезда и так похожа на...»
3: Посланник запнулся.
1: «Но что здесь с планетами?»
3: Движением руки Андрей обозначил планеты. 1 желтого ряда, 1 зеленого. Вы ведь знаете нашу систему рядов?» Саакас кивнул. «Отлично. Газовый гигант, согласно вашим спецификациям, типа РРАЛ-23. Весьма богатый пояс астероидов. В нем много, очень много тяжелых металлов. Платиноиды, урановая группа».
1: «Изумительно!»
3: «Да, очень перспективная система. Таких немного в галактике». Посланник сложил лапы в треугольник к радости. Фиолетовая щетина на спине дрожала от едва сдерживаемого восторга.
2: Мелководью давно не хватало хороших звездных систем. Лазурная стала бы изумительным подарком.
3: Лхар-Альмарра обдумал эту мысль. Возможно, все намного лучше, чем он полагал.
2: Он покосился на Руднева и с трудом заставил себя разжать лапы, сложив их в параллель у холода.
3: Консул внимательно разглядывал его. У Саакаса вдруг появилось неприятное ощущение, что человек читает его мысли. Ему, посланнику великого Саа, отца, не стоит давать волю лапам. А вдруг консул людей понимает позы?
2: Нет, этого не может быть. До сих пор ни одна из рас не смогла толком разобраться в ритуальной мимике Саакасов.
3: Посланник помассировал горловой мешок и булькнул.
1: Это звезда. Лазурная. Она могла бы оказаться подходящим подарком империи Сол мелководью Саака. Хорошо начинать отношения между расами с подарка.
3: Консул обернулся к экрану и долго молчал.
4: «Возможно, это был бы хороший подарок», — произнес он. «Возможно».
1: «Я слышу в ваших словах отказ. Слишком быстрый отказ. Вы плохо обдумали мою мысль».
3: Руднев покачал головой. «Есть кое-что, о чем я не успел упомянуть». Консул смахнул звезду с экрана. Перед ними возникла Смеяна. Белые пятна облаков, зеленые моря лесов, синий простор океанов и серые квадраты городских кварталов и шахматные клетки полей и блеск орбитальных конструкций. Вселенная рухнула и придавила посланника.
1: «Вы ее колонизировали!»
3: «Централизованно нет, но люди всегда ищут лучшие доли».
2: Тритон никак не мог поверить в такой удар судьбы. Благословенная была вот, лапу протяни, язык разверни, и исчезла. Вместо нее колония людей.
3: Лапы поневоле сложились в зигзаг удара не судьбы.
1: «Да, это был бы плохой подарок», —
3: проклокотал посланник.
1: «Тогда зачем мы здесь? Может быть, у вас есть еще какие-то никчемные идеи? Я, посланник великого Саа отца, уже неделю лишен общения с себе подобными. Я болтаюсь в грязной коробке, которую вы называете кораблем».
3: Консул мрачно улыбался.
1: «Вы привезли меня на край галактики, чтобы показать вашу колонию? Бесцельная трата моих сил и терпения мелководья Саака!»
3: «Смотрите, человек убрал с экрана планету, и не спешите с выводами». Пространство вокруг крейсеров покрылось рябью. Из темных воронок начали выныривать звездолеты. 5, 10, 20. Когда космос успокоился, Саакас насчитал на экране отметки 53 крейсеров.
1: «Флот»,
3: — констатировал Саакас.
1: «Неплохой флот. Особенно по вашим меркам».
3: Руднев не ответил. Он работал. Развешивал окна трансляции с орбитальных датчиков над Смеяной.
1: «Что вы делаете?»
3: «Готовлюсь показать вам причину нашего путешествия. Приведите в готовность ваши регистраторы. С этого момента вам стоит наблюдать и за пространством, и за планетой. Записывайте все как можно подробнее».
1: «Хорошо. Подождите полсотни секунд. Так, мы готовы».
3: «Теперь смотрите. Такого вы больше никогда не увидите». Руднев сглотнул и добавил в полголоса.
2: «По крайней мере, я на это надеюсь».
3: Посланник нахмурился. В его памяти всплывали воспоминания. Довольно странные и смутные. Что-то связанное с войной между людьми и алкрами. Что-то страшное и жестокое. Безумное. Огненные. Саакас не заметил, как человек запустил трансляцию. 5 окон, 1 прибрежная зона, несколько белых, оранжевых и желтых катеров рассекают море. Человеческая молодежь со смехом плещется в волнах. 2, детская площадка. Несколько десятков детенышей Хомо с увлечением мутузят друг друга, строят города из блестящей пластичной массы, бегают друг за другом.
2: Еще одно окно. Центр распределения еды и товаров. Группы людей бродят вдоль огромных стеклянных витрин. Дети с визгом носятся по эскалаторам. Четвертое — над лесом. Зеленые пушистые деревья гнутся под порывом сильного ветра. Мелкое зверье устроило хоровод вокруг куста с ярко-алыми ягодами. Пятое — опушка леса. Там сгрудились несколько флайеров, расставлены полосатые палатки, а десяток седых хомо распевают песни. Большую часть экрана вновь заняла Смеяна, вид с высоты в 1000 километров. Посланник нахмурился.
5: «К чему это все?»
6: «Адмирал», — хрипло произнес Руднев, — «время пришло».
2: Командующий земным флотом отозвался мгновенно.
1: «Я слушаю, консул».
2: «Скройте желтую ленту». Хагел поднял со стола янтарный прямоугольник. Взял его обеими руками, сжал края, затем сунул ленту в приемник. Долго молчал, перечитывая 3 короткие строчки. «Все понятно», — поторопил его Руднев.
6: «Да, консул».
2: Армада крейсеров двинулась к планете. Когда она оказалась в 500 000 километров от Смеяны, передний крейсер окутался желтым сиянием. Чуть позже все соединение закрылось полями. Эскадра вдруг оказалась похожа на елочную гирлянду, которую люди когда-то любили развешивать на новогодних елках. Найти бы дерево под стать такой гирлянде. Огни чуть мигнули. Смеяна окрасилась кровавыми пятнами пламени. Орбитальные поселения, сотни мелких и больших спутников, космические верфи — все это горело и сминалось, проваливалось внутрь себя. Со слепительными вспышками взорвались орбитальные накопители. За десяток секунд мирная жизнь обернулась оскалом смерти. Посланник отказывался верить своим глазам. Он выдернул из кармана набедренной сумки портативный экран, развернул и увидел то же самое. На экране мигала огненная строка. Погибло живых существ выше 3-го класса и число. Оно достигло 500 000 и быстро увеличивалось. Саакас уронил гибкую пластину на пол и впился взглядом в окна на обзорном экране. Молодежь в море пока ничего не заметила. Камера приблизилась. Большая часть ребят и девчонок самозабвенно целовалась. Некоторые играли в догонялки, ныряли, шумно плескались. На втором дети визжали от восторга, завидев особенно яркую вспышку. Кое-кто под шумок рушил башни соседа. В центре распределения образовалась легкая паника. Покупатели не могли понять, почему не работают регистраторы товаров, а многие из витрин погасли. Люди на опушке леса с тревогой уставились в небо. Похоже, догадывались, в космосе происходит что-то непонятное. И вряд ли доброе. Посланник повернулся к человеку и не нашелся, что сказать. Портативный регистратор манил с пола меняющимися алыми строчками. Зарегистрирована гибель живых существ выше 3-го класса, как то Саакасов, Хомо, Алкров. Чуть больше 1 000 000. Конечно, не было здесь ни детей Саака, ни птенцов Алкра, были лишь люди. И убивали их тоже люди. По приказу консула империи Сол. В этот миг на орбите Смеяны полыхнуло что-то особенно большое, и число погибших скакнуло сразу на 600 000. Просипел посланник.
7: «Что? Что вы делаете?»
2: Саакас сумел перейти на Терран. «Смотрите сами». Улыбка Хомо застыла. «Или вы не видите?»
7: «Но это же ваша колония!»
2: Посланник приблизился к экрану вплотную. Вспышки на орбите Смеяны заставляли его отворачиваться, но пламя продолжало бушевать. Один из крейсеров вдруг вздрогнул, провалился вниз. Снова вздрогнул. Еще и еще. По нему прицельно били из гравитудных разрядников. Хагел выкрикнул приказ. Крейсер рывком выскочил из фокуса. Еще пара резких слов, и корабли перестроились, сосредоточив огонь на вышедших из тени Смеяны боевых станциях. Что могут сделать десяток станций против 500 000 крейсеров? Дуэль продолжалась недолго, каких-то 300-400 секунд. Все это время консульский крейсер немилосердно трясло, но никаких серьезных повреждений. Противоинерционная система работала без нареканий.
3: Ухараль Марра бросил взгляд на личный экран. Число смертей перевалило за 7 миллионов, а оружие эскадры все еще находило цели над Смеяной. Много целей.
2: Саакас сглотнул.
1: «Мы не знали, что здесь будут боевые станции».
2: Вдруг разговор позволит отвлечься от этого безумия.
3: Правительство планет во многом самостоятельны. Они вправе строить защитные комплексы, не спрашивая разрешения императоров. К сожалению, самостоятельности никогда не бывает достаточно.

0: Ливень рукотворных метеоритов расчертил небо огненными спицами. Регистратор посланника невозмутимо фиксировал число погибших. 11 миллионов. Трансляция с поверхности продолжалась. В штормящем море бессмысленно болтался одинокий белый катер. Остальные устремились в порт. Детская площадка опустела. Везде валялись брошенные игрушки, одежда. Лишь один детеныш, плача, ползал среди башен и замков. В центре распределения пустота. Меж разбитых витрин растерянно бродили несколько фигур. Похоже, персонал. Лес горел. Огня еще не видно, но дым стелился меж деревьев. Изредка его клубы взмывали к небу, чтобы тут же быть развеянными ветром. Флайеры разлетелись с опушки, остался лишь один. Старик с музыкальным инструментом расположился на поваленном дереве и что-то тихо напевал. Рядом с ним початая бутылка. «Хотите, поменяю обзор?» — предложил консул. Застывшая улыбка казалась гримасой боли.
1: «Нет. Что это за инструмент?»
0: «У старика?» «Это гитарола. На ней натянуты тонкие металлические нити. Если их дергать, то они издают звук». Руднев сместил камеры. Одну он подвесил над городской площадью, другую — на окраине деревни. Камеру на детской площадке не стал трогать. Лесную бросил в полет вдоль реки. Когда он взялся за последнюю, Саакас пробормотал.
1: «Оставьте. Старика оставьте».
0: Человек прищурился с сомнением, но вернул камеру обратно. Старик как раз отхлебнул из бутылки и с удовлетворенной ухмылкой утирал седые усы. Посланник машинально отпил из своей емкости.
1: «Он доволен?»
0: «Может быть», — пожал плечами землянин. «Возможно, он знает, что его ждет. Их всех».
1: «Разве это... то, что вы сделали с орбитальной сетью их планеты, не...»
0: Консул поднялся, навис над посланником. Взгляд на полсотни секунд. «Нет, не все. Мы летели так далеко, и все ради вот этой ерунды». Он обвел рукой пылающие обломки вокруг Смеяны. Саакас поперхнулся. Вода, которую он желал залить пожар в груди, вдруг стала камнем в горле. Когда посланник прокашлялся, Руднев поклонился и вернулся в кресло у экрана. «Хагел!»
2: «Приказ, консул!»
0: «Скройте красную ленту!» Хагел поднял со стола алый прямоугольник. Подержал в руках и опустил в приемник. Молча поднялся. На щеках багровые пятна.
3: «Я... это безумие!»
0: «Это приказ, адмирал!» Руднев медленно поднялся. Он вдруг почувствовал, что опасен в той степени, о которой даже не подозревал. За последние годы он стал так безумен и яростен, что это, возможно, превосходило самые дикие слухи, которые ходили о нем. «Адмирал, вы выполните приказ!» 10 секунд. 30 секунд.
2: «Немедленно!» — гаркнул консул.
0: Хагел вздрогнул. Склонил голову и молча кивнул офицерам. Пространство вокруг корабля задрожало. С экрана стали исчезать отметки крейсеров. 10, 20, 30. Вскоре остались лишь те, что изначально были под командованием Хагела.
1: «Куда вы их отправили?» —
0: забеспокоился посланник. «Домой. Нам хватит и 7. Консул мрачно хмыкнул. «Орбитальная бомбардировка планеты, у которой уже нет защитных станций...» Тритон вздрогнул. Лапы сами собой сложились в знак равновесия перед смертью. Посланник не удержался на одной паре лап и упал. Он лежал, распластавшись на животе. Несколько бесконечных мгновений он плыл по родному мелководью, пытаясь осознать себя, отделить происходящее от произошедшего. Едва он пришел в себя, как огненные спицы проткнули пространство. Пылающие шары разорвали небо Смеяны. Ослепительная волна огня упала на поля, моря и озера, леса, города и селения. Небо заволокло дымом. В воздух поднялись миллиарды тонн раскаленной пыли. Крейсера продолжали методично выжигать поверхность планеты.

0: Квадрат за квадратом они засевали ее смертельными семенами. 3 из 5 экранов уже слепо моргали. Температура, давление и радиация превысили предел техники. Да и что там могло быть? Порт, стекающий лавой в уже кипящее море. Разнесенные в пыли мелкую сажу леса. Живые существа выше 3-го класса, как тени на камнях. Сейчас посланник не мог называть людей людьми. Безумие происходящего переполнило его. «Благословенные, позволь не закрыться глазам Са-отца! Пусть они увидят и запомнят, но не я, не я!» Саакас скорчился на ложе, закрыл глаза и позволил памяти унести себя далеко. И не видел внимательного, жесткого взгляда Руднева. Лхараль Марра пришел в себя от мягких прикосновений. Помощники растирали его влажными листьями куварры. Саакас слабо рыкнул. Как оказалось, он пребывал в священном сне целых 3,5 тысячи секунд. И все это время рядом был человек. Посланник вскочил на 4 лапы. Верхняя пара инстинктивно сомкнулась в защитном блоке. Смеяна багровела страшным бельмом на лике Вселенной. Рядом послышался хруст. Человек грыз какую-то пищу. Недоеденным куском он махнул в сторону бушующего на планете ада. «Мы можем спуститься вниз. У нас надежные шаттлы». Посланник на миг впал в транс.
1: «Вниз? Зачем?»
0: Консул пожал плечами.
1: «Оставьте меня на 100 секунд одного», — попросил Тритон. «Мне надо все обдумать».
0: Руднев кивнул, подобрал с пола цветные кляксы пластика от разорванной упаковки и вышел. Саакас потрясенно смотрел на огненную купель Смеяны, постепенно приходя в себя. 100 секунд как раз хватило на все. Когда человек вернулся, посланник уже отдавал указания своим помощникам.
1: «Вы сделали верное предложение», — булькнул Хараль Марра. «Мне надо все осмотреть. Я пошлю вниз один из глаз нашего отца».
0: Янтарный шар сорвался с металлических ладоней на носу корабля и упал в океан пламени. Консул чуть нахмурился и сцепил руки за спиной. В этот миг там, на планете, ослепительно полыхнуло. Чудовищный шар раскаленного газа пронесся совсем близко от крейсера. Защитные поля на миг вспыхнули.
1: «Антиматерия!»
0: «Похоже, да». Консул вгляделся в экран. Они всерьез относились к своей обороне. И не только к ней. Они собирались уйти из-под руки Императора. Стать более самостоятельными, чем это позволено. Еще одна вспышка. Крейсер вздрогнул и прыгнул в сторону, уходя от рожденного на планете протуберанца. Янтарный шар вынырнул из глубин огненного океана, метнулся к кораблю и устроился на своем обычном месте. Обшивка немного оплавилась, но глаз Са-отца пережил близкий взрыв. «Хагел?»
2: «Приказ?»
0: «Уходим. Нам здесь больше нечего делать». Крейсера развернулись и набрали скорость. Когда они убрались подальше от смертельно раненой Смеяны, Руднев повернулся к Тритону. «Вы хотели знать, зачем все это?»
1: «Да».
0: Посланник не заметил, как его лапы сложились в положение совершенства и внимания. «Не сейчас». Лхараль Марра застыл. Опять оскорбление. Но человек махнул рукой в сторону экрана. «Подождем немного. У нас гости. Ненужные нам гости». Посланник поднял с пола личный экран. Взгляд скользнул по алому числу. 1 112 000 000 существ выше 3-го класса. Саакас содрогнулся. Перелистав экран, он нашел то, на что намекал человек. Неподалеку, совсем рядом по космическим меркам, всего в какой-то 1 000 000 000 километров, прятался чужой корабль. Мелкий, просто крохотный, но известно всем. Траудаш мельче кончика когтя, а кусает, как целый ванге. Разведчик. Скоростной разведчик. Алкры пришли засвидетельствовать свое внимание.
1: Они увидели много?
0: Все. Неделю они крались за нами по пятам.
1: Вы позволяете алкам летать в пространство Империи?
0: Нет, качнул головой консул. Но это не просто разведчики. Они шли за вашим кораблем, посланник. С самого начала. И мы сочли невежливым.
2: Лапы Тритона сложились в знак ярости и презрения. Птенцы Алкра на хвосте у детей Саака. В пространстве мелководья Саака, а затем Империи Сол.
1: Тиарлой. Жаль, что мой корабль ожидает меня на вашей центральной планете. Я бы поговорил с птичками для начала.
0: Я предоставлю вам такую возможность. Но посланник подумал и отказался. Человек пожал плечами. Мне все равно придется с ними поговорить. Но вначале... Хагел! Даже на взгляд Саакаса адмирал выглядел неважно. Похоже, не все люди вышли из того смрадного болота, откуда родом этот трижды проклятый консул.
3: Да, консул.
0: Приказ? Не кривись, Хагел. Все плохое позади. Скрой белую ленту. Адмирал молча повиновался. Прочитав приказ, он поднял голову и встретился взглядом с Рудневым.
3: Плохое позади, Андрей?
0: Да, Ингвар.
3: Что ж, это, по крайней мере, логично,
0: холодно прорычал адмирал.
3: Чего-то подобного я и ожидал.
0: Через 100 секунд пространство лазурное опустело.
3: Почти.
0: В ней оставался один земной крейсер, разведчик Алкров и пылающая Смеяна. И еще рукотворный Титан, безумное сооружение, плывущее в 400 миллионах километров от лазурной. Звездный палач, технология, которую мечтают заполучить многие расы, но владеют ей только Хомо. Осмеливаются владеть. Адмирал достал из внутреннего кармана личный считыватель и вложил в него белый прямоугольник. Консул вытянул за цепочку стальную пластину, висящую у него на шее, и сжал ее в кулаке. Пластина едва ощутимо кольнула его. Две половинки сошлись. Приказ стал целым и превратился в действие. Извечная улыбка Руднева никак не вязалась с застывшим лицом. Саакас внимательно наблюдал за ним. Он был уверен, что люди еще преподнесут ему сюрприз. Кровавое число на дисплее опять попалось на глаза, и посланника вновь передернуло. Лапы инстинктивно сложились в положение «ужас, но раскаяние». Консул попросил: «Хагел, дай мне связь с птичками». Через миг огненные иглы вскрыли хамелеон защиту разведчика. Руднев долго рассматривал собеседника, то есть собеседников. Или нет? Он до сих пор не понимал, кем же считать одиночного Алкра, единой личностью или тремя отдельными. Левая голова явно была пилотом, тогда правая — воин. Не характерно для птичек, своего рода левша в мире Алкров. А птенец лилового гнезда чувствовал себя нехорошо. Скаут против крейсера? В глубоком человеческом космосе? Вероятность выживания стремилась к нулю. Пришлось обратиться к старшему по крылу. Перья на груди Алкра разошлись, и оттуда на тонкой морщинистой шее выползла командная голова. Ком Алкр.
4: «Ты потревожил меня, Хомо!» —
0: проскрипела командная голова. «Вам нельзя здесь находиться», — отрезал Руднев.
4: «Перья летят по ветру. Ветер принес нас сюда, Хомо!»
0: — вновь заскрипело тележное колесо Ком Алкра. «Вам не стоит здесь находиться», — поправился консул. «Идет волна огня. Истинного огня. Как тогда, на Коктебеле».
4: «Коктебель!»
0: Маленькая голова задергалась. Большие растерянно переглянулись и уставились в боковые экраны. Ком Алкар пронзительно затрещал, крылья встопорщились, мелькнули когти. По экрану побежала алая полоса. Алкар готовились к прыжку. Голова пилот повернулась к центральному экрану.
4: «Уходим!»
0: Воин добавил.
4: «Сейчас!»
0: Клювы раскрылись шире, и Алкар заговорил, перебивая сам себя.
4: «Благодарим предупреждение, помним долго!»
0: Ком Алкар молча щурился на консула до самого прыжка. Даже когда корабль птичек исчез, Рудни все еще чувствовал на себе изучающий взгляд командной головы Алкра. Птички всегда подозревали подвох. Везде и во всем. Но сегодня важная добыча прошла мимо них. Пернатые бесцельно прощелкали клювами. Всеми тремя. От мыслей Руднева отвлек голос посланника.
1: «Ты отпустил их? Зачем?»
0: «Пусть знают, где мы были и что делали». Прошла пара тысяч мгновений, и Саакас обратил внимание на лазурную. Палач подошел совсем близко.
2: Звезда бурлила, исходила жаром, плевалась огненными клубками, которые неохотно рассеивались в пространстве. Светилась все ярче и ярче, и вспыхнула! Ослепительная мощь и сила! Танец раскаленной плазмы! Крейсер метнулся прочь из системы, превращенной по воле людей в жертвенный костер, на котором сгорит и лазурная, и все ее дети. Руднев махнул рукой. В рубке погас свет, а стены исчезли, став прозрачнее стекла. Аутодафе лазурный предстала во всей своей жестокой красе. Человек и Саакас мгновенно оказались в центре плазменного урагана. Консул сделал пару шагов, поднял руки и уперся в невидимую стену. Он стоял, озаренный багровым огнем, упивался буйством стихии разрушения, плыл в потоках огненной смерти. Когда крейсер наконец разогнался и вырвался из пылающих объятий лазурный, консул империи Сол обернулся к посланнику Саака. Тот вздрогнул. Перед ним стояла маленькая, тщедушная по меркам любого Саакаса фигурка. Но огненная буря позади него. Хомо вызвал пламенный ураган, в котором погиб миллиард его сородичей. А теперь еще и огненный шторм, в котором сгорела звезда со всей своей системой. То, что жило миллиарды лет, сегодня исчезло по воле одного единственного человека. И человек не ужасался. Он радовался. Эта гримаса на лице зовется улыбкой. Она — признак хорошего настроения. Инвестигаторы изучают расу Хомо очень долго. Они не могут ошибаться.
0: Посланник вздрогнул. Лиловая щетина на хребте, знак императорского рода, поднялась дыбом. Консул подошел к нему, наклонился и сказал: «Вы говорили о подарке? Вот он, подарок!» Андрей выпрямился и обвел рукой пылающую бездну. Посланник потрясенно молчал.
5: «Взгляните!» Теперь Руднев почти кричал. «Мы показали вам, кем мы можем быть и кем не хотим стать! Это лучший подарок из возможных!»
0: Огненная бездна бушевала в молчании. Консул достал из кармана тонизатор, проглотил не глядя. Когда он заговорил, в голосе послышалась усталость. «Обдумайте это. Оцените со всем тщанием. У вас есть 600 тысяч секунд. Неделя по-нашему». И посланник остался один. Наедине с недавними событиями и древней памятью.
4: «1 112 340 821 живое существо выше третьего класса», —
0: закончил читать очередной лист договора секретарь Саакас. «Неверно», — промолвил консул. «Число стоит изменить».
4: «Показания наших регистраторов».
0: «Простите, но я не хочу, чтобы неточность или ложь отравили наши отношения. Лучше изложим так. Неизвестное количество живых существ выше третьего класса». Посланник удивленно воззрился на него. «Вы же помните, мы практически не способны лгать», — добавил Руднев. «Давняя генетическая модификация. В обмен на повышение удачливости мы потеряли способность лгать».
4: «Да», —
0: задумчиво протянул посланник.
4: «Странные идеи посещали ваших предков.
0: Пожав плечами, Лхараль Марра согласился с поправкой к договору. Чуть позже Андрей провожал посланника. Они шли под открытым небом по липовой аллее. За несколько шагов до входа в дипломатический отсек Саакас ухватил Руднева за рукав.
4: «Давно хочу спросить вас, консул, в чем же заключается ваша удача? Кроме техники, науки и тому подобного, она ведь должна появляться и в более важных вещах. Назовите мне самые главные».
0: Андрей молча кивнул. Вопрос прямой, уклониться невозможно.
4: «Так в чем же ваша удача?» —
0: повторил посланник. Минуту Руднев бесстрастно смотрел в глаза Тритону, наконец проронил: «Мы живы, и вы тоже». У посланника судорожно дернулся горловой мешок. Саакас кивнул, отвернулся и заковылял в сторону шлюза. По бокам семенили помощники, поддерживая своего господина. Андрей смотрел им вслед. Напряжение последних тысяч минут отпустило. Можно вздохнуть и вновь почувствовать аромат цветущих яблонь, вкус свежего весеннего ветра. Можно насладиться спокойствием и тишиной. Или найти себе женщину и отправиться в путешествие по миру. Андрей сорвал с ветки липовый лист и бросил его в рот. Терпкий, вяжущий, чуть сладковатый вкус. Консул повернулся и побрел на стоянку флайеров. Он хотел домой. Вернуться в просторную квартиру на 301 этаже Памирского гвоздя, залезть в душ и долго оттираться жесткой мочалкой, ловить ртом обжигающие струи воды, упасть на широкую кровать, заснуть и забыть все. Но отдохнуть не удалось. Дома Руднев обнаружил Савойского. Старый герцог вытащил на широкий балкон любимое кресло хозяина и вольготно в нем расположился. Рядом поставил стол с широкой хрустальной вазой. Яблоки, персики, малайи, авокадо. Старик питал слабость к фруктам. Он довольно щурился, разглядывая сквозь дымку поляризаторов белое кружево висячих мостов и хрустел яблоком. При виде Андрея Савойский усмехнулся, бросил на пол огрызок, нашарил в вазе персик, проговорил:
6: «Мне всегда нравилось это место».
0: Андрей нашел себе стул и сел рядом. «Да, мне тоже. Здесь тихо и не бывает ненужных гостей».
6: «Научился шутить? Надеюсь, не у тритонов?»
0: Руднев промолчал. Старик утер губы и поднял со стола тонкую синюю папку.
6: «Ты провел хорошую операцию. Какие планы?»
0: «Уйду в отпуск. На год или на два. Устал. Я хожу по самому краю». Герцог шлепнул ладонью по столу.
7: «Думаешь, ты один такой? Только ты один общаешься с чужаками? А ты не думал, какими путями я получил флот, который ты вел к Лазурной, нет? Подумай».
0: «Я знаю, что не все просто, но...»
7: «Ты ничего не знаешь и не должен знать. Если не знаешь, то и не солжешь».
0: Руднев пожал плечами. «У нас есть время, и я хочу отдохнуть».
7: «Год у нас есть, даже пять. По расчетам, кремноиды выйдут к нашим границам лет через 6-7. Но всегда надо учитывать возможность неудачи. Ты думаешь, нам пора забыть это слово? Рано, мальчик, рано».
0: 10 месяцев. Савойский покачал головой.
7: 6. И не сотни секунд больше».
0: Старик, кряхтя, поднялся и побрел к выходу. Вернулся, выбрал яблоко посочнее и оставил Руднева одного. Андрей отключил всю связь, запер дверь, вышел на балкон и снял защиту. Ветер рванул рубашку, выдавил слезы из глаз. Руднев стоял, вцепившись до боли в ладонях, в черный шершавый гранит. С вершины Памирского гвоздя открывалась панорама сиреневого пояса. Полукольца садов, террасы полей, разноцветные кубики маленьких 5-10 этажей домов. А на горизонте вставали хребты Кангуртага, закрывая закатное солнце. Туман уже собирался на вершинах, готовый ринуться белесым языком на город. Или пролиться холодным дождем в долинах.
2: Андрей глубоко вздохнул. У него есть полгода. А потом работа. Новая работа, 5 лет каторжного труда и постоянного страха, что удача в этот раз изменит империи. Такого не случалось, но всегда что-то бывает в первый раз. Людям Руднева предстоит обнаружить подходящую планету, возвести на ней города и деревни, повесить в космосе спутники и верфи, засыпать пространство космическим мусором, который, как покажется со стороны, копился столетиями. Нужно будет создать 1 000 000 000 клонов лучшего биоматериала, запрограммировать каждого на почти человеческое поведение. И еще. Собрать убийцу звезд. Палача. Им, консулу империи Сол и звездному палачу, потребуется немного удачи, чтобы и на этот раз тотальная война с чужими осталась только возможностью, тенью призрака, прикосновением видения. Нет нужды лгать. Алиены все делают сами. Смотрят, записывают, интерпретируют. Главное, никаких голограмм, моделей и манекенов, ведь с каждым годом регистраторы становятся все чувствительнее. Тогда и выводы будут правильными, даже поддакивать не нужно. Причем здесь ложь? А империя Сол получит еще одну отсрочку. 3 планеты и 11 миллиардов граждан. Им нужно так мало. Только удачи, кроха, невидимая глазу. И ни слова лжи.

Филипп Дик. Вторая модель. Русский солдат с винтовкой наперевес пробирался вверх по вздыбленному взрывами склону холма. Он то и дело беспокойно озирался и облизывал пересохшие

0: Время от времени он поднимал руку в перчатке и, отгибая ворот шинели, вытирал с шеи пот. Эрик повернулся к капралу Леоне. «Не желаете, капрал? А то могу и я». Он настроил прицел так, что заросшее щетиной мрачное лицо русского как раз оказалось в перекрестии окуляра. Леоне думал. Русский был уже совсем близко, и он шел очень быстро, почти бежал. «Погоди, не стреляй. По-моему, это уже не нужно». Солдат, наконец, достиг вершины холма и там остановился, тяжело дыша и лихорадочно осматриваясь. Серые плотные тучи пепла почти полностью заволокли небо. Обгорелые стволы деревьев, да торчащие то тут, то там желтые, словно черепа остовы зданий, вот и все, что осталось на этой голой и мертвой равнине. Русский вел себя очень беспокойно. Он начал спускаться с холма и теперь уже был в нескольких шагах от бункера. Эрик засуетился. Он вертел в руке пистолет и не сводил глаз с капрала. «Не волнуйся», — успокаивал Леоне. «Он сюда не попадет. О нем сейчас позаботятся». «Вы уверены? Он зашел слишком далеко». «Эти штуковины обиваются у самого бункера, так что скоро все будет кончено». Русский спешил. Скользя и увязая в толстом слое пепла, он старался удержать равновесие. На мгновение он остановился и поднес к глазам бинокль. «Он смотрит прямо на нас», — произнес Эрик. Солдат двинулся дальше. Теперь они могли внимательно рассмотреть его. Как два камешка, холодные голубые глаза. Рот слегка приоткрыт. Небритый подбородок. На худой грязной щеке квадратик пластыря, из-под которого по краям виднеется что-то синее. Должно быть лишай. Рваная шинель, лишь одна перчатка. Когда он бежал, счетчик радиации подпрыгивал ему на поясе. Леоне коснулся руки Эрика. «Смотри, один уже появился». По земле, поблескивая металлом в свете тусклого дневного солнца, двигалось нечто необычное, похожее на металлический шар. Шарик быстро поднимался, упруго подпрыгивая по склону холма. Он был очень маленький, еще детеныш. Русский услышал шум, мгновенно развернулся и выстрелил. Шар разлетелся вдребезги, но уже появился второй. Русский выстрелил вновь. Третий шарик, жужжа и щелкая, впился в ногу солдата, потом забрался на плечо, и длинные вращающиеся лезвия, похожие на когти, вонзились в горло жертвы. Эрик облегченно вздохнул. «От одного вида этих чертовых роботов меня в дрожь бросает. Иногда я думаю, что лучше было бы обходиться без них». «Если бы мы не изобрели их, изобрели бы они», — Леоне нервно закурил. «Хотелось бы знать, почему русский шел один? Его никто не прикрывал». В бункер из тоннеля пролез лейтенант Скотт. «Что случилось? Кого-нибудь обнаружили?» «Опять Иван. Один?» Эрик повернул экран к лейтенанту. На экране было видно, как по распростертому телу, расчленяя его, ползали многочисленные шары.
1: «О боже, сколько же их!» — пробормотал офицер.
0: «Они как мухи. Им это ничего не стоит». Скотт с отвращением оттолкнул экран. «Как мухи, точно. Зачем он сюда шел? Они же прекрасно знают про когти». К маленьким шарам присоединился робот покрупнее. Он руководил работой, вращая длинной широкой трубкой, оснащенной парой выпуклых линз. Когти стаскивали куски тела к подножию холма. «Сэр», — сказал Леоне, — «если вы не возражаете, я хотел бы вылезти и посмотреть на то, что осталось». «Зачем? Может, он не просто так шел?» Лейтенант задумался и, наконец, кивнул. «Хорошо. Только будьте осторожны. У меня есть браслет». Леоне погладил металлический браслет, стягивающий запястье. «Я не буду рисковать».
2: Модель для сборки. On Energy.
0: Он взял винтовку и, пробираясь, низко пригнувшись между железобетонными балками и стальной арматурой, выбрался из бункера. Наверху было холодно. Ступая по мягкому пеплу, он приближался к останкам солдата. Дул ветер и запорашивал пеплом глаза. Капрал прищурился и поспешил вперед. При его приближении когти отступили. Некоторые из них застыли, словно парализованные. Леоне прикоснулся к браслету. Иван многое бы отдал за эту штуку. Слабое проникающее излучение, исходящее от браслета, нейтрализовывало когти, выводило их из строя. Даже большой робот с двумя подрагивающими глазами линзами с почтением отступил, когда Леоне подошел поближе. Капрал склонился над трупом. Рука в перчатке была сжата в кулак. Леоне развел в стороны пальцы. На ладони лежал еще не потерявший блеска запечатанный алюминиевый тюбик. Леоне сунул его в карман и с теми же предосторожностями вернулся в бункер. Он слышал, как за его спиной ожили роботы. Работа возобновилась, металлические шары мерно покатились по серому пеплу, перетаскивая добычу. Слышно было, как их гусеницы скребут по земле. Скотт внимательно рассматривал блестящий тюбик. «Это у него было». «В руке», — ответил Леоне, откручивая колпачок. «Может, вам следовало бы взглянуть, сэр?» Скотт взял тюбик и вытряс его содержимое на ладонь. Маленький, аккуратно сложенный кусочек шелковистой бумаги. Лейтенант сел поближе к свету и развернул листок. «Что там, сэр?» — спросил Эрик. В тоннеле появилось несколько офицеров во главе с майором Хендриксом. «Майор», — обратился к начальнику Скотт, — «взгляните». Хендрикс прочитал. «Откуда это? Когда?» «Солдат-одиночка, только что». «Где он сейчас?» — резко спросил майор.
3: «Когти, сэр».
0: Майор Хендрикс что-то недовольно пробурчал, а затем, обращаясь к своим спутникам, произнес.
4: «Я думаю, что это как раз то, чего мы ожидали. Похоже, они стали сговорчивее».
0: «Значит, они готовы вести переговоры», — сказал Скотт. «И мы начнем их?»
4: «Это не нам решать». Хендрикс сел.
0: «Где связист? Мне нужна лунная база». Связист осторожно установил антенну, тщательно сканируя небо над бункером, чтобы удостовериться в отсутствии русских спутников-шпионов.
4: «Сэр», — сказал, обращаясь к майору Скотт, — «странно, что они именно сейчас согласились на переговоры. У нас когти уже почти год, и теперь так неожиданно.
0: Может быть, эти штуковины добрались до их укрытий?»
5: «Большой робот, тот, что с трубочками, на прошлой неделе залез к Ивану в бункер», — сказал Эрик. «Они не успели захлопнуть крышку люка, и он один уничтожил целый взвод».
0: «Откуда ты знаешь?»
5: «Приятель рассказал. Робот вернулся с трофеями».
6: «Лунная база, сэр!» — крикнул связист.
0: На экране появилось лицо дежурного офицера. Его аккуратная форма резко контрастировала с формой собравшихся в бункере людей. К тому же он был еще и чисто выбрит.
7: «Лунная база. Это командный пункт группы Л-14. Земля. Дайте генерала Томпсона».
0: Лицо дежурного исчезло. Вскоре на экране возникло лицо генерала.
8: «В чем дело, майор?»
0: «Когти перехватили русского с посланием. Мы не знаем, стоит ли этому посланию верить. В прошлом уже бывало нечто подобное».
8: «Что в нем?»
0: «Русские предлагают послать к ним нашего офицера для переговоров. О чем пойдет речь, они не сообщают, но утверждают, что это не терпит отлагательства. Они настоятельно просят начать переговоры». Майор поднес листок к экрану, чтобы генерал мог лично ознакомиться с текстом.
8: «Что нам делать?» — спросил Хендрикс.
0: «Пошлите кого-нибудь».
8: «А вдруг это ловушка?»
0: «Все может быть. Но они точно указывают местоположение их командного пункта. В любом случае, надо попробовать».
8: «Я пошлю человека. Как только он вернется, я доложу вам о результатах встречи».
0: «Хорошо, майор». Экран погас. Антенна начала медленно опускаться. Хендрикс задумался.
8: «Я пойду», — подал голос Леоне.

знаю, что пока со мной браслет, мне ничего не грозит, но в этих роботах есть нечто зловещее. Я ненавижу их. В них что-то не так. Наверное, их безжалостность. Если бы мы не изобрели их, изобрели бы Иваны. Как бы то ни было, похоже, что мы выиграем войну. И я думаю, что это хорошо. Он посмотрел на часы. Ладно. Пока не стемнело, надо бы до них добраться. Он глубоко вздохнул и ступил на серую взрытую землю. Закурил и потом какое-то время

майор Хендрикс начал подниматься по склону холма. Справа от него что-то быстро пронеслось, что-то круглое и металлическое. Коготь гнался за кем-то. Наверное, за крысы. Крыс они тоже ловят.

наконец пришел оттуда. Мимо, беспорядочно размахивая конечностями, прошествовал маленький неуклюжий робот. Он исчез где-то среди обломков, похоже, шел по своим делам. Майор таких еще не видел. Неизвестных ему разновидностей роботов становилось все больше и больше. Новые типы, формы, размеры. Подземные заводы работали в полную силу. Хендрикс выплюнул сигарету и отправился дальше. Создание роботов-солдат было вызвано острой необходимостью. Когда же это началось? Советский Союз в начале военных действий добился внушительного успеха. Почти вся Северная Америка была стерта с лица земли. Конечно, возмездие последовало незамедлительно. Задолго до начала войны в небо были запущены диски-бомбардировщики, которые ждали своего часа, и бомбы посыпались на Советы в первые же часы войны. Но Вашингтону это уже помочь не могло. В первый же год войны американское правительство вынуждено было перебраться на Луну. На Земле делать было больше нечего. Европы не стало. Горы шлака, пепла и костей, поросшие черной травой. Северная Америка находилась в таком же состоянии. Несколько миллионов жителей оставалось в Канаде и Южной Америке. Но на втором году войны на американский континент начали высаживаться советские парашютисты. Сначала их было немного, потом все больше и больше. Русские к тому времени изобрели первые действительно эффективные противорадиационные снаряжения. Остатки американской промышленности были срочно переправлены на Луну. Эвакуировано было все и вся, кроме войск. Они делали все, что представлялось возможным. Где несколько тысяч, где взвод. Никто не знал их точного расположения. Они скрывались, передвигаясь ночами, прячась среди развалин, в сточных канавах, подвалах вместе с крысами и змеями. Казалось, что еще немного, и Советский Союз победит в этой войне. Не считая редких ракет, запускаемых с Луны, против русских нечем было воевать. Они ничего не боялись. Война практически была окончена. Им уже ничто не противостояло. Вот именно тогда и появились первые когти. И за одну ночь все перевернулось. Поначалу роботы были несколько неуклюжи и не очень подвижны. Стоило им только появиться на поверхности, Иваны их почти сразу уничтожали. Но со временем роботы совершенствовались, становились расторопнее и хитрее. Их массовое производство началось на расположенных глубоко под землей заводах, некогда выпускавших атомное оружие и к тому времени практически заброшенных. Когти становились подвижнее и крупнее. Появились новые разновидности с чувствительными щупальцами, летающие, прыгающие. Там, на Луне, лучшие умы создавали все новые и новые модели, более сложные и непредсказуемые. У русских прибавилось хлопот. Некоторые мелкие когти научились искусно зарываться в пепел, поджидая добычу. А вскоре они стали забираться в русские бункера, проворно проскальзывая в открытые для доступа свежего воздуха или для наблюдения люки. Одного такого робота в бункере вполне достаточно. Как только туда попадает один, за ним сразу же следуют другие. С таким оружием война долго продолжаться не сможет. А может быть, она уже и закончилась. Может, ему предстоит это вскоре услышать. Может, Политбюро решило выбросить белый флаг. Жаль, что для этого потребовалось столько времени. 6 лет. Огромный срок для такой войны. Чего только не было. Сотни тысяч летающих дисков, несущих смерть. Зараженные бактериями кристаллы. Управляемые ракеты со свистом, пронзающие воздух. Кассетные бомбы. А теперь еще и когти. Но роботы имеют одно огромное отличие от известных ранее видов вооружения. Они живые, с какой стороны ни посмотри, независимо от того, хочет ли правительство признавать это или нет. Это не машины. Это живые существа, вращающиеся, ползающие, выпрыгивающие из пепла и устремляющиеся к приближающемуся человеку с одной единственной целью – биться в его горло. Это именно то, что от них требуется. Это их работа. И они отлично справляются с ней. Особенно в последнее время, когда появились новые модели. Теперь они ремонтируют сами себя и сами по себе существуют. Радиационные браслеты защищают американские войска, но стоит человеку потерять браслет, он становится игрушкой для этих тварей, независимо от того, в какую форму одет.
А глубоко под землей заводы-автоматы продолжают работу. Люди стараются держаться подальше от них. Там стало слишком опасно. В результате подземные производства предоставлены сами себе и, кажется, неплохо справляются. Новые модели, они более быстрые, более сложные, а главное, еще более эффективные. Вероятно, они и выиграли войну.

0: снова закурил. Удручающий пейзаж. Ничего, только пепел и руины. Ему вдруг показалось, что он один. Один во всем мире. Справа от него возвышались развалины города. Остовы зданий, разрушенные стены, горы хлама. Хендрикс бросил погасшую спичку и прибавил шагу. Внезапно он остановился и, вскинув карабин, замер. Прошла минута. Откуда-то из-под обломков здания появилась неясная фигура и, медленно, то и дело останавливаясь, направилась к Хендриксу. Майор прицелился.
1: «Стой!»
0: Мальчик остановился. Хендрикс опустил карабин. Ребенок маленького роста, лет 8, правда, теперь возраст определить очень трудно, дети, пережившие этот кошмар, перестали расти, стоял молча и внимательно рассматривал майора. На нем были короткие штанишки и измазанный грязью выцветший голубой свитер. Длинные каштановые волосы с спутанными прядями падали на лицо, закрывая глаза. В руках он что-то держал.
1: «Что это у тебя?» — грозно спросил Хендрикс.
0: Малыш вытянул руки. Это была игрушка, маленький плюшевый медвежонок. Огромные безжизненные глаза ребенка смотрели на Хендрикса. Майор успокоился. «Мне не нужна твоя игрушка, малыш. Не бойся». Мальчик снова крепко прижал к груди медвежонка. «Где ты живешь?» — спросил Хендрикс.
2: «Там».
0: «В развалинах?»
2: «Да».
0: «Под землей?»
2: «Да».
0: «Сколько вас там?»
2: «Сколько нас?»
0: «Да, сколько вас? Есть там кто-нибудь еще?» Мальчик молчал. Хендрикс нахмурился. «Но ты же не один, правда?» Мальчик кивнул. «Как же вы живете?»
2: «Там есть еда».
0: «Какая еда?»
2: «Разная».
0: Хендрикс внимательно посмотрел на него.
1: «Сколько же тебе лет, малыш?»
2: 13.
0: «Это невозможно. Хотя... мальчик очень худой, маленького роста и, вероятно, стерилен. Последствия длительного радиационного облучения. Ничего удивительного, что он такой крошечный». Майор присел на корточки и посмотрел ребенку в глаза. Большие глаза, большие, темные, но пустые. «Ты слепой?» — спросил Хендрикс.
2: «Нет, я немного вижу».
0: «Как тебе удается ускользать от когтей?»
2: «Когтей?»
0: «Ну, такие круглые штуковины. Они прячутся в пепле и быстро бегают».
2: «Не понимаю».
0: «Возможно, здесь когтей не было. Довольно большие пространства, свободные от них. Они собираются главным образом вокруг бункеров и выходов из тоннелей, то есть там, где есть люди. Их такими создали. Они чувствуют тепло, тепло живых существ». «Тебе повезло, вставая», — сказал Хендрикс. «Ну, куда же ты направляешься? Опять туда?»
2: «Можно я пойду с вами?»
0: «Со мной?» — переспросил Хендрикс, сложив на груди руки. «Мне много надо пройти, много миль. И я должен спешить». Он взглянул на часы. «Мне надо попасть туда до темноты».
2: «Мне так хочется пойти с вами».
0: Хендрикс начал копаться в ранце.
3: «Зачем тебе это?»
0: «Не стоит. Вот, возьми лучше». Он вытащил несколько банок консервов и протянул их мальчику. «Бери и беги обратно, окей?» Мальчик ничего не ответил.
3: «Послушай, через день-два я буду возвращаться, и если ты будешь здесь, ты сможешь пойти со мной. Договорились?»
2: «Мне хотелось бы сейчас пойти с вами».
3: «Это долгий путь».
2: «Я справлюсь».
0: Хендриксу было о чем подумать. Двое идущих очень приметны. Потом идти придется гораздо медленнее. Но что, если он вынужден будет возвращаться другим путем? Что, если мальчик действительно совсем один? «Хорошо. Идем, малыш». Майор зашагал вперед. Ребенок не отставал, шел молча, прижимая к груди медвежонка.
3: тебя зовут?» — немного погодя спросил Хендрикс.
2: «Дэвид Эдвард Деринг».
3: «Дэвид? Что случилось с твоими родителями?»
2: «Умерли».
3: «Как?»
2: «Взрывом убило».
3: «Когда это произошло?»
2: 6 лет назад».
3: Услышав это, Хендрикс даже приостановился. «И все 6 лет ты был совсем один?»
2: «Нет, здесь были еще люди, но потом они ушли».
3: «И с тех пор ты один?»
2: «Да».
3: Хендрикс посмотрел на мальчика. Странный какой-то ребенок, говорит очень мало, замкнутый. Но они такие и есть, дети, которым удалось выжить. Спокойные, безразличные. Война превратила их в фаталистов. Они ничему не удивляются. Они принимают все как есть. Они уже ни морально, ни физически не ждут чего-то обыкновенного, естественного. Обычаи, привычки, воспитание. Для них этого не существует. Все ушло, остался лишь страшный, горький опыт. «Ты успеваешь за мной?» — спросил Хендрикс.
2: «Да».
3: «Как ты увидел меня?»
2: «Я ждал».
3: «Ждал?» — удивился майор. «Чего же?»
2: «Поймать что-нибудь».
3: «Что значит что-нибудь?»
2: «Что-нибудь, что можно съесть».
3: О. Хендрикс сжал губы. 13-летний мальчишка, питающийся крысами, сусликами, полусгнившими консервами. Один в какой-нибудь зловонной норе под развалинами города. Радиация, когти, русские ракеты, заполонившие небо.
2: «Куда мы идем?» —
3: неожиданно поинтересовался Дэвид. «К русским».
2: «Русские?»
3: «Да, враги. Мы идем к людям, которые начали войну. Они первые сбросили бомбы. Они первые начали». Малыш кивнул. «Я американец», — зачем-то сказал Хендрикс. Малыш молчал. Так они и шли, ребенок и взрослый. Хендрикс чуть впереди, Дэвид, прижимая к груди грязного плюшевого медвежонка, старался не отставать от него. Около 4 часов дня они остановились, чтобы подкрепиться. В нише, образованной бетонными глыбами, майор развел костер. Он надергал травы и набрал немного сухих веток. Позиции русских уже недалеко. Здесь когда-то была плодородная равнина. Сотни акров фруктовых деревьев и виноградников. Сейчас ничего не осталось. Только обуглившиеся пни и горы, цепью вытянувшиеся до самого горизонта. И еще пепел, гонимый ветром и покрывающий толстым ровным слоем черную траву, уцелевшие стены и то, что раньше было дорогой. Хендрикс приготовил кофе и подогрел баранью тушенку. «Держи». Он протянул банку и кусок хлеба Дэвиду. Малыш сидел на корточках у самого огня, словно желая согреть худые белые коленки. Он посмотрел на еду и, качая головой, вернулся майору.
2: «Нет».
3: «Нет? Ты не хочешь есть?»
2: «Нет».
3: Хендрикс пожал плечами. «Может, мальчик-мутант и привык к особой пище? Хотя это не важно. Он же, наверное, питается чем-то, когда голоден. Да, он очень странный, но в этом мире уже все стало таким. Сама жизнь уже не та, что была прежде, и ту жизнь уже не вернуть. Рано или поздно человечеству придется понять это». «Как хочешь», — ответил Хендрикс и, запивая кофе, съел весь хлеб и тушенку. Ел он не спеша, тщательно пережевывая пищу. Покончив с едой, он встал и затоптал костер. Дэвид поднялся вслед за Хендриксом, не сводя с него безжизненных глаз. «Идем дальше, малыш».
2: «Я готов».
3: Они снова двинулись в путь. Хендрикс держал наготове карабин. Русские должны быть где-то рядом. Они должны ждать гонца с ответом на их предложение, но они очень хитрые. От них всегда можно ожидать какой-нибудь гадости. Хендрикс внимательно оглядывался по сторонам. Только мусор, пепел и обугленные деревья. бетонные стены. Но где-то здесь должен быть бункер русских. Глубоко под землей, с торчащим наружу перископом и парой стволов крупнокалиберных пулеметов. Может, есть еще и антенна.
2: Мы скоро.

0: внимательно осматривал в бинокль местность. Не здесь ли они поджидают его, пристально следя за каждым его шагом? По спине пробежали мурашки. Может быть, они уже приготовились стрелять, и так же, как его люди, всегда готовы уничтожить врага. Хендрикс остановился, вытирая с лица пот.
1: Черт!
0: Все это заставляло его нервничать. Ведь его должны ждать. И это меняло ситуацию. Он снова зашагал, крепко сжимая в руках карабин. Дэвид шел следом. Хендрикс беспокойно озирался. Любую секунду это может случиться. Прицельный выстрел из подземного бункера и вспышка белого огня. Он поднял руку и начал описывать ею круги. Все тихо. Справа лежала гряда холмов, увенчанных на вершинах стволами мертвых деревьев. То тут, то там торчащие из пепла рваные куски арматуры, хилые побеги дикого винограда и бесконечная черная трава. Хендрикс рассматривал вершины холмов. Может быть, там? Он медленно направился к гряде. Дэвид молча следовал за ним. Будь он командиром у русских, обязательно бы выставил наверху дозорного. Хотя, конечно, если бы это был его командный пункт, вся бы местность здесь для полной гарантии кишела когтями. Он остановился.
2: «Мы пришли?» —
0: спросил Дэвид. «Почти».
2: «Почему мы тогда остановились?»
0: «Не хочется рисковать». Хендрикс медленно двинулся вперед. Они были теперь у самого подножия холма. С его вершины они видны, как на ладони. Беспокойство майора усилилось. Если Иван наверху, то у них нет шансов. Он снова помахал рукой. «Русские же должны ждать ответа, если только это не западня».

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Держись ко мне поближе, малыш. Майор повернулся к Дэвиду. Не отставай.
2: К вам?
1: Рядом со мной. Мы уже пришли и сейчас не можем рисковать. Давай, малыш.
2: Я буду осторожен.
1: Он так и шел за Хендриксом в нескольких шагах, по-прежнему сжимая в объятиях плюшевого медведя. Ладно, сказал Хендрикс и вновь поднял бинокль. Внезапно он насторожился. Что-то шевельнулось. Неужели показалось? Он внимательно осматривал гряду. Все тихо. Мертво. Никаких признаков жизни. Только стволы деревьев и пепел. И еще крысы. Большие серые крысы, спасшиеся от когтей. Мутанты, строящие свои убежища из слюны и пепла. Получалось нечто сродни гипсу. Адаптация. Он снова устремился вперед. На вершине холма появилась высокая фигура в развивающемся на ветру серо-зеленом плаще. Русский. За ним еще один. Оба подняли ружья и прицелились. Хендрикс замер. Он открыл рот. Солдаты опустились на колени, пытаясь рассмотреть поверхность склона. К ним присоединилась третья фигура, маленькая и в таком же серо-зеленом плаще. Женщина. Она стояла чуть позади. Наконец Хендриксу удалось выйти из оцепенения, и он заорал: «Стойте! Стойте!» Он отчаянно размахивал руками. «Я...» Два выстрела прозвучали почти одновременно. За спиной майор услышал едва различимый хлопок. Неожиданно, сбивая с ног, на него обрушилась тепловая волна. Песок царапал лицо, забивая глаза и нос. Кашляя, он привстал на колени. «Все-таки ловушка. Все кончено. И стоило в такую даль идти. Его пристрелят, как суслика». Солдаты и женщина спускались к нему, медленно съезжая по толстому слою пепла. Хендрикс не двигался. В висках бешено стучала кровь. Неуклюже, морщась от боли, он

0: поднял карабин и прицелился. Казалось, карабин весит 1000 тонн. Он едва удерживал его. Лицо и щеки горели. В воздухе запах гари. Едкое, кислое зловоние. «Не стреляй!» Приближаясь к Хендриксу, крикнул по-английски с сильным акцентом солдат. Они окружили его. «Брось оружие, янки!» Майор был потрясен. Все произошло так быстро. Они поймали его и убили мальчика. Он повернул голову. От Дэвида почти ничего не осталось. Русские с любопытством рассматривали его. Хендрикс сидел, утирая текущую из носа кровь и смахивал с одежды пепел. Он долго тряс головой, пытаясь прийти в себя.
1: «Зачем?» – пробормотал он. «Это же ребенок. Ребенка-то зачем?»
2: «Зачем?»
0: Один из солдат грубо схватил майора и поднял.
2: «Смотри!»
0: Хендрикс закрыл глаза.
2: «Нет, смотри!»
0: Солдат подтолкнул его вперед.
2: «Смотри, только поторопись! У нас мало времени, янки!»
0: Хендрикс взглянул на остатки Дэвида и вздрогнул.
2: «Видишь? Теперь ты понимаешь?»
0: Из исковерканного трупа Дэвида выкатилось маленькое колесико. Кругом валялись какие-то металлические шестеренки, проводки, реле. Русский пнул эту кучу ногой. Оттуда посыпались пружинки, колесики, металлические стержни. Вывалилась полуобугленная пластмассовая плата. Хендрикс, трясясь, наклонился. Верхнюю часть головы, видно, снесло выстрелом. Был отчетливо виден сложный искусственный мозг. Провода, реле, крошечные трубки и переключатели. Тысячи блестящих винтиков.
2: «Робот!» — придерживая Хендрикса, сказал солдат. «Мы наблюдали за вами.
3: Так они действуют. Увязываются за тобой и не отстают. Если они попадают в бункер, то это конец».
0: Хендрикс ничего не понимал.
2: «Пошли! Мы не можем оставаться здесь, это опасно. Их тут сотни!»
0: Его потащили наверх. Женщина первая взобралась на вершину и теперь дожидалась остальных.
1: «Мне нужен командный пункт», — бормотал Хендрикс. «Я пришел, чтобы вести переговоры».
2: «Нет больше командного пункта. Они уничтожили его».
1: «Сейчас поймешь».
0: Они достигли вершины.
2: «Мы — это все, что осталось. 3 человека. Остальные погибли в бункере». «Сюда, вниз!»
0: Женщина открыла люк, отодвинув серую тяжелую крышку.
2: «Давайте!»
0: Майор начал спускаться, солдаты за ним.
1: «Хорошо, что мы заметили тебя», — прохрипел один из них. «А то все могло бы плохо кончиться».
0: Женщина установила крышку люка на место и присоединилась к ним.
4: «Дай мне сигарету», — попросила она Хендрикса. «Я уже и не помню, когда последний раз курила американские сигареты».
0: Хендрикс протянул пачку. Все закурили. В углу крошечной комнаты мерцала лампа. Низкий, укрепленный балками потолок. Все 4 сидели за маленьким деревянным столом. На одном конце стола стояли грязные миски. Сквозь порванную занавеску была видна 2-я комната. Хендрикс видел край пальто, несколько одеял, одежду, висящую на крючке.
1: «Вот здесь мы и были», — произнес сидящий рядом с майором солдат.
0: Он снял каску и пригладил белокурые волосы.
2: «Капрал Руди Максер, поляк. Призван в Советскую армию 2 года назад».
0: Он протянул Хендриксу руку. Хендрикс, слегка поколебавшись, все же пожал протянутую ему руку.
2: «Клаус Эпштейн!»
0: Второй солдат пожал ему руку. Это был маленький смуглый человек, он нервно теребил ухо.
2: «Австриец! Призван бог знает когда, не помню. Нас здесь 3, Руди, я и Тассо».
0: Он указал на женщину.
2: «Так нам удалось спастись. Остальные были в бункере».
1: «И им удалось проникнуть туда?»
0: Эпштейн закурил.
2: «Сначала забрался один, такой же, как тот, что увязался за тобой. Потом другие.
1: Хендрикс насторожился.
5: Такой же?
1: Так они что, разные?
5: Малыш Дэвид. Дэвид, держащий плюшевого медвежонка. Это третья модель. Пожалуй, она наиболее эффективна.
1: А другие? Австриец вытащил из кармана перевязанную веревкой пачку фотографий.
5: На, смотри сам.
1: Хендрикс принялся медленно развязывать веревку.
5: «Теперь ты понимаешь, почему мы хотели начать переговоры», —
1: раздался голос Руди Максера.
5: «Я имею в виду наше командование. Мы узнали об этом неделю назад. Нам стало известно, что ваши когти начали самостоятельно создавать новые образцы и модели роботов. Они становились все более опасными. Там, на подземных заводах, вы предоставили им свободу. Вы позволили им создавать самих себя. В том, что случилось, только ваша вина».
1: Хендрикс рассматривал фотографии. Сделанные в спешке, они были нерезкими. На первых был Дэвид, Дэвид, бредущий по дороге, Дэвид и еще один Дэвид, три Дэвида. Все совершенно одинаковые. У каждого потрепанный плюшевый мишка. Все очень трогательные.
5: «Взгляни на другие», — сказала Тасса.
1: На фотографиях, сделанных с большого расстояния, был высокий раненый солдат, сидящий на обочине дороги с перевязанной рукой, одноногий и с грубым костылем на коленях. Были также снимки с двумя ранеными солдатами, совершенно одинаковыми, стоящими бок о бок.
5: «Первая модель — раненый солдат»,
1: — Клаус протянул руку и взял фотографии.
5: «Когти создавались вами для охоты на людей, для обнаружения их. Сейчас они идут дальше. Они забираются в наши бункера и тоннели. И пока они были просто машинами, металлическими шарами с клешнями и когтями, их можно было легко распознать и уничтожить. По одному их виду становилось ясно, что это роботы-убийцы. Стоило их только увидеть, первая модель уничтожила почти полностью нашу северную группировку», — присоединился к разговору Руди. «Мы слишком поздно поняли. Они приходили, эти раненые солдаты, стучались и просили впустить их. Мы открывали люки. Как только они оказывались внутри, все было кончено. А мы продолжали высматривать машины. Тогда мы думали, что существуют лишь эти роботы», — сказал Клаус. «Никто и не подозревал, что есть другие. Когда мы направляли парламентера, было известно только об одной модели. Первый — раненый солдат. Мы думали, что это все.
1: Ваши укрепления пали...
5: Да, перед третьей моделью, Дэвид и его медвежонок. Эти действуют еще эффективнее», — горько усмехнулся Клаус. «Солдаты жалеют детей. Они пускают их в бункер и пытаются накормить. Мы дорого заплатили за свою жалость. По крайней мере, те, кто был в бункере». «Нам троим просто повезло», — раздался голос Руди. «Когда это случилось, мы с Клаусом были в гостях у Тасса. Это ее убежище».
1: Он обвел вокруг рукой.
5: «Этот маленький подвал. Мы закончили здесь и уже поднимались по лестнице. С гребня мы увидели то, что происходило около бункера. Там еще продолжалось сражение. Кругом кишели Дэвиды. Сотни Дэвидов.
1: Клаус их тогда и сфотографировал». Клаус собрал в пачку и привязал фотографии.
6: «Так везде?» — спросил Хендрикс.
5: «Да».
6: «А как насчет нас?» —
1: он коснулся браслета.
6: «Могут они...»
5: «Ваши браслеты им не помеха. Им все равно. Русские, американцы, поляки, немцы. Им безразлично. Они делают то, чему научены. Они исполнители. Они выслеживают жизнь».
6: «Они реагируют на тепло», — произнес Клаус.
5: «Вы создали их такими. Поначалу их можно было сдержать радиационными браслетами. Сейчас это невозможно. У новых моделей свинцовые оболочки.

0: существуют модели, кроме этих двух?» — спросил Хендрикс.
1: «Мы не знаем», — Клаус указал на стену. На ней висели две металлические пластины с рваными острыми краями. Хендрикс поднялся, чтобы рассмотреть их. Они были сильно покорежены и покрыты вмятинами.
2: «Вон та слева кусок раненого солдата», — сказал Руди. «Нам удалось подстрелить одного. Он направлялся к нашему старому бункеру. Мы уничтожили его так же, как твоего Дэвида».
1: На пластине стояло клеймо 1М. Хендрикс дотронулся до второй пластинки.
0: «Это из Дэвида?»
2: «Да».
1: На пластинке значилось 3М. Клаус, стоя за широкой спиной Хендрикса, произнес:
2: «Видишь, должна быть еще одна модель. Возможно, что от нее отказались. Возможно, она неудачна, но вторая модель должна быть, раз есть первая и третья». «Вам повезло», — сказал Руди. «Дэвид так долго шел за вами и не тронул. Наверное, думал, что вы приведете его в бункер». «Если один из них попадет туда, то все кончено», — сказал Клаус. «Они очень подвижны. За первым следуют другие. Они неумолимы. Машины, созданные с одной единственной целью, с исключительной целью».
1: Он вытер пот с лица.
2: «Мы это видели».
1: Все замолчали.
3: «Янки, угости еще сигаретки», — сказал Тассо. «Они у тебя замечательные. Я уже почти забыл их вкус».

0: небо. Плотные пепельные облака. Уэллс осторожно приподнял крышку люка, давая возможность Хендриксу выглянуть наружу. Руди показывал пальцем куда-то в темноту.
1: «Вон там наши бункера. Не больше полумили отсюда. Только по счастливой случайности нас с Клаусом не оказалось там, когда это произошло. Человеческая слабость. Похоть».
0: «Все остальные наверняка погибли», — раздался тихий голос Клауса. «Все произошло очень быстро. Этим утром Политбюро наконец-то приняло решение. Они известили нас, и мы сразу отправили к вам человека. Пока могли, мы прикрывали его».
1: «Это был Алекс Родривский. Мы оба хорошо знали его. Он ушел около 6 часов утра, солнце только начало подниматься. Около полудня мы с Клаусом получили час отдыха и, выскользнув из бункера, пришли сюда. Нас никто не видел. Здесь раньше было какое-то поселение, несколько домов, улица. Этот подвал — часть большого жилого дома. Мы знали, что Тассо здесь. Мы и раньше приходили сюда, впрочем, не мы одни. Но сегодня была наша очередь».
0: «Вот так мы и уцелели», — сказал Клаус. «Случайность. Здесь сейчас могли бы быть другие. Мы получили то, зачем пришли, выбрались наверх, и вот тогда с гребня увидели их, Дэвидов. И сразу все поняли. Мы уже видели фотографии раненого солдата. Если бы мы сделали хоть шаг, они бы нас обнаружили. Мы замерли, но поздно, и вынуждены были разнести на куски двух Дэвидов, прежде чем смогли вернуться к Тассо.
1: Сотни Дэвидов повсюду, как муравьи.
0: Мы сфотографировали их и спустились в подвал.
1: Когда их мало, с ними еще как-то можно бороться. Мы расторопнее их. Они безжалостны и неумолимы. Они не живые. Им не знакомо чувство страха. Они шли прямо на нас».
0: Майор Хендрикс облокотился на край люка, вглядываясь в темноту. «Это не опасно держать люк открытым?»
1: «Если быть осторожным. Потом, как иначе вы сможете воспользоваться рацией?»
0: Хендрикс аккуратно снял с пояса маленький передатчик и прижал его к уху. Металл был холодным и влажным. Вытащив короткую антенну, он дунул в микрофон. В ответ раздался лишь слабый шум. «Да, пожалуй, вы правы». Но он все еще колебался.
1: «Мы вытащим тебя, если что-нибудь случится», — успокаивал его Клаус.
0: «Спасибо». Хендрикс немного подождал, прижимая передатчик к плечу. «Не правда ли интересно?»
1: «Что?»
0: «Ну, эти роботы. Новые модели, разновидности. И ведь теперь в их власти. Они, наверное, пробрались уже и в наше укрепление. Вот я и думаю, а не присутствуем ли мы при зарождении новых существ? Принципиально новых. Эволюции. Новая раса, идущая на смену человечеству».
1: «После человека уже ничего не будет», — проворчал Руди.
2: «Почему? Может быть, именно сейчас это и происходит. Отмирает человечество и возникает новое общество.
1: Они не раса. Они убийцы. Мы научили их убивать, и это все, что они умеют делать. Это их работа».
0: «Это происходит сейчас. А что будет потом, после того, как закончится война? Может быть, когда уже некого будет убивать, они смогут полностью проявить свои возможности.
1: Вы говорите о них так, будто они живые.
0: А что, разве не так?» Наступило молчание. Потом Руди произнес:
1: «Они машины. Они похожи на людей, но они машины».
0: «Попробуй еще раз, майор», — вмешался Клаус. «Мы не можем долго торчать тут». Крепко сжимая рацию, Хендрикс вызывал командный бункер. Он ждал. Ответа не было. Тишина. Он проверил настройку, все точно.
1: «Скотт!» — сказал он в микрофон. «Ты слышишь меня?»
0: Тишина. Он покрутил ручку усиления и попытался снова. Тщетно. Лишь слабое потрескивание в эфире.
1: «Ничего. Возможно, они слышат меня, но не хотят отвечать. Скажите им, что это крайне важно.
0: Они могут подумать, что вы заставляете меня, и я действую по вашему указанию. попробовал еще раз, кратко пересказывая то, что узнал. Но приемник молчал.
2: «Радиационные поля», — сказал немного погодя Клаус. «Может быть, из-за них нет связи?»
0: Хендрикс отключил рацию.
2: «Бесполезно.
0: Они не отвечают. Радиационные поля, может быть. Или они слышат меня, но не отвечают. Откровенно говоря, если бы меня вызывали из советских окопов и говорили подобное, я бы поступил точно так же. У них нет причин верить всему, что я говорил, но, по крайней мере, они могли это слышать.
1: А может быть, уже слишком поздно».
0: Хендрикс кивнул в ответ.
1: «Нам лучше спуститься вниз», — сказал Руди.
0: Заметно было, что он нервничает.
1: «Зачем напрасно рисковать?»
0: Так они и сделали. Клаус установил крышку люка на место и тщательно затянул болтами. Они прошли на кухню. Там стоял тяжелый спертый воздух.
2: «Неужели им удалось сделать все так быстро?» — с сомнением произнес Хендрикс. «Я вышел в полдень. 10 часов назад. Как это у них получается?»
0: «А им и не надо много времени. Достаточно только одному проникнуть в ноты,
2: и начинается кошмар. Вы же сами знаете, на что способны даже самые маленькие из них. В это же невозможно поверить, пока сам не убедишься. Лезвие, когти...»
0: «Да уж», — ответил майор и чем-то сильно обеспокоенный отошел в сторону. Он стоял, повернувшись к остальным спиной.
1: «В чем дело?» — спросил Руди.
2: «Лунная база. О, боже, если они и туда...»
1: «Лунная база?»
0: Хендрикс обернулся.
2: «Нет, туда им не добраться. Как они могут попасть на Луну? Как? Это невозможно, я не могу в это поверить.
1: Что это, лунная база? До нас доходили всякие слухи, но так, ничего определенного. Вы, кажется, взволнованы, майор».
2: «Мы все получаем с Луны. Там же находится и наше правительство, глубоко под лунной поверхностью. Там все наши люди и промышленность. Благодаря этому мы все еще держимся. Но если им удастся покинуть Землю и достигнуть Луны, то достаточно забраться туда только одному. Он уж позаботится о других. Их сотни, тысячи. Все одинаковые, как муравьи. Если бы вы видели их...»
3: «Совершенный социализм», — сказала Тассо. «Идеальное коммунистическое государство».
0: «Хватит!» — сердито оборвал ее Клаус. «Ну, что будем делать?» Хендрикс нервно вышагивал из угла в угол. В воздухе стоял кисловатый запах пищи и пота. Вскоре Тассо, откинув занавеску, прошла в свою комнату.
3: «Я собираюсь немного поспать», — донесся оттуда ее голос.
0: Руди и Клаус уселись за стол и какое-то время молча сидели, наблюдая за Хендриксом. Потом Клаус произнес:
2: «Майор, тебе решать. Мы не знаем, что там у вас происходит».
0: Хендрикс кивнул.
1: «Самое главное», — Руди глотнул кофе, «то, что хотя сейчас мы в безопасности, все время оставаться здесь мы не можем. У нас мало продуктов.
2: Но если мы выберемся наружу...»
1: «Если мы выберемся отсюда, они уничтожат нас. Ну, или очень вероятно, что уничтожат. Мы не сможем далеко уйти. Сколько до вашего командного пункта, майор?»
0: «Мили 3-4.
1: «Можно попробовать. Нас четверо. Мы можем смотреть во все стороны и не дать им приблизиться. У нас есть ружья, а Тассу я отдам свой пистолет».
0: Руди похлопал по кобуре.
1: «В Красной Армии всегда не хватает сапог, но зато предостаточно оружия. Может быть, один из нас и доберется до бункера. Предпочтительно, чтобы это были вы, майор».
2: «Но что, если они уже там?» — спросил Клаус.
0: Руди пожал плечами.
1: «Ну, тогда мы вернемся сюда».
0: Хендрикс, наконец, перестал ходить.
2: «Какова вероятность, что они уже там?»
1: «Трудно сказать. Думаю, что высокая. Они хорошо организованы, как полчища саранчи. Они должны все время двигаться, и притом быстро. Они полагаются на скорость и неожиданность и не дают времени опомниться».
2: «Понятно», — прошептал Хендрикс.
0: Из другой комнаты послышался голос Тассо.
3: «Майор?»
0: Хендрикс отодвинул занавеску. «Что?» Тассо, лежа на койке, лениво смотрела на него.
4: У вас не осталось сигарет?
0: Хендрикс вошел в комнату и уселся на деревянный табурет, что стоял напротив койки. Он пошарил в карманах. Сигарет не было.
2: Нет.
0: Кончились.
4: Плохо. Очень плохо.
0: Кто вы по национальности, посидев немного, спросил Хендрикс?
4: Русская.
0: Как вы очутились здесь?
4: Здесь?
0: Да, эта местность когда-то была Францией, точнее, Нормандией. Вы пришли из советской армии?
4: Зачем вам это?
0: Так, интересно. Он внимательно рассматривал ее. Молодая, около 20, стройная. Длинные волосы разметались по подушке. Она молча смотрела на него большими темными глазами.
4: О чем вы думаете, майор?
0: Ни о чем. Сколько вам лет?
4: 18.
0: Она продолжала пристально наблюдать за ним. На ней были русские армейские брюки и гимнастерка, все серо-зеленое. Широкий кожаный ремень с патронами, счетчик, медицинский пакет. Вы служите в армии?
4: Нет.
0: Тогда откуда эта форма? Она пожала плечами.
4: Дали.
0: Сколько же вам было, когда вы очутились здесь?
4: 16.
0: Так мало. Глаза ее внезапно сузились.
4: Что вы хотите сказать?
0: Хендрикс потер подбородок.
2: Если бы не война, ваша жизнь могла бы быть совсем иной. 16 лет, боже. Из 16 лет выносить все это...
4: Надо было выжить.
2: Да это я так.
4: Ваша жизнь тоже могла бы быть совсем иной,
0: тихо произнесла Тассо. Она нагнулась и развязала шнурок на ботинке, затем сбросила ботинок на пол.
4: Майор, выйдите, пожалуйста. Я хотела бы немного поспать.
0: Похоже, трудно будет разместиться здесь вчетвером. Здесь ведь только две комнаты.
4: Да.
0: Интересно, каким этот подвал раньше был? Может быть, в нем есть еще помещение, где-нибудь под обломками?
4: Может быть, не знаю.
0: Тассо ослабил ремень на поясе и, устроившись поудобнее на койке, расстегнула гимнастерку.
4: Вы абсолютно уверены, что сигарет больше нет?
0: У меня была только одна пачка.
4: Жаль. Но, может быть, если нам повезет, и мы доберемся до вашего бункера, мы найдем еще.
0: Второй ботинок упал на пол. Тассо потянулась к выключателю.
4: Спокойной ночи.
0: Вы собираетесь спать?
4: Совершенно верно.
5: Модель для сборки. On Energy.

0: комнате стало темно. Хендрикс поднялся и, откинув занавеску, вернулся на кухню. И оцепенел. Руди стоял у стены. Лицо его было мертвенно-бледным. Он то открывал, то закрывал рот, не произнося ни звука. Перед ним стоял Клаус, уперев ему в живот дуло пистолета. Оба словно застыли. Клаус, крепко сжимая пистолет, предельно собранный. Руди, бледный и онемевший, распластанный по стене. «Что?» — начал было Хендрикс, но Клаус остановил его. «Спокойнее, майор, иди сюда и вытащи свой пистолет». Хендрикс вытащил оружие. «Что происходит?»
1: «Сюда, майор, поторопись», — сказал Клаус, не спуская глаз с Руди.
0: Руди зашевелился и опустил руки. Облизывая губы, он повернулся к Хендриксу. Белки его глаз ярко светились. Капельки пота катились по щекам. Он, не отрываясь, смотрел на Хендрикса, потом слабым, едва слышимым, хриплым голосом произнес:
2: «Майор, он сошел с ума. Остановите его».
0: «Да черт возьми, что здесь происходит?» – требовал объяснения Хендрикс. Не опуская пистолета, Клаус ответил:
1: «Майор, помнишь наш разговор о трех моделях? Мы знали о первой и третьей, но ничего не знали о второй. По крайней мере, пока не знали».
0: Пальцы Клауса еще крепче сжали рукоятку пистолета.
1: «Но теперь мы знаем!»
0: Он нажал на курок. Полыхнуло белое пламя.
1: «Майор, вот она!»
0: Отшвырнув занавеску, на кухню ворвалась Тассо.
1: «Клаус, что ты сделал?»
0: Клаус отвернулся от медленно сползающего по стене почерневшего тела.
1: «Вторая модель, Тассо! Теперь мы знаем! Опасность меньше, я...»
0: Тассо смотрела на останки Руди, на дымящиеся куски мяса и клочья одежды.
3: «Ты убил его?»
1: «Его? Робота ты имеешь в виду? Да, я давно следил за ним. У меня было предчувствие, но не было уверенности. Но сегодня...»
0: Он нервно тер рукоятку пистолета.
1: «Нам повезло. Вы что, не понимаете? Еще час, и эта штуковина могла бы...»
3: «Ты, значит, уверен?»
0: Тассо оттолкнула его и склонилась над трупом. Лицо ее выражало озабоченность.
3: «Майор, взгляните сами. Кости. Мясо».
0: Хендрикс присел рядом. То, что лежало на полу, без сомнения, принадлежало человеку. Обожженная плоть, обуглившиеся кости, сухожилия, кишки, кровь.
3: «Никаких колесиков», —
0: поднимаясь, спокойно сказала Тассо.
3: «Ни колесиков, ни винтиков, ни металлических деталек, ничего. Нет когтей, нет второй модели».
0: Она сложила на груди руки.
3: «Тебе придется постараться и объяснить нам это».
0: Клаус, белый как мел, сел за стол. Сжав руками голову, он начал раскачиваться.
3: «Перестань!»
0: Тассо вцепилась в него.
3: «Почему ты сделал это? Зачем ты убил его?»
0: «Страх. Он испугался», — вмешался Хендрикс. «Все происходящее давит на нас».
3: «Может быть».
0: «А что вы думаете, Тассо?»
3: «Я думаю, что у него могла быть причина для убийства Руди. Причем веская причина».
0: «Какая?»
3: «Возможно, Руди кое-что узнал».
0: Хендрикс всматривался в бледное женское лицо.
1: «О чем?»
3: «О нем. О Клаусе».
0: Клаус резко поднял голову.
1: «Майор, понимаешь, на что она намекает? Она думает, что это я вторая модель. Ты что, не видишь? Она хочет убедить тебя в том, что я убил его нарочно, что я...»
3: «Почему же тогда ты убил его?» — спросила Тассо.
1: «Я уже сказал вам».
0: Клаус устало покачал головой.
1: «Я думал, что он робот. Думал, что обнаружил вторую модель».
3: «Но почему?»
1: «Я следил за ним. Я подозревал».
3: «Почему?»
1: «Мне показалось, что я заметил и услышал нечто странное. Я думал, что...»
0: Он замолчал. «Продолжай».
1: «Мы сидели за столом и играли в карты. Мы были в той комнате. Было очень тихо, и вдруг я услышал, как в нем что-то прожужжало».
0: Все молчали.
3: «Вы верите этому?» —
0: спросил Хендрикса Тассо. «Да».
3: «А я нет. Я думаю, что у него была причина убить Руди.
0: Тассо коснулась стоящего в углу карабина.
3: «Майор!»
0: «Нет!» — Хендрикс покачал головой. «Давайте остановимся. Одного трупа достаточно. Мы так же напуганы, как и он. Если мы сейчас убьем его, то сделаем то же, что он сделал с Руди». Клаус с благодарностью посмотрел на него.
1: «Спасибо. Я испугался. Сейчас с ней происходит то же самое, и она хочет убить меня».
0: «Хватит убийств». Хендрикс подошел к лестнице. «Я выберусь наверх и попробую связаться с моими людьми еще раз. Если это не удастся, завтра утром мы отправимся туда». Клаус вскочил вслед за ним.
1: «Я иду с тобой!»

0: холодный ночной воздух. Остывает земля. Клаус глубоко вздохнул. Он стоял, широко расставив ноги, держа наготове ружье, вслушиваясь и вглядываясь в темноту. Хендрикс скрючился возле люка, настраивая передатчик.
1: «Ну как?»
0: – неутерпев спросил Клаус. «Пока ничего».
1: «Давай, майор, пробуй! Расскажи им!»
0: Хендрикс старался, но тщетно. В конце концов он убрал антенну. «Бесполезно. Они не слышат меня. Или слышат, но не отвечают, или...»
1: «Или их уже нет в живых!»
0: «Я еще раз попробую». Он вытащил антенну. «Скотт, ты слышишь меня? Ответь!» Он слушал. Только атмосферные шумы. И вдруг очень слабо. «Это Скотт». Пальцы майора сжали передатчик. «Скотт, это ты?» «Это Скотт». Клаус присел рядом.
1: «Ну?»
0: «Скотт, слушай, вы все поняли о когтях, о роботах? Вы слышали меня, Скотт?»
2: «Да».
0: Очень тихо, почти не слышно. Хендрикс едва разобрал. «Как в бункере? Все в порядке?»
2: «Все в полном порядке».
0: «Они не пытались прорваться внутрь?» Голос стал еще тише.
2: «Нет».
0: Хендрикс повернулся к Клаусу. «Там все спокойно».
1: «Их атаковали?»
0: «Нет». Хендрикс еще крепче прижал передатчик к уху.
1: «Скотт, я почти не слышу тебя! На лунной базе знают о случившемся? Вы сообщили им? Они готовы?»
0: Ответа не было.
1: «Скотт, ты слышишь меня?»
0: Молчание. Хендрикс устало вздохнул.
1: «Все».
0: Они смотрели друг на друга. Оба молчали. Потом Клаус спросил:
1: «Ты уверен, что это был голос твоего человека?»
0: Голос был слишком слабым.
1: «Значит, уверенности нет?»
0: «Нет».
1: «Тогда это мог быть и...»
0: «Я не знаю. Сейчас я ни в чем не уверен. Давай вернемся вниз». Они спустились в душный подвал. Тасса ждала их.
1: «Удачно?» — спросила она.
0: Ей не ответили.
1: «Ну?» — сказал наконец Клаус. «Что ты думаешь, майор? Ваш это человек или нет?»
0: «Я не знаю».
1: «Ну, значит, это нам ничего не дает».
0: Хендрикс, сжав челюстью, уставился на пол. «Чтобы узнать, мы должны отправиться туда».
1: «Да, так или иначе, на продуктов нам хватит только на несколько недель. И потом мы вынуждены будем убраться отсюда».
0: «Наверное, это так».
1: «Что случилось?» — не унималась Тасса. «Вы узнали что-нибудь? В чем дело?»
0: «Это мог быть один из моих людей», — тихо сказал Хендрикс. «А мог быть и один из них. Но оставаясь здесь, мы этого никогда не узнаем». Он посмотрел на часы и сказал: «Давайте-ка ложиться спать. Нам необходим отдых. Завтра рано вставать».
1: «Рано?»
0: «Да. Шанс прорваться у нас будет ранним утром».

0: Утро выдалось свежим и ясным. Майор Хендрикс осматривал в полевой бинокль окрестности.
1: «Видно что-нибудь?» — спросил Клаус.
0: «Нет».
1: «А наши бункера?»
0: «Я не знаю, куда смотреть».
1: «Подожди».
0: Клаус взял бинокль. Он долго и молча смотрел. Из люка вылезла Тасса.
2: «Ну что?»
0: «Ничего». Клаус вернул бинокль Хендриксу.
1: «Их не видно. Идем, не будем задерживаться».
0: Они начали спускаться с холма, скользя по мягкому пеплу. На плоском камне мелькнула ящерица. Они остановились.
1: «Что это было?» –
0: прошептал Клаус. «Ящерица». Животное быстро бежало по пеплу, совершенно неразличимое на сером фоне.
1: «Идеальная адаптация», – произнес Клаус. «Доказывает, что мы были правы. Лысенко, я имею в виду».
0: Они достигли подножья холма и остановились, прижавшись друг к другу.
3: «Пошли, немного погодя», — сказал Хендрикс. «Нам предстоит долгий путь».

Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение.

0: Хендрикс шел сначала чуть впереди, потом его догнал Клаус. Тасса шла последней, держа наготове пистолет.
1: «Майор, хочу спросить тебя», — начал Клаус. «Как ты столкнулся с Дэвидом? Ну, с тем самым?»
0: «По дороге встретил, направляясь к вам в каких-то развалинах».
1: «Что он говорил?»
0: «Немного. Сказал только, что он один, и все».
1: «Он разговаривал как человек? Ты ведь ничего не заподозрил?»
0: «Он говорил очень мало, я не заметил ничего особенного».
1: «Да, машины уже так похожи на людей, что невозможно отличить, где робот, а где человек.
0: Почти живые. Интересно, чем же это кончится?»
1: «Роботы делают лишь то, чему вы, янки, научили их», — сказала Тасса. «Они охотятся на людей. Они забирают у человека жизнь».
0: Хендрикс внимательно посмотрел на Клауса. «Чему вы спрашиваете? Что вы хотите узнать?»
1: «Ничего», — ответил Клаус. «Клаус думает, что вы вторая модель», — спокойно отозвалась за их спинами Тассо. «Теперь он не спустит с вас глаз».
0: Клаус покраснел.
1: «А почему бы и нет? Мы послали человека к Янке, и вот появился он. Может, он думал, что найдет здесь чем поживиться?»
0: Хендрикс рассмеялся. «Я пришел из расположения американских войск. Там-то уж точно было бы где разгуляться».
1: «Но, может быть, советские окопы — это последнее, что оставалось? Может быть, ты...»
0: «Ваши укрепления уже были уничтожены. Уничтожены еще до того, как я покинул бункер. Не забывайте про это». Тасса догнала их.
1: «Это ничего не доказывает, майор».
0: «Как это?»
1: «Похоже, что между различными типами роботов отсутствует какое-либо взаимодействие. Они выпускаются каждый на своем заводе и, кажется, действуют независимо друг от друга. Вы могли отправиться в сторону советских войск, ничего не зная о деятельности других и даже не зная, как они выглядят».
0: «Откуда вы столько знаете?» — спросил Хендрикс.
1: «Я видел их. Я видел их действия».
2: «Знаю, что ты довольно много», — сказал Клаус. «Но видела на самом деле очень мало. Странно».
0: Тасса засмеялась.
1: «Теперь ты и меня подозреваешь».
2: «Ладно, забудем об этом», — сказал Хендрикс.
0: Какое-то время они шли молча.
1: «Мы что, собираемся все время идти пешком?» —
0: немного погодя спросила Тасса.
1: «Я не привыкла так много ходить».
0: Она смотрела по сторонам, кругом, куда ни глянь, пепел.
1: «Мрачно-то как?»
2: «Так будет всю дорогу», — ответил Клаус.
1: «Иногда я жалею, что тебя не было в том бункере, когда началась эта резня».
2: «Ну, не я, так кто-нибудь другой был бы на моем месте», — пробормотал Клаус.
0: Тасса засмеялась и засунула руки в карман.
1: «Да уж, наверное».
0: Они продолжали идти, внимательно наблюдая за широкой, усыпанной безмолвным пеплом равниной. Солнце уже садилось. Хендрикс вышел немного вперед, рукой показывая своим спутникам, чтобы те остановились. Клаус присел на корточки, уперев приклад винтовки в землю. Тасса, тяжело вздохнув, уселась на кусок бетонной плиты.
1: «Приятно отдохнуть».
2: «Тише ты!» — оборвал ее Клаус.
0: Хендрикс забрался на вершину холма. Того самого холма, на который за день до этого поднимался русский солдат. Хендрикс быстро опустился на землю, лег и поднес к глазам бинокль. Он смотрел и ничего не видел. Только пепел и редкие уцелевшие деревья. Но там, менее чем в 50 ярдах, должен быть вход в командный бункер. Бункер, который еще совсем недавно служил ему надежным убежищем. Хендрикс смотрел, затаив дыхание. Никаких признаков жизни. Ничего. К нему подполз Клаус.
1: «Где бункер?»
0: «Там», — ответил Хендрикс и передал Клаусу бинокль. Тучи пепла заволокли вечернее небо. На мир опускались сумерки. До наступления темноты оставалось еще около 2 часов. А может быть и меньше.
1: «Я не вижу», — прошептал Клаус.
3: «Вон там, видите, дерево. Потом пень. Около груды кирпичей, а справа вход».
1: «Я вынужден верить на слово».
3: «Вы и Тассу прикроете меня. Отсюда вам все будет отлично видно».
1: «Ты пойдешь один?»
3: «С браслетом я буду в безопасности. Вокруг бункера полно когтей, они прячутся в пепле, как крабы. Без браслетов вам там нечего делать».
1: «Возможно, ты и прав».
3: «Я приду очень медленно. Как только я буду знать наверняка...
1: Если они уже в бункере, тебе не удастся выбраться оттуда.
3: Что вы предлагаете? Клаус задумался.
1: Не знаю. Хорошо бы их как-нибудь выманить наверх, так, чтобы мы смогли посмотреть.
3: Хендрикс снял с ремня передатчик и вытащил антенну. Ну что ж, попробуем. Клаус посигналил Тассу, и она вскоре присоединилась к ним.
1: «Он идет один», — сказал Клаус. «Мы прикрываем его. Как только ты увидишь, что он возвращается, стреляй, не раздумывая. Они не заставят себя ждать».
4: «Ты не очень-то оптимистичен», — ответила Тассу.
1: «Верно».
3: Хендрикс тщательно проверил карабин. «Будем надеяться, что все обойдется».
1: «Ты не видел их, майор? Сотни! Все одинаковые, ползучие, как муравьи».
3: «Ладно», — сказал Хендрикс, и, взяв в одну руку карабин, в другую передатчик, поднялся. «Пожелайте мне удачи». Клаус протянул руку.
1: «Не спускайся в бункер, пока не будешь уверен. Говори с ними сверху, пусть они покажутся».
3: «Хорошо. Пошел». Минуты позднее он уже подходил к куче кирпичей, что громоздились возле пня. Он шел очень медленно и осторожно. Было тихо. Майор поднял передатчик, включил его. «Скотт, ты слышишь меня?» Тишина. «Скотт, это я, Хендрикс. Ты слышишь меня? Я около бункера. Вы можете видеть меня в смотровую щель».
0: Он слушал, крепко сжимая передатчик. Ни звука. Потом двинулся дальше. Из пепла вылез коготь и устремился к нему, затем куда-то исчез. Но появился второй, побольше, тот, что с выпуклыми линзами. Он подобрался почти вплотную, внимательно рассмотрел Хендрикса и после этого, чуть приотстав, начал почтительно сопровождать его. Вскоре к нему присоединился еще один. Хендрикс остановился. Роботы замерли тоже. Он был у цели. Почти у самых ступеней, ведущих в бункер.
1: «Скотт, ты слышишь меня? Я стою прямо над вами, наверху. Вы видите меня?»
0: Он ждал, держа наготове карабин и плотно прижав к уху передатчик. Время шло. Он напряженно вслушивался, но слышал лишь слабое потрескивание атмосферы. Затем очень тихо донесся металлический голос. «Это Скотт». Голос был совершенно неопределенным, спокойный, безразличный. Хендрикс не мог узнать его.
1: «Скотт, слушай меня. Я наверху, прямо над вами, у самого входа».
5: «Да».
1: «Вы видите меня?»
5: «Да».
1: «В смотровую щель?»
5: «Да».
0: Хендрикс думал. Когти, окружив его, спокойно ждали.
1: «В бункере все в порядке? Ничего не произошло?»
5: «Все в порядке».
1: «Скотт, поднимись наверх. Я хотел бы взглянуть на тебя».
0: Хендрикс затаил дыхание.
1: «Скотт, ты слышишь? Я хочу поговорить с тобой».
5: «Спускайтесь, сэр».
1: «Лейтенант, я приказываю вам подняться ко мне».
0: Молчать.
1: «Ну так что?»
0: Майор слушал. Ответа не было.
1: «Я приказываю вам, лейтенант».
5: «Спускайтесь.
1: Дай мне поговорить с Леоне».
0: Наступила долгая пауза. Потом раздался голос. Резкий, тонкий, металлический. Такой же точно, как и первый.
5: «Это Леоне»,
1: говорит майор Хендрикс. «Я наверху, входа в бункер. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас поднялся ко мне».
5: «Спускайтесь».
1: «Леоне, это приказ».
0: Молчание. Хендрикс опустил передатчик и осмотрелся. Вход был прямо перед ним, почти у самых ног. Он убрал антенну и пристегнул передатчик к поясу. Крепко сжав руками карабин, он осторожно двинулся вперед, останавливаясь после каждого шага.
2: если только они видят его. На мгновение он закрыл глаза. Затем поставил ногу на первую ступеньку лестницы. Навстречу ему поднимались два Дэвида с одинаковыми, лишенными всякого выражения лицами. Он выстрелил и разнес их вдребезги. За ними поднималось еще несколько. Все совершенно одинаковые. Хендрикс резко повернулся и побежал назад, к холму. Оттуда с вершины стреляли Клаус и Тассо. Маленькие когти, блестящие металлические шары, ловко передвигаясь, уже устремились к ним. Но у него не было времени думать об этом. Он опустился на колено и, прижав карабин к щеке, прицелился. Дэвиды появлялись целыми группами, крепко прижимая к себе плюшевых медвежат. Их худые узловатые ноги подгибались, когда они выбирались по ступенькам наверх. Хендрикс выстрелил в самую гущу. В разные стороны полетели колесики, пружинки. Майор выстрелил еще раз.

0: Из бункера, покачиваясь, вылезла высокая неуклюжая фигура. Хендрик замер, поражен. Человек, солдат, на одной ноге с костылем.
1: «Майор!» —
0: донесся голос Тассо, и снова выстрел. Огромная фигура направилась к Хендриксу. Вокруг нее толпились Дэвиды. Хендрикс пришел в себя. Первая модель — раненый солдат. Он прицелился и выстрелил. Солдат развалился на куски. Посыпались какие-то металлические детали, реле. Дэвидов становилось все больше и больше. Хендрикс медленно отступал, пятясь и непрерывно стреляя. Клаус тоже продолжал вести огонь. К нему на вершину холма по склону забирались когти. Склон кишел ими. Тассо оставила Клауса и сейчас отходила вправо от холма. Перед Хендриксом неожиданно возник Дэвид. Маленькое белое лицо, каштановые свисающие на глаза волосы. Он ловко нагнулся и развел в стороны руки. Плюшевый медвежонок вывалился и запрыгал по земле. Майор выстрелил. И медвежонок, и Дэвид исчезли. Майор горько усмехнулся. Это так походило на сон.
1: «Сюда, наверх!» —
0: раздался голос Тассо. Хендрикс поспешил к ней. Тассо укрылась за бетонными глыбами, обломками какого-то здания.
1: «Спасибо!»
0: — он присоединился к ней, почти задыхаясь. Она помогла ему взобраться и стала что-то отстегивать у себя на поясе.
1: «Закройте глаза!»
0: Она сняла с ремня нечто напоминающее шар и открутила от него какой-то колпачок.
1: «Закройте глаза и пригнитесь!»
0: Она швырнула гранату. Та, описав в полете дугу, упала и покатилась, подпрыгивая ко входу в бункер. Около груды кирпичей в нерешительности стояли два раненых солдата. Из бункера появлялись все новые и новые Дэвиды. Один из раненых солдат подошел к гранате и, неуклюже нагнувшись, попытался схватить ее. Граната взорвалась. Взрывная волна подбросила Хендрикса и швырнула лицом в пепел. Его обдало жаром. Он смутно видел, как Тассо, прячась за бетонной стеной, невозмутимо и методично расстреливает Дэвидов, появляющихся из плотной пелены белого огня. Позади, на склоне, Клаус сражался с когтями, взявшими его в кольцо. Он непрерывно стрелял, стараясь вырваться.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Из облака пепла возник Дэвид. Она уничтожила его выстрелом. Больше роботов не появлялось.
1: «Но Клаус, как же он?»
0: Хендрикс остановился, едва держась на ногах.
1: «Он... Идемте же!»
0: Они уходили все дальше и дальше от бункера. Несколько мелких когтей преследовали их какое-то время, но затем отстали. Наконец Тассо остановилась.
2: «Пожалуй, теперь можно немного передохнуть».
0: Хендрикс тяжело опустился на кучу обломков. Он тяжело дышал.
1: «Мы бросили Клауса».
0: Тассо молчала. Она вставила новую обойму взрывных патронов в пистолет.
1: Хендрикс ничего не понимал. «Так ты что, умышленно сделала это?»
0: Тассо пристально всматривалась в окружающие груды камней и мусора, словно высматривая кого-то.
1: «Что происходит?» – раздраженно спросил Хендрикс. «Чего ты ищешь?»
0: Он качал головой, пытаясь понять. Что она делает? Чего ждет? Сам он ничего не видел, только пепел, пепел и еще одинокие голые стволы деревьев.
1: «Что?»
0: Тассо остановила его.
1: «Помолчите вы!»
0: Глаза ее сузились. Она резко вскинула пистолет. Хендрикс обернулся, проследив за ее взглядом. Там, где они только что прошли, появился человек. Он шел очень медленно и осторожно, хромал. Одежда на нем была изорвана. Он неуверенно приближался к ним, изредка останавливаясь, чтобы набраться сил. В какой-то момент он чуть не упал, едва удержался и некоторое время стоял, переводя дыхание. Затем снова начал двигаться. Это был Клаус. Хендрикс вскочил.
1: «Клаус, какого черта ты...»
0: Тассо выстрелила. Хендрикс отпрянул. Раздался еще выстрел. Белая молния ударила Клауса в грудь. Он взорвался, и в разные стороны полетели колесики и шестеренки. Какое-то мгновение он еще шел, затем закачался и рухнул на землю, широко раскинув руки. Потом все стихло. Тассо повернулась к Хендриксу.
2: «Теперь понятно, почему он убил Руди?»
0: Хендрикс снова устало опустился на кучу мусора. Он качал головой. Он был подавлен.
2: «Ну что, майор?» – допытывалась Тассо. «Ты понял?»
0: Хендрикс не отвечал. Происходящее стало ускользать от него быстрее и быстрее. Он проваливался в темноту.

0: Филипп Дик. Вторая модель. Продолжение. Майор очнулся и открыл глаза. Все тело ломило. Он попытался сесть. Руку и плечо пронзила острая боль. Он судорожно вздохнул. «Лежите, майор», — остановила его Тассо. Она склонилась над ним, касаясь холодной рукой его лба. Была ночь. Сквозь плотные тучи пепла мерцали редкие звезды. Хендрикс лежал, стиснув зубы. Тассо спокойно наблюдала за ним. Она развела костер из хвороста и сухой черной травы. Язычки пламени, шипя, облизывали металлический котелок, подвешенный над костром. Все было тихо. Густая неподвижная тьма окружала их. «Значит, это и есть вторая модель», — пробормотал Хендрикс.
1: «Я давно подозревала это».
0: «Почему же вы его раньше не уничтожили?»
1: «Вы сдерживали меня».
0: Тассо заглянула в котелок.
1: «Ладно, сейчас будет кофе».
0: Она отодвинулась от огня и присела возле Хендрикса, потом начала внимательно осматривая и разбирать пистолет.
1: «Отличное оружие. Супер».
0: «Что с ними?» «Я имею в виду когти», — спросил Хендрикс.
1: «Взрыв гранаты вывел большинство из строя. Они очень хрупкие. Я думаю, из-за высокой степени сложности».
0: «Дэвиды тоже?»
1: «Да,

0: Откуда она взялась у вас? Тассо пожала плечами.
1: Мы недавно создали ее. Вам не следует недооценивать наш технический потенциал, майор. Как видите, она спасла нам жизнь.
0: Это точно. Тассо вытянула ноги поближе к костру.
1: Меня удивило то, что вы, кажется, так ничего и не поняли после того, как он убил Руди. Почему вы думали, что...
0: Я уже говорил. Мне казалось, что он напуган.
1: Неужели? Знаете, майор, сначала какое-то время я подозревала вас. Вы не дали мне убить его, и я думала, что вы его защищаете.
0: Она засмеялась. «Мы в безопасности здесь», — прохрипел Хендрикс.
1: «Ну, пока да. Во всяком случае, пока они не получат подкрепление».
0: Тассо начала протирать какой-то тряпкой части пистолета. Покончив с этим, она установила на место затвор и, проведя пальцем по стволу, поставила пистолет на предохранитель. «Нам повезло», — пробормотал Хендрикс.
1: «Да, повезло».
0: «Спасибо, что вытащили меня». Тассо не ответила. Она смотрела на него, и в ее глазах плясали огоньки костра. Хендрикс ощупал руку. Он не мог пошевелить пальцами. Казалось, что онемел весь бок. Там внутри была тупая, ноющая боль.
1: «Как вы себя чувствуете?» — спросила Тассо.
0: «Что-то с рукой».
1: «Еще что-нибудь?»
0: «Внутри все болит».
1: «Я просила вас пригнуться».
0: Хендрикс молчал. Он смотрел, как Тассо наливает в плоскую алюминиевую миску кофе из котелка.
1: «Держите, майор».
0: Она протянула ему миску.
1: «Спасибо».
0: Он слегка приподнялся. Глотать было очень больно. Его буквально выворачивало, и он вернул миску.
1: «Больше не могу».
0: Тассо выпила остальное. Время шло. По темному небу плыли серые тучи. Хендрикс отдыхал, стараясь ни о чем не думать. Спустя какое-то время он почувствовал, что над ним склонилась Тассо и смотрит на него.
1: «Что?» –
0: прошептал он.
1: «Вам лучше?»
0: «Немного».
1: «Хорошо. Вы же знаете, майор, не утащи я вас оттуда, вы были бы сейчас мертвы, как Руди».
0: «Да».
1: «Вы хотите знать, почему я вытащила вас? Ведь могла и бросить, оставить там».
0: «И почему же вы не сделали этого?»
1: «Потому что мы должны убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше».
0: Тассо поворошила палкой угольки.
1: «Человек не выживет здесь. Когда к ним прибудет подкрепление, у нас не останется ни единого шанса. Я обдумала все, пока вы были без сознания. Возможно, у нас есть часа три».
0: «И вы намерены сделать это с моей помощью?»
1: «Совершенно верно. Я думаю, что вы можете вытащить нас отсюда».
0: «Почему я?»
1: «Потому что я не знаю иного пути».
0: Глаза ее ярко сияли.
1: «Если вы не сможете, через три часа они убьют нас. Ничего другого я не вижу. Ну, майор, надо что-то делать. Я ждала всю ночь. Пока вы были без сознания, я сидела здесь, сидела и ждала. Скоро рассвет. Ночь на исходе».
0: Хендрикс задумался. «Любопытно», — наконец произнес он.
1: «Любопытно?»
0: «Да. Ваша странная уверенность, что я могу спасти нас. Хотелось бы мне знать, как вы это себе представляете».
1: «Вы можете доставить нас на лунную базу?»
0: «На лунную базу? Как?»
1: «Должен же быть способ».
0: Хендрикс покачал головой. «Если он даже и есть, то мне неизвестен». Тассо молчала. На какое-то мгновение ее уверенный взгляд дрогнул. Она кивнула и, отвернувшись, устало поднялась.
1: «Еще кофе, майор?»
0: «Нет».
1: «Как хотите».
0: Тассо пила молча. Хендрикс не видел ее лица. Он снова улегся на землю и, пытаясь сосредоточиться, глубоко задумался. Думать было тяжело. Голова раскалывалась от боли, он еще не совсем пришел в себя. «А вообще-то», — неожиданно начал он.
1: «Что?»
0: «Сколько еще до рассвета?»
1: Часа два, солнце уже скоро взойдет.
2: Где-то неподалеку отсюда должен быть корабль. Я никогда не видел его, но знаю, что он существует.
1: Что за корабль?
2: Резко спросила Тасса. Небольшой космический крейсер.
1: Мы сможем на нем добраться до лунной базы?
2: Он для того и предназначен, на случай крайней опасности. Хендрикс потер лоб.
1: Что случилось?
2: Голова. Кошмарная боль. Я не могу сосредоточиться. Это граната.
1: Корабль где-то рядом?
2: Тасса подошла к нему и присела на корточки.
1: Далеко отсюда? Где?
2: Я стараюсь вспомнить. Она вцепилась в его руку.
1: Рядом?
2: Она проявляла нетерпение.
1: Где это может быть? Может, под землей?
2: Точно. В подземном хранилище.
1: Как мы найдем его? Это место как-нибудь отмечено?
2: Хендрикс задумался. Нет. Никаких отметок. Никаких кодовых знаков.
1: А как же...
2: Там что-то есть.
1: Что?
2: Хендрикс не ответил. В мерцающем свете костра глаза его казались мутными и пустыми. Тасса еще крепче вцепилась в него.
1: Что есть? Что?
2: Я не могу вспомнить. Дай мне отдохнуть.
1: Хорошо.
2: Она отпустила его и поднялась. Хендрикс вытянулся на земле и закрыл глаза. Тасса отошла в сторону. Она отшвырнула камень, попавший под ноги, и, запрокинув голову, уставилась на небо. Уже отступала чернота ночи. Приближалось утро. Тасса, крепко сжимая пистолет, обходила костер. На земле, закрыв глаза, неподвижно лежал майор Хендрикс. Сероватая мгла от земли поднималась все выше и выше. Проступили очертания пейзажа. Во все стороны простирались запорошенные пеплом поля. Пепел да обломки зданий. То тут, то там торчали уцелевшие стены, бетонные глыбы, черные стволы деревьев. Воздух был холодным и колючим. Откуда-то издалека подавала голос птица. Хендрикс пошевелился и открыл глаза.
3: Заря? Уже?
1: Да.
2: Он немного приподнялся.
3: Вы хотели что-то узнать. Вы о чем-то спрашивали меня.
1: Вы вспомнили?
3: Да.
1: Что же это?
2: Она вся напряглась.
1: Что?
3: Колодец. Разрушенный колодец. Хранилище под ним.
1: Колодец.
2: Тасса расслабилась.
1: Тогда нам остается только найти его.
2: Она взглянула на часы.
1: У нас есть еще час, майор. Успеем?
2: Дайте мне руку, попросил Хендрикс. Тасса отложила пистолет и помогла Хендриксу подняться.
1: Вам будет трудно.
3: Да, пожалуй.
2: Майор сжал губы. Не думаю, что мы далеко уйдем. Они пошли. Холодное утреннее солнце уже бросало первые лучи, озаряя плоскую выжженную землю. Несколько птиц высоко в небе медленно описывали круги.
3: «Видно что-нибудь?» — спросил Хендрикс. «Когти?»
1: «Пока нет. Нет».
2: Они миновали руины какого-то здания, перелезая через кучу мусора и кирпича. Бетонный фундамент, разбегающиеся крысы. Тасса в испуге отпрянула от них.
3: «Здесь когда-то был городок», — заметил Хендрикс. «Так, провинция. Это была страна виноградников».
2: Они шли по обильно поросшей сорняками вымершей улице. Мостовая была покрыта трещинами. Справа невдалеке торчала кирпичная труба. «Осторожней», — предупредил Хендрикс.
0: Перед ними зияла дыра, похожая на развороченный подвал. Покореженная арматура, металлические трубы. Они прошли мимо уцелевшей стены дома, мимо лежащей на боку ванны. Ломанный стул, алюминиевые ложки, осколки фарфора. Посредине улицы зиял провал, заполненный соломой, всяческим хламом и костями.
3: «Где-то здесь», — прошептал Хендрикс.
1: «Сюда?»
3: «Да, направо». Они прошли мимо разбитого танка. Счетчик на поясе Хендрикса зловеще запищал. Рядом с танком лежал похожий на мумию труп с открытым ртом. За дорогой тянулось ровное поле. Камни, сорняки, битое стекло.
1: «Там», —
3: указал Хендрикс. Среди мусора высился каменный колодец с осевшими разбитыми стенками. Поперек него лежало несколько досок. Хендрикс нерешительно подошел к колодцу. Та сошла следом.
1: «Вы уверены?» — спросила она. «Это не очень похоже на то, что мы ищем».
3: «Уверен». Хендрикс, стиснув зубы, устало опустился на край колодца. Он тяжело дышал.
1: «Это было сделано на случай крайней опасности. Например, захват бункера. Корабль предназначен для эвакуации старшего офицера». «И этот старший офицер вы?»
3: «Да».
1: «Но где он? Здесь?»
3: «Мы стоим над ним». Хендрикс провел рукой по каменной стене. «Кодовый замок отвечает только мне и никому больше. Это мой корабль». Раздался резкий щелчок, и вскоре из глубины донесся низкий рокочущий звук.

0: «Отойдите», — сказал Хендрикс, оттаскивая Тассу от колодца. Широкий пласт земли отошел в сторону, и из пепла, распихивая битый кирпич и прочий мусор, начал медленно подниматься металлический стержень. Движение прекратилось, когда он весь появился на поверхности. «Пожалуйста», — сказал Хендрикс. Корабль был совсем небольшим. Он, удерживаемый сетчатым каркасом, мирно стоял, напоминая тупую иглу. Хендрикс подождал, пока осядет поднятая кораблем пыль, и подошел поближе. Он забрался на каркас и отвинтил крышку входного люка. Внутри можно было рассмотреть пульт управления и кресло пилота. Подошла Тассу и, встав рядом с Хендриксом, заглянула внутрь.
1: «Я не знаю, как управлять им», — сказала она немного погодя.
0: Хендрикс удивленно взглянул на нее. «Управлять буду я».
1: «Вы? Там только одно место, майор. Насколько я поняла, эта штуковина лишь для одного человека».
0: У Хендрикса перехватило дыхание. Он внимательно осмотрел внутреннее пространство корабля. Там действительно было только одно место.
2: «Я понял», — сказал он. «И этим человеком будете вы».
0: Она кивнула.
1: «Конечно».
0: «Почему?»
1: «Вам не вынести такого путешествия. Вы ранены и, вероятно, даже не сможете забраться в него».
2: «Интересно. Но есть одно «но». Я знаю, где находится лунная база, а вы не знаете.
3: Вы можете летать месяцами, но так и не найти ее. Она практически не видна. Не зная, где искать...»
1: «Но надо рискнуть. Может быть, я и не найду ее сама. Но думаю, что вы поможете мне. От этого как-никак зависит ваша жизнь».
0: «Каким образом?»
1: «Ну, если я быстро найду лунную базу, возможно, мне и удастся убедить их послать за вами корабль. Если же нет, то у вас нет шансов выжить. На корабле должен быть запас продовольствия, я смогу достаточно долго...»
0: Хендрикс резко рванулся, но раненая рука подвела его. Тассо пригнулась и ловко отпрыгнула в сторону. Она резко выбросила вперед руку. Хендрикс успел заметить рукоятку пистолета, попытался отразить удар, но все произошло слишком быстро. Удар пришелся в висок, чуть выше уха. Ослепляющая боль пронзила его. В глазах потемнело, и он рухнул на землю. Смутно он осознал, что над ним стоит Тассу и пихает его ногой.
4: «Майор! Очнись!»
0: Он застонал и открыл глаза.
4: «Слушай меня, Янки!»
0: Она наклонилась. Пистолет нацелен ему в голову.
4: «Я должна торопиться. Времени почти не осталось. Корабль готов. Я жду, майор».
0: Хендрикс тряс головой, пытаясь прийти в себя.
4: «Живей! Где лунная база? Как найти ее?» — кричала Тассо.
0: Хендрикс молчал.
4: «Отвечай!»
2: «Мне очень жаль».
4: «Майор! На корабле полно продовольствия. Я могу болтаться неделями, и в конце концов я найду базу. Ты же умрешь через полчаса. У тебя есть единственный шанс выжить».
0: Она не успела закончить. Вдоль склона около развалин что-то двигалось, поднимая пепел. Тассо быстро обернулась и, прицелившись, выстрелила. Полыхнул белый огонь. Коготь начал поспешно удирать. Она снова выстрелила, его разорвало на куски.
1: «Видишь?» — спросила Тассо. «Это разведчик. Теперь недолго осталось».
2: «Ты пошлешь их за мной, Тассо?»
1: «Конечно, как только доберусь».
0: Хендрикс пристально всматривался в ее лицо.
2: «Ты не обманываешь меня?»
0: Странное выражение появилось на лице майора. Ему вдруг страшно захотелось жить.
2: «Ты вернешься за мной? Ты вытащишь меня отсюда?»
1: «Да, я доставлю тебя на лунную базу. Ты только скажи, где она?»
0: Времени на раздумья не было.
2: «Хорошо».
0: Хендрикс постарался принять сидячее положение.
2: «Смотри».
0: Он подобрал какой-то камень и начал рисовать им на толстом слое пепла. Тассо стояла рядом, не спуская глаз с руки Хендрикса. Майор рисовал карту лунной поверхности. Рисовал очень приблизительно.
2: «Здесь Апеннины. Здесь кратер Архимеда. Лунная база в 200 миль от оконечности Апеннинского хребта. Я не знаю точно где. На Земле этого никто не знает. Но когда ты перевалишь через хребет, подай условный сигнал. Сначала одну красную и одну зеленую вспышки, затем подряд две красные. Служба слежения примет твой сигнал. Сама база, конечно, находится глубоко под поверхностью Луны. Дальше они проведут тебя с помощью магнитных захватов.
4: А управление? Я смогу справиться?
2: Управление осуществляется автопилотом. Все, что ты должна сделать, это подать сигнал в должное время.
4: Отлично.
2: Конструкция кресла такова, что ты практически не почувствуешь стартовых перегрузок. Подача воздуха и температурный режим контролируются автоматически. Корабль покинет Землю и перейдет на окололунную орбиту. Что-то порядка 100 миль от поверхности Луны. Когда будешь в нужном районе, выпусти сигнальные ракеты. Тассо проскользнула в люк и плюхнулась в кресло. Автоматически застегнулись ремни. Она провела пальцем по пульту управления.
4: Мне жаль, майор, что тебе не повезло. Здесь все предназначено для тебя, но... Оставь мне пистолет.
2: Тассо вытащила из-за пояса оружие. Она задумчиво держала его на ладони, словно взвешивая.
4: Не уходи далеко, иначе тебя будет тяжело найти.
2: Она взялась за стартовую рукоятку.
4: Прекрасный корабль, майор. Я восхищаюсь вашим умением работать. Вы создаете потрясающие вещи. Это умение, как и сами творения, величайшее достижение вашей нации.
2: «Дай пистолет!» – протягивая руку, нетерпеливо повторил Хендрикс. Ему с огромным трудом, но все же удалось подняться на ноги.
4: «Всего хорошего, майор!»
2: С этими словами Тассо отбросила пистолет. Он ударился о землю и, подпрыгивая, покатился прочь. Хендрикс быстро, как мог, устремился за ним. Лязгнула крышка люка, болты встали на место. Хендрикс нерешительно подобрал пистолет. Раздался оглушительный рев. Оплавляя металл каркаса, корабль вырвался из клетки. Хендрикс, сжавшись, отпрянул. Вскоре корабль скрылся за тучами. Майор еще долго стоял и смотрел, задрав голову. Стало совсем тихо. Воздух утра был прохладен и неподвижен. Майор начал бесцельно бродить вокруг, говоря себе, что лучше далеко не отходить. Помощь придет. Может быть. Он порылся в карманах и, обнаружив пачку сигарет, закурил. Мимо пробежала ящерица. Хендрикс замер. Ящерица исчезла. Большой белый камень облюбовали мухи. Хендрикс замахнулся на них ногой. Становилось жарко. По лицу майора текли ручейки пота и исчезали под воротником. Во рту пересохло. Вскоре он устал ходить и уселся на камень. Вытащив из санитарного пакета несколько таблеток транквилизатора, он проглотил их, потом осмотрелся по сторонам. Впереди что-то лежало, вытянувшись, неподвижно. Хендрикс судорожно выхватил пистолет. Похоже, это был человек. Но вскоре он вспомнил. Это были остатки Клауса, вторая модель. Здесь Тассо пристрелила его. Он видел многочисленные колесики, реле и прочие металлические части. Они сверкали и искрились в лучах солнца. Хендрикс поднялся и подошел поближе. Он пнул ногой тело, переворачивая его. Он мог разобрать металлический каркас, алюминиевые ребра и распорки. Словно внутренности из вспоротой туши, из робота посыпались провода, переключатели, реле, бесчисленные крошечные моторчики. Майор наклонился. Можно было рассмотреть мозг робота. Миниатюрные трубки, тонкие как волос провода, блестящие клеммы. Потом Хендрикс заметил заводскую пластинку с фирменным клеймом. Он внимательно рассмотрел ее и побледнел. 4М. Долго он стоял, уставившись на нее. Четвертая модель. Не вторая, они ошибались. Их больше, не три. Возможно, много больше, по крайней мере, четыре. И Клаус не был второй моделью. Но если... Клаус не был второй моделью, то... Внезапно он насторожился. Что-то двигалось там, за холмом.
1: Что это?
2: Он напряг зрение. Какие-то фигуры. Они направлялись в его сторону. Хендрикс быстро пригнулся и поднял пистолет. Пот застилал глаза. По мере того, как они приближались, Хендриксу становилось все труднее сдерживать охватившую его панику. Первым шел Дэвид. Завидев Хендрикса, он увеличил скорость. Другие следовали за ним. Второй Дэвид, третий. Три абсолютно одинаковых Дэвида молча приближались к нему, мерно поднимая и опуская тонкие узловатые ноги, прижимая к груди плюшевых медведей. Он прицелился и выстрелил. Первые двое разлетелись вдребезги, третий продолжал идти. За ним появилась еще фигура. Раненый солдат. А за раненым солдатом бок о бок шествовали две Тассо. Тяжелые ремни, русские армейские брюки, гимнастерки, длинные волосы. Обе стройные, молчаливые и совершенно одинаковые. Именно такую фигуру он видел совсем недавно, сидящую в кресле космического корабля. Они были уже близко. Вдруг Дэвид согнулся и бросил плюшевого медвежонка. Медвежонок устремился к Хендриксу. Пальцы майора автоматически нажали на курок. Игрушка исчезла, превратившись в пыль. Но две Тассо все так же шли невозмутимо бок о бок по серому пеплу. Когда они были совсем рядом, Хендрикс выстрелил. Обе исчезли. Но уже новая группа, 5 или 6 Тассо, поднималась на холм. А он отдал ей корабль и выдал сигнальный код. Из-за него она теперь направляется к лунной базе. Он сделал все, чтобы она попала туда. Он был прав насчет той гранаты. Она создана сознанием внутреннего устройства различных типов роботов. Таких как Дэвид, раненый солдат, Клаус. Это оружие не могло быть сделано человеком. Похоже, что оно разработано на одном из подземных заводов автоматов. Шеренга Тассо приближалась. Хендрикс, скрестив на груди руки, спокойно смотрел на них. Такое знакомое лицо, ремень, грубая гимнастерка. Такая же граната, аккуратно пристегнутая к ремню. Когда они добрались до него, забавная мысль мелькнула в сознании Хендрикса. От нее он даже почувствовал себя несколько лучше. Граната. Созданная второй моделью для уничтожения остальных. Созданная с одной единственной целью. Они уже начали истреблять друг друга.
5: Ну что ж, вот так вот и закончился рассказ Филиппа Дика «Вторая модель».

0: Еще раз доброй ночи всем любителям послушать сказку на ночь. Сегодня в программе «Ант Скаландис». Здравия желаем, товарищ Эрот. Капитан Никодим Казанов проснулся от странного слова «импичмент», донесшегося из телевизора. Будильник давно сломался, и он использовал теперь для побудки именно телевизор, в котором пока еще функционировал таймер. Об импичменте говорили на всех каналах. Его объявляли одновременно 6 или 8 президентам в разных частях света, и это грозило большими заварухами и очередной отсрочкой возвращения на Землю. Импичмент. Какое неприятное слово. Холодное, скользкое, корявое, как сарделька, скукожившаяся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть. Ну, капитан Казанов и чихнул.
1: С чего бы это, черт возьми? Ах, ну да.
0: В каюте же лютый холод стоит. Кондишн окончательно слетел с нарезки с тех пор, как прекратили финансирование космической отрасли, как таковой техника пошла в разнос. Приходилось удовлетворяться всяческими самоделками и жалкими подачками иностранных астронавтов, иногда залетавших на огонек. Некогда мощный Минмежгалтранс вот уже несколько лет как был расформирован и превращен в несколько убогих ведомств, разворованных мелкими коммерческими структурами. Казанов со своей командой просто мечтал днем и ночью добраться до Земли. Но Земля все никак не давала добро. То у них путч, то переворот, то война, то кризис, то дефолт. Это еще что такое. А вот теперь, нате вам, импичмент. Однако все, как принято стало говорить, ветви власти продолжали дружно кивать на президента. Мол, он-то все и решает. Это же просто смешно. Каждый школьник теперь знал, президент России давно умер, еще сразу после окончания Чевенгурской войны. Это когда эскадрилью бандитских скутеров, так называемых «диких грачей», бросили на усмирение такого же в сущности бандитского народца, населявшего далекую планету на окраине российского космоса под странным названием «Мучхерия». Мучхерцы, они же чевенгурцы, сдаваться не захотели и сопротивлялись отчаянно. А вооружение у них было похлеще, чем у спецфлота. Чей не зря же Мучхерию оснащали как главный форпост Российской космической империи. В общем, русский флот увяз в этом секторе Вселенной, и годика через 2 от начала боевых действий вынужден был признать свое полное поражение. Мучхерия никаким военным блоком не примкнула. Включила форсажные планетные движки, да и стала тихо дрейфовать к центру галактики. Вот тут президент Сосенцин и помер от расстройства. Однако же придворным его такой исход был явно не на руку. Ведь дражайшего президента только что выбрали, причем абсолютно легитимно и демократично. 15 тысяч планет голосовало, и главный компьютер подтвердил, что подтасовок не было, и межзвездные наблюдатели свидетельствовали. Кто ж от такого удобного президента откажется? Словом, у этих придворных на крайний случай давно уже было все заготовлено. Секретный оборонный завод имени Хреничева разработал серию биороботов PS-01M, неотличимых от настоящего президента. Влетали они в копеечку, не то слово, безумно дорого стоили. Да и выходили из строя существенно чаще, чем живой человек. Но все-таки такая обчинка выделки стоила. Все-таки какая-то стабильность в обществе. Каждый год кризис строго по плану. То вам банковский, то энергетический, а то, пожалуйте, правительственный. А как же без этого? Ведь все уже привыкли, но случилось, похоже, нечто непредвиденное. Капитан Казанов сделал звук погромче, прислушался к смыслу происходящего и даже кликнул свою сонную команду из 5 человек. Видать, пора им на славном парусе капитализма готовиться к очередной стыковке и очередным неприятностям. События разворачивались бурно и по всему миру. Но то, что президент всей Африки Макумбу-Бумбу-Шиндык съел на завтрак плохо прожаренного президента всей Латинской Америки Дуранго Гопеша и, мучаясь животом, обгадился при всем честном народе на церемонии инаугурации, это еще не беда. И то, что французы рванули в порядке научных испытаний кварковую бомбу над Австралией, тоже невеликое дело. Хотя австралийцы, те, что случайно живут, остались за пределами континента, обиделись кровно. Ну еще бы. Ведь в результате вместо материка возникла огромная акватория в тонкой окантовочке суши, получившая название «Атолл Кенгурини», так как стремительно мутировавшие звери-эндемики сделались туда плавающими и населили акваторию атолла. Однако главная беда началась позже. Когда президент США Бен Клайтер сделал кунилингус молодой английской королеве Изольде I, а доблестные агенты Intelligent Service это дело зафиксировали и показали по всем общемировым каналам телевидения. Королева, кстати, осталась страшно довольна. Она была неискушенной девушкой и тайной экзибиционисткой, так что ничего более прекрасного в ее жизни до сих пор не случалось. Но поступок Клайтера до глубины души возмутил госсекретаря США Олди Медрейт, не обладавшую сексуальной привлекательностью, сопоставимой с юной британской леди. А вместе с почтенной дамой возмутился и весь американский народ. Вот вам и импичмент. Это уже серьезно, ведь минимум 3/4 галактики контролировали именно Соединенные Штаты. Вот на этом замечательном фоне случается ЧП в России. На заводе имени Хреничева 6-й месяц не платят зарплату. Рабочие начинают бастовать, и очередная копия президента сдается в срок, но с большими недоделками. Новый орган законодательной власти «Державная мысль» выдвигает обвинение по 5 пунктам. Первое. У президента постоянный насморк. Второе. Левая рука не шевелится вовсе. Третье. Правая рука шевелится, но не дотягивается до носа, поэтому носовым платком орудуют исключительно референты, а такое, по общечеловеческим понятиям, совсем не эстетично. Четвертое. Есть подозрение, возникшее на основании адрологических исследований, что очередная копия страдает также недержанием мочи. Пятое. А вот нехрена было посылать диких грачей на растерзание диким чивенгурцам. Словом, импичмент по полной программе. «Не пора ли нам эмигрировать в израильский сектор?» – вопросил командир. «Планета Хайфа, пальмы, теплое море». Никодим явно намекал на иудейское происхождение штурмана Эдика Ярославского, но экипаж шутки не принял, и лица у всех сделались серьезными. Однако обсудить они ничего не успели, потому что раздался сигнал экстренного вызова, и бодрый молодой голос сообщил, что часа через два к ним пристыкуется правительственный бот с целью проведения важных переговоров. А за это время команда должна полностью приготовиться к официальному визиту согласно существующим инструкциям. И кроме того, необходимо привести в порядок бот-журнал на предмет его инспектирования. Последнее было совсем неожиданным. Бот-журнал давно уже видит, как попало, и капитан мигом забыл о большой политике, озаботившись мелкими, локальными, но животрепещущими проблемами. Странно повела себя Люба. Она непроизвольно ойкнула, услышав раздавшийся в динамиках голос, потом слушала всю эту бюрократическую абракадабру с загадочной мечтательной улыбкой и, наконец, проговорила: «Да это ж Сашка!» «Какой Сашка?» – не понял Эдик. «Мой брат». «Ты уверена?» «Мне так показалось». «А показалось, это молчи пока». Штурман Моськин счел необходимым прервать эту дискуссию. «Любаня, вот прилетит, тогда и посмотрим. У нас времени мало». «Эдик, кажется, ты отвечаешь за бот-журнал». И тогда Эдик густо покраснел. Пришлось-то вороведу Ярославскому признаваться, что уже не первый месяц минул, как превратил он бот-журнал в некое подобие личного дневника. Ну, скажите, как такое показывать начальству? Возникла задача в жуткой спешке сочинять официальные записи за весь истекший период. В наказание поручили это именно провинившемуся Эдику, а в помощь выделили всю женскую часть коллектива как наиболее аккуратных исполнителей. Штурман Моськин принялся за наведение общего порядка, а капитан потребовал бот-журнал себе на стол и принялся за его изучение. Вначале вроде для того, чтобы примерно наказать облажавшегося подчиненного. Затем, чтобы вычленить из безумного текста полезные для официальных записей сведения. А потом... Да что там греха таить? Никодим просто увлекся чтением. Он и не догадывался раньше, что его доблестный сотрудник, агент Комитета галактической безопасности, помимо всего прочего, еще и писатель. Наряду с редкими записями научного и производственного характера, все, что касалось торговли, фиксировалось в отдельном грозбухе, у Эдика встречались дежурные хохмы типа «Погода за бортом» или «Новости из ниоткуда», но больше всего оказалось подробных описаний его сексуальных развлечений с Любашей. Как тут не увлечься? Впрочем, в итоге Никодим утомился от повторов. В конце концов, его Надюха умела все то же самое, если не больше. А вот что запомнилось сильнее прочего, так это самые первые длинные записи Ярославского, озаглавленные так: «Лирический отчет номер 1» и «Лирический отчет номер 2». Да, с тех пор, как экипаж их корабля удвоился и уравновесился по половому составу, прошло вроде не так уж и много. Всего какой-нибудь год по внутрикорабельным часам. Но они частенько разгонялись и тормозились со сверхсветовыми скоростями и попадали в мощные хроновихри, так что на Земле пролетело существенно больше времени. Никодим вспомнил только что прослушанные теленовости и с ностальгической теплотой подумал о далеких временах, которые так цветисто описывал в своем бортжурнале Эдик Ярославский. Лирический отчет номер 1. «Будь я проклят, если еще хоть раз пойду в сверхдальний», — проворчал Кеша, болтаясь под потолком рядом с распавшимися на составляющие бутербродом с китайской баночной ветчиной. Практически каждая незапланированная невесомость вызывала такую реплику с его стороны, а капитан Казанов, теряющий в подобные моменты чувство юмора, всякий раз говорил, что подпишет Иннокентию заявление в любую секунду, но только на Земле, ибо по установившейся традиции увольнения, оформленные в космосе, не принимались в расчет аппаратчиками Минмежгалтранса.
1: «Нет, ну какого же черта маневрировать в секторе Щава?» – прошал Кешу, поймавший ветчину и охотившись теперь только за кусочком хлеба.
0: «Ты что, забыл?» – удивился я. «Мы же как раз пересекаем торговую трассу имени Ленинского комсомола. Тут кто угодно может встретиться. Сейчас голову даю на отсечение, и швартуется какое-нибудь автоматическое суденышко глав Космснаба. Представляешь, бананы с Эквадора 4 или консервированные сосиски с зимы 25 комби?»
1: «Размечтался», – проворчал капитан. «Бананы ему. Нам убрать-то некуда. Одних подфарников 60 тонн тараним от самой Альфы-Лебедя».
0: «И нафига тараним?» – философски проговорил Кеша. «Они уже заржавели все. Выбросить бы к ядрене фене, только горючее зря тратим».
1: «Я тебя выброшу», – испугался Казанов. «Теперь до самой земли санитарная зона. Засекут, такой штраф заплатим, что никаких премий за сверхурочные не хватит. Раньше надо было выбрасывать».
0: «Раньше они ржавыми не были», – также философски заметил Кеша. «Брать не надо было», – прямолинейно резюмировал я по молодости лет.
1: «Ну извини», – обиделся капитан. «Но планетолеты пятого поколения, для которых они сделаны, ни один псих такие подфарники, конечно, не поставит. Но трактористы у меня их за двойную цену с руками рвут. Ты же смеешься над стариной Никодимом? Неужели я не найду, куда сбагрить жалкие 60 тонн подфарников в нашем огромном российском космосе?»
0: «Ржавых?» – кротко спросил Кеша. Но капитан не успел ответить, потому что в этот момент приоткрылся потолочный люк, и в помещении рубки свесилась очень длинная, очень красивая и очень голая женская нога.
2: Чтобы все дальнейшее было понятно, я должен объяснить, что на торговом корабле «Парус коммунизма» Главного управления сверхдальних рейсов Министерства межгалактического транспорта экипаж составляют 3 человека. Капитан, или, как мы говорим, дважды капитан Никодим Казанов, штурман, старший лейтенант Иннокентий Моськин, и я, Эдик Товаровед, младший лейтенант Ярославский. Наша взаимоподчиненность весьма относительна. Старший по званию, по возрасту и по работе, конечно, Никодим, Димка. Зато Кеша единственный среди нас член коллегии Минмежгалконтакта. Более того, он оперуполномоченный главного гуманоидного управления этого могучего министерства. Я же, хотя мне всего 27, являюсь тайным агентом Комитета галактической безопасности. Впрочем, эта тайна ни для кого не тайна, потому что известно, на каждом корабле должен быть хотя бы один представитель этого ведомства, а Кеша с Димкой знают друг друга не первый год.
0: И вот из люка появилась эта потрясающая нога в изысканной золоченой туфельке. Существенная деталь, должен вам заметить. Потом вторая нога. Естественно, такая же роскошная. Потом крутые бедра. На них красная с золотом полоска ткани, которую очень условно можно назвать трусиками. Затем ошеломительный живот. Осиная талия. Высокая грудь в красно-золотом бюстгальтере. Дивные плечи, кисти рук, легкие как крылышки. И, наконец, чудесная головка. Черные локоны, чайные глазища в пол лица, мохнатые ресницы, брови в разлет, аккуратный носик и обворожительная зовущая полуулыбка ярких, влажных, приоткрытых губ.
2: Кеша как раз в этот момент повернулся в другую сторону и, подхватив незакрепленную коробку со стеклянной посудой, всю обляпанную рюмочками, собирался отфрахтовать ее в какое-нибудь безопасное место. Капитан же наш Димка сделался красным, как рак, а его комбез в области паха недвусмысленно встопорщился. Какие у меня гормоны хлынули в кровь, и куда эта кровь подтекла, я вам подробно рассказывать не стану, просто не смогу. Помню только, как нижняя челюсть буквально отвалилась. Я уже успел подумать, что она сейчас улетит в пространство через шлюзы утилизатора, и придется мне где-то доставать новую, но ведь та уже будет не моя, не настоящая. О, какой бред пошел! А между тем в просвете люка возникла вторая пара восхитительных ножек, а затем и третья. Последняя девушка аккуратно опустила за собой крышку, и теперь все 3 секс-бомбы – кореглазая брюнетка, синеокая блондинка и рыженькая с зеленющими глазами, в остальном различия их были минимальны – плавали перед нами.
0: томно изгибаясь, хлопая ресницами и горячо дыша полуоткрытыми ртами. Звучала какая-то странная музыка, индийская, что ли, и вдобавок ко всему рубка заполнилась немыслимыми одуряющими запахами их духов, словно мы приняли на борт груз экзотических цветов и фруктов. Все это умопомрачительное действо было пронизано каким-то до боли знакомым, назойливым, но сейчас отвлекающим и потому совершенно неважным звуком. Потом мы все как-то разом поняли, что это. Гудел предупреждающий сигнал о минутной готовности к возвращению на корабле стандартной силы тяжести. И гудел он уже давно. Рот мой захлопнулся с отчетливым стуком нижней челюсти о верхнюю, одновременно я потерял равновесие и сел на пол. Кеша со страшным грохотом уронил посудный ящик и встал на четвереньки. Только Димка сумел сохранить вертикальную позу и достоинство, если, конечно, не считать его суетливых действий по наведению порядка под комбинезоном, который он пытался выдать за стаскивание теплозащитных перчаток, будто среди прибывших было кому протягивать его мужественную лапу. А девушки к наступлению тяжести оказались вполне готовы. Они ладненько построились в шеренгу и медовыми голосами дружно отрапортовали: «Эротическая служба дальнего космоса». «Милости просим», — вежливо сказал Димка, решительно ничем не понимая, и на всякий случай спросил: «А чем обязаны?» Одновременно он косился на поднимающегося из четырех костей Кешу, мол, кто у нас член коллегии по контактам, или этот член умеет только ценную посуду гробить? Кеша, не будучи уверен, что это по его части, но чувствуя себя бесконечно виноватым, также молча согласился взять инициативу на себя. Однако девочки не давали и слова вставить. Даже риторический вопрос капитана не остался без внимания. «Не вы нам, а мы вам обязаны. И прежде всего давайте познакомимся. Мы вас знаем, а вот вы нас...» Все по очереди сделали нечто вроде реверанса и прищебетали: «Вера, Надя, Люба». «Вы сестры, что ли?» — поинтересовался я, сразу уловив созвучие имен. «Почти», — сказала беленькая Люба. «Мы бывшие однокурсницы, а сейчас члены одной гастрольной группы кооператива «Суперсекс». Это теперь при ЭСДК». «Извини, Любаша», — прервала ее брюнетка Вера, бывшая среди них то ли за старшую, то ли просто признанной заводилой. «И вы, ребята, извините, я бы хотела, чтобы нам прежде всего отметили командировочки, и потом у нас там кое-какой багаж в шлюзе остался. Втащить не поможете?» Откуда у них в руках оказались командировочные удостоверения, я так и не понял. Из бюстгальтеров, что ли? Но бланки были самые настоящие нашего ведомства с обычными круглыми печатями. Так что капитан совершенно обалделым видом принял и черненько эти бумажки, достал файнлайнер, практически не глядя расписался во всех трех и, подышав на свою старую заслуженную корабельную печать, лихо завершил процесс. За неимением стола документы пришлось положить на перевернутую Кешину коробку, и каждый стук сопровождался смачным звоном и перекатыванием стеклянных осколков внутри. По-моему, Димкину бдительность усыпили эти привычные бюрократические хлопоты. Со мной же все было наоборот. Я почуял недоброе и взял бразды правления в свои руки, как предписывает в таких случаях инструкция комитета. «Окей, girls, wait a minute. Unfortunately, we must leave you. Sorry». Все это я выпалил с скороговорки, причем скороговорки нарочито невнятные, жуя слова, будто какой-нибудь хлыщ из Центрополиса на Бронксе-9 во время уличной перепалки. Но они поняли. По-моему, все трое поняли. Ответила одна, черненькая, Вера. «Well», мгновенно не задумываясь, начала спикать она. «How you felt? Of course, time is money, but don't hurry. It's look funny». Чисто говорила она по-английски. Уж не знаю, оксфордский у нее там был выговор или гарвардский, но я такую речь слышал только от ребят с базы Глостершир-15, с которыми общался в предыдущем полете по обмену опытом. И я сказал: «Товарищ капитан, девочки согласны подождать несколько минут. Пойдемте быстро доделаем то, что вы нам приказали, и тут же вернемся». Димка парень смекалистый. Ему даже подмигивать не надо. Сразу сообразил, что к чему. Ну, а Кеша, так и не успевший сказать ни слова, был немного обижен, но бесропотно подчинился и пошел за нами. Мы завернули на ближайший третий склад. Я плотно задраил дверь, и Димка спросил свистящим шепотом:
3: «Провокация?»
0: «Думаю, да. И довольно грубая. Ты слышал, как эта дуреха сразу попалась на мою проверку?»
3: «Наше действие?»
0: «Предельная осторожность в разговорах и главное в поступках. Выяснить, кто они, откуда, с какой целью, ну и сдать их на ближайший заставец рук на руки». «Логично», — подтвердил Никодим. «Надо было заглянуть в их багаж. Твое мнение?» «Пошли», — решительно согласился я. «Эй», — окликнул Кеша, — «а мое мнение вы не хотите выслушать? Или вы считаете, что вас тут двое?» «Так вот, мужики, куда это вас несет? Вы только подумайте, к нам, чертовы дали, от дома залетают три импортных потаскухи, говорящие по-русски, чувихи явно по классу люкс, а вы провокации, провокации!» «Анекдот, честное слово. Пойдемте хоть познакомимся с дамами по-человечески».
2: «Знаешь, Кеша, — строго сказал капитан, — я тебя слушаю иногда и думаю, ты член партии или ты вот кто вообще?» Я не удостоил Москина ответом, а только покосился на него в том смысле, что он не серьезный человек и говорить с ним на эту тему бесполезно. Смотреть багаж, однако, не удалось, потому что все трое уже стояли в шлюзовой камере возле своих сумок. «Оттащите в каюту, мальчики», — спросила Рубинка и Надя. И мы, словно покорные вьючные животные, поволокли в жилые помещения корабля их довольно-таки тяжелые баулы. Кеша блаженно улыбался, как идиот. Капитан выглядел подтянутым, собранным и предельно вежливым, будто на приеме у министра. А мне было не до соблюдения правил хорошего тона. Я лихорадочно соображал, что делать, потому что чувствовал, как эти девчонки сходу и без труда навязывают мне свои условия игры. То ли они агенты высочайшего класса, то ли я еще абсолютный чайник. «Где у вас душ? Мы хотели помыться с дороги», — попросила теперь уже блондинка Люба. Кеша любезно показал, девушки покопались в своих сумках, непринужденно переговариваясь и хихикая, извлекли из их недр цветастые пакеты, совсем необходимым для мытья и макияжа, и мы снова остались одни. Вот это да! Я специально удираю от них, чтобы наскоро посоветоваться с ребятами, они оставляют нас на добрых полчаса, мол, давайте, парни, разрабатывайте вашу стратегию и приводите дух, готовьтесь к встрече. «Слушай», — растерянно спросил Тимка, «ты понял, чего они хотят?» Спрашивал он меня, но ответил Кеша. «Спать они с нами хотят, чё же ещё?» «Это не цель», — задумчиво проговорил наш мудрый капитан. «Это только средство». «Товарищ Казанов прав», — согласился я, по привычке слегка дурачись, но сказал совершенно искренне. «А раз товарищ Казанов прав», — подхватил Кеша с энтузиазмом, «нам просто необходимо с ним переспать. Допустим, даже, ну, хоть я и не верю в это, что девчонки наши враги, так ведь нельзя же допускать врага до цели, а средства свои пусть применяют. Так что переспим с ними, иначе все равно бороться будет невозможно». «А вот теперь прав товарищ Моськин», — обрадовался Никодим, полный мальчишка, которому предложили покататься на карусели, да еще купили в придачу кулек леденцов. Видно, ему, старому космическому волку, не терпелось прыгнуть в койку с одной из этих конфет. «Мне, честно говоря, тоже. Однако я, как представитель комитета, обязан был оставаться предельно осторожным, и потому дольше других искал убедительные аргументы для собственного оправдания». «Не могу не согласиться», — произнес я наконец и счел необходимым добавить. «В нашей системе практикуется такой метод получения информации. Это вполне официально признается в тех случаях, когда...» И тут я осекся. «Давненько со мной такого не бывало». Я стукнул кулаком по стенке и даже зашипел от досады. «Бабы проклятущие! Совсем бдительность потерял!» «Да брось ты убиваться, Эдик», — стал успокаивать меня капитан. «Все ж свои, договаривай, что хотел, а подслушивающих устройств на моем корабле нет». Как ни хреновенько мне было в тот момент, а все-таки я расхохотался. «Это ты, Дима, считаешь, что нет? А мне теперь на земле придется липовую дискету покупать для отчета. Знаешь, сколько это стоит? Ну, ладно. Вообще стыдно, старик. На всех кораблях нашей конторы жучки и дискофоны стоят обязательно. И даже я не должен знать, где именно. Но я, к счастью, знаю. В техуправлении у меня одна девчонка есть. Мы уже год два с ней кувыркаемся. А без этого никак. Ну ладно, слава богу еще, что все сейчас на записи идет, а не в прямую трансляцию. Иначе мне труба. Все, мужики, перестаю трепаться. Вернемся к делу». «А дело у нас простое», — грубо пошутил Кеша. «Завалил девочку и вперед». «Нет, товарищ Муськин, здесь вам не у себя в деревне залез под юбку и сразу насиновал. В нашей обострившейся международной обстановке тонкий требуется подход». «Дурак ты, Эдик», — обиделся Кеша, — «шуток не понимаешь. Даешь по части тонкого подхода, тебе 100 очков вперед дам». Тут он был, конечно, прав. Весь советский космос знал, Моськин — большой спец по контактам, особенно по этим самым. «Тогда, может, и нам пора в душ», — предложил я. «Не будем терять времени». «Приказываю», — провозгласил Димка. «Помыться, побриться и парадно одеться. 10 минут на все». «Есть», — гаркнули мы в два голоса.
4: Эх, думал я, полгода без женщин. Тут такая встреча, а расслабиться нельзя, работать нужно. И на работу придется одному за троих. Кеша уже забыл, что он коммунист и советский офицер. Один позабудет, как только у него опять встанет.
2: Из душевой эти хищницы вышли в таких одеяниях, что я даже не возьмусь их описывать. В двух словах, это были
4: Совершенно немыслимые платья, где надо с вырезом, где надо с разрезом, где надо с оборочками, где надо полупрозрачные, в общем, закачаешься. Они врубили свою дьявольскую секс-музыку, подключили ее к корабельному интеркому и начали танцевать прямо в кольцевом коридоре. «Может, пройдете в кают-компанию?» — робко предложил капитан. «О, разумеется», — поддержала черненькая Вера. В самом просторном помещении корабля мы расположились следующим образом. Команда в креслах, а прекрасные гости перед главным дисплеем бортового компа, так сказать, на сцене, где Димка обычно докладывал обстановку, я делал политинформации, да раз в месяц выступал какой-нибудь залетный лектор или музыкант. Девчата приглушили музыку, вперед по-прежнему слегка пританцовывая, выдвинулась роскошная блондинка Люба и объявила: «Программа вечера. Конкурс на лучший эротический танец. Жюри – команда корабля. Победительнице предоставляется право открыть следующий номер конкурс стриптиза. Затем групповой эротический танец, завершающийся групповым стриптизом. Потом последний номер концертной программы. Показательный лесбийский акт в трех вариантах. По окончании», — продолжила, выпорхнув перед рыженькой Надя, — «перерыв на ужин, непосредственно после которого переход к физической близости в произвольных комбинациях парных и групповых по желанию клиентов. Начинаем!» — выкрикнула была она, но тут Вера сообразила поинтересоваться: «Вопрос есть?» Она предварительно совсем выключила музыку, все трое замерли, и слова прозвучали в полнейшей тишине, нарушаемой лишь тяжелым дыханием клиентов. «Мы всякого ожидали, но это было чуточку слишком. Перебор». Димка, по-моему, просто проглотил язык. Я весь напрягся и уже был готов бежать за наручниками, чтобы тут же вязать этих куртизанок, стиснув зубы и закрыв глаза. Только Кеша Моськин рассудительно и мудро произнес: «Многовато что-то. Для одного вечера многовато». «Ой, ребята!» — Люба растерянно оглянулась на подружек. «Иначе мы не успеем. Мы ж только на две ночи к вам, а завтра еще лекция запланирована по половой культуре и по истории эротического искусства». И вдруг брюнетка Вера хлопнула себя ладонью по лбу. Жест, прямо скажем, далеко не эротический. «Так это парус коммунизма!» — выдохнула она, как пассажир, проснувшийся на своей станции, когда поезд уже трогается и отходит. «Елки зеленые!» Она торопливо извлекла откуда-то многократно сложенную командировку и сверилась со штампами. Мы-то ведь ничего и не ответили, так и сидели, как пришибленные, рот воды набрав. Только Кеша с нескрываемым ужасом выдавил из себя:
1: «Что, перепутали корабль?»
5: «Нет, то есть, да, перепутали, но к вам мы тоже должны, только не сегодня, программа другая. Или как раз сегодня... Девочки, кто помнит, я что-то совсем запуталась».
4: В этот момент мы окончательно перестали понимать происходящее.
1: «Так это значит, ты перестроечный корабль?» — непонятно вопросила Надя сильно дрожащим голосом. И трудно было сказать наверняка, от чего он дрожит, от страха или от радости.
4: «Вот именно», — сурово произнесла Вера. «Сверхдальний рейс. Старт 4 года назад по земному календарю. Правильно я говорю, ребята?» И они все трое как-то неправдоподобно сконфузились и чуть ли не прикрываться начали своими развратными тряпками, словно оказались вдруг на людной улице или, того хуже, в каком-то пуританском чопорном колледже.
5: «Вы уж нас извините, ребята», — поговорила Вера, запинаясь от неловкости. «Ради бога, извините, для вас действительно разработана совсем не эта программа. Начинать надо как раз с лекции и формы одежды».
4: «Да ладно!» — вдруг залихватски ответил наш дважды капитан. «Лекции мы уже без вас наслушались. Валяйте! Как задумали, так и делайте. Возвращаться — плохая примета».
5: «Что, правда?» Девочки стояли в нерешительности.

0: вашей службы, о том, кому она подчиняется. Ну, вообще, изложите, пожалуйста, всю формальную сторону дела. Вопрос понятен? Эдик, а ты крутой парень, прокомментировала блондинка. Тихо Любаня одернула ее Вера. Законный вопрос. Итак, мальчики, за последние 3 года в Советском Союзе кое-что изменилось. Вы при ком улетали?
1: При Муравьедове Звездном, сказал Кеша.
0: Да какой к черту Муравьедов Звездный? Я же не про министра спрашиваю, а про генсека. Вы при Грешневе улетали?
1: Естественно.
0: Ну вот, а сегодня у нас уже 3 года, кстати, Бардачев.
2: Не может быть, ахнул Димка. Помер старик Грешник.
1: Жалко, ведь улетали, он мне лично руку пожал. Еле ходил уже, а руку жал крепко, по-настоящему.
0: Димка, не отвлекай девушек, прервал я его. Так и что же Бардачев? Бардачев начал перестройку.
1: Это еще что такое, спросил я.
0: И тогда они затарахтели бодро, звонко, выкрикивая наперебой заученные лозунги. Перестройка – это революция, перестройка – это демократизация, гласность, хозрасчет и высокая половая культура. Больше демократии, больше социализма, больше секса. Перестройку каждый начинает с себя. КПСС – вдохновитель и организатор перестройки. Ленин, партия, Бардачев! Перестройка – это восстановление ленинских норм во всем, в том числе и...
1: Ладно, хватит, устал, махнул рукой. Теперь там все законно.
0: Все, не все, поправил я его. Есть несколько новых интересных слов. Похоже, пока мы тут летали, в стране изменилось не кое-что, а практически все.
1: Да нет, успокоила Вера. Все это уж ты слишком.
0: Так, знаете, советам дали власть побольше, кооперативов развели видимо-невидимо, говорить, писать разрешили все, что хочешь. А в остальном...
1: Партия, как я понимаю, у руля, осторожно поинтересовался Димка.
0: Партия – наш бессменный авангард, рубанула Вера чеканным лозунгом.
1: А комитет остался? Я спрашивал с замиранием сердца.
0: А как же, куда от него денешься?

0: Ну и при чем здесь эротическая служба? Скажешь тоже. Введение в жизнь политики демократизации и гласности неразрывно связано с широким распространением и всемерным углублением сексуальной культуры народа. Нет секса, нет свободы. Вы что, Оруэлла не читали? Ах, ну да. Так вот, создана специальная комиссия по половому вопросу при Верховном Совете СССР и существует Госкомитет по эротике и сексуальной культуре, сокращенно Госкомсекс. Наша служба и подчиняется непосредственно Госкомсексу. Наша славная ЭСДК преследует две основных цели. Охрана здоровья личного состава космофлота СССР путем обеспечения регулярных половых контактов и распространение сексуальной грамотности в соответствии с программой партии. Сказать, что я поверил ей, было бы неправдой. Но почему-то мне очень хотелось ей верить, и я спросил без подвоха. А изучение языков входит в программу вашей подготовки? Конечно. И очень серьезное изучение, ответила теперь уже Люба. Ведь в дальнем космосе приходится иногда обслуживать не только советские экипажи. Перестройка – это еще и расширение международных контактов. Это доверие и разоружение. Это новое мышление, в конце концов. Ну ладно, улыбнулся Кеша. Хватит с нас лозунгов. Может, вернемся все-таки к вашему концерту, а? Ну, разумеется, оживились девчонки. Только еще один вопрос. Теперь уже с нашей стороны. У вас выпить есть что-нибудь?
1: «Вообще-то нам не положено», — начал было нудить капитан. «Нам, что ли, положено?» — со странной грустью усмехнулась Лера.
0: И Кеша сказал: «Брось, никотин. У нас же на пятом складе полный стеллаж. Ответственность беру на себя».
1: «Да что там у нас на пятом складе?» — грустно махнул рукой Димка. «Скотч ординарный, армянский бренди, спирт фомальгаутский. Да одна всего колбасина альдебаранского крепкого с золотой крошкой. Для дам практически ничего».
0: Но девчонки вдруг буквально завизжали от восторга. «Нифига себе! Ура! Живем чувики! Сегодня трескаем коньяк и виски!»
1: «А чего это вы так радуетесь?» — с нехорошим подозрением поинтересовался я.
0: «Алкоголички, что ли?» «Дураки!» — закричала Надя, словно мы были знакомы уже 1000 лет. «Сами вы алканавты! Чтобы вы понимали, ведь перестройка — это плюс ко всему еще и сухой закон. Не абсолютный, конечно, но тем не менее. Во всем советском космосе спиртного сейчас днем с огнем не сыщешь. Ой, мальчики, налейте хоть по маленькой. Душа горит, и мы вам такое продемонстрируем. Как никому, как нигде мало не покажется».
1: И они показали. Описывать, как их великолепные платья в результате виртуознейших движений рассыпались на лоскуты, ленточки и перья.
0: Как потрясающе постепенно это происходило, как они доводили наше возбуждение.

доведение до невозможного звенящего предела, каждый раз обнажаясь не полностью, оставляя полоску, треугольник, звездочку вожделенной тайны. Описывать это

0: поливали друг друга шампанским из давно припрятанного и случайно найденного Кеши ящика. Нет, описывать это немыслимо. Это надо было видеть. И чувствовать. Тем более, что было после. На группешнике обмен партнершами у нас все-таки духу не хватит. Если честно, так, пожалуй, желается таких всерьез не возникнуть. Ведь подобные вещи не каждому по вкусу даже в мире полной свободы. А у нас вообще, как стало модно говорить, перестройку другой менталитет. Многосторонне подкованные в сексуально продвинутые девочки не могли этого не почувствовать и ни на чем таком не настаивали. Мы до удивления быстро разобрались по парам. Никаких сомнений не было, Кеша решительно завладел Веркой, Наденька ушла в каюту капитана, а я остался с Любашей. Выбор был окончательным и обжалованию не подлежал. Никто никому не завидовал, никто никого не ревновал. О, как это было восхитительно! Лучше всего на свете. 100 парсеков людей не видать, если я вру. А на утро с тяжелыми головами, но совершенно счастливые, мы втроем собрались за завтраком, встав по привычке в 8. Девочки еще спали, и на кухне шел предельно откровенный мужской разговор, примерно такой: «Ой, мужики, у меня все болит. Нашел чем удивить, надо пивка. Слушай, а как она это? Ну вообще. А вот так, а каково, а? А губами, губами что делал?» «Какими? Всякими. Твоя тоже?» «Ну, губами понятно, руки-то у нее какие, что вот так руками я тащусь, братцы!» «Скажи честно, Кеш, у тебя такое еще не было?»
1: «Ага, я и говорю, никогда не было. А, кстати, ты сколько раз, Димка?»
0: 8.
1: «А ты, Эдик?»
0: 7.
1: «Черт возьми, так хочется сказать, брешете вы все, ребята! Так ведь у самого тоже!» «Фантастика, мужики, чудеса!»
0: Мы помолчали. Потом Димка сказал: «А моя и там рыженькая». «Иди ты», — не поверил Кеша. «Впрочем, у рыжих...» «Почему у рыжих?» — не стерпел я. «У Любани тоже, что золотые такие, кудряшки». Кеша похвастаться было нечем, и он деловито заметил: «Значит, красятся курвы». «Да нет, вряд ли», — не согласился я. «Точно, точно», — настаивал Кеша с видом знатока. И тут послышался голос из его каюты: «А кофе в постель?» Кеша откликнулся мгновенно, и мы с Димкой решили не отставать. Собственно, кофе был давно готов, а подносы и чашечки — дело минутное. Ну и, конечно, операция «Кофе в постель» обернулась новой вспышкой страсти. Потом было решено позавтракать как следует всей компанией за общим столом. Девочки ушли в душ, а Никодим занялся кухонным компом, вкладывая в составление программы не только всю душу, но и подключая к сырьевому блоку все продуктовые резервы корабля. Например, неведомо откуда возникли колумбийские бананы, финские сбитые сливки, ореховые хлебцы с Марселя 5 и настоящий горячий шоколад по роттердамскому рецепту. Все это, уверял капитан, невероятно повышает потенцию. «Коммунисты, ядрёный вождь», — сказал я. «Солдаты партии, маньяки вы сексуальные, а не советские офицеры».
1: «Оставь, Эдуард, у нас перестройка», — отшучивался капитан. А Кеша спросил:
0: «Неужели ты до сих пор думаешь, что это провокация?» «Не знаю», — сказал я сквозь зубы. Я действительно не знал. Чем прекраснее было все вокруг, тем больше сомнений зрело в душе.
1: «Ты, может, думаешь, что они и Бардачева выдумали, и перестройку?» — продолжал допытываться Кеша.
0: «Не они, а ЦРУ», — назидательно, но с явной иронией поправил Димка. А я опять сказал: «Не знаю».
1: «Не зря вы смеетесь насчет ЦРУ».
0: «Так ты бы запросил землю по своим каналам», — разумно предложил капитан.
1: «Еще 12 часов связи не будет», — мрачно сообщил я.
0: «А по мне так и не надо никаких проверок. Я вчера у Верки минут 5 бюстгальтер расстегнуть не мог. Замочек с браком. Такие, знаешь, только в одной стране делают».
1: «Точно, точно. А у Наденьки трусишки фабрики «Большевичка». Какая американка их наденет? Смеешься, что ли?»
0: «Они агенты», — процедил я, хотя уже и сам не слишком верил в это. Не хотел верить, но, черт возьми, был обязан. Однако я до сих пор так и не вытянул из Любаши ничего. И впервые в жизни ощущал интеллигентскую неловкость, слушая запись, сделанную в душевой, когда там мылись наши гости. «Могучие парни эти дальники, правда?» «Мосик, Орел. Простоват, конечно, но опыт чувствуется. А Эдичка такой смешной девоньки, я не могу. Не зря мне по оральнику одни пятерки ставили. Этот Казанова теперь от меня просто без ума».
1: Слушай, а Эдичка, ты сначала ни черта не понял, он такой смешной, а потом, когда я объяснила... Ой, девочки, это ж просто вампир.
0: Но главное... Слушайте, я сама столько раз приторчала, бабы, это вообще...
1: Ну еще бы, дорогая, коньяку нахлесталась, лапки в стороны и до полной отключки.
0: Угу.
1: Ой, девочки, а завтра улетать? Может, плюнем на кооператив, останемся?
0: На кооператив ты можешь плюнуть. Деньги – личное дело каждого. А вот из комсомола вышибут за срыв графика плановых мероприятий.
1: Ты что, дуреха, кто же в этом году в партию собирался? Забыла уже?
0: Да ну ее в баню, эту партию.
1: Тишина, Дюха, соображаешь? Здесь же наверняка слушают, как и всюду.
0: Ай, пусть слушают. Что, я своих ребят не найду в комитете? Любань поможет. Поможешь, Любань?
1: Ну и все в таком же духе. Если они агенты, устало, думал я, то это не просто супер-класс, а ультра-супер-люкс-класс. И значит, надо сдаваться.
0: О чем я? Господи, ведь если так, то я уже давно сдался. С потрохами и партию продал, и комитет за золотые кудри.
1: А потом прошло 12 часов, и появилась связь. Но я не стал задавать никаких вопросов. Я только ребятам сказал, что да, есть подтверждение, что они успокоились на мой счет, а сам успокоился чуть раньше.
0: Знаете, после чего я понял, что эти шлендры наши, российские.
1: Не после того, как они блины принялись печь.
0: И не после того, как перед прогулкой в открытый космос под скафандры стали драные колготки натягивать. Даже не после того, как Любаша оказалась сотрудницей комитета, и мы с ней вспомнили уйму общих знакомых в разных отделах и управлениях. Это все было позже. А понял я, что девки свои в доску, когда они плюнули на контракт, на родной кооператив, на земных начальников, на все, и решили остаться с нами до конца полета, а может и дольше. На вопрос же, не будет ли у них неприятностей с администрацией, с райкомом, Верка загнула такую фразу, какую ни одному американцу, ни в одной спецслужбе на Лэнгли-8 за всю свою жизнь не придумать. Для этого мало русский язык изучить, для этого надо русским родиться. Свои, понял я. И вздохнул спокойно. А позже их вызывал начальник ЭСДК Госкомсекса. Я сам видел противную морду этого главного космического сутенера Советского Союза, и он грозился передать дело в наше ведомство. Это означало, что Минмежгалтранс не переведет денег, и кооператив Суперсекс просто разорится. Верка ершилась, кричала что-то о законах в демократическом обществе, о правах человека, о перестройке, как всегда. А Надя хохотала непрерывно, как сумасшедшая. И только Любаша молчала. Она-то лучше других понимала, чем все это может кончиться. Однако никакие мрачные предчувствия уже не имели значения, потому что мы были снова пьяные, и нас ждала вторая ночь наслаждения, а за ней третья, четвертая.
2: «Мальчики!» – кричит Верка, и язык у нее слегка заплетается. «А вот представьте, здесь прям в рубке появляется не какой-нибудь там паршивый начальник эротической службы, а сам Купидон, Эрос, Эрот, собственной персоной».
1: «Это такой мальчонка с крылышками?» – проявляет эрудицию капитан Дима.
2: «Это он когда-то был мальчонкой», – возражает Верка. «А теперь такой крепкий, добродушный старикан с окладистой бородищей». «И вот с такой штукой по колено!» – добавляет хохоча Наденька.
1: «Да», – сразу соглашается Верка, одобрительно хрюкнув.
2: «Вы представьте, он входит сюда к нам! Бог любви!»
1: «Ваши действия, мальчики?» – неожиданно спрашивает Любаша по-военному быстро и строго.
0: «Ну, это элементарно, говорю я. Мы строимся в шеренгу.
3: Равняйсь! Сверре! Равняй на середину!»
0: И гаркаем дружно, как один.
3: «Здравия желаем, товарищ Эрот!»
1: Лирический отчет номер два.
2: «Эдичка, козлик мой!» – пропела Любаша сладким голосом. «Сделай мне водичку погорячее. Я с вашим терморегулятором никак не научусь управляться. А ты умеешь, слышь, Эдичка?»
1: Мокрая Любаша стояла в дверях моей каюты, кокетливо обернувшись полотенцем, которое закрывало ей не больше полутора грудей и максимум две трети живота. А я только еще, продрав глаза, был размягчен, ленив и нежился под одеялом.
2: «Ну уж нет», — отозвался я, зевнув. «Так просто я ничего делать не буду. Ты сначала станцуй».
1: И присев, я стал устраиваться поудобнее, как зритель в кресле, кутался в плотное одеяло, подбирая под себя его края. Любаша состроила недовольную рожицу, но потом грациозно перешагнула через Коммингс. Никогда не понимал, какого хрена на звездолетах делают Коммингсы. Потопов-то у нас не бывает. И картинно, выдвинувшись передо мной по стойке смирно, при этом полотенце продолжало прикрывать лишь половинку одной груди и максимум шестую часть низа живота, потребовала:
2: «Музыку давай!»
1: Я дотянулся до дистанционника, валявшегося на тумбочке, и хотел врубить по ящику столько любившийся нам круглосуточный музыкальный канал, однако канал откликнулся бледно-розовым мерцанием экрана и гробовой тишиной. «Фу ты, елки зеленые!» — обозлился я. «Вся техника сегодня против нас!» И включил маленький плеер с каким-то замшелым шлягером, типа «Уведу с тебя с орбиты, уведу в далекий рейс!» Это пела в свое время знаменитая советская группа с жутко неблагозвучным названием «Коллапс звезды». Однако замшелость шлягера Любашу мою нисколько не смутила. Она изобразила такой изысканный стриптиз, используя в качестве атрибута одно единственное полотенце, что увела меня с орбиты в безумно далекий рейс. И я, конечно, тут же проснулся и в душу я отпустил далеко не сразу, точнее, вообще не отпустил. Мы туда вместе пошли. А вода действительно даже при максимальном нагреве тепла еле теплая, противная, как остывающая кровь. Какое неаппетитное сравнение подвернулось. Я заглянул в регулятор. Ага, так и есть. У тебя спички не найдется? Если бы Любаша понимала по-болгарски, она бы ухохоталась от моего вопроса. Я однажды общался с болгарскими конструкторами на Габрове 36 и наслушался от них достаточно, что такое «пичка» и что такое «не спички». Но оставим эти похабные шуточки для болгар. Англичане куда как милее зовут эту штуку «пусей», то есть «киска». А я не шутил, кстати, я думал всерьез. Спички, изумилась Любаша и машинально провела ладонями по обнаженному телу. Спичек в карманах не оказалось, ровно как и самих карманов, но жест получился очень эротичным. Однако я мечтал в тот момент всего лишь о теплой воде и попрошу прояснить твою мысль. Понимаешь, Кешка опять вытащил мою спичку, чтобы зубах ковырять. Объясняю, чтобы она вместо прокладки, а все похуй. И тогда Любаня моя начала неудержимо.

0: мест нашли, одобрил я. Оставалось только предположить, что те же с Верочкой развлекаются где-нибудь на Энском складе посреди груды наших замечательных подфарников. Спички дай, попросил я. Димка кивнул мне в сторону клавиатуры главного компа, я взял из коробки штуки на всякий случай и пошел обратно в душевую. Однако поблаженствовать под горячими струями нам так и не дали в то утро, будь оно трижды проклято. Раздался короткий пронзительный сигнал, и наступила тишина. Это было страшно и тревожно. Я не сразу понял, что мне особенно не понравилось, но созвучие чувство под ложечкой возникло тут же. Кончалась вторая неделя, как мы жили в нашем маленьком незаконном раю. В раю, украденном у государства, у партии, у госкомсекса и Минмежгалтранса. Конечно, мы подумали о возможных последствиях и даже сочинили несколько вполне сносных легенд на все случаи жизни. Но если говорить всерьез, основная надежда была на авось, на бардак и на перестройку, если бы ты еще знал, что это такое перестройка. А уж в последнюю очередь на Динкины деньги, Кешины связи и мои полномочия. Мы понимали, что дело может закончиться совсем хреновенько, но слишком уж нам было хорошо. Так хорошо, что мы все шестеро ощущали себя вне времени и пространства, вне партий, комсомолов, законов и приказов. Добравшись до сектора «Ж», мы повисли на синхронной орбите, симулируя отказ кормовых движков. По этой части Казанов был мастером экстра-класса. И нагло ждали не ревизоров и не ментов, а друзей-ремонтников из 5-го парка имени Александра Калантай. Время протекало в непрерывном кайфе, и мы не переставали удивляться лишь одному. Наши девчонки не только не примелькались нам, но с каждым днем общение с ними радовало все больше. Не иссякал ни запасы их умений, ни наш биологический резерв. «Медовый месяц лишь начался», — шутили мы бывало. «Страсти продолжают разгораться, девушки не расслабляться, идем на рекорд». И вот случилось. Должно было случиться. Так долго хорошо не бывает. Я понял, наконец, что было самым неприятным. Обязательная стыковка. Это подруливал к нам не торговый ботик. Да из чего бы торговому ботику швартоваться в секторе «Ж». Тем более к исправному или неисправному звездолету, отключившему свою стыковочную автоматику от греха подальше. Нами управляли извне. Оставался шанс в ручном режиме, без предупреждений, уйти от стыковки и запросить борт незваного гостя уже с солидной дистанцией. Формально мы имели на это право, и пока я размышлял, Димка, как был в трусах, уже поплыл в рубку, видать, принял решение. Мы расползлись по каютам одеваться, но преуспели в этом процессе не сильно, потому что совершенно внезапно запиликал сигнал, который звездолетчики называют между собой «пристегнись, где висишь», и секунд через пять буквально корабль качнуло. Капитан Казанов уводил таки с синхронной орбиты наш славный парус перестройки, как мы его теперь называли, ведь слово «коммунизм» перешло в разряд ругательных. Однако свежий ветер перемен оказался далеко не попутным. Уже через каких-нибудь полминуты незваный гость, не представившись, отправил в эфир буквально следующее. «Измена курса, измена родине». Посчитав эту гениальную фразу с экрана дисплея, я нутром почуял до боли знакомую интонацию, ну прям как будто ушами услыхал голос своего комитетского шефа и торопливо пустил запрос по нашему секретному каналу. Через 14 секунд дешифратор выдал: «Идиоты, включите телевизор!» Мы включили. По всем программам, кроме неработающей музыкальной, нудным, но жестким голосом в лучших традициях времен старика Грешнева читали один и тот же текст. Указ некоего БУХБ, Боевого управления хозяйственными беспорядками, а может быть, Бюро по устранению хулиганства и бандитизма, или нет, это был указ базового учреждения холистической борьбы. Вот такая бредятина кому-то из нас запомнилась. Но вообще расшифровка не главная, я ее теперь едва ли воспроизведу точно, однако все слова в их историческом указе были вполне знакомые. Да, Скомины. С целью всеместного и повсеместного наш неизменный авангард во главе с выдающимся, во имя народа, по воле народа, всегда вместе с народом, с чувством глубокого удовлетворения. В общем, мы заскучали поначалу, а вот девочки наши сразу сделались белыми, как молоко, и только что-то ошарашенно шептали друг другу. Потом и до нас дошло, что с этим БУХБ хана придет всем Б и даже не Б. Теперь не только Веркиному кооперативу крышка, но даже хваленный ЭСДК и вообще госкомсексу в целом. Прикроют эту лавочку, потому что коммунизм с сексом несовместим. Читайте Оруэлла, это нас девочки посвятили. И вообще, теперь всякой вольной жизни хана. Погуляли и буви, ребятушки. А жалко. Однако перестроился я мгновенно. Слово-то какое, перестроился. Забывать пора, Эдичка, оппортунистические термины и лозунги. Кончилась ваша перестройка. Я заорал на всю кают-компанию, где мы шестером дружно болтались перед главным дисплеем. Почему одеты не по форме звездюки? Выходи строиться. Готовность через 2 минуты, поршень вам в дюзу. Понятно же было, что в новой обстановке главным стану именно я. И Димка это тоже понял. Вот только покомандовать мне так и не пришлось. Другие командиры объявились. Словно большой кусок штукатурки с отсыревшего потолка рухнула внезапная тяжесть. Нас вдавило кого в антиперегрузочное кресло, а кого в кучу барахла с острыми углами. И в тот же момент, вслед за скрежетом чужого внешнего люка, наш, по счастью, ходит очень мягко, послышалась от входного тамбра очень громкая и очень грубая матерщина. Застучали сапоги и много пар сапог. Защелкали затворы. Язычно пронеслись по коридорам идиотские команды и не менее идиотские доклады. Обыскать склады. Первый склад взят. Второй склад взят. Третий склад взят. Захватить рубку. Рубка обезврежена. Захватить кольцевой коридор. Кольцевой коридор контролируется. Потом мы увидели их живьем. Крепкие мальчики в голубых беретах и камуфляже с красными лицами и горящими глазами ворвались к нам числом не менее 15 и, встав по всем стенам, навели бластеры и взревели дружно, хоть и не слишком стройно. «Руки вверх!» Вот, собственно, и все. Дальше было не очень интересно. Появился их начальник в штатском, обыкновенный партийный босс с туповатой рожей и хамскими манерами. Представился руководителем спецуправления БУХБ, курирующего торговый флот. Еще это нам такая честь. А фамилия у него была вроде как собачья. Не то Ялаев, не то Якусаев. Я тогда не записал, а теперь кто ж его придурка вспомнит-то. У Кусаев этот уверял всех и каждого, что он совершенно нормальный мужик во всех отношениях. Однако у нормального мужика руки ходили ходуном, а глаза бегали. Он перехватил понимающий взгляд Димки и сказал: «Вы не смотрите, ребят, что у меня руки трясутся. Я совершенно нормальный мужик. Вот поддал вчера еще на земле, а сегодня, представляете, похмелиться нечем. Из-за этого поганца Бардачева во всем советском космосе не найти водки ни грамма. У вас случайно нет, мужики?» Это была такая явная и неприкрытая провокация, что Димка сориентировался мигом. «Упаси вас Господь, товарищ Тявкин, простите, Кузькин, нам на работе, то есть в рейсах, ни при каких режимах не полагалось. Так мы и не пьем. Служу советскому космосу», — добавил он лихо. А товарищу Сявкину-Ляшкину, видать, и правда про плохо было. Он даже не стал свою настоящую фамилию повторять, только смотрел на нас печальными собачьими глазами. Я все пытался угадать, чего в них больше – мольбы или угрозы. Видно, он еще не решил, каким способом легче из нас спиртягу вытянуть. В ходе торопливого обыска они ее не нашли. Еще бы, Кеша прятать умеет. На женщин высокий начальник из БУХБ смотрел с тоской импотента, даже не спрашивал, откуда они тут взялись. И я вдруг проникся с жалостью к этому немолодому алкоголику. Но действительно, он сидел перед нами в тупом ожидании чьих-нибудь инструкций, руки его дрожали все сильнее, мужик явно не понимал, что делать и как себя вести. «Черт», — подумал я, — «да чем мы рискуем, в конце концов? Надо ему налить, не могу я быть таким жестоким». Я уже толкнул локтем в бок Димку, вот только сказать ничего не успел, потому что теперь уже без всякого предупреждающего сигнала наступила невесомость. Очередные незваные гости управляли нами с еще большим размахом. Они подключали у нас всю технику, и я не удивился бы, узнав, что и бластеры в руках захвативших корабль БУХБшников уже не дееспособны. В таких случаях вверх берут те, кто лучше владеет рукопашной или вовремя хорошо оснастился холодным оружием, типа тривиальных ножей или нетривиальных японских сюрикенов, этих метательных колесиков. Собственно, нам уже было все равно. Убивать станут, что ж, мы люди тертые, каждый попытается продать свою жизнь подороже. А если просто арестуют, так мы только обрадуемся. Пусть в тюрьму, лишь бы на землю. А эта переименованная консервная банка со всеми удобствами, парус теперь уже хрен знает чего, опостылила хуже горькой редьки. Консервную банку нашу вскрыли, они лихо. С грохотом и свистом, спасибо, весь воздух наружу через шлюзы не выпустили. Народу прилетевшего было числом поболее, и бластеры у них были потяжелее. Вот только мы долго не могли рассмотреть, кто у них главный. Вместо обычной военной формы цвета хаки со скромными пятиконечными звездами, эти вырядились как клоуны. Все на их было трехцветное, от сапог до пилота, бело-красно-синее. «Имени Великой Свободной России!» – орали эти новые люди. «Всем лечь на пол и руки вверх!» Команда была странная, но мы все-таки исхитрились ее выполнить. руки-то вверх поднять — фигня. И вот лечь на пол в невесомости — это, я доложу вам, очень непросто. Однако предыдущие спецназовцы не ложиться, не садиться, ни руки поднимать не собирались. Они плавали по всем помещениям и с туповатым упорством ловили в прицел превосходящего противника. К счастью, у обеих групп хватило ума не стрелять. Профессионалы все-таки. Из бластеров шарашить внутри торгового суденышка — верная смерть для всех. Одна большая, холодная и очень дырявая братская могила. Точнее, братский металлический гроб. Мы шестеро, кто за что зацепившись, лежали на полу согласно приказу, а эти разноцветные уроды плавали над нами и переругивались, потрясая друг перед другом все более весомыми аргументами. БУХБшники призывали к старому порядку и законной власти, апеллировали к воле всего советского народа, а новые вещали от имени не менее законно избранного президента России Глеба Сосенцина, отныне неподчиненного президенту СССР Бардачеву. В итоге новые сумели объяснить старым, что на Земле уже все без них решили. А главное, нет больше никакого советского космоса. Империя развалилась на 89 субъектов Космической Федерации, и каждому из этих субъектов теперь предоставлено право голоса в Лиге Вселенских Наций. При этом Коммунистическую партию объявили вне закона, а КГБ переименовали в два временных органа с длинными названиями АФБРС и БЦРУМ. И готовятся дальше чехвостить на кучу маленьких спецслужб. Такие дела. Комментировать, да что там, просто осознавать все это было непросто. Мы с трудом успевали следить за слишком быстро меняющейся обстановкой и ждали следующего нашествия еще более мощного спецназа. В классических пиратских романах так обычно бывает. Что нам оставалось? Только держаться поближе друг к другу, пока эти сумасшедшие между собой разбирались. Но тут снова обвалилась тяжесть, и разборка как-то сама собой закончилась. Собакин наш, так и не похмелившийся, успел сделать лишь один телефонный звонок, после чего был немедленно арестован и припровожден, надо понимать, на пристыкованный к нам военный корабль. Вот после этого и нарисовался старший среди трехцветных россиян. Он вынырнул из ликующей толпы победителей с бутылкой шампанского и сказал: «Ну вот же, ребята, а теперь тащите бокалы и будем пить за свободную Россию. Мы вас спасли от коммунизма, с ним покончено. Начинаем грандиозный праздник. По агентурным сведениям, у вас тоже есть выпивка, а к вечеру нам обещали девочек доставить. За свободную Россию, господа, за свободную любовь, за свободу». На праздник мы, конечно, сразу согласились, и все, что было дальше, я вспоминаю в отрывках. Помню, например, как распаковывали ящики с виски этим традиционным оплотом западной демократии ко всеобщему восторгу. Помню, как вдруг девочек стало на корабле немерено, и все такие красивые лярвы. Мы на какой-то момент своих замечать перестали, но это было так, помутнение мозгов от радости, потом к ночи вроде бы все разошлись по своим каютам и койкам. Помню, как этот личный представитель президента распорядился срочно все переименовать. Парус перестройки мгновенно стал у нас парусом капитализма. Красный уголок белым уголком. Комната для политзанятий, она же кают-компания, превратилась в дискуссионный клуб дворянского собрания. Здравпункт в массажный салон. Столовая в русское бистро. Душевые в римские бани. Осветительные приборы, традиционно именуемые лампочками Ильича, стали называться факелами Колчака. Торговую трассу имени Ленинского комсомола, вдоль которой мы тогда летели, ничтоже сумняшися, переименовали в «Дорогу жертв красного террора». Ну, а потом мы выпили еще, и начался уже полный беспредел. Сортир переименовали в капитанскую рубку, машинное отделение в один из складов, а внешний шлюз в сортир, причем какая-то сволочь, реально перепутала все таблички. Спасибо счастливой случайности, что без жертв обошлось. Вспоминался еще один яркий эпизод. С очередной партией девочек прилетел натуральный поп с большим золотым крестом на брюхе. Батюшка, как мне показалось, был уже с самого начала навеселе, но он не отказался и с нами выпить, после чего принялся вдумчиво и старательно, тряся кадилом и брызгая святой водой, освещать все подряд, невзирая на неизменные названия. «Осветить надо абсолютно все», — уверял он. «Раз уж мы на земле КГБ осветили вместе со всеми пыточными камерами, значит, и у вас надо по всем местам пройтись». Ну, он и пошел. А когда, наконец, вместо капитанской рубки осветил клозет и слегка растерялся, мы поняли, что пора нашего батюшку спасать. Любаня налила ему еще шампанского и решила святого отца соблазнить. Он, кстати, был довольно молод. Только, убей бог, не помню, удалось ей это сделать или нет. Нет, ребята, нельзя так нажираться. Даже по очень большим праздникам. Вот, вспомнил теперь. Проснулся-то я все-таки на складе номер 5, где грудами лежали мягкие ароматные шкурки бубузантов с Эдемира. А вокруг меня спало трое или четверо голых девиц, но Любани не было. Значит, все-таки с батюшкой ушла. На этом обрывается лирический отчет номер 2. А правительственная комиссия, или просто делегация, прибыла вовремя, как и обещала. Только выглядела она странно. Простучав уверенными шагами по кольцевому коридору, к нам в кают-компанию вошел всего один очень легкомысленного вида, не то чтобы молодой, просто юный блондин, одетый, впрочем, к иголочке, а в холодных голубых глазах нескрываемый хрустальный блеск превосходства. «Всем вольно», — бросил он то ли в шутку, то ли всерьез, и сообщил: «Я готов вести с вами переговоры не только от имени правительства России, но и от имени своей партии, партии рулевых. Меня зовут Александр Французов». И тут Любаня, уже, видать, начавшая сомневаться, не обозналась ли, как завопит, не выдержав: «Сашка, не узнаешь, мерзавец? Так это ж я, Любка!» Французов подошел, вежливо поцеловал сестрицу в щеку и, мягко, но недвусмысленно сжав ее локоток, тихонько проговорил: «Успокойся, Люба, я знал, что ты здесь. Референты доложили. Но мы с тобой по-семейному поговорим после, а сейчас главное дело сделать». Любаша обиделась, конечно, и решила все про младшего брата своего рассказать. Принародно. «А ведь это ж я тебя, Сашок, за ручку в комитет привела. Мне уж тогда офицерские корочки дали. Ну а пока мы по комсомольской путевке советский космос сексом обеспечивали, братишка мой, видать, до полковника дослужился». «Помолчи, сеструха, это мелко», — отпарировал Сашка с интонацией на удивление ласковой. «Дослужился-то я всего лишь до майора, потом после путча выборы были. Однако долго рассказывать. Короче, сегодня моя должность — первый вице-премьер российского космоса». «А почему без охраны?» — опешил Никодим. «Демократический стиль работы. Но, если честно, охрана там, в шлюзовой, просто, ну, вы же люди свои». Последнее утверждение вызвало на лицах работников торгового флота легкое сомнение, а более других искушенный в бюрократии Моськин поинтересовался: «И сколько же у вас там первых вице-премьеров?» «Первых много», — понимающе кивнул Французов. «Но я самый первый, вы уж поверьте». «Вот такой молодой», — еще раз усомнился Никодим Казанов. «У нас сегодня в правительстве все молодые. Коммунизм – это молодость мира». Ой, то есть, фу, это я какой-то не тот лозунг вспомнил. «В общем, неважно, реформы – дело молодое, во!» «И Сосенцин ваш тоже молодой», – по-родственному подколола Люба. «Сосенцин старый», – грустно покивал Сашка. «То есть он уже новый, но все равно старый. А мы хоть и старые, в смысле не новые, но молодые, потому что тут он окончательно зарапортовался, и Эдик на правах старшего в чрезвычайных ситуациях решил вице-премьеру помочь. А дело-то у тебя какое, брат? Да нас-то нафига явился?» И откуда только вылезли эти простецкие обороты. Но Французов воспринял нормально. «Дело простое. Я от имени партии рулевых, то есть тех, кто последовательно проводит в России демократические реформы, хочу вас предупредить. Вы уникальный экипаж, единственный улетевший с Земли еще при Грешневе. И в предвыборную кампанию, она начнется вот-вот, за вас будут драться все силы и движения. Но наиболее рьяно, конечно, коммуняки».
1: «Как же это? Коммуняки!» Моськин чуть не упал.
2: «Да их же вне закона объявили», — выдохнула Вера.
0: «Ох, милая», — повернулся в ее сторону Сашка, — «вспомнила. Когда это было? С тех пор коммуняки окрепли, перекрасились, и в этом году они и победят на выборах, будут управлять всем российским космосом. Но мы, рулевые, останемся в качестве мощной оппозиции и сегодня просим вашей поддержки». Да они теперь все шестеро, включая комитетчика Ярославского, готовы были против коммунистов выступать с кем угодно. Последний вольный год не шел ни в какое сравнение со всей предыдущей жизнью. Однако обсуждать детали предвыборной борьбы после такого странного заявления вице-премьера было просто немыслимо.
2: То есть как это коммуняки победят? Ведь это же катастрофа! Конец света! О какой оппозиции может идти речь? Съедят они любую оппозицию. К чему же тогда все это было? Путчи, войны, кризисы, дефолты, прости господи.
0: Примерно такие вопросы обрушились на златокудрую голову Сашки Французова. «Несмышленыши вы мои», — ласково проговорил юный всезнайка. «Да это же политика! Между словами и делами дистанция огромного размера. Какая разница, кто себя как называет? Есть у нас один в державной мысли, либералом себя зовет, демократом. Худощинский его фамилия. А как-то сидим, обедаем, он мне шесть тарелку борща в морду. Ну, я не растерялся и тут же всю кастрюльку на голову ему и надел. И французов радостно заржал, хотя никто из экипажа торгового судна так и не понял, к чему это он рассказывал. Никодим в простоте своей так и спросил: «Ты о чем говоришь-то?»
2: «А вы о чем?»
0: «А мы, если честно, — выступила вдруг Надя, — говорим и думаем прежде всего о себе. О великой России как-то уже надоело, тем более, что мы тут послушали радио «Татарская волна», и нам рассказали, что Россия давно уже не великая».
2: «Но-но, это вы мне бросьте», — погрозил пальцем французов. «Россия всегда великая».
0: «Ну и хрен с ней», — вяло согласилась Надюха.
3: «Ты вот лучше объясни, с нами-то что при всех этих ваших коммуняках будет?»
2: «Ничего не будет. То есть все будет хорошо. Можете спокойно возвращаться на землю».
3: «Да пошел ты!
2: Там же у вас импичмент сплошной, а теперь еще коммуняки у власти».
0: «Вот вы и не поняли ничего. Коммуняки-то теперь совсем не те».
2: «Неужели и торговать при них можно нормально? Капитан почему-то начал с этого».
0: «А что?» — улыбнулся Сашка. «При советской власти вы плохо торговали».
2: «Да, в общем-то, хорошо», — согласился Никодим. «Но тогда все хорошее незаконно было».
0: «Ну, значит, вам не привыкать. Теперь совсем никаких законов не стало. Каждый живет, как умеет».
2: «И при коммуняках?»
0: «Ну, конечно».
2: «Не понимаю», — вмешался Эдик. «А как же комитет?»
0: «Да забудь ты про тот комитет, парниша. У сегодняшней конторы свои дела. Шпионов ловить, с террористами разбираться. А идеология теперь никого не волнует».
2: «Ой, Ли», — подумал про себя Эдик, а сказал другое:
0: «Ну хорошо, а как же с сексом при новой власти?
2: Мы не хотим, чтобы опять все запретили. Бордели, порнуха, ночные клубы со стриптизом».
0: «А никто и не запретит. Я же говорю, это новые коммуняки. Они теперь все православные».
2: «Погоди, как ты сказал?»
0: Надя начала дико хохотать. И за нее договорила Вера:
2: «Я тоже не поняла, православие как-то связано с порнухой и борделями?»
0: «Ну конечно связано, ё-моё». Французов разговаривал с ними, как с малыми детьми, не уставая искренне удивляться нашей запредельной наивности.
3: «Коммунисты, которые отошли от одного из главных своих принципов – борьбы с опиумом для народа, также легко отойдут и от других.
2: Они теперь и с обычным опиумом не слишком-то борются, а против сексуальной свободы вообще ничего не имеют».
0: «Ну тогда наливай, парень», – неожиданно успокоился капитан Казанов, а может, он просто от серьезных разговоров утомился. И все как-то дружно забыли, с чего они начали. Даже сам французов, у него же одно возражение нашлось. «Погодите, ребят, я ведь только с дороги. Дайте отдышаться. Я вам даже девушку свою не представил. Еще чего доброго подумаете, будто я на ваших претендую».
2: «Ну ты урод», — возмутился Моськин, окончательно переставая воспринимать Сашку Французова как третьего человека во всем российском космосе. Точнее, второго, потому что первый не совсем человек.
0: «Ну ты урод! Ты это что же, девушку в шлюзовой камере томишь?»
2: «Брат, помилуйте, у нас ведь серьезные переговоры были. Какие тут девушки?»
0: «Неужели и правда были?» – дружно подумал весь бравый экипаж паруса. «Опять коммунизм, что ли, с православно-сексуальным лицом? Вот какое название красивое!»
3: «Девушка там не скучала», – продолжал меж тем Сашка. «Я ей телевизор оставил с прямой трансляцией импичмента. Ну ладно, ждите, сейчас приду».
0: И вспомнил вдруг Эдик: «А борт-журнал-то будете смотреть?»
2: «Борт-журнал?» Французов был уже где-то далеко.
0: «Нафиг он мне нужен? Это я просто так сказал, чтобы помнили барскую руку и не скучали в ожидании. Небось, сами развлекались, пока читали».
2: Вернулся он довольно быстро, минут через 20. В сопровождении умопомрачительной девицы, которая катила перед собой сервировочный столик с лучшими спиртными напитками мира и изящной легкой закуской. Сама девица выглядела еще более изящной и легкой, чем закуской, и одежды на ней почти не было, в строгом соответствии с православно-коммунистической традицией. А потом вся компания перевела взгляд на первого вице-премьера Французова и ахнула. Так он преобразился. В легкомысленных шортиках вместо чопорного официального костюма, только из душа, свеженький такой, синие глаза и розовенькие, и светлые волосы еще сильнее закурчавились. Ну, вылитый эрот, вновь помолодевший. Даже крылышки мерещились за спиной, и только лука за стрелами не хватало. А впрочем, шмалять в кого-то из лука было неактуально. Все и так уже давно и всерьез влюбились. Поэтому, как только увидели ангелочка, сразу построились в шеренгу и, дружно не сговариваясь, гаркнули: «Здравия желаем, товарищ эрот!»

Джон Уиндем, «Другое я». В тот раз я встретил их по чистой случайности. Я, наверное, все равно бы немножко позже на них наткнулся, но тогда бы все вышло совсем иначе. А тут только я свернул за угол, как сразу их увидел. Стоят спиной ко мне в самом конце прохода и осторожно выглядывают в большой коридор, чтобы выйти незаметно. Джин я узнал сразу, даже издали различил ее профиль. Что до мужчины, то он стоял ко мне спиной, однако я все равно уловил в нем что-то ужасно знакомое. Я бы, наверное, так вот глянул на них с любопытством, конечно, и все бы на этом и кончилось, а уж специально следить за ними мне бы и в голову не пришло. Но тут у меня мелькнула мысль, что они могли выйти только из лаборатории старого Уэдстоуна, которую и теперь, хотя он уже 2 года как умер, называют у нас «комнатой старика». Конечно, Джин вправе была ходить туда, когда вздумается. Как-никак, Уэдстоун был ей отцом, и все оборудование, что стояло там под чехлами, честно говоря, принадлежало ей. Но на самом деле оно оставалось в целости лишь потому, что никому не хотелось первым начать его растаскивать. Старика у нас очень уважали за его работу, за то, что он вел наверху по должности, и хотя он малость, я бы сказал, помешался на одной своей теме, из которой никогда ничего не выходило, да, наверное, и выйти не могло, его престиж служил своего рода охранной грамотой комнате и всему, что в ней стояло. Это была дань его памяти. Ну и кроме того, иным из нас, тем, кто в разное время с ним работал, казалось, что какой-то смысл во всем этом был. Во всяком случае, некоторые полученные результаты позволяли предположить, что не будь старик таким упрямым ослом и отступил он на шаг от своей теории, он бы добился успеха. И вот эта мысль, что когда-нибудь кто-то, у кого будет время и желание, сможет в этом деле чего-то добиться, помогала сохранять комнату и оборудование в том виде, в каком он их оставил. И все же я не мог понять, зачем Джин ходит в лабораторию украдкой. Правда, спутник ее был кто угодно, только не ее муж. Должен признать, что когда я свернул с намеченного пути и пошел за ними следом, объяснялось это исключительно потребностью совать нос в чужие дела. Ведь, в конце концов, это была Джин, а ее я меньше, чем кого-либо мог заподозрить в каких-то тайных делишках, да еще в этой пыльной комнате среди покрытых чехлами аппаратов. Но тогда почему же... Когда я выглянул в коридор, они были уже далеко. Они больше не прятались, но все же соблюдали осторожность. Я заметил, что он взял Джин за руку и ободряюще пожал ее. Я дал им скрыться за углом и пошел за ними. К тому времени, когда я выбрался на улицу, они уже были во дворе на полпути к столовой. Теперь они шли совсем, как ни в чем не бывало, только все время всматривались в прохожих, словно кого-то искали. Я все еще был слишком далеко от них, чтобы узнать спутника Джин. Они вошли в столовую, а я за ними. Они не сели за стол, а пройдя вглубь зала, остановились спиной ко мне, и потому как они оглядывались по сторонам, я понял, что они тут кого-то ищут. 2 или 3 помахали им рукой, они помахали в ответ, но не подошли к ним. Я почувствовал, что веду себя по-дурацки и даже немного подло, пожалуй. В конце концов, все это меня не касалось, и к тому же в поведении их не было теперь ни тени таинственности. Я совсем уж было собрался уйти, когда вдруг в первый раз ясно увидел в зеркале на стене лицо мужчины. Оно было ужасно знакомым, хотя я и не сразу узнал его. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил. Это самое лицо я привык ежедневно видеть в зеркале во время бритья. Сходство было столь разительным, что у меня подкосились ноги, я опустился на ближайший стул, и мне стало как-то не по себе. Мужчина по-прежнему кого-то искал.

0: Если он и заметил меня в зеркале, то я не вызвал у него интереса. Они не спеша прошли через зал, разглядывая сидевших за столом, потом вышли в противоположную дверь. Я выскользнул в то, что было позади меня, и обогнул здание с наружной стороны. Они стояли на посыпанной гравием площадке неподалеку от входа в столовую и о чем-то спорили. Меня так и подмывало подойти к ним, но последнее время мы с Джин только и говорили друг другу, что «здрасте, до свидания». И к тому же глупо подойти к совершенно незнакомому человеку, чтобы сказать ему: «Знаете, а вы на меня странно похожи». И я решил подождать. Тем временем они успели о чем-то договориться и двинулись к главным воротам. Джин все время обращала внимание своего спутника на какие-то предметы, казавшиеся ей забавными, хотя я никак не мог понять, что она нашла в них смешного. Она придвинулась к нему, просунула свою руку под его, так они и шли. Должен сказать, это не показалось мне слишком умным. Плейблский научно-исследовательский институт представляет собой один из тех узких мирков, где все живут на виду друг у друга, как в одной комнате, и где ничто не ускользает от чужого глаза. Неработающие жены способны разнюхать такое, что посрамит любую ищейку, и достаточно кому-то не то что взять под руку, а просто краем глаза на кого-то взглянуть, как про них уж чего только не наговорят. Поступок Джин сам по себе, наверное, абсолютно невинный, выглядел в подобных условиях дерзким вызовом. Не один я это заметил. В тот день, казалось, все обрели завидную наблюдательность. Во всяком случае, несколько встречных посмотрели на меня очень пристально и с явным недоумением. Выйдя за ворота, шедшая впереди меня пара свернула налево. Я дал им еще немного себя обогнать, хотя сейчас это было уже не так важно. Я теперь шел домой, своей обычной дорогой, и если бы Джин даже обернулась и увидела меня, ничего удивительного в этом не было бы. Дойдя до второго угла, они повернули направо, как раз к моему дому, но тут я услышал, что кто-то меня догоняет и, с трудом переводя дыхание, кричит: «Мистер Радл! Мистер Радл, сэр!» Обернувшись, я узнал одного из наших курьеров. Не успев еще отдышаться, он сообщил мне:
1: «Директор вышел, как вы... Директор, извините, видел, как вы вышли из территории, сэр. Он послал меня напомнить вам, что к 5 вы должны представить ему для согласования свои расчеты. Он сказал, что вы, наверное, запамятовали».
0: Действительно, я про это и думать забыл. Я глянул на часы и увидел, что уже почти 5:30. Джин и ее спутник вылетели у меня из головы, и я понесся обратно в институт. Мне оставалось сделать лишь несколько небольших расчетов, и без 5:05 я уже был в кабинете директора. Он посмотрел на меня довольно сурово. «Весьма сожалею, что помешал вашим личным делам, Радул», — сказал он, как мне показалось, довольно сухо. «Но мне нужно было собрать сегодня все результаты». Я извинился, что дотянул до последней минуты. Однако, при том, что я все-таки не опоздал, он принял мои извинения опять-таки слишком холодно. И только выйдя от него, я догадался, в чем дело. Ведь даже меня самого поразило, до чего мы со спутником Джин похожи друг на друга. Но если я все-таки мог разобраться, кто из нас он, а кто я, то ведь другие-то... И я вспомнил, как они шли рука об руку на виду у всех. Самое лучшее, решил я, поскорее вернуться домой и сказать свое слово, прежде чем молва скажет свое.

0: Когда я был уже в двух шагах от дома, из моей калитки вышли Джин и ее спутник, и мы столкнулись нос к носу. У Джин вид был взволнованный и растерянный, у него растерянный и сердитый. Но едва они меня увидели, как выражение их лиц мгновенно переменилось. «Ах, вот ты где, наконец! Слава Богу!» — вскричала Джин. «Но где тебя носило?» Я не очень был готов к такому началу. Как-никак мы почти 3 года обменивались друг с другом только приветствиями. Чтобы как-то прийти в себя, я принял подчеркнуто сдержанный тон. «Я не совсем вас понимаю», — сказал я, переводя взгляд с Джин на ее спутника. «Может, вы представите меня своему другу?» «Да не будь ты таким надутым дураком, Питер», — нетерпеливо сказала она. Тем временем мужчина внимательно в меня всматривался. Лицо его приняло довольно странное выражение. Я не очень этому удивился. Наверное, выражение моего собственного лица было не менее странным. Ведь наше сходство, нет, больше, чем сходство, наше подобие было сверхъестественным. Одеты мы были, правда, по-разному. Я никогда не носил вещей, которые были на нем, но все остальное... Вдруг я заметил его ручные часы, и они сами, и металлический браслет, на котором они держались, были точной копией моих. Я даже ощупал свое запястье, чтобы убедиться, что они как раз не перескочили к нему. Но мои тоже были на месте, все в порядке. Тут он сказал: «Боюсь, в этом не так легко разобраться. Мы с Джин нарушили покой вашего дома, и очень основательно. Я, право, сожалею, но мы не знали...» «Что за ужасная женщина?» — вскричала разъяренная Джин. «Я бы с удовольствием ее придушила!» Я почувствовал, что тону. У меня перехватило дыхание. «Какая женщина?» — спросил я. «Какая? Да та нахалка, что сидит сейчас у тебя в доме. Тентерша!» Я уставился на них обоих. «Послушайте», — сказал я, — «это уж слишком. Она ведь моя жена».
1: «Так она твоя жена?»
0: «Она нам говорила, но я ей не поверила».
1: «Нет, Питер, ты шутишь. Не мог ты на ней жениться. Не мог!»
0: Я в упор посмотрел на Джин. Здесь и правда было что-то из ряда вон выходящее. Не стану утверждать, что добрая половина людей как-то иначе думает о женах своих приятелей, но вслух они ведь этого не высказывают, тем более при посторонних. Так как же на это реагировать? Возмутиться или пожалеть ее? «Боюсь, что вы не совсем здоровы», — сказал я. «Может быть, вы зайдете в дом, приляжете на минутку, а я тем временем позвоню, вызову такси. По-моему, теперь Джин уставилась на меня». «Ха-ха-ха!» — невесело рассмеялась она. «К сожалению, мы там уже побывали», — сообщил ее спутник. «Понимаете, нам очень хотелось вас повидать, а в доме никого не было. Вот мы и решили посидеть, подождать, пока вы не придете. Но пришли не вы, а мисс Тентер. Мы никак ее не ждали, и к тому же она ни за что не хотела верить, что я — это не вы. И, как ни печально мне об этом говорить, повела себя по отношению к Джин безобразно. Нет, другого слова не подберешь, просто безобразно. И вообще, все оказалось очень сложно и неприятно». Он замолчал в смущении. Все это, право же, начинало походить на какой-то бредовый сон. «Но почему вы все время называете ее мисс Тентер?» — спросил я. «Кто-кто, а Джин прекрасно знает, что она уже 2 с лишним года миссис Питер Райдл». «Господи», — сказала Джин, — «ничего не поймешь. Но я бы в жизни не подумала, что ты женишься на этой особе». Мне то и дело приходилось напоминать себе, что у нее, видно, не все дома. Так естественно это у нее получалось. «Неужели?» — холодно спросил я. «А на ком же, по-твоему, мне следовало жениться?» «На мне, разумеется», — ответила Джин. «Послушайте», — начал в отчаянии ее спутник, но я решительно прервал его. «Ты же сама отрезала к этому все пути, когда стала крутить с Фредди Толбоем», — напомнил я ей почему-то вдруг с горечью. Видно, старая рана еще не зарубцевалась. «С Фредди Толбоем?» — переспросила она. «А кто это такой?» Тут мое терпение лопнуло. «Вот что, миссис Толбой», — сказал я. «Не знаю, зачем вы затеяли этот розыгрыш, знаю одно, с меня хватит». «Но я не миссис Толбой», — сказала она. «Я миссис Питер Радл». «Очевидно, вам нравится эта шутка», — ответил я ей с горечью. «Но мне она не кажется слишком смешной». Это была чистая правда. Еще не так давно я больше всего на свете мечтал о том, чтобы Джин называлась миссис Питер Радл. Я посмотрел ей в глаза. «Джин», — произнес я, — «тебе не пристало так шутить. Это слишком жестоко». Несколько секунд она выдерживала мой взгляд. Затем глаза ее приобрели другое выражение. В них появился какой-то блеск. «Ах!» — вскричала она с таким видом, будто прочла что-то в моем лице. «Ах, это ужасно! Господи, ведь я...» «Да помоги же мне, Питер!» — добавила она, но это относилось не ко мне, а к ее спутнику. Я тоже повернулся к нему. «Послушайте, — сказал я, — я не знаю, кто вы такой и что все это значит, и все же...» «Ну да, конечно, — сказал он, как бы все внезапно себе уяснив. — Ну, конечно, вы не знаете. Я Питер Радл». Наступило длительное молчание. Я решил, что хватит делать из меня дурака, и повернулся, чтобы уйти. Тогда он сказал: «Нельзя ли нам зайти куда-нибудь поговорить? Видите ли, мы оба Питеры Радлы, и вы, и я. Вот в чем загвоздка». «По-моему, это не то слово», — сказал я холодно и собрался уходить. «Вы просто ничего не понимаете», — раздался его голос у меня за спиной.

Открывшиеся у людей, успевшие дойти до ушей директора, мне отнюдь не хотелось. А потому я сначала поднялся наверх и, убедившись, что там никого нет, подошел к окну и поманил их. Девушка, подававшая нам чай, не казалась слишком смышленой. Если она даже уловила наше сходство, это не произвело на нее заметного впечатления. Когда она ушла, Джин разлила нам чай, и мы принялись за дело. «Вы, наверное, помните концепцию времени, созданную старым Уэдстоуном», сказал, наклонившись ко мне, мой двойник. В качестве примера, хотя и приблизительного, он приводил замерзающее море. Настоящее, по его теории, напоминает ледовую корку, которая ползет все дальше и дальше и становится все толще. Позади остается застывшая масса льда, представляющая прошлое. Впереди текучая вода, олицетворяющая будущее. Можно предсказать, что за определенное время определенное количество молекул будет схвачено морозом, но невозможно предсказать, какие именно это будут молекулы и в каких соотношениях они в этот момент окажутся. С прошлым, с застывшей массой, считал он, мы, скорее всего, ничего не поделаем. Но ему представлялось, что когда-нибудь удастся проникнуть дальше передней кромки, иначе говоря, настоящего. Если бы это оказалось возможным, мы начали бы создавать маленькие форпосты застывшей материи. С течением времени кромка льда достигнет их, и они сделаются частью всей ледяной массы, частью настоящего. Иными словами, забегая вперед, мы создаем участки будущего, которые непременно воплотятся в настоящее. Конечно, нельзя предугадать, на какие молекулы будущего наткнешься, но коль скоро вы их обнаружили, вы тем самым связали их между собой и, закрепив эти сочетания, сделали их частью неизбежного будущего. «Отлично все это помню», — ответил я ему. В этом как раз и был его заскок. «Конечно, заскок», — немедленно согласился мой собеседник. Все, кто пытался ему помочь, рано или поздно убеждались в этом и уходили от него. Но он-то сам этого не считал. Упрямый был, как осел. При этих словах он взглянул на Джин. «Да-да, я знаю», — сказала она с грустью. Старик все трудился над машиной, которая подтвердила бы правильность его теории, а из этого ничего не могло выйти, ведь теория — это безумная. Поэтому он и не сумел воспользоваться возможностями, которые открывались в ходе его опытов. Ничто не могло заставить его хоть на шаг отступить от своей теории, и он гонялся за своей мечтой, пока в конец не извелся. Вот он и умер до срока, а его аппараты стоят без дела, и никому они не нужны. Ну а потом, вскоре после этого, мы с Джин поженились. Я почувствовал, что все вокруг снова начинает заволакиваться туманом. «Но Джин не вышла за вас. Она вышла за Фредди», — возразил я. «Погодите минутку. Я сейчас к этому подойду. Так вот, вскоре после того, как мы поженились, у меня возникла своя, совершенно иная теория времени. Джин позволила мне воспользоваться аппаратами своего отца, теми, с помощью которых я мог доказать правильность своей теории. До некоторой степени это мне удалось, и сегодня вы видите результат». Он замолчал. «Для меня все здесь по-прежнему сплошной туман», — сказал я. «Ничего, я сейчас изложу вам основы своей теории. Я отнюдь не утверждаю, что она безупречна, но, во всяком случае, практический результат налицо. Мы сидим здесь и разговариваем друг с другом». Итак, время чем-то напоминает квантовые излучения. Атомы времени схожи с радиоактивными атомами. Они постоянно находятся в состоянии распада, расщепления и излучают кванты. По-видимому, где-то должно быть состояние полураспада, но пока что мне очень трудно его обнаружить. Очевидно, оно длится какую-то очень малую долю секунды, так что давайте для простоты назовем его просто мгновением. Таким образом, каждое мгновение атом времени расщепляется надвое. Эти половинки движутся по разным траекториям и, отдаляясь одна от другой, подвергаются разным влияниям, но, перемещаясь, они не остаются единым целым, они продолжают распадаться на мельчайшие частицы. Примером может служить развернутый веер, только тут из каждой пластинки расходятся новые, а из каждой новой еще новые и так до бесконечности. Допустим, существует некий Питер Радл. Мгновением позже атом времени, в котором он существует, расщепляется, и вот перед нами уже два Питера Радла, слегка не похожие. Но оба атома времени снова расщепляются, и перед нами уже четыре Питера Радла. Еще одно мгновение, их 8, потом 16, затем 32. Скоро их уже тысячи. А поскольку на протяжении секунды этот процесс повторяется много раз, существует неисчислимое множество Питеров Радлов.
И обитают они в разных мирах, слегка или даже очень значительно не похожих один на другой, смотря по тому, на каком расстоянии от точки первоначального

Распада они находятся. Так что Питер и Радлы под влиянием окружающих обстоятельств теряют первоначальное сходство. И, конечно, существует бесчисленное множество миров, в которых Питер Радл никогда не появлялся на свет. Он остановился на минутку, чтобы дать мне хорошенько все это переварить. Когда, как мне показалось, я что-то понял, у меня тут же появились возражения. Однако я оставил их пока при себе, и он продолжал. Таким образом, это уже не проблема путешествия во времени, как понимал ее старый Уэтстоун. Очевидно, слить расщепленные атомы и тем самым воссоздать прошлое так же невозможно, как и наблюдать результаты распада, который еще не произошел. Так, по крайней мере, мне кажется. Хотя я, конечно, допускаю, что в настоящем таится неисчислимое множество вариантов будущего. Но вместо старой проблемы возникла новая. Выяснить, можно ли перемещаться с одной пластинки веера на другую, так сказать, родственную. Я этим занялся, и вот мы оба здесь, в доказательство того, что в известных пределах, конечно, человек способен... Он опять сделал паузу, чтобы дать мне освоиться с этой мыслью. «Да», — произнес я наконец. «В общем, все ясно. Вот с чем мне действительно трудно свыкнуться, так это с тем, что и вы, и я в равной мере, ну, как бы сказать, реальны. Поскольку вы здесь, мне приходится хотя бы в общих чертах принять вашу теорию. И все же я не могу отделаться от чувства, что настоящий Питер Радл — это все-таки я. А вы — тот Питер Радл, каким я лишь мог бы быть. Это, мне думается, вполне естественное ощущение». Джин подняла глаза и впервые вмешалась в наш разговор. «А мне все представляется совсем по-другому», — сказала она. «Мы с ним — настоящие Питер и Джин, а ты...» «То, что могло случиться с Питером...» Она помолчала некоторое время, не сводя с меня глаз, и добавила: «Милый, ну зачем ты это сделал? Ты же с ней несчастлив, я вижу». «Дело в том», — начал мой двойник, но тут же остановился, так как открылась дверь. В комнату кто-то заглянул. Женский голос сказал: «Ах, простите», и дверь затворилась. Я не мог со своего места разглядеть, кто это был, и вопросительно посмотрел на Джин. «Это миссис Терри», — сказала она. Второй Питер начал опять. «Очевидно, мы в равной степени реальны. Ведь оба мы действительно существуем, как две пластинки веера». Он задержался на этом, чтобы растолковать мне все поподробнее, а потом пошел дальше. «Хотя я сам все это сделал, я очень слабо представляю себе, как мне это удалось. Вам ведь известно, что человеческий мозг всегда идет протаренным путем. Вот мне и пришло в голову, что если я сумею побудить одного из моих двойников тоже этим заняться, мы с ним вдвоем, наверное, лучше в этом разберемся. Очевидно, головы у нас с вами устроены почти одинаково, и нас должны интересовать одни и те же вещи. Ну а поскольку наш жизненный опыт не во всем совпадает, нам не грозит опасность, что мысль наша будет развиваться в одной плоскости. Ведь если бы это было так, если бы направление мысли у нас совершенно совпадало, вы бы сделали те же открытия, что я, и притом одновременно со мной». Действительно, его склад мышления был почти такой же, как у меня. Никогда в жизни я так легко не понимал собеседника. Дело было не в одних лишь словах. Я спросил его: «Как вы думаете, когда произошло расщепление в нашем с вами случае?» «Я и сам гадаю», — ответил он. «Должно быть, лет 5 назад, не больше». И он протянул мне левую руку. «Видите, у нас с вами одинаковые часы». «Во всяком случае, должно было пройти не меньше 3 лет», — начал прикидывать я. «Как раз тогда появился у нас Фредди Толбой, а, судя по удивлению Джин, его в вашей жизни не было». «Слыхом о нем не слыхивал», — подтвердил мой собеседник, кивая головой. «Ваше счастье», — ответил я ему, взглянув мимоходом на Джин. Мы снова начали прикидывать. «Это было, думаю, еще до смерти твоего отца, потому что Толбой тогда именно и объявился», — сказал я. Но мой двойник покачал головой. «Смерть старика не константа. В одном временном потоке она могла произойти раньше, в другом — позже». Мне это не приходило в голову. Тогда я попробовал другое. «Помнишь, когда мы с тобой поскандалили?» — сказал я, глядя на Джин. «Поскандалили?» — удивилась она. «Нет, ты не могла забыть», — сказал я с уверенностью. «Это было в тот вечер, когда между нами все кончилось. После того, как я сказал, что не стану больше помогать твоему отцу». Ее глаза широко раскрылись. «Все кончилось?» — переспросила она.
Наоборот, тогда-то мы и решили пожениться. Конечно, дорогая, подтвердил мой двойник. Я покачал головой. В ту ночь я пошел и напился вдрызг, потому что все полетело к чертям, сказал я. «Кажется, мы что-то нащупали», — заметил Питер номер два, облокотившийся стол. В глазах его блеснул охотничий восторг. Я не разделял его радости. Мне вспомнился один из самых тяжелых моментов моей жизни. «Я сказал тебе тогда, что по горло сыт упрямством твоего родителя и его идиотской теории, и не буду больше ему помогать», — напомнил я Джин. «Я ответила, что ты должен, по крайней мере, делать вид, будто веришь в его идеи, ведь он сдает на глазах. Доктор очень за него боится, и новое разочарование может его доконать».

0: Я сказал тебе тогда, что по горло сыт упрямством твоего родителя и его идиотской теории, и не буду больше ему помогать, напомнил я Джин. Я ответила, что ты должен, по крайней мере, делать вид, будто веришь в его идеи. Ведь он сдает на глазах. Доктор очень за него боится, и новое разочарование может его доконать. Я решительно покачал головой. Я в точности помню, что ты ответила, Джин. Ты сказала, значит, ты такой же бездушный, как и все остальные, разбросаешь старика в трудную минуту. Это были твои слова. Оба они смотрели на меня, не отрываясь. Ну и пошло-поехало, продолжал я вспоминать. Пока, наконец, я не сказал, что, видно, упрямство у вас в крови, а ты мне ответила, что вот спасибо, вовремя узнала, что у меня в крови эгоизм и бездушие. «О, Питер, я бы никогда начала, Джин!» Но тут мой двойник взволнованно перебил ее. «Наверное, в этот момент все и случилось. В этот самый момент. Я никогда не говорил Джин о ее фамильном упрямстве. Я сказал тогда, что готов поставить еще опыт и что постараюсь быть со стариком как можно терпеливее». С минутку мы сидели молча. Потом Джин сказала дрожащим голосом. «Так все и получилось. И ты ушел и женился на ней вместо меня?» Казалось, она вот-вот заплачет. «Ах, как все ужасно, Питер, милый!» «Сначала ты обручилась с Толбоем, а я сделал ей предложение уже после», — сказал я. «Но это, наверное, была не ты. Конечно, не ты. Это была другая Джин». Она протянула левую руку и взяла руку мужа в свою. «Ах, милый», — опять заговорила она тревожным голосом, — «ты только подумай об этой другой я. Бедная она, бедная». Джин на минуту остановилась. «Может быть, нам вообще не стоило приходить? Сначала все шло нормально», — добавила она. «И понимаешь, мы думали, что придем к себе, то есть к вам в вашем времени, и встретим там тебя и другую меня, и все будет хорошо. Надо было мне раньше догадаться. Едва я увидела занавески, которые она повесила на окнах, как у меня сразу возникло ощущение, тут что-то неладно. Я уверена, что я бы такие никогда не повесила, и другая я тоже. И мебель. Ну, совсем не в моем вкусе. А сама она, о, Господи. Да, все получилось совсем, совсем не так, и только потому... Это ужасно, Питер. Просто ужасно». Она вынула из сумочки носовой платок, вытерла глаза и высморкалась. Затем порывисто обернулась ко мне. В глазах ее по-прежнему стояли слезы. «Ну, послушай, Питер, ведь я совсем этого не хотела. Это все вышло неправильно, а та другая Джин, где она сейчас?» «По-прежнему живет в нашем городке», — ответил я. «Только ближе к окраине, на Ридинг-роуд».
1: «Ты должен пойти к ней, Питер».
0: «Но послушай», — с ожесточением сказал я.
1: «Она же любит тебя. Ты ей нужен, Питер. Ведь она — это я, и я знаю, что она чувствует. Как ты этого не понимаешь?»
0: Я, в свою очередь, посмотрел на нее и покачал головой. «Ты тоже не все понимаешь», — сказал я. «Знаешь ты, каково это, когда нож поворачивает в ране? Она замужем за другим, я женат на другой. Между нами все кончено».
1: «Нет, нет!» — вскричала она и в волнении опять схватила мужа за руку. «Нет, ты не можешь так поступить по отношению к самому себе и к ней. Это просто...»
0: Она смолкла и в отчаянии повернулась к другому Питеру.
1: «Ах, милый, если бы мы могли как-нибудь ему объяснить, для чего это важно. Ведь он не может, он не в силах это понять».
0: Питер перевел взгляд на меня. «А по-моему, он все понимает». Я поднялся со стула. «Надеюсь, вы простите меня», — сказал я. «Я и так терпел, сколько мог». Джин стремительно встала.
1: «Извини, Питер», — сказала она с раскаянием. «Я не хочу причинять тебе страданий. Я хочу тебе только счастья. Тебе и той, другой Джин. Я...»
0: Голос ее прервался. Питер быстро вмешался в разговор. «Послушай, если у тебя есть свободные полчаса, пойдем в комнату к старику. Там тебе легче будет понять, как приспособить к делу его аппараты. Собственно, для этого я и пришел». «А ты зачем пришла?» — спросил я Джин. Она сидела ко мне спиной и не повернулась.
1: «Просто из любопытства», — сказала она дрожащим голосом.
0: Я не знал, как поступить, но все, что он говорил о сходстве наших умов, было правдой. То, что занимало его, интересовало и меня.
1: «Ладно», — сказал я не очень охотно. «Пойдем». На улице уже почти никого не было, когда мы вышли в темноту и направились в сторону института. За его воротами все, казалось, вымерло. В самом здании светилось лишь несколько окон. Кто-то, видно, засиделся за работой. Мы шли по дорожке, Джин молчала, а Питер говорил про квантовое излучение времени и объяснял, что движение по времени пока ограничено определенными естественными условиями. Нельзя, например, переместиться на соседнюю пластинку веера, если там нет для вас места. Переместиться на ту жизненную линию, на которой расположена лаборатория старого Уэдстоуна, можно, например, лишь при условии, что там есть свободное место для так называемой передаточной камеры. Если это место уже занято, то камера погибнет, а если вы хотите, чтобы она вернулась в целости и сохранности, надо непременно провести предварительные испытания. Это заметно сужает наши возможности. Попробуйте переместиться по вееру слишком далеко, и вы окажетесь в той временной системе, в которой еще нет этой комнаты, и сам институт еще не построен. Если же, очутившись в другой временной системе, передаточная камера попадет на уже занятую часть пространства или окажется где-то в новом измерении, последствия будут самые катастрофические. Когда мы пришли в лабораторию, в ней все было как обычно, если не считать передаточной камеры, стоявшей посреди покрытых чехлами аппаратов. Она была похожа на караульную будку, только с дверцей. Мы сняли чехлы с некоторых аппаратов, и мой двойник начал объяснять мне, какие новые контуры он поставил и какие ввел новые каскады. Джин стерла пыль со стула, села и принялась терпеливо курить. Мы оба управились бы куда быстрее, если бы могли заглянуть в записи и диаграммы старика, но, к несчастью, сейф, где они хранились, был заперт. Тем не менее, Питер номер два сумел-таки дать мне общее представление о процессе перемещения во времени, а также кое-какие практические указания о том, как этим процессом управлять. Спустя некоторое время Джин многозначительно взглянула на часы и поднялась. «Простите, что я вас прерываю», — сказала она, — «но нам пора домой. Я обещала девушке, что мы вернемся не позже 7, а сейчас уже 7:30».
2: «Какой девушке?» — рассеянно спросил мой двойник.
1: «Да той, что осталась с ребенком», — ответила она мужу.
2: Почему-то это поразило меня больше всего.
1: «У вас есть ребенок?» — глупо спросил я. Джин посмотрела на меня.
3: «Да», — сказала она ласково. «Чудесная малышка, правда, Питер?»
2: «Для нас лучше нет», — согласился Питер. Я стоял совершенно потерянный.
1: «Ну что ты так на меня смотришь, милый?» — сказала Джин.
2: Она подошла ко мне, приложила руку к моей левой щеке, а к правой прижалась лицом.

в дверь передаточной камеры, и они вошли внутрь. Двое, хотя и с трудом, но умещались в ней. Затем он снова вылез и обозначил ее место на полу. «Когда ты ее построишь, приезжай и отыщи нас. Это место мы ничем не будем занимать». «И ее привези с собой», — добавила Джин. Затем он влез обратно и затворил дверцу. Последнее, что я увидел, было лицо Джин. В глазах ее стояли слезы. Не успел я опомниться, как передаточная камера исчезла. Она не растаяла, не испарилась, просто была и пропала. Если бы не четыре окурка возле стула, на котором сидела Джин, вы могли бы решить, что ее здесь и не было. Мне не хотелось идти домой. Я принялся бродить по комнате, подходил поочередно ко всем аппаратам, припоминал объяснения Питера и, чтобы как-то отвлечься, постарался вникнуть во все технические подробности. Что касается основных принципов, то уразуметь их мне стоило огромного труда. Я чувствовал, что будь у меня эти запертые в сейфе заметки и диаграммы, я, возможно, понял бы куда больше. По прошествии часа я решил бросить это бесполезное занятие. Я ушел из института и отправился домой, но когда я был уже у дверей, мне ужасно не захотелось идти к себе. Вместо этого я вывел машину и через минуту катил по Reading Road, сам не понимая, как это вышло. Когда Джин отворила на мой звонок, вид у нее был удивленный. «О!» — воскликнула она и немного побледнела, потом покраснела. «Фредди задержался в четвертой лаборатории», — добавила она неестественно спокойным голосом. «Он мне не нужен», — сказал я. «Я пришел поговорить с тобой о материалах, которые остались от твоего отца там, в лаборатории». С минуту она колебалась, потом распахнула передо мной дверь. «Ну что ж», — сказала она каким-то неопределенным тоном, — «входи, пожалуйста». Я был у нее в доме впервые. Я последовал за ней в большую уютную гостиную, выходившую окнами в сад. Никогда еще я не ощущал такой неловкости, как в начале нашей встречи. Мне все время приходилось напоминать себе, что это не с ней я виделся днем. С этой Джин я не разговаривал больше 3 лет, и мы общались лишь по делам службы. Чем больше я смотрел на нее, тем глубже становилась пропасть между нами. Я принялся сбивчиво объяснять ей, что у меня возникла новая идея, за которую мне хотелось бы взяться. Что отец ее, хотя и не добился успеха, заложил основы для большой работы. Что жалко будет, если все это пропадет, и что он сам решил бы точно так же. Джин слушала с таким видом, будто ее больше всего на свете занимал узор коврика перед камином. Некоторое время спустя она все-таки подняла голову, и глаза наши встретились. Я мгновенно потерял нить своих рассуждений и принялся отчаянно барахтаться в словах, пытаясь снова ее поймать. В страхе я уцепился за какие-то несколько фраз, и они помогли мне выплыть, но когда я наконец добрался до берега, у меня осталось чувство, что все это время я говорил на каком-то непонятном мне самому языке. Я так и не понял, был какой-то смысл в моих словах или нет. С минуту Джин продолжала смотреть на меня, но уже не такими чужими глазами. Потом сказала... «Да, ты, наверное, прав, Питер. Я знаю, ты с ним поссорился, как и все остальные, но рано или поздно кому-то придется пустить в ход его аппараты, иначе их демонтируют, и, по-моему, он предпочел бы, чтобы это был ты, а не кто-то другой. Тебе что, нужно от меня письменное согласие?» «Да неплохо бы», — согласился я. «Ведь некоторые из этих аппаратов стоят диких денег». Она кивнула и перешла к маленькому бюро. Вскоре она вернулась, держа в руках лист бумаги. «Джин», — начал я. Она стояла, держа бумагу в протянутой руке. «Что, Питер?» «Джин», — опять начал я, но тут с прежней отчетливостью ощутил всю абсурдность нашего положения. Она наблюдала за мной. Я взял себя в руки. «Понимаешь, я никак не могу достать его записи, они ведь заперты», — добавил я поспешно. «А, да, да», — сказала она, словно возвращаясь откуда-то издалека. Затем уже другим голосом добавила:
А ты узнаешь этот ключ, если увидишь? Там наверху целая коробка его ключей. Я не сомневался, что узнаю. Я частенько его видел, когда работал со стариком. Мы поднялись наверх. Здесь, в одной комнате, отведенной под чулан, было навалено множество всякого хлама и стояло с полдюжины сундуков. Джин открыла один сундук, другой, и нашла коробку с ключами. Там было два похожих ключа, поэтому я сунул оба в карман, и мы двинулись вниз. Мы были уже на середине лестницы, когда отворилась входная

Вот так все и случилось. Человек 20 или 30, включая директора, видели, как мы под руку шли по институтскому двору. Жена застала меня с моей бывшей невестой, которую я принимал у себя в ее отсутствие. Миссис Терри наткнулась на нас в верхней комнате кафе «Юбилейное». Разные люди видели нас в разных местах, и почти у всех у них, оказывается, были в отношении нас давние подозрения. И, наконец, ее муж нежданно-негаданно застал свою жену с ее бывшим женихом в тот самый момент, когда они спускались из спальни. К тому же все доводы, которые я мог бы привести в свое оправдание на суде, звучали бы, право, весьма неубедительно. А главное, мы с Джин обнаружили, что нам обоим совсем не хочется отстаивать свою невиновность.

0: всем воспитанным на русских народных сказках и рассказах о домовых в пионерлагерях, скажем, или где-нибудь еще, очень рекомендую. Итак, далее Трускиновская, «Сумочный».
1: Я вот по объявлению.
2: Ах, по объявлению.
1: Ну-ну. Ты здешний дед, что ли?
2: Дедушка. А ты, стал быть, по объявлению.
1: Ну, заходи.
0: Краткий этот разговор состоялся на антресолях прекрасной четырехкомнатной квартиры, как раз там, где имелось в стене задвинутые чемоданами отверстие для проводов от распределительного щита. Надо сказать, что антресоли всякой обжитой квартиры немало поразили бы хозяев, ежели бы те вздумали однажды разобраться, какая такая старая рухлядь загромождает отверстие. И тут бы обнаружилось, что ненужное, казалось бы, имущество преобразилось. Из запертого чемодана, к примеру, изъята старая декоративная наволочка шерстяная в фольклорном стиле и сложена так, что стала диваном с подлокотниками. Маленькая банка с остатками краски, забытая 5 лет назад, после того еще ремонта, накрыта чистой бумажкой и сделалась столом. Равным образом брезентовые рукавицы, оставшиеся от того самого ремонта, прилажены к отверстию на манер шторы, чтобы не сквозило. И стоит наготове другая банка с краской, загородится, если вдруг пожалуют незваные гости. Хозяин, домовой Феоктист Степанович, впустил посетителя, но, надо сказать, без излишнего энтузиазма. А чему тут было радоваться? Тот, кто пришел по объявлению, меньше всего походил на сумочного хозяина. Был он худ, взъерошен, неопрятен, неухожен и смотрел как-то угрюмо. Нехорошо смотрел.
1: «Молочка?» – спросил Феоктист Степанович. «Хозяйка добрая, наливает. Кошачий корм вот есть. Рюмочку тоже для меня держит. Я вот в скляночку перелил. Винцо знатное, когор».
0: Был он упитан и мохнат, как полагается домовому дедушке в богатом хозяйстве, и угощал с некоторым хвостовством. «Вот, мол, сколь сыт наживем, можем подкормить». «Сыт», — отрубил гость, хотя по рожице было видно. «Ой, голоден». Сел он не на хозяйский диван, а на корточки, прислонившись спиной к чемоданной стенке.
1: «Ну, тебе видней.
2: Сумочный, стал быть».
1: «Ну? А ты уже работал в сумочном?»
2: «Ну, работал».
0: Феоктист Степаныч лжецов не любил. За вранье и выставить мог, единожды и навеки. Но этот растрепа вроде бы как и не врал.
2: «Сумочным», — весомо уточнил дедушка.
1: «В дамской деловой сумке служил?»
2: «В дамской? Нет». «А что, такое сложное дело? Сколько там добра-то поместится в той сумке?»
0: Вопрос был одновременно риторическим и презрительным.
2: «Вся она с Гулькин нос».
1: «Добро-то, братец, этакое. С одними тенями для глаз намаешься», — предупредил Феоктист Степанович. «Коробок раскрывается, а они как мука в ком сбитая, рассыпаются, вся подкладка в пыли, еще пилка для ногтей. Хозяйка ее пилку на место не кладет, прям так бросает, и пилка подкладку рвет. Еще вот, скажем, блокнот. Тут смотреть нужно, чтоб страницы не загибались».
2: «Смотреть могу», — согласился гость. «Так что же, место еще не занято.

0: электро.
1: Да ты уж третий приходишь, сообщил дедушка. Бабушка из пятой квартиры просилась, они нам с дедом не поладили, разводиться собрались. Как в ту сумку посмотрела, ой, мамочки, говорит, тут же одной приборки не оберешься. И бумажек-то, бумажек, начнешь выбрасывать, а вдруг дельную выбросишь. Потом еще портфельный хозяин заглядывал. У него такое горе, парнишка школу окончил, портфельчик уже без надобности снесли на помойку. Тоже я ему сумку показал, а он чихать принялся. Аллергия у него на духи. А бабушка, она не вернется, решил уточнить гость. Не, не вернется. Ей там за дедом хорошо, только телевизор смотреть не велит. А она уж пристрастилась. И сам посуди. Там она домовиха, госпожа, особо почтенная. А тут кто? Сумочная. То есть у меня в подчинении. Ну так берешь, что ли? С испытательным сроком разве взять? Сам себя спросил дедушка. 2 недели. Идет? Идет. Тогда располагайся. Прям тебе скажу, как не припекло, не взял бы. Но она, хозяйка наша, уже из-за сумки в буйство впадать стала. Прям в голос кричит. Ничего, мол, сыскать невозможно. А сумка французская, отделений в ней 6 больших и маленьких. И еще с другой стороны потайной карман. За ним тоже глаз нужен. Она там часто деньги носит. Феоктист Степанович шумно вздохнул. «Коль хозяйка буянит, весь дом вверх дном», — пожаловался он. «Пора уходить, другое место искать. А так она женщина добрая, труженица. На дом денег не жалеет. Это у нас только хозяин неудачный.

все по-хозяйкиному делать надо. Вот еще что. Ты кота гонять не моги. Кот у нас серьезный, персидский. Она мне его с понятием припоручила. Принесла котеночка, и так прям по старинке сказала. Вот тебе, дедушка, на богатый двор мохнатый зверь. Береги его, холь да лилей. С котом поладим, хмуро сказал пришелец. 2 недельки срок стал быть. А зовут как? Прохором. Располагайся, Проша. Документ имеется? Давай сюда, впишу, что взят сумочные с испытательным сроком. Незачем, отказался новоявленный сумочный. Обойдусь. Мне до пенсии еще далеко. Как знаешь,

0: Ночью, когда семья угомонилась, Феоктист Степанович повел Прохора в должность вводить. Сумка стояла в гостиной на кресле. Рядом спал большой рыжий кот. «Вот твое место прохождения службы», — строго сообщил дедушка. «Ты запоминай, вот этим она личико красит, и это все должно в косметичке лежать. Вот карточки, называются визитки. Их в боковой кармашек складывай, это важно. За жевательными резиночками особо смотри. Она пакетик откроет, да не глядя, сумку бросит. А ты этим белым штучкам разбежаться не давай, бумажку зажми. Во, вот это самое неприятное. Ну, да уж ты потрудись». «Что за дрянь такая?» – удивился Прохор. «Ну, жует она резиночку, а тут вдруг кто заявился, и жевать уж неприлично, а мусорной корзины рядышком нет. Так она скоренько сумку к подкладке прилипнет, зубами не отдерешь. Или дельные бумажки между собой склеятся. Ты как такое увидишь, сразу лови».
1: «Она выходит, плюет, а я лови?» – возмутился Прохор.
0: «А тебя, между прочим, сюда веником не гнали», – напомнил Феоктист Степанович. «Я знаю, внизу за батареей другие объявления имеются. Вот в 45-й квартире холодильник нужен».
2: «Дед, ты их холодильник видел?»
0: Прохор едва не задохнулся от негодования.
2: «Это, дед, целый город, и туда троих холодильных нужно, чтобы мал-мальский порядок держать.
1: Они все норовят на одного навесить».
2: «Да, хозяин у них строгий,
0: Поликарп Федотович», — согласился дедушка. «Вроде меня. Бездельников страсть не любит. Ну, удачи тебе, Прохор. Обживайся. Вот дырочка за подкладку ведет. Тесновато, ну, да привыкнешь».
2: «Привыкну.
0: Спасибо, дедушка».
2: «То-то».
0: До утра Прохор знакомился с сумочным хозяйством. Порядка наводить пока не стал, разве что пыль собрал и выкинул, да еще замусоленную жевательную резинку. Посчитал деньги в потайном кармане. Отыскал завалявшийся колпачок от авторучки. Самой авторучки не приметил, решил подождать, авось объявится. Мелкие монетки собрал и положил в кармашек, где визитные карточки. Утром, услышав голоса, затаился. Сумка открывалась раз, пожалуй, 200. На маникюренные пальцы так и врезались в нагромождение жизненно важных мелочей. Первым делом хозяйка сунула в самое большое отделение мобильный телефон. Прохор такую штуковину видел впервые, однако вещица была крупная, гладкая, аккуратная. Очевидно, большой заботы с его стороны не требовала. Футляр с очками тоже показался ему безопасным. Ждал Прохор ключи от квартиры, но так и не дождался. Хозяйка держала их на одной цепочке с ключом зажигания. Должность сумочного оказалась суетливой. Только успевай в свой закуток нырять. К концу дня Прохор умаялся, словно мишки с перловкой и гречкой таскал. Одних жвачек 6 штук поймал. Вечером, когда хозяйка, оставив сумку в гостиной на кресле, где по ночам и было ее постоянное место, пошла с мужем на кухню, нанес визит Феоктист Степанович.
2: «С первым тебя деньком поприветствовал. Наша-то в духе, день у нее заладился. А сам, ох, и говорить неохота».
0: «Что сам?» – полюбопытствовал Прохор.
2: «Что-что?» – наказывал ему. «Мусорное ведро вынеси, в магазин сходи, непременно стирального порошка прикупи».
0: Дедушка, зажимая корявые пальцы, насчитал 1,5 дюжины поручений.
2: «А он про порошок забыл, сантехника не вызвал. Сам кран чинить пытался, а кран заморский, работа тонкая. Ну и сорвал резьбу. Теперь уж не струйка бежит, а прям хлещет. Не хозяин это, Прошенька, ох, не хозяин. Заглоблю вырос, а ума не вынес. На-к, паёк получай. Сыр голландский, колбаска полукопченая, еще сухарики. Заработал».
1: «Да ничего вроде и не делал», — смутился Прохор, последний раз видевший колбасу 1,5 года назад.
2: «Хозяйкино настроение соблюл», — строго подняв перст, объяснил дедушка. «Это многого стоит».
0: И, видать, не от души похвалил. «Сглазил, нечисть антресольная».

Прохору бы исхитриться и закрыть на ночь сумку. Но там приторно пахло всякими бабьими притираниями. Он и вздумал проветрить. Оттого не учел, что полуоткрытая сумка держится на мягком неустойчиво. Обнаружилось это, когда на кресло прыгнул рыжий кот Персик. Сумка завалилась на бок, Прохор мотнула и тоже уложила. «Ах ты, дрянь!» – проворчал он, весь растопырившись, чтобы не позволить мелочевке выскочить наружу, собирая ее потом. Однако тюбик губной помады, которую он поленился переложить из бокового тряпочного кармашка в косметичку, перелетел через его голову и шлепнулся на кресло. Прочее уцелело. Закатить тюбик было бы несложно. Это не пузырь толстого стекла, который хозяйка называет дезиком. У того пузыря есть углы, хотя и сглаженные. Его кантовать нужно, а помада что? Ногой пихнул и покатилась. Однако рано Прохор радовался. Высунувшись из сумки, он увидел рыжую усатую рожу. Персику стало скучно. Он соблаговолил проснуться и заинтересоваться. Он изволил приоткрыть медный глаз и потрогать помаду лапой. И она покатилась прочь от сумки. Прохор решительным броском метнулся в кульбит, проскочил прямо под кошачьей мордой, но промахнулся. Патрончик с помадой неотвратимо двигался к краю кресла. Чтобы поднять его с пола, потребовалась бы помощь феоктиста Степаныча или холодильного Ерофея. Прохор покатился следом за помадой и у самого края поймал ее в объятия. Если бы ему предложили служить домовым дедушкой в почтенном доме, где непременные условия завести домовиху, то именно так бы он прижимал к груди молодую пригожую подругу. Боялся шевельнуться, чтобы не грохнуться на пол вместе с помадой. Персик смотрел на это объятие, держа наготове когтистую лапу.

помаду, чтобы хоть приземлиться безопасно. Она ударилась о ножку стола, и тут же Персик кинулся на нее, делая вид, что наконец-то домой забрела жирная мышь. И погнал, погнал! Прохору оставалось лишь следить за диковинными прыжками и выкрутасами. Как все персы, Персик был безмерно ленив. Ему вполне хватило полутора минут игры, и он растянулся на ковре всем видом, показывая: месячная норма активности выполнена и перевыполнена. Жаль, что хозяйка не видела и не похвалила. «Ты куда ж ее девал?» – забеспокоился Прохор. Помада бесследно исчезла. Прохор заглянул под всю мебель.

0: почему на утро хозяйка должна была поднять шум. Но у нее всяких бабьих притираний было довольно и без походного боезапаса в сумочной косметичке. Шум поднялся, да по другому поводу. Хозяйка мужа школила, задание ему на день давала. Тут Прохор увидел хозяина впервые. Здоровенный мужик, в плечищах косая сажень, а на крупной физиономии тоска. Хозяйка рядом с ним на тоненьких своих каблучках казалась вовсе невесомой. Позавтракав, она пришла в гостиную, и он за ней следом приперся. Стоял и смотрел, как она собирает в прозрачную папку какие-то бумажки. Прохор не стал маячить из сумки, но и в убежище свое не спрятался, а присел поудобнее и стал слушать. «Ну что же я могу сделать?» – спрашивала хозяйка. «Всем уже звонила, нигде не нужны инструментальщики восьмого разряда. Давай я тебе автослесарные курсы оплачу. В автосервисе теперь хорошая перспектива».
1: «Это чтобы всякая пьяная рожа надо мной измывалась?» – хмуро спросил муж.
0: «Почему обязательно пьяная?»
1: «Ну а какие еще в джипах ездят?» «Чтобы мне заблеванный мерс пригнали. Эй, мужик, помой, вот тебе десятка сверху».
0: «Ты, Лешка, ахинею несешь. Если человек достаточно богат, чтобы купить хорошую машину, значит, он уже и скотина».
1: «Скотина», — согласился муж.
0: «А если я мерс куплю?» «Светка, ты на мои руки посмотри. Они же такое умеют, что всем этим купи-продаем и не снилось».
1: Судя по отчаянию в голосе, хозяин даже потряс своими огромными крепкими ручищами.
0: «Так почему ты можешь своими махинациями на мэр заработать, а я своими руками не могу?»
2: «Лёшка, теперь время такое, что нужно зарабатывать не руками, а головой».
0: Тут у Прохора под задницей зажужжало, задрожало, подбросило его и еще запищало противным голосом, причем не просто так, а песенку. Он схватился за сердце. «Ну, страсти!» «Мобилка!» – вскрикнула хозяйка, кинулась к сумке, вытащила мобильный телефон и заговорила торопливо. «Я! Да, бегу, вылетаю! Пока!» Схватив сумку, она унеслась.
1: Прохор вздохнул с облегчением. Если она и обнаружит отсутствие помады, то хоть дедушка Феоктист Степанович про это не услышит, а то еще чего доброго и жалование вычтет.
0: Хозяйку в этот день мотало по всему городу и принесло ближе к вечеру на какое-то сборище. Сумку она оставила там же, где повесила свой плащик, на деревянной приступочке впритык к другой такой же богатой сумке из натуральной кожи со всякими штучками. Прохор уж собрался было в ожидании вздремнуть, но в стенку сумки постучали.
3: «Извиняюсь, тут кто-то служит?» – спросил молодой голосок.
0: «Служит», – обрадовался Прохор. «Сейчас выберусь». И открыл сумку изнутри.
3: «Позвольте представиться, Гаврил Романович, сумочный».
0: «Прохор Терентьевич», – безмерно довольный, что отыскался собрат по ремеслу, – отвечал Прохор. Собрат был в меру мохнат, гладенько причесан и даже с выложенными по-шорски завитками.
3: «А вы на сумочного мало похож», – сказал Гаврил Романович. «Вы такой большой, плечистый и сильный. Заходите ко мне, угощение найдется, о хозяюшках наших побеседуем».
1: «Охотно», – согласился Прохор. «Да что это, друг, на «вы»? Давай по-простому на «ты».
3: «Я и сам хотел предложить».
0: Гаврил Романович разулыбался трогательно.
3: «Пойдем, посидим, музыку послушаем».
1: Музыка и впрямь имелась. Новый приятель умел обращаться с мобильником, где было записано штук 40 мелодий.
0: «Это Моцарт», – со значением говорил он.
1: «А это Бах.
0: Правда, мы очень мило сидим».
1: «Ты сам из которых будешь?» – спросил Прохор. «По виду вроде из подпечников».
3: «А какое это имеет значение?» – воскликнул Гаврил Романович. «Я ощущаю себя именно сумочным. Это мое призвание. Согласись, хорошие дамские сумочки с дорогой косметикой, с французскими духами, со всеми этими милыми пустячками не служишь, а наслаждаешься. Когда я попал в сумочные, то прямо ожил. И столько контактов с другими сумочными. Вот мы с тобой познакомились, а разве мы бы встретились, если бы ты служил холодильным? Выпьем за знакомство».
1: «Чего выпьем-то?» – удивился, но и оживился Прохор.
3: «А вот!»
0: Гаврил Романович выволок сувенирную бутылочку коньяка и отвинтил пробку.
3: «Пособи-ка, хозяйка у меня умница, всегда с собой фуфтик имеет».
1: «Чего имеет?» – с изумлением глядя на бутылочку, осведомился Прохор.
3: 50 грамм!»
0: Прохор пожал плечами. До сих пор самой мелкой тарой, какую ему доводилось видеть, была пол-литровка. Они налили коньяка в крышку от бутылочки и поочередно выпили.
3: На брудершафт, да брудершафт, возрадовался Гаврила Романович. Мы сумочные должны дружить, прошенька, теперь зови меня Гаврюшей.
1: И положил лапку на колено Прохору.
4: Ты что ты ко мне жмешься? Я тебе не подпешница, не домовиха, всего лишь удивляясь пока, но еще не чуя подвоха, Прохор отпихнул захмелевшего сумочного.
3: Ах, какое это имеет значение!
1: Гаврюша вдруг полез в косметичку своей хозяйки, что-то там нашарил и быстренько мазнул себя лапой за ушами.
3: «Правда так лучше?» —
1: томно спросил он, и не успел Прохор опомниться, как его шерстка была смочена хозяйскими духами.
4: «Да ты что, опалоумил?» — спросил Прохор, вскакивая.
3: «Прошенька, душка, ты что, сядь, успокойся!»
1: Видя, что слова не действуют, Гаврюша встал и обнял Прохора за плечи, как бы усаживая, и не удержался, весь прижался к его могучей спине.
3: Тут лишь до Прохора дошла подоплека происходящего.
4: «Ах ты, сукин сын!» — рявкнул он, и с разворота заехал Гаврюша в ухо. Тот ахнул и повалился, а Прохор, ругаясь последними словами, кинулся прочь из гостеприимной сумки. «Мы сумочные!» — ворчал он. «Ни хрена себе! Куда же это я попал? Во что же это я влип?»
1: И понемногу до него стало доходить, почему на объявление, повешенное Феоктистом Степановичем на лестничной клетке за батареей парового отопления, было так мало откликов.

0: Пока. Прохор вывел на оборотной стороне визитки крупные буквы. От сумочного Прохора Терентьевича. Оказалось, что в ванной комнате Феоктист Степанович посадил бывшего банника Фалалея. И тот даже холодильного Ерофея пускать не хочет, совсем озверел. А помыться Прохору было страх как необходимо. С этим душным бабьим запахом, Гаврюшиным подарочком он сам себе был противен. Даже людям сгоряча позавидовал, у них волосня так запах не принимает. Фалалей согласился спустить Прохора, только если на заявке Феоктист Степанович пропишет «дозволяю». Но домовой дедушка увидел визитку и расшумелся. «Дельная бумага, Прохор!» — восклицал он. «Хозяйка шея искать будет! Ах ты мне! Скажет, не досмотрел!» «Да у нее этих бумажек, — возмутился Прохор, — кучей валяются! Если все пропадут, она, может, и заметит!» Тем временем хозяева в гостиную пришли большой телевизор смотреть. Пришлось домовому дедушке затаиться, чтобы, когда увлекутся, проскользнуть и незримо вернуться на антресоли. Сквозь голоса Прохор явственно услышал «хрумкнуло». «Это что такое?» — спросила хозяйка. «Лёш, на что тебе наступило?»
1: «Ты что-то такое под ковром раздавила», — сказал хозяин. «Погоди, я достану».
0: «Моя помада!» И тут Прохор понял, куда загнал патрончик зловредный персик. «Помада из сумки?» — зловеще прошептал Феоктист Степанович.
2: «Догадался». «Реклама на серебряный».
0: Огрызнулся расстроенный Прохор.
3: «Говорил же, за котом следи!»
4: «Что нужно летом, вам всегда!»
0: Прохор строго сказал Феоктист Степанович. «Если тебе должность не по нраву, и дорожки открыты,
5: много разных развлечений и побольше приключений!»
0: На вопрос, дураком непроходимым нужно было сделать, чтобы от такого летного места отказаться с одной стороны.
2: Можешь тут здесь сначала.
0: Вот еще проверил Феоктист Степанович про разборку с образцовым сумочным гаврилом, чем не в его крае. Окончательно уразумеется,
2: можно дальше продолжать, но пора бы вам набрать 7-4-5.
0: При одной мысли о Гаврюше Прохор тоже сделал. Он понимал, что таких знакомцев среди
6: мало. Линия МК «Другое кино» напоминает. С 1 августа в кинотеатрах Москвы пронзительная история подростковой любви и безупречное раскаяние.
0: «Смотрите меня», — пригрозил домовой дедушка. Но раз уж пошла служба наперекосяк, то должно случиться и что-то совсем дикое. Прохор не то что нюхом, задницей чуял, что главные неприятности еще впереди. И понимал, что лучше бы прямо сейчас раскланяться с Феоктистом Степановичем, честно признав, что в сумочные не годится. А тот бы ему, глядишь, рекомендацию хорошую напишет на радостях, что от такого подарка избавился. Но Прохор оголодал. Он всего-навсего хотел подкормиться. Если бы ему вместо колбасы и кошачьего корма предложили работать запшенную кашу с растительным маслом, слегка лишь приправленную лучком, он бы согласился, не привередлив. Каша — еда мужская, капризничать нельзя. В общем, остался он в сумочных и безнадежно старался соответствовать занимаемой должности до вечера следующего дня, когда хозяйская ручка кинула в сумку полдюжины пестрых квадратных пакетиков и исчезла. Поспешила на кухню, где ждал с горячим ужином хозяин. Прохор ворча вылез и стал их складывать стопочкой. Эх, не надо было читать, что написано на квадратиках. Но вот прочел и уже готовую стопку яростно прыгнул ногой. Это оказались дамские гигиенические пакеты. Большего унижения Прохор и вообразить не мог. Прикасаться руками к этакой дряни. Как всякий нормальный мужик, Прохор полагал, что незачем ему знать все эти бабьи секреты. Будь он человеком и смотри рекламу разнообразных интимных штучек по телевизору, может, и претерпелся бы, а так... Прохор схватил пакетик и неожиданно легко разодрал его пополам. Если бы хоть пришлось над ним потрудиться, Прохор смог бы и одумался, но на него накатило. Он радостно и задрал в клочья другой пакет, схватил, что подвернулось под лапу, и вдруг оказалось, что он дерет уже ни в чем не повинную упаковку увлажняющих салфеток. Их запах показался Прохору таким омерзительным, что он стал выкидывать ошметки из сумки, вскочил на косметичку, слабый замочек крякнул, и Прохор по колено провалился во всякую дребедень. Хрустнула прозрачная коробочка с тенями. «Ты что это творишь?» — раздался откуда-то сверху визг Феоктиста Степановича. Прохор хряснул об колено круглую щеточку для туши и опомнился. Бешенство схлынуло, разгром остался. Феоктист Степанович, причитая, спешил на помощь хозяйской сумочке. Прохор, понимая, что карьера кончена, вылез оттуда, утер вспотевший лоб и сел, как ему было привычно, на корточке, прислонившись спиной к черной кожаной стенке. Все ему вдруг сделалось безразлично, в том числе и завтрашний голод.
7: что же это ты тут учинил?» — строго допрашивал Феоктист Степан.

0: нога-то поднялась? Все, сил моих нет, убирайся. За ей сам хотел, огрызнулся Прохор. Моих сил тоже уж не стало. Сумочным, говоришь, служил, вспомнил Феоктист Степанович. Ох, стар я стал, врунишку не раскусил. Ты не сумочным, ты мусорным служил на городской свалке. Да разве у тебя есть по порядке понятие?
1: О порядке есть, проворчал Прохор. Да что толку оправдываться?
2: Дорогие друзья, продолжение рассказа Дарьи Трускиновской «Сумочный» сразу же после рекламы на радиостанции «Серебряный дождь».

дедушка пожалел, что не забрал у Прохора документы, куда можно было бы честно вписать: к работе негоден, разоритель и погубитель, а не сумочный. Велел собрать скромное имущество и подниматься на антресоли, чтобы минутки лишние не задерживаться в приличном доме. И тут голоса на кухне крепчать стали. «Я не шучу и шутить не собираюсь», — звенела хозяйка. «Я тебе в последний раз предлагаю работать у меня шофером. Больше я тебя никуда пристроить не могу». «И зарплату положишь?» — глумливо поинтересовался хозяин. «Сколько шофером платят, столько и тебе». «И ждать за рулем, пока ты не нагуляешься со своими хахалями?» «Ты что, совсем сдурел? Какие хахали? Ты еще следить за мной попробуй. Полагаешь, мне

вопрос, заказ, и тогда ты соблаговолишь надеть грязную спецовку и вкалывать. Лешенька, время другое, проснись. Хозяйка звенела почище всякого будильника, но хозяин, как Прохор уж понял, просыпаться не желал. Он не хотел шиферить у хозяйкиных подруг. Он не хотел учиться на балансоспособного бухгалтера. Он не хотел сидеть охранником на складе. Он не хотел даже в грузчики. Отвердил о том, что руки просят работы. Но хозяйке это было совершенно непонятно. Феоктист Степанович поспешил на кухню. Ему, как домовому дедушке, получающему хорошие подарки, надлежало блюсти мир в семье. И что-то он там наколдовал. Стало тихо. Через гостиную в спальню пробежала хозяйка. Сунулась в сумку за мобильным телефоном. Ахнула. «Батюшки, крыса, что ли, завелась?» Поняв, что иначе не получится, она перевернула сумку вверх дном и стала вытряхивать все непотребство над креслом. Прохор еле успел уцепиться. «Лешка, ты посмотри!» Вошел хозяин, хмыкнул. «Полна квартира крыс, хоть бы ты что сделал, мужик в доме называется!» Хозяйкина логика была Прохору непонятна. Крысы вот ни с того ни с сего размножились, но хозяин не возражал, что-то он в этих глупых словах услышал. Такое. Хозяйка с мобильником поспешила в спальню и закрылась там, чтобы без помех поговорить. А хозяин сел в низкое кресло, так тяжко сел, что кресло простонало. «Доигрался», — сказал он сам себе. Пасмурный Прохор, не имея возможности выбраться из сумки, сидел со своим узелком и подглядывал в щелку. Пасмурный Лешка в кресле. И длилось это не весть сколько. Наконец хозяин поднял крупную голову, обозрел все квартирное великолепие, тягостно вздохнул. «Тошно!» – проворчал. Ох, как Прохор его понимал. Хозяин уставился на свои крепкие и тяжелые ручища. И Прохор на них уставился с уважением. Такими лапами топор держать подручно, пни корчевать, быка за рога на земь валить. Литой кулак треснул по журнальному столику по самому углу. Треснул от души. Посуда взлетела в воздух и рухнула на ковер. Стол встал на дыбы. Прохор втянул голову в плечи. Хозяин встал. Посмотрел сверху на все это безобразие. «К черту!» — только и сказал. Без всякого кривого слова, коротко и вполне пристойно.

0: сбросил с антресолей старый рюкзак, запустил в хлам ручищу по самое плечо и, поднатужившись, вытянул свернутый спальник. Он уходил. Уходил!
1: «Хозяин! Слышь, хозяин!» — заорал Прохор. «Меня возьми!»
2: «Это что еще за нечистая сила?»
0: Хозяин вроде удивился, но не испугался.
2: «Дедушка Домовой, ты что ли?»
1: «Ты не Домовой, я Сумочный!»
2: «Какой?»
1: «Сумочный!»
0: Вдруг, заново ощутив позор своей карьеры и покраснев под шорткой до ушей, выкрикнул Прохор.
2: «Вот те на! По сумкам, что ли, промышляешь?»
0: Это уже было выше всяких сил.
3: «Ну, промышляю!» – заголосил Прохор. «Начнешь тут промышлять, когда жрать нечего! А тут в дамской сумке как раз вакантное место открылось!»
2: «Ты, что ли, моей там бардак устроил?»
0: Лёшка расхохотался.
2: «Ну, силён! Так выйди, покажись, а мы поладим!»
0: По голосу было ясно, здоровенный мужик не против, чтоб при нем кормился еще кто-то.
2: «Чё на меня смотреть?»
0: «На меня вам смотреть не положено», — отвечал Прохор.
2: «Ты отвернись, я к тебе в рюкзак шмыгну!»
1: «Я ж на самом-то деле рюкзачный! Я столько при рюкзаках служил!»
2: «При настоящих, при Ермаках!»
0: «Точно?»
1: «Точно, точно, и спички у меня всегда сухие были, и крупа не рассыпалась, и шнуры не путались. Рюкзачные дела я туго знаю.
2: Ночью костер стерегу, до рассвета разбужусь на рыбалку. Троих хозяев мой лучший рюкзак сменил, вот последний ты меня и кинул. Другой приличный рюкзак в наше время поди найди».
0: Прохору вдруг показалось, что больно уж расхныкался, и это не придется Лешке по нраву. Он ужаснулся собственной дури и выпалил первое, что пришло на ум, чтобы спасти положение.
2: «А чтобы сигареты отсырели? Да я сам утоплюсь, а сигареты сберегу».
0: «Ну ты, мужик, деловой», — одобрил хозяин. «Ладно, шмыгай, рюкзачный, поладим. Есть же еще где-то заводы, там люди работают, есть же еще стройки. Хватит с меня этих калькуляторов».
1: «Не пропадем», — поддержал Прохор. «Ты, если тушенку брать хочешь, сейчас банки клади, хозяин. Хватит с меня этой помады. А я баночку в баночке уставлю, ты их и не почувствуешь».
0: Но тушенку Лешка брать отказался. «Не в лес ведь идет. Поездом, скорее всего, поедет». Он набивал рюкзак не охотничьим и не туристским припасом, от чего Прохор морщился. Однако так боялся утратить долгожданную и исконную свою должность, что и словечко кривого не вымолвил. Лишь через слово называл Лешку хозяином.
2: «На-к, пристрой в карман», — попросил хозяин. «И запомни, где лежат».
0: На плечи Прохору свалилось полдюжины легоньких пестрых квадратов.
1: «Что?» — зарычал было он, отпихивая эту мерзость ногой.
2: «Ничто, а в кроссовки класть. Лучше всяких стелек», — объяснил Лёшка.
0: «Ну, раз так».
1: «Мужики мы или не мужики?» — сам себя спросил Прохор, сам же и ответил. «Мужики. Не пропадем, хозяин?»
2: «Ну, а звать тебя как?»
0: Прохор не впервые говорил с хозяином. Хозяев-то у него в славные рюкзачные времена перебывал порядком. Но именно сейчас он понял, что уже нельзя отвечать по-старому «Прошкой». Именно сейчас, когда со всех сторон светили одни неприятности, а былым благополучием и не пахло, следовало гордо выпрямить спину и потребовать от жизни уважения к себе.
2: «Прохором Терентьичем, а тебя?»
0: Хозяину по возрасту вполне можно было назвать себя просто Лешей, но каким-то образом ему передалось Прохорову понимание важности момента.
2: «Алексеем Павловичем».
0: Тут бы мужикам впору друг дружке руки пожать. Ну и без того было ясно, есть уважение, а прочее приложится. Феоктист Степанович, глядя с антресолей на сборы, казал Прохору мохнатый кулачишка.
1: Если по уму, ему, домовому дедушке, всеми силенками следовало удержать хозяина.
0: Однако мудрый феоктист Степанович видел и другое. В дому без Лешки больше порядка будет. Прекратится ор по ночам, не станет грязюки от кроссовок. Опять же, чем хозяйке деньги на дармоеда переводить, пусть лучше давно обещанный ремонт в ванной сделает. Тогда можно будет бездельника Фалалея турнуть и толкового ванного нанять. В ванной-то после ремонта всякой охотно пойдет. Представив, что придется снова искать Сумочного, Феоктист Степанович прямо-таки застонал и зажмурился. А тут еще дверь хлопнула, антресоли сотряслись, с чемодана сползла стопка газет и пришлепнула дедушку.
2: «Ух ты!» – проворчал он.

0: 11-я заповедь. Опережай в игре на четверть хода. На полный ход, на шаг, на полшага. В мороз укройся рубящим юрода. Роскошные жертвы превзойди врага. Грозят тюрьмой, просись на гильотину. Грозят изгнанием, загодя беги. Дай 2 рубля просящему полтину и скинь ему вдогонку сапоги. Превысь предел, спасись от ливня в море, от вшей в окопе, гонят за можай, в Норильск езжай. В мучении, в позоре, в безумии во всем опережай. Я не просил бы многого, всего-то за час до немоты окончить речь, разрушить дом за сутки до налета, за миг за наводнение поджечь, проститься с девкой, прежде чем изменит, поскольку девка тоже, что страна, и раньше, чем страна меня оценит, понять, что я не лучше, чем она. Расквасить нос, покуда враг не тронет, раздать запас, покуда не крадут, из всех гостей уйти, пока не гонят, и умереть, когда за мной придут. Снежный тигр. Мягкие хлопья снега, медленно кружась в свете уличных фонарей, падали на мостовую. Белые хлопья снега, похожие на бесшумных ночных бабочек. Этот снег всегда был желанным дополнением городского пейзажа и моего романтического настроения. Время снежных садов и тихих вечеров. Но сейчас все не так. Нет ажурных снежинок, танцующих вокруг фонаря. Ничего нет. Даже неба не видно в этой безумной метели. Снег и ветер словно сошли с ума, соревнуясь в одном единственном стремлении: свалить меня с ног, оглушить, ослепить, похоронить в белых сугробах. Я продолжал идти вслепую. Меня поддерживало только инстинктивное желание удержаться на ногах. Если я упаду, то уже не смогу подняться. Я смертельно замерз, невыносимо устал. Но Бурану, сбросившему в пропасть мою палатку, нужно было завершить начатую работу. И он играл мной уже несколько часов. Сначала лишь не сильно подталкивал в спину, бросая пригоршни колючего снега в лицо. Потом заметался поземкой по бескрайним сугробам, взвыл сильнее, сбивая с ног. А дальше и эта игра надоела. Снег повалил сплошной стеной, и в глухой темноте я окончательно потерял дорогу. Рано или поздно у меня не хватит сил сделать еще один шаг. Снова шевельнулась предательская мысль о сладком покое и мягкости этих сугробов. Нужно только закрыть глаза и позволить ветру бережно уложить себя в снежную постель. Ноги словно налиты свинцом, перчатки исчезли вместе с палаткой, и я уже давно не чувствую рук. Снежные бабочки вокруг уличных фонарей. Великое облегчение, почти блаженство снизошло на меня, когда я понял, наконец, что нет смысла бороться дальше, и сил тоже нет. Колени подкосились, и я медленно упал в глубокий снег, как в пуховую перину. Где-то далеко гудел ветер, а перед моими глазами кружились ночные бабочки. И пыльца с их крыльев засыпала мое уставшее, замерзающее тело.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Я проснулся, мгновенно осознавая, где я и что со мной. Низкое угрожающее рычание все еще клокотало в горле, а тело напряглось в прыжке, выбросившем меня из мира снов. И тут же рычание смолкло, само собой, а шерсть, поднявшаяся была на загривке, опустилась. Солнечный луч, скользящий по полу пещеры, подобрался к лапам и лежал на земле голубоватой тонкой полосой. Было тихо, только едва слышно шуршала сухая трава подстилки. Сон. Сон, который стал сниться мне слишком часто в последнее время. Напрягая и расслабляя все мышцы, я лениво потянулся, а потом...

0: неторопливо направился к выходу. За ночь вход снова замело, но сугроб с легкостью подался под лапами, и в глаза тут же ударил целый сноп лучей. Трудно было удержаться от восторженного фырканья. Я затряс головой, сметая остатки пушистого снега с ушей, и выпрыгнул навстречу утру. Отсюда, с узкого карниза, открывался головокружительный вид на заснеженный мир. Острые зубцы скал врезались в ослепительно-голубое небо. Горы, белые долины и небо. Это был мой мир и мой дом. Осторожно ступая по узкой каменной тропинке, я стал спускаться. Ночью прошел буран, и отпечатки моих лап четко выделялись на свежем снегу. Прыгая с камня на камень, я, как обычно, путал следы, хотя особой необходимости в этом не было. Привычка. Стало заметно теплее, я замер на секунду, поймав в воздухе дорожку запахов. Пахло карибу. Олени паслись совсем близко, вырывая из-под снега прошлогоднюю траву. Я задумчиво облизнулся, но тут ветер переменился, и новый запах опять неприятно удивил меня. Он чувствовался уже несколько дней, то странно волновал, то приводил в ярость. Чуть горьковатый, резкий запах дыма. Свернув с привычной тропинки, я направился в его сторону и тут же по самый живот провалился в сугроб. Пришлось прыгать, зрелище, не придающее мне величия. Прыжок, приземление с высоко поднятой головой и снова прыжок. Я порядком устал, пока выбрался на твердую землю, а белая равнина позади оказалась взрытой, словно по ней проскакал десяток карибу. Дым по-прежнему вел меня, и скоро я увидел маленькую скрытую скалой площадку. На ней так же, как вчера, суетилась человеческая фигурка. Рядом пушистые клубки на снегу, собаки и еще что-то темное и неподвижное, название чего я не знал. А в центре лагеря источник дыма — огонь. Значит, еще не ушли, и буран не испугал их. Прижимаясь животом и стараясь держаться под ветреной стороны, я подобрался ближе. Явственно запахло собаками, мокрой кожей, дымом и еще чем-то таким, от чего я почувствовал необъяснимое волнение и тревогу. Самое лучшее, что сейчас можно сделать — уйти. Но любопытство пересилило страх. Я подкрался еще ближе, зная, что белая шерсть отлично сливается со снегом. Теперь площадка была совсем рядом. Собаки, не чувствуя меня, грызлись из-за места у костра. Человек в странной одежде, едва не подумал, шкуре из меха, сосредоточенно разбивал куски дерева. Я подполз еще и увидел на снегу ужасный, отлично знакомый предмет — ружье. Издавая отвратительный запах металла, оно стояло, прислоненное к сложенным в горку деревяшкам. Я едва сдержал подкатывающее к горлу рычание, вспомнив острую боль и оглушительный гром. Вспомнил, как позорно удирал, перепуганный до смерти, оставляя на земле пятна крови. Как болела передняя лапа и как долго она заживала. Человек вдруг выпрямился, и навстречу ему из палатки вышел второй. Он что-то сказал, и я навострил уши. «Доброе утро, Стив!»
1: «Доброе! Вы еще не передумали идти в горы сегодня? Могут быть лавины?»
0: «Нет», — беспечно отозвался второй, присаживаясь у костра. «Все же хочу попробовать».
1: «Не понимаю я вас, Пол! Что вам в этих горах? Вы же не охотник!»
0: Человек, названный Стивом, подвесил над огнем котелок, наполненный снегом.
2: «А вы все еще не оставили надежду поймать тигра?» — спросил Пол с улыбкой.
1: «А вы все еще считаете это выдумкой? Я видел его собственными глазами, вот как вас. Огромный зверь чисто белого цвета».
2: «С голубыми глазами?» — рассмеялся Пол.
0: Стив с досадой пожал плечами и стал возиться с рюкзаком.
1: «Вот вы не верите, а сами слушали рассказы о том, как он обходит капканы и достает приманку, и ни разу не попался на отравленное мясо».
0: Теперь пожал плечами Пол.
2: «Это скорее местная легенда. Не спорю, очень красивый, о хозяине гор. В джунглях он был бы леопардом, в море — драконом. Здесь же тигр, тем более белый».
1: «Ничего, поверите, когда я принесу его шкуру».
2: «Надеюсь, не принесете», —
0: пробормотал Пол так тихо, что слышал его только я. «Кофе готов! Давайте завтракать!» Пока они ели, я быстро проверил одно свое потайное местечко, где зарыл недавно кое-что. И, как оказалось, до моих запасов еще никто не добрался. Когда я вернулся, лагерь был пуст. Ни собак, ни людей. Что может быть лучше? Осторожно принюхиваясь к незнакомым и странно знакомым запахам, я ступил на утоптанный снег. Первым делом рюкзак. Я уже давно испытывал к нему симпатию, уж очень соблазнительно от него пахло. Он был убран на каменный уступ довольно высоко, но, подпрыгнув пару раз, я подцепил его лапой и стащил вниз. Порвав веревки, засунул туда голову и ухватил первое попавшееся большой кусок чего-то остро и приятно пахнущего белого цвета с дырочками, словно прогрызенными мышами. Вкус мне понравился. И в поисках чего-нибудь подобного я опрокинул рюкзак на бок. Белого и дырчатого больше не оказалось. Зато нашлись какие-то черные зерна с сильным и горьким запахом и что-то мелкое, похожее на снежную крупу, очень сладкое. Зерна я равнодушно просыпал, а крупу лизнул несколько раз. Еще было много твердых холодных предметов, пахнущих железом, кусок сухого мяса и чрезвычайно интересная прозрачная штука, сужающаяся к одному концу. В ней булькала и переливалась янтарно-прозрачная жидкость. Я покатал это лапой, соображая, как добраться до жидкости. Потом взял штуку в зубы и отнес к палатке, возле которой валялось несколько камней. Хорошенько примерившись, стукнул о камень узким концом, тот обломился, и жидкость потекла в снег. Она пахла странно, вызывая отвращение и желание попробовать одновременно. Я лизнул ее раз, другой. Жидкость обжигала язык и приятным теплом разливалась в животе. Войдя во вкус, я вылизал все без остатка и почувствовал себя несколько необычно. В голове стоял легкий туман, земля слегка покачивалась под лапами, и внутри играло очень приятное чувство, похожее на легкую щекотку. От него хотелось скакать по снегу, словно глупому котенку, и хватать себя за хвост. В игривом настроении я до конца распотрошил рюкзак и заглянул внутрь темного предмета выше меня ростом. Это оказалось сложенная из шкур пещера. Здесь не было ничего интересного, только несколько длинных кусков человеческой одежды. Выбравшись из нее, я закончил начатое. Стащил котелок и зарыл его неподалеку от лагеря, порвал собачью упряжь, от души повалялся в снегу, на который пролилась веселая жидкость. А потом, подумав, вытащил из палатки все шкуры и оттащил их на другой конец площадки. Сотворив все это, я осмотрел разоренный лагерь и гордо удалился, довольный собой. Стив был прав. Рисковать не имело смысла. Но мне не терпелось опробовать новое снаряжение, поэтому я начал с довольно легкого уступа неподалеку от стоянки. Впрочем, тот оказался простым только на первый взгляд. Я изрядно запыхался, пока влез на него, и присел перевести дыхание на естественный каменный порожек, защищенный от ветра скалы. Кругом лежал снег. Пожалуй, ничто не было сейчас созвучно моей душе так, как это безграничное заснеженное пространство, искрящееся под ярким весенним солнцем. Прекрасный белый мир, где нет места человеку. Я достал из нагрудного кармана блокнот и попытался в карандашном наброске передать странную красоту этого места. Изломы неприступных скал, белеющие вечными ледниками, черные ущелья. Я так увлекся рисованием, что не сразу почувствовал на себе внимательный, напряженно изучающий взгляд. Осторожно, не делая резких движений, оглянулся, но никого не увидел. Так было уже несколько раз. Явственное ощущение чужого присутствия, острого взгляда в затылок и никого за спиной. Невольно вспомнились красочные рассказы Стива о местных привидениях и белом тигре. Иногда я верил в него, иногда нет. И заранее сочувствовал зверю, который непременно будет убит из-за красивой шкуры. «Да что же это? Определенно кто-то за мной наблюдает!» Я снова пробежал взглядом по снегу и черным полоскам оголенного камня. Снова ничего, но уже отворачиваясь, краем глаза заметил легкое движение, как будто бы один из камешков, чувствуя, как мгновенно пересохло в горле и гулко стукнуло сердце, я обернулся.
3: Он лежал всего в нескольких метрах от меня, полностью сливаясь со снегом и камнями белоснежной шкуры с черными полосами. Огромный белый тигр. Ни за что мне бы не заметить его, если бы он не выдал себя, чуть дернув ухом с черной полоской. Белый тигр. С голубыми, ярко-голубыми, как незабудки, глазами. Едва дыша, я смотрел на него и не мог оторвать взгляда от этих удивительных глаз, в которых светилось нечто большее, чем звериная мудрость. «Значит, ты все-таки существуешь».
0: Тигр вдруг прижался к земле, весь подобрался, словно готовясь к прыжку, и глухо заворчал. Я не шевелился, зная, что он может броситься, но не отвел взгляда. Тогда он поднялся, медленно отступил на несколько шагов, поставил передние лапы на камень, чуть выдающийся из скалы, и снова замер. Теперь видимый весь. Огромный зверь. Хозяин заснеженного мира. Несколько мгновений тигр стоял, словно в нерешительности, рассматривая вершины горы, одновременно искоса наблюдая за мной. А затем отвернулся и пошел вверх по каменной осыпи. Некоторое время я видел темные полосы на его шкуре, потом белая шерсть слилась с сугробами, и он словно растаял в холоде и неподвижности гор. Только тогда я поднял блокнот, упавший с колен. Странное ощущение. Я слышал, как скрипит наст под ногами, видел ледяные отблески далеких вершин, темные пятна деревьев в долине и чувствовал пустоту в душе. Запоздалый страх? Впервые в жизни я почувствовал себя слабым, абсолютно беспомощным, зависимым от воли дикого зверя, который может убить одним ударом когтистой лапы. А он лежал и смотрел на меня с выражением властного спокойствия, почти высокомерия в голубых глазах. После этой неожиданной встречи я почти поверил в мистическую природу прекрасного зверя. Только тени или призраки умеют столь бесшумно появляться и таинственно исчезать. Надо рассказать Стиву о нечеловеческой мудрости голубого взгляда, о серебристом сиянии пушистого меха, разрисованного стрелами темных полос, и о запахе виски, который вот уже несколько минут чудится мне в морозном воздухе. Продолжение рассказа Натальи Турчининовой и Елены Бычковой «Снежный тигр» в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Снежный тигр». Продолжение. Стив выбежал мне навстречу в величайшем возбуждении, размахивая обрывком собачьей упряжи.
1: «Я же говорил! Вы не верили, а я говорил!»
0: «В чем дело?» Он перевел дыхание и махнул упряжью в сторону лагеря. Но я уже сам видел, что произошло. В рыхлом снегу валялись консервные банки, обрывки рюкзака и ремни упряжи. Палатка перекошена. Собаки отчаянно рвались с привязи, и в их злобном лае отчетливо слышалось испуганное повизгивание. Даже вожак упряжки, волк, мой большой друг и редкий умница, в состоянии близком к истерическому, яростно рычал и скалил зубы. Что здесь случилось? Что с собаками?
1: Тигр! Тигра они почуяли! Пришел прямо сюда, ничего не боится, подлец! Сожрал весь сыр и вылокал виски.
0: Напряжение и холод последних часов как-то внезапно отпустили меня, и я рассмеялся. Стив рассвирепел.
1: «Вам смешно? А вы пойдите посмотрите на его следы!»
0: На глубоком снегу рядом с палаткой четко выделялись два отпечатка огромных тигриных лап. Взглянув на них, я почувствовал некоторое стеснение в груди. Тигриные следы производят совсем иное впечатление, когда видишь их не в густой чаще леса, а рядом со своим домом.
1: «Каков мерзавец!» «Метра три будет, а то и больше», — довольно сказал Стив из-за моего плеча.
0: Азарт охотника снова победил в его душе страх перед сверхъестественным, и тигр из хозяина гор превратился в будущий трофей. Мне вдруг стал неприятен Стив с его ружьями, капканами и прочими орудиями убийства, говорящий о прекрасном звере, словно о мороженой рыбине, оценивающий его силу и ловкость в метрах и килограммах. Но я промолчал, а он между тем ходил по лагерю, подсчитывая убытки.
1: «Упряжь разодрал! Вот увидите, теперь так и повадится! Котелок стащил! Теперь обнаглеет, покоя от него не будет!»
0: Я подошел к волку и сел рядом на обрубок дерева. Пес немного успокоился. Доброжелательно махнул хвостом, когда я заговорил с ним, и ткнулся носом в мою ладонь.
2: «Как думаешь, волк, зачем ему котелок?»
0: Пес заглянул мне в лицо умными, косо посаженными глазами и умильно облизнулся, чувствуя кусок хлеба у меня в кармане. Голубоватые тени постепенно темнели, вытягиваясь. Снег чуть порозовел, но зимняя заря догорела мгновенно, и синие сумерки поплыли над землей. Резко похолодало, и даже небо казалось застывшим, ледяным. Я натянул капюшон и придвинулся ближе к костру. Стив покровительственно взглянул на меня и сказал: «Градусов 15, не меньше». В его представлении я продолжал оставаться городским жителем, а мое увлечение альпинизмом — прихотью, блажью, занятием, не стоящим времени и денег. Наверное, он испытывал даже чувство некоторого превосходства, рассказывая мне о коварстве тигров. По его мнению, я мог видеть их только на картинке.
1: «Еще ставят капканы. Только их надо к дереву цепью привязывать, а то так с капканом и уйдет. Ядом травят. Ну и с собаками. Только хитрый он. Вот идет охотник по следу».
0: Стив взял палочку и стал чертить на снегу путь воображаемого следопыта.
1: «А он возьмет и зайдет сзади. Сам начнет идти за охотником. Так и будет ходить. А то, бывает, заляжет где-нибудь, подпустит ближе и бросится».
0: «Стив, как вы думаете, а зачем он приходил в лагерь?» Тот бросил палочку в костер и сделал загадочное лицо.
1: «Проверить, посмотреть, как и что».
0: Видимо, ночной холод и темнота действовали на собеседника иначе, чем на меня. Он тоже придвинулся к костру, но его бросало в дрожь не от ледяного ветра. Мир духов, невидимый днем, ночью вдруг приблизился и слился с пустынным миром заснеженных гор. Белый тигр превратился в неуловимого призрака, не оставляющего следов. И только костер своим магическим кругом охранял нас от подступившей тьмы. Я вздрогнул, сам не заметив, как снова позволил снежной долине очаровать меня, поверить в ее волшебство и почувствовать себя почти настоящим лесным жителем, которому простительна вера в духов и зверей-оборотней. «Вы уверены, что это тот самый тигр?»
1: «Больше некому! Следы, во!»
0: Стив растопырил пальцы, изображая размер тигриной лапы.
1: «Котелок я знаете где нашел? В снегу под скалой. Зарыл, подлец!»
0: Я улыбнулся, оценив своеобразные чувства юмора тигра, и спросил, хотя уже приблизительно знал ответ: «А не жалко вам его?»
1: «С
0: Стив откинул капюшон, чтобы удобнее было смотреть на меня, и переспросил:
1: «Жалко?»
0: «Ну да. Красивый, умный, сильный зверь, а вы хотите его убить?» Собеседник посмотрел так, словно уже давно разгадал все мои хитрости, и мне не сбить его с толку.
1: «Не поймете вы, Пол. Потому что не охотник. Ну, вот вы мечтаете забраться на драконий клык. Снаряжение заказали, все утесы вокруг облазили, присматриваетесь. Он вам и во сне, наверное, снится. Так тигр для меня то же самое, что для вас эта скала. Вы себе доказать хотите, что сможете ее одолеть, а я себе, что перехитрю полосатого разбойника».
0: Я пристально посмотрел на мужчину, сравнивающего мою страсть к высоте и риску с его страстью к убийству, и сказал с неожиданным для себя злорадством: «А ведь я его видел сегодня».
1: «Да ну!»
0: Стив даже приподнялся.
1: «Где?»
0: «Он на том утесе».
1: «Белый?»
0: Шепотом спросил он, вытаращив на меня глаза, словно я сам превратился в белоснежного призрака. «Белый?»
1: «Ах ты, черт!»
0: Он запустил пальцы в свою густую шевелюру.
1: «Стряхнину бы! Ну да ладно, я его с лабаза возьму».
0: Я мог бы сказать, что тигр лежал в каком-то метре от меня, и в его глазах не было ничего, кроме искреннего любопытства. И что кровожадный, мстительный и коварный зверь, каким его описывал Стив, не отпустил бы меня с того утеса. Но я поднялся и молча пошел в палатку, провожаемый недоумевающим взглядом проводника, который так и не понял, что на меня нашло.

0: Мне снова снились ледяные бабочки, холод и снег. И я снова умирал, проваливаясь в белую пустоту. Я смотрел прямо в глаза этому человеку. Долго-долго, так долго, что онемели лапы. Не имея сил пошевелиться, мог только смотреть. В его зрачках не было испуга, и от него не пахло страхом, этим раздражающе острым запахом, который вызывал у меня одно желание — прыгнуть и схватить. Он был спокоен и неподвижен. Только глаза его, отражая свет синих гор, смотрели в мои. И мне вдруг стало страшно. Так страшно, что я прижал уши и, скользя животом по снегу, пополз вверх по тропинке. А он продолжал сидеть, чуть подавшись вперед. Я сам не знал, чего боялся. Может быть, его странного пристального взгляда. На короткое мгновение мне показалось, что я сам мог быть человеком, который сидит на камне и смотрит в глаза тигру. И это было жутко. Или меня испугал его запах, не похожий ни на один из запахов долины. Я проснулся, но продолжал лежать неподвижно, и мне чудилось, что я вижу со стороны, издалека, замершую фигуру человека и зверя, распластавшегося на земле. Мне казалось, что я потерял часть себя, и она ушла вместе с ним. Наверное, он знал, как вернуть ее, блуждающую в ледяной пурге по ночам, знал, как прогнать сны. Мне нужно найти его. Человека со странными глазами, который не боится меня. Снег шел всю ночь. Густой, мягкий, бесшумный. Я лежал в палатке и слушал, как он засыпает долину, горы, весь мир. Он сгладит следы нашей возни в лагере, выровняет глубокие полосы, оставленные полозьями саней, прикроет палатку. Я чувствовал себя лежащим под белым теплым одеялом. Звуки тонули в нем, стирались расстояния, и глубокий покой растекался по земле вместе с тишиной. Один раз у меня в ногах завозился волк, которого я привел в палатку вопреки всем правилам северной походной жизни. Он должен был спать снаружи, в норе, вырытой в снегу. Но в такую холодную ночь, когда обостряется чувство одиночества и опасности, мне особенно не хотелось оставаться одному. Стив уехал на рассвете, забрав с собой всю упряжку собак. Оставил только волка, второй карабин и обещание вернуться завтра к вечеру, то есть уже сегодня. Утро было немного сумрачным. В воздухе еще носились одинокие снежинки, но снегопад закончился. Я пустил волка побегать, зарядил фотоаппарат новую пленку и навел его на восток, туда, где голубел острый пик, окутанный тяжелыми облаками. Клык дракона. Обледеневшая вершина, похожая на кристалл, с несколькими глубокими разломами, темнеющими на холодных гранях. Я сделал несколько снимков, когда вдруг услышал за спиной странный звук. Фырканье, отчетливое и громкое. Обернулся и обомлел. Тигр стоял совсем рядом, видимый до последней полоски, и внимательно обнюхивал занесенное кострище. Не обращая на меня внимания, он осмотрел лыжи, сунул голову в палатку и снова звучно фыркнул. Я быстро взглянул в сторону карабина. Движение неосознанное, но вполне оправданное. Ружье стояло у поленницы, слишком далеко, чтобы успеть до него дотянуться. Все давно забытые первобытные страхи, в которых я обвинял Стива, шевельнулись вдруг и в моей душе. Мирная обстановка лагеря, который всегда казался надежным убежищем, превратилась в нечто напоминающее плохую декорацию, в тонкие картонные щиты, которые зверь мог опрокинуть одним ударом лапы. Милая бесцеремонность, с какой он уронил в снег альпеншток, поразила меня больше, чем его рычание и следы на снегу. Вчера он был серебристым призраком, мудрым и благородным хозяином гор, во владение которого я попал случайно. Сегодня явился ко мне домой и нахально пытается отгрызть кусок ремня, натянутого на один из углов палатки. Не знаю, что бы я сделал, если бы карабин оказался рядом. Надеюсь, выстрелил бы в воздух и только... Тигр, наконец, оставил в покое палатку и обернулся ко мне. Он узнал меня. Не знаю, почему я так решил, но его выразительная морда изобразила что-то типа вежливого интереса. Он приблизился на шаг и совершенно по-кошачьи сел в снег. Наверное, это было приглашением к беседе. «Привет», — сказал я негромко, отметив мимоходом легкую хрипоту в своем голосе. «Ты в гости или на охоту?» Тигр навострил уши, прислушиваясь. Потом приподнялся, переступил передними лапами по снегу и снова сел. Мне показалось, он чего-то ждет, и моя недогадливость ему не нравится. «Я бы угостил тебя, но хлеб ты, наверное, не будешь, а весь сыр съел еще вчера». Требовательное выражение в его глазах сменилось нетерпением, но я по-прежнему не понимал, чего он хочет. «Послушай, ты не испугаешься, если я сфотографирую тебя?» Я медленно поднял фотоаппарат, привлекая к нему внимание зверя. «Вот этим. Это не ружье, тебе не будет больно». Тигр не пошевелился, оставаясь в своей эффектной позе на фоне гор. «Смотри сюда». Я чуть отодвинулся, чтобы он попал в кадр целиком, навел резкость, но именно в это мгновение из-за поленницы выскочил волк.
1: Модель для сборки. On Energy.
2: Человек сидел в полоборота ко мне и крутил в руках какую-то чудную штуку. Темную, чуть поблескивающую, явно несъедобную. Я подождал, пока он заметит меня, и подошел ближе. Его глаза широко распахнулись, и в них мелькнула странная, торопливая дрожь, словно рябь по спокойной воде. Он как будто бы не испугался, но... Я потянул носом воздух. Он не испугался. Надо было показать, что я сыт и пришел не охотиться, поэтому я сел в снег и посмотрел на него. Человек заговорил. Наверное, он уже догадался, зачем я пришел. Его голос звучал немного прерывисто, но приятно для слуха. Я понимал не все, хотя слушал очень внимательно. Но пока он не говорил ничего важного, это чувствовалось по интонациям. Он опасался, что я пришел охотиться, но ведь я показал, что сыт. И потом он должен был знать, что никто, кроме него, не поможет мне стать прежним. Человек вдруг поднял свою железную штуку, поднес ее к лицу, и я увидел, что у него есть еще один глаз, огромный, блестящий, с черной пустотой на дне. Глаз мне так не понравился, что я едва не зарычал на него, но сдержался, вспомнив... Человек хочет вернуть мне прежний покой. И вдруг, неизвестно откуда, рыча и захлебываясь от бешенства, выскочил лохматый пес. Человек вскрикнул и бросился к нему, пытаясь удержать. А тот огрызался и осыпал меня всеми известными ему ругательствами.
3: «Ну ты, кошкин сын, только попробуй подойти к хозяину!»
2: Надо было проучить пса за нахальство. Но он принадлежал человеку и готов был защищать хозяина, хотя я мог прихлопнуть его одной лапой. «Успокойся, лохматый, и никогда не пытайся съесть то, что больше тебя».
3: «Я еще вчера почуял твой мерзкий кошачий запах! Убирайся отсюда!»
2: «Слушай, лохматый, я не собираюсь трогать твоего хозяина. Я пришел не на охоту, хотя ты слишком глуп, чтобы понять это». Он крутился на месте, пытаясь вырваться и добраться до меня, а я смотрел на пса сверху вниз и наслаждался его бессильной яростью.
3: «Ты полосатый вор! Хозяин застрелит тебя, а из твоей шкуры сделает ковер и постелит его у себя в палатке!»
2: «Смотри, не подавись от злости, а то придется сделать ковер из твоей жалкой шкуры, если только он не боится блох».
3: «Хозяин, пусти! Пусти меня! Я ему покажу!» —
2: взвыл пес, щелкая зубами. Я наморщил нос, фыркнул, выражая презрение, и пошел прочь. А он еще что-то долго кричал мне вслед. Глупый пес. Я оглянулся и посмотрел на лагерь. Человек обнимал его за шею и пытался успокоить. «Ладно, я припомню тебе, полосатого вора».

0: По ясности и прозрачности красок этот день был похож на акварельный рисунок. Над долиной вдруг открылось высокое, чистейшей голубизны небо. По нему неслись косматые облака, целые горы облаков, между которыми скользили солнечные лучи. Неожиданно потеплело, и в воздухе неведомо откуда появились пьянящие, нежные, почти весенние ароматы. Снег потяжелел, и плотной слипшейся массой оседал под ногами при каждом шаге. Деревья словно ожили, вдруг зашумев ветвями, прежде скованными морозом. По небу в порывах теплого резкого ветра кружили птицы. Полчаса назад я поднялся на один из небольших холмов и теперь лежал между двух валунов, прильнув к биноклю. Несколькими десятками метров ниже, среди кустов, прилепившихся к каменному склону, прятался мой недавний знакомый. После второй встречи в лагере я видел его еще несколько раз в самых неожиданных местах. Однажды наблюдал, как он тащил что-то через мелкий кустарник, наверное, только что пойманный обед. В другой раз, как катался по снегу, мурча и фыркая. Объедал замерзшие ягоды голубики с обледеневших кустов, морщась и облизываясь. Он не прятался и совершенно ничего не боялся. Удивительно, что Стив, исходив всю долину, лишь один раз нашел следы тигра, полузасыпанные снегом. Я же не охотник. Человек, далекий от лесной жизни, видел зверя так часто. Иногда мне казалось, будто он специально старается выбрать место для охоты так, чтобы я мог его заметить. Стив зеленел от зависти, когда я мельком упоминал о каждой новой встрече. Много раз я видел, как ему хочется пойти вместе со мной, чтобы увидеть, наконец, неуловимого хитреца, но гордость охотника не позволяла показать свою беспомощность перед горожанином и признать мою неожиданную удачу. Вот и теперь. Совершенно случайно, наблюдая за косулями, выкапывающими мох из-под снега, я заметил едва уловимые движения в кустах. Тигр лежал, почти вжавшись в снег, и, сдвигаясь с места буквально на несколько миллиметров, подавался вперед. Замирал и снова полз. Удивительная картина. Молочно-белый наст, на нем стройные длинноногие животные с настороженными грациозными движениями и совсем рядом невидимый для них зверь, припавший к земле. Темные полосы на его шкуре сливаются с синими тенями. Ему нужен только один прыжок, чтобы схватить вон ту самую маленькую лань с золотым пушком на чутких ушах и влажным черным носом. Мне жаль ее немного, но симпатии мои на стороне полосатого хищника. И вдруг прямо над своим ухом я услышал сухой тихий щелчок и громкий шепот.
1: «Тихо! Не шевелись!»
0: Я оглянулся, мгновенно узнавая и голос, и сдержанное нетерпение, звучащее в нем. Увидел холодную сталь карабина, наведенного вниз, рукав потрепанной куртки и, наконец, спокойное сосредоточенное лицо Стива, целящегося в тигра из-за моего плеча. Я резко развернулся, ударяя по стволу ружья. Грохот выстрела, рычание тигра и мой крик, многократно усиленные эхом, прозвучали почти одновременно. Пуля ушла в сторону и выбила ледяные искры из скалы. Косули в испуганном порыве взмыли над разрытым снегом и унеслись прочь. Тигр, мгновенно став видимым, в несколько прыжков пересек открытое поле и растворился среди каменных глыб. Стив еще раз выстрелил ему вслед и швырнул разряженный карабин на землю.
2: «Дьявол! Ты что, спятил?»
0: Я подобрал бинокль, поднялся и стал спускаться с холма. Стив шел следом, потрясая ружьем, и кричал на всю долину.
2: «Зачем ты это сделал? Знаешь, что бывает за такие штуки? Надо было тебя пристрелить из второго ствола, и любой суд бы меня оправдал. Слышь ты, защитник животных, ты зачем сюда приехал? По скалам лазить? Вот и лазь!»
0: Охотник еще долго перечислял обиды, которые я ему нанес, включая дружбу с волком. Мы спустились вниз на едва заметную тропу меж камней, упавших со скалы, и когда Стив вдруг схватил меня за плечо, и тут же я услышал низкое раскатистое рычание, которое доносилось как будто со всех сторон одновременно. В паре метров перед нами из снега материализовалась белая тень с горящими топазовыми глазами. Тигр припал к земле, готовясь к прыжку. Уши прижаты, все мускулы кошачьего тела напряжены. В приоткрытой пасти с длинными клыками клокочет угрожающее рычание. Мы думали, что он сбежал, испугавшись выстрелов, а хищник притаился среди камней и ждал нас, чтобы отомстить за неудачную охоту.
1: «Он шел за нами»,
0: — едва слышно прошептал Стив.
1: «И что теперь?»
0: — так же тихо спросил я.
1: «Карабин разряжен».
0: Тигр зарычал громче. Глубокий взгляд нечеловеческих глаз метнулся с меня на охотника и обратно. Я был готов поклясться, что на звериной морде появилось почти торжествующее выражение.
1: Я стоял перед ними. Один с прозрачными глазами смотрел на меня прямо, не опуская взгляда. Другой, что уже давно ходил по моему следу с ружьем, испускающим отвратительный запах смерти, думал только о том, как бы зарядить карабин. Я не понял, что это значит, но почувствовал, как он отчаянно боится меня. И мне захотелось немедленно броситься на него. Хотелось причинить боль, услышать его крик. Я знал, что он не даст мне покоя. Так и будет ходить по моему следу, пока однажды я не услышу этот страшный гром, который едва не оглушил меня сегодня. Я посмотрел на человека с ясными глазами. Он никогда не хотел сделать мне больно. Его защищал лохматый пес, и сейчас тот-другой прятался за его спину. Я зарычал, потому что понял, что не смогу убить опасного с ружьем. Еще долго я смотрел, как они спускаются вниз, и чувствовал какую-то странную тоску, беспокойство. Огромное беспокойство. Сделав несколько шагов вперед, я остановился. Мне хотелось броситься вслед за человеком, который тревожил меня, и в то же время убежать от него как можно дальше. Я снова разделился. Одна часть моей души тосковала по горькому запаху дыма и резкому железа. Другая до дрожи боялась и ненавидела их. Наверное, я беспокоился от того, что был голоден. Но голод не проходил, даже когда я был сыт. Я сидел в снегу возле незамерзающего озера и смотрел в небо. Луна снова потеряла свою вторую половину, совсем как я, и теперь плыла по небу с острым обломанным краем, холодная, яркая. Такая же луна выплыла из черной озерной воды. И когда я стал пить, мне показалось, что вместе с водой на язык попадают холодные лунные капли. Я закрыл глаза, чтобы не видеть луну, но продолжал чувствовать ее вкус, терпкий и чуть горьковатый, словно у недозревшей ягоды.

0: Сквозь сон мне слышался обычный утренний шум. Скрип снега, грозные окрики Стивена, собак, грызущихся из-за рыбы, потрескивание костра и далекий ровный гул ветра. Сегодня, подумал я, просыпаясь окончательно, выбрался из палатки и увидел небо. Сначала только небо. Оно было розовым наполовину. Бледная ночная мгла над головой постепенно светлела, встречаясь с нежно-розовой дымкой на востоке. Они сталкивались над долиной, но не смешивались, не переливались одна в другую, а застывали двумя неподвижными полосами — серо-жемчужный и перламутрово-розовый. Я почему-то вспомнила фламинго. Целой стаи фламинго. Стив подошел ко мне неслышно. Мы не разговаривали весь вчерашний день, могли молчать и сегодня. Меня это несколько не беспокоило, но он вдруг как-то неловко кашлянул и спросил:
1: «Любуетесь?»
0: «Да». Удивительное небо. Молчали мы по разным причинам. Мне не о чем было говорить с ним после выстрелов из-за моего плеча. Стив пытался понять, почему тигр отпустил нас.
1: «Ну что, идете сегодня?»
0: «Иду». Я посмотрел на гору. Ее вершина медленно светлела, и густая ночная тень также медленно скатывалась к подножию, отступая перед рассветным солнцем. Стив проследил за моим взглядом и спросил еще раз:
1: «Это что, на самый верх?»
0: «Там видно будет». Он постоял рядом еще немного и отошел. Я видел, что Стиву не хватает наших долгих бесед и научных споров. Ему хотелось вернуть прежние дружеские отношения, которые расстроились, как ему казалось, из-за пустяка, а я не мог простить того, что он считает этим пустяком. Охотник проводил меня до края долины. А потом я не думал уже ни о тигре, ни о Стиве с его обидами. Я чувствовал, как на меня нисходит удивительное состояние глубокой внутренней сосредоточенности и радости, которая зазвенела в моей душе с первым ударом ледоруба. Не торопясь, без лишней суеты, по крутому склону, подъем в три такта. Воткнуть ледоруб и, держась за него, вбить в снег сначала одну ногу, потом другую, вытащить стальное лезвие и снова ударить. Постепенно приходил тот самый ровный ритм, с которым сливались мое дыхание и стук сердца. Теперь можно немного пройти. Гладкий лед, чуть прикрытый снегом, поскрипывает под кошками. Такой знакомый, привычный звук.

0: Модель для сборки на радио Energy. Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Снежный тигр». Продолжение и окончание. Я поднялся на узкий обледеневший карниз. Отсюда, с высоты, долина была похожа на глубокую чашу, до краев наполненную застывшим серебром. В нем замерли темные пятна деревьев, металлические отблески незамерзающего озера, волнистые холмы, отбрасывающие длинные тени, и только ветер свистел в снежном молчании холодного утра. Можно было подниматься выше, но я вдруг заметил чуть в стороне от того места, где стоял, что-то такое, чего не должно здесь быть. Я сделал несколько шагов и наклонился, чтобы лучше рассмотреть. В первое мгновение мне показалось, что изо льда смотрит черное лицо с пустыми белыми глазницами и белым провалом рта. Я вздрогнул, чувствуя, как гулко стукнуло сердце, и тут же рассмеялся облегченно. «Маска! Всего лишь ветрозащитная маска. В одном из моих карманов лежала такая же. Кто-то потерял здесь свою маску, кто-то, кто был здесь до меня». Мне вдруг почудилось, что затылка коснулся порыв ледяного ветра. Я оглянулся, но увидел только снежные валы, крутой обрыв справа, ступени, вырубленные мной, и маску, вмерзшую в снег. Я резко выпрямился, отступил назад, а потом понял, что соскальзываю и не могу удержаться. Рано или поздно это могло случиться, но я не думал, что так быстро. Я сорвался. Это было как во сне, когда останавливается сердце, воет ветер, тело становится каменным от нарастающей тяжести, и никогда не долетаешь до дна. В глубокой темноте были холод и боль, пока еще только подступающие издалека, но мне тут же захотелось обратно в глухое беспамятство. Я сорвался, как тот, кто был здесь до меня. Теперь можно не обманывать себя. Он тоже упал в какую-то из глубоких трещин, скрытых под снегом. Его сбросило с высоты бури, или лопнула веревка, или сломался карабин, и он лежал так же, как я, чувствуя свое разбитое тело и медленно холодея. Не знаю, сколько прошло времени, но вдруг, кроме холода и боли, появилось еще что-то. Громкое сопение, горячее дыхание, касающееся моего лица, и настойчивое прикосновение к плечу. Я открыл глаза. В бледно-голубоватом рассеянном свете, льющемся, казалось, сквозь толстый слой льда, надо мной склонялось человеческое лицо. Белое в этом ледяном свете, как будто застывшее, и только ярко-голубые глаза тревожно сверкали на нем.
1: «Это твоя маска?»
0: — прошептал я, и тут же все поплыло в новой волне боли, а когда мой взгляд прояснился, я увидел тигриную морду. Жаркое дыхание белыми облачками вырывалось из раскрытой пасти. Шерсть усыпана смерзшимися кристалликами снега. Тигр внимательно обнюхал меня, потом осторожно взялся зубами за воротник куртки и потянул. Острая боль судорогой свело все тело. Я крикнул, и он отпустил меня.
1: «Нет! Не надо! Слишком больно!»
0: Он подышал мне в лицо, наверное, выражая таким образом свое сочувствие, и снова схватил зубами за воротник. Во время коротких прояснений сознания мне виделся человек, который полунес, полутащил меня из ледяной трещины. В зыбком тумане я различал его напряженное лицо, светлые волосы, сурово сжатые губы.
1: «Это ты разбился здесь?»
0: Он молчал, и я снова видел тигра. Когда я вынырнул из очередного беспамятства, странное оцепенение смягчило боль. Зверь тащил меня по снегу, не останавливаясь. И мне казалось, что я плыву, мягко покачиваясь по теплому сну, где смешались сумрачный свет ледяного ущелья, снег, голубоглазый тигр, оборотень. Стало теплее. Я закрыл глаза. Всего лишь на мгновение, как вдруг хлесткий удар разбудил меня, и снова вернулась боль.
1: «Не спи! Не засыпай, слышишь?»
0: Еще одна пощечина. Я с трудом заставил себя приподнять веки и снова увидел бледное лицо с пылающими глазами.
1: «Оставь меня. Я устал».
0: Погибший альпинист схватил меня за воротник и встряхнул не сильно, так, чтобы я почувствовал, что он не оставит меня в покое.
1: «Не смей засыпать! Не спи!»
0: Голос его доносился, словно издалека.
1: «Пол, не спи!» «Ты знаешь мое имя?» Знаю, только не спи.
2: Не могу, прошептал я, проваливаясь в темноту.
1: Пол! Пол, вы слышите меня?
0: Не было холода, почти не было боли. Сквозь опущенные ресницы я видел голубую полосу неба в узкой щели натянутой парусины и Стива, встревоженного и лохматого сильнее, чем обычно.
1: «Стив, я... Вы живы! И очнулись, наконец!»
2: «Как... Где вы нашли меня?»
1: «Недалеко от лагеря, ночью. Собаки подняли лай, я вышел, смотрю, а вы... Не представляю, как вам удалось добраться сюда!»
2: «Я упал... Сорвался. А он спас меня.
1: Кто?
2: Разбившийся альпинист. Тигр.
0: Стив моргнул, потом осторожно прикоснулся к моему лбу.
1: У вас несколько переломов. Сюда скоро приедут. Но вам надо в больницу.
0: Мне удалось приподняться, чтобы заглянуть в его лицо.
2: Кто сюда приедет?
0: Он помолчал, а потом посмотрел на меня спокойно и холодно.
2: Я не узнавал его.
0: Этот человек не мог быть моим добрым приятелем. Откуда в нем столько равнодушной жестокости и холода? Этого проклятого холода. Кто сюда приедет, Стив?
1: Охотники, собаки, много собак и ружей. Облава.
0: Я медленно опустился на шкуры, глядя на него почти с ужасом.
2: Нет. Вы не можете убить его. Он спас меня, вытащил из ледяной трещины. Он даже не тигр.
1: Пол, вы упали. Ударились головой, долго пролежали без сознания.
2: Стив, я видел его. Убивая тигра, вы убьете человека.
0: Он поднялся, пристально посмотрел сверху вниз и вышел из палатки.
3: Все утро меня преследовал собачий лай. Сначала я не обращал на него внимания, занятой рыбой, только что выловленной в озере. Я слишком долго ждал, когда она подплывет ближе к берегу, чтобы бросить, даже не попробовав. Но резкие отрывистые звуки приближались и начинали звучать все громче и назойливее. Тогда я немного прошел вдоль озера и направился вверх, к горам. Собачьи голоса продолжали перекрикивать друг друга с визгливой резкостью. «Догоняй! К сосне! Быстрее! Быстрее!» С некоторых пор собачий лай доводил меня до бешенства. Я негромко зарычал.

0: поисков обнаружил среди кустов хорошее место для отдыха. Пока эти блохастые, высунув языки, носятся по моим старым следам, я успею выспаться. Смутный сон плавал вокруг, словно недавняя большая рыба из озера, мягко покачиваясь в темной глубине, когда невдалеке опять послышалось прежнее «Догоняй! Догоняй!». Я почувствовал, как шерсть на загривке поднялась дыбом и с глухим рычанием проснулся. С сожалением поднялся со своего хорошего места и, скользя вдоль кустарника, пошел параллельно собачьему лаю. Подбадривая друг друга, захлебываясь от злобы, псы приближались. Я мог бы водить их за собой до вечера, только снег в лесу слишком глубок для меня. Сделав большой круг, я снова побежал, и теперь собачьи крики слышались впереди. Этих обмануть было просто, но где же их хозяева? Я бесшумно крался в густом подлеске, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Люди шли впереди, на расстоянии одного прыжка, и переговаривались негромко. Несколько человек с ружьями.
1: «А сколько может стоить его шкура?»
2: «Тысячи полторы»,
0: — Стив говорил, он хитрый, почти как человек.
3: «Этот будет десятым и, надеюсь, не последним».
0: «Ты ружье держи крепче».
3: «Легкая добыча. Шумят и пахнут железом на весь лес. Может быть, мне тоже поохотиться?»
0: «Позволим им...» Позволив ему идти вперед по моим уже остывшим следам, я пошел глубже в лес, надеясь оторваться. Глубокий снег замедлял бег собак, так же, как и мой, и уставали они не меньше. Но только не лохматый. Я узнал его голос. Он как бешеный мчался по следу, распутывая все мои петли. Он мне надоел. Я остановился на поляне и стал ждать.
4: Какое мягкое сегодня солнце. Совсем весеннее.
0: Я переступил с лапы на лапу и, кроме едкого раздражения, почему-то почувствовал в себе глубокую печаль. И снова холодок поднял шерсть на загривке. Они выскочили прямо на меня. Несколько собак, захлебывающиеся от злобного лая. Одна из них не успела остановиться. Ударом лапы с выпущенными когтями я отшвырнул ее в сторону и бросился на остальных. Те рассыпались с визгом, а мне так хотелось приглушить их мерзкие голоса. Но косматые твари не подбегали ближе, уже зная длину моих когтей. Первая собака так и лежала, снег вокруг нее стал красным. Во мне не осталось ни следа прежней печали. Раздражение превратилось в глухую ярость. И вдруг из-за деревьев прогремел гром. Бок обожгло, но в своем бешенстве я не почувствовал боли. Повернулся и прыгнул. Человек вскрикнул, выронил ружье, которое хрустнуло под моими лапами, и упал. Придавив его к земле, я полоснул когтями. Он снова закричал. И столько ужаса было в этом крике. Таким неприятно мягким оказалось его тело, что с отвращением отскочив, я побежал прочь. Бок болел. По шерсти текла струйка крови и падала в снег крупными каплями. За мной тянулась яркая алая дорожка, из этих капель в воздухе пахло кровью. Я бежал все медленнее, задыхаясь от бега и боли. В голове шумело. Маленький кусочек железа делал меня хромым и беспомощным. Хотелось забраться под эти камни, лечь и уснуть. Уснуть. Если я остановлюсь, они догонят меня и убьют. Поэтому я заставлял себя бежать. Горло горело. Язык стал сухим и горячим. Я останавливался на мгновение, чтобы залезать рану, и мчался дальше. Воздух звенел собачьим лаем и человеческими криками. Когда я останавливался, под лапу натекала целая красная лужица. Я смотрел на нее с некоторым любопытством, зная, что это утекают мои силы. Лохматый выскочил откуда-то сбоку и замер, оскалив белые зубы. Теперь мы стояли напротив. Он спокойный, сильный, даже не запыхавшийся, и я озлобленный, истекающий кровью.
5: «Вот ты и попался!
3: Уйди с дороги.

0: Он принюхался и зарычал.
1: «Что, больно?»
0: «Не больнее, чем сейчас будет тебе!» Пес бросился в сторону, взвыв от боли. Я успел зацепить лохматого, но не остановился посмотреть, что с ним. Теперь я знал, куда мне нужно бежать. К кому?
2: Модель для сборки. On Energy.
3: Я лежал на санях, покрытых шкурами, и ждал. Глубокая и таинственная тишина прекрасной долины была взбудоражена звонким лаем, человеческими голосами и выстрелами. Их было пятеро, не считая Стива. Шесть уверенных, отлично вооруженных людей. Я возненавидел их мгновенно, хотя, наверное, они были настоящими охотниками, знающими все правила сезона. Они не убивали косуль с детенышами и не устраивали это варварство со стрельбой из машин. Но мне, оглушенному обезболивающими таблетками, в полусне, полубреду снова и снова виделся голубоглазый оборотень, тигр с человеческой душой. Он приходил ко мне, чтобы просить о помощи. Он знал, что я один мог бы понять его, почувствовать. А я не понял. Понял слишком поздно, и теперь они убьют его.
4: «Бредит парень, похоже».
0: «Да».
4: «Упал он и вроде головой повредился. Когда шкуру повезем, не показывайте ему и не говорите ничего».
0: «Че это ты, Стив, за нее так волнуешься?»
4: «Жалко, переживать будет, а у него и так не все дома».
0: «Предупреждал тебя, нечего сюда городского тащить».
4: «Они убьют его». «Что ж, может быть, тогда он успокоится». «Наверное, он и хотел покоя, оставить навсегда этот снег, горы, озеро».
3: Я приподнялся на локтях, прислушиваясь. Голоса собак как будто стихли.
4: Может быть, они потеряли след? Может быть, он ушел в свои горы, спрятался?
3: Огромная чаша долины вдруг показалась мне крошечной, словно блюдце. Нет, здесь не спрячешься. Они найдут его. Да и не станет он прятаться. Собачий лай зазвучал громче. Я совершенно ясно услышал звонкий, злобный голос волка, а потом... выстрел. Гулкое эхо задрожало в горах. Затрещали сороки. Вот и все. Я опустился на сани, чувствуя нудную боль в ногах и почему-то в ладони. Я не заметил, что сжимаю кулак, и ногти врезаются в кожу. Но собаки продолжали лаять. Вот еще один выстрел. Я снова приподнялся. Его прекрасная белая шерсть была запачкана кровью. Длинные прыжки по глубокому снегу казались сбитыми, неровными, но тигр мчался, не останавливаясь. За ним растянулась цепочка бегущих собак, и неторопливо приближались люди с ружьями. Они знали, что ему не уйти от них. Я ухватился за край саней, поднимаясь еще выше, и закричал. Тигр, услышав меня, резко изменил направление. Теперь он бежал ко мне. Я видел, как один из людей медленно вскинул ружье, прицелился... Зверь споткнулся еще раз, но упал только когда добежал до саней. Рухнул в снег и пополз ко мне из последних сил с тихим, почти стоном. Голубые глаза были затуманены болью и слезами. Окровавленная морда коснулась моей руки. Я обнял его за шею, прижался щекой к мокрой шерсти. Сухой щелчок прозвучал совсем рядом. Подняв голову, я увидел рычащих собак, красный снег, черные дула. Охотники смотрели, как я обнимаю раненого тигра, прижимаю к груди его огромную голову, и кровь течет по моим пальцам. Я встретился взглядом со Стивом. Он долго-долго смотрел в мои глаза, а потом опустил ружье. И спустя мгновение также медленно опустились дула остальных карабинов.
0: «Люди с ружьями и собаки не смогли остановить меня. Я успел добежать. Человек со светлыми глазами лежал на санях. Я понял, что он ждет меня, и теперь точно решил помочь. Его руки легли на мою голову. Я услышал стук сердца. Мне больше не было больно». Хотя я знал, что засыпаю надолго, не боялся этого сна. Теперь в нем не будет снега и холода. Я усну и проснусь другим. Совсем другим.
3: Вы слушали рассказ Натальи Турчининовой и Елены Бычковой «Снежный тигр».

0: Кит Лаумер. Реликт войны. Старая боевая машина стояла на деревенской площади. Бесполезные орудия были бесцельно направлены на пыльную улицу. Буйные заросли сорняков высотой со взрослого человека окружали ее со всех сторон, пробиваясь сквозь отверстия в траках гусениц. Виноградные лозы упорно ползли вверх по заржавевшим и покрытым птичьим пометом бокам. Ряд поблекших от времени, покрытых эмалью боевых орденов, тускло блестел на носу машины под лучами заходящего солнца. Неподалеку вольно расположилась группа мужчин. Они были одеты в грубые рабочие одежды и башмаки, ладони большие и мозолистые, лица обветренные. Люди передавали по кругу кувшин, делая по очереди большие глотки. Закончился длинный трудовой день, рабочие отдыхали. «Эй, мы забыли про старину Бобби», — сказал один. Он подошел к машине и плеснул немного чистого виски в черное от копоти дуло орудие, косо торчавшее вниз. Остальные засмеялись. «Как поживаешь, Бобби?» — поинтересовался рабочий. Глубоко внутри машины раздался тихий стрекот. «Спасибо, неплохо!» — донесся скрипучий шепот из решетки под турелью.
1: «Бобби, ты смотришь в оба?» — спросил другой.
0: «Все спокойно!» — ответила машина нелепым голосом, словно чирикающий, как птица-динозавр.
1: «Бобби, а тебе никогда не надоедает стоять здесь?»
0: «Черт, Бобби не может это надоесть», — сказал мужчина с кувшином. «Он ведь делает свое дело, старина Бобби». «Эй, Бобби, а что ты за малый?» — крикнул полный рабочий с мутными глазами. «Я славный малый», — послушно ответил Бобби.
1: «Точно, Бобби славный малый».
0: Мужчина с кувшином потянулся, чтобы похлопать машину по потемневшей от времени хромовой броне.
1: «Бобби оберегает нас».
0: Головы дружно повернулись, когда с противоположной стороны площади донесся звук, отдаленное завывание турбокара, едущего по лесной дороге. «Хм, сегодня почты быть не должно», — удивился один рабочий. Остальные молча следили, как небольшой пыльный автомобиль на воздушной подушке выбирается из глубокой тени леса на залитую желтым светом улицу. Турбокар медленно въехал на площадь, свернул налево и остановился у тротуара возле рифленого металлического фасада с витриной и надписью «Продовольственная компания Блаувельта». Колпак кабины с треском открылся, и из турбокара вышел мужчина среднего роста, одетый в обычный черный комбинезон, какие часто носят в городах. Он внимательно осмотрел здание, улицу, повернулся и взглянул через площадь на работяг, а потом неторопливо направился к ним.
2: «Который тут из вас Блаувельт?» — спросил он, когда подошел к отдыхающим.
0: Слова произносил медленно и холодно, но взгляд его быстро и цепко пробежался по лицам. Крупный, довольно молодой мужчина с квадратным лицом и выгоревшими волосами вздернул подбородок. «Но я», — сказал он.
1: «А кто вы такой, мистер?»
2: «Меня зовут Крив. Я офицер по ликвидации из комиссии по военному имуществу».
0: Мужчина взглянул на огромную машину. «Боло изумительный Марк-25», — сказал офицер. И, окинув быстрым взглядом лица работяг, уставился на Блаувельта.
2: «Мы получили донесение, что здесь находится действующий Боло. Хотел бы я знать, вы понимаете, с чем играетесь?»
3: «Черт побери, это же всего лишь Бобби!» — воскликнул один из мужчин.
1: «Он наш деревенский талисман», — добавил другой.
2: «Эта машина легко может стереть с лица земли ваш городишко», — заявил Крив. «А в придачу еще и добрый кусок джунглей».
0: Блаувельт ухмыльнулся. Морщинки вокруг глаз придавали ему озорной вид.
1: «Не стоит так тревожиться, мистер Крив», — заявил он. «Бобби совершенно безвреден».
2: «Боло никогда не бывает безвреден, мистер Блаувельт. Боло — это боевые машины».
0: Блаувельт неторопливо подошел к машине и легко пнул заржавевший гусеничный трак.
1: «Загородная прогулка по этим джунглям продолжительностью 85 лет довольно-таки плохо влияет на механизмы, Крив. Живицы и прочие растительные штучки разъедают хромовый сплав, словно он сахарный. Дожди — чистая кислота. Они пожирают оборудование почти с такой же скоростью, с какой нам удается доставлять его сюда. Бобби еще может немного говорить, но на большее он уже не способен».
2: «Да, Боло наверняка обветшал. Вот почему он опасен». Все что угодно может заставить сработать рефлексы боевых контуров. Ну а теперь, если вы все уберетесь отсюда, я позабочусь об Оло.
0: «Для человека, только что попавшего в город, вы слишком торопитесь», — нахмурившись, сказал Блаувель.
1: «Так что вы собираетесь делать с Бобби?»
2: «При помощи наведенной вибрации я нейтрализую то, что осталось от компьютерного центра Бола. Не волнуйтесь, это не опасно».
3: «Эй!» — выпалил кто-то из задних рядов. «Значит, он никогда больше не сможет с нами разговаривать?»
2: «Именно так», — ответил Крив. «А кроме того, не сможет в вас стрелять».
0: «Ишь, какой прыткий!» — вмешался Блаувельд. «Ты в компании Бобби не обедаешь, а мы каждый день. Нам он нравится таким, какой есть».
2: Остальные работяги подошли ближе, заключив Крива в круг, от которого веяло угрозой и недоброжелательством.
0: «Вы что, идиот?» — воскликнул офицер. «Не понимаете, что оставит от вашего городка залп из большой континентальной установки?»
2: Блаувельд фыркнул и достал длинную сигару из кармана жилета. Он понюхал ее и попросил.
0: «Ну ладно, Бобби, дай мне прикурить».
2: Из глубин огромного чрева машины донеслись глухой лязг и резкий щелчок. Из покрытого копотью ствола орудия высунулся длинный язык бледного пламени. Блаувельд быстро подскочил к нему и запыхтел, раскуривая сигару. Зрители весело загигикали.
4: «Бобби делает только то, что ему сказано.
0: И больше ничего», — заявил Блаувельд.
4: «Да к тому же и не ахти как делает».
2: Он широко улыбнулся. Блеснули белые зубы. Крив отвернул лацкан куртки, сверкнул небольшой, хорошо отполированный значок. «Надеюсь, вы не настолько глупы, чтобы мешать офицеру сообщества выполнять свои обязанности», — поинтересовался он.
0: «Не торопись, Крив».
2: У скалицы темноволосый человек вышел вперед.
4: «Бобби вне твоей компетенции. Я кое-что слышал об офицерах по ликвидации. Вы разыскиваете старые полевые склады боеприпасов, бесхозное военное имущество и тому подобные штучки. Но Бобби не бесхозный. Он собственность нашего городка. И наш уже почти 30 лет».
0: «Чушь! Это боевая машина, собственность космических вооружений». Блаувельд криво улыбнулся.
2: «Ну да. У нас есть права владеть трофейным имуществом.
4: Права на Бобби мы не оформляли, но... если потребуется, мы можем все по-быстрому сделать. И совершенно официально. Я местный мэр и, кроме того, губернатор округа».
0: «Эта штука несет угрозу каждому человеку вашего поселения», — раздраженно набросился на людей Крив. «Моя задача — предотвратить трагедию».
2: «Забудь о Бобби», — оборвал его Блаувельд. Он махнул рукой в сторону джунглей, стеной стоящих позади возделанных полей.
4: «Вон тебе 100 миллионов квадратных миль девственной территории. Там ты можешь делать все, что тебе заблагорассудится.
0: Я даже поставлю тебе продовольствие. Но только убери свои лапы от нашего талисмана, понял?»
2: Крив взглянул на него, потом на остальных.
0: «Вы идиоты», — заявил он.
2: «Вы все идиоты». Он повернулся и решительно пошел прочь.

0: комнате, которую он снял в городском пансионе для одиноких, Криф открыл свой чемоданчик и вытащил из него небольшой серый пластиковый футляр. Трое детей хозяина пансиона, заглянувших в полуоткрытую дверь, проскользнули в комнату и подошли ближе. «Ух ты! Это настоящее межзвездное радио!» — спросил старший, тощий 12-летний паренек с длинной шеей. «Нет», — резко ответил Криф. Мальчик покраснел и понурил голову. «Это командный передатчик», — смягчившись, объяснил офицер. «Он сделал он, чтобы переговариваться с боевыми машинами, отдавать им приказы. Боевые машины отзываются только на специальный сигнал, посланный по особой волне. Командный передатчик посылает этот сигнал». Он щелкнул выключателем. Загорелась лампочка.
1: «Вы говорите о такой машине, как Бобби?» — спросил мальчик.
0: «О таком, какой раньше бывал Бобби». Криф выключил передатчик и отложил его в сторону.
1: «Бобби — важная шишка», — заявил мальчик поменьше. «Он рассказывает нам истории о том, что делал на войне». «У него есть награды», — сказал старший мальчик. «А вы были на войне, мистер?»
0: «Я не настолько стар».
1: «А Бобби старый, он старше дедушки».
0: «Ребятки, топали бы вы отсюда», — сказал Криф. «Мне нужно...» Не договорив, он насторожился и прислушался. С улицы донеслись вопли, кто-то выкрикивал его имя. Криф растолкал детишек, быстро пробежал через холл и выскочил на улицу. Он скорее почувствовал, чем услышал медленные тяжелые шлепки, пронзительный скрип и глухое клацанье металла. С площади к Крифу бежал краснолицый человек.
1: «Это Бобби!» – закричал краснолицый. «Он движется! Черт тебя раздери, Криф! Что ты сделал с ним?»
0: Криф проскользнул мимо и бросился к площади. В конце улицы появился Боло, который тяжеловесно продвигался вперед, волоча за собой вырванные с корнем сорняки и виноград.
1: «Он направляется прямо к складу с пивака!» – завопил кто-то.
0: «Бобби, остановись!» Криф увидел Блаувельта, бегущего следом за машиной. Когда Криф добрался до площади, огромная машина, громыхая, еще продвинулась вперед и чуть свернула влево, пройдя всего в нескольких дюймах от угла дома. Раздробив на мелкие кусочки дощатый настил тротуара, Боло въехал во двор склада. Грубо обрезанные бревна, сложенные в штабель, рухнули и рассыпались по пыльной земле. Боло раздавил дощатый забор и тяжело зашлепал своими гусеницами по возделанному полю. Блаувельт резко обернулся к Крифу.
1: «Будь ты проклят, Криф! Это твоих рук дело! Прежде у нас никогда не бывало неприятностей!»
0: «Выбросьте из головы. У вас есть вездеход?» «Мы...» — Блаувельт не договорил. «Ну и что, даже если есть?» «Я могу остановить Боло, но для этого должен приблизиться к нему. Еще пару минут, и он скроется в джунглях, а там мой турбокар не пройдет».
2: «Пусть Бобби идет себе», — сказал какой-то запыхавшийся от бега мужчина. «За городом он не сможет причинить нам вреда».
0: «Но кто бы мог подумать», — вмешался другой мужчина.
3: «Стоял здесь спокойно все эти годы, и на тебе. Кто бы мог подумать, что он вообще способен двигаться?»
0: «У вашего так называемого талисмана, возможно, в запасе еще есть много сюрпризов», — резко оборвал его разглагольствование Криф. «Дайте мне машину, быстро! Блаувельт, это официальное требование!» Воцарившуюся после его слов тишину нарушил лишь отдаленный грохот падающих деревьев. Боло добрался уже до опушки леса. 100-футовые великаны под напором Боло ломались, как спички.
1: «Пусть уходит», — сказал Блаувельт. «Я согласен со Стинцей. Бобби не может нам навредить».
0: «А что, если он повернет обратно?»
1: «Черт», — пробормотал кто-то. «Старина Бобби нам вреда причинять не станет».
0: «Машину!» — прорычал Криф. «Вы зря тратите время!» Блаувельт нахмурился. «Ладно. Но ты и пальцем не пошевелишь, если только не будет похоже на то, что он не собирается поворачиваться. Ясно? Поехали!» Блаувельт бегом провел его до деревенского гаража.

0: Боло оставлял за собой след в виде просеки шириной в 25 футов, проложенной сквозь девственные джунгли. Там, где меж беспорядочных куч обломанных ветвей проглядывала черная глина, виднелись отпечатки гусениц глубиной 18 дюймов. «Движется со скоростью почти 20 миль в час. Мы так быстро ехать не можем», — сказал Крив. «Если Боло сохранит нынешний курс, то, описав круг, вернется в ваш город часов это через 5».
1: «Он свернет», — буркнул Блаувель.
0: «Возможно. Но мы не имеем права рисковать. Блаувельд, установите курс 270 градусов. Мы попытаемся перехватить Боло, срезав угол».
2: Блаувельд, не проронив ни слова, повернул вездеход. Машина въехала в густой зеленый полумрак, царящий под огромными деревьями. Необычайно большие насекомые жужжали и тяжело бились о колпак машины. Маленькие и средних размеров ящерицы прыгали, метались в разные стороны, бегали по грубой коре деревьев. Папоротники, большие как тенты, скреблись о борта вездехода, оставляя за собой подтеки живицы, а он карабкался через петли и извивы прочных, несколько выступающих над землей корней. В какой-то момент вездеход напоролся на торчащий из земли край крошащейся коричневой скалы. От нее отлетели рыжие ошметки величиной с блюдце, обнажив тусклый металл.
1: «Верхний стабилизатор разведывательной шлюпки», — сказал Крив. «Вот и все, что осталось от сплава, который, считалось, не поддается коррозии».
2: Сквозь прозрачный колпак вездехода они видели и другие следы разыгравшейся здесь давным-давно битвы. Разбитый вдребезги огромный затворный механизм, установленного на платформе бомбометателя, выпотрошенная ходовая часть того, что, возможно, когда-то было излучателем протонов, части рухнувшего летательного аппарата, остатки другого вооружения. Многое было земного происхождения, но часто среди зелени мелькали покрытые ржавчиной странные изогнутые паукообразные микроружья аксорков или их излучатели.
1: «Да, должно быть, здесь разыгралось тяжелое сражение», — заметил Крив. «Одно из многих случившихся незадолго до конца войны и в то время не привлекших к себе особого внимания. Тут есть штучки, которые я никогда раньше не видел. Экспериментальные образцы, поспешно разработанные, думаю, именно для последней битвы».
2: Блаувельд что-то пробурчал.
0: «Встреча через минуту или около того», — сообщил Крив.
2: Когда Блаувельд открыл рот, чтобы ответить ему, яркая вспышка ослепила их, сильнейший удар сотряс вездеход, и джунгли с бешеной скоростью устремились навстречу людям.
0: Край сиденья упирался в ребра Крива. В ушах у него раздавался высокий мерный звон, на губах он ощущал вкус меди. Кровь стучала в висках так глухим ударом сердца. Вездеход лежал на боку, в кабине была куча мала из отломанных деталей, порванной проволоки и разбитого пластика. Крив обнаружил, что навалился на стонущего Блаувельда. Он отполз в сторону и увидел, что Блаувельд, хотя и контужен, но в сознании.
1: «Ну что, теперь вы не думаете, что ваш любимец совершенно безвреден?» — спросил Крив, вытирая кровь с правого глаза. «Давайте выбираться отсюда, пока он снова не выпалил. Вы в состоянии идти?»
0: Блаувельд что-то пробормотал и полез наружу сквозь разбитый колпак. Крив принялся ощупью искать среди обломков командный передатчик.
2: «О боже!» – прохрипел Блаувельд. Крив быстро повернулся назад, высунул голову из вездехода и в 50 футах в рамке из обожженной выстрелом листвы увидел высокую, узкую темно-коричневую машину инопланетян, установленную на суставчатые ноги гусеницы. Батарея ее многоствольных микропушек была нацелена точно на перевернутый вездеход.
1: «Не шевелитесь», — прошептал офицер.
2: Струйки пота потекли по его лицу. Насекомое, похожее на обрубленную по самые крылья 4-дюймовую стрекозу, подлетело к Криву, пожужжало вокруг его головы и улетело прочь. Горячий металл затрещал, остывая. Инопланетный охотник-убийца немедленно приблизился на 6 футов к вездеходу и опустил орудийные дула.
0: «Удирай!» — крикнул Крив. Одним прыжком вылетел из вездехода и вскочил на ноги. Вражеская машина качнулась, чтобы засечь его.
2: Гигантское дерево наклонилось, сломалось и отлетело в сторону. Огромная, покрытая зелеными полосами передняя часть Боло показалась в поле зрения и стала между меньшей по размеру боевой машиной инопланетян и людьми. Боло повернулся передом к врагу. Сверкнула вспышка, бросив отблески на окружающие деревья. Земля резко вздрогнула. Раз, другой. Грохот болью отозвался во все еще гудящей от удара голове Криво. Когда изумительный продвинулся вперед, над ним поднялся фонтан ослепительно ярких искр. Две боевые машины столкнулись.
1: Криф ощутил могучий толчок и увидел, как Болы сначала запнулся, а потом с трудом, очень медленно продолжил наступление, наползая на противника, подминая его и размалывая, и, наконец, зашлепал гусеницами по земле, оставив позади себя раздавленные обломки.
3: «О, Боже! Ты видел это, Криф?»
1: – заорал ему прямо в ухо Блаувельд.
3: «Ты видел, что Бобби сделал? Он бросился прямо на орудие врага и раскатал тоньше блина этого проржавевшего недоноска!»
1: Була остановился и тяжеловесно развернулся передней частью к людям. Сверкающие подтеки расплавленного металла стекали по бронированным бокам, падали, разбиваясь на капли, на землю, выжигали и без того поломанные растения.
2: «Он спас наши жизни», — сказал Блаувельд.
1: Шатаясь, встал и медленно пробрался мимо Бола, чтобы взглянуть на дымящиеся обломки вражеской машины.
2: «Эта штука направлялась прямиком к нашему городку», — воскликнул он. «Боже мой, Крив, ты можешь представить себе, что бы она там натворила?»
4: «Механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию сообщает об огневом контакте с противником», — неожиданно раздался механический голос Бола. «Вражеская боевая единица уничтожена. Я получил тяжелые повреждения, но продолжаю функционировать на уровне 9,6% от базового уровня. Жду дальнейших приказаний».
1: «Эй!» — воскликнул Блаувельд. «Он говорит не как...»
5: «Теперь, возможно, вы понимаете, что это не деревенский дурачок, а Бола, боевая машина!» — рявкнул на него Крив.
1: С трудом шагая по развороченной земле, он подошел к огромной машине.
5: «Механическое подразделение номер 954», — приказал он. «Твоя задача выполнена. Силы противника подавлены. Отключи рефлексы боевых контуров и вернись к состоянию пониженной боеготовности».
1: Офицер повернулся к Блаувельту.
5: «Давайте возвращаться в ваш городок. Надо сообщить жителям, что талисман сделал для них».
1: Блаувельт уставился на несгибаемую древнюю машину. Его квадратное лицо с задубленной кожей казалось сейчас желтоватым и перекошенным.
2: «Да», — согласился мэр. «Давайте вернемся и расскажем им».

Деревенский оркестр из 10 музыкантов выстроился в два ряда на площади перед свежепокошенным сквером. Все жители городка, 342 человека, собрались здесь, надев самые лучшие наряды. На натянутых проволоках развивались флажки, яркое солнце отражалось от очищенных и заново отполированных бронированных боков бола. Из больше не закопченного дула излучателя протонов торчал огромный букет цветов. Вперед из собравшейся толпы выступил Крив. Как представителя правительства сообщества, меня попросили вручить эту награду, сказал он. Вы, народ, сочли необходимым создать медаль и вручить ее механическому подразделению номер 954 по боевому расписанию в знак признательности за совершенные действия по защите общества, значительно выходящие за рамки служебных обязанностей. Он сделал паузу, всматриваясь в лица зрителей. «Очень часто за менее великие деяния вручаются более искусно выполненные награды», — продолжил Крив. И повернулся к Болу, к которому подошли двое людей, один со стремянкой, другой с портативным сварочным аппаратом. Крив поднялся по стремянке и прикрепил новую награду рядом с орденами, заработанными Болу в сражениях вековой давности. Рабочий приварил орден на место. Зрители разразились аплодисментами и приветственными криками, а затем, переговариваясь, расселись за столами, установленными прямо на деревенской улице.

0: стояли поздние сумерки. Давно уже были съедены последние сэндвичи и фаршированы яйца, произнесены последние тосты и почат последний бочонок. Криф и еще несколько мужчин сидели в пансионе.
1: «За Бобби!»
0: Один из собравшихся поднял стакан. «Поправка!» — вмешался Криф. «За механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию!» Все рассмеялись и выпили.
2: «Ну ладно, думаю, пора по домам», — сказал один из мужчин.
0: Остальные согласились и встали, грохоча стульями. Когда последний из жителей деревни покинул пансион, туда вошел Блоувельт. Он сел напротив Крива. «Ты останешься у нас на ночь?» — поинтересовался Блоувельт.
3: «Думаю, нет. Мои дела здесь завершены».
0: «В самом деле?» — напряженно спросил Блоувельт. Крив выжидающе посмотрел на него.
4: «Ты прекрасно знаешь, Крив, что ты обязан сделать».
0: «Я? Сделать?» Крив отпил из стакана.
4: «Черт побери, ну неужели я должен тебе это объяснять? Пока эта чертова машина была всего лишь деревенским дурачком-переростком, все было в порядке. Ну, подумаешь, просто нечто вроде памятника войны, не более того. Но теперь, когда я увидел, что он может сделать, бог ты мой, Крив, мы не должны рисковать, держа в центре городка действующего убийцу. Никто не может быть уверен, не взбредет ли электронным мозгам Бобби опять пострелять».
0: «Все сказал?» — поинтересовался офицер.
4: «Мы не неблагодарные скоты, просто...»
0: «Вали отсюда!»
4: «Погоди, Криф, выслушай!»
0: «Вали отсюда и никого не подпускай к Бобби, понял?»
4: «Ты хочешь сказать?»
0: «Я сам позабочусь об этом». Блоувельт встал.
4: «Ага», — сказал он.
0: «Конечно». Когда Блоувельт ушел, Крив встал, бросил на стол деньги, поднял с пола командный передатчик и вышел на улицу. На дальнем конце городка раздавались крики. Там собралась толпа, чтобы полюбоваться фейерверком. Желтая ракета взвелась вверх и рассыпалась на сотни золотых огоньков, падающих вниз и гаснущих. Крив направился к центральной площади. На фоне звездного неба неясно вырисовывался огромный черный силуэт Боло. Крив встал перед машиной и посмотрел вверх на уже запачканные флажки, на букет увядших цветов, свисающие из дула орудия. «Механическое подразделение номер 954. Ты знаешь, зачем я здесь?» – тихо спросил он.
5: «Я вычислил, что моя полезность как инструмента ведения войны практически исчерпана», — отозвался тонкий скрежещущий голос.
0: «Это так», — сказал Крив. «С помощью приборов я проверил зону радиусом в 1000 миль. Здесь больше не осталось действующих вражеских машин. Та, которую ты уничтожил, была последней.
5: Она честно выполняла свой долг».
0: «Это произошло из-за моей ошибки», — признался Крив. «Инопланетяне спроектировали машину так, чтобы та засекала сигналы нашего командного передатчика и уничтожала его. Когда я включил свой передатчик, она начала действовать, а ты, как следовало ожидать, засек противника и направился на перехват». Машина промолчала. «Ты мог все же спасти себя», — сказал Крив. «Если бы потопал дальше и укрылся в джунглях, вероятно, прошли бы столетия, прежде чем...
5: Прежде чем другой человек явился бы сделать то, что должно быть сделано, нет. Лучше я умру сейчас от руки друга.
0: Прощай, Бобби».
6: «Поправка. Механическое подразделение номер 459 по боевому расписанию».
0: Крив нажал кнопку. Казалось, на огромную машину пала черная тень. На краю сквера Крив оглянулся назад. Он поднял руку в прощальном салюте, а потом медленно пошел по пыльной улице, белой в свете восходящей луны.

0: Мария Галина. Андроиды круглого стола.
1: Благодарю тебя, сэр Гаррет,
2: проворковала Гвиневера.
1: Твой рассказ поистине удивителен.
2: Я величественно кивнул, подтверждая ее слова, ибо так оно и было. За узким стрельчатым окном свистел ветер, рваные белые облака неслись по черному небу, слизывая звезды. В замок холод не проникал, лишь тихонько вздрагивали гобелены на стенах, да трепетали языки пламени в огромном камине, бросая теплые отсветы на лицо Гвиневеры. Она была как белая башня. Она была прекрасна. «Благодарю, доблестный сэр Гаррет», — сказал я. «Ты заслужил нашу похвалу и добрый ужин».

0: То, что полагается рыцарю после столь долгого и трудного странствия. Гаррет легко поднялся с колена, опираясь на склоненное копье. Доспех, казалось, совсем не тяготил его. Собственно, так оно и было. Полипласт – материал прочный, но легкий. «Слушаю тебя, сэр Гавейн», – сказал я. «Ну да, вы знаете. Не мне объяснять вам, почему для стационарной разведки не годятся отряды, состоящие из природных людей. Как ни старайся, психологи, как ни подбирай взаимодополняющие психотипы, как ни рассчитывай взаимодополняющие сочетания профессий, хобби, склонностей, фобий. И дело даже не в трудностях работы. К ним-то мы как раз прекрасно подготовлены. Дело в нас самих. Потому что рано или поздно все приходит к одному. Безумию и взаимному истреблению. Как группа Пола, которая в припадке взаимно индуцированной паранойи расстреляла из термической пушки пришедший за ней катер. Как тогда на Троянде, где группа разведчиков распалась на два смертельно враждующих лагеря только потому, что жена командира, она же консультант-сексолог... Ладно. Моя Гвиневера никогда себе такого не позволит. Потому что она не так запрограммирована. Теперь вы поняли, кто я. Я король Артур. Так что случилось с тобой, благородный Гавейн?
1: Ничего такого, чем можно хвастать на пирах, о мой король, печально сказал Гавейн. Из них он был самым восторженным. Все время рвался совершать подвиги. Беспредельный лес, сколько хватает глаз, простирался предо мною. И я подумал, о сколь короче, Гавейн. Да, мой повелитель. В общем, мы въехали в лес, кони, я. И это был удивительный лес. Там росли огромные деревья, оплетенные лозой, а с лоз свисали великолепные цветы. И когда я потянулся за цветком, он отпрянул от меня, а лоза оплела мне пальцы, словно хотела воспрепятствовать. Но я призвал на помощь святого Николая, покровителя путников, и поразил тело лозы своим копьем, и усики разжались, и я смог сорвать цветок, который хочу поднести сейчас своей королеве.
0: Преклонив колено и низко склонив голову в тяжелом шлеме, он протянул Гвиневере что-то яркое, залитое в прозрачный фиксирующий гель.
2: «Мы благодарим тебя, сэр Гавейн», — сказала Гвиневера. «Воистину, это удивительный подвиг».
0: Первая разведгруппа уже сталкивалась с флорой такого рода. Природный человек так просто бы не отделался, скажу я вам. Нет, все-таки это была хорошая идея. Не помню, чья. Оставаясь наедине с собой, человек сходит с ума. Оставаясь наедине с горсткой себе подобных, сводит с ума их. Спасает игра. Маска. Маскарадный костюм, чужое платье, прирастающее к телу, поддерживающее его, как жесткий хитиновый каркас, не дает расползтись мягкому тельцу насекомого. Системный администратор Галембо может позволить себе свихнуться. Король Артур никогда. Даже учитывая, что системный администратор Галембо уже немножко сумасшедший. А то хрен бы я сидел здесь, в этом роскошном замке, среди витражей и гобеленов. В любом обществе есть люди, которым в этом обществе неуютно. Пуритане в эпоху вольных нравов. Развратники в эпоху твердых моральных устоев. Романтики в пору прагматизма. Циники в пору доселе невиданного народного единения. Словом, неудачники. Маргиналы. Теперь у них появилась возможность принести пользу обществу. В мире высоких технологий всегда найдутся люди, тоскующие по романтическому прошлому. О да, окажись они там, в прошлом, на самом деле они бы не выдержали и минуты. В его безнадежном скудоумии, в его грязи и жестокости, его чудовищной нелогичной нелепости. Но это совсем другое прошлое, правильное, настоящее прошлое. Я сам его программировал. Я король Артур. Слушаю тебя, бесстрашный сэр Саграмор.
1: «Мои приключения не идут ни в какое сравнение с приключениями доблестного сэра Гавейна», — ядовито сказал сэр Саграмор. «Он тут самый задира, так и ищет, где бы подраться. Иногда я даю ему такую возможность. Сэр Кей вспыльчив, не сдержанный язык и легко обижается. Так что время от времени они вызывают друг друга на смертельный поединок. Потом я, разумеется, мирю их, а вот сэра Гавейна вывести из себя нелегко. Он просто образец выдержки, наш сэр Гавейн. Поэтому я говорю ровно, лишь немного подпустив в голос холодом. Продолжай, сэр Саграмор». «И вот передо мной простерлось гнусное болото», — говорит Саграмор уже тоном ниже. «И над этим болотом стояли как бы перемещающиеся с места на место черные столпы. И когда я подъехал поближе, то увидел, что каждый указанный столб состоит из бесчисленных крохотных мушек, которые гудят так, словно...» Он не мог сказать «словно геликоптер» или «словно спускаемый модуль», потому что в языке рыцарей таких слов нет. «Словно ветер в ущелье». «Молодец, думаю я», — выкрутился. «И эти мушки набросились на меня, как на злейшего врага. Но я призвал на помощь святого Франциска, покровителя всяких тварей, и мушки не могли мне сделать ничего дурного, а то бы, уверяю вас, прекрасные сэры, они высосали из меня всю кровь в один миг. И тогда я поймал несколько оных тварей с неимоверной легкостью и заключил их в сосуд. И вот он и сосуд я подношу вам, ибо эти мушки весьма забавны с виду, хотя и злонравны». Гвиневера улыбнулась узким розовым ртом и покачала головой. У нее было прекрасное чувство стиля. «Благодарю тебя, сэр Саграмор», — сказал я, чтобы не позволить ему потерять лицо. «Наш общий друг Мерлин будет весьма рад такому подношению. Что же до твоего странствия, то оно, по-моему, было весьма удачным». «Но это еще не все, государь мой», — сказал сэр Саграмор. «В том болоте живет кто-то очень большой, под этой мерзкой бурой жижей. Я видел, как там вспухают огромные пузыри от его смердящего дыхания. Наверняка болотный газ. Вообще атмосфера тут пакостная, без гермокостюма долго не продержишься, да еще всяческая зловредная микрофлора. Даже не зловредная, просто чужая. Меня перед переброской напичкали прививками, вакцинами такой убойной силы, что еще месяц спустя у меня волосы вылезали клочьями, да и то. Моим-то ничего, моим все в удовольствие. Я за год не потерял еще ни одного человека. Ну, не человека». Я знал сисадмина, который был кардиналом Ришелье. Он держал под своим началом и мушкетеров, и гвардейцев, которые постоянно собачились друг с другом. Нелегкое дело, но каждый из кожи вон лез, чтобы перещеголять враждующую сторону, так что ему оставалось только складывать образцы в контейнеры. Еще там была Миледи, белокурая бестия с клеймом на плече, которая, по слухам, ближе к вечеру обряжалась в эсэсовскую фуражку и брала в руки хлыст. «Слушаю тебя, сэр Кей». «А еще один придурок завел себе Белоснежку и семерых гномов. Там у них и впрямь были горнорудные разработки, экспериментальные штольни, все такое. Но эта история как раз плохо кончилась. Не помню уж точно, что там с ними случилось. И тут из зарослей травы, в которой свободно может укрыться конь совокупно со всадником, удивительная трава, не иначе как волшебная, господа мои, на меня выскочил страшный зверь с огромной оскаленной пастью». Сэр Кей любит приврать. Наверняка приволок какую-то мелочь. Отлови он кого покрупнее, рассказал бы, что его зверь изрыгал пламя и вообще был огромен и ужасен неописуемо. Точно. Серф втащил аккуратно препарированного зверька величиной с енота и кинул его на мозаичный пол у ног Гвиневеры. К чести сэра Кея, у зверя были 20-сантиметровые выдвижные когти и такие же длинные клыки, выскакивающие из пасти точно лезвия пружинного ножа. Хищников тут водилось немало, но это было что-то новенькое. Недаром я своей монаршей властью повелел им приносить на собрание рыцарей круглого стола только нечто удивительное, ни разу не виданное. «Ты отважный рыцарь, сэр Кей», — сказал я, и на багровом лице Сенешаля расцвела скупая улыбка. «Мои парни меня любят. Еще бы. Ведь я их так запрограммировал. Я король Артур». Это сэр Персиваль. Совсем юный, светловолосый, глаза как старое серебро и доспехи как серебро. Отблески камина расцветают на них розами.
2: «Я видел дракона», — говорит он. И все замирают, потому что сэр Персиваль никогда не врет.
3: «Полагаю, ты его поразил?»
1: — спрашивает Гвиневера холодно. «Не любит его». «Странно. Ведь никакой Элейны здесь не было и нет». Персиваль явно растерян. Он беспомощно оглядывается. Еще бы, он запрограммирован, чтобы добывать образцы, и сейчас ведет себя как человек, вынужденный нарушить служебный долг, поскольку призван к иному, более высокому служению.
2: «Поразить его было нетрудно», — говорит он еле слышно. Он очень боится, что эти его слова примут за хвастовство.
3: «Не сомневаюсь», — медовым голосом говорит Гвиневера. «Ведь ты такой доблестный рыцарь».
1: Они не задумываются над тем, как странно, что здесь есть только одна единственная женщина — моя. О, да, все они верные ее рыцари. Они носят ее цвета, они посвящают ей свои трофеи, победы на турнирах, они складывают дары у ее ног, у подножия Белой башни ее славы. Ради одного ее взгляда они отправятся на смерть, но никому из них в голову не придет, что ее можно, например, пощупать. Даже Ланселоту. Кстати, где, интересно, Ланселот?
3: Это была...
1: Персиваль говорит, понурив голову, так тихо, что его еле слышно.
3: Дракониха.
1: «Откуда ты узнал?» — хохотнул сэр Кей, уже собрался отпустить какую-то крепкую шуточку, но Персиваль продолжал, не обернувшись.
3: «Дама, она охраняла кладку. Прекрасные золотые яйца. Она лежала в пещере, обхватив их лапами, уронив на них голову, и когда увидела меня, то зашипела, чтобы напугать. И я призвал святого Георгия, истребителя драконов, и уже поднял копье, чтобы ее поразить, но потом опустил его. Как я могу ударить женщину? Даму?»
1: Слово «самка» он выговорить не мог, потому что в языке рыцарей такого слова нет. Он беспомощно посмотрел на меня, ожидая поддержки. Он любил меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был похож на Персиваля. Я кивнул в знак того, что понял его, но все-таки сказал: «Мерлин утверждает, что у дракона вкладку высиживает отец». Я не сказал «самец», поскольку в языке рыцарей нет такого слова. «А значит, подразумевал я, ты вполне мог поразить этого дракона, потому что драконов у нас еще не было. Или хотя бы спугнуть его и забрать яйцо, хотя бы одно. Драконьих яиц среди экспонатов тоже еще не встречалось».
3: «Но...»
1: Персиваль таращился на меня своими огромными глазищами, в которых плескалась боль.
3: «Это же еще хуже! Он так жалобно шипел на меня! Несчастный отец, выполняющий свой долг, даже когда светлейшая супруга его бросила! Он так старался меня напугать!»
1: «Ясно», — сказал я. «Твое милосердие достойно восхваления, но не подражания. Ты само совершенство, Персиваль. Но, — я обернулся к остальным рыцарям, — не пытайтесь подражать ему. Ибо если все будут жить на вершинах, то останется возделывать поля». Никто из них и понятия не имел, как возделывают поля. Но мои рыцари отозвались одобрительным смешком.
3: «Интересно»,
1: — сказала королева жемчужным голоском.
3: «Где же сэр Ланселот?»
1: В моих покоях пахло свечным воском и сухими розовыми лепестками. Еще ландышами. Это был природный запах моей королевы, потому что я так запрограммировал. Я — король Артур. Сейчас она расплетала косы. Она все делала сама, моя королева. Даже стелила нашу постель, ибо камеристки у нас не было. Моя королева прекрасно со всем управлялась. Она командовала сервами, следя за тем, чтобы замок был убран, камин натоплен, моя одежда выстирана и заштопана, а обед готов вовремя. Словом, она делала все, что пристало делать королеве. Она даже полировала круглый стол.
3: ждешь Ланселота?» — спросил я.
1: Она не ответила, но я видел, как замерли ее пальцы, выпутывающие жемчужную нить из русого водопада волос.
3: «Что поделать, если это история про короля Артура и Гвиневеру? Значит, должен быть и Ланселот.
1: Но я не позволю ей любить его, ведь я сам ее программировал. Эта версия старой легенды должна окончиться хорошо».
3: Она была очаровательна.
1: Ложбинка меж белых грудей уходила в вырез рубашки тончайшего полотна, а волосы были мягкими, словно шелк.
4: «Мой господин»,
1: — сказала она тихонько.
3: «Подожди, душа моя», — ответил я. «Мне надо поговорить с Мерлином».
4: «Я буду ждать вас»,
1: — прошептала она и взяла подсвечник, чтобы переставить свечу к изголовью кровати. Пламя просвечивало сквозь ее ладонь, точно сквозь розовую раковину. Она вообще не спит, но полагает, что просто не уснет, потому что будет ждать меня. Никто из них не спит, но все думают, что спят. Ей-богу, это странно.

Я шел по коридору в своем тяжелом спальном халате, и тень моя бежала впереди по грубым каменным плитам. Она казалась высокой, почти как мои рыцари. Они были совершенством. Все, даже идиот сэр Кей, потому что я их такими создал. Все они были совершенством, я — нет. Я все чаще чувствовал себя уродливым и неуклюжим. В желудке у меня переваривался ужин, а чуть ниже, в петлях кишечника, уложенных друг на друга, догнивали остатки обеда. В почках копилась мочевина, моча хлюпала в мочевом пузыре, в суставах оседала соль. Еще я подозревал, что у меня плохо пахнет изо рта. «Нужно делать их несовершенными, — думал я, — чтобы природным людям нечего было стыдиться. Хотя, говорят, те семь гномов были жуть как уродливы».

0: «Рад тебя видеть», — ворчливо сказал Мерлин. Он выглядел так, как и положено Мерлину. Высокий, крепкий старик, чьи черные волосы пробила седина. Благородные черты лица и мантия, расшитая звездами и лунами. Еще он был умнее остальных, единственный, с кем можно здесь поговорить. Я не знал своего отца, но хотел бы, чтобы он был похож на Мерлина.
1: «Что тебя тревожит, мальчик?»
0: Он имел право называть меня так, поскольку воспитал меня с пеленок. То есть не меня, а короля Артура, вы понимаете. «Персиваль», — сказал я, — «он пренебрег своей прямой функцией. Он призван быть истребителем чудовищ, драконоборцем. Он ведь отвечает за добычу крупных рептилий, а он берет и жалеет дракониху или дракона. В общем, хрен его знает, кто это был, но Персиваль его пожалел».
1: «Он же рыцарь»,
0: — очень натурально вздохнул Мерлин.
1: «Ты так и запрограммировал его. И теперь, когда столкнулись две программы, более универсальная победила».
0: «Это означает, — я поднял брови, — свободу воли?»
1: «Ну да», — согласился Мерлин. «До какой-то степени. Любая свобода воли — просто возможность из двух мотиваций предпочесть более общую, более цельную. Никто не исключение. Ни он, ни ты».
0: «Выходит, они обретают самостоятельность?»
1: «А разве ты обрел самостоятельность?» — спросил Мерлин.
0: У него была местечковая привычка отвечать вопросом на вопрос.
1: «Никто не самостоятелен, но они учатся. Стараются соответствовать твоим запросам, твоим подсознательным ожиданиям. Они же любят тебя».
0: «Это значит, что Гвиневера полюбит Ланселота?» — спросил я неожиданно для себя.
1: «А ты ее любишь?» —
0: спросил он в свою очередь.
1: «Гвиневеру?»
0: «Нет. Как можно любить андроида? О присутствующих не говорят, прости, Мерлин».
1: «Ничего. Если не любишь, то какая тебе разница?»
0: «Ты не подумай, к тебе я...»

0: Ты ведь всегда неуютно себя чувствовал с природными людьми, правда?
1: Мне и с этими неуютно. Они слишком совершенны.
0: Полюби их.
1: Что?
0: Они любят тебя. Полюби их.
1: Они любят меня, потому что это часть их программы.
0: Дети любят родителей тоже, потому что это часть их программы. Персиваль восхищается тобой.
1: Он восхищается не мной. Он восхищается королем Артуром. Он аккуратно расправил рукава мантии.
0: А ты, Галембо, думаешь, тот настоящий король Артур действительно был таким уж совершенством? Ты думаешь, рыцари без ума были от чужого старого мужика? Они любили не его, а то блистательное воплощение божественного духа, которое им любить было легко и просто. А настоящий Артур... Думаешь, почему Гвиневера увлеклась Ланселотом?
1: Но тогда...
0: Стань для них Артуром до конца.
1: Но тогда я стану совсем психом.
0: Ну и что? Кому до этого дело? На этой планете, кроме тебя, нет ни единого природного человека. Потом, какая разница? Тебе же известно, что в конце концов происходит со всеми сисадминами.
1: Ну, они доживают свой век в очень комфортабельных психушках, если повезет.
0: Да, Наполеоны, капитаны Немо, Гэндальфы, Люки Скайуокеры. В окружении санитаров-андроидов, которые подыгрывают им как могут. Так какая разница?
1: Мерлин, сказал я, ты говоришь то, что я сам хочу услышать. Он не ответил. Молча сидел в своем кресле среди упакованных образцов, тестеров, мониторов и магических кристаллов. В углах скопились тени.
0: «Думай сам», — сказал он наконец. «Решай сам. Ты же природный человек, но помни, они тебя любят».
1: Я повернулся и направился к выходу. В животе бурчало, почему-то чесались глаза. У двери я вновь обернулся. «У драконов правда кладку стережет самец?»
0: «Понятия не имею», — сказал он. «Не знал, что тут вообще водятся драконы».

0: Сервы задули в серебряные трубы, и пламя взметнулось в камине. «Сэр Ланселот!» — объявил сэр Кей и пристукнул древком копья по каменным плитам. В узкие стрельчатые окна били солнечные лучи, и на полу расцветали крохотные радуги.
1: «Наконец-то!»
0: — прошептала Гвиневера. Она сидела, выпрямившись, стиснув тонкими пальцами подлокотники высокого кресла. Лицо ее и шея, и грудь, вплоть до низкого выреза платья, заливались алым румянцем. «Не может быть! Им не дано краснеть! Игра света!» Сэр Ланселот вошел в каминный зал, и эхо его шагов разбивалось о своды и осыпалось вниз, точно осколки зеркал. Рыцари, вытянув шеи и перешептываясь, напряженно вглядывались в него, ибо это был сэр Ланселот, а он всегда умел удивить собрание диковинными трофеями. «Король Артур!» Глаза его сверкали, словно осколки льда на смуглом лице. Он не был красив, но был прекрасен. «Мы рады видеть тебя, сэр Ланселот», — приветливо сказал я. Какого черта он так задержался? «Должно быть, тебя постигло необыкновенное приключение». «Это и впрямь было нечто удивительное», — сказал Ланселот, склонившись передо мной на колено и прижимая к груди шлем с белым плюмажем. «Позволь мне...» «Встань, мой друг», — сказал я. «И поведай обо всем. Они могут часами пребывать в самых неудобных позах, но я, король Артур, не мог ведь позволить, чтобы мой первый рыцарь стоял предо мной на коленях. И я попал в земли, которые по праву зовутся бесплодными. Там ничего не произрастает, и даже то, что я принял поначалу издалека за воду, оказалось выбоиной в земле до краев, наполненной солью. Ночами там свистит над равниной ветер и гонит впереди себя клочья тумана. И странствуя так, я полагал, что поблизости нет ни единой живой души. Но вдруг увидел во мраке крохотный огонек и направил туда коня, и...» Наверное, он был очень расстроен тем, что ему нечем

удивить своего короля, подумал я. Погоди, что он там такое несет? И я увидел перед собой замок, и ворота его распахнулись как бы сами собой, и я вошел. Сбой программы. Гвиневера, по-прежнему вцепившись пальцами в подлокотники кресла, наклонилась вперед. Губы были открыты, словно она пила, исключая его вдохновение. Остальные тихо перешептывались. Их шепот мягко касался моего лица, словно спугнутые летучие мыши. «Ты уверен, сэр Ланселот?» — спросил я. «Это не могло быть колдовское наваждение?» «Причудливый скальный выступ? Что же до огня?» Я чувствовал себя смертельно одиноким. Продолжение рассказа Марии Галиной «Андроиды круглого стола» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Поначалу мне показалось, что в замке пусто. Но в зале, обставленные скудно и бедно, я увидел истинно царское ложе, где, откинувшись на подушке, лежал увечный король, и его рана не затягивалась, а сочилась кровью. И он молча смотрел на меня. И тогда, в удивлении, вместо положенных слов приветствия, я спросил, что сие означает? «Увы», — ответил он мне, — «ты не тот, кого я жду, ибо ты сказал не о том». И внезапно вокруг разлилось удивительное благоухание, как бы от сада тысячи роз. И как бы ниоткуда появились четыре девы в белых одеждах. И первая из них несла испускающую сияние чашу. И... «Очень хорошо, Ланселот», — сказал я, прокашлявшись. «Это воистину удивительная история, и я полагаю, она заслуживает того, чтобы быть рассказанной самому Мерлину». Мерлин ведь, помимо всего прочего, еще и антивирусная программа. Но где этот дурень мог подцепить вирус? Может, какой-то шутник имплантировал его еще при сборке? Это ничего, это ладно. Хуже, что остальные слышали этот рассказ. Теперь им чистить память. Или просто включить Грааль в систему стимулов и поощрений, и пусть он служит им высшей недостижимой наградой, наподобие морковки, болтающейся у осла перед носом. Надо посоветоваться с Мерлином. Разумеется, никаких образцов этот дурень не привез в таком-то состоянии. «Ступай, сэр Ланселот», — велел я. «Мы обдумаем твой рассказ». «Но это еще не все, сударь мой», — упрямо заявил он. «Я не закончил. Ибо стоило мне лишь потянуться к чаше, как все исчезло. И замок, и девы, и увечный король. И я вновь очутился на пустоши, где свистит ветер».
1: «Вот как?»
0: «На голой пустоши. И я начал озираться вокруг в поисках того замка и увидел, что хотя местность вокруг пустынна и дика, огонь по-прежнему горит. Воистину великое чудо было явлено мне, подумал я, и, быть может, еще большие чудеса будут явлены, так что я укрепил дух, каким это интересным образом, подумал я, и направил путь к тому огню. Однако там не обнаружилось ничего удивительного, всего лишь...
1: Молния могла поджечь выход нефти, подумал я, такое уже бывало. Грозы тут просто оглушительные.
0: Всего лишь странствующий рыцарь, который раскинул шатер в этой гиблой пустоши.
1: Так, плохо наше дело. Активировать сервов на поражение?
0: Ведь это же ужас, что будет. И я предложил ему сразиться во славу моей королевы.
1: Королева расцвела улыбкой.
2: Она немало не сомневалась, сказала она, что рано или поздно даже в всем пустынном краю сэру Ланселоту найдется достойный соперник, способный в конце концов оценить превосходство нашего первого рыцаря. Дура.
0: И выслушав меня, он признался, что сочтет за честь служить такому королю и припоручил себя в мои руки, хотя, заверяю вас, это могучий рыцарь, и оружие у него знатное. И я поклялся, что мы не причиним ему вреда, но примем как равного. И вот он готов предстать перед вами.
1: Он хлопнул в ладоши, и, повинуясь сигналу, двое сервов ввели человека в заношенном комбинезоне. Кислородную маску он снял, входя в залу, и теперь она болталась у него под подбородком.
0: «Сюрприз!» — сказал он.
1: Он поглядел на меня, потом на моих рыцарей и все понял. Мои тоже смотрели на меня. Как-то я окажу прием благородному пленнику Ланселоту. Я откашлялся и сказал:
3: «Мы, король Артур и королева Гвиневера, рады приветствовать тебя, доблестный рыцарь, у себя в Камелоте».
0: «Сисадмин, да?»
1: Он переступил с ноги на ногу между двумя сервами.
0: «А я вольный охотник. Думал, вот-вот планету откроют для разработки, а я уже тут. Чистое золото, а не планета».
1: «Планету откроют для разработок не раньше, чем я представлю подробный отчет. Разве что кто-то кого-то сильно подмажет там, наверху. А пока здесь имею право находиться только я и мои рыцари».
3: «Я король Артур», — напомнил я ему. «А то, что ты делаешь, противозаконно».
0: «Он сдался мне в плен, на всякий случай», — напомнил Ланселот.
1: Из нашего разговора он понял только, что я за что-то гневаюсь на чужака. Я вздохнул.
4: «Почему бы нам не поговорить с глазу на глаз?» — спросил он. «Не обсудить все за рюмочкой».
1: Он глядел на меня насмешливо, кривил губы. Презирал меня. Мне захотелось стать очень маленьким и спрятаться за спинку трона. Я выпрямился.
4: «Быть может, о рыцарь, ты желаешь принести мне вассальную клятву и, обещав посвятить свои будущие подвиги королеве Гвиневере, удалиться к себе в шатер и возвратиться, чтобы поведать о своих победах, скажем, через год».
1: Он поглядел на Гвиневеру, которая милостиво кивнула ему со своего возвышения. Жемчуг оплетал ее косы, ручейком сбегал по шее в ложбинку меж грудями. Еще одна нитка оплела руку, и она рассеянно перебирала ее белыми пальцами. Она была прекрасна, ибо такой я ее запрограммировал.
4: «У меня мои рыцари», — подумал я. «Они не дадут меня в обиду».
5: «Я предпочел бы остаться здесь, король, при твоем блестящем дворе. Вот сволочь!»
4: «Что ж», — сказал я, — «тогда будь моим гостем, о пленный рыцарь. Соблюдай наши обычаи и помни о клятве, которую ты дал сэру Ланселоту. Под каким девизом ты желаешь служить королеве и круглому столу?»
1: Он помолчал, моргая глазами и усмехаясь. Потом сказал:
4: «Девизом? О, нет, сир, у меня есть имя. Славное имя».
1: «Так назови его», — вздохнул я.
4: «Джон? Клаус, в лучшем случае какой-нибудь Перегрин».
5: «Мордред», — сказал он, глядя мне в глаза. «Меня зовут Мордред».

0: Я не мог его выгнать. Вот так, без видимого повода. Мои рыцари, они бы не поняли, вот если бы он оскорбил меня или еще лучше королеву.
1: Но он не оскорбил ее. Скорее, напротив.
0: Да. Он оказывает ей всяческие знаки внимания и при этом смотрит на меня и усмехается. А я не знаю, что делать.
1: Убей его, сказал Мерлин.
0: Я не...
2: Как?
1: Не знаю, как. Отрави, столкни с балкона, ты же король.
0: Я не просто король, я Артур.
1: Ты сисадмин Галемба. Убей его.
0: Я Артур. Он назвался Мордредом. Ты понимаешь, что это значит? Мерлин, я боюсь.
1: Он домогается королевы. Уличи его. Натрави на него рыцарей. Они не дадут тебя в обиду.
0: Он повторял мои же мысли, Мерлин. Говорил моими же словами. Неудивительно? Он и есть я. До какой-то степени. Что с них возьмешь? Они же подыгрывают мне. Угадывают сюжетные ходы. Даже там, где сюжет ведет к боли и гибели. Кстати, Ланселот, по-моему, глючит. Ты его проверил? Мерлин сидел неподвижно, сцепив узловатые пальцы.
1: Да. Он чист.
0: Тогда
1: они ведь рассказывают о том, что видят, но интерпретируют это по-своему. Он же принял модуль этого твоего Мордреда за шатер странствующего рыцаря, так?
0: Ты хочешь сказать, он действительно видел что-то такое, что интерпретировал как Грааль?
1: Разве это не в обычае людей? Видеть нечто, а потом описывать это нечто в доступных им понятиях. Как знать, быть может, тот настоящий Грааль?
0: Он не человек.
1: Значит, он еще более жестко ограничен, и тем более видит только то, что ему доступно.
0: Если там и вправду есть что-то, подумал я, нечто такое, чего не нашли первые разведчики. Даже если там ничего нет, но слово сказано, я обязан принять меры. Отправить их на разведку? На поиски Грааля? И остаться наедине с этим Мордредом? Черт, я же знаю, чем однажды уже завершились такие поиски. Отправиться самому? Увидеть собственными глазами то, что он там увидел? По правилам я не могу покидать замок. Не могу покидать оперативный пункт. А если бы и мог, долго бы выдержал там, снаружи. Даже в гермокостюме. Я же сисадмин. И как это Мордред не чувствует себя ущербным по сравнению с ними? Или чувствует и поэтому их ненавидит? Или, что еще унизительней, он не чувствует себя ущербным, потому что сравнивает себя не с ними, со мной. Потому что я тут самый жалкий. Неуклюжий, уродливый, нелепый, омерзительно несовершенный. Я король Артур.
3: «Ты чем-то опечален, мой король?»
0: — спросила Гвиневера. В ее серых огромных глазах отражались два язычка пламени свечи. И еще мое лицо в двух экземплярах. Я отвернулся. Наконец сказал: «Мордред меня тревожит».
3: «Но зачем тебе тревожиться из-за чужака? Может быть...»
0: Она прикусила губу, задумалась на миг. Долго она вообще думать не умела, не в ее стиле.
3: «Он твой родич? Потерянный давно, а теперь чудом найденный родич, да?»
0: «Да», — сказал я. «Что-то вроде того».
3: «Тогда...»
0: — она явно повеселела.
3: «Это же прекрасно! А я заметила, между вами есть что-то общее, правда?»
0: «Да», — сказал я сухо. «Фамильное сходство. Ты это... будь с ним поласковее, ладно? Он чужой здесь, ему одиноко, все такое».
3: «Разумеется», — сказала она равнодушно. «Ведь он же теперь один из нас. Он же дал вассальную клятву Ланселот».
0: Это имя она произнесла совсем тихо. «Гвиневера», — спросил я напрямик. «Ты что, любишь Ланселота?»
3: «Что ты, государь?»
0: Она отпрянула, глядя на меня своими огромными глазами.
3: «Как можно?»
0: «Но ты так смотришь на него».
3: «Я... сама не знаю, просто...»
0: «Ладно», — сказал я, — «проехали».
3: «Что?»
0: «Оставим этот разговор».
3: «Хорошо, государь». — с готовностью отозвалась она.

0: Сударь мой, будь Персиваль природным человеком, он бы задыхался от сдерживаемого волнения. Простите, что потревожил вас в размышлениях. Я подумал, пора мне ехать с новым рыцарским поручением, и ежели я в прошлом своем странстве не смог совершить ничего достойного внимания... Природный человек бы сказал, раз уж я так лопухнулся, не люблю их, природных людей, а эти вот говорят как надо. Он сбился и замолчал. «Да-да», — подсказал я, — «тот дракон».
1: «Да. И вот я подумал, может быть, ты удостоишь меня чести. Та история, что рассказал сэр Ланселот о некоем чудном предмете. Я готов пуститься на поиски сего предмета хоть сейчас».

Персиваль – самый честный из них. До сих пор он говорил лишь о том, что видел на самом деле, и не приукрашивал свои поступки, чтобы добиться моей похвалы или благосклонного кивка Гвиневер. И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Его... И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Ему ведомо, что такое жалость. Он уже доказал это. Персиваль, мой мальчик. Персиваль, сказал я, клянусь, ты будешь первым, кого я поручу исполнить сей подвиг. И я отправил бы тебя в путь немедленно, но тому есть одно препятствие. Этот человек, тут же сказал он, Мордред. Он посмотрел на меня. Глаза у него сделались огромными и круглыми, как у лемура. Он мне не нравится, этот пришелец. Он замышляет злое. Я вызову его на поединок. Боже упаси. Они могут тузить друг друга как угодно, возиться как щенята, их шкуру ничем не прошибешь, но тот же удар уложит человека на месте. Недаром Мордред предпочел тогда сдаться Ланселоту, не вступая в излишние пререкания. Я мог бы его поразить, слово чести. Мне кажется, он очень уязвим. Один удар и... Никогда, сказал я. Никогда ты не сделаешь ничего подобного. Мы что-нибудь придумаем. А что я еще мог сказать? Ведь я же король. Я не могу поступить дурно, по определению. Интересно, что можно интерпретировать как четырех дев в белых одеждах? Только четырех дев. Ему невыгодно убивать меня, думал я. Не будет меня, не будет отчета. Не будет отчета, не будет лицензии. Но это если он и впрямь хочет застолбить участок пожирнее. А если он хочет мой замок, мою корону и мою королеву? Если со мной случится какой-нибудь удачный несчастный случай? Я же сам сказал королеве, что он мой родич. Вот идиот!

0: Рыцари начали скучать. Они не предназначены для рутинной жизни, слишком мощные поисковые программы. Они слонялись по замку и ссорились друг с другом. Они требовали, чтобы я их рассудил. Они затевали поединки. Они оспаривали друг у друга каждый взгляд, каждую улыбку королевы. Один поединок закончился весьма неприятно. Сэр Саграмор упал с лошади, да так неудачно, что начал заикаться. Мерлин отладил ему речевой блок и уверял, что Саграмор теперь будет заикаться лишь когда перевозбудится. Но поскольку перевозбужден он был постоянно, он так и продолжал заикаться. Понимать его сделалось трудно. Гвиневера, напротив, ходила тихо и задумчиво. Она была в высшей степени любезна с сэром Мордредом, а Ланселота избегала. Ланселот тоже демонстративно избегал Гвиневеру. И Мордред, к моему удивлению, демонстративно избегал Гвиневеру. В результате Гвиневера бродила по замку одна. Мне тоже было не до нее, потому что я пытался измыслить для своих рыцарей какое-то дело, чтобы задержать их здесь, хотя понимал, что отпустить их все равно придется рано или поздно. Но все разрешилось без моего вмешательства. Никудышный из меня король. Впрочем, тот настоящий... Эх, да что говорить... Когда я вошел в залу, они все были там. Рассаживаясь по местам, гомонили, как стая птиц на ветках. «И что же послужило причиной столь славного собрания?» — спросил я. Ибо знал, что собрание будет, но не знал зачем.
1: «Мордред обещал поведать нам тайну своего рождения», — радостно сказал сэр Гавейн.
2: «Воистину удивительная история», — подхватил сэр Саграмор.
0: Он известил их всех заранее, оказывается, и велел держать все в тайне до последнего, дабы удивить меня и обрадовать нежданным увеселением. Сейчас он объявит во всеуслышание, что он мой внебрачный сын, паскуда. Зала тонула в полумраке. Поленья в камине переливались синевой и багрянцем. Сквозняк пластал язычки свечного пламени. Королева уже была здесь. Она сидела на возвышении, как белый призрак. Надо будет поработать с ней плотнее. Последнее время мне как-то не до нее, а они расстраиваются, если не выполняют свою программу. Мордред, затянутый в черное, выглядел очень элегантно. Я сел, и у меня забурчало в животе. В тишине звук был слышен особенно отчетливо. Мордред покосился на меня и усмехнулся.
2: «И тогда Моргана, дева озера, увела меня в свое королевство!»
1: «Что-то не видел я здесь никакой Морганы!»
0: «Сэр Персиваль».
2: «Воистину чудеса тут случаются на каждом шагу!»
0: «Сэр Гавейн».
2: «Свое тайное королевство, и я там воспитывался в тайне, пока она не решила, что пришла мне пора предстать ко двору Камелота, и я...»
0: Воздух над круглым столом сгустился и замерцал. Сияющая чаша возникла в его сердцевине и осталась там, бросая пульсирующий свет на изумленные лица рыцарей. Она была прекрасна. По ободу ее шли алые, точно голубиная кровь кабошоны. На пояске изгибалась золотая лоза. Ее появление сопровождала тихая музыка. «Выключи», — сказал я. Рыцари какое-то время сидели, изумленно переглядываясь. Потом сэр Саграмор вскочил.
3: «Клянусь не знать покоя, пока не отыщу сей дивный предмет! И я! И я!»
0: Под сводами металось эхо.
3: «Дурни!» — хотел сказать я. «Это же трюк, обман! Он сделал это для того, чтобы оставить меня без моих рыцарей, без помощи и поддержки! Вы же не ведали обмана до сих пор, потому что я, ваш король, был с вами честен!»
0: Насколько это было возможно. Я смотрел на их лица и молчал. Молчал Мордред. Молчал и усмехался. И Ланселот тоже молчал. Персиваль смотрел на меня умоляюще, губы его что-то беззвучно шептали.
2: «Ступайте», — сказал я. «Это славный подвиг. И да будет с вами святой Георгий».
0: Топот пронесся по коридорам замка. Мои рыцари спешили седлать коней. Ланселот не тронулся с места.

0: Я смотрел с балкона, как они выезжают. Цветные флажки и доспехи, копья с электроприводом, притороченные к седлам. Они даже не озаботились взять контейнеры для образцов.
1: «Мой государь!»
0: Ланселот бесшумно возник за моей спиной.
1: «Я хотел... Меня беспокоит одна вещь. Это чаша...»
0: «Грааль, да».
1: «Как бы она там ни называлась, то, что показалось нам в зале, это не она. Я видел не ее».
0: Ветер свистел над равниной, и трава ходила волнами, точно море.
1: «Понимаешь, государь, это просто очень красивая чаша. А то... то было нечто иное».
0: Он в затруднении пошевелил сильными пальцами.
1: «У меня нет слов, чтобы...»
0: Его загорелое лицо мучительно исказилось. «Это ужасно, знать и не мочь рассказать». «Почему же ты не сказал это остальным?»
1: «Я не хотел лишать их подвига, государь. И еще... Я подумал, а вдруг они найдут то настоящее?»
0: «А ты? Если кто и достоин ее найти, это ты. Ну и Персиваль». «Я уже видел ее», — спокойно сказал Ланселот. «Нет, она не для меня. Я тогда спросил не то, государь. Я очень расстроился, очень. А теперь я полагаю, это было правильно, потому что мой подвиг здесь. Так мне подсказывает мое сердце».
2: У него не было сердца.
1: «Если бы я только не дал ему слова, что он будет здесь в безопасности. Но пусть только попробует причинить тебе вред, государь. Я сотру его с лица земли».
2: «Он это знает, Ланселот.
1: Спасибо.
2: Он мне ничего не сделает. И еще, королеве одиноко. Постарайся как-нибудь развеять ее тоску». Он вопросительно взглянул на меня, но я смотрел за горизонт, туда, где ветер гонял облачные отары. Больше там ничего не было. Только облака и дальние холмы, и ветер.
0: Мордред, не будь дурак, даже не приближался к Гвиневере. Зато он постоянно таскался за мной, рассказывал похабные анекдоты и не менее похабные истории из жизни старателей.
2: Я и впрямь был готов сбросить его с лестницы.
0: Впрочем, дойди дело до прямой схватки, мне мало что светило, он был сильнее. И ловчее, и моложе. Потом накрылся регенератор. Есть вещи, которые не замечаешь, пока они работают как надо. Сердце, например, легкие, регенератор. Я проснулся от того, что что-то изменилось. Хотя на самом деле все осталось как было. Лишь у изголовья горела красная лампочка. Маленькая. Регенератор никогда не ломается. Потому что если он сломается, это будет означать одно. Единственный человек на станции умрет. Природный человек, я хочу сказать. То есть я. Да, но нас теперь двое.
1: «Что случилось, государь?» — нерешительно спросила Гвиневера.
0: Она поднялась на подушках, опираясь на руку. Русая коса на белом плече в полумраке казалась черной.
2: «Не тревожься, дорогая», — рассеянно отозвался я. «Жди меня здесь и ничего не бойся».
0: Ей нечего бояться. Она ведь не дышит. Они уже топтались в коридоре, Ланселот и Мордред, ибо знали, что я выйду к ним. «Что?» — лицо Мордреда кривилось в полумраке. «Неприятности, командир?» Я осторожно сказал: «Еще не знаю».
2: «А, по-моему, знаешь, государь. Дышать стало труднее, а?»
0: Я вдохнул. Отлично знал, что пока никаких изменений нет, но показалось, да, и впрямь трудно. Внушение.
2: «Сколько тут кубометров в Камелоте?» — спросил Мордред. «Это, если прикинуть, ты да я, эти не в счет».
0: «Замолчи», — велел я, покосившись на Ланселота. Мордред пожал плечами, демонстрируя покорность.
2: «Но ты, конечно, сможешь его починить, государь?»
0: «Мерлин сможет». «Это Ланселот».
2: «Верно.
0: Мерлин хороший механик. Сам я лучше разбираюсь в софте, чем в железе».
2: «Но откуда Ланселот?»
0: «Впрочем, он не хуже меня знает о способностях Мерлина. Все они знают».
2: «Да», — сказал я. «Пускай Мерлин поглядит. Пошли». королева, нерешительно предположил Ланселот. Ей ничто не грозит.
0: Я махнул рукой, приглашая их следовать за собой, и пошел по коридору, который вдруг сделался гулким и пустым, как труба. Неподвижный воздух неохотно расступался перед лицом. В комнате Мерлина горел свет, галогеновый светильник, заключенный в хрустальном шаре. Синтетическое чучело совы таращилось на меня желтыми глазами. «Ты уже знаешь?» – спросил я. Мерлин поднял голову и медленно выпрямился.
3: «Ты имеешь в виду... поломку?»
2: «Да». Я нетерпеливо привстал на носки. «Черт, ну почему все они, все, даже Гвиневера выше меня?» «Ты был там?»
3: «Еще нет», — сказал он неторопливо. «Сейчас поглядим. Непосредственной опасности ведь нет, так?»
2: «Вроде нет».
3: «Тем не менее...»
0: Он подобрал полы мантии и стал выбираться из-за конторки. Все мы двинулись за ним по коридору. Тени наши бежали впереди, и тень Мерлина была выше всех. Ланселот держал ладонь на рукояти меча. Он понимал, что его государю угрожает опасность, но не понимал, откуда. Мне было жаль его.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Аппаратная располагалась в подвалах. Во всяком замке есть подземелье, Камелот не исключение. По стенам изгибались светящиеся трубки, пол здесь тихо вибрировал. Атомное сердце замка и энергостанция работало по-прежнему. Мерлин, что-то бормоча себе под нос, сдвинул массивную панель и нырнул в хаос труб переходников. «Ну что?» – спросил я. Он повернул голову на 180 градусов и поглядел на меня через плечо. Мерлин мрачно смотрел на меня, неподвижный, точно чучело совы.
1: «Государь, нам надо поговорить. Наедине».
0: Я оглянулся на Ланселота. «Выйдите», — велел я. «Оба». Мордред, казалось, заколебался, потом двинулся вперед ленивой походкой. Дверная панель за ним скользнула в пазы. Сразу стало трудно дышать. «Нет, это опять самовнушение». «Ну?» — спросил я. «Мерлин все сделает, просто обязан, он же мне как отец».
1: «Это не поломка, государь, это диверсия».
0: «Что?»
1: «Кто-то разворотил патрон с катализатором и залил катализатор какой-то дрянью».
0: «А запасной? Должен же быть запасной».
1: «Должен», — согласился Мерлин, — «но его нет».
0: «Это же нелепость! Кому бы пришло такое в голову?»
1: «Мордреду. Он твой враг».
0: «Мерлин, Мордред от этого ничего не выиграет».
1: «Если он наденет свой гермокостюм и выйдет из замка, то доберется до модуля и выживет. А потом вернется и заменит патрон. Не дай ему ускользнуть, государь. Тогда он не сможет исполнить задуманное».
0: Я молчал. Сердце билось, казалось, прямо о ребра. Вялое, дряблое сердце сисадмина. Перед глазами плыли багровые пятна. Потом сказал: «Ладно. Есть вещи, которые никто не способен сделать, кроме меня. Никто никогда не озаботился тем, чтобы блокировать доступ к системам жизнеобеспечения, потому что это, если вдуматься, нонсенс. Но да, есть нечто, что способен сделать только я». Я повернул кабошон в перстне. Здесь в подвале было тихо, но я знал, что там, наверху, с грохотом опускаются решетки и смыкаются металлические створки ворот. Камелот превращается в неприступную крепость.
1: «Мне очень неприятно, государь», —
0: тихонько сказал за моей спиной Мерлин.
1: «Но тебе пришло время явить свою королевскую власть. Ибо решить, как поступать дальше, дано только тебе».
0: Я вышел из аппаратной, и тьма сомкнулась у меня за спиной. «Отойди, Ланселот», — велел я. Мерлин покосился на меня своим желтым глазом, но ничего не сказал. «Мордред», — сказал я, глубоко вздохнув, — «твоих рук дело».
1: «Что?»
0: — тут же спросил он. «Если не заменить патрон, мы погибнем. Оба».
1: «Да ну!»
0: «Думаешь, ты сможешь выбраться отсюда?» «Я заблокировал выход. Тебе некуда деваться, Мордред, или как тебя там?»
1: «Мордред», — сказал он.
0: Я покосился на Ланселота. Он стоял в отдалении, опершись на меч, неподвижный, точно серебряная статуя. Мордред тоже поглядел на Ланселота, усмехнулся.
1: «Почему ты так уверен, что это я? А вдруг он?»
0: «Что он?»
1: «Решил извести тебя. Ну и меня заодно. Он ведь вожделеет королеве твой Ланселот. Если мы погибнем, она будет его». «Мордред», — сказал я, хватая воздух ртом, — «это полная чушь. Андроид не может поднять руку на сисадмина». «А ты сисадмин, не король, Артур?»
0: «Я рыцарь, не может поднять руку на короля».
1: «Ага, значит, ты король. Ну так подумай сам. Он ведь и не поднял на тебя руку». Но если ты король Артура, а он Ланселот, что ему мешает повредить некую мелкую деталь, ничего не значащую, ибо у настоящего короля Артура не было никакого патрона с катализатором. А следовательно, и ты в нем не нуждаешься.
0: Ланселот мог это сделать только в одном случае, подумал я. Если он безумен. Сбой базовой программы и означает безумие. Ланселот безумен? Чушь. Безумен я. Да, но он видел Грааль. Да, но Мерлин ничего не обнаружил. Тем не менее, он видел Грааль. Мордред, сказал я, зачем ты показал им чашу? Ищешь злой умысел, государь? Ну да, есть немножко. Уж больно они меня достали, твои рыцари. Я же одинокий охотник, тишину люблю. А они тут слонялись такой толпищей, а ты никак их не решался отправить, потому что боялся меня, разве нет? Я и начал потихоньку их обрабатывать. Отлавливал поодиночке и рассказывал, какой замечательный этот Грааль. Пока не накрутил их так, что они рванули, чуть я им подвесил эту картинку. А ты думал, я хочу втихую разделаться с тобой, так ведь? Ну, говорю, спроси своего Ланселота.
2: Газы, скопившиеся в кишечнике, распирали мне брюшину и мешали дышать.
0: Вот пакость. Ланселот мой лучший рыцарь.
1: Так оно обычно и бывает, мой король.
0: Мерлин стоял в тени за моим плечом. Ланселот за плечом Мордреда и не сводил с него глаз. Белый, серебряный, неподкупный Ланселот. Ланселот, позвал я. Он повернул голову. «Ежели ты что взял отсюда?» Я облизнул пересохшие губы. «То возврати в целости. А потом забирай мою королеву и уходи».
3: «Но...»
0: Он поднял руки, по-прежнему сжимающие рукоять меча, и прижал их к груди.
3: «Я ничего. Я даже не спускался сюда».
0: Он говорил с запинкой. «Шибко мотивации».
1: «Мой государь»,
0: — тихо произнес у меня за спиной Мерлин. «Ланселот, тебе правда лучше уйти. Ведь если вернутся рыцари, они не простят тебе измены».
3: «Рыцари не вернутся, мой господин», — тихо сказал Ланселот. «Ах да, я же сам! Они не смогут проникнуть внутрь, пока я не открою крепость. Так и будут топтаться у закрытых ворот».
0: «Они нашли Грааль».
3: «Что?» «Мне был голос, Персиваля, пока вы с Мерлином пребывали в подземелье». «Ну да», — подумал я. «Аппаратное же экранировано. Он, наверное, пытался пробиться ко мне, но не смог. Разве что Ланселот все выдумал, но...» «Нет, глупости, Мерлин прав. Они не умеют врать. Разве что он все-таки неисправен, но Мерлин говорил, он в порядке. Помоги мне, святой Георгий, у меня все путается в голове». И Персиваль сказал, что он постиг его, и это прекрасно. И он взял всех остальных и ввел их, поднял их, и они теперь там, все они. Я так и думал, государь, если кто и сможет задать правильный вопрос, то это Персиваль. Потому я и не воспрепятствовал, когда вот этот жалкий шут...
0: Рука в стальной перчатке указала на Мордреда.
3: Показал нам это бледное подобие.
0: «Ланселот», — сказал я, — «Грааль — выдумка. А то, что ты видел, скорее всего, твое персональное умопомешательство».
1: «Рыцари», — тихо напомнил Мерлин.
0: «Ладно, ваше общее умопомешательство. Ланселот, опомнись, хоть ты пойми, вы же...»
3: «Я знаю, кто я, государь мой», — мягко произнес Ланселот. «С тех пор, как постиг Грааль. Думаю, знал и до этого. Не в этом дело.
0: Главное, кем ты хочешь, чтобы я был? Машиной со сложными реакциями или рыцарем, любящим тебя всей душой? И кем ты хочешь быть для меня?
3: Ланселот, кем бы я ни был, я не злоумышлял против тебя. Клянусь королевой, клянусь Граалем, ибо я отказался от Грааля ради тебя, государь».
1: «Государь мой, король Артур», — сказал Мерлин.
0: «Да, Я набрал воздуху в грудь и выпрямился, сколь мог. «Я король Артур!» Мордред молчал. Учитывая сказанное, Ланселот невиновен в ущербе. «Да, государь мой», — подтвердил Ланселот. «Поскольку по своей природе ты отличаешься от меня, то изъятие сего предмета причинило бы тебе вред, а я верен клятве. Я никогда не нанесу ущерба своему королю».
4: «Но ты любишь Гвиневеру?»
0: «Мордред». Он пошевелился. Темное на темном, тень на тени, бледное пятно лица. «Да», — согласился Ланселот. «Я люблю Гвиневеру. Когда я смотрю на нее, государь мой, мне делается горячо вот здесь». Он еще сильнее прижал крестообразную рукоять меча к несуществующему сердцу. «А она отводит глаза, но я знаю, она думает обо мне». «Да», — сказал я, — «это правда». «Но ни я, ни она ни разу не коснулись друг друга. Заверяю тебя, государь мой». «Я верю тебе», — сказал я.

0: Я поднялся из подвала, и сердце колотилось в горле, а под ребром кололо, точно туда воткнули кинжал. Я рухнул в кресло, пытаясь отдышаться. «Мерлин», — сказал я, — «мир сошел с ума».
1: «Мир таков, каким он был всегда», — возразил Мерлин. «Это ты безумен».
0: «Грааль! Кто бы мог подумать, что они отыщут какой-то Грааль на вонючей планете, пухающей болотными газами?»
1: «Скажи, Галемба, а не может быть так, что ты сам запрограммировал их на поиски Грааля, ну, не отдавая себе отчета?»
0: «С чего бы? Уж не настолько я сумасшедший».
1: «Разве? Ты же старался, чтобы все было по канону. Ты пытался свести Гвиневеру с Ланселотом, разве нет? Не намекал ей ему. Почему ты не устранил Мордреда, пока он еще не представлял явной опасности?»
0: «Я не...»
1: «Потому что король Артур Галемба тоже не устранил Мордреда, невзирая на пророчество».
0: «Король Артур я!»
1: «Ты сисадмин Галемба. Сумасшедший сисадмин Галемба. Ты умудрился вывести из строя всех поисковых роботов только потому, что в легенде о Лограх говорится, что рыцари ушли на поиски Грааля и не вернулись. Толчком к полному безумию послужило появление Мордреда, я полагаю».
0: «Мерлин,
1: что ты намерен делать дальше?»
0: «Не знаю. Если Мордред и впрямь вывел из строя регенератор...»
1: «Мордред? Не ты?»
0: «Я? Мерлин, зачем?»
1: «Чтобы королевство Логров постигло гибель, согласно преданию. Чтобы вы с Мордредом погибли, как и было сказано».
0: «Нет!»
1: «Ты ненавидишь Мордреда, потому что ненавидишь всех природных людей. Потому что он испортил твою игру тем, что решил в нее включиться. Сыграть по твоим правилам. Вот ты и придумал, как разделаться с ним».
0: «Нет!»
1: «Ты ведь и рыцарей своих ненавидишь, Галемба. За то, что они сильнее тебя, совершеннее. Их не мучают боли в желудке, отрыжка, пустые страхи, вросшие ноги. Они не заперты в душном замке. Они странствуют и видят чудеса. А тебе достаются лишь мертвые трофеи и чужие рассказы. Вот ты решил их уничтожить, чтоб все было по правилам».
0: «Я не... Нет».
1: «Мне очень жаль, Галемба», — сказал Мерлин, медленно поднимаясь с кресла. «Но твое безумие стало опасным для дела. На этот счет у меня есть свои инструкции».
0: «Мерлин»,
2: — вытолкнул я пересохшим ртом,
0: — «ты ошибаешься. Я ни за что бы... Я...»
1: «Не Мордред запрограммировал Ланселота увидеть Грааль. Он на такое не способен. А значит...»
0: «То, что было у него в руке...»
1: «Мордред заменит тебя до прибытия комиссии».
0: «Мерлин», — сказал я, — «я не пойму, зачем, а также почему на свете есть капуста, и каковы причины те, из-за которых в решете подчас бывает пусто? Я же все-таки сисадмин».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Он стоял неподвижно, потом начал крениться на бок, опрокинув конторку. Инъектор выпал из его руки и покатился по полу. Я был бы действительно сумасшедшим, если бы не предусмотрел чего-нибудь в этом роде. Его ведь поставили наблюдать за мной, а значит, наделили некоторыми полномочиями, потому что и впрямь сисадмины могут совсем свихнуться. И Мерлин, если сочтет необходимым, мог бы устранить меня. Не убить, нет, на это у них кишка танка. Погрузить в кому до прибытия комиссии. Но я, правда, очень хорошо разбираюсь в софте.
1: «Мерлин, Мерлин», — прошептал я.
2: Дрожь сотрясала меня от макушки до царственных ступней. Сеть лучей дрожала и расплывалась вокруг хрустального шара. Щеки мои были мокры от слез.
0: Никогда не думал, что мне придется сделать это. Он был здесь самым близким мне человеком, Мерлин. Ну, не человеком, он ведь был мне как отец, а я ненавидел своего отца. Когда они прибежали на шум, я сидел в кресле, тщетно стараясь унять слезы. Мерлин лежал на своем ложе, пальцы сплетены на груди. Я знаком велел им стоять на месте.
3: «Он умер?»
0: — шепотом спросил Ланселот. «Нет», — ответил я, — «просто спит, пока не восстанет по зову небесных труб». Аварийное отключение стирает все ключевые программы. Здесь этого не поправить. «Да уж», — согласился Мордред. «Хранить его уж точно незачем».
1: «Чем это он тебе?»
0: «Ланселот», — сказал я. «Оставь нас». Ланселот вопросительно взглянул на меня. «Он ничего мне не сделает, не беспокойся. Сходи, успокой королеву. Полагаю, ей страшно одной». «Уж такой сегодня день. Все со всеми говорят наедине. Паршивый день». Мы стояли над спящим Мерлином и переговаривались в полголоса.
4: «Он сообразил, что ты свихнулся, верно?» — проницательно сказал Мордред. «И решил тебя немножко успокоить. Я слышал, у таких, как он, есть доступ».
0: «Я не свихнулся».
4: «Разве? А кто повредил регенератор?»
0: «Ты».
4: «Докажи!»
0: «Я не могу этого доказать, Мордред, но я этого не делал».
4: «Откуда ты можешь знать? Ты же сумасшедший!»
0: «Я этого не делал. Ланселот тоже».
4: «Мерлин?»
0: «Наверняка нет. Его доминирующая мотивация — выполнение задания».
4: «Ну и...»
0: «Если ты думаешь отсидеться в своем модуле, пока я не помру, не выйдет. Я тебя не выпущу. Погибнем оба».
4: «Я так не играю», — обиженно произнес Мордред.
0: «Тогда верни запасной патрон. Ты наверняка его где-то спрятал».
4: «Докажи!»
0: «Я заставлю тебя сказать, ты паскуда!»
4: «Как? Запытаешь насмерть? Без Ланселота тебе со мной не справиться, а он тебе не позволит. Он ведь поклялся, что я здесь буду в безопасности. Потом, как ты будешь выглядеть в его глазах, а, король Артур?»
0: «Имей в виду, на всякий случай», — сказал я, — «Ланселота сдерживает только его слово. Если со мной что-то случится, его уже ничего не будет сдерживать».
4: «Андроид этой модели не может причинить вред человеку».
0: «Но рыцарь может». Он молчал. По лицу его ничего нельзя было прочесть.
4: «Предположим, снаружи», — сказал он наконец. «За воротами».
0: «Ладно. Я пошлю Ланселота, он принесет».
4: «Он не найдет, я сам».
0: «Хрен тебе».
4: «Я могу восстановить этот патрон», — сказал он наконец.
0: «В раке Мерлин не сумел».
4: «А я могу».
0: «Ну так валяй».
4: «Это долгое дело».
0: Он помедлил, потом сказал:
4: «Государь».
0: Это прозвучало как издевка.
4: «Думай, что хочешь, но воздуха аккурат хватит на одного человека на все то время, которое требуется для починки регенератора».
0: «Я убью тебя», — сказал я бессильно. Он покачал головой.
4: «Тогда ты сам погибнешь. Это патовая ситуация, Галимба. Ты можешь меня убить, но погибнешь от удушья. Я могу тебя убить, но тогда меня прикончит этот механический болван Ланселот. То есть это ты так утверждаешь, но я не хочу пробовать. Ты можешь остаться здесь, но тогда погибнем мы оба».
0: «Ты врешь».
4: «Нет. Впрочем, проверить ты все равно не рискнешь». «Тогда у меня есть предложение. Мой модуль в полном порядке. Не такой шикарный, как твои апартаменты, но жить можно. Уходи. Забирай своего Ланселота и уходи».
0: «А Гвиневера?»
4: «Ее оставь».
0: «Зачем это тебе, Мордред? Ты же старатель. Если все пойдет, как шло до сих пор, планету откроют, и ты здесь окажешься первым. У тебя есть все шансы разбогатеть».
4: «Я передумал. Мне понравилось здесь. Я хочу пожить в свое удовольствие. Королем я еще не был».
0: «Тут надо быть не просто королем. Надо быть Артуром».
4: «Кто сидит в замке, тот и Артур».
0: «Нет. Мне было трудно дышать. Это просто нервы», — уговаривал я себя.
4: «Еще рано. рыцари.
0: Они вроде нашли Грааль, нет? Впрочем, если они вернутся, я смогу с ними управиться.
4: Они не признают тебя королем. Никто не признает, даже королева.
0: Почему? Я ведь твой родич. Теперь я расскажу им правду, что я твой незаконный сын, утерянный во младенчестве.
4: У меня нет детей.
0: В каком-то смысле, задумчиво произнес Мордред, рядом с ними мы родичи.
4: Я не хочу такого родства. Мне не нужно.
1: Поэтому ты и заперся здесь со своими андроидами. Сейсис админы не могут ладить с природными людьми, это каждый знает. И если все-таки прилетит инспекция...
4: Да, если прилетит инспекция.
0: Я скажу им, что ты не выдержал общества природного человека, свихнулся, повредил регенератор, а сам смылся. Кому из нас поверят? Все знают, что сисадмины психи.
4: Ланселот, сказал я беспомощно.
1: Мерлин,
4: ответил он тут же. Мерлину они могут поверить, если восстановят. И он им расскажет, что... Что я не просто сошел с ума, но сделался социально опасен. И специально вывел его из строя, чтобы он не мешал мне осуществлять свои злодейские планы. А если я откажусь? Не уйду?
1: Галемба, сказал он. Тогда ведь тебе придется умирать со мной. Подумай хорошенько. Ни рыцарей, ни Мерлина. Только дура Гвиневер и Ланселот, который поклялся не причинять мне вреда. И ты. Я не отойду от тебя ни на шаг. Я буду нашептывать тебе в ухо. Я буду рассказывать тебе про шлюх в станционных борделях, про мелкие пакости, аферы, про своих дружков, про свои сны, юношеские полюции. Я буду рассказывать тебе про тебя. Ты это выдержишь?
4: Я молчал.
1: А потом, Галемба, в один прекрасный день ты сам выбросишься вон с той площадки.

король остается один. И Мерлин засыпает. И король покидает Камелот и приплывает к берегу озера чудесная барка. Я король Артур, и потому все происходит как надо. Ведь Мордред, тот настоящий Мордред, тоже вожделел королеву и даже почти получил ее, но Ланселот... Что ж, сказал я, идем. Ланселот не пошел к королеве. Он топтался у двери, не решаясь войти, ибо я ему не велел сие делать. «Ланселот», — сказал я, — «во исполнение некоего обета я вынужден покинуть замок. Оставляю Камелот на тебя. Проследи, чтобы моя королева ни в чем не нуждалась. Ежели все же вернутся рыцари, вели им совершить паломничество к тому шатру, где ты пленил сего злосчастного рыцаря, ибо как раз туда я и удаляюсь. Сей же злосчастный рыцарь остается здесь на правах почетного узника. Не препятствуй ему в его трудах, но не выпускай его за ворота замка. И не подпускай к королеве, хотя бы для этого тебе пришлось ночевать в ее покоях. И к себе не подпускай его ближе, нежели на длину копья. Ты меня понял, Ланселот, друг мой и защитник?» Он преклонил колено предо мной в знак того, что все исполнит как должно. Потом повернулся к Мордреду. «Будь проклят тот день, когда я пленил тебя», — сказал он. «И будет благословен тот день, когда ты пожалеешь о том, что сотворил». «Вот так», — сказал я. «Не тревожься, мой король», — сказал Ланселот. «Я все понимаю. Я сделаю все как надо». Мордред вытаращился на меня. В сумерках глаза его казались черными провалами. «Ты готов рискнуть жизнью и пойти один, и все для того, чтобы оставить ее ему, а не мне? Ты впрямь сумасшедший, Галембо». «Да», — сказал я и впервые поглядел ему в глаза без страха и стыда. «Я сумасшедший».

Я вновь повернул драгоценный кабошон, и черные ворота сомкнулись у меня за спиной. Чужое яростное солнце било мне в глаза, несмотря на защитное стекло. Я ощущал, как горят и опухают веки. Тело, казалось, разбухло и заполняло весь объем гермокостюма, так что между ним и термобельем не оставалось ни малейшего зазора. Мой конь мерно вибрировал, и окружающее казалось мне чередой светлых и темных пятен. Когда я закрывал глаза, под веками вспыхивала пурпурная сетка. Я миновал равнины, поросшие высокой травой, стебли которой мягко шевелились даже в безветрии. Рой златобрюшек стоял над травой, и это подсказало мне, что там, под зеленым покровом, прячется трясина. И верно. Огромный пузырь вспух над безобидной с виду поляной. Он рос, переливался под солнцем, белым и зеленым, и, наконец, лопнул, оставив после себя быстро затягивающуюся воронку. Я поглядел на запястье. Искомое место Ланселот пометил маячком-вымпелом в знак того, что посвятил свой подвиг моей королеве, и сейчас пеленгатор пульсировал рубиновым светом

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мария Галина. «Андроиды круглого стола». Окончание. Запахи, разумеется, я чуять не мог, но твердо знал, что вокруг пахнет прогретой травой и тиной, и чужими цветами, и метаном. Небо накренилось и падало на меня, и никак не могло упасть. Я пересекал равнину, отгоняя видение. Говорят, в такие минуты вспоминаешь о детстве, цепляясь за то, что тебе дорого. Я тоже вспоминал и пытался прогнать эти воспоминания, ибо там был лишь страх, позор и отчаяние, и насмешки сверстников, и бессильную ненависть и одиночество. Я видел неуклюжего, нелепого подростка, вечно говорящего не то, поступающего не так, пытающегося понравиться и раз за разом терпящего поражение. И даже сквозь непроницаемую оболочку гермокостюма я, казалось, видел, как набухают и пульсируют шрамы на запястьях. В ушах стоял неумолчный гул, словно жужжание миллионов мух. Но это моя собственная кровь колотила по барабанной перепонке и просилась наружу. И что-то липкое, соленое текло по верхней губе и затекало в рот. И я не мог стереть это, ибо рука натыкалась на стекло гермошлема, а в глазах плавали рои красных мушек, язвивших веки. И я смаргивал их, и все никак не мог сморгнуть. Потом я обнаружил себя бредущим среди возносящихся к небу камней. Как я здесь оказался? Почему шел пешком? Куда подевался мой конь? К седлу было приторочено электрокопье, оно тоже пропало. Небо сплошь было исчерчено лиловыми и багряными полосами. Разбухшее солнце падало за горизонт. Скалы окружили меня, точно хоровод великанов, который Мерлин воздвиг для отца моего, Утера Пендрагона. Одна из скал пошевелилась. Я замер, не в силах отвести взгляд. От утеса отделилась рогатая голова. Вниз скользнуло чешуйчатое туловище. Глаза дракона отражали багрянец неба. Вертикальные зрачки были, как черные пропасти. Он был гораздо больше, чем я представлял по рассказам Персиваля. Он раскачивался взад-вперед на фоне ало-голубого неба. Он зашипел на меня, широко разинув пасть, в которой трепетал раздвоенный язык. Потом скользнул вперед, и я в ужасе и смертной тоске, закрыв глаза, почувствовал, как чешуйчатое тело трется о гермокостюм. Дракон игриво боднул меня рогатой головой и вновь скользнул во тьму, где копошилось его потомство. Мягкие, бледные создания с мягкой кожей, покрытой неокрепшей чешуей. Я стоял меж зубчатых скал, и пот заливал мне глаза, и я не мог стереть его, потому что мешал шлем. «Персиваль!» — прошептал я, но звук не вышел наружу из-под пластика. Идти становилось все труднее. Из-под ног выкатывались камни. Я оказался на пустынном плато под огромными безжалостными звездами. Ветер гнал песок по бескрайней равнине, и я слышал, как песчинки шуршат, скатываясь по гермокостюму. Небо было странного зеленого оттенка, луны висели в нем, как яблоки. Оно было большим, а я таким маленьким, что уже неважно стало, кто я такой. И моя немощь, и ничтожество, и уродство, и страх ничего не значили под блистающими равнодушными звездами. Я был странно соразмерен этому небу и этому ветру. И чист перед ними, словно звездный свет омыл мои кости, и лишь дух мой, блистающий и прекрасный, брел по равнине, переставляя ноги на свет маячка, что пульсировал на 12. Теперь мне уже не нужен был маячок. Я видел его, дальний огонек у края неба, обещающий убежище и приют. И то, что было мной, подхлестнуло изношенную плоть и направило ее по каменной осыпи навстречу трепещущему свету. Я рассчитывал увидеть жилой модуль Мордреда. Такие модули все одинаковы, маленькое, жалкое убежище. Но предо мной воздвигся замок.
Белые камни не то переливались в лунном свете, не то испускали свой собственный, не то пропускали свет изнутри. Узкие окошки освещены. Вымпелы полощутся на ветру, но в окружающем полумраке я не мог разглядеть их цвета. Ворота были отворены, легкий мостик переброшен к ступеням замка, и я прошел по этому мосту, поскольку это меня, Артура, встречали серебряные трубы, и блистающая фигура поднялась мне навстречу с высокого трона под стрельчатыми сводами. «Подними забрало», — раздался тихий голос. «Здесь нет в нем нужды». И я снял шлем, потому что здесь он мешал дышать, и оглянулся. Свет изливался отовсюду. Волны света пробегали по стенам, световая рябь играла на поверхности круглого стола, и все они были здесь, мои рыцари. Они сидели неподвижно, положив руки на подлокотники и устремив взгляды на чашу, парящую в перекрестье лучей. Но стоило мне сделать шаг, они повернули ко мне головы. Их белые лица были озарены чудным светом, и сэр Персиваль в доспехах чистейшей белизны протянул руки и сказал: «Добро пожаловать домой, король Артур!»

0: «Итак», — сказал старший инспектор, — «итоги подведены и меры предпринимаются. Но все-таки давайте попробуем восстановить цепь событий. С появлением Кранки Големба, как я понимаю, окончательно свихнулся. Разослал роботов на поиски Грааля, нейтрализовал психотерапевта, вывел из строя регенератор, покорежил запасной патрон и смылся. Спер гермокостюм Кранки, заблокировал станцию и двинул к модулю, но не добрался. Непонятно, как ему удалось выбраться из гермокостюма. Без шлема он должен был сразу потерять сознание. Но в любом случае это явный суицид. Я просмотрел его дело, за ним числится несколько попыток. Тем временем Кранки пытался восстановить регенератор, но шансов у него не было. Патрон расплющен, как будто по нему мечом рубили. Умер от удушья. Но вас, лично вас, эта версия устраивает?
1: В общем и целом, младший инспектор в затруднении пошевелил пальцами. Непонятно, куда делись роботы-голембы. Не провалились же они все как один в болото. И самое главное, этот его Ланселот утверждает, что регенератор испортил именно Кранки, а Големба вел себя благородно и мудро, как и подобает истинному королю. И что чаша действительно была, он сам ее видел, настоящую. А та, что забита в голопроектор, жалкая, как он выражается, подделка. Конечно, мы не можем полагаться на показания андроидов с их причудливыми представлениями, тем более, что вторая модель вообще не способна дать толковую информацию, вы же знаете, какими их делают. Ладно, Пауль, этих на перепрограммирование. Для нас с вами дело закрыто, а сомнениями пусть занимаются аналитики из центра. Кстати, знаете, кого направляют на смену Големби? Гарри Поттера с компанией. Распорядитесь, чтобы профессору Дамблдору поставили дополнительную защиту.
2: Вы слушали рассказ Марии Галиной «Андроиды круглого стола».

0: Дмитрий Казаков. Дорога чудес. Вся жизнь представляет собой алхимический процесс. Разве мы не занимаемся алхимией, приготовляя себе пищу? Парацельс. Профессор Веспасиан Тикс шел домой. Он имел обыкновение поступать подобным образом по завершении рабочего дня в университете. Маршрут профессора был утвержден раз и навсегда много лет назад. По неширокой Букингем-стрит, затем через перекресток к обсаженному липами бульвару Виктории. Пройдя бульвар, Тикс всегда останавливался на площади Ватерлоо, чтобы покормить голубей, и только затем отправлялся к почтенному трехэтажному дому, где, собственно говоря, и жил. Изменения в эту устоявшуюся траекторию мог внести разве что катаклизм масштаба падения метеорита или извержения вулкана. Но подобного в окрестностях давно не случалось, и жители Букингем-стрит и бульвара Виктории сверяли часы по сухощавой, облаченной в неизменный костюм песочного цвета, фигуре профессора. Опираясь на трость, он каждый вечер проходил мимо одних и тех же окон, и добрые городские обыватели, любящие традиции, как и все англичане, гордо показывали на него гостям. «Вот», — говорили они, — «наш профессор. Ходит вот так уже 40 лет. Его еще мой отец, да что там, дед застал». «Да, потрясающе», — соглашались гости, глядя на разрумянившегося то ли от чая, то ли от вранья хозяина, и спешили налить себе очередную чашку, взять печенье, пирожное или тост, намазанный маслом. Менялся путь профессора только единожды в неделю по пятницам. В этот день Веспасиан Тикс, выделив достаточное количество раскрошенной булки голубям, неизменно заходил в букинистическую лавку на площади Ватерлоо.
1: «Добрый вечер, сэр», —
0: приветствовал его продавец, он же владелец лавки, сухонький старичок в очках и с бакенбардами, которые помнили еще славные времена королевы Виктории.
1: «Добрый»,
0: — отвечал профессор, приподнимая шляпу, и отправлялся в обход книжных полок. Страстью профессора, одной из немногих, были старые книги. Инкунабулы в окованных металлом переплетах, фолианты, написанные на ветхом пергаменте плохой латынью, и дряхлые рукописи интересовали его куда больше, чем политика или даже, о ужас, футбол. Но, учитывая, что преподавал профессор историю, это не выглядело особенно странно. Этот день как раз оказался пятницей. И посему никто, включая уличных собак и кошек, не удивился, когда Тикс, отряхнув руки от крошек, свернул в сторону букинистического магазина. Дверь открылась с почтительным писком, звякнул звоночек, извещающий хозяина, что у него посетитель.
1: «Добрый вечер, сэр!»
0: Продавец оторвался от каких-то бумаг, чтобы поприветствовать постоянного клиента.
1: «Добрый!»
0: — отозвался профессор в полном соответствии с традицией, приподнимая шляпу.

0: Продавец уткнулся в записи, а Тикс с неспешной походкой двинулся вдоль полок, уставленных книгами, самой юной из которых было куда больше 200 лет. Но столь молодые издания не могли заинтересовать Веспасиана Тикса, чей изощренный ум привык блуждать в лабиринтах далекого прошлого. Профессор небрежно просмотрел корешки на ближних полках, отмечая, что все здесь стоящее уже видел 7 дней назад, и перешел к полкам дальним. Здесь собрались фолианты более почтенные. Между деяниями датчан Саксона Грамматика и истории франков Григория Турского тут вполне могла притаиться одна из хроник Фруассара или сборник писем папы Иннокентия II. Но, увы, все или почти все достойное уже было в библиотеке профессора Тикса, и найти что-нибудь новое и интересное ему в последние годы удавалось реже и реже. Скользнув взглядом по раритетному изданию руководства для астрологов Гвидо Бонатти в переводе на английский доктора Джона Лили, Веспасиан Тикс собрался уже направиться к выходу, когда взгляд его неожиданно за что-то зацепился. Привыкший доверять глазам, профессор пригляделся внимательнее. Втиснувшись между нравственными письмами к Луцилию Сенеке и алхимическим трудом голландского ученого 17 века Якоба Тиля «Безумная мудрость или химические обеты», расположилась нетолстая книжица, ветхость которой наглядно демонстрировала изрядный возраст. Заинтересовавшись, Тикс взял ее в руки. Обложка, украшенная по моде средневековья металлическими вставками, почти полностью вытерлась, но внутри, на пожелтевших от времени листах, текст сохранился хорошо. «Дорога чудес» или «Кулинарные творения брата Василия Валентина, бенедиктинца», прочитал профессор. Написано сие было, как и следовало полагать, на латыни, но Тикс знал сей однозначно мертвый, но благородный язык в совершенстве. На вытянутом лице профессора, который украшал выдающийся нос, похожий очертаниями на таран греческой триремы, отразилось изумление. Учитывая обстоятельства, это выглядело вполне естественным. Василий Валентин, монах из Эрфурта, живший в 15 веке, прославился прежде всего как алхимик, написавший темный и запутанный трактат «12 ключей мудрости», которым руководствовалось не одно поколение искателей философского камня. Иные его труды были посвящены исключительно химии. Так что книга, которую Веспасиан Тикс держал в руках, являлась подделкой. Но, судя по виду, подделкой древней и весьма искусной. Но не только это заставило почтенного профессора задержать на ней внимание. Дело в том, что второй его страстью, помимо букинистики, была кулинария. В будни профессор питался в кафе, а дома пил только чай. Но в субботу наступало время высокого искусства. Выбрав из обширной коллекции, равной которой не было во всей Европе, рецепт, Тикс отправлялся на рынок, дабы закупить всевозможные, как он выражался, ингредиенции. А после полудня священнодействовал у плиты. Профессор мог приготовить все, что угодно. Соусы и супы, жаркое и салаты – все получалось у него замечательно. Но, к величайшему сожалению для человечества, ни одно из блюд никогда не покидало пределов скромной холостяцкой квартиры. Веспасиан Тикс мог бы стать великим поваром, если бы захотел. Утвердившись в мысли, что перед ним подделка, он, тем не менее, пролистал книгу. Действительно, она содержала в себе кулинарные рецепты. Их было немного, но каждый из них оказался профессору вовсе не знаком. Это неприятно уязвило его самолюбие кулинара и эрудита. Зажав книгу под мышкой, Тикс решительным шагом направился к продавцу.
1: «Любезнейший», — сухим и неприятным голосом сказал он, — «я хочу приобрести эту книгу. Сколько она стоит?»
2: «Минуточку, сэр».
0: Владелец магазина взглянул на кулинарные творения с таким удивлением, словно видел их в первый раз.
2: «Я должен посмотреть в записях».
0: Раскрыв толстую тетрадь в синем кожаном переплете, он принялся с тщанием переворачивать листы. Профессор ждал. Нетерпение его с каждой минутой возрастало.
3: «Что вы там возитесь?» — не выдержал он наконец. «Сколько же можно?»
2: «Прошу прощения, сэр».
0: Продавец поднял виновато моргающие глаза.
2: «Видимо, я забыл сделать запись о поступлении. Будьте добры, там должен быть ценник внутри. Иногда я его вкладываю».
0: Веспасиан Тикс принялся раздраженно листать книгу. Ближе к ее концу, зажатый между страницами, обнаружился замусоленный обрывок бумаги явно современного происхождения. Брезгливо подцепив клочок двумя пальцами, точно дохлую мышь, профессор выудил его и поместил на стол.
2: «С вас 20 фунтов, сэр», —
0: сказал хозяин магазина, издав едва заметный вздох облегчения. Тикс расплатился и, ухватив книгу под мышку, заспешил к выходу. Несравненное чутье, развитое за годы упорядоченной жизни, подсказывало ему, что он отстает от графика примерно на 15 секунд. Позволить себе большего отставания профессор не мог. На кону стояла его репутация пунктуального человека. Пусть даже он опаздывал всего лишь к себе домой. Для серьезного чтения, а иного хозяин не признавал в принципе, в квартире Веспасиана Тикза предназначалось старое кресло, стоящее перед камином в гостиной. В это утро, ровно в 9 часов, расположившийся в кресле профессор раскрыл вчерашнее приобретение.
2: «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «что там этот Василий Валентин наворотил?»
0: Предисловие, как ни странно, оказалось посвящено той же алхимии. Тикс проглядел его по диагонали.
2: «Принял решение посвятить себя изучению естества, в духе живом собрал силы и размышлял. Естество рассказывает на языке минералов, металлов, а также живой плоти. Истинная наука сокрыта от профанов. Истинные чудеса откроют тебе зреющий в тигле камень, подогреваемый стремлением. Труд сей — первая ступень для философа, мнящего обрести истинное лекарство».
0: Одолев всю эту галиматью, профессор с облегчением вздохнул и перешел к рецептам. Первый из них поэтично именовался «Сладкое дыхание».
2: «Возьми хорошее коровье молоко», — прочел Тикс, — «и налей его в горшок. Возьми петрушку, шалфей, иссоп, чебрец и другие хорошие травы, придай их к молоку и повари. Возьми жареного каплуна, наруби на куски и придай к ним очищенный мед. Потом все смешай, посоли, подкрась шафраном и подавай».
0: За кратким и понятным текстом шли рисунки, где процесс приготовления надлежащим образом иллюстрировался. Как обычно, в старинных книгах о точной рецептуре не приходилось и мечтать, но такое препятствие не могло смутить кулинарного эрудита, подобного профессору Тикзу. Перечитав рецепт еще раз, он решительно встал и отправился на рынок. Вернулся он оттуда не с пустыми руками. Одну из загадок записи он разгадал походя, зная, что под другими хорошими травами средневековые кулинары подразумевали тмин, розмарин, эстрагон, анис, сельдерей, укроп, фенхель и майоран. Загорелась старинная, оставшаяся еще от прежних хозяев, плита. Скромное холостяцкое обиталище наполнилось изощренными ароматами. Не банальной вонью обыкновенной стряпни, а тонкими и вкусными запахами, каждый из которых сам по себе заставлял желудок беспокойно заворочиться. Что же говорить об их сочетании? О настоящей симфонии, услышать которую можно только носом. Из щелей, заинтересованно шевеля усами, высунулись тараканы. Коты на помойке, до которых докатилась выбравшаяся в окно струйка, прекратили драку. Обитающий этажом ниже почтенный торговец мебелью мистер Смит с укором посмотрел на жену. Та демонстративно ничего не заметила.
2: Веспасиан Тикс священно действовал у плиты.
0: В клубах ароматного пара он действовал размеренно и точно, отрезая, смешивая, подсаливая и доводя до готовности. Постороннему он напомнил бы вдохновенного пианиста, инструментом которому служит старая скособоченная плита. Но постороннему неоткуда было взяться в квартире профессора истории. Сладкое дыхание оказалось на столе ровно в 7 вечера. Это время Веспасиан Тикс считал идеальным для вечерней трапезы. Вооружившись ножом, вилкой и постелив на колени белоснежную салфетку, он приступил к дегустации.
2: «Неплохо», — сказал он спустя полчаса, вытирая губы, которые несколько замаслились. «Очень даже неплохо».
0: Подобное высказывание в устах профессора означало ни много ни мало высшую оценку приготовленному блюду. С благостным выражением, каковое мало кому удавалось увидеть на его лице, Веспасиан Тикс проследовал в гостиную, дабы спокойно выкурить трубку. Ночной сон Веспасиана Тикса отличался завидной крепостью, и посему, проснувшись и обнаружив, что за окнами стоит полная темнота, профессор слегка растерялся. Он давно приучил себя подниматься в одно и то же время, но в это воскресенье организм дал сбой. Осталось понять, почему. Веспасиан Тикс прислушался и замер. Сквозь неплотно притворенную форточку в комнату проникали звуки птичьего пения. В самом центре громадного города, в маленьком скверике около дома, где даже листья имели цвет пыли, искренне и страстно пел соловей. Профессор было дернулся, чтобы закрыть форточку, но что-то непонятное, какое-то неясное чувство остановило его. Сидя на кровати, точно мальчишка, он слушал необычный концерт. В глубине сердца ворочалась глухая, беспричинная и мутная тоска. Соловей же старался вовсю. Его голос переливался и щелкал, журчал, подобно ручейку, и Веспасиану Тигзу даже показалось, что он видит звуки песни, вливающиеся сквозь форточку в виде серебристо-мерцающих струек. Следующим днем, выйдя из дома для воскресного мациона, профессор столкнулся с соседом с первого этажа, полковником королевских ВВС в отставке. Они поговорили, обсудив старые болячки и поругав правительство, какой же честный британец будет его хвалить. И профессор, неожиданно решившись, спросил:
2: «А вы не слышали ночью, как пел соловей?»
3: «Какой соловей?»
0: Красное и брылястое лицо полковника, на удивление похожее на бульдожью морду, отразило удивление.
3: «У нас? Помилуйте, это невозможно! Вам приснилось?»
2: «Да, конечно», —
0: ощущая в сердце тоску, ответил профессор и отправился гулять. В этот день он был самым необычным образом рассеян. Четверг в расписании Тигза предназначался для научной работы. Занятий в этот день у него не было. Проснувшись ровно в 8, профессор облачился в халат и принялся неспешно набивать трубку. Сегодня он собирался пойти в библиотеку и посмотреть кое-какие материалы относительно царствования Ричарда «Львиное сердце» и новых налогов, которыми сей король, столь практичный и сколь романтичный, обложил своих подданных. Когда ароматный дым заструился из трубки, Веспасиан Тикс откинулся на спинку кресла, намереваясь спокойно покурить, но тут взгляд его упал на оставленные здесь же на столике кулинарные творения. Повинуясь неясному импульсу, профессор взял книгу в руки. Та зашевелилась, точно ощутившая ласку кошка, и, Тикс поклялся бы в этом где угодно, открылась сама. На той самой странице, где начиналось описание второго рецепта, озаглавленного несколько кичливо «Истинное золото». Первым желанием профессора было отложить книгу в сторону.
3: Какой смысл тратить время на кулинарию, когда всего лишь четверг? Вот в субботу другое дело.
0: Но нечто тонкое, именующееся обычно искушением, исподволя владело душой Тигза. Раньше он очень ловко справлялся с такими вещами, но в последние годы, даже десятилетия, никаких искушений не испытывал, и поэтому сопротивляться оказался не способен. Тяжко вздохнув и ощущая себя преступником, профессор приступил к чтению. «Возьми хорошего бараньего мяса с крестца», — наставляла дорога чудес. «Нарежь тонко и отбей его как следует. Нарежь мелко луковицу и смешай с желтками яиц. Добавь жир, петрушку, имбирь и шафран. Смешай все вместе, намажь этой пастой кусочки мяса и сверни рулетом. Закрепи каждой палочкой и запекай на противне, подоткнув края. Не забывай смазывать яйцом приготовки. Готовые слитки обрызгай кислым соком и посыпь молотым имбирем, корицей и черным перцем». Веспасиан Тикс не отличался богатым воображением, но при чтении он неожиданно почувствовал на языке нежный вкус жареного мяса, оттененный великолепной смесью специй. Ощущение было настолько живым, что он едва не подавился табачным дымом. Недокуренная трубка была затушена и отложена в сторону. Мысли о библиотеке и научной работе куда-то делись из головы Веспасиана Тикса. С неприличной для своего возраста и положения поспешностью он принялся одеваться. Через 5 минут профессор был уже на улице и, почти пробежав мимо остолбеневшей от изумления обитательницы квартиры из соседнего подъезда мисс Траббл, направился в сторону рынка. Мисс Траббл потрясла головой. Зрелище, представшее ее глазам, было более странным, чем разгуливающий по площади Ватерлоо оранжевый носорог. Поэтому мисс Траббл поступила так, как поступает в подобной ситуации большинство людей. Решила, что ей это все показалось, и пошла по своим делам. Истинное золото было готово тем же вечером. Обжаренные рулетики из мяса, наколотые на деревянные зубочистки, на самом деле походили на причудливые формы золотые слитки. Садясь за стол, Веспасиан Тикс чувствовал себя Мидасом, фригийским царем, которому боги даровали способность превращать все, чего он не коснется, в золото. Получив такой дар, Мидас едва не умер с голоду. Драгоценный металл, сколь его ни грызи, не насытит. Но здесь золото было другое, истинное. Удовольствие же, которое профессор получил от неурочной трапезы, было так велико, что заглушило даже муки совести, возникшие из-за того, что грубейшим образом был нарушен десятилетиями соблюдавшийся распорядок. Спать Веспасиан Тикс отправился в великолепном, хоть и несколько беспорядочном настроении. К учебному процессу, как и ко всем прочим делам, Тикс подходил серьезно и основательно. План лекций по любому из читаемых им курсов составлялся загодя и не подлежал никаким изменениям. На эту пятницу по расписанию выпадала лекция, которую профессор намеревался посвятить теме «Эволюция государственных учреждений в Англии в период существования Анжуйской империи». То, что подобная тема, как и многие другие, способна вызвать у слушателей лишь скуку, Тикса заволновало мало, а если честно, не волновало вовсе. Он прекрасно знал, что студент, желающий сдать экзамен, должен эту лекцию посетить и так или иначе прослушать. Взобравшись на кафедру, Тикс привычно окинул взглядом аудиторию и развернул конспект. Особой нужды в нем не было. За долгие годы преподавания профессор знал все лекции наизусть, но по привычке продолжал носить с собой запись.
2: «Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — приготовьтесь записывать». Начнем, пожалуй, с роли шерифов в английском обществе в начале правления Генриха II.
0: И тут Веспасиан Тикс неожиданно замолчал. Что-то смутное овладело его душой, а пришедшая в голову мысль и вовсе оказалась настолько чужой, что впору было подумать, что она забрела сюда по ошибке. Сколько же можно повторять одно и то же? Студенты смотрели на профессора с недоумением. Тот застыл на кафедре с выражением мучительного раздумья на лице, словно никак не мог собраться с мыслями. В задних рядах слушателей начались перешептывания и смешки.
2: «Нет, пожалуй, эта тема уж больно тоскливая», — сказал Веспасиан Тикс и неожиданно улыбнулся.
0: Аудитория смолкла. Происходила вещь настолько невероятная, что даже вообразить ее было невозможно. Преподаватель, славящийся крайней педантичностью и формализмом, неожиданно проявил человеческие черты.
2: «Шерифы подождут», — сказал он легким шагом, спускаясь с кафедры и подходя к окну.
0: Попавший на лицо солнечный свет заставил профессора сощуриться.
2: «Из моих лекций вы могли сделать вывод, что средневековье — эпоха исключительно мрачная и кроваво-занудная. Так вот это не так!»
0: Вместе с последней фразой Веспасиан Тикс резко повернулся, заставив слушателей вздрогнуть.
2: «Возьмем, к примеру, статуи», — сказал он, прохаживаясь вдоль первого ряда. «Вы привыкли к тому, что они одного цвета, того материала, из которого их изготовили. А вот в 12-13 веках их было принято раскрашивать, и не только одежду, а лица. Косметики на изображение святых тратилось не меньше, чем на прекрасных дам».
0: И профессор игриво подмигнул. Восхищенно внимавшая аудитория дружно, точно по команде, расхохоталась. И это на лекции у Веспасиана Тикса, где обычно скучали даже мухи. Дальше дело продолжалось в том же почти фантастическом духе. Расставаясь в этот день со студентами, профессор приветливо кивал им на прощание, чем едва не довел одну нервную девушку до истерики. В субботу Тикс проснулся с первыми лучами светила. Вскочив с кровати, едва накинув халат, он бросился в гостиную, где на столике лежала «Дорога чудес», и даже не вспомнил о любимой трубке. Руки его при этом дрожали. Увидевший это, решил бы, что бесстрастный и выдержанный точно айсберг профессор попросту сошел с ума. Но, к счастью, видеть это было некому. Для очередного рецепта, именуемого «первовещество», ему понадобились некоторые вещи, которые не так часто бывают нужны обычным хозяйкам. Спинная часть кабана, гвоздика в бутонах, ягоды можжевельника и мармелад из плодов боярышника. Чтобы достать их, пришлось попотеть, и домой тяжело нагруженный Тикс вернулся довольно поздно, в нарушении всяческого распорядка. Встретившая его на улице мисс Трабл решила, что ее часы чудовищно спешат. Поверить в это было легче, чем в непунктуальность профессора. А он, ворвавшись к себе в квартиру, тут же ринулся к плите и колдовал около нее несколько часов, готовя маринад, заливая им мясо, томя его в просторной керамической гусятнице, а затем прожаривая на противне. Финальным аккордом стало приготовление соуса. но результат трудов превзошел все ожидания. Первовещество оказалось настолько вкусным, что профессор, вопреки обычной умеренности, съел всю немалую порцию, да еще и подчистил подливку хлебом. Время было уже позднее, и сил после этого у него хватило только на то, чтобы добраться до кровати. Сон его был беспокоен. Тикс вздрагивал и постановал под одеялом, словно его мучили кошмары, хотя являвшиеся одно за другим яркие и красочные видения не содержали даже намека на страх. Лишь под утро профессор успокоился и далее спал совершенно беззвучно.

0: Миссис Баттон в девичестве Тиггс обладала великолепно выдержанным характером. Проведя 30 лет замужем за взбалмошным владельцем небольшого кафе и вырастив троих детей, она выработала жизненную философию по устойчивости, сравнимую со старым валуном. Ничто не могло вывести почтенную даму из равновесия. Явись к ней сам архангел Михаил, она бы лишь радушно улыбнулась и предложила ему выпить чашечку чая. Но даже она почувствовала удивление, когда солнечным воскресным утром к ней в дом пришел брат, которого она не видела почти 10 лет. Общались они, несмотря на то, что жили не так далеко, с помощью поздравительных открыток.
1: «Господи, Веспасиан!» — сказала она, открыв дверь и обнаружив за ней долговязую фигуру в песочном костюме. «Это ты? Что-то случилось?»
2: «Ничего, Гортензия!»
0: Профессор Тиггс улыбнулся, криво и неумело, но все же улыбнулся, и это заставило миссис Баттон заподозрить неладное.
2: «Просто я решил тебя навестить».
1: «Да?»
0: Миссис Баттон была бы удивлена меньше, явись к ней с визитом премьер-министр или даже королева, а не ее брат, который никогда не подозревал ни о каких человеческих чувствах и не испытывал особой необходимости в общении с людьми, пусть даже и родственниками.
1: «Заходи».
0: Принимая у гостя шляпу и трость, она получше разглядела его и обнаружила, что Веспасиан, с детства отличавшийся дотошной аккуратностью, криво повязал галстук, а выглядывающая из-под костюма рубашка выглядит возмутительно мятой.
1: «Чаю?»
0: — предложила миссис Баттон, безуспешно пытаясь поймать ускользающее душевное равновесие.
2: «Пойдем просто поболтаем», — сказал профессор, повергнув сестру в еще больший шок. «Мы ведь так давно не виделись».
0: Миссис Баттон проводила брата в гостиную, усадила в кресло и сама уселась напротив. Неподвижное обычно, выражающее лишь интеллектуальное презрение ко всему вокруг, лицо Веспасиана сегодня явственно показывало смущение.
2: «Ты знаешь, Гортензия, — сказал он, — мне стыдно, что я так редко тебя навещал, и племянников... Как они, кстати?»
0: Ошеломленная, миссис Баттон даже не нашлась, что ответить. Но собеседник словно и не заметил ее молчания. Он продолжал говорить горячо, порывисто, словно и неумудренный жизнью профессора, 20-летний юноша, отчаянно пытающийся открыть душу.
2: «Ты знаешь, я лишь недавно понял, что прожил жизнь зря. Она была пуста и бессмысленна, словно высохший плод. Теперь же я словно прозрел. Пелена упала с моих глаз. Я увидел всю свою никчемность».
0: Миссис Баттон слушала молча, не очень понимая, что происходит. А Веспасиан Тиггс, который неожиданно, чуть ли не впервые в жизни ощутил потребность, чтобы его выслушали, говорил и говорил, не переставая. Смысла в его словах было куда меньше, чем горячих, живых эмоций. А закончил он свою речь и вовсе странно.
2: «Хорошо, что я тебя застал», — сказал профессор и улыбнулся на этот раз грустно. «Знай, что я завещаю все свое имущество тебе».
1: «О чем ты говоришь?» — возмутилась миссис Баттон. «Ты всего на 5 лет меня старше. Тебе жить да жить!»
2: «Может быть и так», — не стал спорить Веспасиан. «Но ты должна об этом знать на всякий случай».
0: После этого он поднялся и принялся прощаться. Всякий случай наступил спустя 5 дней. Миссис Баттон вызвали в полицию, чтобы допросить по делу об исчезновении профессора Тиггса.
1: «Как так?»
0: Узнав от молодого и очень вежливого следователя, что ее брат пропал, миссис Баттон ощутила, что броня ее уравновешенности готова дать трещину.
1: «Вот так», —
0: развел руками следователь. «Мистер Тиггс не явился на работу впервые за 35 лет. Обеспокоенные сотрудники университета попытались найти его, но безуспешно. Когда вы виделись с братом последний раз?»
1: 5 дней назад», — сообщила миссис Баттон. «Он вел себя довольно странно».
0: Выяснив все подробности состоявшейся тогда беседы, следователь извлек из папки лист бумаги. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «это мы нашли в его квартире прямо на рабочем столе. Предположительно, эту записку написал ваш брат». Миссис Баттон ощутила, как неожиданно заколотилось сердце, но записку взяла не дрогнувшей рукой.
2: «Истинные чудеса», — гласили ровные, идеально правильные буквы, какими всегда и писал Веспасиан, — «случаются и в наши дни. Одно из них произошло со мной. Я...»
0: Дальше все оказалось густо зачеркнуто. Читаемой оставалась лишь последняя строчка, казавшаяся полной бессмыслицей.
3: вылупившийся из кокона бабочки бесконечный полет».
4: «Это писал он», —
1: твердо сказала миссис Баттон. «Судя по всему, ее брата не убили и не похитили, а это главное.
4: Но что бы это значило?»
1: «Мы и сами хотим знать», — развел руками следователь. «Мы обыскали квартиру, но все на месте, следов борьбы нет.
4: Нам помогло то, что хозяин вел подробный каталог предметов домашнего обихода. Судя по нему, пропала кое-какая одежда и несколько книг».
1: «Каких?» — спросила миссис Баттон. «По алхимии», — пожал плечами следователь. «Если интересно, можете потом посмотреть». «Теперь более практические вопросы. Вы единственная наследница, а профессор Тикс считается без вести пропавшим».
0: Букингем-стрит так и оставалась одной из самых узких улиц в этой части города. На бульваре Виктории шуршали листву и липы, голуби на площади Ватерлоо радостно ворковали, а в букинистической лавке звенел колокольчик, приветствуя посетителей. Не хватало только профессора Веспасиана Тигза. Исчезнув внезапно и странно, он породил множество сплетен и легенд, одну нелепее другой, которые добрые горожане рассказывали гостям за чаем.
5: «Сошел с ума и сбежал в Африку», — говорили одни.
2: «Его похитили инопланетяне», — шептали другие.
0: «Тут замешаны масоны», — многозначительно поднимали бровь третьи. Миссис Баттон тоже не знала правды. Но она не мучилась догадками, а просто верила, что ее брат живет где-то далеко, живет открыто, весело и счастливо, как он никогда не жил здесь.
4: Иногда она мечтает, что он вернется, постучит в ее дверь, но потом неожиданно понимает, что для этого ей самой придется совершить настоящее, истинное чудо. И, повздыхав немного, отправляется гулять или пить чай к соседке.

0: Девушка в сундуке. Джонни Мэнлоу со злостью пнул чердачную лесенку и с размаху шлепнулся на ступеньку. Его учительница, его собственная домашняя учительница, все-таки не пришла. И во всем доме с ним никто, никто не станет заниматься. Вечеринка внизу была в полном разгаре. Доносившиеся звуки казались насмешкой. Смех, звяканье шейкеров, музыка. Джонни думал, что спрятался от них сюда, в одиночество. Его учительница должна была прийти сегодня и не пришла. А мама с папой так заняты распитием коктейлей, что обращали на Джонни не больше внимания, чем на собственную тень. Джонни отступил еще в сумрачное убежище заброшенного чердака. Но даже здесь, после полуденную духоту и залежалую пыль, ворошили залетные звуки. Джонни огляделся. По темным углам таились в паутинных саванах старые сундуки. Сквозь маленькое замызганное окошечко пробивался солнечный луч, как бы для удобства любопытных мальчишечьих глаз. Вот, например, сундук в северном углу. Всегда был закрыт, заперт, и ключ куда-то спрятали. А сейчас защелки-то опущены, а вот медный язычок замка откинут. Открыт. Джонни подошел к сундуку, выковырил защелки из пазов и приподнял тяжелую крышку. На чердаке разом похолодало. Внутри лежала она. Свернувшись клубочком, такая молодая, красивая. Тонкое лицо, как меловая черта на аспидной доске волос. Джонни тихонько вздохнул, не отпуская крышки. Духи все еще не улетучились. Она выглядела такой же одинокой и заброшенной, каким чувствовал себя Джонни. Он ее прекрасно понимал. На чердаках всегда копятся забытые, никому не нужные вещи. Очевидно, она задохнулась. Кто-то скрыл ее красоту под тяжелой непроницаемой крышкой. Белые пальцы, как экзотический цветок, покойно лежали на прозрачно-розовом платье. Секунды позже Джонни заметил на полу смятый клочок бумаги, кусочек записки, сделанный ее почерком. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни посмотрел на ее мертвое лицо. Точно она заснула на вечеринке, а кто-то отнес ее сюда на чердак и прихлопнул сверху сундучной крышкой. Сумерки смыкались вокруг Джонни, то стягивались вокруг горла, то отступали. «Ты моя учительница», — тупо повторял он. «Моя собственная единственная учительница, а тебя... тебя убили. Зачем кому-то тебя убивать?» Эту мысль прогнала другая. Он, Джонни Мэнлоу, сын Мэнлоу из высшего света, нашел самый настоящий труп. Точно. Глаза мальчика широко распахнулись. Уж теперь-то мама с папой его обязательно заметят. Куда там, даже бабушка перестанет играть целыми днями в шахматы с дядей Флинни, подавится Бренди, глянет на Джонни сквозь толстые очки и воскликнет: «Господи, мальчик, так ты не зря весь дом ставил на голову». Точно, точно, Джонни сморгнул. Сердечко его колотилось. Кузен Уильям может даже упасть в обморок. Он, Джонни Мэнлоу, нашел покойницу. Это его, не мамины фотографии будут печатать в вечерних газетах. Спрятав записку в кармане, Джонни в последний раз поглядел на длинные ресницы и розовые губы и черные косы девушки в сундуке и прикрыл за ней крышку. Он завизжит с верхней ступеньки лестницы и будет визжать, пока небо не упадет на землю, а гости на пол. Вот так. Повизжал он неплохо. По лестнице через зал, визгом пробивая себе дорогу в толпе, Джонни пробрался к маминому сверкающему вечернему платью и вцепился в него изо всех сил. «Джонни, Джонни, зачем ты пришел? В чем дело? Я тебе сказала». Детская мамина личико опустилась сквозь искристый туман. Джонни набрал полный кулак блесток и провизжал: «Мама, там на чердаке труп!» Все лица обратились к нему. Точно зрители на стадионе. Мамино лицо напряглось, потом расслабилось. От Пусть и мое платье, милый, испачкаешь. Посмотри на свои руки, ты весь в паутине. А теперь беги к себе, будь хорошим мальчиком. Ну, мам, проныл он, там труп. Господи боже, вздохнул кто-то в толпе, точно как его отец. А вы замолчите. Джонни сердито оглянулся. Там правда труп. А мама его не видела. Она смотрела на гостей, и Джонни оставалось только взирать снизу на ее лебединую шею с бьющейся жилкой, на изящный подбородок, на пальчики, поправляющиеся, сбившиеся, как каштановый локоть. «Пожалуйста, простите, Джонни», — проговорила она. «Дети, знаете, так впечатлительны». Подбородок опустился. В голубых глазах застыли сумерки. «Иди наверх, Джонни». «Ух, ну мам!» Мир рушился. Блёстки выскользнули из пальцев, взгляды гостей внезапно обожгли ненавистью. «Ты слышал, что сказала мама?» Это уже папин звучный голос. Бой проигран. Джонни дернулся, окинул зал прощальным мрачным взглядом и бросился вверх по лестнице, утирая наворачивающиеся на глаза слезы. Он повернул медную ручку двери. Бабушка, как всегда, играла в шахматы с дядей Флинни. Солнечный свет бил в огромное окно и отскакивал от бабушкиных очков. Игроки даже не подняли голов. «Бабушка, простите, но...» Старушка постучала тросточкой по сухому колену. «Но... там на чердаке труп, а мне никто не верит». «Иди, Джонни». «Но там и вправду труп!» — вскрикнул Джонни. «Знаю, знаю. А теперь беги и принеси кузену Уильяму бутылку коньяка. Марш!» Джонни сбегал в винный погреб, достал бутылку коньяка, поднялся наверх и постучал в дверь. Ему показалось, что за дверью всхлипнули, потом послышался торопливый шепот кузена Уильяма. «Кто там?» «Коньяк». «О, чудно, чудно!» В дверь просунулась безвольная кроличья личико кузена Уильяма. Мягкие ручки вцепились в протянутую бутыль. «Слава тебе, Господи! А теперь сгинь и дай мне надраться!» Дверь захлопнулась, но Джонни успел бросить взгляд на модельную комнатушку кузена Уильяма. Замершие на полушаге манекены в многоцветных шелках, приколотые к стенам акварельные наброски костюмов, шляпок, накидок, яркие груды катушек и клубков. Потом щель закрылась... Щелкнул замок, и кузен Уильям нервно забулькал коньяком по другую сторону блестящей дверной ручки. Джонни глянул на висящий в коридоре телефон. Он подумал о том, что папа с мамой танцуют, дядя Флинни и бабушка играют в шахматы, кузен Уильям тихо пьет, а сам он бродит как чужой по этому огромному гулкому дому. Он схватился за телефон.
1: «Мне надо... то есть... дайте полицию!»
0: Голос оператора заглушило глубокое «Повесь трубку, Джонни, и немедленно ложись спать». Звучный, культурный папин голос. Джонни медленно положил трубку. И это его награда? Он сел прямо на пол и тяжело, бессильно заплакал. Теперь он понял, каково было девушке в сундуке, когда ее прихлопнули крышкой. А его вот так прихлопнули пятеро. Он все еще ерзал в постели, когда дверь тихонько приоткрылась и в комнату заглянула голова. Курчавая, большая голова дяди Флинни, чтобы одарить мальчика ласковым взглядом больших черных круглых Флинни,

0: Дядя Флинни так вцепился в обтянутые отглаженными черными брюками колени, словно те готовы были взорваться.
1: «Жила-была однажды женщина, молодая и прекрасная».
0: «О-хо-хо, эту историю Джонни слышал уже 1000 раз. У нас на чердаке труп, — обиженно подумал он, — а мне приходится слушать старые сказки».
1: «И прекрасная дева полюбила юного рыцаря, — продолжал дядя Флинни, — и жили они счастливо многие годы, пока не пришла тьма, не похитила юную деву и не скрылась с ней».
0: Дядя Флинни выглядел очень старым и очень грустным.
2: «А потом рыцарь вернулся домой, — напомнил ему Джонни.
0: Дядя Флинни его не слышал. Он продолжал рассказывать странным, тихим, монотонным голосом.
1: «Рыцарь преследовал тьму по всей темной земле. Но как ни молил он, как ни пытался догнать тьму, это ему не удалось. Жена его сгинула навеки. Навеки».
0: Дыхание дяди Флинни стало неровным и резким. Глаза горели мрачным огнем, губы дрожали, белые пальцы стискивали колени.
1: Он был уже не собой, а рыцарем, скачущим где-то далеко, за 1 000 000 миль отсюда, по темной земле. Но рыцарь все искал и искал, потому что он дал клятву, что когда-нибудь найдет и убьет тьму. И чудо из чудес, он настиг ее, он убил тьму. Но, Господи Боже, убив ее, он увидел, что лицо тьмы было лицом его погибшей супруги, а сам он становится все темнее и темнее.
0: Конец. Джонни очень надеялся, что продолжения не будет. Дядя Флинни сидел, задыхаясь и дрожа посреди созданных его словами сумерек, забыв о Джонни. Просто сидел, и Джонни пробрал озноб.
3: «Спасибо. Спасибо, дядя Флинни», — пробормотал он. «Спасибо за сказку».
0: Дядя обратил к нему невидящий взгляд. «Что?»
3: «А».
0: Он расслабился, признав племянника.
3: «Конечно, сколько угодно».
0: «Ты так раскочегарился, дядя Флинни».
1: Дядя тихо отворил дверь.
0: «Спокойной ночи, Джонни».
3: «Дядя!»
0: «Да». Джонни зажал рот ладонью.
3: «Ничего».
1: Дядя ушел, шаркая ногами, и дверь мягко затворилась.
0: Джонни яростно запрыгал на пружинах.
3: «Сколько я всего делаю, чтобы только все были счастливы. Дядю Флинни выслушивать, бабушке не подносить, у мамы под ногами не путаться, папу слушаться, а кузена Уильяма спаивать». Фу.
0: Как он от них всех устал.
3: Почему бы им для разнообразия не обратить внимание на него?
0: Вечер продолжался. Джонни соскользнул с постели, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Целый час по лестнице ходили. Топотала бабушка и перестукивал ее тросточка, шаркал ногами дядя Флинни, размашисто и ровно ступал папа, плыла мама и спотыкался кузен Уильям. Слышались голоса, спорили, понукали, ссорились. Папа кого-то убеждал, мама критиковала, бабушка отчитывала, кузен Уильям всхлипывал, а дядя Флинни молчал. Пару раз скрипнула чердачная дверь.
1: Но к комнате Джонни никто даже не подошел. Вечеринка внизу безмятежно продолжалась. Спускалась зябкая осенняя ночь. Но, наконец, наступила тишина.
0: Джонни ринулся по пыльной темной лестнице на чердак. Сердце его лихорадочно билось. Он им покажет.
3: Странно, но сундук оказался совсем не тяжелым. Всего и дел подтолкнуть его к лестнице, а там он сам покатится. А потом еще один толчок, и сундук, кувыркаясь, полетит в гостиную. Вот теперь ему уж точно все поверят.
1: Джонни повернул сундук.

Толпа бормотала. Радиола играла. Мама и папа плыли в разноцветном людском потоке. Огоньки, вокруг которых трепыхали воображаемыми крылышками мошки высшего общества. И эту идиллию снова прервал голосок Джонни с верхних ступенек лестницы. «Мам! Пап!» — крикнул он изо всех сил. Все обернулись и посмотрели, как на приеме. По лестнице спустилась женщина. Кто-то, конечно, завизжал, почти как кузен Уильям, но все остальные молча глядели, как женщина в прозрачном вечернем платье спускалась.

0: Спускается по лестнице, ну, не совсем спускается, скатывается. Ступенька за ступенькой, вниз и вниз, бессуставно, бескостно, мертво. Руки, ноги, голова болтаются, волосы темным бичом шлепают ступеньки. Джонни кубарем скатился за ней.
1: «Я же говорил, мама, пап, я ее снова нашел, нашел!»
0: Он навсегда запомнит мамино лицо в этот миг. В миг, когда она наотмашь ударила его по лицу и прохрипела: «Джонни!
1: Позовите полицию!» — скрикнул кто-то.
0: А кто-то другой уже накручивал диск телефона. Папино лицо стало глухо спокойным и серым, очень старым и усталым. Джонни отшатнулся от удара и вцепился в перила.
1: «Она меня никогда раньше не била», — думал он. «Никогда! Она всегда была такая добрая, ласковая, только рассеянная немного, но раньше она меня не била».
0: А потом все вокруг рассмеялись. Кто-то показал на тело, и все покраснели и рассмеялись. Даже папа, но одними губами. «Черт меня побери», — прорезал шум чей-то голос. «Так вот что за труп мальчишка нашел наверху. Манекен! Конечно, разодетая кукла. Неудивительно, что ребенок принял ее за тело». И снова громкий смех. Джонни потянулся и дрожащими пальцами нащупал откинувшуюся руку, отдернулся, нащупал снова. Холодный твердый пластик.
2: «Это не тело».
0: Он поднял недоуменный взгляд, покачал головой и отодвинулся.
1: «Это совсем не тело. То было другое, теплое, мягкое. Там лежала настоящая девушка».
0: «Джонни». Папины губы перестали улыбаться. Мама так стиснула кулак, что побелели костяшки.
1: «И все равно это не она!» — выкрикнул Джонни и заплакал.
0: Слезы смывали мир по частям, как дождь, заливающий ветровое стекло.
1: «И все равно она была мертвая и не гипсовая. Вот!»
0: Дом гудел до полуночи. За закрытыми дверями люди говорили, спорили. Однажды Джонни даже показалось, будто кузен Уильям схлипывает. Топотали по лестницам ноги, загорался и гас свет. Но, наконец, все улеглись, а Джонни смог сесть в постели и откинуть одеяло. Тот двойной щелчок. Кузен Уильям запер дверь своей спальни. Зачем?
1: Потому что кто-то или что-то бродит по дому.
0: Джонни вздрогнул. Дверная ручка повернулась. Дверь чуть приоткрылась. Из темноты коридора что-то или кто-то вглядывался в темноту спальни. Странная штука, сердце. Сердце Джонни, как ртутный шарик, заметалось в груди.
1: А что-то все стояло за полуоткрытой дверью, вглядываясь, всматриваясь.
0: Потом спокойно закрыла дверь за собой и исчезла. Джонни вколотил защелку на место и обессиленно прислонился к двери.
1: «Теперь никакая тень не ворвется».
0: Но шаги удалялись и, наконец, стихли. На подгибающихся ногах Джонни проковылял к кровати.
1: «Мама, мам!» — кричал он про себя. «Ты так разозлилась на меня, потому что я устроил сцену перед гостями. Ты бы меня убила, мама! Может, между девушкой в сундуке и папой было что-то нехорошее, и ты ее из-за этого убила? А раз я попался на дороге, что ты со мной сделаешь? Ой, нет, мама, только бы не ты!»
2: «Пап, ты заставил меня повесить трубку. Ты тоже боялся, что все выплывет наружу? Боялся за свой бизнес, за свои деньги, за репутацию и членство в клубе? Это ты стоял за дверью, как бессловесная тень? Я всегда тебя любил больше всех, а сегодня ты все время молчишь и даже на меня не смотришь.
0: А еще кузен Уильям. Он мог подменить тела, чтобы обмануть Джонни. Он мог подложить в сундук один из своих манекенов. Может, она была подружкой Уильяма? Угрожала ему? Или он боялся за свою репутацию? Может, это он стоял за дверью? Он со своими манекенами и знаменитыми дорогими платьями для дорогих женщин? А может, тихонький дядя Флинни со своими сказками на ночь? Он так любил маму, свою сестру. Он бы что угодно сделал для нее, или папы, или бабушки, или кузена Уильяма. Смог бы он убить ради них, чтобы в их дом никто и никогда не входил?
1: Бабушка, которая целыми днями только и делает, что играет в шахматы да пьет неразведенные бренди. Всю жизнь она обустраивала этот дом. Вся ее жизнь — это высший свет, положение, строгий вкус. Что бы она сделала, когда чужой человек попытался бы править этим старым домом? Что бы она с ней сделала? Все они. Все.
0: Джонни трясся, и пружины под ним тихо поскрипывали. Всего одна женщина вошла в этот старый пронавтолининый дом, а испугались все до единого. Всего одна женщина. Джонни протянул руку и нащупал на столе ту записку, что нашел в чердачной пыли. Мысли его возвращались к ней снова и снова. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни повернулся к стене. «Элли, учительница моя, где ты?» — спросил он в темноту. «Отдыхаешь в одиночестве в студии кузена Уильяма среди манекенов? Неподвижно играешь с бабушкой в шахматы или лежишь в темном, сыром подвале среди винных бутылок? Сегодня ты останешься в этом доме, а завтра тебя тут может и не оказаться.
2: Если я тебя не найду».
0: Сад был огромен. Цветник, сауна, бассейн, домик для прислуги легко терялись среди плодовых деревьев. Между аллеей сикаморов и высокой живой изгородью, отделявшей сад от улицы, на перегретой солнцем лужайке рос дубок. По другую сторону изгороди прохаживался полицейский. Туда-сюда. Джонни влез на дерево, переполз на свесившуюся наружу ветку и принялся ждать. Полицейский миновал дуб, и Джонни пошуршал листьями. «Эй, сынок!» — полицейский обернулся. «А ну, слезай! Упадешь еще?» «Ну и что?» — отозвался Джонни. «У нас в доме женщины мертвые, и все это скрывают». Полицейский выдавил улыбку. «Да ну!» Джонни поерзал на ветке.
2: «Я ее в сундуке нашел. Кто-то ее убил. Я хотел вчера вызвать полицию, но папа мне не позволил. Я сундук вывернул, и она упала и покатилась по лестнице. Только это вовсе не женщина оказалась, а манекен».
0: «Но-но!» — полицейский весело хмыкнул.
2: «Только вторая женщина была настоящая», — настаивал Джонни.
0: «Какая вторая?»
2: «То есть первая. Кузен Уильям, он модельер. Он ее и подменил. Видели бы вы их сегодня утром. Пытаются веселиться, как в кино, только меня им не обмануть. Не веселые они. Мама усталая и нервная. Интересно, долго они еще выдержат, прежде чем кричать начнут?»
0: Полисмен скривился. «Господи боже, ты точно как мой мелкий. Все у него комиксы с дезинтеграторами. Боже мой, это ж преступление, давать детям в руки такое чтиво. Убийство, трупы».
2: «Но это правда!»
0: «Пока, малыш». Полицейский двинулся дальше. Джонни вцепился в ветку так, что дерево задрожало, потом спрыгнул на тротуар и бросился полицейскому вслед.
2: «Вы должны пойти посмотреть. Они ее увезут, если вы не найдете, и тогда уже никто никогда ничего не узнает».
0: «Слушай, малыш», — терпеливо сказал полицейский, «я никуда без ордера войти не могу. И откуда я знаю, что ты не врешь?» «Ну вот, теперь он шутит».
2: «Вы должны мне поверить».
0: «Держи». Полисмен взял Джонни за руку и повел куда-то.
2: «Куда мы идем?»
0: «К твоей маме».
2: «Нет!» Джонни попытался вывернуться из цепкой хватки. «Это не поможет, она будет меня ненавидеть, а вам наврет!»
0: Но полисмен провел его к парадному и позвонил в колокольчик. Дверь открыла горничная, но мама подошла тут же, белая, как молоко, со сбившейся на бок прической. Накрашенные губы лежали на лице нелепым мазком, под глазами висели синие мешки.
2: «Джонни!»
0: «Следили бы вы за ним получше, мэм», — посоветовал полисмен. «А то бегает по улице, еще под машину попадет».
2: «Спасибо, офицер».
0: Полисмен глянул на нее, на мальчика. Джонни хотел заговорить, но из горла выдавился только всхлип. Дверь захлопнулась, оставляя полицейского на крыльце, и из глаз Джонни покатились слезы. Мама ничего ему не сказала. Ни словечко, только стояла бледная, одинокая, заламывая пальцы. И все. После обеда Джонни сел и сосредоточенно записал в 10-центовом блокноте все, что знал о девушке в сундуке, кузене Уильяме, маме, папе, бабушке и дяде Флине.
2: «Девушка в сундуке любила папу», — вывел он, хорошо наслюнявив карандаш. «И когда она пришла в дом, папа ее убил».
0: Джонни задумчиво вытянул губы.
2: «Или мама ее убила».
0: В голове у него мешались виденные в кино страшные убийства.
2: Бабушка или дядя Флин не могли ее убить, потому что она им угрожала.
0: их безопасности. Вот так. Джонни писал старательно и быстро. Посмотрим. А кузен Уильям? Может, она все-таки его подружка? Джонни на это немного надеялся, потому что недолюбливал кузена. А может, это что-то в прошлом бабушки или дяди Флинни? А как насчет Джонни? Бабушка зовет. Джонни поспешно убрал блокнотик. Подталкивая Джонни тросточкой, бабушка провела мальчика в свою комнату, усадила за шахматную доску и указала подбородком на белые фигуры. «Это твои, мои черные», — она призадумалась. «Как обычно». «Мы играть не сможем», — заявил Джонни. «У тебя двух фигур нет». Бабушка глянула на доску. «Снова дядя Флинни. Он вечно уводит фигуры у меня из-под носа. Все равно сыграем. Мне и того хватит. Ходи». Она ткнула узловатым пальцем в доску. «А где дядя Флинни?» «Поливает сад. Ходи». Джонни завороженно смотрел, как шевелятся ее пальцы. Бабушка нагнулась над полированными клеточками доски. «Мы все хорошие люди, Джонни. 20 лет мы так славно жили в этом доме. Ты провел в нем лишь малую часть этих лет. Мы никогда не искали трудностей на свою голову. И ты их нам не ищи». В окно билась большая черная муха. Где-то на первом этаже капала из крана вода. «Я не ищу трудностей», — выдавил Джонни. Шахматную доску опять смыли струйки цветной воды. «Папа сегодня за завтраком был такой бледный, странный. А почему он так переживает из-за куклы, бабушка? А мама вся взведенная, как пружина в часах, вот-вот прыгнет. Из-за куклы так ведь не переживают, правда?» Бабушка помедлила над черным слоном, спрятавшись, как дряхлый рак-отшельник, в кружевную раковину. «Не было никакого трупа. Фантазия у тебя разыгралась не в меру. Забудь об этом». Она так глянула на Джонни, точно

0: знаю, почему все сваливают на меня. Просто забудь». Они играли в шахматы до заката. И снова ужин был съеден торопливо, в доме как-то сразу стемнело, и все поспешно разошлись по своим спальням. Джонни слушал, как часы отбивают четверти. В дверь постучали.
1: «Кто там?»
0: «Дядя Флини».
1: «Чего тебе, дядя?»
0: «Пора рассказать на ночь сказку».
1: «Ой, дядь Флини, только не сегодня».
0: «Нет, сегодня». «Это особая сказка, самая особенная сказка».
1: «Я очень устал, дядя Флини», — проговорил Джонни. «В другой раз, а? Только не сегодня».
0: Дядя Флини ушел. Часы все били. 10. Рано. 11. Еще рано. Без четверти полночь. Джонни открыл дверь. Дом спал. Лунный свет лился в высокие окна, большая парадная лестница сияла нетронутым блеском, нигде не шевелилась и тень. Джонни закрыл дверь. Где-то в тишине бабушка тяжело похрапывала под балдахином и очень тихо позвякивало стекло, будто в комнате кузена Уильяма нервно перекатывались бутылки. У лестницы Джонни остановился. Вот если он сейчас вернется в кровать, вернется и все забудет, не станет и трудностей, все будет как пару дней назад. И мама станет смеяться на вечеринках, и папа будет ездить в контору с огромным чемоданом, и бабушка будет попивать свое бренди, и кузен Уильям будет колоть булавками манекены, и дядя Флинни будет вечно рассказывать свои бредовые и бессмысленные сказки на ночь. Но все не так просто. Возврата нет. Идти можно только вперед. Папа, его единственный друг после этого случая, стал чужим. А мама совсем сломалась. Глаза красные, словно она плачет ночами. Под всем этим блеском ей тоже надо жить. Бабушка выпьет в неделю 2 бутылки бренди, не одну. А кузен Уильям будет вспоминать о девушке в сундуке, каждый раз втыкая иголку в манекен. Будет бледнеть, шарахаться и топить страх в коньяке. Она была такой одинокой, когда Джонни нашел ее. Прекрасная темноволосая девушка в пыльном сундуке. Такая чужая. Они были теперь связаны. Ее убили за то, что она была чужой в этом доме. Но Джонни тоже стал чужим. И поэтому он хотел отыскать ее снова, как потерянную сестру. Ее надо найти, надо помнить, и нельзя забыть. Джонни осторожно щупал ногой каждую ступеньку, цепляясь за перила. На чердаке ее уже нет, и в комнатах тоже. Как они могли бы спать рядом с ней? Может, внизу? Где-то в отложениях темноты, но не в комнатах прислуги, конечно. Едва он добрался до последней ступеньки, как наверху медленно-медленно отворилась и вновь закрылась дверь. Звука не было, но кто-то спокойно и неслышно прошел и встал на верхней ступеньке парадной лестницы. Джонни замер, вцепившись в стену, точно тень. Пот стекал по лицу, капал с подошек. Он не видел, кто молча стоит там, в темноте, но ощущал его пристальный взгляд. Но повернуть назад нельзя. Нельзя просто лечь в постель и все забыть. Забыть девушку в сундуке и ее одинокую смерть. Джонни глубоко вздохнул, подождал секунду и, увидев, что стоящий на лестнице не собирается спускаться, ринулся через зал, по коридору, в кухню, через черный ход на освещенные луной просторы сада. Впереди лежали сияющий квадрат бассейна, роща, сауна, по обе стороны от нее цветники и сверху звезды. Чуть дальше виднелись теплица и садовый сарайчик. Туда и побежал Джонни. Тень сарайчика послужила ему убежищем. Оглянувшись, он не заметил в доме ни движения, ни огонька.

Джонни дрожал, как вода в бассейне. Ему показалось, что кто-то смотрит на него из окон второго этажа. Намек на настоящую фигуру, вроде той, что смотрела с лестницы. Потом она исчезла. Послышались шаги. Кто-то шел по покрытой гравием дорожке, идущей от парадного через рощу сикаморов. Кто-то прятался в тени деревьев, невидимый и едва слышный. А потом внезапно на свет вышла она. Ни мама и ни бабушка. На грани лунного полусвета и рваных теней стояла девушка из сундука. Она молча смотрела на Джонни. Мальчик сглотнул, пальцы его сами собой вцепились в тело. Моргая, он недоверчиво вглядывался в представшую ему картину. Листья сикаморов дрожали на ночном ветру. Где-то за оградой ухнул клаксон, точно заблудившаяся сова. «Так она жива!» Весь дом просто потешался над Джонни. Это все какая-то невероятная и непонятная шутка. Все они против него. А учительница живая. Не было никакого убийства, и трупа не было. Она пришла, его собственная и ненаглядная, в минуту самого непереносимого одиночества. Джонни выпрыгнул в лунный свет. Он бежал изо всех сил, тихо, не крича и не окликая, по траве, по плиткам вокруг.

0: «Элли, это ты!» – прошептал Джонни. Он потянулся к подолу плывущих теней. И вселенная лопнула. Платье взметнулось безумным пьяным вихрем. Девушка из сундука согнулась с хриплым вздохом, падая в обморок. Нет, падая. Тень хлестнула Джонни по лицу раз, другой, третий, оглушая, выбивая всякое соображение. Он упал на колени, и прежде чем успел поднять руки, прикрывая лицо, чьи-то сильные пальцы зажали ему рот. «Мама!» — мелькнула страшная мысль. Мама, одетая в платье девушки из сундука, чтобы подманить его к себе.
1: «Мама, не убивай меня, не убивай!» — пытался вскрикнуть он. «Прости, что я пытался вызвать полицию. Мама, ты так любишь папу, ты поэтому убила Элли, да? Мама, пусти! Ты была так на нее похожа в этой тени!»
0: Но руки не отпускали. Удар за ударом и руки, сжимающие его. Такие сильные пальцы, такие толстые, вовсе не похожие. Джонни заходился беззвучным криком. Такие толстые это были пальцы, а слышны были только всхлипывающие жуткие вздохи. Дом качался и кренился где-то сбоку, точно грозя обрушиться и задавить Джонни. Старый огромный дом, где все спят и не видят, как двое молча борются у зеркальной глади бассейна. Джонни как-то вдруг сообразил, что это не мама и не девушка из сундука. Слишком сильные руки. Но кто в доме сильнее мамы? Тверже, суровее? Бабушка. Но тело слишком крепкое. Джонни наполовину вырвался, увидал лужайку под луной, брошенное вечернее платье и руку манекена, рухнувшего на землю, холодного, пластмассового, мертвого. А за спиной Джонни стоял и давил ему на горло кто-то другой. Кузен Уильям. Но нет запаха коньяка, и руки не дрожат, они твердые. Дыхание чистое, ровное, чуть всхлипывающее. «Папа! Пап!» — пытался крикнуть Джонни. «Нет, нет, не надо!» А потом он услышал голос. Что-то маленькое и черное процокало по кафельным плиткам у края бассейна, и Джонни понял. «Ты причинил боль матери!» — прошептал сдавленный голос. «Я не хотел!» — неслышно кричал Джонни. «Если бы не ты, она бы и не узнала, что тьма умерла!» — шуршал голос. «Я не хотел находить девушку из сундука!» — Джонни молча отбивался. «Это ее убьет, а если она умрет, мне незачем жить. Кроме нее у меня не было никого родного 20 лет с тех пор, как это все случилось». Элли пришла на вечеринку. Они пытались одурачить меня, представить ее как чужую, но я догадался. Она поднялась наверх в своем вечернем платье, а я напоил ее бренди со снотворным и уложил спать в старом славном сундуке. Никто бы не узнал, если бы ты не заглянул в сундук. Элли бы просто исчезла. Знали бы только я и бабушка, но ты темный. Ты тоже тьма, как Элли, шептал голос. Когда я вижу тебя, я вижу и ее лицо. Так что... Тьма. Рассудок Джонни бился, как пленник. Дядя Флинни. «Дядя Флинни, почему ты называешь Элли тьмой? Почему? Твоя сказка на ночь столько лет все одна и та. Дядя Флинни, о прекрасной даме и тьме, а теперь тьма стала моей учительницей. За что ты убил ее? Что она тебе сделала? Почему ты зовешь ее тьмой? Что значит твоя дурацкая сказка? Я не знаю. Не убивай меня, дядя Флинни. Вода такая холодная и блестящая, я не хочу прятаться под ее холодным блеском». Джонни уцепился за дядю Флинни и повалился вперед, так что оба рухнули в бассейн. Пальцы отпустили его горло. Вода заливала ноздри, пузыри срывались с губ, а они все боролись в темной воде. Когда Джонни вынырнул, из глубины за ним поднялся большой пузырь, потом еще несколько. В глубине проглядывали очертания старческого тела. Но то было и все. Плача навзрыд, Джонни выкарабкался из бассейна. Когда он увидел валяющийся рядом манекен в вечернем платье, такой одинокий, его рыдания перешли в крик. Нога наткнулась на что-то маленькое и твердое. Джонни машинально подобрал черную шахматную фигурку, одну из тех, что дядя Флинни всегда воровал с бабушкиной доски. Сжав ее в кулаке, Джонни невидящими глазами смотрел, как затихают волны в бассейне, где заснул навсегда дядя Флинни. Все было так нелепо. Так нелепо, что и выдержать нельзя. Он повернулся к дому, смаргивая слезы. Зажигались огни, вспыхивали желтые и оранжевые квадраты окон. Отец, крича, бежал по лестнице, распахивалась дверь черного хода, а Джонни, плача, опускал

0: Мама сидела на одном краю кровати, папа на другом. Джонни уже выплакал все слезы и теперь поглядывал то направо, то налево, то на отца, то на мать. «Мам!» Мама не ответила, только слабо улыбнулась и крепко сжала руку Джонни. «Мам, ох, мам!» – пробормотал Джонни. «Я так устал, я не могу заснуть. Почему? Почему, пап?» Он повернулся к отцу. «Что случилось, пап? Я не понимаю!»
1: Видно было, что папе тяжело говорить, но он все же ответил. 20 лет назад, — проговорил он, — дядя Флинни был женат. Его жена умерла родами. Дядя Флинни очень любил свою жену. Она была очень красивой и доброй. А ребенка он возненавидел. Не хотел его видеть. Думал, что это ребенок убил его жену. Ты понимаешь его, правда? Представь, как бы я чувствовал себя, если бы умерла мама». Джонни неуверенно кивнул. На самом деле он не очень понимал. «Дядя Флинни отдал ребенка в приют. И нам не сказал, какой. А девочка выросла, озлобленная на дядю Флинни за то, что он с ней так обошелся. Она ведь не по своей воле родилась, понимаешь, сынок?»
0: «Да, папа».
1: «А месяц назад Элли, выросшая уже девочка, нашла нас и написала письмо. Мы предложили ей место учительницы. Это было только справедливо. Думали, что сохраним все в секрете от твоего дяди, но когда Элли пришла и во время вечера поднялась наверх, дядя Флинни догадался, кто она».
0: Отец помолчал, немного закрыв глаза.
1: «А потом... потом ты нашел ее на чердаке. Мы пытались все скрыть, заставить тебя забыть. Бесполезно. Мы не могли забыть сами. Все должно было выплыть. Так много оказалось поставлено на карту нашей жизни, и мы пытались все замять. Сохранить деньги, репутацию, деловые связи, общественные мнения, хотя все это на самом деле не стоит ни черта».
0: Джонни опустил голову. «Я всюду совал нос.
1: Ты был нашей совестью, очень действенным символом. Ты весь дом переполошил. Дядя Флинни решил, что это ты причиняешь боль матери. Твоя мама, его сестра, после смерти его жены осталась единственным близким ему человеком. И он хотел изобразить, будто я сам утонул в бассейне».
0: Мама внезапно нагнулась и крепко обняла сына.
1: «Прости, Джонни, мы бываем так слепы. Я не думала, что он на такое пойдет».
0: «Когда-нибудь, когда станешь старше, ты поймешь. Бедняжка Элли, она всегда была тьмой. Мир откатывался далеко-далеко.
1: Только больше никаких сказок на ночь, мам. Хорошо?»
0: «Хорошо», — отозвался мамин голос из усталой темноты. Джонни откинулся на подушку. Пальцы его разжались, и на пол со стуком упал и покатился маленький предмет. Джонни заснул, прежде чем черный конь замер на гладком паркете.

0: Спрег де Камп. Свисток Гальтона. Эдриан Фроум очнулся под резкие согласные звуки речи Цлиери. Попытавшись двинуться, он обнаружил, что вишнувианские кентавры привязали его к дереву, и теперь эти твари скачут вокруг него, поигрывая оружием и ликуя.
1: «Думаю, — сказал один из них, — нам надо аккуратно содрать с него кожу и вывалить в соли».
0: Другой заметил:
2: «Лучше вскроем ему брюхо и постепенно вытащим потроха. Обдирать дело ненадежное. Эти земляне часто дохнут, когда дело сделано всего наполовину».
0: Фроум видел, что его коллеги-разведчики действительно исчезли, оставив после себя лишь двух мертвых зебр из шести, с которыми отправлялись в путь, и какую-то разбитую аппаратуру. Голова у него страшно болела. Должно быть, Куинлиан шарахнул его сзади, пока Хаятака валялся без сознания, а потом собрал манатки и смылся, забрав раненого шефа, но оставив Фроума. Злиери перекрикивались друг с другом, пока один не сказал:
1: «Да провалитесь вы со своими выдумками! Никакой медленной смерти! Просто пристрелим его, чем одновременно избавимся от него и потренируемся! Первыми выйдут лучники! Что скажете?»
0: Последнее предложение прошло. Они растянулись, насколько позволяла густая растительность. Злиери не были кентаврами в смысле сходства с прекрасными греческими скульптурами. Если вообразить торс гориллы, взгроможденный на туловище тапира, можно получить приблизительное представление об их внешности. У них были большие подвижные уши, покрытые рыжей шерстью, карикатурные подобия человеческих лиц, четырехпалые руки и пучковатые хвосты. Тем не менее, тот факт, что у каждого из них было по две руки и по четыре ноги, вынуждал людей, которые находили их собственное название трудноватым, именовать их кентаврами. Хотя от их наружности у Фидия или Проксителя душа ушла бы в пятки.
1: «Готовы?» — спросил поклонник стрельбы из лука. «Цельтесь пониже. Его голова пополнит нашу коллекцию, если вы ее не подпортите».
3: «Обождите», — сказал другой. «У меня мысль получше. Один их миссионер рассказывал мне земную легенду про человека, которого господин заставил сбить какой-то плод с головы его сына. Поэтому давайте-ка лучше...»
1: «Нет, тогда ты точно испортишь голову!»
0: И вся шайка возобновила галдеж. «Господи», — подумал Фроум, — «как они говорят!» Он проверил свои узы, убедившись, что кто-то хорошо потрудился, связывая его. Но хоть он и был крепко напуган, он собрался с духом и взял себя в руки.
1: «Эй, ребята! Я вас спрашиваю, вы чего затеяли?»
0: Они не обратили на него ни малейшего внимания, пока партия Вильгельма Телли не взяла верх, и один из них, с украденным у торговца ружьем, болтавшимся на плече, не приблизился к нему с плодом размером с небольшую тыкву.
1: «А твое ружье стреляет?» — поинтересовался Фроум. «Да», — ответил Злери. «И пули подходящие для него есть».
0: Фроум имел сомнения на этот счет, но все же сказал: «Может, устроим настоящее спортивное соревнование? Каждый из нас поставит себе на голову плот, а другой постарается его сбить».
4: Злиери издал булькающий звук, изображавший смех.
3: «Чтобы ты мог нас подстрелить? Ты нас за придурков держишь?»
0: Фроум решил, что отвечать на этот вопрос не слишком тактично, и продолжал настаивать с искренностью отчаяния.
1: «А знаете, если вы меня убьете, у вас будут сплошные проблемы. А вот если отпустите...»
3: «Проблем мы не боимся», — прорычал подносчик фруктов, пристраивая плот на голове у Фроума. «Думаешь, мы так просто упустим такую красивую голову? Ни разу не видели мы землянина с желтыми волосами на голове и лице».
0: Фроум проклял про себя свою масть, которой он до сей поры лишь гордился, и попытался подыскать очередные аргументы. Думать среди такого гамма было затруднительно. Псевдо-тыква свалилась с глухим стуком. Злери взвыли, и тот, который ее устанавливал, вернулся и залепил Фроуму по физиономии добрую оплеуху.
1: «Это чтобы ты не дергал головой!»
0: Затем он крепко привязал плот лианы, пропустив ее под подбородком Фроума.
4: Трое Дзлиери получили команду выйти для первого выстрела.
5: «Ну, смотрите, друзья», — сказал Фроум. «Сами знаете, на что способны земляне, если их...»
6: «Твинь!»
4: Раздались щелчки тетивы, стрелы с резким свистом сорвались с луков. Фроум услышал двойной удар. Тыква дернулась, и он ощутил острую боль в левом ухе. Что-то липкое капало на его голое плечо. Дзлери загалдели.
7: «Первый раунд выиграл Эцнотен!»
8: «Здорово придумал пришпилить его ухо к дереву!»
9: «Для второго выстрела остановись!»
10: «Эй!»
4: Послышался стук копыт, и в поле зрения появилось еще несколько Дзлери.
10: «Что тут такое?»
4: Спросил один из них в латунном шлеме с гребнем. Ему пояснили, причем болтали все одновременно.
10: «Значит», — произнес тот, что в шлеме, которого все называли Мишинатвен,
4: Фроум понял, что это должно быть вождь мятежников, отколовшийся от старого Каматабдена. Ходили слухи насчет войны.
10: «Второй землянин оглушил этого, связал и оставил нам? Убив наших ребят, что лежат в кустах?»
4: Он указал на тела двоих Дзлери, попавших под пулемет в предшествовавшей схватке. Затем Мишинатвен обратился к Фроуму на бразило-португальском, распространенном в космосе, но говорил очень ломано.
10: «Кто ты есть? Какое имя?»
11: «Я говорю на Дзлери», — ответил Фроум. «Меня зовут Фроум. Я из топографической группы из Бембома. Ваши соплеменники сегодня утром без всякого повода напали на нас, когда мы разбивали лагерь и ранили нашего начальника».
10: «Ага. Один из тех, кто измеряет и размечает нашу землю, чтобы ее у нас забрать».
11: «Ничего подобного, мы только хотим...»
10: «Не надо споров.
11: Думаю, надо доставить тебя к Богу. Может, ты сможешь что-нибудь добавить к нашим сведениям о магических знаниях землян? Например, что это?»
4: Мишинатвен показал на обломки, оставленные Куинленом.
11: «Эта штука для разговоров на расстоянии. Боюсь, она разбита настолько, что ремонту не подлежит. Это прибор для определения направления. Тоже сломан. А это...» Мишинатвен показывал на радарный отражатель, алюминиевую конструкцию, напоминавшую одновременно и бумажного змея, и дорожный указатель. Это что-то вроде тотемного столба, который мы хотели установить на горе Эртма».
10: «Зачем? Это моя территория».
11: «Чтобы, наблюдая за ней из Бембома при помощи радара...» «Знаете, что такое радар?»
10: «Конечно, магическое око, чтобы видеть сквозь туман. Продолжай».
11: «Так вот, дружище, чтобы, наблюдая за этим объектом из Бембома при помощи нашего радара, мы могли определить расстояние до горы Эртма, направление и использовать эту информацию на наших картах».
4: Немного помолчав, Мишинатвен сказал:
10: «Для меня это слишком сложно. Что касается гибели двух моих подданных, мы должны учесть тот факт, что они охотились за головами, что запрещено Богом. Только Бог может решить этот вопрос».
4: Затем он обратился к остальным.
10: «Соберите вещи и отнесите вам на Ират на хранение».
4: Он вывернул стрелу, пригвоздившую ухо Фроума, и перерезал путы землянина коротким крючковатым мечом, напоминавшим огромный нож для резки линолеума.
10: «Залезай ко мне на спину и держись».
4: Хотя Фроуму уже приходилось ездить на зебрах по бездорожью, компания подобрала особую породу зебры Греви, большую, с узкими полосками на крупе, наиболее подходящую для передвижения на Вишну, где механический транспорт был нецелесообразен. Он еще не испытывал ничего подобного этой бешеной езде без седла. По крайней мере, он еще был жив и надеялся узнать, кто такой Бог. Хотя Мишинатвен использовал выражение «Джимуа Брцкван» — «Верховный Дух», религия Дзлери представляла собой смесь демонологии и магии низшего порядка, и во главе их пантеона не было даже какого-нибудь кентаврообразного бога-создателя. Или, может, с беспокойством подумал он, доставить к богу означало, что его просто хотят предать смерти в ходе какого-то сложного обряда. Что ж, хоть исследования и накрылись на какое-то время, может, ему удастся что-нибудь узнать насчет пропавшей миссионерши и торговца. Он вышел с Хаятакой, старшим топографом, и Питом Куинленом, новичком, у которого почти не было прошлого, а приличных манер и того меньше. Они с Куинленом действовали друг другу на нервы, хотя Фроум старался сглаживать острые углы.
11: Хаятака, несмотря на все свои технические знания и опыт, был слишком мягким и терпеливым человечком, чтобы держать в узде столь своенравного, как Куинлен, подчиненного. Сначала сбежал проводник Дзлиери, и Куинлен завел волынку насчет тоски по дому. Однако Хаятака и Фроум решили попробовать добраться до Эртмы по компасу, хотя путешествие по этой напоминающей бурлящий котел планете с ее непроходимыми джунглями и почти беспрерывными дождями было не слишком приятным. О пропавших землянах они узнали вчера, когда Куинлен вызвал по радио самого команданта Сильву. «И когда вы войдете на землю Дзлиери, ищите следы Сирата Монката и Элены Милан. Сират Монкат – коммерсант, в основном занимавшийся у Дзлиери металлоломом, и о нем ничего не слышно уже целый вишнувианский год. Элена Милан – миссионер космотеистов, от которой нет вестей 6 недель. Если они в беде, постарайтесь им помочь и сообщите нам». Закончив сеанс, Куинлен сказал:
12: «Ни черта себе! Будто нам мало здешнего климата, насекомых и туземцев, так еще искать пару идиотов. Как первого зовут? Что-то не очень похоже на земное имя».
11: Хаятака ответил: «Сират Монкат. Он из Таиланда. Это у вас называется сиамом». Куинлен громко расхохотался.
12: «Ты имеешь в виду пару сросшихся близнецов?»
11: А сегодня утром на лагерь налетел отряд Дзлиери, следовавших запрещенному старинному обычаю охоты за головами. Они продырявили Хаятаки дротиком обе икры и смертельно ранили 2 зебр, прежде чем Фроум уложил из ручного пулемета 2 и рассеял остальных. Однако Куинлен запаниковал и побежал. Фроум старался быть справедливым и не слишком винил парня. Во время своей первой экспедиции он и сам ударился в панику. Но когда Куинлен все-таки потихоньку вернулся, Фроум спустил на него всех собак и пообещал сделать уничтожающую запись в его личное дело. Потом они перевязали раны Хаятаки, дали старшему топографу таблетку снотворного и стали готовиться к возвращению в Дэмбом. Должно быть, Куинлен, поразмыслив о крахе своей карьеры, оглушил Фроума и оставил его Дзлиери, а сам поволок находившегося без сознания шефа обратно в Дэмбом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После пары часов скачки по пересеченной местности, отряд, который вез Фроума в Амнейрат, начал пользоваться дорогами. Сейчас они проезжали расчищенные участки, где Дзлиери выращивали похожие на салат латук растения примерно в человеческий рост, которые они употребляли в пищу. Затем они въехали в город, который человеку показался бы скорее рядом загонов, дополненных конюшнями. Это и был Амнейрат. Позади виднелись очертания горы Эртмы, вершину которой закрывали облака. Фроум с удивлением заметил в одном из загонов с полдюжины зебр. Это говорило о присутствии людей. Они подъехали к центру территории и приблизились к скоплению зданий, закрытых сооружений из столбов с натянутыми между ними циновками. Кавалькада прогорцевала к самому большому сооружению. Вход преградили несколько Дзлиери с копьями, щитами и в шлемах.
13: «Скажите Богу, у нас для него кое-что есть», — сказал Мишин Атвен.
11: Один из охранников удалился внутрь и вскоре вышел обратно.
13: «Входите», — сказал он. «Только ты и 2 твоих воинов, Мишин Атвен. И землянь».
11: Когда они шли по лабиринту переходов, Фроум слышал шум дождя на циновках сверху. Он отметил, что это странное жилище устроено более цивилизованно, чем можно было ожидать от Дзлиери, которые, хоть и обладали некоторым интеллектом, были слишком порывисты и сварливы, чтобы воспользоваться плодами цивилизации. Они пришли в помещение, задрапированное шторами из местных тканей, украшенное несколькими кучками развешанного крест-накрест оружия Дзлиери, луков, копий и тому подобного.
13: «Слезай», — велел Мишин Атвен. «Бог, это землянин по имени Фроум, которого мы нашли в лесу. Фроум — это бог».
11: Фроум покосился на Мишин Атвена, чтобы понять, надо ли простираться ниц на глинобитном полу или нет. Но поскольку Дзлиери взирал на свое божество вполне буднично,
14: Фроум обратил взгляд на невысокого коренастого человека с плоским восточным лицом, вооруженного пистолетом и сидевшего в старом кожаном кресле, изготовленном явно человеческими руками. Фроум кивнул и сказал: «Приятно познакомиться, старина Бог. А вас, случайно, не до обожествления вас звали Сират Монкат?» Человек слегка улыбнулся, кивнул и обратил свое внимание на трех дзлеери, которые, перекрикивая друг друга, пытались рассказать историю обнаружения Фроума. Сират Монкат выпрямился и достал из нагрудного кармана небольшой предмет, висевший у него на шее на веревочке. Медная трубка, размером и формой напоминавшая сигарету. Засунув конец трубки в рот, он дунул в нее, причем его желтоватое лицо покраснело от натуги. Фроум не услышал никакого звука, но дзлеери тут же притихли. Сират убрал трубку обратно в карман, из которого осталась торчать бечевка, и сказал по-португальски: «Расскажите нам, как вы попали в такой переплет, сеньор Фроум?» Фроум, не найдя в себе сил придумать ложь, заменившую бы простую правду, рассказал Сирату о ссоре с Куинлианом и о том, что за этим последовало.
15: «Да уж», — произнес Сират, — «можно подумать, что вы просто пара моих дзлиери. Впрочем, мне известно, что среди землян иногда возникает такая враждебность, особенно когда несколько человек вынуждены находиться рядом в течение длительного времени. Каковы были бы ваши действия, если бы я вас освободил?»
14: «Думаю, попытался бы пробраться обратно в Бэмбом, если бы вы одолжили мне зебру и немного еды».
15: Сират покачал головой, продолжая улыбаться улыбкой чеширского кота. «Боюсь, это за пределами целесообразности. Но почему вы так торопитесь вернуться? После размолвки, о которой вы уведомили меня, вас вряд ли ожидает теплый прием. Ваш коллега изложит свою историю таким образом, чтобы представить вас в самом невыгодном свете».
14: «И что же тогда?» — поинтересовался Фроум, подумав, что коммерсант, похоже, в юности проглотил целый словарь. Ему пришло в голову, что Сират решил его не отпускать, а наоборот использовать. Хотя в перебежчике Фроум не собирался, большого вреда не будет, если он поводит коммерсанта за нос, пока не разберется, что к чему.
15: «Вы инженер с высшим образованием?» — спросил Сират.
14: Фроум кивнул. «Лондонский университет. Гражданское строительство».
15: «С механической мастерской управитесь?»
14: «Я не специалист по машинам, но основы знаю. Вы меня нанимаете?»
15: Сират улыбнулся. «Насколько я понимаю, вы, как правило, предвосхищаете меня на несколько шагов. Грубо говоря, именно это я и имел в виду. Мои дзлеери достаточно неплохо работают с металлом, однако им не хватает прилежания. Более того, я нахожу затруднительным разъяснять более сложные действия созданием из домашинной эры. И, наконец, сеньор, вы прибыли сюда в не слишком благоприятный для вас момент, когда я работаю над проектами, вести о которых я не хотел бы распространять. Вы меня понимаете?»
14: Фроум сходу прикинул, что Сират нарушает инструкцию Межпланетного Совета номер 368, раздел 4, подраздел 26, параграф 15, который запрещает передавать техническую информацию разумным, но отсталым и воинственным существам типа дзлиери без особого на то разрешения. Сильва об этом должен знать. Впрочем, высказался он кратко. «Посмотрю, что могу сделать».
15: «Хорошо». Сират поднялся. «Я подлатаю вам ухо, а затем сам покажу мастерскую.
14: Проводи нас, Мишенатвен». Сиамец шел впереди по лабиринту выложенных из сеновок проходов, пока они не вышли в крытый переход, соединивший дворец со скоплением построек поменьше, в которых кто-то колотил по наковальне, кто-то работал напильником, а кто-то еще раздувал мехи в примитивной кузнице. В большом помещении несколько дзлеери работали с металлическими деталями на станках местного изготовления, в том числе токарным, приводимым в действие кривошипом и сверлильным. В одном углу громоздилась куча поломанного местного оружия и инструментов. Оглядев помещение, Фроум увидел стойку с несколькими десятками двуствольных ружей. Сират подал одно из них Фроуму.
15: «Двухсантиметровые, гладкоствольные, простейшей конструкции».
16: Мои дзлеери пока еще не доросли до усложненных автоматических устройств, не говоря уж о шокерах, парализаторах и тому подобном оружии. Поэтому ружья, которые они экспроприируют у торговцев, редко остаются в употреблении надолго. Они не чистят оружие, не верят, что каждому ружью нужны соответствующие боеприпасы. Поэтому ружья вскоре выходят из строя, а они не способны осуществлять ремонт. Но с учетом того, что мы еще не доросли до нарезных стволов, и что в джунглях ограниченная видимость, подобный образец с 8-миллиметровой картечью столь же эффективен, как и современное оружие. «Так вот», — продолжал он, — «я подумываю о том, чтобы назначить вас старшим в моих мастерских. Сначала вы пройдете курс подготовки, поработав в каждом отделении по очереди в течение нескольких дней. Что касается вашей лояльности, тут я надеюсь, что здравомыслие не позволит вам попытаться отбыть из этих угодий. Сегодня вы начнете с сортировки лома, а по завершении урочных часов Мишинатвен проводит вас в вашу обитель. Поскольку мои дзлеери еще не доросли до монетарной экономики, вы будете вознаграждены медными слитками. И, наконец, надеюсь провести сегодняшний вечерний досуг в вашем обществе». Помещение для сортировки было завалено кучами лома, как человеческого, так и туземного происхождения. Сортировщик Идзнамен обрушил на Фроума элементарные вещи, вроде того, как отличить латунь от железа. Когда Фроум нетерпеливо сказал: «Да-да, я это знаю», Идзнамен окинул его сердитым взглядом и продолжал в том же духе. Тем временем в душе у Фроума нарастало негодование. В целом он был покладистым человеком, но щепетильным в отношении своих прав, и теперь в нем кипела ярость по поводу того, что его, гражданского служащего могущественной компании, удерживает какой-то перебежчик. Во время лекции Фроум рыскал по кучам, переворачивал обломки. Ему показалось, будто он узнал якорь мотора, недавно пропавший из бембома. Потом ему попался огромный медный чайник с пробитым дном. Наконец он обнаружил оборудование своей топографической группы, включая радарный отражатель. Несколько часов спустя его, уставшего и грязного, отпустили, и Мишинатвен отвел его в небольшую комнатенку в том же здании. Здесь он обнаружил кое-какие простые приспособления для мытья. Он решил было избавиться от рыжей щетины в связи с предстоящим ужином у бога, но Мишинатвен не знал, что такое бритва. Дзлеери никуда не отходил, не выпуская Фроума из виду. Сират, очевидно, ничего не хотел пускать на самотек в отношениях со своим новым помощником. В назначенное время Мишинатвен проводил его во дворец, в столовую Сирата, убранную весьма изящно. Кроме нескольких охранников Дзлеери, там было уже двое людей. Сират Монкат и невысокая смуглая девушка, изящно сложенная, но одетая в очень простой земной наряд, состоявший из большего числа предметов, чем люди обычно носили на этой бурлящей планете. Сират сказал: «Дорогая, позвольте представить сеньора Эдриана Фроума. Сеньор, с невыразимым удовольствием представляю вам сеньориту Элену Милан. Не желаете выпить?» — добавил он, предлагая бокал Мойхады. «Не возражаю», — ответил Фроум, примечая, что у Сирата уже есть бокал, а вот у мисс Милан нет. «Это противоречит ее убеждениям», — сказал Сират. «Надеюсь исцелить ее от столь неоправданного экстремизма, но на это требуется время. А теперь изложите нам свои недавние приключения еще раз». Фроум подчинился. «Что за история?» — заметила Элена Милан. «Итак, ваша красивая североевропейская масть чуть не привела вас к смерти. Вам, северянам, лучше держаться холодных планет типа Ганеши. Хотя я вовсе не верю в дурацкую теорию Жункейроша о превосходстве средиземноморской расы».
17: «Возможно, здесь есть здравое зерно в том, что касается Вишну», — ответил Фроум. «Я замечаю, что здешний климат тяжелее действует на таких, как Вандерграхт и я, чем на уроженцев тропиков вроде Мехталала. Но мне, наверное, лучше выкрасить волосы в черный цвет, чтобы у этих парней не возникало желания позаимствовать мою голову в качестве сувенира».
16: «Я искренне сожалею о данном инциденте», — сказал Сират. «Но, возможно, в этой неудаче есть и только удачи. Кажется, есть поговорка насчет того, что нет худа без добра».
18: Зато теперь, как вы можете заметить, я располагаю опытным механиком и еще одной представительницей рода человеческого, с которой могу общаться. Представить себе не можете, что за тоска видеть одних только инопланетян.
19: Фром внимательно на них посмотрел. Так вот она, пропавшая миссионерка. Во всяком случае, у нее дружелюбная улыбка и низкий приятный голос. Он без обиняков поинтересовался. «А как сюда попала мисс Миллан?» Ответила Элена Миллан. «Я продвигалась с группой Дзлеери вглубь территории Мишинатвена, когда на мой отряд напало какое-то чудовище и сожрало одного из проводников. Наверное, оно сожрало бы и меня, не появись мистер Сират, который пристрелил зверюгу. И вот теперь...»
18: Она взглянула на Сирата, а тот заметил со своей обычной улыбкой. «И вот теперь она считает для себя затруднительным свыкнуться с мыслью о том, чтобы стать основательницей династии».
19: «То есть?» — не понял Фроум.
18: «О, разве я не поставил вас в известность? Меня обуревают значительные амбиции, благородного свойства, можно сказать, пожалуй. Ничего такого, на мой взгляд, что потребовало бы от меня иметь дело с Бэмбомом, но надеюсь, что еще до истечения значительного срока под моим суверенитетом окажется значительная территория. Я уже управляю народом Мишинатвена во всех практических делах и через несколько недель намереваюсь аннексировать и земли старика Каматопдена. Затем очередь дойдет и до племени Ромели, что живет за Бэмбомом».
19: Он имел в виду еще один вид разумных существ на этой планете. Обезьяноподобных с шестью конечностями, которые постоянно враждовали с Дзлеери.
18: «Вы видите себя императором планеты?» — спросил Фроум.
19: «Об этом непременно следует срочно доложить его начальству в Бэмбоме». Сират изобразил протестующий жест.
18: «Мне не следует применять столь экстравагантный термин. Пока, по крайней мере. Это планета с большой площадью суши. Однако, вы правильно поняли идею в целом. Под объединенным правлением я смогу привить истинную культуру Дзлеери и Ромели, которые они никогда не достигнут, оставаясь враждебными племенами». Он хохотнул. «Один психолог как-то заявил, что у меня комплекс власти вследствие небольшого роста. Возможно, он был прав, но разве это повод отказаться от использования этого свойства ради благой цели?»

Продолжение рассказа с Прага де Кампо «Свисток Гальтона» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрэг де Камп. Свисток Гальтона. Продолжение.

Поведение Элены изменилось резко и заметно. «Никогда», — ледяным голосом заметила она. «Если я когда-нибудь и выйду замуж, то это случится не раньше, чем космос повлияет на мою духовную сущность лучом своей священной любви». Фроум подавился выпивкой, поразившись, что такая милая девушка способна нести такую чушь. Сират улыбнулся. «Она изменит свое мнение. Бедное дитя. Она еще не осознает, что для нее является благом». Элена же на это сказала: «Он блуждает во тьме кармы, накопленной в течение многих жизней, мистер Фроум, а потому не способен постичь духовные истины». Сират широко ухмыльнулся. «Просто какой-то ослепленный старый невежда. Надеюсь, любовь моя, вы найдете нашего гостя более податливым в отношении ваших духовных призывов». «Судя по цвету его ауры, да». Фроум при этом нервно оглянулся. «Если сердце его исполнено космической любви, я могла бы направить его стопы на семиступенную тропу к единению с бесконечностью». Фроум чуть не заявил, что не станет безучастно смотреть, как земная женщина подвергается принуждению, по крайней мере, пока он здоров, но передумал. Подобная несдержанность могла принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, Эдриан Фроум мысленно поклялся помочь Элене. Поскольку хоть он и напускал на себя маску прожженного циника в отношении к женщинам, в глубине души оставался сентиментальным чудаком, когда ему хоть слегка казалось, что некая дама попала в беду. «Вернемся к менее возвышенным материям», — сказал Сират. «Как обстоят дела в Дембоме, мистер Фроум? Информация, доставляемая мне моими дзлеери, нередко доходит в искаженном виде». После этого ужин протекал достаточно спокойно. Фроум заключил, что Сират, несмотря на свою чрезвычайно напыщенную манеру говорить, проницательный и довольно обаятельный человек, хотя явно из тех, кто не терпит никаких препятствий на своем пути. Девушка тоже очаровала его. Казалось, в ней соединились два совершенно разных человека. Милая, симпатичная девушка, весьма привлекательная на его взгляд, и жрица темных сил, внушавшая ему чуть ли не страх. Когда Сират отпустил гостей, Дзлеери вывел их из комнаты. Мишинатвен дождался, пока Фроум не уляжется. Фроуму пришлось несколько раз передвигать кровать, чтобы дождевая вода не капала сквозь потолок из циновки, прежде чем его покинуть. А сам Фроум настолько устал, что ему было уже все равно, приставили к нему охрану или нет.

0: Натвен или какой-нибудь другой Дзлери. По его мнению, ему надо было разрабатывать побег. И он чувствовал себя виноватым за то, что толковый план никак не приходил в голову. Сират держал при себе охрану, а Фроум находился под постоянным наблюдением. И если бы даже Фроум мог улизнуть от своих стражей, что дальше? Даже если Дзлери его при этом не поймают, а они наверняка его схватят, если его не сожрет какой-нибудь хищник здешних джунглей, без компаса он безнадежно заблудится, не пройдя и километра, и вскоре умрет от авитаминоза, неизменно поражавшего землян, пытавшихся питаться исключительно вишнувианской пищей. А пока ему нравилось возникающее от прикосновения к прочному металлу ощущение своего мастерства, а встреченных здесь людей он нашел вполне сносными в общении. Как-то вечером Сират сказал: «Эдриан, я хочу взять вас завтра с собой, чтобы вы стали свидетелем планируемых мною учений». «С удовольствием», — откликнулся Фроум. «А вы, Элена, поедете?»
1: «Не желаю наблюдать за приготовлениями к жестокому преступлению», — ответила она.
0: Сират рассмеялся. «Она все еще надеется превратить Дзлери в пацифистов. С тем же успехом можно учить лошадь играть на скрипке». Она попыталась сделать это с вождем Каматобденом, и тот просто счел ее умалишенной.
1: «И все же я принесу просвещение этим заблудшим душам», — твердо сказала она.

0: Учения проходили на большой просеке неподалеку от Амнейрада. Сират восседал на оседланной зебре, наблюдая, как эскадроны Дзлеери осуществляют маневры с головокружительной скоростью. У некоторых было туземное оружие, другие были снабжены новыми ружьями. Подразделение копейщиков цепью стопотом проносилось через поле. Затем на поле выбегали мушкетеры, залегали за пнями и изображали стрельбу. А потом они вскакивали и рассыпались по окружающим зарослям, чтобы вновь собраться в другом месте. Была и стрельба по мишеням, напоминающим тарелочки, но беспорядочной пальбы не наблюдалось. Сират держал боеприпасы к новым ружьям под замком и выдавал их только для конкретных задач. Фроум не думал, что Сират собирается нападать на Бэмбом пока. Но, несомненно, он вполне мог обрушиться на соседние вишнувианские племена, войска которых являли собой крикливые шайки по сравнению с его войсками. А потом... Сильва должен узнать об этом. Казалось, Сират руководит передвижениями по полю, хотя он не давал знаков и ничего не говорил. Фроум подобрался к нему достаточно близко, чтобы увидеть у него во рту маленькую медную трубочку, в которую он дул. Фроум вспомнил. Это же свисток Гальтона. Он выдает ультразвук, и на земле кое-кто подзывает им собак. Должно быть, верхний предел слуха у Дзлеери выше 20 тысяч герц. За ужином в тот вечер он спросил Сирата, каким способом тот подает сигналы.
1: «Так я и думал, что вы будете строить догадки по этому поводу. Я разработал систему сигналов, что-то вроде азбуки Морзе. Нет особого смысла использовать свисток против враждебных Дзлеери, поскольку они тоже способны его воспринимать. Но вот с людьми или ромели... Представьте, например, неких злонамеренных землян, задумавших напасть на меня в моей резиденции в отсутствие охраны. Один свисток... И Дзлеери сбегутся, а негодяи даже не будут знать, что я их позвал. Это напоминает мне о том, продолжал авантюрист, что я хотел поручить вам начать завтра делать еще 20 таких же для моих офицеров. Я решил научить их пользоваться этим приспособлением. И должен попросить поторопиться, поскольку на ближайшее будущее я замыслил большой поход.
0: Поход на Каматопдена? Спросил Фроум.
1: Можете думать так, если вам угодно. Не следует бояться, Элена. Я буду осторожен. Ваш рыцарь вернется.
0: Возможно, подумал Фроум, именно этого она и опасается.

0: Фроум осмотрел свисток Гальтона, оставленный ему Сиратом. Теперь уже он отвечал за всю мастерскую и знал, где можно найти кусок медной трубки, наверное, от топливной системы какого-то вертолета, подходящей для изготовления дубликатов свистка. С помощью одного туземца к вечеру он выполнил заказ, а еще один свисток Дзлери испортил. Сират пришел из дворца и сказал: «Отлично, дорогой Адриан. Вместе мы далеко пойдем. Вы должны простить меня за то, что я не пригласил вас поужинать со мной сегодня, но я вынужден провести совещание с моими офицерами. Может быть, вы с мисс Миллан поужинаете в мое отсутствие?» «Конечно, дом Сират», — ответил Фроум. «С удовольствием». Сират погрозил пальцем.
1: «Однако позвольте предостеречь вас от излишне настойчивых попыток употребить свое обаяние в отношении моей подопечной. Столь неопытную девушка может счесть высокого молодого англичанина весьма привлекательным, а итоги могут оказаться весьма плачевными для всех, имеющих к этому отношение».
0: Когда подошло время ужина, Фроум занял свое место за столом напротив Элены Миллан. Она сказала:
1: «Будем говорить по-английски, поскольку некоторые наши друзья...» — она имела в виду вездесущих охранников Дзлери — «тоже немного знают португальский». «Ой, Адриан, я так боюсь!»
0: «Чего? Сирата? Что-то еще случилось?»
1: «Он намекает, что если я не соглашусь с его династическими планами, он прибегнет к принуждению. Вы понимаете, что это значит?»
0: «Да. И вы хотите, чтобы я вас спас?»
1: Я была бы очень благодарна, если бы вы смогли это сделать. Хотя нас учат смиряться с подобными несчастьями и относиться к ним как к заслуженному в прошлых инкарнациях, вряд ли я это выдержу. Я убью себя».
0: Фроум немного подумал. «Не знаете, когда он отправляется в поход?»
1: «Послезавтра. А завтра вечером Злеери будут пировать».
0: «Это означало дикую оргию, и Сират может воспользоваться этим случаем для продолжения династии. Кроме того, всеобщая сумятица давала шанс на удачный побег». «Попробую что-нибудь придумать», — сказал Фроум. На следующий день Фроум обнаружил, что его помощники беспокойны и непослушны больше обычного. Около полудня они его покинули.
2: «Будем готовиться к пиру!» — крикнули они. «К черту работу!»
0: Мишин Атвен тоже исчез. Фроум остался один, погрузившись в раздумья. Потом он прошелся по мастерской, перебирая куски материала. Он заметил свисток Гальтона, лежавший там, куда он его забросил накануне, оставшийся кусок медной трубки, из которой он тоже делал свистки, и большой медный чайник, который он так и не удосужился отскрести или починить. Идея начинала постепенно приобретать очертания. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фроум отправился в кузницу и разжег печку, а когда она достаточно нагрелась, он припаял толстую заплату на дырку в чайнике изнутри, где будет самое большое давление. Проверив чайник, он больше не обнаружил протечек. Отпилив затем кусок медной трубки, он изготовил еще один свисток Гальтона, использовав испорченный в качестве образца. В помещении, где были свалены разные обломки, он подобрал кусок пластика, из которого изготовил герметичную прокладку, чтобы установить ее между чайником и крышкой. Сняв с чайника дужку, он изготовил ручку покороче и присоединил ее так, чтобы она прижимала крышку к прокладке. Под конец он сделал из листовой меди небольшой конический переходник, припаял его к носику чайника, а к переходнику припаял свисток. У него получился герметичный чайник, носик которого заканчивался свистком. Подошло время ужина. У Сирата было шумное и веселое настроение, и майхады он выпил больше обычного.
3: «Завтра мы бросим жребий», — сказал он. «Какой там древний полководец что-то сказал насчет жребия, переправляясь через реку? Наполеон? Как бы там ни было, выпьем за завтрашний день!»
0: Картинным жестом он поднял кубок.
3: «Так вы не изменили решение, Элена?»
4: «Прискорбно.
3: Вы не знаете, чего лишаетесь. Что ж, давайте приступим к трапезе, пока мой повар не сбежал к бражникам.
0: Снаружи донеслось пьяное пение Дзлиери и шум драки. По дворцу разнесся пронзительный визг самки Дзлиери и топот и гогот преследовавшего ее самца. Эти беспокойные звуки помешали продолжать беседу с прежним блеском, которым она обычно отличалась. По окончании ужина Сират сказал:
4: «Эдриан, вы должны меня простить. Мне еще предстоит чрезвычайно ответственное дело. Прошу вас вернуться в свои апартаменты. Но вас, Элена, покорно прошу остаться на месте».
0: Фроум посмотрел на них, потом на охранников и вышел. Минуя переход, он заметил толпу Дзлиери, отплясывавших вокруг большого костра. Сам дворец выглядел почти опустевшим. Вместо того, чтобы пойти к себе, Фроум отправился в мастерскую. Запалив факел, чтобы освещать дорогу, он пошел с чайником к колонке и до половины налил в него воды. Вернувшись в мастерскую, он водрузил чайник на топку сверху, придавил крышку, помешал угли и качал мехи, пока огонь не разгорелся. Порывшись в той части мастерской, где находились инструменты и оружие, он подобрал себе копье с трехметровым древком и широким полуметровым наконечником с заточенными краями. С ним он вернулся в кузницу. После долгого ожидания в воздухе перед носиком чайника появилось небольшое облачко пара, переросшее в длинную, с силой врывавшуюся струю. Фроум ничего не слышал, но прикосновение куском металла к носику показало ему, что свисток вибрирует с огромной частотой. Помня о том, что ультразвук имеет направленное действие, Фроум рассек циновки стен наконечником копья, открыв кузницу в нескольких направлениях. Затем он вернулся во дворец. Он уже хорошо ориентировался. Личные покои Сирата, состоявшие из гостиной, спальни и ванной, располагались ближе к центру лабиринта. Пройти туда можно было лишь через постоянно охраняемый вход в гостиную. Фроум прошел по коридору вдоль покоев и завернул за угол к двери, ведущей в гостиную. Он прислушался, приложив ухо к циновке. Хотя из-за шума на улице трудно было что-нибудь разобрать, ему показалось, будто он слышит в покоях Сирата звуки борьбы, а из коридора послышались голоса Дзлиери. Он подкрался к углу коридора и услышал:
5: «Не иначе, как демоны наслали на нас этот звук! От него у меня голова чуть ли не раскалывается!»
2: «Это похоже на свисток бога», — откликнулся другой голос. «За исключением того, что доносится не из его палат и звучит постоянно. Попробуй заткнуть уши вот этим».
0: Первый голос, очевидно принадлежавший одному из постоянных стражников, сказал:
5: «Это почти не помогает! Постой тут на страже, а я поищу нашего лекаря».
2: «Постою, но пришли кого-нибудь вместо себя, поскольку бог нас не поймет, если увидит только одного. И побыстрее, этот звук сводит меня с ума!»
0: Звук копыт Дзлиери удалился. Фроум ухмыльнулся. Он мог бы напасть на оставшегося охранника, но раз уж у этого парня в ушах затычки, можно сделать проще. Спальню Сирата от гостиной отгораживали жалюзи, заменявшие двери. Фроум отсчитал шаги, чтобы наверняка оказаться напротив спальни. Затем он всадил в циновке копье, рассек наконечником сверху вниз и через разрез ворвался в спальню размером с баскетбольную площадку. Сират Монкат поднял голову, оторвавшись от своего занятия. Он уже привязал руки Элены к стойкам в изголовье кровати так, что она лежала навзничь, и теперь, несмотря на ее сопротивление, привязывал ее лодыжку к стойке у изножья. Он являл собой картину завоевателя, решившего положить начало своей династии со всеми удобствами.
6: «Эдриан!» —
0: вскричала Элена. Рука Сирата метнулась к бедру, и в ней ничего не оказалось. Самая большая надежда Фроума оправдалась. Он предполагал, что Сират на этот раз может отложить пистолет. Фроум рассчитывал, что если застанет Сирата вооруженным, то метнет в него копье. Теперь же он мог действовать наверняка. Держа огромное копье обеими руками, словно винтовку со штыком, он устремился на Сирата. Тот вскочил на кровать и спрыгнул на пол с противоположной стороны, пытаясь нашарить свисток.
1: Фрум вслед за ним запрыгнул на кровать, но споткнулся о привязанную ногу Элены и чуть не растянулся во весь рост. Равновесие он восстановил, лишь проскочив чуть ли не половину комнаты. Тем временем Сират, увернувшийся от броска Фроума, поднес свисток к губам, и его большие щеки надулись от усилия. Фроум приготовился к следующему броску. Сират продолжал дуть, причем выражение его лица менялось от самоуверенного до тревожного, поскольку никто не появлялся. Фроум знал, что ни один злеери в округе ничего не услышит из-за постоянного звука, исходившего от свистка на чайнике. Но Сират, который никак не мог слышать в ультразвуковом диапазоне, не подозревал, что его сигналы заглушаются. Когда Фроум снова двинулся на Сирата, тот швырнул стул, пролетевший со страшной силой. Одним краем он скользнул по костяшкам пальцев Эдриана, а другим нанес удар в лоб, от которого он отлетел назад. Сират снова метнулся по комнате на коротких ножках и рванул со стены кучку туземного оружия, которым он украшал дворец. На пол с грохотом свалились пара перекрещенных боевых топоров, гисарм и медный щит. Когда Фроум оправился от столкновения со стулом, Сират уже вооружился щитом и топором. Он крутанулся и поднял щит, чтобы закрыться от удара копьем, а затем ударил топором, не попал и чуть не потерял равновесие. Фроум успел отскочить назад. Сират преследовал его, продолжая наносить удары. Фроум отступал, не отражая удары, поскольку опасался, что противник может разрубить копье, а потом снова пошел в наступление, делая выпады в сторону головы Сирата, ног, незащищенной руки. Они стали кружить, и копье время от времени ударялось о щит. Фроум обнаружил, что может держать Сирата на расстоянии, но обойти щит оказалось непросто. Так они и кружились, осыпая друг друга ударами. Сират на мгновение замешкался, и Фроум направил копье в его левое бедро прямо над коленом. Но недостаточно точный удар лишь сильно порвал Сирату штаны и нанес ему скользящую рану. Сират прыгнул вперед, размахивая топором, и прижал Фроума почти к стене, прежде чем тот смог остановить его контрвыпадами. Они снова закружились. Потом Сират, оказавшийся вдруг между Фроумом и дверью в гостиную, стремительно швырнул топор во Фроума, бросил щит, развернулся и рванулся к закрытой шторой двери с воплем «На помощь!». Фроум увернулся от топора, который все же сильно ударил его в плечо. Оправившись, он увидел, что Сират уже почти ускользнул и вот-вот откинет штору. Он никак не мог перехватить сиамца до того, как тот выскочит в гостиную и призовет на помощь своих нерадивых стражей. Фроум метнул копье, словно дротик. Древко промелькнуло в воздухе, острие вонзилось в широкую спину Сирата и наполовину вошло в тело. Сират упал вперед лицом вниз, судорожно цепляясь за ковер и хватая воздух. Изо рта у него хлынула кровь. Фроум подскочил к тому месту, где лежал несостоявшийся император, и выдернул копье. Он занес его, готовый ударить снова, но Сират перестал шевелиться. Эдриан почти сожалел о случившемся. Но времени на гамлетовские раздумья не оставалось. Вытерев наконечник об одежду Сирата, он подошел к кровати и перерезал острым краем наконечника путы Елены. Не дожидаясь ее объяснений, он сказал: «Если поторопимся, то сможем уйти, пока они не спохватились. И то, если только стражники не слышали шума».
6: «Они подумают, что это я и он», — ответила она. «Прежде чем он заволок меня сюда, он велел им не входить, чтобы они не услышали, если только он не свистнет».
1: «По делам ему. Я схожу, разыщу пару зебр. Где его чертов пистолет?»
6: «В этом ящике», — сказала она, показывая. «Он запер его туда, поскольку, наверное, боялся, что я могу выхватить у него оружие и пристрелить его, как будто я могу убить хоть какое-то разумное существо».
1: «А как мы туда?» — заговорил Фроум и умолк, увидев на ящике наборный замок. «Боюсь, не выйдет. А ящик с боеприпасами в кладовке?»
6: «Там тоже кодовый замок».
1: Фроум выругался. «Похоже, нам придется отправляться в путь без оружия. Пока меня не будет, постарайтесь собрать на кухне в мешок еду и все, что покажется вам полезным». И он выскользнул через разрез в стене.
3: Выбравшись из дворца, он постарался изобразить, будто направляется куда-то по самым обычным делам. Дзлиери, сбросив остатки сдержанности, слишком отдались веселью, чтобы обращать на него особое внимание, хотя один или два прорычали что-то вроде приветствий в его адрес. Поймать зебр, однако, оказалось непросто. Животные метались по загону, легко уворачиваясь, когда он пытался схватить их за уздечки. В конце концов он окликнул одного знакомого Дзлиери.
7: «Мзумели Цен, помоги, если можешь! Бог хочет прокатиться!»
8: «Подожди, пока закончу то, чем занимаюсь», — ответил Дзлиери.
3: Фроум дождался, пока Мзумели Цен закончит то, чем занимался, и подошел помочь отловить трех зебр. После этого животные довольно смирно последовали за Фроумом в дворец. Привязав их к ограде с обратной стороны, он отправился в мастерскую, где рылся, пока не нашел мачете и топорик. Еще он прихватил радарный отражатель, который хоть и был слегка помят, но имел вполне рабочий вид. Вернувшись, он обнаружил, что Элена набрала мешок продуктов, взяла запас спичек и еще кое-что. Погрузив все это на одну из зебр, они оседлали двух других. Когда они выехали из Амнайрада, буйное веселье у Дзлиери было в самом разгаре. На следующий день, когда они начали подниматься по склону горы Эртмы, Фром поднял руку и сказал: «Послушайте». Сквозь густые заросли вишнувианских джунглей они услышали громкие голоса Дзлиери. Затем до них донеслись звуки толпы, двигавшейся по тропе. Фроум и Элена быстро переглянулись и пустились в галоп. Преследователи, похоже, двигались тоже быстро, поскольку доносившиеся от них звуки становились все громче и громче. Фроум заметил позади блеск металла. По возгласам Дзлиери он понял, что и они их увидели. «Вы поедете дальше, а я уведу их от тропы и постараюсь от них оторваться», — сказал Фроум.
6: «Нет, я вас не оставлю».
7: «Делайте, что говорю».
6: «Но...»
7: «Вперед!» —
3: рявкнул он так яростно, что она подчинилась. Потом он сидел, дожидался, пока они появятся в поле зрения, стараясь побороть страх, поскольку не питал никаких иллюзий насчет своих шансов оторваться от Дзлиери в их родных джунглях.

Чем же закончится история, описанная Спрэгом де Кампом в рассказе «Свисток Гальтона»? Вы узнаете об этом в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрайк де Камп. Свисток Гальтона. Окончание. Они толпой неслись по тропе в его сторону с ликующими криками. Если бы только у него было ружье. Во всяком случае, похоже, у них тоже нет. У Дзлейри было в наличии всего несколько стреляющих ружей, не считая дробовиков, патроны для которых оставались под замком, и им пришлось разделить оружие между многочисленными маленькими отрядами, отправившимися на поиски во все стороны от центра. Фроум повернул зебру в сторону джунглей. Здесь, слава богу, заросли были не такими густыми, как внизу, где джунгли в стороне от троп были практически непроходимыми. Он ударил пятками своего скакуна, и тот помчался неровным галопом. Фроум безуспешно пытался закрыть лицо от веток. Его кожу раздирали колючки, а правой ногой он крепко ударился о ствол дерева. Когда Дзлиери рванулись с тропы вслед за ним, он направил зебру по широкой дуге вокруг них, чтобы снова выйти на тропу уже позади преследователей. Когда он достиг тропы и мог уже открыть глаза, он увидел, что вся толпа, возглавляемая Мишинатвеном, его догоняет. На повороте приспешник Сирата срезал угол и выскочил на тропу рядом с землянином. Фроум нащупал мачете, болтавшееся у левой ноги. Дзлиери приближался к нему справа, подняв копье для удара.
1: «Обманщик! Бога-убийца!» – завопил Мишинатвен, скакавший рядом, и ударил.
0: Но Фроум успел разрубить древко, и наконечник, царапнувший Эдриана по руке, упал на землю. Мишинатвен с размаху ударил Фроума остатком древка по плечам. Эдриан нанес ответный удар и услышал звон подставленного щита. Мишинатвен выхватил короткий меч. Фроум отбил первый удар, потом ударил по руке Дзлиери с мечом и почувствовал, что клинок попал в кость. Меч выпал. Тогда Фроум схватился левой рукой за щит, дернул его вниз и продолжал наносить удары, пока его противник не рухнул на землю вместе со щитом. Остальные продолжили преследование. Оглянувшись, Фроум увидел, что они остановились возле павшего вождя. Фроум натянул поводья. Лучшая защита — это нападение. Если их сейчас атаковать... Он развернул зебру и с диким криком поскакал на них, размахивая окровавленным клинком. Не успел он до них добраться, как они с отчаянными воплями рассыпались по зарослям. Он продолжал скакать уже среди них вверх по длинному подъему, пока они не остались далеко позади, а ему пришлось замедлить ход из-за усталости зебры. Когда он, наконец, догнал Элену Миллан, она посмотрела на него с ужасом. Он не понял почему, пока не сообразил, что забрызганный кровью представляет собой устрашающее зрелище. Несколько оставшихся километров они прошли пешком, обводя зебр вокруг огромных валунов, усеявших вершину, и подстегивая животных, чтобы заставить их вскакивать на крутые склоны. Добравшись до самого верха, они привязали зебр к кустам и растянулись на земле, чтобы отдохнуть.
2: «Слава космосу! Добрались!» — сказала Елена. «Я больше не в состоянии сделать ни шагу».
0: «Еще не все», — заметил Фроум. «Как только немного отдышимся, надо установить отражатель».
2: «Но здесь мы в безопасности?»
0: «Ни в коем случае. Эти Дзлиери вернутся в Амнейрат, приведут все племя и обложат гору кругом, чтобы мы не ускользнули. Нам остается надеяться лишь на то, что отражатель спасет нас вовремя». Он тут же заставил себя подняться и приступил к работе. Через полчаса ему удалось с помощью Элены установить отражатель на столбе и закрепить растяжками, чтобы он мог выдержать порывы ветра. Потом Эдриан Фроум снова рухнул на землю.
2: «Бедняга», — произнесла Елена. «На вас места живого нет».
1: «А то я не знаю. Но могло быть гораздо хуже».
2: «Позвольте хотя бы промыть царапины, чтобы не было заражения».
1: «Не стоит. Вишнувианские микробы землянам не страшны. Но раз уж вы настаиваете...»
0: Голос его сонно затих. Проснувшись через несколько часов, он увидел, что Елена развела костер, несмотря на моросящий дождь, и выложила еду.
1: «Чтоб я сдох, вот это да!» — воскликнул он. «То есть я хотел сказать, что вы отличная спутница!»
2: «Ничего особенного. Это вы великолепны. Подумать только, я всегда с предубеждением относилась к светловолосым мужчинам, потому что в испанских романах негодяй всегда изображается блондином».
0: Сердце Фроума, никогда не отличавшееся черствостью, как бы он ни старался это изобразить, затрепетало. «Мой
1: Может, сейчас и не самый подходящий момент для этого. Должен сказать, особой духовностью я не отличаюсь, но я вас люблю.
2: Я вас тоже люблю. Космос не спаслал луч любви.
1: Только не это! Напоминание о другой Элене было слишком резким. Хватит, моя девочка, иди ко мне. Что она и сделала.

0: Когда Питер Куинлен вернулся в Бэм-Бом с поправляющимся Хаятакой, командант Тесильва внимательно слушал рассказ Куинлена, пока тот не дошел до бегства с территории Мишинатвена. «Мы вышли, когда Хаятака был еще без сознания», — рассказывал Куинлен. «И тогда они напали снова. Я уложил троих, но они успели убить Фроума копьями. Как только мы их отбили, я похоронил...»
1: «Минутку. Так вы сказали, Фроум убит?»
0: «Точно так.
1: И вы вернулись сюда, не добравшись до Эртмы?»
0: «Конечно. А что я мог сделать?»
1: «Кто же тогда установил на горе радарный отражатель?»
0: «Что?»
1: «А то! Вчера мы направили радары по основной оси, и на приборах был отчетливо виден отражатель».
0: «Не понимаю», — пробормотал Куинлен.
1: «Я тоже. Но скоро мы все узнаем. Дружище», — обратился Сильва к сержанту Мартинсу, «передайте авиагруппе приказ срочно готовиться к вылету на Эртму».
0: Когда вертолет, ориентировавшийся по радарному отражателю, вынырнул из облаков, пилот увидел на самой высокой точке горы Эртма установленную на столбе полигональную конструкцию, похожую на воздушного змея. Рядом со столбом на скале виднелись две сидящие человеческие фигурки, а неподалеку пощипывали травку три стреноженные зебры. Люди вскочили на ноги и отчаянно замахали руками. Пилот развернул машину, стараясь удержать ее на порывистом ветру, грозившем разбить вертолет о скалы, и сбросил из люка веревочную лестницу. Мужчина прыгал в разные стороны, как рыба из воды, за мошкой, пытаясь поймать лестницу, пока ему это не удалось. В это самое время из-за деревьев показалась группа Дзлиери. Они размахивали руками, галдели, а потом поскакали к людям, потрясая копьями. Меньшая из двух фигур уже вскарабкалась по лестнице на несколько ступенек, когда фигура побольше, только что начавшая забираться, заорала, перекрывая рокот лопастей и рев ветра. «Поднимайся! Быстрее!»
1: На открытое место высыпало еще несколько десятков Дзлиери. Откуда-то послышался ружейный выстрел. Пилот, в глубине души довольный тем, что это не он болтается на веревочной лестнице среди вихря воздушных потоков, устремил машину вверх, пока облака под ними не закрыли вершину. Люди уже взобрались в кабину, тяжело дыша от долгого подъема по лестнице. Это были миниатюрные смуглые женщина и высокий мужчина со светлой бородой, выпачканной запекшейся кровью. Они были почти обнажены, не считая обтрепанных полотняных башмаков на ногах и пары обрывков ткани, прикрывавших прочие места, и забрызганы наполовину подсохшей грязью. Пилот узнал геодезиста Эдриана Фроума.
2: «Жми домой, Хайме», — сказал Фроум.

0: Фроум, чистый, выбритый и снова похожий на себя прежнего, за исключением свежего шрама на левом ухе, сел за стол напротив Сильвы, который сказал: «Не понимаю, почему ты именно сейчас просишь о переводе на Ганешу? Ты герой Бэмбома. Я могу выбить для тебя постоянную должность разряда П5, может даже П6. Уинлина доставят на Кришну, где его будут судить. Хаятака выходит на пенсию, и геодезистов мне будет не хватать, так зачем тебе уходить?» Фроум улыбнулся, смущенный и неуверенно. «Вы справитесь, шеф. Еще остаются Вандерграхт и Мехталал, оба хорошие ребята. Но я уже окончательно решил и могу сказать почему. Когда мы с Эленой забрались на гору, мы находились в довольно эмоциональном состоянии, а еще я вдобавок уже несколько недель не видел другой женщины. Короче говоря, я сделал ей предложение, и она согласилась». Сильва поднял брови. «Неужели? Мои наилучшие поздравления. Но какое это имеет отношение? Обождите, дайте закончить. Поначалу все было ясно, как божий день. Она заявила, что впервые в жизни целовалась, и я, опираясь на некоторый опыт, могу предположить, что так оно и было. Однако вскоре она стала высказывать мне свои идеи. Этот брак должен быть прежде всего духовным, и цель его должна состоять в том, чтобы я направил свои стопы на семиступенную тропу просветления и в следующем воплощении мог бы стать кем-нибудь поприличнее, чем простым инженером, миссионером космотеизма, к примеру. Как вам это нравится?» «Поначалу я думал, что это блажь, с которой я со временем справлюсь. Ведь мы, в конце концов, не позволяем нашим женщинам бить из себя веревки, как это бывает у американцев. Но потом она начала проповедовать мне космотеизм. И за те 2,5 дня, что мы там были, могу поклясться, она и на 5 минут не умолкла, разве что когда спала. Вряд ли вы слышали большую чушь. Лучи там всякие, космическая любовь, вибрации, астральные уровни и прочее. В жизни мне так тоскливо не было».
1: «Понимаю», — заметил Сильва. Ему в жизни тоже приходилось страдать.
0: «И вот», — заключил Фроум, — «примерно в это время я стал жалеть, что не могу вернуть ее Сирату Монкату. Я чуть ли не раскаивался, что убил этого типа. Хотя от него были бы сплошные проблемы, останься он в живых, но при всем при том в мерзавце было какое-то обаяние. И вот я торчу тут с постылой невестой и просто не в состоянии объяснить ей простейшие вещи. Она как-то сказала в шутку, что мне было бы лучше на Ганеше и провалиться мне на месте, если бы она не права. И если вы подпишете мое заявление...»
2: «О, премного обязан, сеньор Аугусто. Если поспешу, еще успею на корабль до Кришны. Счастливо оставаться!»
1: Вы слушали рассказ Леона Спрега де Кампо «Свисток Гальтона»,

0: Брэдбери. «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава на ветру, зашуршали старушечьи голоса.
1: «Этил трус! Этил изменник! Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома!»
0: «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.
1: «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» —
0: шушукали сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами.
1: «О, стыд, о, бесчестье!»
0: В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.
1: «Ах, Этил, как ты можешь?»
0: Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.
1: «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он.
0: «Вторжение на землю — глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, скинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук в дверь. Тила отворила. В комнату ворвался Этила в тесть.
2: «Что я слышу? Мой зять предатель?»
0: «Да, отец».
2: «Ты не вступаешь в марсианскую армию?»
0: «Нет, отец».
2: «Что тебя?»
0: Старик побагровел.
2: «Опозоришься навеки, тебя расстреляют!»
0: «Так стреляйте и покончим с этим».
3: «Слыхано ли дело марсианину, да не вторгнуться на землю? Где это слыхано?»
0: «Неслыханное дело, согласен. Небывалый случай».
1: «Неслыханно!» – зашипели ведьмы под окном.
0: «Хоть бы ты его вразумил, отец!» – сказал Тила.
2: «Как же, вразуми их навозную кучу!» — воскликнул отец, гневно сверкая глазами, и подступил к Этилу.
3: «День на славу! Оркестры играют, женщины плачут, ребятишки радуются, все как нельзя лучше, шагают доблестные воины, а ты сидишь тут!»
1: «О, стыд! О, стыд!» —
0: всхлипнули голоса в кустах поодаль. «Вон из моего дома в

0: выпалила Тил. Надоела мне эта дурацкая болтовня. Убирайся ты со своими медалями и барабанами. Он подтолкнул тесте к выходу, жена взвизгнула, но тут дверь распахнулась. На пороге военный патруль.
1: «Тил в рай!» — рявкнул голос.
0: «Да».
1: «Вы арестованы».
2: «Прощай, дорогая жена! Иду воевать заодно с этими дураками!» — закричал Этил, когда люди в бронзовых кольчугах поволокли его на улицу. «Прощай, прощай!» — скрываясь вдали, эхом отозвались.

0: Тюремная камера была чистая и опрятная. Без книги Тилу стало не по себе. Он вцепился обеими руками в решетку и смотрел, как за окном уносятся в ночное небо ракеты. Холодно светили несчетные звезды. Каждый раз, как среди них вспыхивала ракета, они будто кидались в рассыпную. «Дураки!» — шептал Тилу. «Ах, дураки!» Дверь камеры распахнулась. Вошел человек, вкатил подобие тележки навалом, груженной книгами. Позади выросла фигура военного наставника. «Этил в рай, отвечайте, почему у вас в доме хранились запрещенные земные книги? Все эти удивительные истории, научные рассказы, фантастические повести. Объясните». И он стиснул руку Этила повыше кисти. Этил вырвал руку. «Если вы намерены меня расстрелять, стреляйте. Именно из-за этой литературы я и не желаю воевать с землей. Из-за этих книг ваше вторжение обречено». «Как так?» Наставник хмуро покосился на пожелтевшие от времени журналы. «Возьмите книжку», — сказал Этил, — «любую на выбор. С 1929-30 и до 1951-52 по земному календарю года в 9 рассказах из 10 речь шла о том, как марсиане вторглись на Землю».
1: «Ага»,
0: — военный наставник улыбнулся и кивнул. «А потом потерпели крах», — докончил Этил.
2: «Да это измена! Держать у себя такие книги!»
0: «Называйте, как хотите. Но дайте мне сделать кое-какие выводы». Каждое вторжение неизменно кончалось пшиком по милости какого-нибудь молодого человека по имени Мик, Рик, Джик или Бенден. Как правило, он худощавый и стройный, родом ирландец, действует в одиночку и одолевает марсиан.
2: «И вы смеете в это верить?»
0: «Что земляне и правда на это способны, не верю. Но поймите, наставник, у них за плечами традиция. Поколение за поколением в детстве зачитывалось подобными выдумками. Они просто напичканы книжками о безуспешных нашествиях. У нас, марсиан, таких книг нет и не было, верно?» «Ну, не было. Пожалуй, что и так». «Безусловно, так, сами знаете. Мы никогда не сочиняли таких фантастических выдумок. И вот теперь мы поднялись, мы идем в бой... и погибнем».
2: «Странная логика, причем здесь старые журналы?»
0: «Боевой дух. В этом вся соль. Земляне знают, что они не могут не победить. Это знание у них в крови. Они не могут не победить. Они отразят любое вторжение, как бы великолепно его ни организовать. Книжки, которых они начитались в юности, придают им непоколебимую веру в себя, где нам с вами равняться. Мы, марсиане, не так уж уверены в себе. Мы знаем, что можем потерпеть неудачу. Как мы не бьем в барабаны, как не трубим в трубы, а дух наш слаб».
2: «Это измена! Я не желаю слушать!» — закричал военный наставник. «Через 10 минут все эти книжонки сожгут, и тебя тоже. Можешь выбирать, идти в рай. Либо ты вступишь в военный легион, либо сгоришь».
0: «Выбирать из двух смертей? Что ж, лучше сгореть».
2: «Эй, люди!»
0: Этила вытолкали во двор. И он увидел, как были преданы огню книги, которые он так любовно собирал. Посреди двора зияла яма в 5 футов глубиной, в яму налито горючее. Его подожгли, с ревом взметнулось пламя, через минуту Этила втолкнут в яму. А в конце двора, в тени, одиноким мрачным изваянием застыл его сын. Большие желтые глаза полны горечи и страха. Мальчик не протянул руку, не вымолвил ни слова, только смотрел на отца, точно умирающий зверек, бессловесный зверек, что молит о пощаде. Этил поглядел на яростное пламя. Грубые руки схватили его, сорвали с него одежду и подтащили к огненной черте, за чертой смерть.
2: И только тут Этил проглотил ком, застрявший в горле, и крикнул: «Стойте!»
0: Лицо наставника в рыжих пляшущих отсветах, в дрожащем жарком мареве, придвинулось ближе.
1: «Чего тебе?»
0: «Я вступаю в военный легион», — сказал Этил.
2: «Хорошо, отпустите его».
0: Грубые руки разжались. Этил обернулся. Сын стоял в дальнем конце двора и ждал. Не улыбался, просто ждал. В небо взметнулась яркая бронзовая ракета, и звезды померкли.

0: «А теперь пожелаем доблестным воинам счастливого пути», — сказал наставник. Загремел оркестр, ветер ласково брызнул слезами дождя на потных распаренных солдат. Запрыгали ребятишки среди пестрой тучи, и Тил увидел жену. Она плакала от гордости. Рядом молчаливый и торжественный стоял сын. Строевым шагом смеющиеся отважные воины вошли в межпланетный корабль, легли в сетки, пристегнулись. По всему кораблю в сетках расположились солдаты. Все что-то лениво жевали и ждали. Захлопнулась тяжелая крышка люка. Где-то в клапане засвистел воздух. «Вперед к земле и гибели», — прошептал Тил. «Что?» — переспросил кто-то. «Вперед к славной победе», — скорчив подобающую мину, — сказал Тил. Ракета рванулась в небо. «Бездна», — думал Тил. «Вот мы летим в медном котле через бездны мрака и алые сполохи. Мы летим, наша прославленная ракета запылает в небе над землянами, и сердца их исполнятся страхом. Ну а самому тебе каково сейчас, когда ты далек, так страшно далек от дома, от жены, от сына?» Он пытался понять, почему его бьет дрожь. Словно все внутренности, все самое сокровенное, самое важное в твоем существе, без чего нельзя жить, все накрепко привязал к родному Марсу, а сам прыгнул прочь на миллионы миль. Сердце все еще на Марсе, там оно бьется и пылает. Мозг все еще на Марсе, там он мыслит, трепещет, как брошенный факел. И желудок еще там, на Марсе, сонно переваривает последний обед. И легкие еще там, в прохладном, голубом, хмельном воздухе Марса, мягкие подвижные мехи, что жаждут освобождения. Вот часть тебя, которой так нужен покой. Ибо теперь ты лишь автомат без винтиков и гаек. Ты труп. Те, у кого над тобою власть, вскрыли тебя и выпотрошили, и все, что в тебе было стоящего, бросили на дно пересохших морей, раскидали по сумрачным холмам. И вот ты опустошенный, угасший, охладелый. У тебя остались только руки, чтобы нести смерть землянам. Руки. Вот и все, что от тебя осталось, подумал он холодно и отрешенно. Лежишь в сетке, в огромной паутине. Не один, вас много, но другие целые и невредимы. Тело и душа у них одно. Все, что от тебя осталось живого, бродит там, позади, под вечерним ветерком среди пустынных морей. Здесь же в ракете только холодный ком глины, в котором уже нет жизни.
1: «Штурмовые посты, штурмовые посты! К штурму! Готов, готов, готов! Подъем! Встать из сеток! Живо!»
0: Этил повиновался команде. Где-то отдельно впереди него двигались его онемевшие руки. «Как быстро все это получилось», — думал он. «Только год назад на Марс прилетела ракета с Земли. Наши ученые, ведь они наделены потрясающим телепатическим даром, в точности ее скопировали. Наши рабочие на своих потрясающих заводах соорудили сотни таких же ракет. С тех пор больше ни одной земной корабль не достиг Марса. И однако мы в совершенстве овладели языком людей Земли. Мы знаем их культуру, ход их мыслей. И мы дорого заплатим за столь блистательные успехи».
1: «Орудие к бою! Есть! Прицел! Дистанция в милях! 10 000! Штурм!»
0: Гудящая тишина. Тишина скрытого в ракете улья. Гудят и жужжат крохотные катушки, бесчисленные приборы, рычаги, вертящиеся колеса. И молча ждут люди. В молчании застыли тела. Только пот проступает под мышками на лбу, под остановившимися выцветшими глазами.
1: «Внимание! Приготовиться!»
0: Изо всех сил держится Этил, только бы не потерять рассудок. И ждет, ждет. Тишина, тишина, тишина, ожидание.
1: «Что это? Радиус Земли, дайте настройку. Они пробуют с нами связаться, они нас вызывают, дайте настройку. Вот они, слушайте!»
0: «Вызываем марсианские военные ракеты». Тишина затаила дыхание. Гудение улья смолкло и отступило, и в ракете над застывшими в ожидании солдатами раздался резкий, отрывистый чужой голос.
1: «Говорит Земля! Говорит Уильям Сомерс, президент Объединения американских промышленников!» Этил стиснул рукоятку боевого аппарата, весь подался вперед, зажмурился. «Добро пожаловать на Землю!» «Что?» — закричали в ракете. «Что он сказал?» «Да-да, добро пожаловать на Землю!» «Это обман!»
0: Этил вздрогнул, открыл глаза и ошалело уставился в потолок, откуда исходил невидимый голос.
1: «Добро пожаловать! Зеленая Земля, планета цивилизации и промышленности, приветствует вас!» — радушно вещал голос. «Мы вас ждем с распростертыми объятиями, да обратится грозное нашествие в дружественный союз на вечные времена!»
2: «Обман! Слушайте!»
1: «Много лет назад мы, жители Земли, отказались от войн и уничтожили наши атомные бомбы. И теперь мы не готовы воевать. Нам остается лишь приветствовать вас. Наша планета к вашим услугам. Мы просим только о милосердии, наши добрые, милостивые завоеватели».
0: «Этого не может быть», — прошептал кто-то. «Уж, конечно, это обман».
1: «Итак, добро пожаловать», — закончил представитель Земли мистер Уильям Сомерс. «Опускайтесь где вам угодно. Земля к вашим услугам. Все мы братья».
0: Этил засмеялся. На него оглянулись, уставились в недоумении. Он сошел с ума. А Этил все смеялся, пока его не стукнули.

0: Маленький толстенький человечек посреди раскаленного ракетодрома в Гринтауне, штат Калифорния, выхватил белоснежный платок и отер взмокший лоб. Потом со свежесколоченной дощатой трибуны подслеповато прищурился на 50-тысячную толпу, которую сдерживала плотная цепь полицейских. Все взгляды были устремлены в небо.
1: «Вот они!»
0: – толпа ахнула.
2: «Нет, это просто чайки!»
0: Ропот разочарования.
2: «Я начинаю думать, что напрасно мы не объявили им войну», –
0: прошептал толстяк мэр.
2: «Тогда можно было бы разойтись по домам».
0: Остановила его жена.
1: «Вот они!» – загудела толпа.
0: Из солнечных лучей возникли марсианские ракеты.
3: «Все готовы?»
0: Мэр беспокойно огляделся.
4: «Да, сэр», – сказала мисс Калифорния 1965 года. «Да», – сказала и мисс Америка 1940 года. Она примчалась сюда в последнюю минуту, чтобы заменить мисс Америку 1966, так как на грех слегла.
3: «Ясно, готовы, сэр», – подхватил мистер крупнейший грейпфрут из долины Сан-Фернандо за 1956 год.
5: «Оркестр готов?»
3: Оркестранты вскинули трубы, точно ружья на изготовку.
5: «Так точно!»
0: Ракеты приземлились.
1: «Давайте!»

0: созвучие, поставленное с Лонг-Бич, запела на этот мотив новые слова о том, как приходят в город марсиане. Видя, что все вокруг безоружны, марсиане поуспокоились, но огнестрелы не убирали. С часу 30 до 2.15 мэр повторял свою речь специально для марсиан. В 2.30 мисс Америка 1940 вызвалась перецеловать всех марсиан, если только они станут в ряд. В 2 часа 30 минут и 10 секунд оркестр заиграл «Здравствуйте, здравствуйте, как поживаете», чтобы замять неловкость, возникшую по вине мисс Америки. В 2.35 мистер крупнейший грейпфрут преподнес в дар марсианам двухтонный грузовик с плодами своих садов. В 2.37 мэр роздал всем марсианам бесплатные билеты в театры «Элита» и «Маджестик». При этом он произнес речь, которая длилась до начала четвертого. Заиграл оркестр, и 50 тысяч человек запели «Все они славные парни». 4 часа торжество закончилось. Этил уселся в тени ракеты, с ним были его двое товарищей. Так вот она, Земля.
1: «А я считаю, всю эту дрянь надо перебить», — заявил один марсианин. «Не верю я землянам. Что-то они замышляют. Но с чего они так уж нам радуются?»
0: Он поднял картонную коробку, в ней что-то шуршало.
1: «Что это мне сунули? Говорят, образец».
0: Он прочел надпись на этикетке.
1: «Блеск. Новейшая мыльная стружка».
0: Вокруг сновала толпа. Земляне и марсиане вперемешку, точно на карнавале. Стоял немолчный говор. Радушные хозяева пробовали на ощупь обшивку ракет, засыпали гостей вопросами.
2: Этил словно окоченел. Его пуще прежнего била дрожь. «Неужели вы не чувствуете?» — шепнул он. «Тут таится что-то недоброе, противоестественное. Нам не миновать беды. Все это неспроста. Какое-то ужасное вероломство. Я знаю, они готовят нам худое».
1: «А я говорю, их надо перебить, всех до единого».
3: «Как же убивать тех, кто называет себя другом и приятелем?» — спросил второй марсианин.
0: Этил покачал головой.
2: «Они не притворяются. И все-таки у меня такое чувство, будто нас бросили в чан с кислотой, и мы растворяемся, превращаемся в ничто. Мне страшно».
0: Он нацелил мозг на толпу, силясь нащупать ее настроение.
2: «Да, они и вправду к нам расположены. У них это называется на дружеской ноге. Это огромное сборище самых обыкновенных людей. Они равно благосклонны что к собакам и кошкам, что к марсианам. Все же...
0: Оркестр сыграл «Выкатим бочонок». Компания пива «Хейнгентаг», город Фресно, штат Калифорния, угощала всех даровым пивом. Марсиан начало тошнить. Их неудержимо рвало. Даровое угощение фонтанами извергалось обратно. Давясь и отплевываясь, Этил сидел в тени платана.
2: «Это заговор! Гнусный заговор!» — стонал он и судорожно хватался за живот.
3: «Что вы такое съели?» — над ним стоял военный наставник.
2: «Что-то непонятное!» — простонал Этил. «У них это называется кукурузные хлопья!»
3: «А еще?»
2: «Еще какой-то ломоть мясо с булкой, и пил какую-то желтую жидкость из бочки со льдом, и ел какую-то рыбу, штуку, которую они называют пирожное!»
0: Вздохнул Этил, веки его вздрагивали. Со всех сторон раздавались стоны завоевателей марсиан.
1: «Перебей подлых предателей!» — слабым голосом выкрикнул кто-то.
3: «Спокойнее», — остановил наставник. «Это просто гостеприимство. Они переусердствовали. Вставайте, воины. Идем в город. Надо разместить повсюду небольшие гарнизоны, так будет вернее. Остальные ракеты приземляются в других городах. Пора браться за дело».
0: Солдаты кое-как поднялись на ноги и растерянно хлопали глазами.
3: «Вперед! Шагом! Марш!»

0: Рэй Брэдбери. «Бетономешалка». Перевод с английского Норы Галь. Продолжение. Городок, весь белый, дремал, окутанный мерцающим зноем. Все раскалилось. Столбы, бетон, металл, полотняные навесы, крыши, толь. Все дышало жаром. Мерный шаг марсиан гулко отдавался на улицах. «Осторожней!» — вполголоса предупредил наставник. Они проходили мимо салона красоты. Внутри украдкой хихикнули.
1: «Смотрите!»
0: Из окна выглянула медно-рыжая голова и тотчас скрылась, будто кукла в театре марионеток. Блеснул в замочной скважине голубой глаз.
1: «Заговор!» — шептал Этил. «Так и знаете, это заговор!»
0: В жарком воздухе тянуло духами из вентиляторов, что бешено крутились в пещерах, где под электрическими колпаками точно какие-то морские дива сидели женщины. Волосы их закручивались неистовыми вихрями или вздымались, будто горные вершины. Глаза то пронизывали, то стекленели. Смотрели и тупо, и хитро. Накрашенные рты алели, как неоновые трубки. Крутились вентиляторы, запах духов истекал в неподвижный знойный воздух, ползал в зеленые кроны деревьев, из-под тишка окутывал изумленных марсиан. Нервы Этила не выдержали.
1: «Ради всего святого!» — вдруг закричал он. «Скорее по ракетам и домой! Эти ужасные твари нас погубят! Вы только на них посмотрите! Видите? Видите? Эти женщины в стылых пещерах, в искусственных скалах! Злобные подводные чудища! Молчать!»
0: «Только посмотрите на них!» — думал Этил. «Ноги как колонны, и платье над ними шевелятся, будто холодные зеленые жабры!» Он снова закричал.
1: «Эй, кто-нибудь, заткните ему глотку! Они накинутся на нас, забросают коробками шоколада и модными журналами. Их жирно намазанные ярко-красные рты оглушат нас визгом. Они затопят нас потоками пошлости. Все наши чувства притупятся и заглохнут. Смотрите, их терзают непонятные электрические машины. Они что-то жужжат и напевают и бормочат. Неужели вы осмелитесь войти к ним в пещеры?»
2: «А почему бы и нет?» — раздались голоса.
1: «Да они жарят вас, потравят, как кислотой, вы сами себя не узнаете. Вас раздавят, сотрут в порошок. Каждый обратится в мужа и только в существо, которое работает и приносит домой деньги, чтобы они могли тут сидеть и пожирать свой мерзкий шоколад. Неужели вы надеетесь их обуздать?»
2: «Конечно, черт побери!»
0: Издалека долетел голос, высокий, пронзительный женский голос.
1: «Поглядите на того посередке, правда, красавчик?»
0: «А марсиане, в общем-то, ничего. Право слово, мужчины как мужчины», — томно протянул другой голос.
1: «Эй вы, ау, марсиане, эй!»
0: Этил с воплем кинулся бежать.

0: Он сидел в парке, его трясло. Он перебирал в памяти все, что видел. Поднимал глаза к темному ночному небу. Как далеко он от дома. Как одинок и заброшен. Даже и сейчас, сидя в тишине под деревьями, он издали видел... Марсианские воины ходят по улицам с земными женщинами, скрываются в маленьких храмах развлечений. Там, в призрачном полумраке, они следят за белыми видениями, скользящими по серым экранам, и прислушиваются к странным и страшным звукам. А рядом сидят маленькие женщины в кудряшках и жуют вязкие комки резины. А под ногами валяются еще комки, уже окаменевшие, и на них навеки остались отпечатки острых женских зубов. Пещера ветров. Кинематограф.
1: «Привет!»
0: Он в ужасе вскинул голову. Рядом на скамью опустилась женщина. Она лениво жевала резинку.
1: «Не убегай», — сказала она, — «я не кусаюсь».
0: «Ох», — вырвалось у Эттила. «Сходим в кино», — предложила женщина. «Нет».
1: «Да ну, пойдем», — сказала она. «Все пошли».
0: «Нет», — повторил Этил. «Разве вам тут на земле больше нечего делать?»
1: «А чего тебе еще?»
0: Она подозрительно его оглядела. Голубые глаза округлились.
1: «Что же мне, по-твоему, сидеть дома носом в книжку?» «Ха-ха, выдумает тоже».
0: Этил изумленно смотрел на нее, спросил не сразу. «А все-таки чем вы еще занимаетесь?»
1: «Катаемся в автомобилях». «У тебя автомобиль есть?» «Непременно заведи себе новый большой корвет с откидным верхом. Шикарная машина. Будь уверен, у кого есть корвет, тот любую девчонку подцепит».
0: И она подмигнула Этилу.
1: «У тебя денег куча, раз ты с Марса, это уж точно. Была бы охота, можешь завести себе и корвет, и кати, куда вздумается, это уж точно».
0: «Куда? В кино?»
1: «А чем плохо?»
0: «Нет, нет, ничего».
1: «Да вы что, мистер, рассуждаете прям как коммунист», — сказала женщина. «Нет, сэр, такие разговорчики никто терпеть не станет, черт возьми. Наше общество очень даже мило устроено. Мы люди покладистые, позволили марсианам нас завоевать, даже пальцем не шевельнули, верно?»
0: «Вот этого я никак не пойму. Почему вы нас так приняли?»
1: «По доброте душевной, мистер, вот почему». «Так и запомни, по доброте душевной».
0: И она пошла искать себе другого кавалера. Этил собрался с духом. Надо написать жене. Разложил бумагу на коленях и старательно вывел. «Дорогая Тила». Но тут его снова прервали. Чуть не под носом застучали в бубен. Пришлось поднять голову. Перед ним стояла тщедушная старушонка с детски круглым, но увядшим и сморщенным личиком.
2: «Брат мой!» – закричала она, глядя на Этила горящими глазами. «Обрел ли ты спасение?»
0: Этил вскочил, уронил перо.
3: «Что? Опасность?»
2: «Ужасная опасность!» –
0: завопила старуха, затрясла бубном и возвела очи горе.
2: «Ты нуждаешься в спасении, брат мой! Ты на краю гибели!»
3: «Кажется, вы правы!» – дрожа согласился Этил.
2: «Мы уже многих нынче спасли. Я сама принесла спасение троим марсианам. Мило, не правда ли?»
0: Она широко улыбнулась. «Пожалуй, что так». Она впилась в Этила пронзительным взглядом, наклонилась к нему и таинственно зашептала.
2: «Брат мой, был ли ты окрещен?»
3: «Не знаю», — ответил он тоже шепотом.
2: «Не знаешь?» — крикнула она и высоко вскинула бубен.
3: «Это вроде расстрела, да?» — спросил Этил.
2: «Брат мой, ты погряз во зле и грехе», — сказала старушонка. «Не тебя осуждаю. Ты вырос во мраке невежества. Я уж вижу, ваши марсианские школы ужасны, вас совсем не учат истине. Вас развращают ложью. Брат, если хочешь быть счастливым, дай совершить над тобой обряд крещения».
0: «И тогда я буду счастлив даже здесь, в этом мире?» — спросил Этил.
2: «Не требуй сразу многого», — возразила она. «Здесь довольствуются малым, ибо есть другой, лучший мир, и там всех нас ждет награда».
0: «Тот мир я знаю», — сказал Этил.
2: «Там покой», — продолжала она.
0: «Да».
2: «И тишина».
0: «Да».
2: «Там реки текут молоком и медом».
0: «Да, пожалуй», — согласился Этил.
2: «И все смеются и ликуют».
0: «Я это как сейчас вижу», — сказал Этил.
2: «Тот мир лучше нашего».
0: «Куда лучше», — подтвердил он.
1: Да, Марс – великая планета. Старушонка так и вскинулась, чуть не ударила его бубном по лицу.
2: «Вы что, мистер, насмехаетесь надо мной?»
1: «Да нет же!» Этил смутился и растерялся. «Я думал, вы это про...»
2: «Уж, конечно, не про ваш мерзкий Марс. Вот таким, как вы, и суждено вечно кипеть в котле. Вы покроетесь, я с вами, вам уготованы адские муки».
1: «Да, признаться, Земля – место малоприятное. Вы очень верно ее описываете».
2: «Опять вы надо мной насмехаетесь, мистер!» –
1: разъярилась старушонка. «Нет, нет, прошу прощения, это я по невежеству».
2: «Ладно», – сказала она. «Ты язычник, а язычники все невоспитанные. На, держи бумажку, приходи завтра вечером по этому адресу, и будешь окрещен, и обретешь счастье». «Мы громко распеваем, без устали шагаем, и если хочешь слышать всю нашу медь, все трубы и флейты и кларнеты, ты к нам придешь, придешь!»
1: «Постараюсь», — неуверенно сказал Этил. И она зашагала прочь, колотя на ходу в бубен и распевая во все горло:
2: «Счастье мое вечно со мной!»
1: Ошеломленный Этил снова взялся за письмо. «Дорогая Тила, подумай только, по своей простоте душевной я воображал, будто земляне встретят нас бомбами и пушками. Ничего подобного. Я жестоко ошибался. Тут нет никакого Рика, Мика, Джика, Беннона, никаких этих молодцов, которые в одиночку спасают всю планету. Вовсе нет. Тут только и есть, что белобрысые розовые роботы с телами из резины. Они вполне реальные и все-таки чуточку неправдоподобны. Живые и все-таки говорят и действуют как автоматы, и весь свой век проводят в пещерах. У них немыслимые, необъятные зады. Глаза неподвижные, застывшие, ведь они только и делают, что смотрят кино. И никакой мускулатуры, развиты лишь мышцы челюстей, ведь они непрестанно жуют резинку. Так вы не отдельные люди, дорогая моя Тила. Такова вся земная цивилизация, и мы брошены в нее, как горсть семян, в громадную бетономешалку. От нас ничего не останется. Нас сокрушит не их оружие, но их радушие. Нас погубит не ракета, но автомобиль».
4: Отчаянный вопль, треск, грохот
1: и тишина. Этил вскочил. За оградой парка на улицу столкнулись две машины. В одной было полно марсиан, в другой – землян. Этил вернулся к письму.
4: «Милая, милая Этила, вот тебе кое-какие цифры, если позволишь. Здесь, на американском континенте, каждый год погибают 45 тысяч человек. Превращаются в кровавый студень в своих жестянках-автомобилях.
1: Красный студень, а в нем белые кости. Точно нечаянные мысли, смешные и страшные мысли замирают, застывают в желе. Автомобили сплющиваются.

месиво, и на нем жужжат огромные навозные мухи. Внезапный толчок, остановка, и лица обращаются в карнавальные маски. Есть тут у них такой праздник, карнавал в день всех святых. Видимо, в этот день они поклоняются автомобилю или, во всяком случае, тому, что несет смерть. Выглянешь из окна, а там лежат двое, соединились в тесном объятии. Еще минуту назад они не знали друг друга, а теперь оба мертвы. Я предчувствую, наша армия будет перемолота, отравлена. Всякие колдуньи и жевательная резинка заманят воинов в капканы кинотеатров и погубят. Завтра же, пока не поздно, попытаюсь сбежать домой на Марс. Тила моя, где-то на Земле есть некий человек, и у него рычаг. Довольно ему нажать на рычаг, и он спасет эту планету. Но человек этот сейчас не удел. Заветный рычаг покрывается пылью, а сам он играет в карты. Женщины этой зловещей планеты утопили нас в потоках пошлой чувствительности и неуместного кокетства. Они предаются отчаянному веселью, потому что скоро здешние парфюмеры переварят их в котле на мыло. Спокойной ночи, Тила, милая. Пожелай мне удачи. Быть может, я погибну при попытке к бегству. Поцелуй за меня, сына.

Этил в рай сложил письмо. Немые слезы кипели в груди. Не забыть бы отправить письмо с почтовой ракетой. Он вышел из парка. Что остается делать? Бежать, но как? Вернуться попозже вечером на стоянку, забраться одному в ракеты и улететь? Возможно ли это? Он покачал головой. Ничего не поймешь, совсем запутался. Ясно одно. Если остаться на земле, тобою живо завладеют бесчисленные вещи, которые жужжат, фыркают, шипят, обдают дымом и зловонием. Пройдет полгода, и у тебя заведется огромная, хорошо прирученная язва, кровяное давление астрономических масштабов, и совсем ослепнешь, и каждую ночь будут душить долгие мучительные кошмары, и никак из них не вырвешься. Нет, ни за что. Мимо с бешеной скоростью несутся в своих механических гробах земляне, лица застывшие, взгляд дикий. Не сегодня, завтра они наверняка изобретут автомобиль, у которого будет 6 серебряных ручек по бокам. «Эй, вы!» Взвыла сирена. У обочины остановилась огромная, точно катафалк, зловещая черная машина. Из нее высунулся человек. «Марсианин?» «Да». «Вас-то мне и надо. Ха, влезайте да поживей. Вам кровно повезло, влезайте. Свезу вас в отличное местечко, там и потолкуем. Ну же, не стойте столбом».

0: пить ЭВ. Коктейль?
1: Цент. Два Манхэттена. Спокойно, ЭВ. Я угощаю. Я и наша студия. Ну, нечего вам хвататься за кошелек. Рад познакомиться, ЭВ. Меня зовут РР Ван Плен. Может, слыхали про такого? Нет? Но все равно руку при...

0: Все произошло так внезапно, и вот Ван Плен, скрестив руки на груди, разглядывает свою марсианскую находку.
1: Итак, вы мне нужны.
0: У меня есть идея, благороднейшая, лучше не придумаешь. Даже не знаю, как это меня оценило. Сижу сегодня дома, и вдруг... Бац! Вот это, думаю, будет фильм. Вторжение марсиан на Землю.
1: А что для этого нужно?
0: Нужен консультант.
1: Ну, сел я в машину, отыскал вас, и все недолго выпьем. За ваше здоровье и ваш успех.
0: Хоп! Но, возразил было Тил.
1: Знаю, не за даром.
0: Чего-чего? А денег у нас прорва.
1: И еще у меня при себе книжечка, а в ней золотые листочки. Могу судить.
0: Мне не очень нравятся ваши земные растения и...
1: Это вы шутник. Так вот, слышите,
0: как мне мыслится сценарий. В азарте он наклонился к Тилу. Сперва шикарные кадры. На Марсе разгораются страсти. Огромные сборища марсиане кричат, бьют в барабаны. В глубине громадные серебряные города.
1: Но у нас на Марсе города совсем не такие.
0: Тут нужно красочное зрелище, сынок. Красочное. Папаше Эреру лучше знать. Словом, все марсиане пляшут вокруг костра.
1: Мы не пляшем вокруг костров.
0: На этом фильме придется вам разжечь костры и плясать, объявил Ван Пленк и даже зажмурился, гордый своей непогрешимостью. Кивал головой и мечтательно продолжал. Затем понадобится марсианка, высокая, золотокудрая красавица.
1: На Марсе женщины смуглые, с темными волосами и...
0: Послушай, Эве, я не понимаю, как мы с тобой поладим. Кстати, сынок, надо бы тебе сменить имя. Как бишь тебя зовут?
1: Этил.
0: Какое-то бабье имя. Подберем получше. Ты у меня будешь Джо. О, так вот, Джо, я уже сказал, придется нашим марсианкам стать беленькими, понятно? Потому. А то папочка расстроится. Ну, что скажешь?
1: Я думал...
0: И еще нам нужна такая сцена, чтобы зрители рыдали. В марсианский корабль угодил метеорит или еще что, словом, катастрофа, но тут прекрасная марсианка спасает всю Араву от верной смерти. Сногсшибательная выйдет сценка. Знаешь, Джо, это очень удачно, что я тебя нашел. Для тебя это дельце выгодное, можешь мне поверить.
1: Этил перегнулся к нему через столик и крепко сжал его руку.
0: Одну минуту. Мне надо вас кое о чем спросить.
1: Валяй, Джо, не смущайся.
0: Почему вы все так любезны с нами? Мы вторглись на вашу планету, а вы... Вы все принимаете нас точно родных детей после долгой разлуки. Почему?
1: Ну и чудаки же вы там на Марсе. Сразу видно, святая простота. Так вот что сообрази, Мак. Мы тут люди маленькие, верно?
0: И он помахал загорелой ручкой в изумрудных перстнях. Мы люди самые заурядные, верно?
1: Так вот мы, земляне, этим гордимся.
0: Наш век – век заурядного человека, Билл. И мы гордимся, что мы мелкая сошка. У нас на Земле трубили все жители сплошь сараяны. Да-да, эдакое огромное семейство благодушных сараянов, и все нежно любят друг дружку. Мы вас, марсиан, отлично понимаем, почему вы вторглись на Землю. Ясное дело, вам одиноко на вашем маленьком холодном Марсе, и завидно, что у нас такие города.
1: Наша цивилизация гораздо старше вашей. Уж, пожалуйста, Джо, не перебивай, не расстраивай меня.
0: Да я выскажу свою теорию, а потом говори хоть до завтра. Так вот, вам там было скучно и одиноко, и вы прилетели к нам повидать наши города и наши женщины. Милости просим, добро пожаловать, ведь вы наши братья. Вы тоже самые заурядные люди. А, кстати, Роско, тут есть еще одна мелочь. На этом вашем вторжении можно и подзаработать. Вот, скажем, я задумал фильм, он нам даст миллиард чистой прибыли. Это уж будь покоен. Через неделю мы пустим в продажу куклу-марсианку по 30 монет штука. Это тоже, считай, еще миллионы доходов. И у меня есть контракт, выпущу какую-нибудь марсианскую игру, она пойдет по 5 монет. Да мало ли чего еще можно напридумывать.
1: Вот оно что, сказал Этил и отодвинулся.
0: Ну и, разумеется, это отличный новый рынок. Мы вас завалим товарами, только хватайте и средства для удаления волос дадим, и жевательную резинку, и ваксу, прорву всего.
1: Постойте, есть один вопрос.
0: Валяй!
1: Как ваше имя? Что это означает?
0: РР. Ричард Роберт?
1: Этил поглядел в потолок.
0: А может быть, иногда, случайно, кто-нибудь зовет вас... Рик!
1: Угадал, приятель. Ясно, Рик, как же еще?
0: Этил перевел дух и захохотал. И никак не мог остановиться. Ткнул собеседника пальцем. Так вы Рик! Рик, стало быть, вы и
2: есть Рик.
1: А что тут смешного, сынок? Объясни папочке.
2: Вы не поймете.
0: Вспомнилась одна история.
1: Этил хохотал до слез, задыхался от смеха, судорожно стучал кулаком по столу.
2: Так вы, Рик, забавный, ну совсем не похожий. Ни тебе огромных бицепсов, ни волевого подбородка, ни ружья. Только туго набитый кошелек, кольцо с изумрудом, да толстое брюхо.
1: И полегче на поворотах, Мак. Может, я и не Аполлон, но вашу руку, Рик, давно мечтал познакомиться.
0: Вы тот самый человек, который завоюет Марс. Ведь у вас есть машинки для коктейлей, супинаторы, и фишки для покера, и хлыстики для верховой езды, и кожаные сапоги, клетчатые кепи и роб.
1: Я только скромный предприниматель, сказал Ван Пленк и потупил глазки. Я делаю свой бизнес и получаю талику барыша. Но я уже говорил, Джек, я давно подумывал.
0: Надо поставить на Марс игрушки дядюшки Уиги Ли и комиксы Дика Трейси. Там все будет в новинку. Огромный рынок сбыта. Ведь у вас и не слыхивали о политических карикатурах. Товары будут на расклад. Марсиане их просто с руками оторвут. Малыш, верно говорю. Еще бы духи, платья из Парижа, модные комбинезоны. Чуешь? И первоклассные обувь.
1: Мы ходим босиком.
2: Что я слышу, воззвал РР Ван Пленк к небесам. На Марсе живет одна неотесанная деревенщина.
0: Вот что, Джо, это уж наша забота. Мы всех застыдим, перестанут шлепать босиком. А тогда и сапожный крем пригодится.
1: Ван Пленк хлопнул Этила по плечу.
0: Столик заметано. Ты технический директор моего фильма, идет.
1: Для начала получаешь $200 в неделю, а там дойдет и до 500. Что скажешь?
2: Меня тошнит, сказал Тим.
0: От выпитого коктейля он весь посинел.
1: Прошу прощения, я не знал, что тебя так разберет. Выйдем-ка на воздух.
2: На свежем воздухе Тилу стало полегче.
1: Вот почему Земля нас так встретила, спросил он и покачнулся.
2: Ясно, сынок. У нас на Земле только дай случай честно заработать. Ради доллара всякий расстарается. Покупатель всегда прав.
1: Ты на меня не обижайся. Вот моя карточка. Завтра в 9 утра приезжай в Голливуд на студию. Тебе покажут твой кабинет. Я приеду в 11, тогда потолкую.
2: Ровно в 9. Смотри, не опаздывай. У нас порядок строгий.
1: А почему?
2: Чудак ты, голыхер. Но ты мне нравишься.
1: Спокойной ночи.
0: Счастливого вторжения.
1: Автомобиль отъехал.
0: Этил поглядел ему вслед, поморгал растерянно, потом потер лоб ладонью и побрел к стоянке марсиан.
1: «Как же теперь быть?» – вслух спросил он себя.
0: Ракеты безмолвно поблескивали в лунном свете. Издали из города доносился гул, там буйно веселились. В походном лазарете хлопотали врачи. С одним молодым марсианином случился тяжелый нервный припадок. Судя по воплям больного, он чересчур всего нагляделся, чересчур много выпил, слишком много наслушался песен из красно-желтых ящичков в разных местах, где люди пьют. И за ним без конца гонялась от столика к столику женщина, огромная, как слониха. Опять и опять он бормотал.
3: «Дышать нечем! Заманили, раздавили!»
0: Понемногу всхлипывания затихли. Этил вышел из густой тени и направился к кораблям. Надо было пересечь широкую дорогу. Вдалеке в повалку валялись пьяные часовые. Он прислушался. Из огромного города долетали музыка, автомобильные гудки, вой сирен, а ему чудились еще и другие звуки. Приглушенно урчат машинки в бараках, готовят солодовый напиток, от которого воины обрастут жирком, станут ленивыми и беспамятными. В пещерах кинотеатров вкрадчивые голоса убаюкивают марсиан, нагоняют крепкий-крепкий сон. От него никогда уже не очнешься, не отрезвеешь до конца дней. Пройдет год. И сколько марсиан умрет от цирроза печени, от камней в почках, от высокого кровяного давления, сколько покончит с собой? Этил стоял посреди пустынной дороги. За два квартала из-за угла вывернулась машина и понеслась прямо на...

которые, да, у нас есть разные имена, у каждого свои пляски, жертвоприношения. Да-да-да. А можно сейчас же пойти и залезть в ракету и одному вернуться на Марс? А что будет через год, сказал он вслух. На Марсе откроют ночной клуб Голубого канала. И казино древнего города. Да, в самом сердце марсианского древнего города устроят и горный притон. И во всех старинных городах пойдут кружить и перемигиваться неоновые огни рекламы. Шумные компании затеют веселье на могилах предков. Да, не миновать. Но час еще не пробил. Через несколько дней он будет дома. Тилу и сын ждут его, и можно напоследок еще несколько лет пожить тихо и мирно, дышать свежим ветром, сидеть с женой на берегу канала и читать милые книги, порой пригубить тонкого легкого вина, мирно побеседовать. То недолгое время, что еще остается им, пока не свалится с неба неоновое безумие. А потом, быть может, они с Тилой найдут убежище в синих горах. Будут скрываться там еще год-другой, пока и туда не нагрянут туристы и не начнут щелкать затворами фотоаппаратов и восторгаться. Ах, какой дивный вид! Он уже точно знал, что скажет Тилле. Война ужасна, но мир подчас куда страшнее. Он стоял посреди широкой пустынной дороги. Обернулся. И без малейшего удивления увидел, прямо на него мчится машина, а в ней полно орущих подростков. Мальчишки и девчонки лет по 16, не больше, гонят открытую машину так, что ее мотает и кидает из стороны в сторону. Указывает на него пальцами и истошно вопят. Мотор ревет все громче, скорость 60 миль в час. Этил кинулся бежать. Машина настигала. Да, да, устало, подумал он. Как странно, как печально. И рев, и грудь.

0: 6 часов спустя после того, как Дональд Слейтон, астронавт, умер от рака, его гоночный самолет поднялся в воздух в калифорнийском аэропорту и не вернулся. Он исчез с экрана радаров вскоре после взлета, но свидетели безошибочно опознали машину Слейтона. Невероятное событие, поскольку тот же самый самолет экспонировался в музее в Неваде. О происшествии узнали на мысе Кеннеди. Инженеры, администраторы, астронавты – все передавали ее из уст в уста, словно скауты, историю о привидениях. Однако никто не принимал случившееся всерьез. Слишком просто спутать один самолет с другим. К тому же все понимали, как легко рождаются слухи. За эти годы их было достаточно. Один парень утверждал, что его преследовала на дороге машина Гриссома, корвет, после того, как Гриссом сгорел в «Аполлоне-1». А какой-то австралиец клялся, что нашел кусок космического скафандра Юрия Гагарина среди обломков, обнаруженных в малонаселенной местности после крушения станции Skylab. Было ясно. Отыскался еще один странный образчик фольклора эпохи Аполлонов, которая сама постепенно превращалась в легенду. Теперь умер Нил Армстронг. И его «Сатурн-5» сам по себе поднялся со стартовой площадки номер 34. Рик Спенсер находился там, когда ракета взлетела. Он был на своем Т-38 из Арлингтона сейчас же после похорон, ухватил несколько часов сна прямо здесь, на мысе, затем проехал к стартовому комплексу шаттла еще до рассвета, чтобы присмотреть за тем, как космодромная команда грузит коммуникационный спутник в Атлантис. Это нескладное сочетание самолета с ракетой, высевшейся на стартовой площадке номер 39А, должно было послужить ему билетиком в космос на следующей неделе, если ему удастся оторвать эту чертову штуку от Земли. Однако один из техников забыл сделать очередную пометку в своей ведомости, и вся процедура застопорилась. Рик устал ждать и вышел наружу из закрытого уже стыковочного отсека, глотнуть свежего воздуха. Солнце только что выглянуло из-за горизонта. Решетчатый помост под ногами и переплетение стальных балок вокруг отливали золотисто-красным в первом утреннем свете. Вверху кран вытянул длинную тонкую драконью шею и, казалось, с любопытством нагнулся, чтобы обнюхать огромный крылатый орбитальный аппарат, который стоял, покрывшись испаренной росы под его пристальным взглядом. Земля в 200 футов внизу все еще была угольно-черной. Солнечный свет еще не достиг ее. Это должно произойти через несколько минут. Океан тоже был темным, если не считать отраженного в нем полукруга солнца. Со своего высокого помоста Рик смотрел вниз в южную сторону на длинный ряд стартовых площадок. Верхушки сплетавшихся над ними стальных балок тоже были залиты светом. Кроме площадок номер 34 и номер 37. На них заправочные башни были демонтированы после окончания программы «Аполлон», и теперь там оставались только бетонные бункеры и выхлопные туннели, которые невозможно было убрать. Приземистые серые призраки, маячившие в полумраке раннего утра. «Как и вся эта чертова космическая программа», — подумал Рик. Нила похоронили как героя. Президентская речь была полна обещаний возобновить поддержку исследований космоса, но все понимали, что это пустое сотрясение воздуха. Древний флот космических кораблей многоразового использования – вот и все, чем располагала Америка. Даже если НАСА стряхнет с себя застарелый бюрократический ступор и предложит новую программу, Конгресс не пропустит закона об ассигнованиях на новую технику. Рик смотрел вдаль. Но вдруг какое-то мелькание вновь привлекло его внимание к площадке номер 34. Теперь потоки света заливали сверкающую белую ракету и ее оранжевую заправочную башню. Рик мигнул, но видение не исчезло. Он подошел поближе к перилам и прищурился. Откуда это явилось? Больше половины ракеты уже заливал утренний свет. Рик нацелил взгляд на ее верхушку и быстро прикинул высоту, взяв за базу собственный рост. Пожалуй, в ней побольше 300 футов. 363, если быть скрупулезным. Рик не мог измерить точнее, но это ни к чему. Он мгновенно узнал белую ракету с черными полосами. «Сатурн-5». Ее характеристики он знал наизусть. Помнил с тех пор, как ребенком сидел перед родительским черно-белым телевизором, дожидаясь ракетных стартов. Высота 363 фута. Вес вместе с горючим более 3000 тонн. 5 двигателей F1 первой ступени развивают тягу в 7,5 миллионов фунтов. Самая большая ракета за всю историю космонавтики. Но ведь прошло больше 30 лет с тех пор, как последняя из них совершила полет. Рик закрыл глаза и нажал пальцами на веки. Очевидно, смерть Нила подействовала на него сильнее, чем он думал. Но когда он снова посмотрел на юг, то опять увидел залитую светом блистающую белую иглу. У ее подножия клубился туман. Жидкий кислород в огромных баках первой ступени охлаждал окружающий воздух. Рик стоял один на стартовой башне. Все остальные внутри спорят о порядке размещения груза. Он было решил позвать кого-нибудь и удостовериться, не рехнулся ли, но тут же отбросил эту идею. За неделю до первого полета не стоит признаваться, что у тебя галлюцинации. Ракета выглядела совершенно реальной. Рик следил за тем, как рассвет скользил по боку Сатурна, по головным ступеням ракеты, расширяющимся к низу, и, наконец, достиг длинного цилиндра первой ступени. Стояла тишина. Угадывались только слабые звуки за спиной, скрип и потрескивание заправочной башни шаттла. Стальные балки нагревались под солнцем. Затем, совершенно внезапно, из-под ракеты вырвалось красно-белое облако дыма. Слепящее пламя сверхчистого керосина и кислорода прожгло облако изнутри, и по бокам из отводящих туннелей ринулись огненные выхлопы. Рик почувствовал, как под ним задрожала башня, но ничего еще не было слышно. Выхлопы поднялись почти до носа ракеты, расходясь в стороны, как грибообразное облако ядерного взрыва. Затем ракета стала медленно двигаться вверх. Ярко-белое пламя залило весь стартовый стол, и грохочущая первая ступень, поглощая тысячи галлонов топлива в секунду, начала возносить ракету к небесам. Только когда 5 колоколообразных дюз миновали заправочную башню, почти через 10 секунд после старта, возник сплошной столб огня с косматым хвостом. Несколько последних языков пламени лизнули землю, и ракета ушла в высоту. Заправочная башня под ногами Рика затряслась еще сильнее. Он попытался поймать перила в тот самый момент, когда донесся звук, громовой удар, швырнувший его на заднее ограждение. Рик зажал уши ладонями. Его бросило на колени на проволочную сетку. Вся башня раскачивалась, как небоскреб во время землетрясения. Он не пробовал подняться, а благоговейно смотрел вверх, туда, где стремительно исчезал из виду Сатурн-5, и слушал рев его двигателей, стихающий в отдалении. Рик моргнул. В глазах еще плыли черные пятна и полосы. Он не обращал на это внимания, наблюдая, как ракета описала дугу и, миновав плотные слои атмосферы, начала свой долгий переход к заданной траектории, набирая орбитальную скорость. Дверь позади него распахнулась, и толпа техников в белых халатах высыпала наружу. Передние застыли, увидев огромный столб выхлопных газов, вздымающийся в небо, а задние напирали на них, толкая вперед, пока все не сгрудились у перил. Молли, начальник погрузочной команды, помогла Рику подняться и крикнула почти в самое ухо, перекрывая гул ракеты и гомон голосов.
1: «Что тут произошло, черт возьми?»
0: Рик покачал головой. «Будь я проклят, если знаю».
1: «Сегодня не предполагалось никакого запуска».
0: Рик посмотрел вверх, на ракету. Теперь она превратилась в сверкающую точку, летящую к Солнцу, и ответил: «Подозреваю, что ЦУП удивляется не меньше, чем мы». Он указал рукой в сторону облака выхлопов, которое мало-помалу начинало рассеиваться.
1: «Что?» —
0: спросила Молли, вглядываясь сквозь клубы пара. И вдруг поняла, куда именно он показывает.
1: «Но это ведь 34-я площадка!»

0: Молли и ее техники неохотно двинулись назад в стыковочный отсек, посмотреть, не повредила ли тряска их спутник. И Рик, очутившись в одиночестве, рванул на лифте башни вниз, прыгнул в свой пикап и присоединился к череде машин, спешивших к месту старта. Кустарниковые дубы, пальмы сабаль, росшие по сторонам служебной дороги, закрывали вид на стартовую площадку. Рик подумал, что 400-футовую заправочную башню должно быть видно издалека, но, добравшись до стартового стола, не увидел этой громадины. Она исчезла так же таинственно, как появилась, и следа от нее не осталось. Рик проехал через обширную бетонированную площадь перед древним стартовым сооружением. Оно напоминало гигантскую бетонную скамейку для ног. Четыре толстые короткие ножки поддерживали на высоте 40 футов плиту 10-футовой толщины, в центре которой сквозило 30-футовое отверстие для ракетного выхлопа. В стороне на массивном фундаменте высилась толстая стена для защиты здания, в котором некогда размещались заправочные насосы и прочее вспомогательное оборудование. Теперь оба сооружения выглядели древними, изъеденными непогодой. Потеки ржавчины желтели на серой стене. На выщербленном бетоне, выцветшей от времени краской, были выведены слова «Не демонтировать». Из трещин в бетоне пророс бурьян, зеленый и буйный даже рядом со стартовым столом. Рик начал сомневаться в том, что видел утром, поскольку с этой площадки явно ничего не поднималось по крайней мере 10 лет. Однако инверсионный след все еще изгибался по небу, высотные ветры все еще размывали его, а когда Рик открыл дверцу и вышел из пикапа, то безошибочно ощутил смесь запахов керосинового дыма, пара и горелого цемента, всегда висящую в воздухе после запуска. Дверцы хлопали, не переставая, люди выбирались из машин. Здесь уже находились десятки прибывших, с каждой минутой подъезжали все новые, но, вопреки обыкновению, толпа была удивительно молчалива. Никто не хотел признаться в том, что недавно видел. Рик заметил Тессу Маклин, опытную астронавтку, с которой за последнее время несколько раз встречался. Она выходила из белого фургона вместе с полудюжиной коллег из корпуса сборки ракет. Заметив Рика, перебежала к нему через площадь и спросила: «Ты видел?» Ее лицо горело возбуждением. «Видел. Я был на заправочной башне в 9:30. Она взглянула вверх на инверсионный след. Прямые светлые волосы упали ей на плечи.
1: «Здорово! Вот, наверное, было зрелище. Я почувствовала, что затряслась земля, но вышла наружу, когда ракета поднялась уже довольно высоко».
0: Тесса снова повернулась к Рику.
1: «Это был Сатурн-5, верно?»
0: «Похоже на то».
1: «Боже, это невероятно!»
0: Она снова обернулась, осмотрела весь стартовый стол.
1: «Лунная ракета! Вот уж не думала, что еще раз увижу что-то подобное».
0: «Я тоже», — ответил Рик. Он попытался облечь мысли в слова.
1: «Но как это возможно? Здесь нет башни, нет топливных цистерн, ничего. И стартовый стол слишком мал для полностью заправленного Сатурна-5.
0: Это же комплекс для ракет класса С-1». Тесса улыбалась, словно ребенок перед рождественской елкой.
1: «Я уверена, что кто бы там или что не устроил это маленькое представление, он может соорудить любое заправочное оборудование и снова убрать, когда все сработает».
0: Рик покачал головой. «Это невозможно». Тесса рассмеялась.
1: «Но мы ведь это видели».
0: Она показала в небо.
1: «И след до сих пор не исчез».
0: Вдруг глаза ее стали еще шире. «В чем дело?» – спросил Рик. Она смотрела за череду холмов, поросших пальмами, на сборочный корпус высотой в 50-этажный дом и на центр управления в цокольном этаже.
1: «Интересно, посылает ли она телеметрию?»
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Чтобы это выяснить, понадобилось время. Никто не помнил ни частот, на которых работал космический аппарат «Аполлон», ни процедур, которые использовались для фиксации данных, и наземным контролерам пришлось копаться в архивных руководствах, чтобы все это обнаружить. Еще больше времени заняла подготовка приемников, способных взять сигналы, но когда техники в конце концов подобрали нужные частоты, то обнаружили стабильный информационный поток. Они не могли расшифровать большую его часть –
1: поскольку программное обеспечение было написано для старых компьютерных систем RCA, но сумели наконец установить, что ракета не исчезла, заодно со своими наземными системами обеспечения. Рик и Тесса сидели в центре управления, глядя на настенные мониторы, а программисты в здании центральной аппаратной лихорадочно пытались приспособить старые программы к новым машинам. На экранах в основном появлялась масса чисел, но каждые несколько минут кому-то из программистов приходилось на ходу латать новую часть преобразующего кода, и соответствующий монитор переставал считывать информацию. Однако удалось определить температуру и давление в кабине, уровень топлива в баках головной ступени и еще несколько простых параметров. В нормальных условиях на этом этапе вся работа по праву принадлежала бы Центру управления полетами в Хьюстоне. Но в сегодняшнем старте не было ничего нормального. Хьюстонскому руководителю полетов доложили, что делает команда на мысе Кеннеди, и он отказался иметь к этому хоть какое-нибудь отношение. Хотел остаться ни при чем, когда безумная история кончится и головы ее участников полетят во все стороны. Но вот беда. Космический корабль упорно не желал исчезать. Радар отследил его первый оборот вокруг Земли и часть второго. Затем высота и скорость начали нарастать. В то же время уровень топлива в баках третьей ступени начал падать. Это могло означать только одно. Ее разгонный двигатель заработал.
2: «Запуск на траекторию к Луне», — прошептала Тесса. «Они собираются лететь к Луне!»
1: «Кто они?» — спросил Рик. До сих пор телеметрия не указывала на существование живого или хотя бы призрачного пассажира в обитаемом модуле.
2: «Очевидно, Нил», — ответила Тесса.
1: «И как знать, кто там еще?» «Нил в гробу на Арлингтонском кладбище», — сказал Рик. «Я видел, как его опускали в землю».
2: «Но сегодня ты наблюдал старт», — напомнила Тесса. «Нил на борту не более невозможен, чем сама ракета».
1: «Неплохая точка зрения», — хмыкнул Рик. «По его ощущению, на борту таинственного Аполлона мог быть любой погибший астронавт, начиная с Гагарина. Диковинное событие было ни на что не похоже, и никто не знал правил этой новой игры».
0: Конечно, многие утверждали, что знают эти правила. Из всех щелей повылезали экстрасенсы, каждый со своей интерпретацией происшествия. НАСА вынуждено было запереть ворота и выставить охрану по периметру космического центра, спасаясь от нашествия всевозможных мистиков, но это только подлило масло в огонь. Пошли слухи, что на деньги налогоплательщиков разрабатывается новый сверхсекретный летательный аппарат. Сначала администрация пыталась отмалчиваться, но когда секрет перестал быть секретом, с неохотой признала, что в данном случае психи ближе к истине, чем обличители. Тщательно подбирая слова, представитель службы информации НАСА сообщил:
3: «Создается впечатление, что лунная ракета «Сатурн-5» была запущена с заброшенного комплекса номер 34. Этот подозрительный запуск не был санкционирован НАСА и не является частью какой-либо программы, известной НАСА. Будет произведено полное расследование инцидента, и наши выводы будут доведены до сведения публики, как только станет известно, что произошло на самом деле».
1: Так, на бюрократическом сленге выглядело признание: «Мы тоже не знаем разгадки». Рик проводил целые дни со следственной группой, снова и снова повторяя свой рассказ, аккуратно вставляя «казалось, что» и «выглядело как», пока не выучил все наизусть. Теперь он мог бы изложить эту историю даже во сне, не просыпаясь. Они исследовали стартовый стол, где не было ни признака старта. Оставалось только одно — слушать телеметрию, передаваемую из корабля, и строить предположения. Через 3 дня после запуска призрачный Аполлон вышел на орбиту вокруг Луны. Спустя еще несколько часов лунный модуль отделился от обитаемого, и двигатели направили его к поверхности планеты. Он опустился не к морю спокойствия. Казалось, модуль собирается прилуниться в кратере Коперника, одном из мест, куда предполагались посадки Аполлонов до отмены 3 последних экспедиций. Но когда аппарат снизился до 500 футов, телеметрия внезапно оборвалась.
2: «Какого черта? Что случилось?» — воскликнул Дейл Джексон, исполнявший роль руководителя полета.
1: Он стоял у нижнего ряда компьютерных пультов и смотрел, как десятки техников спешно пытаются снова получить сигнал.
2: Тесса и Рик наблюдали за этим издалека. Они сидели рядышком на одном из свободных столов и держались за руки, словно подростки в кино. Когда оборвалась телеметрия, Тесса вздрогнула, как будто из шкафа с бельем на нее выскочило чудовище. «Что случилось?» — спросил Рик. «Он взорвался?» Тесса покачала головой и проговорила: «Полный стоп. Обитаемый модуль тоже молчит, и он все еще на орбите».
1: 500 футов, сказал Рик. Что-то мучительно знакомое было в этом числе. Что происходило на высоте 500 футов при нормальном спуске на Луну?
2: «Нашел», сказал он довольно громко, и все в зале повернулись к экранам, но не увидев на них ничего, посмотрели на Рика.
1: 500 футов – нижний предел, когда пилот должен взять управление на себя и посадить Лем, сказал Рик.
2: Компьютер не может подвести аппарат прямо к поверхности. У него не хватит мозгов выбрать место для посадки.
3: «Значит, ты думаешь, модуль испорчен?» – спросил Джексон. «Так и висит на 500 футах».
2: Рик колебался. Много дней он держал язык за зубами, опасаясь, что за неверно сформулированные высказывания могут отстранить от полета на Атлантисе. Черт побери, он устал бояться. Кашлянул и произнес: «Я думаю, что когда пришло время передать управление человеку, аппарат отправился туда, откуда взялся».
3: «А откуда он взялся?»
2: Джексон повернулся к техникам. «Поймайте сигнал».
1: Они принялись за дело, но скоро поняли, что никаких сигналов нет. Даже радар не смог обнаружить космического корабля. Ни признака. Таинственный Аполлон исчез бесследно.

НАСА отложило полет «Атлантиса» еще на неделю, чтобы обслуживающая команда проверила, не нанесла ли тряска вред кораблю. Наконец объявили, что «Атлантис» готов к полету. В день запуска Рик и еще 4 астронавта поднялись в лифте на стартовую башню, через люк пролезли внутрь корабля и пристегнулись к амортизирующим креслам. После отчета, который дважды прерывался из-за отказов датчика давления топлива, они, наконец, включили 3 главных двигателя и 2 мощных стартовых ускорителя и вывели шаттл на орбиту. Это был первый космический полет Рика. Он ждал, что будет потрясен, и действительно был потрясен, но не в той степени, как воображал. Вместо того, чтобы следить за тем, как внизу поворачивается Земля, он большую часть свободного времени проводил, наблюдая за Луной, которая только-только пошла на убыль. Когда взлетал Аполлон, на Луне был восход Солнца. Именно тот период, когда совершались космические полеты четверть века назад. Это давало экипажу наилучший угол освещенности при посадке, позволяло работать на поверхности при дневном свете и выполнить аварийный ремонт, если что-то шло не так. «Что за дикое время было?» – думал Рик, проплывая между креслами первого и второго пилотов и глядя в обзорные иллюминаторы на белый диск, висящий в четверти миллиона миль от них. «Летишь на свой страх и риск. Жизнь или смерть буквально в кончиках твоих пальцев, и весь мир на тебя таращится. Хватит ли у тебя смекалки остаться в живых?» Олдрин случайно обломил своим ранцем штырек стартера взлетного двигателя. Ему пришлось засунуть у отверстия фломастер и таким манером включить двигатели, чтобы он и Армстронг смогли покинуть Луну. Фломастер! Если бы что-нибудь подобное случилось на шаттле, наземный контроль, скорее всего, приказал бы экипажу заглушить двигатели и ждать спасения. Но, кажется, все еще нельзя отправить второй шаттл в течение месяца после первого.

Недели назад он видел взлет Сатурна-5. Стало ясно, что не наука вызывала у него трепет, когда он ребенком жадно следил за полетами. Не наука привела его в небеса. Он оказался в космосе потому, что хотел его исследовать. Но вот эта орбита, каких-то 200 миль над Землей, была пределом, которого он мог достичь. Очень хотелось, чтобы в этом полете Тесса была рядом. Она бы все поняла. Во время любовных свиданий они говорили о многом и о том, почему стали астронавтами. Мотивы у них были одинаковые. Но по графику она должна была лететь через 1.5 месяца на Discovery. В среднем отсеке крикнули по-французски: «Вот дерьмо!» Через секунду в пилотский отсек влетел через люк Пьер Рено, канадский инженер-исследователь, за участие которого в экспедиции заплатила его компания. «В чем дело?» – спросил Рик, заметив перекошенное лицо Пьера. «Сортир сломался!» – ответил канадец. Вы слушаете проект «Модель для сборки» на радиостанции «Энергия FM». В сегодняшнем эфире звучит повесть Джерри Олшена «Не демонтировать». В переводе с английского Александра Миррера. Продолжение через несколько минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Продолжаем знакомство с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Рик отдыхал в Кью-Уэст после полета, когда произошел следующий запуск. Он крепко спал на рассвете, раздался телефонный звонок, он едва смог нашарить трубку, поднес ее к уху, и Дейл Джексон проговорил сиплым голосом.
1: «Еще один Сатурн взлетел. Давай двигай сюда, чтобы мы могли сравнить записи с прошлым разом».
0: Рик моментально проснулся. Меньше чем через час он уже был в воздухе и держал курс на север. Когда шел над озером Окичоби, заметил рваные куски инверсионного следа, а когда прилетел на мыс, то увидел, что космодром похож на растревоженный муравейник. Машины сновали взад-вперед по внутренним дорогам,

0: а все общественные шоссе вне ограды были забиты. Два перепуганных курсанта ВВС припроводили его из аэропорта в конференц-зал штаб-квартиры, где администратор НАСА, руководитель полета, высокого ранга офицер службы безопасности и, по крайней мере, еще с десяток других высоких чинов уже давно обсуждали происшествие. Рик с изумлением увидел, что присутствует также авиационный врач и, по всей видимости, что-то записывает. Джексон, руководитель полета, докладывал о том, как трудно будет демонтировать заправленный топливом «Сатурн-5» на стартовом столе, если он объявится снова.
1: «Нам даже некуда слить топливо и нечем его скачать», — говорил он. «Тем более за 15 минут, пока эти штуки там остаются, времени едва хватит на то, чтобы подключиться».
0: Тесса тоже была здесь. Она широко улыбнулась и замахала рукой, увидев Рика. Он обошел стол заседаний, уселся рядом с ней и шепотом спросил:
2: «А ты что здесь делаешь?»
3: «Подвергаюсь допросу с пытками. Я была на стартовой площадке, когда эта штука взлетела».
2: «На какой площадке?»
3: «На 34-й.
0: «Брось шутки. Ты бы поджарилась, если бы ты находилась так близко».
3: «Я сидела в бункере».
0: Рик подумал, что бункер мог послужить некоторой защитой. Хотя, возможно, в защите не было нужды. Ведь при первом старте даже бурьян остался невредимым.
2: «Почему ты там оказалась?» — спросил он. «Откуда узнала, что это произойдет снова?»
0: Она ухмыльнулась, явно довольная собой.
4: «Потому что призраки обычно являются вновь, пока не получат, чего хотят. А сегодня опять было время, пригодное для старта».
0: Во главе стола Джексон все еще говорил:
1: «И у нас нет тягача, способного убрать ракету, если мы даже сумеем скачать топливо. Придется полностью перестроить подъездные дороги, и останется еще масса трудностей».
0: Рик мгновенно составил мнение об этом сборище. НАСА рассматривает призрачные ракеты как опасность и хочет прекратить их полеты.
1: «Почему бы нам попросту не поместить в них астронавтов?» — спросил он.
0: «Мы успеем подняться на башню и влезть внутрь, прежде чем ракета стартует». Джексон искоса взглянул на него.
1: «Совершенно неизвестный и непроверенный корабль? Исключено».
4: «Он известен и проверен», — возразила Тесса. «Это «Сатурн-5».
1: «Не Сатурн, а чертова мистика!» – прохрипел Джексон. «У нас нет права рисковать людьми».
0: «Тогда что вы предлагаете?» – спросил чин из службы безопасности. «Сбивать их?» По залу прокатился нервный смешок, но тут же затих. Джексон покачал головой.
1: «На мой взгляд, пусть взлетают. Если, конечно, они появятся еще. Они не вредят ничему, кроме нашей репутации».
0: Уоррен Алтман, последний из пяти администраторов, сменившихся за последние два года, сказал:
5: «Вот именно, наша репутация. У нас и без того достаточно неприятностей, чтобы Конгресс посчитал, что мы здесь уже ничего не контролируем».
0: Он сделал паузу, снял очки и, используя дужку как указку, продолжал:
5: «Нет, Дейл, мы не можем позволить себе бездействие. Неважно, что ситуация сложилась странная, мы должны взять ее под контроль и показать Конгрессу, что полностью владеем ею. Не то потеряем еще больше доверия, чем за последнее время. Следовательно, мы должны демонтировать эти чертовы штуковины. Если не сумеем управиться с ними на Земле, то придется сделать это на орбите».
1: «Ну как?»
0: – спросил Джексон. «Как предложил Рик. Поместить туда астронавта, и пусть он прервет полет, когда ракета достигнет околоземной орбиты. У нас готов запуск шаттла в следующем месяце. Дадим ему рандеву с Аполлоном, и астронавт сможет вернуться на шаттле».
5: «Оставив третью ступень и все остальное на орбите», — заметил Джексон.
0: «Лучше там, чем на столе», — ответил Алтман. «Кроме того, возможно, мы придумаем, как его использовать. Skylab был пустой третьей ступенью Сатурна». Он рассмеялся.
1: «Черт, если это продлится еще несколько месяцев, у нас там окажутся все жилые модули, какие нужны для создания космической станции».
2: «А если они исчезнут, как этот последний?»
0: Глаза Алтмана сузились. Такая мысль не приходила ему в голову, но он пожал плечами и сказал: «Что-нибудь сообразим. Есть вероятность, что эти проклятые штуковины исчезнут, едва мы каким-либо образом вмешаемся. Призраками так и бывает, говорят». Он указал дужкой очков на Рика. «Это ваша идея. Вы согласны пойти добровольцем?»
1: «Разумеется!» — воскликнул Рик.
3: «Ты везучий сукин сын!» — прошептала Тесса.
2: Он тоже так думал, пока не началась подготовка. Весь следующий месяц Джексон гонял его по 16 часов в день на тренажерах-симуляторах, готовя к полету, о котором никто и не думал последние 20 лет. Он запомнил каждый переключатель и циферблат в командном модуле «Аполлона» и научился управлять кораблем с закрытыми глазами. Он отрабатывал каждое непредвиденное обстоятельство, какое только могли выдумать инженеры, включая полет над Луной на малой высоте и маневр возврата к Земле на случай, если ракету не удастся отделить на лунной орбите. У них было множество данных относительно подобной аварийной ситуации. «Аполлон-13» проделал такой маневр, когда взорвался резервуар с кислородом на пути к Луне. Рик даже убедил их разрешить тренировки на макете лунного модуля, доказывая, что ему нужно уметь пользоваться им как спасательной шлюпкой в аварийной ситуации. Ему также позволили тренироваться с посадочными и взлетными двигателями, и когда он проработал с ними несколько дней, разрешили практиковаться в посадке.
1: «Только за тем, чтобы ты смог чувствовать аппаратуру», — объяснил ему Джексон. «Ты не можешь совершить посадку, даже если захочешь, поскольку если отстыкуешь лунный модуль от командного, тебе конец. Сближение и стыковка производятся из командного модуля, а у тебя не будет пилота».
2: Рик раздумывал над этим. Неизвестно, кто или что может обитать в капсуле на верхушке огромной ракеты. Это может быть кто угодно, от чудом сохранившегося тела Армстронга до Деда Мороза. В НАСА знали наверняка только одно. Они не собираются рисковать более чем одним человеком. Так что в предрассветный час очередного дня, благоприятного для полета к Луне, Рик стоял перед основанием бетонного стартового стола в полном одиночестве. На нем был современный скафандр, переделанный так, чтобы пилот мог лежать в кресле Аполлона. Лучший, какой только удалось соорудить за месяц, потому что несколько сохранившихся старых скафандров простояли в Смитсоновском институте и других музеях лет 30, утратили герметичность, и их надо было практически делать заново. За спиной у Рика был парашют. Идея Джексона. На случай, если «Сатурн-5», стартовая башня и все прочее исчезнут, когда Рик попытается войти в капсулу на высоте в 350 футов. В предрассветном полумраке стартовый стол номер 34 казался призрачным. Легкие порывы ветра пригибали бурьян, росший из трещин в бетоне. Рик чувствовал на себе чьи-то взгляды. Большая часть их принадлежала сотрудникам НАСА, сидевшим в бункере за 1000 футов отсюда. Но покалывание в затылке заставило Рика призадуматься, а не устремлены ли на него и другие взгляды. Глаза, которые наблюдают, может быть, оценивают его. Что они могут о нем узнать? Он не был военным летчиком, как первые астронавты, не был даже солдатом. Просто он всегда мечтал стать астронавтом. И вот он стоит в космическом скафандре, держа в руке портативный вентилятор размером с чемоданчик, как банковский служащий с портфелем, дожидающийся поезда в метро. А пустой стартовый стол насмехается над ним. Стартовые столы даже в северной части ряда были пусты. «Дискавери» улетел 3 дня назад, выведя на орбиту Space Lab с Тесса и еще 5 астронавтами. Они должны изучать влияние невесомости на спаривание дрозофил и при этом ждать прилета Рика. Они встали на самую близкую орбиту к возможной орбите Аполлона, но это была авантюра, и о чем все отлично знали. Если расчеты не верны, Рику придется действовать по запасному варианту – возвращаться, используя капсулу Аполлона. Если и это не сработает, помощи не жди. Ни один из других челноков не готов к запуску. «Атлантис» все еще на месте посадки на базе «Эдвардс». Ждет возвращения домой, возможно, напрасно. У транспортировщика шаттлов «Боинга 747» образовались трещины в крыле. «Коламбия» и «Эндевр» стоят в сборочном корпусе. Их двигатели многоразового использования разбросаны по огромному пространству ремонтного цеха, а техники пытаются набрать детали хоть на один работающий комплект. Неважно все это. Рик наконец-то оказался здесь. Он расправил плечи и посмотрел на часы. Время наступило. Ракета появилась внезапно и беззвучно. Ее прожектор слепил глаза, пока Рик не опустил светофильтр. Повернулся кругом, чтобы сориентироваться. Стартовая башня была как раз там, где он ожидал, а «Сатурн-5»... Рик откинул голову и почувствовал, как ёкнуло сердце. Ракета была огромна. Отсюда, от основания, казалось, что она достает до Луны. Но глазеть не было времени. Он неуклюже побежал к стартовой башне. Башмаки глухо стучали по бетону. Затем влез в лифт и поднялся наверх, с волнением глядя, как Земля уходит все дальше и дальше. Поднявшись на две трети пути, он очутился в солнечных лучах. Металлическая конструкция потрескивала и постановала, совсем как стартовая башня шаттла. Шаркая башмаками по решетке выносного мостика, он прошел к белой третьей ступени и к капсуле. Люк был открыт, словно Рика ждали. Обычно сесть в кресло помогает целая команда техников, но сейчас он был совершенно один. Никто не дожидался его и в капсуле. Быстро, чтобы ракета не взлетела, пока он на мостике, Рик забрался внутрь, отсоединил от скафандра шланг вентилятора, вышвырнул его в люк, затем подключил к скафандру один из трех корабельных шлангов. Несколько раз подпрыгнул на кресле. Стукнул парами люка рукой в перчатке. Прочная штука. Удовлетворенный этим, он выбросил парашют вслед за вентилятором, поднял и закрыл крышку люка, запер его и снова упал в центральное кресло. Панель управления расположена слишком близко, не очень удобно. На ней целый лес переключателей и ручек. Он внимательно изучил показания приборов, следя, нет ли отклонений, потом глубоко вздохнул, ощутив прохладный металлический запах сжатого воздуха. Значит, шланг его скафандра действовал. «Теперь нужно установить радиосвязь», — он произнес в микрофон скафандра. «Центр, это Аполлон. Слышите меня?» «Слышим хорошо», — ответил голос Джексона. «К запуску готов», — сообщил Рик. «Прекрасно. Предполагаемое время старта, скажем, через 2 минуты». «Вас понял».
6: Пульс у Рика подскочил до небес. Он пытался успокоиться, но отсутствие предстартового отсчета времени вдруг выявило для него все безумие этого предприятия. Ведь он сидит в чреве призрака.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рик заставил себя сосредоточиться на приборах. Главная силовая установка – зеленая лампа. Температура в отсеке – норма. Давление в баках с горючим. Замигали желтые лампочки. Низкий гул сотряс кабину. «Зажигание стартовых двигателей», – сказал Джексон. «Вас понял. Я чувствую». «Все двигатели работают». В иллюминатор люка Рик увидел, как соскользнул выносной мостик. Кабину, по ощущению, чуть качнуло вправо.
7: «Поднимается! Идешь вверх!»
2: Гул сделался громче. Рик почувствовал, что возрастает ускорение. Стартовая башня скользнула вниз, и теперь он видел только синее утреннее небо. Ждал, что ускорение придавит его к креслу, но оно росло постепенно по мере того, как первая ступень сжигала топливо, и ракета становилась легче. Когда включилась вторая ступень, Рика начало покачивать и усилилось ускорение, но в допустимых пределах. На этот раз в дело вступил Хьюстон. ЦУП взял на себя управление полетом, и Лора Тернер, бывшая на связи, сказала: «Смотришься отлично, Аполлон. Сброс защиты в течение 20 секунд». В назначенное время Рик ощутил глухой удар. Защитная конструкция с ее щитками слетела, и он смог взглянуть в боковые иллюминаторы. Флорида внизу быстро удалялась. Третья ступень подожглась через несколько минут, выводя космический корабль на орбиту. «Точно в цель», — сказала Лора. «Мы следим за тобой еще 100 миль до зоны Discovery и заканчиваем». «Вас понял». Теперь для Рика пришла пора оправдать свой полет. Задача была несложная. НАСА не позволило бы ему подвести Аполлон к челноку. Нужно было заглушить двигатели и дать Тесси подогнать к нему шаттл. Рик затаил дыхание, поднял руку в толстые перчатки и указательным пальцем дотронулся до панели управления. Позволит ли ему корабль взять на себя управление? Или будет держать в плену весь путь до Луны? Или растает, как клуб дыма, едва Рик коснется переключателя? Проверить это можно было только одним способом. Переключатели послушно щелкнули, и сигнальные лампочки показали, что соответствующие цепи выключены. Остальная аппаратура, как и все в капсуле, осталась в прежней позиции. Рик глубоко вздохнул, затем отрапортовал. Двигатели заглушены. Аполлон готов к движению.
7: Аполлон, вас понял. Сиди и наслаждайся полетом, Рик.
2: Он отстегнул ремни и свободно выплыл из кресла. Капсула Аполлона была в какой-то мере сравнима с кабиной шаттла, только гораздо теснее, на одного человека. Здесь хватало простора, чтобы, перелетая от одного иллюминатора к другому, смотреть вниз на бело-голубую землю. И на Луну, которая манила Рика сильнее, чем обычно, ведь он находился в корабле, который мог доставить его туда. Доставить и опустить на лунную поверхность, если бы с ним были еще два астронавта.
7: Шаттл казался ярким пятнышком на фоне темной глубины космоса. Он медленно приближался.
2: Рик следил за тем, как это пятнышко превратилось в знакомый орбитальный аппарат с короткими, словно обрубленными крыльями.
7: «Аполлон, здесь Дискавери», — послышался по радио голос Тессы. «Ты готов?»
2: Она волновалась, и это было понятно. Не каждый день удается повстречаться с призраком. Услышав знакомый голос, Рик улыбнулся. Ему давно хотелось отправиться вместе с любимой в космический полет. Он представлял себе, что когда это случится, он будет младшим по чину среди личного состава, который чистит крысиные клетки в космической лаборатории или делает что-то пустяковое. Но вот он командир собственного корабля. Создатель истории космических полетов.
7: «Дискавери, это Аполлон», — ответил Рик. «Слышу вас громко и отчетливо.
2: Рад встретиться с тобой, Тесса.
7: Ты готов к РВК?»
2: РВК. Работа вне корабля. Аполлон нельзя состыковать с шаттлом. Рик должен перебраться туда самостоятельно, и Аполлон будет лететь по инерции со смолкшими двигателями, не выполнив своей миссии, какой бы она ни была.
7: Но если НАСА превратит корабль в новую космическую лабораторию, это, возможно, успокоит тех или то, что стоит за таинственными запусками. И тогда, возможно, все хлопоты не пропадут зря.
2: Рик покачал головой. Зачем себя обманывать? НАСА никогда и ни для чего не воспользуется этим кораблем. Он понял это, взглянув в лицо Алтману, когда Джексон спросил, что они будут делать, если корабль исчезнет. Алтман просто хотел показать Конгрессу и силам, стоящим за новым Аполлоном, что НАСА продолжает контролировать ситуацию. Он надеялся, что после того, как Рик отключит двигатели корабля на орбите, таинственные явления прекратятся.
7: «Аполлон, ты готов к выходу?» — спросила Тесса.
2: Рик сглотнул. Если он изменит план полета, это будет его последний старт в космос. Хуже того, космический корабль мог в любую минуту превратиться в прозрачную ткань, в ничто, оставив его болтаться между Землей и Луной в одном лишь космическом скафандре и умереть от удушья, когда иссякнет запас воздуха. Либо корабль не исчезнет сразу. Подождет до приближения к Луне, как сделали последние два корабля. Первый над кратером Коперника, второй над плато Аристарха. Но если он, Рик, сейчас переберется в Дискавери, то как он сможет прожить остаток жизни, сознавая, что имел возможность слетать к Луне и не воспользовался ею? Ему всегда хотелось исследовать неизвестное. Что ж, теперь представилась именно такая возможность. Он ничего не знал о призрачных силах, создавших Сатурн, и понятия не имел об их целях. Но теперь это был его корабль. По праву захвата, если уж нет других оснований. Ну и что теперь со всем этим делать? Тесса снова спросила.
7: «Эй, Аполлон, ты готов к РВК?»
2: Он глубоко вздохнул и ответил. «Нет. На самом деле... мне кажется, я нуждаюсь в некоторой помощи».
7: «Какой помощи, Аполлон?»
2: Глядя на белый сияющий полумесяц, Рик сказал. «Мне нужен кто-нибудь, кто полетел бы со мной на Луну. Предпочтительнее, чтобы двое. Ты знаешь кого-нибудь, кто согласится?» Тесса как будто вскрикнула, слов было не разобрать. Возглас удивления или облегчения, а может быть смех? Но прежде чем Рик успел переспросить, с земли из Хьюстона донесся голос Лоры. «И не думай об этом, Рик! Тебе запрещен длительный полет, ясно?»
7: Рик вздохнул. Но мосты уже были сожжены, он слышал, как они рушатся. «Ясно, как космос, Лора. Но я все равно собираюсь лететь». Если у меня будет полный экипаж, я намерен добраться до Луны и совершить посадку. Меня ничто не остановит.
2: Нет, Рик. Для этого нужен контроль с Земли. Ты заглушил двигатели, прервав штатные полеты, и у тебя нет гарантии, что дальнейший полет пройдет нормально во всех отношениях. Ты должен будешь самостоятельно подать горючее и включить двигатели, но без нас не сумеешь это сделать. Даже если возьмешь разгон, тебе понадобятся наши радары для слежения и наши компьютеры, чтобы рассчитать корректировку курса и...
7: «Я уловил вашу точку зрения, центр управления». Судя по тому, что Лора ответила без раздумий, она, несомненно, предвидела такой поворот дела. Но теперь это не имело значения.
2: «Ты блефуешь», — сказал ей Рик.
7: «Вы не дадите нам подохнуть, если это будет в ваших силах». Она промолчала. Рик счел это достаточным ответом. Тесса, очевидно, тоже. Она сказала:
2: «Мы идем к тебе».
7: Новый голос Дейла Джексона произнес: «Вы остаетесь на месте.
2: Рик, Тесса, мы не будем проводить слежение на маршруте к Луне. Мне все равно, можете отправляться хоть за пределы Солнечной системы. Мы не станем рисковать всей космической программой ради удовлетворения вашего любопытства».
8: «Какая еще космическая программа?» – поинтересовалась Тесса. «Разводить дрозофилу?»
7: Это было не совсем справедливо. Среди специалистов, проводивших эксперименты на борту, находилась женщина-астроном, японка, работавшая с новым аппаратом, инерциальной платформой.
2: «Не собираюсь с тобой дискутировать. Тесса, если ты покинешь Discovery, тебе будет предъявлено обвинение в нарушении долга и в том, что ты безответственно подвергла опасности остальных членов экипажа. Я не блефую. Если вы попытаетесь уйти с околоземной орбиты на этом Аполлоне, то будете предоставлены сами себе».
7: Рик посмотрел на пустые кресла, справа и слева. В узкой нише за ними лежало навигационное оборудование, телескоп, секстант и примитивный компьютер для управления полетом. Теоретически это могло обеспечить его нужным объемом измерений и расчетов для того, чтобы выдержать курс. Но у него не хватало практики в пользовании этими инструментами. И можно поручиться, что Тесса и тот, кто собирался пойти с ней, тоже не умели рассчитывать траекторию с помощью этих устаревших приборов.
2: «Как ты думаешь, Тесса?» – спросил он. «Сумеем мы долететь без контроля с Земли?»
7: «Я не...»
2: «В этом нет необходимости», – вмешался кто-то, заглушив слова Тессы. Он говорил с явным акцентом, но Рик не сумел понять, каким. «Кто это? Иностранный кратковолновик-любитель, работающий на частотах связи со спутниками?» «Кто вы?» – спросил Рик.
7: «Григорий Иванов, из Российского космического агентства в Калининграде. Я принял ваш сигнал и готов оказать помощь».
2: Хьюстон, очевидно, тоже слышал эти слова.
1: «Вы не имеете права!» – завопил Джексон.
7: Русский засмеялся. «Разумеется, имею. Международные договоры обязывают Россию оказывать помощь любому кораблю, вышедшему из строя или оставленному на произвол судьбы, будь то на море или в космосе».
1: «Не суйтесь не в свое дело!» – снова завопил Джексон. «Этот корабль не вышел из строя и не оставлен».
7: «Разве?» «Очевидно, я не расслышал вас. Вы собираетесь предоставить радарное сопровождение с Земли для полета и посадки на Луну?» «Мне показалось, что нет». Джексону было не до споров.
1: «Эй, русский, убирайтесь с этой частоты!» – прорычал он. «Вы создаете международный инцидент».
7: «Скорее прецедент», – ответил Григорий. «Аполлон, повторяю наше предложение. Калининградский центр управления даст вам поддержку для посадки на Луне и обратного полета. Вы согласны на наше содействие?»
2: Рик ощутил, что его душит смех. «Можно ли поверить, что русские поведут Аполлон к Луне? Неужели они помогут американскому экипажу повторить полет, который привел Россию в замешательство больше 30 лет назад?»
7: «Возможно. Холодная война умерла и похоронена. Остатки от Берлинской стены служат ей надгробным памятником». Но смогут ли русские действительно помочь, вот это большой вопрос. Их компьютерное оборудование почти так же устарело, как система 36К, упрятанная под его навигационным пультом. Но, по правде говоря, выбора не оставалось. Хьюстон стал бы сражаться с ним на каждом шагу. А кроме того, слова «международный полет» сейчас звучат неплохо. Рику понадобятся сторонники, когда он вернется. Если вернется. Он тряхнул головой и сказал: «Шторм хорош любой порт, Калининград. Я принимаю ваше предложение».
9: «Это предательство!» — закричал Джексон,
7: но Рик не посчитал нужным ответить.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире Джерри Олшен. «Не демонтировать». Продолжение через несколько минут.

0: В эфире радио «Энергия FM», проект «Модель для сборки». Сегодня мы знакомимся с произведением Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Обращаю ваше внимание на то, что повесть будет прочитана с продолжением в следующем эфире. Тесса предупредила. «Аполлон, мы выходим. Вы уже в снаряжении?» Чтобы астронавт очистил кровь от азота до своего выхода из шаттла, ему необходимо 2 часа дышать чистым кислородом. Следовательно, Тесса и тот, кто идет с ней, должны были начать эту процедуру еще до старта Рика. «Случайности надо предвидеть», — ответила Тесса. В ее голосе слышалось веселье. «Понимаешь, тебе могла понадобиться помощь». «Ах да, конечно», — согласился Рик. Джексон снова принялся за свое. «Тесса, подумай как следует. Ты жертвуешь карьерой ради пустяка».
1: «Я бы не называла посадку на Луну пустяком».
0: «Это же чертов призрак! Ты можешь погибнуть!»
1: «Да, могу, ну и что?» – парировала Тесса. «Мы все можем погибнуть. Или еще хуже. Можем перестать мечтать и будем продолжать крутиться в шаттлах на низкой орбите, пока все челноки не износятся, а Конгресс не решит, что полеты людей в космосе – пустая трата времени. Я не хочу умереть в доме для престарелых. Я хочу воспользоваться единственным случаем слетать в космос по-настоящему».
0: Она сердито фыркнула, и Рик увидел, что открылся внешний люк шлюза. Медленно вплыла фигура в белом скафандре, за ней другая. «Кто же второй? Кто-то еще из основных членов экипажа?» «Вряд ли. Они должны вернуть корабль на Землю. Остаются ученые из космической лаборатории». Рик быстро перебрал в уме научный состав и уверенно решил. «Это японка Йошика Сугано, астроном. Ее платформа с аппаратурой была рассчитана на полет вне помех от вибрации шаттла и света земной поверхности, и Сугано прошла хорошую подготовку для того, чтобы управлять платформой дистанционно. Японка разбиралась в стыковочных маневрах лучше большинства астронавтов. Она бы отлично подошла на роли пилота командного модуля. Кроме того, ее участие придало бы экспедиции международный характер. Рик мог поручиться, что Тесса подумала об этом задолго до того, как в дело включился Калининград. Две фигуры в космических скафандрах подплыли к открытому люку Аполлона, и сквозь прозрачный шлем Рик увидел улыбающееся лицо Тессы. Йошика не выглядела такой довольной, как Тесса. Понятно, ситуация весьма сложная. «Прошу разрешения подняться на борт», — сказала она, чуть запыхавшись. «Да-да, конечно», — ответил Рик. Он помог им протиснуться сквозь квадратную горловину люка. Это оказалось довольно трудным занятием. Его-то скафандр был переделан, а шаттловские не подходили для люков Аполлона. На мгновение Рик ощутил панический страх. Пролезет ли такой скафандр сквозь люк посадочного модуля? Возможно, они проделают весь путь к Луне, а там Тесса застрянет в выходном люке. Но беспокоиться об этом было поздно. Как Олдрин с Армстронгом в той ситуации со стартером взлетного двигателя, они придумают что-нибудь на месте. Пока они возились, усаживаясь в свои кресла, Джексон устроил последнюю сцену. Бил на дешевый эффект, угрожая обвинить их, а заодно и всю Российскую Федерацию в пиратстве. Рик ответил: «Этот корабль не принадлежит НАСА. Он не принадлежит никому, или, может быть, принадлежит всем. Иными словами, если вы не собираетесь нам помогать, уходите с этой чистоты. Нам нужно связаться с центром управления на Земле».
2: «Центр управления мы, черт побери!» – заорал Джексон. «И я приказываю вам действовать по намеченному плану!»
1: «Простите», – отозвался Рик. «Теперь этим полетом управляет Калининград. Прошу очистить эфир».
0: Джексон продолжал твердить свое, в это же время заговорил и Григорий Иванов. Разобрать ничего было нельзя.
3: «Повторите, Калининград, повторите!» – попросил Рик, и на этот раз Джексон умолк.
0: Григорий сказал: «У вас еще есть возможность уложиться в намеченный интервал времени, если приготовитесь к разгону за 50 минут. Как считаете, это возможно?» Рик посмотрел на Тессу. Она кивнула и подняла вверх оба больших пальца. Йошика только пожала плечами, глядя на него широко открытыми глазами. Это был ее первый космический полет, и он, понятное дело, оказался совсем не таким, как она ждала.
3: «Надо избавиться от чертовых скафандров», — сообразила Тесса. Наши не приспособлены к этим креслам. При разгоне нам переломает шеи.
0: Тогда снимайте, сказал Григорий. И будьте готовы к ускорению через 53 минуты. Вас понял.
3: Рик проверил запоры люка, затем подал воздух в кабину. Когда показания прибора приблизились к норме, повернул шлем так, что щелкнули задвижки, и снял его.
0: Тесса и Йошико поступили так же. Одни их три шлема заполнили почти все пространство до панели управления. Освобождение от скафандров оказалось настоящей трагикомедией. Они толкали друг друга локтями, сталкивались головами и плечами. Кругом были предохранительные решетки, прикрывавшие кнопки и переключатели. По бокам рычажков торчали металлические кольца, похожие на петельки от пивных банок, чтобы не произошло случайного отключения. Но Рик вздрагивал каждый раз, когда кто-нибудь задевал панель рукой или ногой.
3: «Что за нелепость!» — со смехом воскликнула Тесса. «Давайте разоблачаться по одному и помогать друг другу».
0: «Правильно», — ответил Рик. «Начнем с тебя».
3: Они с Йошико отстегнули кольцо, соединяющее две половины обмундирования Тессы, сняли верхнюю часть скафандра, потом Йошико придержала ее за плечи, а Рик стащил нижнюю. Тесса осталась в костюме из спандекса, обеспечивающем охлаждение и вентиляцию. Он был не так удобен, как обычная одежда. Пластиковые трубочки и воздушные шланги тянулись вдоль всего тела, но все же это было лучше, чем скафандр. При ней также остался коммуникационный комплекс «Слухач», так что она могла следить за радиосигналами с Земли. Рик сунул скафандр в нишу для оборудования за сиденьями, затем они с Тессой помогли освободиться Йошико, и, наконец, обе женщины помогли раздеться ему. Это все равно было довольно трудным делом, и в какой-то момент Рик обнаружил, что уткнулся лицом в правую грудь Йошико. Он пробормотал: «Извините, я отпрянул», но тут же стукнулся головой о приборную панель. Йошико рассмеялась и сказала: «Ничего страшного. Думаю, нам всем придется довольно близко контактировать до конца путешествия».
0: Рик покосился на Тессу, с которой близко контактировал еще на Земле. Она с ухмылкой заметила:
3: «Предавайся мечтам, Рик. Здесь тебе никак не развернуться».
0: Йошико покраснела. Рик тоже.
2: «Да я об этом и не думал».
4: «Ну, разумеется.
3: Берегись, Йо. Рик ненасытен. К счастью, он будет занят рабочим регламентом и не сможет к нам приставать».
0: Йошико нервно рассмеялась, и Рик почувствовал себя совсем неловко. Но Тесса была права, говоря о регламенте. Нужно было уложить на место скафандры, отвести Аполлон от шаттла, который уже начал отдаляться сам, сориентировать корабль для запуска двигателя, что поведет их с орбиты, при этом постоянно заботиться, чтобы нормально функционировало все электронное и механическое оборудование. Корабль как раз прошел еще половину орбиты, когда все было подготовлено. Приближался момент истины. Они с волнением ждали, пока отщелкают последние несколько минут. Двигатели были на взводе, курсовой компьютер включен. Калининград уже определил момент старта и продолжительность поджига в случае, если придется перейти на ручное управление. Рик, сидевший в левом кресле, уже держал палец у кнопки ручного запуска, когда Тесса вдруг сказала:
3: «Ведь мы еще не дали название кораблю. Нельзя же отправляться к Луне безымянными».
5: «Да, это плохая примета», — согласилась Йошико.
0: Они посмотрели на Рика, а он, пожав плечами, сказал:
2: «Не знаю. Я об этом не думал. Может быть, призрак или дух?»
0: Тесса покачала головой. «Нет, это скверные позывные. Нужно что-то оптимистическое, дающее надежду, вроде второй возможности или...»
5: «Вот ты и сказала, надежда», — отозвалась Йошико.
0: Посмотрела на Рика и добавила:
5: «Или дух надежды, если вы хотите упомянуть о призраке».
0: Рик кивнул.
2: «Согласен. Мне нравится».
5: «Мне тоже».
0: Тесса лизнула указательный палец, легонько ударила им по стыковочному люку, дальше нельзя было дотянуться, и проговорила:
5: «Нарекаю тебя духом надежды».
0: Послышался голос Григория.
2: «Прекрасно, дух надежды. Приготовились. Запуск к Луне через 30 секунд».
0: На КЛДС, примитивной клавиатуре с дисплеем, высветилась надпись: «В КУ, не в КУ». Это была последняя возможность отступления. Но Рик без колебаний нажал на кнопку готовности. Он не собирался капитулировать. Астронавты тревожно смотрели на приборную панель. Не появится ли вдруг сигнал неисправности? А Григорий вел обратный отсчет времени. Казалось, секунды тянутся бесконечно, но, наконец, он произнес «ноль», и сию же секунду двигатель третьей ступени «Сатурна» 4Б автоматически поджегся в последний раз, припечатав астронавтов к сиденьям. Ускорение чуть больше в G. Рик позволил руке упасть с кнопки запуска на подлокотник кресла. Доносилось мягкое громыхание. Разгон был куда более плавным, чем при проходе через атмосферу. Рик смотрел на Землю через боковой иллюминатор, но ускорение туманило взгляд. Он мог различить только синеву и белизну. Двигатель все работал и работал. Больше 5 минут полной тяги, разгоняя корабль от скорости 17 тысяч до 25 тысяч миль в час, необходимой для того, чтобы преодолеть земное притяжение. К концу разгона Рик заставил себя поднять руку к кнопке выключателя на случай, если компьютер не выключит двигатель в нужный момент, но внезапно Григорий воскликнул «Время!» и сейчас же прекратился шум. Тяга исчезла. Руку Рика бросило вперед на кнопку, но в этом уже не было нужды. Теперь Аполлон летел к Луне по инерции. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия-ФМ».

0: Отстегнувшись от кресел, они начали осматриваться. У них было 3 дня полета до Луны, масса времени для того, чтобы изучить каждый уголок крошечной кабины. Йошико была права. Через полчаса их перестали беспокоить близкие контакты. Обеспечивающие охлаждение и вентиляцию костюмы из спандекса создавали чувство благопристойности, единственное, чего можно было добиться в таком тесном помещении. Рик был совсем не против того, чтобы сталкиваться с Тессой, да и она, казалось, тоже. Оба непрерывно улыбались, словно новобрачные, и, казалось, между ними проскакивают 1000-вольтные разряды. Йошико была чем-то занята в нише для оборудования, и они поцеловались, вернее, чуть прикоснулись губами друг к другу. Но даже из-за этого у Рика по спине пробежал холодок. Полет оказался более приятным, чем их несостоявшееся путешествие в челноке. Убежденность Рика в этом несколько поколебалась, когда Йошико обнаружила вакуумно высушенную еду, пластиковые пакетики с горлышками-гармошкой, куда надо было наливать воду. Получалась клейкая масса, которую космонавт выдавливал себе в рот. Рика с Тессой позабавила, с каким недоверием Йошико отнеслась к такому способу питания.
1: «Выдавливать как пасту?» – спросила она.
0: Рик, которому приходилось завтракать подобной пищей в школе во время спада 69-го года, рассмеялся и сказал: «Это еда и на вкус, как паста». Тесса вертела в руках какой-то предмет, найденный в шкафчике. Вдруг засмеялась, крикнула: «Улыбайтесь!» И Рик с Йошико увидели направленную на них телевизионную камеру.
1: «Эй, Григорий, вы получаете картинку?» – спросила Тесса, переводя объектив с Рика на Йошико и обратно.
0: «Подтверждаю», – ответил Григорий. «Очень чистый сигнал».
1: «Превосходно!»
0: Тесса медленно панорамировала отсек, затем подошла к иллюминатору и направила камеру на Землю, уже совсем маленькую.
1: «Чудесно!» – воскликнул Григорий. «Прекрасно! Мы записываем все это на пленку, но если вы подождете несколько минут, я думаю, мы сможем показать вас в прямом эфире по первой программе».
0: «Ты шутишь», – недоверчиво сказала Тесса, поворачивая камеру внутрь отсека.
1: «Нет, мы сейчас этим и занимаемся. На большей части России глубокая ночь. Подумаешь, прервем несколько старых ужастиков. Наш фильм куда интересней».
2: «Блеск!
1: Хьюстон, вы это слышали? Русские показывают нас в прямом эфире по телевидению».
0: ЦУП смолк еще до поджига двигателя, но теперь Лора Тернер, дежурившая на связи, подала признаки жизни.
3: «Мы видим вас, Надежда. Мы тоже получаем ваш сигнал. Привет, Рик.
1: Привет, Йошико.
4: Привет».
0: Рик и Йошико приветственно помахали руками перед камерой. С земли слышались какие-то шумы, но нельзя было понять, Хьюстон это или Калининград. Йошико сказала:
2: «Интересно, а в Японии наш сигнал получают?»
0: Через несколько секунд отозвался голос:
1: «Да, мы получаем. Это Томичи Амакава из космического центра Танегасима. Прошу разрешения присоединиться к связи».
0: «Согласны», — сказал Григорий. «Добро пожаловать в нашу компанию».
2: «Благодарю. Мы тоже готовимся дать в эфир ваш сигнал. Йошико, у меня для вас послание от ваших университетских коллег. Они сердятся, что вы оставили их обсерваторию, но желают вам удачи».
0: Она улыбнулась.
2: «Передайте им мои извинения и благодарность».
0: Заговорил Иванов. «Мы готовы. Может, вы скажете вступительное слово, чтобы люди знали, почему вдруг получают изображение из космоса?»
1: «Хорошо», — ответила Тесса, наводя камеру на Рика.
3: «Давай, Рик, ты знаешь об этом намного больше, чем мы».
0: Рик нервно сглотнул. В России и Японии все на них смотрят. И как знать, кто смотрит еще? Любой обладатель спутниковой тарелки и подходящего приемника может взять их сигнал. Он откинул волосы, нервно облизнул губы и заговорил.
1: «Ну хорошо, все в порядке. Привет, я Рик Спенсер, американский астронавт. А это Йошико Сугано из Японии. С камерой Тесса Маклин, моя соотечественница. Нас ведут русские из Калининграда».
0: Тесса повернула камеру к себе, отпустила ее и шагнула назад, чтобы попасть в кадр. Помахала рукой, медленно отлетела в сторону и ткнулась затылком в спинку кресла. Все трое захохотали, и Рик почувствовал, что волнение немного отступило. Когда Тесса снова поймала и навела на него камеру, он начал объяснять. «Как вы, возможно, слышали, последние 3 месяца НАСА заполонили призраки. Духи ракет «Аполлон».
3: Вот мы и решили посмотреть, можно ли на такой ракете выйти на орбиту. А когда я добрался сюда, наверх, то забрал с Discovery Тессу и Йошико. Так мы очутились здесь. Он не стал говорить, что они отказались выполнять приказы. Пусть об этом сообщает чиновник НАСА. В таком случае он будет выглядеть как сущий гринч. Несмотря на таинственное происхождение, корабль ведет себя как настоящий Аполлон. Он такой же прочный и основательный. Рик постучал костяшками пальцев по одному из немногих свободных мест обшивки. Как видите, каждый клочок кабины чем-то занят. В этом тесном конусе, всего 13 футов в ширину, помещается удивительно много интересных вещей. Давайте я вам кое-что покажу. Сделав такое вступление, Рик устроил для зрителей путешествие по командному модулю, демонстрируя пульт управления и немногие удобства, в том числе мешки для отходов, по поводу которых он заметил. Примитивные штуки, но можно поручиться, что в самый щекотливый момент они не дадут осечку, как постоянно случается с туалетами в шаттлах. Он снова показал на пульт управления сотнями переключателей, кнопок и приборов и добавил: «Вот вам вся конструкция Аполлона в двух словах. Никаких затей, но свое дело корабль делает. И если Богу угодно, он и теперь сработает». Тесса показывала панель управления, пока Григорий не сказал: «Спасибо, Рик. Мы тут пролистали справочник, и, похоже, вам пора перестыковать лунный модуль. Готовы?» Рику стало интересно, каким справочником пользовались русские. Возможно, книгой Олдрина «Люди с Земли» или какой-нибудь из поздних, вышедших к 25-й годовщине первой высадки на Луну. Наверняка у них есть копии подлинных ведомостей проверки Аполлонов. В 60-е годы Советы имели в Штатах первоклассную разведывательную сеть. Сейчас это не имело значения. Перестыковать лунный модуль надо в любом случае. Рик повернулся к Йошику и спросил: «Ну как? Я немного потренировался на симуляторах, но ты наш местный специалист по стыковочным маневрам. Желаешь этим заняться?» Йошика чуть съежилась, осознав, что для нее наступил момент испытания – либо блеснуть, либо опозориться. Она перелетела к пилотскому креслу, уселась и проговорила: «Конечно». Рик и Тесса пристегнулись к своим креслам и по указаниям Григория повернули задвижки, соединяющие командный модуль с бустерным двигателем С4Б, освободив таким образом лунный модуль, который весь путь от Земли проделал прямо под ногами астронавтов. Йошико несколько минут экспериментировала с ручным управлением, чтобы освоиться с корректировочными движками. Затем начала маневр. Тесса снимала всю процедуру, показывая людям на Земле, как угловатый Лем пристраивается к бустеру третьей ступени и как Йошико, глядя в крошечные иллюминаторы, сосредоточенно разворачивает корабль и нацеливает стыковочную горловину на верхушку лунного модуля, на шлюз. Мягкий толчок движков осевой тяги, кабина стала продвигаться к шлюзу, несколько футов в секунду, но чуть в сторону. Йошико скорректировала это боковым двигателем, и последние несколько футов они прошли точно по оси. Стыковочные горловины не совпали на несколько дюймов, однако растопыренные направляющие командного модуля сделали свое дело. Небольшая подвижка в бок, гулкий металлический удар, два космических корабля состыковались. «Фиксаторы сработали», — доложил Рик, когда на пульте вспыхнули индикаторы. Он пожал руку Йошико. «Отлично сработано!» «Калининград, у нас порядок!» Йошико со вздохом закрыла усталые глаза. По радио донесся голос Григория: «Поздравляю! И благодарю за видеосъемку! Могу вас порадовать! Миллионы людей в России и на большей части Европы наблюдали за вами, затаив дыхание!» «И в Японии!» — ставил Томичи Амакава. Тесса легонько присвистнула. «Здорово! Люди наблюдают за космической экспедицией! Кто бы мог подумать, как в прежние времена!» «Это было давно», — отозвалась Йошико. «Выросло целое поколение, не видевшее лунных полетов. Сейчас это снова интересно людям». Рик посмотрел в иллюминатор, на опорную ногу Лема, косо торчавшую на фоне Земли. «Это снова интересно людям. После долгих лет полетов на шаттлах, когда научные фильмы, снятые астронавтами, показывали только по образовательным каналам, наряду с учебными роликами по малярному делу и кулинарии, трудно поверить, но это несомненная правда. Теперь, по крайней мере, люди станут чаще смотреть в небеса».
0: Рику показалось, что Земля становится все ярче, детали на ней различаются лучше. Он поморгал, и сейчас же над ухом взвизгнула Тесса, показала на панель управления и закричала:
5: «Смотрите, исчезает!»
0: И точно, весь корабль становился туманно-прозрачным. Земля была видна прямо сквозь корпус, без всяких иллюминаторов. Словно смотришь сквозь густо затененное стекло, только оно делалось все светлее.
5: «Черт побери!» – прошептал Рик. Сердце отчаянно заколотилось. Воздух пока не уходил, но корабль исчезал, растворялся. «Скафандры!» – вскрикнула Йошику, извернулась и начала вытягивать свой скафандр из-за кресла.
0: «Надежда, что у вас происходит?» – тревожно спросил Григорий.
6: «У нас...» – попытался ответить Рик, но голос не слушался. Наконец он смог выговорить:
0: «Калининград, у нас проблема». Он помогал Йошику надеть скафандр, понимая при этом, что они все равно погибнут, если корабль растворится. Воздуха в скафандрах хватит максимум на 7 часов.
6: «Что случилось?»
0: «Корабль исчезает», — ответил Рик, придерживая нижнюю часть скафандра Йошику, пока она засовывала туда ноги.
6: «Это видно на телеэкране?» — спросила Тесса и направила камеру на диск Земли, сияющий сквозь корпус корабля.
0: После первой панической реакции Тесса вполне овладела собой, только тяжело дышала.
6: «Да», — подтвердил Григорий.
5: «А, черт! Значит, это действительно происходит!»
0: Рик справлялся со страхом хуже, чем Тесса. Но внезапная мысль заставила его на секунду забыть о своем положении.
6: «Кончай съемку», — велел он Тессе.
5: «Почему?»
6: «Хочешь еще одного челленджера?» Тесса выключила камеру.
0: Она понимала, в чем дело. В отношении всей космической программы главной бедой было не то, что челленджер взорвался, а то, что миллионы людей видели взрыв. НАСА так и не оправилась после этой катастрофы. И если сейчас весь мир станет свидетелем, как дух надежды убивает свой экипаж, настанет конец интереса к космосу, который они сегодня смогли возродить.
6: «Поздно», — сказала Тесса. «Все уже знают, что нам кап...»
0: Она не договорила. Корпус корабля вернулся на место. Йошика подняла голову, не додев скафандра, а Рик тупо смотрел на металлическую обшивку.
6: «Надежда, что у вас?» — спросил Григорий.
0: «Все вернулось», — ответил Рик. «Корабль имеет обычный вид».
6: «Но что произошло? Вам известна причина?»
0: «Абсолютно неизвестно. Он просто растаял, затем появился».
6: «Вы могли это как-то спровоцировать?»
0: Рик посмотрел на Тессу, потом на Йошико. Они покачали головами, и Рик ответил:
6: «Трудно сказать. Мы кричали, схватили скафандры».
0: Тесса выключила камеру.
6: «Мы поняли, что вот-вот погибнем», — сказала Тесса, и когда Рик хмуро посмотрел на нее, добавила:
0: «Ну, мы ведь имеем дело с призраком. Может, именно это и важно?»
6: «Может быть», — согласился Рик. Григорий спросил: «Все показания приборов в норме?»
0: Рик проверил показания, никаких отклонений. Давление не понизилось, горючее не вытекло. Порядок.
6: «Калининград, все штатно», — доложил он. «Судя по приборам, нам это показалось».
0: Григорий издал хриплый смешок. «Начинаю жалеть о своем поспешном решении вести эту экспедицию.
6: Шутка, мы вас не оставим. Но
0: с кем теперь советоваться? С инженерами или с медиумом?»
6: «Почему бы не попробовать и то, и другое», — предложил Рик.
0: Русский помолчал секунду-другую, потом отозвался:
6: «Да, конечно, ты абсолютно прав. Мы запросим разрешение на такую консультацию».

0: Некоторое время астронавты сидели неподвижно, пока дыхание и сердцебиение не пришли в норму. Рик посмотрел на своих спутниц. Йошика, наполовину влезшая в скафандр, и Тесса, державшая камеру опасливо, так, словно это была бомба. Йошика потянулась к панели управления, потрогала металл, убеждаясь, что все на месте. Затем повернула регулятор температуры в кабине и сказала: «Мне холодно». Рик фыркнул. «Ничего удивительного. Призракам положено заставлять людей мерзнуть». Тесса внезапно прищурилась. «Что такое?» — спросил Рик. «Да я просто размышляю. Призраки замораживают людей. Говорят, у них так принято. Что еще они делают? Если мы успеем понять их правила, то, может быть, сумеем удержать наш призрак при себе, пока не вернемся домой». Возможно, это была реакция на испуг, на неожиданное избавление от опасности, но Тесса как будто пришла в возбуждение. Рик решил прислушаться к ее словам. Надо понять правила, по которым действуют призраки. «Например, — сказал он, — привидения иногда стенают».
1: «И оставляют слизь на всем, что попадается».
0: Рик потрогал края своего кресла. Металл и шершавая нейлоновая отделка. Никакой слизи. «По-моему, мы имеем дело с другим призраком», — объявил он. Йошика спросила:
1: «Ведь обычно призраки — свидетельство несостоявшейся судьбы».
0: «Точно», — подтвердил Рик. «Во всяком случае, я думаю, что мы встретились как раз с таким».
1: «Ты говоришь о Ниле Армстронге, так?»
0: «О ком же еще?»
1: «Ну, не знаю. Армстронг не подходит. Он пилотировал такой корабль на Луну. Вот если бы возник корабль для полета на Марс или космическая станция, или еще что-то...»
2: «Верное соображение», — заметила Тесса. «Но если это не призрак Армстронга, то чей же?»
0: Рик фыркнул и насмешливо ответил: «А предположим, всего НАСА. Может, организация уже скончалась, только мы этого еще не знаем».
2: «Конгресс урезал очередной бюджет?» — весело спросила Тесса.
0: Рик засмеялся, но Йошика с самым серьезным видом объявила:
1: «Не смейтесь, я думаю, это недалеко от истины».
0: «Призрак НАСА?»
1: «В некотором смысле. Может, это призрак всей вашей космической программы. Умер Нил Армстронг, и вместе с ним

0: Погибли мечты энтузиастов космоса вашей страны, может быть, и всего мира. Они вспомнили, что некогда вы летали к Луне, но сейчас забыли туда дорогу. Возможно, неисполненные мечты всех энтузиастов материализовали этот корабль.
1: Рик снова посмотрел на Землю сквозь крошечный треугольный иллюминатор. Неужто он действительно летит на каком-то воплощении всепланетной фантазии? «Нет», — решительно сказал он, — «этого не может быть. Призраки — одиночные существа. Жертвы убийства, погибшие в буре».
0: «Или при кораблекрушении», — перебила Тесса. «Они могут и объединиться».
1: «Допустим, но тогда им нужен кто-то главный, представитель. Они не появляются перед живыми все разом».
0: «Откуда тебе знать? Если призрак стонет в темном лесу...»
1: «Верно, верно. Но что-то внезапно заставляет его исчезнуть, а через минуту явиться снова. По-моему, это больше подходит на поведение одиночки, чем на проявление коллективной воли».
0: Йошика энергично кивнул.
1: Рик спросил, в чем дело?
0: «По-моему, ты прав. А если так, я знаю, чей это призрак».
1: «И чей же?»
0: «Твой».
1: Рик от неожиданности расхохотался. «Значит, это моих рук дело?»
0: «Ты командир, и разумно предположить, что именно ты управляешь спиритической стороной экспедиции».
1: Обе женщины смотрели на него испытующе. Минуту назад Рик отметил, что взгляд у Тессы напряженно-требовательный, но сейчас он стал почти гневным. «Но это же смешно», — возразил он. «Я вовсе не управляю этим кораблем, кроме как обычным образом», — поспешно добавил он, чтобы женщины не начали спорить. «И кроме того, при первых двух стартах на борту никого не было. При втором старте я вообще не присутствовал».
0: «Однако при первом старте ты находился рядом», — заговорила Тесса. «На следующий же день после похорон Нила. И едва ты вернулся после полета на шаттле, подавленный тем, что дела идут скверно, как состоялся второй. Если кто-то и решил, что космическая программа скончалась, так только ты».
1: Рик выпрямился, ухватившись за поручень вверху панели управления, и воскликнул. «Выходит, ты думаешь, что через меня передаются опасения всех фанатов «Стар Трек» и всех подростков в мире, мечтающих стать астронавтами?»
0: «Не исключено. О чем ты только что думал?»
1: «Когда он исчезал?» «Я думал...» Он добросовестно попытался вспомнить. «А, я думал, как хорошо, что космос снова стал интересен людям».
0: «Вот видишь!»
1: «Ничего я не вижу», — раздраженно бросил Рик. «Одно к другому не имеет отношения».
0: «Имеет. Здесь четкая корреляция. Когда ты сокрушался, что всем плевать на гибель космической программы, ты получил персонального Аполлона. Но едва начал надеяться, что мир все-таки хочет продолжить исследование, твой корабль исчез», — объяснила Тесса. А Йошика добавила. «И вернулся, когда ты подумал, что из-за нашей гибели пропадет едва возродившийся интерес к космосу».
1: У Рика голова распухла от этой безумной идеи. «Подумать только, он в ответе за все происходящее». В словах Тессы и Йошика имелась своя логика, но принять ее было слишком трудно. «Не верю», — проговорил он. «Это же космический корабль, а не туманный призрак. Вот заклепки, вот переключатели и всякое оборудование». Тесса улыбнулась.
0: «Вот как? Но мы же убедились. Это призрак. Вопрос в ином. Стоишь ли за этим ты, Рики?»
1: «Я? Нет».
0: «А по-моему, да. Это несложно проверить. Давай проведем эксперимент и посмотрим, что получится».
1: У Рика подпрыгнуло сердце. Все его чувства к Тессе внезапно улетучились под напором нахлынувшей паники. Призрачная техника — это куда ни шло. Это он мог воспринять, даже не понимая природы загадочного явления. Но мысль о том, что он сам подсознательно управляет событиями, напугала его до смерти. «Никаких экспериментов», — пробормотал он. Тесса подплыла к нему и настойчиво сказала.
0: «Ведь ты и сам понял, надо изучить правила игры, чтобы не дать кораблю исчезнуть. Теперь у нас есть теория, и ее необходимо проверить».
1: Рик снова посмотрел в иллюминатор. Кругом черная беззвездная пустота. Земля заметно отдалилась. Он тяжело вздохнул. Впервые после старта он по-настоящему понял, что спасателям до них не добраться. Ответственен ли Рик Спенсер за призрак или нет, но сейчас он отвечает за жизнь или смерть трех людей. И может быть, только может быть, за человеческие мечты там, на Земле. «Ну ладно». Он отвел взгляд от иллюминатора и сказал: У нас масса дел и без сумасшедших экспериментов. Надо привести корабль во вращение, чтобы не перегрелась сторона, обращенная к Солнцу. Надо определить наши координаты, провести проверку лунного модуля и так далее. Калининград, вы согласны?
2: Да, ответил Григорий.
1: Со стороны люка температура обшивки поднимается. Притом в микрофоне стали слышны смутные голоса. Григорий умолк, потом заговорил снова. Наши инженеры согласны с вашей теорией, но предлагают на некоторое время воздержаться от ее проверки.
0: Неужели инженеры в это верят?
1: Переспросила Тесса. Вы поняли правильно.
0: Ты шутишь?
1: Нет, не могу. Снова смутные голоса, затем опять Григорий. Пока не могу ничего добавить. Но, пожалуйста, дайте нам время изучить проблему и не предпринимайте ничего необычного. Рик подтянулся к сиденью кресла. Иванов явно что-то скрывал, но что именно? Какую-то информацию или свою растерянность? Этого Рик не мог понять. Во всяком случае, он был рад, что его оставляют в покое, и с удовольствием ответил. Согласен на 100%. Беремся за дело. Сначала запускаем вращение, прошу пристегнуться. Лицо Тессы выразило неудовольствие, но через несколько секунд она убрала камеру на место и пристегнула ремни. Йошико улыбнулась и покачала головой.
3: «Ты уходишь от сути вопроса», — сказала она, пристегиваясь.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы продолжаем знакомство с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать». Говоря о том, что он уходит от сути вопроса, Йошико, скорее всего, была права. Пока они занимались раскруткой корабля, Рик обдумал доводы Тессы и Йошико. Рассуждая логически, если за появление Аполлонов отвечал один человек, то он, Рик, лучше других подходил для такой роли. Однако, даже не принимая в расчет его страха перед непонятными экспериментами, он не мог заставить себя в это поверить. Он не чувствовал себя ответственным за что бы то ни было, и особенно за нынешнее исчезновение корабля. В конце концов, и его жизнь была под угрозой, а страсти к самоубийству у него никогда не было. Но пока они выполняли контрольные операции, Рик начал сомневаться и в этом. Очутился бы он здесь, если бы его подсознательно не тянуло к смерти. Ведь подобное путешествие само по себе таило смертельную опасность. Даже в самых рутинных процедурах скрыт элемент опасности. Например, когда они отделили от лунного модуля отработавшую третью ступень, эта длинная труба начала кувыркаться, вертеться вокруг поперечной оси, распыляя остатки топлива у самого корабля. Чтобы уйти от нее, пришлось дважды включать корректировочные двигатели, и только тогда они с облегчением увидели, как эта штуковина исчезает в пространстве. Вращение на вертеле было запущено без помех. Температура обшивки выровнялась, но когда Рик отстегнулся и подплыл к отсеку с навигационными инструментами, обнаружилось, что маневрирование увело корабль с курса. «Похоже, мы ближе к полярной траектории, чем к экваториальной», — доложил Рик Калининграду после того, как зафиксировал звезду ориентира надлежащую точку на лунной поверхности, а компьютер произвел расчеты. «Полярная траектория не слишком удобна. Посадку и стыковку после взлета много легче проводить, обращаясь вблизи лунного экватора. Тогда командный модуль при каждом обороте вокруг Луны проходит над местом посадки, и каждые 2 часа наступает момент, удобный для взлета лунного модуля, без горизонтальных перемещений и траты горючего». Григорий отозвался. «Наш радар подтверждает ваши замеры. Обождите минуту, мы рассчитаем корректирующий маневр». «Вас понял». Рик вернулся в кресло, и короткий толчок главного системного двигателя вернул корабль на экваториальный курс. Что сверх всего прочего дало им чувство облегчения. ГСД был последней составляющей той цепи, которая привела их сюда, в небеса. Если бы он не поджегся, корабль не смог бы перейти на лунную орбиту и даже скорректировать курс для пертурбационного полета к Земле. Теперь надо было проверить лунный модуль. Йошико держала Тессу за лодыжки, пока та открывала переходной люк и снимала элементы стыковочного устройства, освобождая проход. Рик уложил стыковочное устройство в отсек с оборудованием и тоже полез в спускаемый аппарат. Но там было так тесно, что ему пришлось остаться в горловине люка. Странно было видеть сверху приборную панель и рукоятки управления полетом. Цилиндрический двигатель, которому предстояло поднять модуль с Луны, высился между местами командира и второго пилота. Немного похоже на расположение мотора в старых грузовиках, где двигатель помещался между водителем и пассажиром.
1: «На этом вы сидите во время полета?» — спросила Йошико.
0: Тесса со смехом объяснила.
2: «Нет, здесь летают стоя, с ногами пристегнутыми к палубе».
1: «Ты меня разыгрываешь?»
2: «Нисколечко».
0: Йошико разглядывала снаряжение. Воистину спартанское. Ради экономии веса сюда не поставили ничего сверх абсолютно необходимого. Не было даже кожухов на переключателях и труб для проводов. Трубки подачи воздуха и горючего проходили прямо по стенкам. Рундучки были защищены не металлическими крышками, а нейлоновыми сетками. Модуль казался хрупким. Он и был таким. Стенку можно проткнуть отверткой, если кому захочется.
1: «Кажется, я рада, что в этой штуке полетите вы».
0: До сих пор они не обсуждали, кто останется на борту, пока двое будут высаживаться на Луну. Но оставить здесь Йошико с ее мастерством в стыковочных маневрах было бы самым логичным решением. Рик спросил: «Ты в этом уверена? Я готов тянуть жребий». Она покачала головой.
1: «Ни к чему. Для меня это уже отличное приключение. И кто знает, вдруг мы воодушевим людей настолько, что у меня появится случай высадиться на Луне, когда моя страна пошлет свою экспедицию».
0: «Любопытно, как будет выглядеть японский посадочный модуль», — подумал Рик. «Наверное, много лучше, чем этот. Хотя, если быть честным, сейчас любой лунник из современных материалов был бы лучше. Кто бы его ни построил.
2: И любое оборудование, компьютеры, двигатели и так далее можно было закупить из того, что имеется. Сегодня построить такой кораблик в 1000 раз легче, чем в 60-х. Что ж, это может случиться, кто знает. Действительно, у тебя будет больше шансов, чем у нас с Риком, признала Тесса. Нам ведь еще надо будет... Ох... Сквозь панель управления полетом воссиял лунный диск. Через секунду он исчез так же быстро, как появился, но корабль снова проделал этот скверный фокус. «Твои штуки», — объявила Тесса, обличающе указывая на Рика. «Ты опять подумал, что полеты возобновятся?» У него заколотилось сердце и проступил холодный пот. Он пробормотал: «Да ничего такого».
3: «Ставлю любые деньги, что ты вновь предался мечтам».
2: «Да, но...»
3: «Никаких «но». Каждый раз, как ты воображаешь, что с помощью нашей эскапады мы возродим космическую программу, корабль исчезает, а когда ты падаешь духом, он возникает снова. Согласись с этим, в конце концов».
2: Рик, висящий в узкой переходной горловине, вдруг ощутил приступ клаустрофобии.
3: «Не согласен. Здесь может действовать миллион совершенно других факторов. Мой оптимизм или пессимизм не способен командовать кораблем. Я думаю иначе».
2: Несколько секунд они смотрели друг на друга в упор, и тут по радио донесся голос Григория. «Теория Тессы может оказаться верной. Наши исследования показывают, призраки зачастую бывают связаны с эмоциональным состоянием подопытного».
3: «Исследование чего?» – спросил Рик. «Вы же не в состоянии притащить призрак в лабораторию».
2: Григорий рассмеялся. «Конечно нет, но иногда удается притащить лабораторию к призраку. Вы забыли, что у нас еще со времен Холодной войны изучают паранормальные явления? Может, мы не знаем все досконально, но кое-что нам известно».
3: Рик и Тесса удивленно посмотрели друг на друга. «Русские действительно получили результаты?» «Немыслимо».
2: «Не верю», — заявил Рик. Томичи, довольно давно молчавший, внезапно заговорил.
3: «Не одни русские занимаются этой тематикой. Подобное возможно».
2: «Как, японцы тоже?» Рик посмотрел на Йошику, но та лишь пожала плечами и заметила:
3: «Я астроном, а не парапсихолог».
2: «Это уж точно», — пробормотал Рик, мысленно спрашивая ее. «Почему ты не вспомнила об этом, когда вы с Тессой устроили свой безумный мозговой штурм на сей счет?» «Но, очевидно, кое-кто в России, а возможно и в Японии, воображает, что понимает происходящее». «Калининград, что советуете делать?»
4: «Думать о реальной опасности», — сказал Григорий. «Если Тесса права, тебе следует время от времени напоминать себе, что твоя смерть заодно покончит со всеми шансами на возрождение пилотируемых полетов».
3: «Но именно я заставил ее выключить камеру», — воскликнул Рик. «И я знаю, что мы в опасности». «А должен не знать, а чувствовать», — сказала Тесса. «Для призрака важно только это. Ты должен постоянно напоминать себе, у нас здесь не пикник».
2: «Это будет нетрудно», — пообещал он Тессе. Однако это оказалось труднее, чем он полагал. За следующие 2 суток их корабль, летящий к Луне, исчезал 2. Один раз стал почти совсем прозрачным, пока Рик не сумел его восстановить. «Может, действительно виноват я», — подумал он после 2-го случая. Это произошло во сне. Когда Йошико встряхнуло его, пришлось признать, что ему грезилась будущая колония на Луне. Йошико и Тесса, словно сговорившись, глядели на него так, будто оказались в заложниках при ограблении банка. Их осуждающие взгляды и внезапное пробуждение совершенно вывели его из равновесия. Едва протерев глаза, он объявил:
3: «Черт побери, ладно. Может, и я управляю этой штукой. А если вы правы насчет этого, то, может, ваше предложение насчет экспериментов тоже стоит обдумать?»
5: «Ты о чем?» – нервно спросила Тесса.
3: «О том, что если я вдруг заделался демиургом, то почему бы не использовать меня для чего-то другого? Чтобы сделать наш корабль больше или хотя бы совершеннее? С душевой и тому подобными вещами? Как насчет 1000-летнего сокола Хана Соло? А вдруг нам удастся заодно слетать на Альфу Центавра?»
2: «Ни в коем случае», — остерег его Григорий. «Никаких экспериментов. Это опаснее, чем вы себе представляете».
3: Рик фыркнул и заявил: «Ладно, товарищ, если я брожу в потемках, то потому что вы, ребятки, от меня все скрываете. Если знаешь, что происходит, скажи в открытую. Почему я должен мечтать только об этой тесной колымаге, а не о чем-то большом и красивом?»
5: «Потому что Е равняется МЦ квадрат», — сказал Григорий. «Твой призрак не может нарушать известные законы физики. Нам неизвестно, откуда берется энергия для создания материального отражения, но мы точно знаем, что неуклюжие попытки манипулировать ею могут закончиться катастрофическим высвобождением этой энергии».
6: «Точно знаете? И откуда?»
5: Григорий переговорил с кем-то, видимо, сидевшим вместе с ним в зале управления полетами, и ответил: «Ну, скажем, не все наши подземные взрывы 70-х были ядерными». Рик, глядя в черноту за стеклом иллюминатора, тихо спросил: «Вы произвели призраков с помощью оружия?» «Разве промышленная катастрофа страны — это оружие?» «Ею нельзя управлять, что я и пытаюсь тебе объяснить. Ты — средоточие феномена, но не его хозяин. Если ты будешь осторожен, тебе удастся удержать его в безопасных рамках. Но если попробуешь им управлять, результат будет гибельным».
7: «Ну, это слова!»
5: «Это все, к чему мы пока пришли. Окончательных ответов нет». Рик несколько утихомирился и подавленно спросил:
7: «Ладно, так почему вы не можете управиться с этой штукой? Я малость устал выступать в роли козла отпущения».
5: «Мы предпринимаем все возможное, но ты должен нас простить, если мы делаем мало или опаздываем. Очень трудно воспроизводить ваши ситуации на наших пилотажных симуляторах».
7: «Ха! Поспорить могу, что трудно!» — воскликнул Рик, перевел дыхание и медленно заговорил.
5: «Хорошо. Я буду паенькой. Но если вы обнаружите что-то новое, я должен узнать об этом немедленно. Договорились?»
7: «По рукам», — согласился Григорий.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
5: Рик еще раз протер глаза и отстегнул ремни. Иронично посмотрел на женщину и заявил: «Ладно, если никто не возражает, я хотел бы получить хоть какой-нибудь завтрак». «Да, пожалуйста», — проговорила Тесса. Йошику кивнула, и они дружно отвернулись. То ли для того, чтобы Рик спокойно поел, то ли избегая его гнева. Ему было все равно. Тесса подтянулась к ящику с навигационными инструментами и начала снимать показания, а Рик разбавил водой мешочек с сухим омлетом. Через несколько минут Тесса воскликнула:
6: «Эй, мы опять на полярной траектории!»
5: Она в упор смотрела на Рика, который как раз принялся за пакетик с апельсиновым соком.
6: «Я здесь ни при чем!» – запротестовал Рик. «С полярной орбиты мы не сможем сесть. Командный модуль не пройдет над местом посадки раньше, чем через лунные сутки».
5: «То есть через 28 земных суток. А лунный экипаж не сможет так долго ждать. Чтобы вернуться к командному модулю, ему придется подняться на орбиту и полететь вбок. Слишком сложные маневры, большой расход горючего. Либо командный модуль должен будет совершить боковой маневр, что не менее сложно». Йошико несколько секунд напряженно размышляла, потом заметила:
8: «Если только не сесть на полюсе. Командный модуль будет проходить над ним при каждом обороте».
7: «Но мы ведь не можем там прилуниться, верно?»
5: «Ни в коем случае», — послышался голос Григория. «Я не позволю так рисковать. Там будет скверное освещение, экстремальная температура, никаких допусков при посадке и, возможно, даже туман, ограничивающий видимость».
6: «Туман?» — спросила Тесса.
5: «Не исключено. Современная теория прогнозирует водяной лед в глубоких кратерах вблизи полюса, там, куда не заглядывает солнечный свет».
6: «Ух ты!»
5: – прошептал Рик. «Лед на Луне! Это сильно облегчит колонизацию!»
6: «Рик!»
5: – Тесса напряженно смотрела на корпус корабля, но он оставался на месте.
6: «Ты послушай!» – отозвался Рик, все еще взволнованный этой информацией. «Лед облегчит создание колоний. Не понадобится возить воду с Земли. Но это же не значит, что я действительно собираюсь организовывать колонию, верно?»
5: «Очень хорошо. Я только хочу, чтобы ты был осторожен», — сказала Тесса и посмотрела на Землю. Маленький бело-голубой диск, висящий в пространстве.
6: «Итак, что вы предлагаете, Калининград?»
5: «Минутку», — сказал Григорий. Это заняло больше минуты, затем он заговорил вновь. «Мы хотим проверить курсовую программу вашего компьютера. Может, сумеем понять, куда он вас ведет?»
9: Рик, который был обучен работе с примитивной клавиатурой и дисплеем, принялся работать с компьютером, а Калининград диктовал ему процедуру. Действительно, там была заложена программа для полярной траектории. А когда они проверили компьютер лунного модуля, то оказалось, что он был настроен на прелунение на краю кратера в 6 миль глубины на южном лунном полюсе. Узнав об этом, Рик сказал: «Вот нелепость. Чего ради нам садиться на полюсе? Григорий говорит, что свет будет боковой, тенет, протянутся на мили, и любая ямка покажется черной дырой». Тесса, которая возилась с компьютером лунника, крикнула:
10: «Может быть, разгадка в этом переключателе? Выброс натрия! Если мы впрыснем натрий в выхлоп посадочного двигателя, он вспыхнет, как факел, и даст нам столько света, сколько понадобится».
9: «Что за шутки?» Рик втянулся в горловину стыковочного люка, чтобы самому посмотреть на компьютер лунника. Действительно, там был такой переключатель, рядом с кнопкой «Инт-освещ».
10: «По-моему, это посадочное освещение. Две раздельные системы для надежности».
9: «Но их не было на симуляторе, где меня тренировали».
10: «Еще бы! НАСА никогда не планировало посадки на полюсах. Слишком опасно».
9: Они знали, что НАСА постоянно прослушивает их радиопереговоры, и не удивились, когда вмешалась Лора Тернер.
10: «Может быть, и планировала, Тесса. Мы раскопали старые документы. Действительно, одна экспедиция планировалась с посадкой на полюсе. Вы правы, против этого есть много возражений, однако было решено, что после первой посадки другие экспедиции получат новые возможности. Понятно, когда урезали бюджет, все это обрубили вместе с остальными программами».
9: У Рика по спине пробежали мурашки. Он спросил: «Два предыдущих призрака направлялись к Копернику и Аристарху. Они тоже были в перечне, так?»
10: «Верно».
9: «Значит, в основном мы проделываем то, что должны были сделать Соединенные Штаты».
10: «Ну, это как посмотреть».
9: Григорий спросил: «Хьюстон, их курсовые компьютеры можно перепрограммировать на менее опасные места для посадки?»
10: «Нельзя», — ответила Тернер. «Программы распаяны в схемах основной памяти. Там есть только 2 килобайта оперативной памяти, но они нужны для хранения информации».
9: «Выходит, посадка или на полюсе, или нигде», — констатировал Рик. Посмотрел на рукоятки и кнопки управления. Прочный металл и пластмасса. Ничто не исчезает.
10: «Вот так и держи», — проговорила Тесса и широко улыбнулась.
9: Было ясно, какой вариант она выберет, даже при непредвиденной опасности. Рик с трудом сглотнул. Широкая улыбка и напряженный, почти вызывающий взгляд Тессы были невероятно соблазнительны, но он не переставал думать о том, в какую дыру они могут попасть в результате этого полета. Явно в более глубокую, чем казалось поначалу. Но они забрались слишком далеко, и отступать нельзя.
10: «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Садимся на полюсе. Надеюсь, наш риск хоть как-то оправдается».
9: Тесса засмеялась и поцеловала его со словами:
10: «Забраться туда — это стоит любого риска. Чтобы узнать, как там на лунном полюсе».
9: И Хьюстон, и Калининград не были в восторге от их решения. Впрочем, Хьюстон больше не возвращался к этой теме, а Калининград, можно сказать, попался в собственные сети, поскольку отступись он сейчас, это значило бы, что в ответственный момент он отказал в помощи коллегам. Поэтому русские без особой охоты начали приспосабливать свои компьютеры к программам, встроенным в бортовые машины. И на 83-й час полета астронавты пристегнулись к креслам перед продолжительным включением двигателей для выхода на лунную орбиту. Компьютер должен был автоматически отсчитать время и поджечь двигатель. Но на всякий случай астронавты следили за временем по часам. Последние минуты тянулись мучительно. Луна теперь не была видна в иллюминаторах. Корабль шел так, что лунный модуль закрывал обзор. Рик смотрел то на часы, то на дисплей компьютера, то на индикатор положения, убеждаясь, что они идут к точке поджига. Йошико сосредоточенно делала пометки. Если Рик и Тесса разобьются или не смогут взлететь с лунной поверхности, ей придется самой включить двигатель для возвращения на Землю и проделать весь путь в одиночестве. Перед самым поджигом компьютер спросил: «Вкул? Не вкул?» И Рик ответил: «Пошел!»
11: Астронавты следили за обратным отчетом времени вплоть до нуля, но Рик не почувствовал толчка двигателя и сам нажал на кнопку ручного зажигания так сильно, что едва не сломал ноготь. И тогда почувствовал тягу. Тесса смотрела на него, приоткрыв рот.
12: «Компьютер не сработал вовремя?»
11: «Я не почувствовал, пока не...»
13: «Я почувствовала», — сказал Йошико. «Еще до того, как ты нажал. Компьютер в порядке».
11: «Точно?» — спросил Рик. На долю секунды он растерялся. Выброс адреналина в кровь был так силен, что он не ощутил включения тяги и мог поклясться, что запустил двигатель сам.
13: «Я уверена», — подтвердила Йошико.
11: Рик посмотрел на Тессу. Она пожала плечами.
13: «Я не разобрала».
11: Рик визгливо, чуть ли не панически рассмеялся и сказал: «К черту все это! Он поджегся, это самое важное. Мы по-прежнему собираемся садиться?»
13: «Я да», — сказала Тесса.
11: «Йошико, ты по-прежнему согласна остаться здесь, в одиночестве?»
13: «Согласна».
11: «Очень хорошо. Исполняем». Они не сообщили Григорию о предположительном отказе компьютера, когда прошли над обратной стороной Луны и снова поймали сигнал Калининграда. Доложили только, что вышли на орбиту и готовы к продолжению программы. Григорий распорядился еще раз включить двигатель, чтобы приблизить орбиту к круговой. На этот раз поджиг прошел автоматически, так что Рик несколько успокоился. Впрочем, ему было чем заняться. Предыдущая часть полета казалась пикником в сравнении с подготовкой к расстыковке модулей. Они непрерывно заглядывали в инструкции и вводили в компьютер навигационные параметры. Взглянуть на Луну, на ее изрытую кратерами поверхность, им было просто некогда. Но, наконец, проделав два полных оборота вокруг Луны, не по полтора, как они шли бы вокруг Земли, а по два часа каждый, поскольку силы тяготения Луны меньше, они были готовы. Лунный модуль они нарекли «Верой», что вполне гармонировало с надеждой и вдобавок говорило об их уверенности в том, что кораблик благополучно сядет на Луну и вернется на орбиту. Так что, когда Григорий убедился, что все в порядке, последовала команда: «Вера, вы готовы к расстыковке?» «Вас понял», — сказал Рик. Они с Тессой уже были в скафандрах и стояли плечом к плечу перед узенькой панелью управления. Из командного модуля донесся голос Йошико.
13: «Начинаю расстыковку».
11: Она освободила замки, соединяющие модули. Крошечная кабинка дрогнула, словно вздохнула, и они оказались в свободном полете. Компьютер «Веры» развернул их под прямым углом, и в надлежащий момент двигатель поджегся на 30 секунд, что перевело модуль на орбиту в 8 милях от поверхности. Они летели по длинной эллиптической орбите все ближе и ближе к гребням кратеров. Наконец, их радар начал принимать эхосигналы, и Григорий скомандовал: «Разрешается посадка на тяге». Рик нажал на клавишу «Продолжить», и компьютер снова включил двигатель, переводя модуль на скорость ниже орбитальной. Теперь пути назад не было. Тесса толкнула Рика в плечо.
13: «На счастье! Представление начинается!»
11: Рик хлопнул ее по плечу, довольно грубо из-за скафандров, но сердечно, и переключил внимание на панель управления. Их траектория стремительно изгибалась, все круче шла к поверхности, которая здесь, рядом с полюсом, казалась ледяным узором из белых гребней кратеров, внутри которых стояли озера абсолютной черноты. Рик поднес руку в толстой перчатке к кнопке инжектора натрия, но пока не включал инжекции. Неизвестно было, каков запас натрия, и лучше было сберечь его до момента посадки. Тесса зачитывала показания альтиметра. Модуль снижался стремительно, затем все медленнее и медленнее, пока на высоте 600 футов скорость не упала до 20 футов в секунду. Через 5 секунд Тесса шепнула:
13: «Нижний предел».
11: Рик сжал контроллер, одновременно выключая компьютер. Затаил дыхание. Именно в этот момент и исчезали два предыдущих лунных модуля, когда пилоту полагалось взять управление на себя. Он ждал, что вот-вот это случится снова, но лунник опустился еще на 50 футов, потом на 75 и не исчез. «Сказал Рик. Дело сделано».
13: «О чем ты? Мы еще на 400 футах».
11: «А, пустяки», — пробормотал Рик, глядя в иллюминатор.

Поверхность медленно уплывала назад. Невозможно было понять, какой из кратеров выбрать для посадки. Сквозь крошечные треугольники иллюминаторов нельзя было как следует оглядеться, так что Рик выбрал кратер, казавшийся достаточно широким, и повел модуль к нему. Кратер был усыпан глыбами, но между ними виднелись широкие прогалины. В одну из них надо было попасть. «Мало света», — предупредила Тесса. Горючего оставалось только на минуту, меньше, чем он планировал для такой высоты, но этого было еще вполне достаточно для посадки. Он снизил скорость спуска до 10 футов в секунду и повернул модуль вокруг оси. Рядом с огромной глыбой, лежащей на гребне кратера, зияла широкая плоская прогалина, и Рик направил лунник к ней. Управление посадкой было очень похоже на тренировки в симуляторе, только там не менялся вес тела, и это действительно помогло ему чувствовать рукоятки управления. 200 футов, 12 на спуске», — доложила Тесса. «Слишком быстро». Рик немного повысил тягу. 186 на спуске. 173 на спуске. 165, 0 на спуске. Поднимаемся. Извини. Рик снизил тягу и одновременно включил инжекцию натрия. Действительно, поверхность залил яркий желтый свет. Даже дно кратера стало видно, хотя оно и казалось расплывчатым, как бы не в фокусе. Однако времени оглядеться уже не оставалось. Тесса продолжала считывать показания приборов все громче и громче. 45 секунд. 160 футов, 6 на спуске. 150, 5. 140, 6 на спуске. Слишком быстро. Понял. Рик чуть превысил тягу. 100, 5 на спуске. 30 секунд. Рик прикинул в уме. При таком темпе у него остается в запасе топлива на 10 секунд. Много меньше, чем положено, но этого хватит, если больше не терять времени. «Пустяки», — пробормотал он снова, твердо направляя модуль к выбранному месту посадки. Следующие 50 футов они продвигались гладко, до грунта оставалось столько же, и вдруг он стал неразличим. «Мы сдули пыль?» — спросил Рик. «Больше похоже на туман». «Туман? Черт, Григорий был прав». Рик не менял направление, но теперь они спускались в белую дымку. Большая глыба, служившая репером, исчезла в облаке, поднявшемся со дна кратера. Нельзя было понять, минуют они ее или нет. Насколько Рик мог судить, они должны были пройти над этим камнем. Продолжение повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. В сегодняшнем эфире повесть Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Тесса поднесла руку к кнопке аварийной ступени. Кнопки включения взлетного двигателя модуля, при поджиге которого нижняя часть лунника отстреливается, а верхняя часть уходит обратно на орбиту. «Мы слишком низко», — предупредил Рик. «Рухнем вместе с посадочной ступенью. Спокойно считывай показания». «Есть. 25 на спуске». Слишком быстро. Но Рик не тронул контроллер. Если при этом кораблик сдвинется в сторону, они могут удариться о глыбу.
1: 15, 10. Сигнал контакта.
0: Датчики на концах посадочных лап соприкоснулись с поверхностью. Рик еще полсекунды держал тягу, потом выключил. Модуль немного сдвинулся в бок и накренился, твердо встав на поверхность. Рик взглянул на указатель уровня топлива во взлетном движке. Стоит мертво. Следовательно, никакой утечки от удара. Никаких сигналов неполадки в других системах. Он посмотрел на указатель запаса топлива в посадочном двигателе. Осталось на 6 секунд.
1: «Вот тебе и пустяки», — сказала Тесса.
0: Рик только передернулся. По радио послышался голос Йошико.
1: «Вера, вы сели?»
0: Тесса ответила:
1: «Да, сели. Сквозь туман, густой как суп и с горючим на 6 секунд».
0: «Туман. На Луне есть вода». Рик посмотрел в иллюминатор, ткнул в него пальцем.
1: «Смотри, он рассеивается».
0: После того, как погас ракетный выхлоп и перестал инжектироваться горячий натрий, лед на дне кратера снова застыл. А то, что успело испариться, стремительно рассеивалось в вакууме, обнажая усеянное каменьями дно кратера. Рик поискал глазами свой ориентир, большую глыбу, и обнаружил ее в нескольких футах от спускаемого аппарата. Едва пронесло. Две опорные лапы оказались аккурат по сторонам глыбы. Слава богу, не зацепили. Тогда бы лунник перевернулся. Он выбросил все это из головы. Все в порядке. Они на Луне. И теперь хватит очередных реальных забот. Казалось, что время проверки готовности взлетного двигателя к аварийному старту проскочило мгновенно. Затем они открыли выходной люк. Рик вышел первым. Не потому, что это был его Аполлон, и не потому, что он заслужил это, но по той же причине, по которой некогда первым вышел Нил Армстронг. В громоздком скафандре человек, стоящий справа, не мог протиснуться к дверце мимо пилота. Дверца была узкая, Рик пролез в нее с трудом. Гофрированная площадка у выхода и лесенка прятались в тени, так что спускаться на грунт пришлось ощупью. Он выдвинул консоль с наружной телекамерой, и Григорий сообщил, что Земля принимает картинку. Рик подумал, что его видят как черный силуэт на фоне залитого солнцем откоса, хотя вряд ли картинка получается худше, чем крупнозернистое изображение Армстронга, делающего свой первый шаг. Стоя на последней ступеньке, он сообразил, что не приготовил никакого исторического высказывания. На секунду остановился, подумал, сошел на опорную ногу и с нее на промерзший лунный грунт. Тот потрескивал под ногами. Рик чувствовал это, хотя в вакууме ничего не было слышно. Тесса тоже вылезла наружу и смотрела на него с площадки, явно ожидая его слов. Он вытянул руку в ее сторону и символически в сторону Земли, как он надеялся, и произнес: «Спускайся! Вода здесь замечательная!» Вода действительно была замечательная, похожая на тончайшую сахарную пудру. Ее принесли на Луну десятки тысяч ударов комет на протяжении тысячелетий. Она собиралась по молекуле из водяных паров, метана и других газов и замерзала на дне затененных кратеров у полюсов. Здесь было слишком холодно, и сила тяжести была слишком мала для того, чтобы вода смерзалась в настоящий лед, и она оставалась пылью, вроде необыкновенно тонкого снега.
1: Когда Тесса и Рик ступили на этот снег, они сейчас же провалились до колен, хотя и весили здесь примерно по 50 фунтов. Они провалились бы еще глубже, если бы пошли дальше. Но астронавты уже чувствовали, что холод пробирается к ногам, так что они собрали образцы снега в специальные термосы и направились обратно. Термосы нашлись в модуле, предназначенном для посадки на полюсе, но вот скафандры астронавтов были рассчитаны на соприкосновение с вакуумом, а не со снегом, активно отбирающим тепло. Поэтому Рик и Тесса пошли по гребню кратера, своеобразными прыжками, похожими на движение кенгуру, очень удобными при ходьбе в слабом поле тяготения. Искали, что еще может оказаться любопытным. Рику казалось интересным абсолютно все. Он был на Луне! Об этом напоминала каждая деталь, от каменистой почвы под ногами до острой зубчатой линии горизонта. Рик посмотрел на Землю, на две трети возвышающуюся над горизонтом. Две трети этой части были освещены солнцем, и по спине прошла дрожь. Он подумал, что никогда не видел Землю такой, кроме как на фото 30-летней давности. Теперь они сами делали такие снимки. Тесса работала ТВ-камерой и на ходу давала беглые комментарии. От Григория они услышали, что ее передачу смотрит вся Россия и вся Европа, а Томичи добавил сюда и Японию. Что самое удивительное, Лора сказала то же самое о Соединенных Штатах и добавила: «Из-за вас даже прервали телепередачи».
0: «Ого», — пробормотал Рик. «Может, наша страна не так уж безнадежна?»
1: «Осторожней», — сказала Тесса, сама не зная, чего она опасается. То ли что он обидит аудиторию, то ли что опять загорится надеждой. Рик не обратил на это внимания. Они были на Луне, Тесса и он, на вершине успеха, доступного космонавту. Там, куда они и не мечтали попасть. Неважно, что может случиться на обратном пути. Все теперь было неважно. Отныне и навсегда Рики Спенсери и Тесси Маклин будут упоминать одновременно, и это ему необыкновенно приятно. Он смотрел, как она скачет по гребню кратера, слушал ее восхищенные возгласы при каждом новом открытии и улыбался. Будет совсем неплохо оказаться рядом с ней на одной странице учебника истории. На всем пути они собирали камушки и дополнительные образцы снега. Рик остановился, скатал пригоршню снега в рыхлый шарик и метнул его в Тессу. Она подпрыгнула на добрых 4 фута, снежок ударился в освещенный солнцем склон кратера и взорвался, превратившись в клуб пара. Еще не опустившись на грунт, Тесса воскликнула:
2: «Ух ты! Видел? Ну-ка еще раз!»
1: Рик скатал еще один снежок, швырнул, а Тесса вела камеру следом за шариком, пока он не взорвался при ударе о скалу. «Ребята, вы тоже видели?» — спросила Тесса. «Почему они так взрываются?» Григорий отозвался: «Думаю, из-за тепла и вакуума. Солнечный свет не смягчен атмосферой, и камень здесь нагрет не меньше, чем на экваторе, так что, соприкоснувшись со скалой, снег мгновенно испаряется».
2: «Похоже на то. Потрясающее зрелище».
0: «Интересно, из каких газов состоит снег? Рик, ты не мог бы плавно бросить снежок на освещенную поверхность, а мы посмотрим, как он испаряется?»
1: Рик слепил комок из двух пригоршней снега и положил его на наклонную поверхность глыбы. Снег мгновенно начал испаряться, затем пар на несколько секунд исчез. Снежок слегка сполз вниз по камню, появилось еще одно облачко пара. Прошло несколько секунд, и остаток снега превратился в булькающую лужицу.
0: «Ага!» — воскликнул Григорий. «Три фракции. Я думаю, первым испарился метан, затем аммиак или двуокись углерода и, наконец, вода. Чудесные новости! И газы, и вода будут полезны для колонии».
1: «Если мы ее когда-нибудь создадим», — сказал Рик, стараясь говорить скептически, чтобы Тессу не испугал его оптимизм. Но само это усилие заставило его громко расхохотаться.
2: «Черт возьми, Рик, ты напугал меня до полусмерти!» — крикнула она.
1: Они обернулись к лунному модулю, сверкавшему, словно серебряная скульптура на сером цвета бетона краю кратера. Модуль оставался прочным. «Не беспокойся», — ответил Рик. «Может быть, мне и весело, но я до сих пор напуган не меньше твоего». «Вот и славно». Они занимались исследованиями еще час, но не обойдя и десятой части кратера, двинулись обратно. Кислорода в скафандрах хватало только на 2 часа, а еще нужно было вернуться к модулю, подняться в него и снова загерметизировать кабину. На том их пребывание на Луне закончится. Надо будет немедленно возвращаться к Надежде и стартовать к Земле, прежде чем плоскость их полярной орбиты переместится слишком далеко от траектории обратного полета.
0: В главном двигателе «Надежды» оставалось достаточно топлива, чтобы изменить курс на несколько градусов. Но чем дольше они будут тянуть с возвращением, тем больше потребуется горючего. Они уже сделали достаточно. Обнаружили на Луне воду. Выяснили, что здесь можно основать колонию, если человечество захочет этого. Теперь оставалось только одно – добраться домой живыми. А эта задача и требовала напряженных усилий. Дожидаясь, пока Тесса заберется в модуль и стряхнет с башмаков лунную пыль, Рик подумал, что может сделать еще одно. При этой мысли у него сердце чуть не выскочило из груди. Подобное было бы поистине триумфальным завершением превосходного дня, при условии, что он действительно этого хочет, и при условии, что он правильно понял Тессу. Времени на раздумья не оставалось. Сейчас или никогда. Он глубоко вздохнул, пробормотал: «Кто колеблется, тот пропал», и двинулся в сторону от модуля. «В чем дело?» — спросила Тесса. Она уже поднялась к дверце. «Не заходи внутрь, подожди». Рик прошел несколько ярдов и начал выводить каблуком ботинка пятифутовые буквы на похрустывающем грунте. В косом свете они были прекрасно видны. «Что ты делаешь?» — спросила Тесса. Он не ответил. «Через минуту и так все станет ясно». Почему-то казалось, что в этих простых словах он наляпает ошибок. В голове гудело, он тяжело дышал, хотя писать на грунте было нетрудно. Это изменит его жизнь даже больше, чем полет на Луну.
1: «Ох, Рик!» — сказала Тесса, когда он закончил первую строчку и умолкла, увидев, что он принялся выводить другую. И продолжала молчать, когда он закончил послание. «Тесса, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?»
0: Рик стоял под вопросительным знаком. Смотрел на Тессу, на ее темный силуэт на фоне еще более темного неба. В золотистом щитке светофильтра, закрывавшем ее лицо, отражался он сам, освещенный солнцем, и слова, которые он написал. Сквозь щиток не было видно выражения ее лица, и нельзя было понять, что она думает. Рик ждал какого-нибудь знака, ответа, но после долгого молчания, прерванного тревожным вопросом Григория: «Рик, Тесса, у вас все в порядке?» Тесса начала спускаться по лесенке с площадки взлетного модуля.
1: «Отстань-ка, Ленинград», — проговорил Рик.
0: Тесса вновь ступила на лунную поверхность, медленно и осторожно подошла и встала рядом с Риком. Даже когда она была так близко, Рик не мог видеть ее лица. По радио слышалось ее дыхание. «Тесс?» Она не ответила, во всяком случае, по радио. Покачала шлемом и, чуть отойдя в сторону, написала на грунте одно единственное слово. Рик повторил его вслух.
1: «Да!»
0: Вот и наступил конец его опасениям. Он подошел к Тессе и сгреб ее в объятия.
1: «Тесса, я тебя люблю!» «Рик!»
3: «Вы опять собираетесь нежничать?» — спросил Йошико.
0: Рик рассмеялся.
1: «Черт возьми, мы собираемся пожениться!»
0: Радио взорвалось беспорядочным хором голосов. Все говорили одновременно, затем стал различим голос Григория. «Примите самые искренние поздравления», — сказал он. «Но ваше взлетное окошко вот-вот захлопнется». «Все понял», — ответил Рик. «Входим в модуль». Он помог подняться Тессе, затем забрался наверх сам и стряхнул с башмаков столько лунной пыли, сколько удалось. Прежде чем протиснуться в дверцу, посмотрел на три короткие строчки, на объяснение в любви, выставленные на всеобщее обозрение. Эти слова могут сохраниться миллиард лет или около того, такой уж на Луне климат. Или если скоро здесь появятся люди и станут добывать из кратера лед, слова исчезнут лет через 10. Это зависит от того, как пройдет вторая половина маршрута. Рик снова подумал обо всех неполадках, которые могли произойти. Неполадки в двигателях, неполадки при стыковке, неполадки в компьютере. Список казался бесконечным. Как бы он ни радовался их помолвке с Тессой, ему будет несложно в ближайшие дни оставаться достаточно пессимистичным для того, чтобы корабль-призрак не исчез словно дым. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Набор возможных неприятностей уменьшался с каждым новым этапом космического полета. Взлетный двигатель «Веры» благополучно вывел их на орбиту. Затем Йошику аккуратно состыковала корабль с лунным модулем, а главный двигатель включился в назначенное время и отправил корабль в обратный путь. Но, по мнению Рика, перечень предполагаемых проблем все еще оставался бесконечным. В этот список, разумеется, входило и исчезновение корабля-призрака. На обратном маршруте, после того, как Григорий дважды упомянул о том, что лунная лихорадка вновь охватила весь мир, оболочка космического корабля вокруг них становилась почти прозрачной, и оба раза возвращалась на место, как только Рику удавалось убедить себя, что их гибель уничтожит возродившийся интерес человечества к космосу. Все свидетельствовало в пользу теории Йошику и Тессы о том, что он каким-то образом управляет привидением. Неважно, ответственен он за это или нет. Григорий больше не возвращался к опасной теме. Тесса взяла под контроль каждое действие Рика, включая сон. Не позволяла ему спать. Боялась, что он начнет грезить об отважном новом веке космических исследований, и все они погибнут от разгерметизации, прежде чем он проснется. Запретила Григорию, Томичи и Лори сообщать им еще что-либо о ситуации на Земле, а сама придумывала все новые детально разработанные сценарии, по которым выходило, что человечество все же не последует их примеру. Теперь они были обручены, и Тесса, очевидно, вообразила, что личный мир Рика принадлежит ей. Она вторгалась в этот мир всеми мыслимыми способами. Когда ей казалось, что Рик засыпает, она щекотала его или целовала, или дразняще прижималась к нему. Рика все это либо забавляло, либо сердило, в зависимости от того, насколько он погружался в сон. Чтобы чем-то заняться и отвлечься, Рик принялся делать Тессе обручальное кольцо из подходящего по размеру и форме колечка, защищающего один из бесчетных переключателей управления бустерным двигателем третьей ступени. Сейчас этот переключатель не был ни с чем соединен, и Рик отломал колечко от ножки, пошлифовал, на чем придется, так что кольцо можно было носить. «Я буду хранить его вечно», — сказала Тесса, когда он подарил ей кольцо. Но Рик был настолько измучен бодрствованием, что не понял, всерьез она говорит или шутит. Наконец, когда до Земли оставалось меньше суток полета, Тесса сама не выдержала. Легла спать, попросив Йошику следить вместо нее за Риком. Но едва она забылась, Йошику сказала: «Спи, если хочешь. Я думаю, для нас будет завтра полезней, если ты сейчас немножко отдохнешь». Рик, ничего не соображавший от усталости, попытался сконцентрировать взгляд на ее лице. Спросил: «Почему? Что будет завтра?» На ее губах появилась скверная усмешка. «Вход в плотные слои атмосферы. Ухнем в атмосферу со скоростью 25 тысяч миль в час. Спокойной ночи». Рик заснул. Но чего и добивалась Йошико, ему снилось только то, как их корабль превращается в огненный шар, слишком круто войдя в атмосферу, или его выбрасывает в межпланетное пространство после чрезмерно пологого входа. Или от удара лопается иллюминатор, и кабина загорается. Или вообще корабль-призрак не выдерживает жара. Пороховой запах лунной пыли, которую они принесли на своих скафандрах, усилился.

0: а Рик принялся растирать место, куда Тесса врезала ему кольцом. «Эй, тебе не следовало меня бить. Я и сам перепугался, когда это началось». Тесса фыркнула.
1: «Но если бы ты боялся так, как я, корабль никогда бы не исчезал».
0: «Прости, я постараюсь дрожать сильнее». Рику хотелось убраться подальше от нее, но в капсуле Аполлона это было невозможно. Помолчав несколько минут, Рик вздохнул и сказал: «Хорошо, я попробую лучше контролировать ситуацию. Но не смотри на меня так обвиняюще, ладно? Я же не враг всем нам». Тесса вздохнула. «Я понимаю, что ты ненарочно. Черт возьми, сейчас вся космическая программа в твоих руках, и погубить все это может самый пустяк, твоя самоуверенность». «Ну ты и жмешь», — сказал Рик. Йошику подняла руку.
1: «Хочешь ты того или нет, но ты воплощенный дух освоения космоса. Когда мы вернемся, этот дух, возможно, вселится в кого-то другого, возможно, в Григория, но сейчас он в тебе, и ты должен благополучно доставить его домой».
0: «При всем моем уважении к тебе», — ответил Рик, — «это мне напоминает статейки в бульварных газетах». Йошику покачала головой.
1: «Нет, на самом деле так бывает при любом космическом полете. Каждый раз, когда человек отправляется в космос, с ним летит дух его народа. После гибели команды «Аполлона-1» ваш народ 2 года не решался продолжать исследования, а после взрыва «Челленджера» еще 3 года. Когда взорвалась советская ракета в 1969-м, они свернули свою лунную программу и перешли к космическим станциям. Нечто подобное происходит во всем мире. У каждого астронавта, уходившего в космос, были твои способности и твоя преданность делу. Но в тебе сильнее всех выражена та сила материализации, что создала этот корабль».
0: Рик всматривался в серую приборную панель перед собой, раздумывая над словами Йошико. Относительно деталей можно было бы спорить. Модернизацию оборудования после несчастного случая нельзя считать отступлением. Но действительно, после серьезных неудач исследования всегда приостанавливались, а когда возобновлялись, то почти непременно приобретали новое, более консервативное направление. «Хорошо», — сказал он наконец. «Изо всех сил постараюсь сделать все возможное, чтобы передать эстафету, не промахнувшись. Остается несколько часов, потом все проблемы перейдут к кому-нибудь другому». Время до входа в атмосферу астронавты провели, приводя в порядок оборудование и разбирая мусор, накопившийся в кабине за неделю полета. Пока они работали, Земля из бело-голубого шара превратилась в уплощенный диск с размытыми краями. Картина, знакомая им по полетам на шаттле. И вот уже оставалось всего несколько минут до вхождения в атмосферу, как раз чтобы отстрелить цилиндр с лунного модуля с двигателем и топливными баками и переориентировать командный модуль так, чтобы он вошел в атмосферу тупым концом. До контакта с атмосферой оставалось несколько секунд. Астронавты не надели скафандров. Слишком сильное предстояло ускорение. А кроме того, если вход в атмосферу будет неудачным, они мгновенно сгорят в скафандрах или без. Рик взял Тессу за руку. Очень хотелось ее успокоить, сказать, что все будет в порядке, но он знал, если он скажет «не беспокойся», она станет волноваться еще сильней. Поэтому он просто спросил: «Готовы искупаться?» «Очень смешно», — буркнула она. Хотя Йошико засмеялась и сказала: «Какие там водные процедуры? Я без купальника». «Гавайи, мы уже над вами!» Они должны были приводниться в 1000 миль к западу отсюда, но Гавайи будут первой землей, которую они увидят с борта корабля-спасателя. На самом деле корабля было 2, русский и американский. Но русские уступили горячему желанию американцев подобрать капсулу, и почетное право досталось им. Но ни Рик, ни Тесса не могли рассчитывать на торжественный официальный прием. Однако даже ради неофициального приема НАСА решила поумерить свой гнев. Григорий сообщил, что теперь, перед началом последней, самой опасной стадии полета, интерес всего мира к их путешествию возрос многократно. Любовная история не убавила их популярности. Несмотря на неловкость ситуации, Рик был рад. Он рассчитывал, что общественное мнение убережет их с Тессой от серьезных неприятностей и, возможно, даже позволит заработать на лекционном туре, пока не начнется новая космическая программа. С их карьерой в программе «Шаттла» теперь наверняка покончено, и только статус героев поможет ее возродить. Контакт. Капсула содрогнулась. Их прижало к сиденьям.

ускорение на секунду ослабло, затем снова усилилось, стало возрастать и перевалило за «Ж». Воздух разогревался до бела на жаропрочной обшивке и сквозь иллюминаторы освещал внутренность капсулы, словно флуоресцентные лампы. Корабль начало бросать из стороны в сторону. Некоторые броски были, несомненно, вызваны работой компьютера, который держал траекторию с помощью корректирующих реактивных двигателей. Каждые несколько секунд капсула сильно накренялась, как будто попадая в воздушную яму. Чем глубже они входили в атмосферу, тем энергичнее становилось торможение, пока не достигло почти 7G, так что астронавты едва могли дышать. Нескончаемо текли минуты. Астронавты оставались вжатыми в кресла и почти не могли двигаться. Рик держал руку рядом с ручным управлением, вмонтированным в подлокотник кресла, но даже когда толчки были очень сильными и казалось, что автоматика реагирует слишком остро, не вмешивался в управление. Он доверял призраку больше, чем своим знаниям и ощущениям. Корабль не позволит им погибнуть сейчас, когда конец полета так близок. При этой мысли стены кабины замерцали, и Рик съежился от страха, ожидая, что пламя поглотит его. Но обшивка исчезла лишь на мгновение. Тесса и Йошико только зажмурились, но ничего не сказали. Произнести хоть слово из-за чудовищной тяжести, придавившей их креслом, было невозможно. Ревущий поток ионизированного газа прервал связь с землей. Рик слышал в наушниках только атмосферные помехи, но рев воздуха, срывающегося с жаропрочного щита, почти перекрывал и их. В иллюминатор был виден колеблющийся язык добела раскаленного воздуха, уходивший вверх на целые мили, в небо, которое по мере снижения капсулы казалось все более синим. Наконец, через 6 минут ускорение начало уменьшаться, а языки пламени за иллюминатором поблекли.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Окончание повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут.

В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. Джерри Олшен. Не демонтировать. Финал.

0: Рик перевел взгляд на альтиметр в верхней части панели управления. На высоте 25 тысяч футов, когда стрелка прошла черный треугольник на шкале, с мягким толчком раскрылись тормозные парашюты. Рик наблюдал, как они затрепетали вверху, придавая кораблю устойчивость и немного замедляя полет до момента, когда на высоте в 10 тысяч футов раскрылись основные парашюты. Три купола в оранжево-белую полосу. Капсула содрогнулась, словно ударившись о твердую почву, затем выровнялась и зависла на стропах, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Солнце поднялось над горизонтом всего несколько часов назад, и океанские волны отражали его свет, сверкая, как миллионы драгоценных камней. Рик протяжно вздохнул. «Старый добрый дом», — проговорил он. «Не расслабляйся», — одернула его Тесса, взглянув на альтиметр. «До дома еще больше мили».
1: «Слушаюсь, мамочка». Незнакомый голос по радио сказал: «Аполлон, это корабль ВМС США «Нимец». Видим вас».
0: «Понял вас, визуальный контакт», — ответил Рик, отстегнул ремни безопасности и посмотрел в иллюминатор, но не увидел ни американского, ни русского корабля. Только огромный океан. Стрелка альтиметра неуклонно двигалась вниз, справа налево, показывая 5000 футов, затем 4, 3, 2. «Отлично», — сказал Рик.
2: «Рик!»
0: Тесса яростно обернулась к нему. «Мы все еще на 1000 футов!» Рик посмотрел на океан, который теперь, казалось, был так близко, что можно опустить в него руку. «Наплевать. Мне пришлось играть в кошки-мышки со сверхъестественным всю дорогу до Луны и обратно. Теперь с этим покончено. Падение с такой высоты мы переживем. И пока эта штука не исчезла, я говорю: к черту суеверия! Мы дома, целые и невредимые!» В подтверждение он стукнул кулаком по люку. Раздался глухой удар, и через мгновение люк начал мерцать и просвечивать, словно мираж в пустыне.
2: «Рик, прекрати!» – испугалась Тесса. «Не сейчас, черт возьми, еще рано!» – крикнула Йошико.
0: «Я ничего не говорил!» – воскликнул Рик. Поздно. На этот раз капсула продолжала мерцать. Еще несколько секунд она выдерживала их вес. Панель управления стала невидимой. Альтиметр исчез последним, наподобие улыбки чеширского кота. Его стрелка упала еще на несколько делений. Затем кресла астронавтов исчезли, подбросив их в воздух.
2: Рик отчаянно замахал руками, чтобы выйти из отвесного падения.
0: Правой рукой ударился о скафандр, и тот отлетел, вращаясь. Два других скафандра тоже не исчезли. Какую-то секунду Рик раздумывал, почему, и вспомнил, что все астронавты появились на корабле уже в скафандрах. Он стал оглядываться в поисках хоть чего-нибудь реального в капсуле, и внизу, под собой, увидел то, что искал. Образцы, собранные на лунной поверхности. Они падали камнем вниз. Да это и были камни.
2: «Нет!» —
0: крикнул он и потянулся в ту сторону, словно мог ухватить в воздухе хоть один обломок. И тут в лицо ему ударила вода. Он захлебнулся и закашлялся. Контейнеры для образцов были частью корабля. И они исчезли, обдав Рика своим содержимым. Он почувствовал запах аммиака и другой запах, который не успел определить до того, как все унесло ветром. Все, что они собрали, все, что сделали, пропало из-за секундного приступа самонадеянности и гордости. Они возвращались на Землю так, как улетали с нее. Ни с чем. Если не считать того, что весь мир знает, где они были и что видели. Этого уже не отнять. Тесса была в нескольких футах от него, летела с развивающимися волосами, вытянув руки и ноги, чтобы замедлить падение. Обгоняя ее, Рик прокричал: «Не ударься о воду в такой позе!»
2: «Конечно нет!» – проорала она. «В последний момент нырну!»
0: Йошико вращала руками, чтобы не лететь головой вниз, но ее вертело слишком быстро.
2: «Соберись!» – завопил ей Рик, но не увидел, сумела ли она сгруппироваться.
0: У него самого едва хватило времени перевернуться, чтобы ноги оказались внизу. Океан быстро приближался. Рик взглянул вдаль и на этот раз заметил корабли.
1: Два гигантских серых судна, идущих по направлению к ним. На палубах толпились моряки и репортеры, и ученые, и чиновники, и непонятно кто еще. Рик закрыл глаза и сгруппировался перед ударом о воду.

0: Дверь в столовую с грохотом распахнулась.
1: «Аршан!»
0: Едва не оставив добрую половину платья на дверной ручке, Селина вихрем ворвалась в старинную залу, напоминавшую своими низкими полукруглыми сводами монастырскую трапезную. «Доченька!» — укоризненно покачала головой Луиза.
2: «Да будет тебе!»
0: Поднявшись из-за стола, Аршан Айнградс бережно прижал к себе повисшую на шее племянницу. Вернее, не совсем племянницу. Отец овдовел, когда Аршану не было и 5 лет. Прошло несколько месяцев, и отец женился вновь. Вместе с Веей в их жизни появился не только игрушечный уютный замок неподалеку от Тайлена, но и ее дочь от первого брака, малышка Луиза. Селина нередко напоминала Аршану юную Луизу, как не слишком искусная копия напоминает дивный портрет кисти прославленного Перьере. Унаследовав длинные роскошные темно-русые волосы, несколько кругловатый овал лица и привычку задумчиво поднимать глаза к потолку, Селина, казалось, сделала все, чтобы ее нельзя было перепутать с благородной Луизой Айн-Даран, чье появление на балах при дворе его светлости герцога Тайленского едва ли могло остаться незамеченным. Луиза напрасно тратила средства, мечтая привить Селине любовь к танцам и верховой езде. Последний метр продержался долго, почти 3 недели, пока Селина, наступив на подол платья, не впечатала партнера в пол, умудрившись сломать незадачливому учителю ногу. Месяца 2 он провалялся в гостевых покоях, оглашая их стенаниями, которые сделали бы честь породистому фамильному привидению, и поторопился исчезнуть, едва обрел возможность ходить. Лошадей же Селина любила и могла часами пропадать на конюшне, вполголоса беседуя с каждой из них и подкармливая припасенным сахаром, который вечно таскала в карманах. Но стоило делу дойти до прогулки верхом, девушка ударялась в слезы. Взгромоздиться на шею коню казалось ей столь же противоестественным, как и отправиться подышать свежим воздухом верхом на мамочке. Вместо этого Селина увлекалась чародейством. И ладно бы она просиживала днями и ночами над пыльными неподъемными фолиантами. С этим Луиза, скрипя сердце, еще могла бы смириться. Читать и писать умение в хозяйстве не лишнее, а тяжелый и кропотливый труд с годами мог бы и поднадоесть. Но, как назло, девушке все давалось легко. В 13 лет, не проведя ни единого дня в школе магов, Селина, шутя, прошла слияние. Такого успеха в Тайлене не помнили и старожилы.

0: А чтобы Луиза не рискнула препятствовать дочери, Аршан вовремя шепнул ей, что потенциальный чародей куда опаснее, чем состоявшийся. Того и гляди. Но тут Луиза попросила избавить ее от лишних подробностей, и заботливый дядюшка не стал уточнять, что до слияния маг представлял опасность в основном для себя самого. А вот после... Жизнь в замке превратилась в кошмар. Ссылаясь на мигрень, Луиза все реже выходила из своих покоев, строча в одиночестве отчаянные письма сводному брату. Она плохо представляла себе его дела. Впрочем, хорошо их знали едва ли десятка три людей, а из оставшихся в живых и того меньше. Однако Луиза искренне полагала, что кто кашу заварил, тому ее и расхлебывать. К тому же, как человек, имевший отношение к одному из самых могущественных жреческих орденов, Аршан обладал обширными связями и не менее обширным жизненным опытом. Время шло. Луиза беспрекословно выполняла все инструкции, которые приносила голубиная почта, но терпение ее было на исходе. И после очередного послания, уже третьего за последний месяц, Аршан понял, что избежать визита в замок ему не удастся. Нельзя сказать, чтобы мысль об этом была ему неприятна. Несмотря на довольно прохладное отношение к сестре, Аршан любил Селину как собственную дочь. Однако где найти время на неспешное путешествие в окрестности Тайлена, когда едва разберешься с заговорами миссарийцев, как тебя перебрасывают на подавление мятежа Сигурда в Трумарите, а там не успеешь толком прийти в себя, пора уже отправляться в Ар-Рахиб под видом полномочного посла, несуществующего в природе вольного города Заяла. За всеми этими хлопотами собственной семьей Аршан Айнградс так и не обзавелся. Невысокий, толстенький, лысоватый, с широкой жесткой бородой, которая по утрам напоминала ему накладные бороды кочующих комедиантов, Аршан не сомневался, что ежели какая девица и захочет выйти за него замуж, так только польстившись на возможность влиться в ряды спесивого староимперского дворянства и с выгодой пристроить своих многочисленных родственников. К каждой новой девушке, появлявшейся на его горизонте, он относился с профессиональной подозрительностью, еще больше укреплявшейся, когда очередная несостоявшаяся госпожа Айнградс отправлялась во свояси, так ничего и не добившись. «Истинная любовь», — нередко говаривал он, — «не боится преград и не исчезает при первых заморозках». «Девочка моя!» Отстранив племянницу, Аршан бегло оглядел ее с ног до головы и, надо сказать, увиденное его не порадовало. Заставить Селину сшить новое платье не смогла бы и сама приблагая Аш-Шарат, спустись она на землю. Когда очередной наряд оказывался безнадежно прожжен кислотой, девушка открывала доставшийся ей от прабабки сундук и находила там что-нибудь отдаленно подходившее ей по росту и размеру. Вот и сегодня на ней красовалось бархатное фиолетовое одеяние, безнадежно вышедшее из моды еще при последнем императоре. Или даже предпоследнем.
1: «Как же здорово, что ты выбрался! Давно у нас?»
0: «Считай, только приехал. Ну, пойдем, покажешь мне свою коллекцию. Наслышан, как же».
1: «Маменька наябедничала».
0: Селина, не стесняясь, скорчила Луизе гримаску и показала ей маленький мармеладно-розовый язычок, свидетельствующий о безупречном здоровье. Схватив Аршана за руку, она потащила дядюшку к выходу. С трудом разминувшись с оказавшимся на пути креслом, Айнградс попытался было сопротивляться, но быстро смирился. Силушки его племянницы мог позавидовать бы испытанный боец с отличием, закончивший школу мечников в Иратаке.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В заключительной части нашего эфира окончание рассказа Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». На третьем этаже Селина свернула с лестницы и, едва не обратив в крошево старинную напольную вазу, стремительно втащила Аршана в свои покои. «Идиоты!» Она подвела дядю к стеклянной витрине на гнутых бронзовых лапах. «Как взбесились! И угораздило же меня родиться женщиной!» «Неужели ни один таки не понравился?» — усмехнулся в бороду Аршан. «Луиза, помнится, рассказывала, у тебя нет отбоя от поклонников». Несколько слов в сердцах, брошенных в ответ хрупкой девушкой, заставили Аршана мысленно признать, что она явно превзошла родного отца в искусстве нелицеприятно выражать свои мысли. А ведь, помнится, вся прислуга сбегалась послушать их с Луизой скандалы, и мужская ее часть только восхищенно прицокивала языком, когда покойный господин Айндаран заходил на очередной круг. «Селина!» — попытался он одернуть племянницу. «Что, Селина?» — рявкнула девушка и тут же смущенно потупилась.
1: «Прости».
0: «Ничего, ничего», — великодушно махнул рукой Аршан, с любопытством разглядывая выложенные под стеклом вещи. «Ну-с, приступим. Вот этот берет
1: украшал плеж благородного господина Кэра Айнруш», —
0: представила берет Селина.
1: «Индюка коротышки из Альдамира. В карманах мышь в кулак свищет, на штанах заплата в три ладони, а то даже щеки надувать».
0: «Это ему ты посадила в карман белую мышку», — припомнил Аршан письма Луизы.
1: «Знал бы ты, как он подпрыгнул, когда она и в самом деле засвистела!»
0: — звонко расхохоталась Селина.
1: «А вот тут, смотри!»
0: — девушка показала на испачканное в чернилах воронье перо.
1: «Все, что осталось от моего, с позволения сказать, коллеги. Шукан, подающий надежды чародей. Надежды-то он, может, и подавал, а вот руку даме. И еще...»
0: Селина понизила голос.
1: «У него была жуткая грязь под ногтями. Ненавижу!»
0: «И в кого же ты его превратила?» — со вздохом поинтересовался Аршан.
1: «Его ни в кого!»
0: — ухмыльнулась Селина.
1: «Наглый такой был, все в парк по вечерам звал. Ну, я и согласилась. Не зря, думаю, хвалится, что любовную магию в лед распознает».
0: «Распознал?» — насторожился Аршан.
1: «Ну, как тебе сказать? И часа не прошло, целоваться полез. Каков, а?» «Обняла бы зал. А дальше, как в сказках, смотрит у него в объятиях ослик наш. Да ты его наверняка помнишь, на нем Пьер Хворост в замок возит».
2: «Ну и сказки ты читаешь».
0: Посмотрев на довольную физиономию племянницы, Аршан вновь тяжело вздохнул. Коллекция трофеев и впрямь поражала разнообразием. Пряжка с пояса бродячего охотника за драконами, золотая пуговица богатого торговца из Дебакасии, перчатки соседского сынка, редкостного лодыря и лоботряса, браслет широко известного в узких кругах тайлинского шулера, оберег популярного среди местного дворянства проповедника. Да уж, Луизе не откажешь в изобретательности. Когда очередной претендент на руку и сердце прибывал в замок, обычно совершенно случайно, ехал мимо, вот и заглянул на огонек, Луиза принималась хлопотать вокруг гостя, а Селина послушно выходила знакомиться и моментально начинала строить планы, как бы сподручнее от него избавиться. Надо отдать ей должное. Больше двух дней не прогостил никто. И все покидали замок совершенно добровольно. Племянница же стоически махала гостю вслед платочком с угловой башни и возвращалась к придумыванию своих драгоценных заклятий. Селина старалась не повторяться. Особенно Аршану запомнилась история про дебакасского купца, чей камзол печально проворчал среди обеда.
2: «Полнеем, старина, полнеем. Скоро ведь и в двери пролезать не будем».
0: Правда, и с проповедником недурственно получилось. Проснувшись поутру после неумеренных возлияний, он увидел, что покоится на гигантской размером с двор замка кровати, а подле нее над вратной башней возвышаются стол и кресло. Его громкий вопль долго еще гулял по узким каменным лестницам, а бедная Селина до конца дня пластом пролежала в своих покоях. Иллюзия отняла у нее столько сил, что девушка и пальцем шевельнуть не могла.
1: «Прямо одолели супостаты!» – жалобно ныла Селина. «То никого, а два года назад как с цепи сорвались. Не успеваю одного выставить, второй лезет. Арша, ну что во мне такого?»
0: Поймав брошенный на него быстрый хитрый взгляд, Аршан заверил девушку, что она прекраснее весеннего утра и умнее всех иерархов его ордена вместе взятых. А также обаятельна, скромна, стройна и, здесь ему пришлось слегка покривить душой, несомненно, грациозна. Они проболтали до позднего вечера, хохоча на весь замок и пригоршнями отправляя в рот засахаренные орешки. Забравшись с ногами на старинное кресло, Селина незаметно заснула. Укрыв ее пледом, Аршан поцеловал племянницу в лоб и тихонько выскользнул из комнаты. Он знал, что Луиза будет ждать его, во сколько бы он ни освободился.

0: Я бы, конечно, не отпустила его до самого утра, но надо же и честь знать. Тем более, что я просто подпрыгивала от нетерпения. Интересно, что теперь маменька ему наговорит?
1: Да из чего же вы взяли, что подслушивать нехорошо? Очень даже хорошо. Они же не о ценах на урожай собрались посплетничать.
0: Щепотка голубого порошка, и огонь в камине заметался, разбрасывая голубоватые искры. Я осторожно отодвинулась подальше.
2: «Мои возможности!» — донесся из камина раздраженный голос Аршана. «Я же, извини меня, не бог!»
1: «А кто врал, что у него куча знакомых?»
0: Маменька, видно, тоже пребывала не в лучшем расположении духа.
2: «Луиза!»
0: — Аршан взял себя в руки.
2: «В пятый раз тебе повторяю, я не смогу рекомендовать ее до тех пор, пока Синклит не убедится в ее способности полюбить хоть кого-нибудь». «Хорошо, допустим, иерарх Савернос мой добрый друг, но никто ведь и не требует роковых страстей с попыткой наложить на себя руки. Пусть хотя бы замуж выйдет, а там я уже смогу подсуетиться и уверить остальных, что это сугубо по неземной любви».
0: «Эх, спуститься бы сейчас, да и дать ему по голове, стоящим в маминой гостиной, тяжелым бронзовым подсвечником. Так вот, оказывается, откуда все эти толпы воздыхателей».
1: «Какая уж тут свадьба!» — грустно бубнила маменька. «Она же ничего, кроме своих заклятий, и видеть не хочет. Знаешь, чего мне стоило уговорить Замбуна спасти ей жизнь? Бедняга и сам-то едва умел плавать. А если ты думаешь...»
0: Вспомнив Замбуна, я невольно хихикнула. «Мозги с кулачок, сплошные мускулы, грудь колесом, латы сияют, изо рта чесноком несет. А я-то дура, еще удивлялась, что это он так мечтательно закатывает свои поросячьи глазки, уговаривая меня покататься при луне на лодке». Огонь в камине взвыл, и я поторопилась кинуть еще щепотку.
2: «Хоть от меня отстань, а!» — взмолился Аршан.
0: Поставленный на столик бокал недовольно звякнул.
2: «Стар уже за юбками-то бегать. И вообще я счастлив, если хоть пару дней в году в собственном доме переночую. Да и толку от этих девиц. Волосы завьют, духами себя опрыскают. Как начнешь чихать, не остановишься. А уж коли рот раскроют, нет, не нашел и искать не стану. Любовь, знаешь ли».
0: «Знаю, знаю. Все я про тебя знаю, а скоро буду знать еще больше. Любишь брюнеток, я перекрашу волосы. Любишь пирожки? Ладно, уговорил. Научусь у Марты их печь. И завтра же закажу в городе все 11 томов наставлений Саверноса. Подожди немного. Я же еще только учусь. Подожди, ладно?» Юркнув в постель, я раскрыла дневник. «Сегодня приехал Аршан». Буквы проступали на бумаге, повинуясь движением пальца. Вот еще чернилами пачкаться. Славно поболтали. Уверял, что я обаятельна, скромна, стройна и, я подчеркнула это тремя чертами, грациозна. И, покусав палец, многозначительно дописала: «Обещал остаться на 3 дня».

Это был рассказ Дмитрия Брославского «Чародейка на выданье». Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец».

0: Аманда заметила пришельца в пятницу поздно вечером рядом с видеоцентром в Саут-Мейне. Он пытался выглядеть спокойным и хладнокровным, но было видно, что он сбит с толку и нервничает. Это попросту бросалось в глаза. Пришелец был замаскирован под 17-летнюю девушку, мексиканку или чикану с оливковой кожей и настолько темными волосами, что они казались чуть ли не синими. Но Аманда, которой самой было 17, распознала фальшивку с первого взгляда. Некоторое время она рассматривала пришельца с другой стороны улицы, чтобы быть абсолютно уверенной. Затем перешла на ту сторону.
1: «Надо не так», — сказала Аманда. «Любой человек, у которого есть хотя бы полторы извилины, сможет сказать, кто ты такая».
0: «Отвали», — ответил пришелец.
1: «Да нет, ты послушай! Ты хочешь держаться подальше от лагеря или нет?»
0: Пришелец холодно осмотрел Аманду сверху донизу и произнес: «Не знаю, что за чепуху ты тут болтаешь».
1: «Прекрасно знаешь. Нет смысла пытаться обхитрить меня. Слушай, я хочу тебе помочь», — сказала Аманда. «Я считаю, что с тобой обошлись несправедливо».
0: «Ты хоть знаешь, что это значит? Справедливо?»
1: «Вот что, пойдем-ка ко мне домой, и я расскажу тебе кое-что насчет того, как можно сойти за человека. У меня все равно целый чертов уикенд впереди, а делать нечего».
0: В темных, неприветливых глазах мнимой девушки появилась искорка заинтересованности, однако тотчас угасла. Пришелец сказал: «Ты что, ненормальная?»
1: «Ну, делай, как знаешь, о гость с далеких звезд. Пускай они снова запрут тебя. Пускай они втыкают тебе в задницу электроды. Я пыталась тебе помочь, а больше я все равно ничего не могу. Только попытаться», — сказала Аманда, пожав плечами.
0: Она не спеша двинулась прочь, не оборачиваясь. 3 шага. 4. 5. Руки в карманах, медленной походкой направляясь к своей машине.
1: «Может быть, она ошиблась?»
0: «Да нет же, нет!» Она могла ошибаться относительно других вещей. Например, насколько Чарли Тейлор хочет провести с ней уикенд. Но только не в этом. Эта цыпочка с завитыми волосами не могла быть никем иным, кроме как сбежавшим пришельцем. Об этом жужжал весь округ. Смертельно опасная нечеловеческая форма жизни исчезла из лагеря для интернированных под Трейси и теперь могла оказаться где угодно. В Ореховом ручье, в Ливерморе или даже в Сан-Франциско. Ужасный монстр, способный имитировать любой человеческий облик, сожрать и переварить тебя и замаскироваться под твоей оболочкой. И вот он, пожалуйста, Аманда не сомневалась в этом. Именно пришелец преспокойно стоит сейчас перед видеоцентром. Она продолжала идти вперед.
1: «Эй, погоди!»
0: — наконец окликнул ее пришелец. Аманда сделала еще пару независимых шагов, затем остановилась и оглянулась через плечо.
1: «Чего? Как ты смогла догадаться?»
0: Аманда ухмыльнулась.
1: «Запросто. На тебе непромокаемый плащ, а сейчас еще только сентябрь. Сезон дождей здесь начнется только через месяц-другой. Твои брюки, старье, спандекс, даже такие, как ты, больше не носят это дерьмо. У тебя макияж в тонах Сан-Хосе, а румяна наложены так, как это делают в Беркли. Это 3 вещи, которые я заметила сразу, но могла бы найти еще уйму других. Ничто у тебя не сочетается со всем остальным. Словно ты устроила пробу, чтобы посмотреть, как ты должна выглядеть, и взяла понемногу отовсюду. Чем больше я на тебя смотрю, тем больше вижу. Вон, смотри, у тебя наушники и даже индикатор горит, а кассеты нет. Что, ты слушаешь музыку сфер? У этой модели, кстати, нет настройки на FM. Так что, видишь, ты можешь думать, что замаскировалась просто замечательно, но это не так».
0: «Я могу уничтожить тебя», — сказал пришелец.
1: «Что? Ах, да, конечно. Конечно, можешь. Поглотишь меня прямо здесь, посреди улицы, через 30 секунд все будет кончено, останется только мокрое пятно у дверей, а новая Аманда пойдет себе по своим делам. Но что потом? Что тебе это даст хорошего? Ты по-прежнему не будешь знать, где верх, а где низ. Так что уничтожать меня нелогично, если только ты не полный дебил. Я же на твоей стороне, я не собираюсь выдавать тебя».
0: «Почему я должна верить тебе?»
1: «Потому что я говорю с тобой уже 5 минут и до сих пор не завопила и не позвала полицию. Ты что, не знаешь, что тебя ищет пол Калифорнии? Слушай, ты читать-то умеешь? Пойди-ка сюда на минутку. Вот, смотри».
0: Аманда подтащила пришельца к газетному автомату у тротуара. Заголовок «Вечерний экзаменер» гласил: «Район залива охвачен ужасом из-за сбежавшего пришельца. Морская пехота присоединяется к охоте по 9 округам. Мэр и губернатор предостерегают против паники».
1: «Ты понимаешь?» — спросила Аманда. «Это ведь о тебе. Они все повылезали со своими огнеметами, шприцами с транквилизатором, ловчими сетками и бог знает чем еще. У нас уже полтора суток настоящая истерия, а ты стоишь тут со своим дурацким макияжем. Боже мой! Боже мой! Что ты вообще планируешь делать? Куда ты собиралась идти?»
2: «Домой», — ответил пришелец. «Но сначала я должна прийти на место встречи, где меня должны подобрать».
1: «А это где?»
2: «Ты думаешь, я совсем дура?»
1: «Проклятье!» — выругалась Аманда. «Да если бы я собиралась тебя сдать, я бы уже сделала это 5 минут назад!» «Ну да ладно, мне, в общем-то, наплевать, где там твое место встречи, однако говорю тебе, если ты будешь разгуливать в таком прикиде, как сейчас, ты не доберешься и до Сан-Франциско. Чудо еще, что тебя до сих пор не поймали».
2: «А ты поможешь мне?»
1: «Я уже пытаюсь! Пошли! Давай к чертям убираться отсюда! Я привезу тебя к себе домой и немного приведу в порядок. Моя машина на парковке у следующего перекрестка».
2: «Ну, хорошо».
0: Аманда медленно покачала головой.
2: «Господи Иисусе! Некоторые люди, когда пытаешься предложить им помощь, просто не желают принять ее от тебя».
0: Ведя машину прочь от центра города, Аманда время от времени посматривала на пришельца в напряженной позе сидевшего справа от нее. «В целом, ее маскировка сделана вполне убедительно», — подумала Аманда. «Может быть, всякие мелкие детали и были неверными, разные внешние мелочи. Но, в конце концов, пришелец выглядел как человек, говорил как человек и даже пахло от него по-человечески. Он вполне мог задурить головы 99 наблюдателям из 100, может быть, даже и больше. Но у Аманды всегда был хороший глаз на мелкие детали, а в тот конкретный момент, когда она заметила пришельца в Саутмейне, она была восприимчива более чем обычно. Вся голые нервы, все антенны наружу». Разумеется, она не занималась специально охотой за пришельцами.
1: Ей просто нужно было какое-нибудь развлечение, небольшое возбуждение, что-нибудь, чтобы заполнить огромную зияющую пустоту, которую оставил в ее уикенде Чарли Тейлор. Аманда планировала этот уикенд с Чарли весь месяц. Ее родители собирались на 3 дня на озеро Тахо, ее маленькая сестра выпросила себе разрешение поехать с ними, и Аманда оставалась одна во всем доме, только она и кот Макавити. И Чарли. Он собирался подъехать к ней в пятницу вечером. Они бы вместе готовили обед, скурили бы ее заначку отборной травы и посмотрели бы 5-6 фильмов для взрослых из коллекции ее родителей. А в субботу выехали бы в город покататься по злачным кварталам и пошли бы в ту купальню в Фолсами, где все раздеваются и забираются в этих гигантские джакузи. А потом в воскресенье... Ну, словом, ничего этого не произошло. Чарли позвонил ей в четверг и отказался.
0: «Случилось кое-что важное», — сказал он, и Аманда очень хорошо себе представляла, что именно. Его похабный маленький кузен из Нового Орлеана, время от времени прилетавший оттуда без всякого предупреждения, только и всего. Этот бесчувственный ублюдок, по-видимому, даже понятия не имел, как Аманда ждала этого уикенда, сколько он значил для нее, как больно было ей оказаться вот так отшитой. Столько раз перебирала в уме запланированные на уикенд события, что чувствовала себя почти так же, как если бы уже испытала их. Настолько они были для нее реальны. И вот внезапно все это стало нереальным. Целых 3 дня сама по себе. Весь дом в ее распоряжении, а семестр еще только начался, и о домашних работах можно пока не думать. А Чарли так кинул ее. И что ей было теперь делать? Обзванивать в отчаянии весь город в надежде вытащить какого-нибудь старого дружка, чтобы он составил ей компанию? Или подобрать в городе кого-то незнакомого? Аманда терпеть не могла развлекаться с незнакомыми людьми. Она была наполовину готова поддаться искушению отправиться в большой город, и пусть будет, что будет. Но ведь там все сплошь подонки и извращенцы. Она знала, чего от них можно ожидать. Какая это потеря, то, что нет Чарли? Она была готова убить его за то, что он отнял у нее уикенд.
1: Однако теперь у нее был пришелец.
0: Дюжина этих жителей звезд прибыла на Землю в прошлом году. Не в летающих тарелках, как все ожидали, а в маленьких капсулах, плававших в пространстве, словно семена молочая. Они приземлились по широкой дуге между Сан-Диего и Солт-Лейк-Сити. Их естественный облик, насколько можно было понять из отрывочных слухов, представлял собой нечто вроде огромной медузы с рядом немигающих пурпурных глаз вдоль одного из колышущихся краев. Но их обычной тактикой было заимствовать тело первого же из встреченных аборигенов и пожирать его, превращаясь после этого в его точную копию.
1: Один из пришельцев сделал ошибку, превратившись в бурого горного медведя, а другой в рысь. Должно быть, они сочли их доминирующими на земле формами.
0: Но зато все остальные облеклись уже в человеческие тела, что стоило по меньшей мере 10 людских жизней. После этого они отправились налаживать контакты с правительственными лидерами и, разумеется, их очень быстро выловили и распределили, кого в сумасшедшие дома, кого в окружные тюрьмы. Но, в конце концов, как только наружу просочилась истина о том, что они собой представляют, все пришельцы оказались в специальном лагере для интернированных в Северной Калифорнии. Естественно, вокруг пришельцев была поднята ужасающая шумиха. Бесконечная болтовня в газетах и по телевизору, рассуждение того или иного теоретика относительно сущности их миссии, природы их биохимии, буйные домыслы насчет того, что некоторое количество их соплеменников до сих пор остаются где-то необнаруженными, замышляя бог знает что, и разная прочая чепуха в том же роде. Затем правительство прикрыло эту тему. Больше не появлялось никаких официальных оповещений, кроме того, что с визитерами ведутся переговоры. Через некоторое время весь инцидент выродился в тупые анекдоты о пришельцах.
3: «Почему пришелец перешел дорогу?»
4: «Потому что он был на другой стороне!»
0: И устрашающие маски на Хэллоуин. Вскоре он переместился в людском сознании на задний план и оказался прочно забыт. И оставался забытым до тех пор, пока не объявили, что одному из этих существ удалось каким-то образом ускользнуть из лагеря, и теперь оно разгуливает на свободе в радиусе сотни миль вокруг Сан-Франциско. Как ни была Аманда поглощена своими страданиями из-за бессердечия Чарли, даже она не могла пропустить такую новость. И вот теперь этот пришелец сидит у нее в машине! Так что, в конце концов, у нее все же будет некоторые развлечения на этот уикенд.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец». Продолжение. Аманда совершенно не опасалась предполагаемой смертельной угрозы, исходившей от звездного существа. Кем бы ни был этот пришелец, он все-таки не идиот, если его выбрали для путешествия через половину галактики с подобной миссией. Аманда понимала, что вряд ли в его интересах причинять ей вред. Она была нужна пришельцу, и он знал это. Пожалуй, и сама Аманда в каком-то смысле, она только сейчас начинала это осознавать, нуждалась в пришельцах.

0: Она притормозила возле своего дома, компактного строения с комнатами на разных уровнях в западной оконечности города. «Приехали», — сказала она. Воздух плыл от жары, и холмы позади дома, опаленные долгим засушливым летом, имели цвет львиной шкуры. Макавити, старый полосатый кот Аманды, распластался на клочковатой лужайке перед домом в тени бананового дерева. Когда Аманда с пришельцем приблизились, кот настороженно приподнялся, прижал уши и зашипел. Пришелец незамедлительно принял защитную позу, втягивая в себя воздух.
1: «Это всего лишь домашнее животное», — сказала Аманда. «Ты знаешь, что это такое? Он не опасен, просто он всегда немного подозрительно относится к незнакомым».
0: Это было неправдой. Даже землетрясение не смогло бы вывести Макавити из дремоты, и дюжина мышей, танцующих минуэт на его хвосте, не добилась бы от него никакой реакции. Аманда успокоительно взъерошила ему шерсть, но даже несмотря на это, кот не захотел иметь с пришельцем никакого дела и угрюмо, крадучись, удалился в кусты. Пришелец внимательно следил за ним, пока тот не скрылся из виду.
1: «А разве у вас на вашей планете нет чего-нибудь вроде кошек?» — спросила Аманда, когда они вошли внутрь. «Когда-то у нас были небольшие дикие животные. Они оказались излишними». «Вот как!» — протянула Аманда, тут же потеряв к этому интерес.
0: Воздух в доме был затхлым, застоявшимся. Она включила кондиционер.
1: «А, кстати, где находится ваша планета?»
0: Пришелец подчеркнуто проигнорировал вопрос. Мягкими шагами он обошел ее гостиную, сам очень похожий на крадущуюся кошку, исследовал стереосистему, телевизор, диваны, кофейный столик и вазу с засушенными цветами.
1: «Дома землян обычно выглядят именно так?» «Более или менее», — ответила Аманда. «По крайней мере здесь, в округе. Здесь у нас то, что мы называем пригородом. Отсюда полчаса езды по шоссе до Сан-Франциско. Сан-Франциско — большой город. Если тебе интересно, я могу свозить тебя туда посмотреть. Сегодня вечером или завтра».
0: Она включила музыку довольно громко. Пришелец, казалось, не имел ничего против, так что она врубила звук на полную катушку.
1: «Я собираюсь принять душ. Ты, кстати, тоже можешь». «Что значит принять душу?» «Не душу, а душ. Это значит процедуры по очищению тела. Мы, земляне, очень любим мыться, чтобы соскрести с себя пот, грязь и прочую дрянь. Вонять у нас считается дурным тоном. Пойдем, я покажу тебе, как это делается. Ты ведь понимаешь, тебе нужно научиться делать все то, что делаю я, если ты не хочешь, чтобы тебя поймали».
0: Она провела пришельца в ванную.
1: «Прежде всего, сними с себя одежду».
0: Пришелец разделся. Под плащом на нем была надета запачканная футболка с надписью «Пристань рыбака» над силуэтом Сан-Франциско и незастегнутые джинсы. Под футболкой обнаружился черный лифчик, тоже незастегнутый и повернутый так, что чашечки оказались на лопатках, а под джинсами черные блестящие обтягивающие шорты с красным сердечком на левой ягодице. У пришельца было тело худощавой, хорошо сложенной девушки. По внутренней стороне одной руки у нее шел длинный шрам.
1: «Кстати, чье это тело?» — спросила Аманда. «Ты знал ее?» «Она работала в лагере для интернированных. На кухне». «Ты знаешь, как ее звали?» «Флорес Консепсьон». «Наоборот, наверное. Консепсьон Флорес. Я буду звать тебя Конни, если ты не хочешь только назвать мне свое настоящее имя». «Пусть будет Конни». «Ну и отлично, Конни. Теперь внимание. Ты включаешь воду вот здесь. Потом регулируешь смесь горячей и холодной воды по своему вкусу. Потом поворачиваешь эту ручку, и отсюда сверху начинает литься вода. Ты обливаешь свое тело, намыливаешь его, а потом смываешь мыло. Потом вытираешься и надеваешь чистую одежду. Одежду тебе тоже нужно время от времени чистить, иначе вонять начнет уже она, и людям это не понравится. Давай, посмотри, как я принимаю душ, а потом повторишь».
0: Аманда вымылась быстро. Ее голова гудела от планов. Вряд ли пришельцу удастся долго продержаться в теле Консепсьон Флорес. Рано или поздно кто-нибудь заметит, что одна из кухонных девушек пропала, и на нее объявят повсеместный розыск. Интересно, пришелец уже сообразил это или нет? Пришельцу, думала Аманда, нужно как можно скорее раздобыть себе другое тело. «Но не мое», — сказала она себе. «Разумеется, не мое». «Твоя очередь», — небрежно бросила она, выключая воду. Пришелец, немного повозившись, снова включил ее и встал под струю. Над ванной поднялись облака пара, и кожа пришельца покраснела, словно ошпаренная, но, казалось, его это не волновало. «Что, он не чувствует боль?» «Погоди», — сказала Аманда. «Отступи немного». Она отрегулировала температуру.
1: «Ты сделала ее слишком горячей», — объяснила она. «Так ты можешь испортить свое тело. И вообще, если ты не чувствуешь разницы между горячей и холодной водой, лучше просто принимай холодный душ. Ладно? Это не так опасно. Вот холодный кран с этой стороны».
0: Она оставила пришельца под душем и пошла искать чистую одежду. Когда она вернулась, тот по-прежнему стоял в душе под ледяной водой.
1: «Достаточно», — сказала Аманда. «Вот, надень это». «Прежде у меня было больше одежды». «Футболка и джинсы — это все, что тебе нужно в такую жару. С твоим типом телосложения ты вполне можешь обойтись без лифчика. Да и в любом случае, сомневаюсь, что тебе удалось бы застегнуть его правильно». «Теперь мы будем накладывать краску на лицо?» «Пока мы дома, можно обойтись без этого. И вообще, все это просто глупое ребячество, все эти племенные раскраски. Если мы пойдем наружу, мы сделаем это, и я думаю, мы раскрасим тебя в тона орехового ручья. Концепсион носила Сан-Хосе, но нам нужно сбить людей со следа. Как ты насчет выкурить косячок?»
2: «Ты о чем?»
1: «Травка. Марихуана. Это наркотик, который широко используется местными землянами нашего возраста».

0: можно глубже.
1: Пришелец затянулся и разразился кашлем.
2: «Ну, может быть, не так глубоко», — сказала Аманда.
0: «Попробуй вдохнуть совсем немножко. Так, теперь задержи дыхание и выпусти. Вот так гораздо лучше. А теперь передай мне косяк обратно. Его нужно все время передавать друг другу, это важно. Ты что-нибудь чувствуешь?»
2: «Нет».
0: «Действие может быть совсем незаметным, впрочем, неважно. Ты голодна?»
2: «Пока нет», — сказал пришелец.
0: «Ну, а я да. Пойдем в кухню».
3: Сооружая сэндвич, арахисовое масло и авокадо на зерновом пшеничном хлебе с помидором и луком, она спросила:
0: «А что едят ваши ребята?»
4: «Жизнь. Жизнь. Мы никогда не едим мертвое. Только то, в чем есть жизнь».
1: Аманда подавила дрожь.
4: «Понятно. Все, что угодно, в чем есть жизнь. Мы предпочитаем животную жизнь. Растения мы тоже можем поглощать при необходимости».
0: «Ага.
4: Да. А когда ты снова проголодаешься?»
2: «Может быть, сегодня ночью», — сказал пришелец.
4: «Или завтра. Голод, когда приходит, наступает очень неожиданно».
0: «Здесь, в округе, не так уж много такого, что ты могла бы съесть живьем, но я подумаю над этим».
4: «А маленькое пушистое животное?»
0: «Нет, мой кот не годится для обеда. Лучше выброси эту мысль из головы. Тоже относится ко мне. Я твой покровитель и советчик. Съесть меня было бы неразумно. Ты поняла, что я тебе говорю?»
4: «Я же сказала, что пока не голодна».
0: «Ну хорошо, только дай мне знать, когда почувствуешь первые приступы. Я найду тебе еду».
3: Аманда взялась за второй сэндвич. Пришелец тем временем принялся рыскать по кухне, изучая кухонные приборы.
4: «Наверняка примечает дизайн нашей раковины и микроволновки», — подумала Аманда, «чтобы потом скопировать в своем мире».
3: Вслух она сказала:
0: «А вообще, зачем вы сюда явились?»
4: «Такова была наша миссия».
0: «Ну да, я понимаю, но для какой цели? Что вам надо? Вы хотите захватить наш мир или украсть наши секретные научные разработки?»
3: Пришелец, не отвечая, начал снимать баночки с полочки для специй. Аккуратно лизнув свой палец, он дотронулся до орегано, попробовал, потом перешел к тмину.
0: «Или дело в том, что вы не хотите, чтобы мы вышли в космос?» — продолжала Аманда. «Вы считаете нас опасным видом и поэтому хотите изолировать нас на нашей собственной планете. Ну давай, колись! Мне-то ты можешь сказать? Я же не правительственный шпион!»
3: Пришелец последовательно снимал пробы с эстрагона, с базилика, с шалфея. Когда он потянулся за карри, его рука внезапно так сильно задрожала, что открытые баночки с орегано и эстрагоном повалились на пол, рассыпая специи.
0: «Эй, с тобой все в порядке?» — спросила Аманда.
4: «Кажется, я начинаю хотеть есть», — сказал пришелец. «Эти вещи что, тоже наркотики?»
0: «Это специи», — объяснила Аманда. «Мы добавляем их в свою пищу, чтобы она была вкуснее».
3: Пришелец выглядел очень странным. Его взгляд остекленел, щеки горели, на лбу проступил пот.
0: «Тебе что, нехорошо?» — спросила Аманда.
4: «Я очень возбуждена. Эти порошки...
0: Они тебя цепляют? А какой именно?»
4: «Кажется, вот этот...»
3: Пришелец указал на орегано.
4: «Это был либо первый, либо второй».
0: «Ну да», — сказала Аманда. «Орегано. Это такая штука, от нее действительно можно улететь».
5: Модель для сборки. On Energy.

0: она стимулирует его аппетит? Ей надо внимательно следить за его аппетитом. «В том, что я делаю, есть определенный риск», — размышляла Аманда. Она расторопно прибрала рассыпанные специи и закрыла баночки крышками.
1: «Ты должна быть осторожна», — сказала она. «Твой метаболизм непривычен к этой штуке. Небольшое количество может действовать очень долго». «Дай мне еще немного». «Позже», — сказала Аманда. «Ты же не хочешь перебрать этого добра с утра пораньше?» «Еще!» «Успокойся! Я знаю эту планету лучше, чем ты. Я не хочу, чтобы ты угодила в неприятности. Верь мне. Когда будет можно, я дам тебе еще орегано. Вон, посмотри, как тебя колотит. И пот так и хлещет».
0: Положив баночку с орегано в карман, она повела пришельца обратно в гостиную.
1: «Присядь. Расслабься немного». «Еще! Пожалуйста! Ценю твою вежливость. Но сначала нам нужно поговорить о важных вещах. А после этого я дам тебе еще немного, окей?»
0: Аманда задернула окно, в которое светило жаркое послеполуденное солнце. Пятница, 6 часов. Если бы все пошло как надо, Чарли должен был бы появиться как раз где-то в это время.
1: Ну что ж, она нашла себе другое развлечение.
0: Уикенд простирался перед ней, словно широкая дорога, ведущая в страну чудес. Пришелец открывал перед ней самые разнообразные возможности, и у нее еще могло остаться чем позабавиться в следующие несколько дней, если как следует поработать мозгами. Повернувшись к пришельцу, Аманда сказала:
1: «Ну как, ты успокоилась немного? Вот и отлично. Так вот, прежде всего, тебе нужно найти себе другое тело».
2: «Зачем это?»
1: «На это есть свои соображения. Во-первых, власти, скорее всего, разыскивают ту девушку, которую ты проглотил. Я вообще с трудом понимаю, как тебе удалось добраться так далеко, и тебя никто не заметил, кроме меня. Но неважно. Номер второй. К девушке-тинейджеру, путешествующей в одиночку, будут постоянно приставать, а ты не знаешь, как себя вести в сложных ситуациях. Ты понимаешь, о чем я говорю? Тебе придется ехать стопом куда-нибудь в Неваду, Вайоминг, Юту или где там еще находится твое место встречи. А всю дорогу люди будут набрасываться на тебя. Тебе такие дела даром не нужны. Да и вообще, это очень хитрое дело — пытаться сойти за девушку. Нужно знать, как накладывать макияж, как распознавать жесты, что значит твоя манера одеваться и все такое прочее. У парней гораздо более простая субкультура. Стоит тебе достать мужское тело, большое, сильное тело, и куда бы ты ни отправился, никто не станет тебя особенно доставать. Можно просто держаться в сторонке, не смотреть никому в глаза, не улыбаться, и все оставят тебя в покое».
2: «Это звучит разумно», — сказал пришелец. «Хорошо. Голод становится уже слишком сильным. Где я могу достать себе мужское тело?»
1: «В Сан-Франциско. Там полно мужчин.
2: Мы отправимся туда сегодня вечером и найдем тебе хорошее мускулистое тело. Если нам повезет, мы сможем даже найти такого, который окажется не голубым. И тогда мы сможем с ним сначала немного позабавиться, а потом ты возьмешь себе его тело, что на какое-то время заодно решит и твою проблему с едой, так? И мы сможем еще немного поразвлечься потом. У нас будет на этот целый уикенд».
0: Аманда подмигнула.
1: «Окей, Конни».
2: «Окей».
0: Пришелец тоже подмигнул, неуклюже имитируя ее. Сначала одним глазом, затем другим.
2: «А теперь ты дашь мне еще орегано. А позже. И когда ты подмигиваешь, делай это только одним глазом, вот так. Но только я не думаю, что тебе стоит особенно часто подмигивать людям. Это очень интимный жест. Если ты будешь им злоупотреблять, ты можешь влететь в неприятности. Ты поняла?»
3: «Здесь нужно слишком многое понимать».
4: «Что поделать? Ты на чужой планете, детка.
1: Неужели ты ожидала, что здесь все будет как у тебя дома? Ну так вот, продолжаю. Следующая вещь, на которую я хотел тебе указать. Когда ты в воскресенье уйдешь от меня, тебе нужно будет...»
0: Зазвонил телефон.
2: «Что это за звук?» — спросил пришелец.
1: устройство связи. Я сейчас вернусь».
0: Аманда вышла в прихожую, представляя себе самое худшее. Например, ее родители звонят, чтобы объявить, что они сегодня вечером приезжают из Тахо, или какая-нибудь буча в резервациях, или еще что-нибудь. Однако из телефонной трубки ее приветствовал голос Чарли. Она едва могла поверить в это после того, с какой легкостью он кинул ее в этот уикенд. Она едва могла поверить также и в то, чего он от нее хотел. На прошлой неделе он оставил у нее дома дюжину своих лучших кассет. «Золотой век рока», «Эбби Роуд», «Первый диск Хендрикса», «Дженнис Джоплин» и еще что-то. Так вот, теперь он собирается в Монтерей на фестиваль и хотел бы взять их с собой, чтобы слушать в дороге. Не станет ли она возражать, если он завернет к ней через полчасика, чтобы забрать их? «Ну что за ублюдок!» — подумала она. «Это же надо быть таким говном! Сначала он разваливает ей весь уикенд, даже не извинившись при этом. Потом он сообщает, что сваливает с какой-то своей подружкой в Монтерей, чтобы там оттягиваться. Так вот, ничего, если он еще обеспокоит ее со своими кассетами? Что, он думает, у нее никаких чувств?»
5: Аманда посмотрела на телефонную трубку так, словно та изрыгала жаб и скорпионов. У нее было сильное искушение, ничего не ответив, просто дать отбой. Она поборола его.
1: «Знаешь, — сказала она, — я вообще-то и сама как раз собираюсь уезжать, но у меня дома остается подруга. Я попросила ее присмотреть за котом. Я оставлю твои кассеты ей, хорошо? Ее зовут Конни».
5: «Отлично! Просто отлично!» — сказал Чарли. «Огромное тебе спасибо, Аманда!»
1: «Не за что!» — ответила она.

0: Пришелец уже снова был в кухне и рылся в специях. Но орегано было у Аманды в кармане. Она сказала:
1: «Я устроила доставку твоего нового тела».
2: «Правда?»
1: «Крупный, здоровый молодой самец. Как раз то, что тебе надо. Скоро он будет здесь. Я сейчас поеду покатаюсь на машине. Надеюсь, ты управишься с ним до моего возвращения. Сколько времени у тебя занимает это... поглощение?»
2: «Это очень быстро».
1: «Ну и хорошо».
0: Аманда нашла кассеты Чарли и сложила их стопкой на столике в гостиной.
1: «Он придет сюда, чтобы забрать вот эти 6 коробочек. Это устройство для хранения музыки. Когда прозвонит звонок у двери, ты впустишь его, скажешь, что тебя зовут Конни, и скажешь, что его вещи здесь, на столике. После этого можешь делать, что тебе надо. Как ты думаешь, ты справишься?»
2: «Конечно», — ответил пришелец.
1: «Заправь свою футболку поглубже. Когда она туго натянута, твои сиськи выпирают, это его отвлечет. Может быть, он даже начнет к тебе подкатываться».
2: «Что случится с телом Конни, когда ты поглотишь его?» «Оно исчезнет. Я просто сольюсь с ним, и все свойства Конни растворятся, а я возьму себе новые».
1: «Ого, ловко.
2: Ты знаешь, а ты действительно кошмарное существо. Просто ходячий фильм ужасов.
1: Да вот закиньте еще дозой орегано, пока я не ушла».
0: Она положила маленькую щепотку пряности на ладонь пришельца.
1: «Тебе надо слегка разогреться. Потом я дам тебе больше, когда сделаешь все, что надо. Увидимся через час».
0: Она вышла из дома. Макавити сидел на крыльце и хмурился, хлеща хвостом из стороны в сторону. Аманда присела рядом с ним на корточки и почесала его за ухом. Кот издал низкий, хриплый, ворчащий звук, совсем не похожий на его обычное мурлыканье.
2: «Ты недоволен, да, мальчик?» — сказала ему Аманда. «Ну ничего, не волнуйся. Я сказала пришельцу, чтобы он тебя не трогал. И даю тебе слово, что с тобой ничего не случится. Просто Аманда нашла себе на эту ночь развлечение. Ты же не будешь возражать, если Аманда немного позабавится».
0: Макавити отвечал мрачным сопением.
2: «Слушай, а может мне удастся заставить пришельца сделать для тебя симпатичную пятнистую милашку, а? Горячую и готовую помяукать с тобой на пару. Тебе это понравилось бы, мальчик?»
1: «Понравилось бы.
2: Попробую что-нибудь устроить, когда я вернусь. Но сейчас мне надо отсюда убираться, пока не появился Чарли».
0: Она села в машину и направилась ко въезду на автостраду, ведущую на запад. Была пятница, половина седьмого вечера. Солнце еще висело высоко над заливом. В восточном направлении движение было плотным. Запоздавшие челноки тащились с работы домой. Противоположная сторона дороги тоже начинала понемногу заполняться по мере того, как люди отправлялись в Сан-Франциско, чтобы поужинать в ресторане. Аманда проехала сквозь туннель и повернула к северу, в сторону Беркли, намереваясь поездить по городским улицам. Было без 7:10. Чарли, наверное, уже там.
2: Она представила себе Конни в этой обтягивающей футболке, еще слегка под газом от орегано, блестящую от пота, и как Чарли кладет на нее глаз, начинает строить планы, прикидывать, не удастся ли ему здесь по-быстрому перепихнуться на шару, прежде чем отвалиться своими кассетами. Конни ведет его в гостиную, Чарли начинает делать свои подъезды, и вдруг наступает потрясение. Пришелец набрасывается на него, и Чарли внезапно обнаруживает, что превратился в чужой обед. «Может быть, это происходит как раз сейчас?» — безмятежно размышляла Аманда. «Этот ублюдок ничего больше и не заслуживает, не так ли?»
0: Она уже давно чувствовала, что Чарли был большой ошибкой в ее жизни. А уж после того, что он отмочил вчера, она была в этом просто уверена. Ничего другого он и не заслуживает.
2: «Однако», — продолжала размышлять она, «а что, если Чарли притащил с собой свою подружку?»
0: Эта мысль заставила ее похолодеть. Она совсем не предусмотрела такой возможности. Это могло все разрушить. Конни ведь не способна поглотить двух раза, правда ведь?
2: А что, если они опознают в ней сбежавшего пришельца и с воплями кинутся звать полицию?
0: «Да нет же», — подумала она.
2: Даже Чарли не способен на такую гадость — притащить свою бабу в дом команде сегодня вечером. И кроме того, Чарли никогда не смотрит новости и не читает газеты. Он даже не заподозрит, кем в действительности является Конни, до тех пор, пока не будет уже слишком поздно, чтобы убегать. 7 часов. Пора поворачивать назад. Окончание рассказа Роберта Силверберга «Аманда и пришелец» и кое-что еще в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Силверберг. «Аманда и пришелец». Окончание. Солнце садилось за горизонт у нее за спиной, когда она свернула на магистраль. Еще через четверть часа она подъехала к своему дому. Перед крыльцом стояла старая красная «Хонда Чарли». Аманда припарковалась на другой стороне улицы, осторожно вошла в дом и остановилась сразу же за дверью, прислушиваясь. Все тихо.
1: «Кони?»
0: «Я здесь», — отозвался голос Чарли. Аманда вошла в гостиную. Чарли лежал с комфортом, распростершись на кушетке. Никаких следов Конни.
1: «Ну как?»
0: — спросила Аманда.
1: «Как все прошло?»
0: «Это было в роще простого», — сказал пришелец. «Он как раз запустил руки мне под футболку, когда я выдал ему аннулирующий разряд».
1: «Ага, понятно. Аннулирующий разряд».
0: «Потом я закончил поглощение и вычистил ковер».
2: «Ох, как же хорошо снова не чувствовать себя голодным. Ты даже не можешь представить себе, чего мне стоило удержаться от того, чтобы не поглотить тебя, Аманда. Последний час я только и думал, что хочу есть, есть, есть».
1: «С моей стороны было очень мудро удержаться».
0: «Я знал, что ты хочешь мне помочь. Это разумно, не поглощать своих союзников».
1: «Об этом даже говорить не стоит. Итак, теперь ты чувствуешь себя наевшимся. Он был хорошей пищей?»
2: «Крепкий, здоровый, питательный. О, да».
1: «Я очень рада, что Чарли оказался хорош хоть для чего-то. Сколько времени пройдет, прежде чем ты опять проголодаешься?»
0: Пришелец пожал плечами.
2: «День, два, может быть, три. Ты дашь мне еще орегано, Аманда?»
1: «Конечно», — сказала она. «Конечно».
0: Она чувствовала себя немного разочарованной. Не то чтобы она так уж терзалась угрызениями совести из-за Чарли, но ей казалось, что все это получилось как-то несерьезно, экспромтом. Почему-то она чувствовала себя обманутой. Наверное, ей надо было остаться и посмотреть, как это будет происходить. Впрочем, сейчас было уже поздно думать об этом. Она вытащила из кошелька орегано и дразняще потрясла баночкой.
1: «Орегано здесь, малыш. Но сперва ты должен его заслужить».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Я имею в виду, что собиралась провести потрясный уикенд с Чарли, и этот уикенд наступил. Чарли тоже здесь, более или менее, и я готова поразвлечься. Давай, покажи мне, на что ты способен, здоровячок».
0: Она сунула оставшуюся от Чарли кассету с Хендриксом в магнитофон и выкрутила ручку громкости на максимум. Пришелец озадаченно посмотрел на нее. Аманда принялась стягивать с себя одежду.
1: «Ты тоже», — сказала Аманда. «Давай, раздевайся. Тебе не придется слишком глубоко залезать в мозги Чарли, чтобы понять, что надо делать. Ты будешь моим Чарли на этот уикенд, врубаешься? Мы с тобой будем делать все то, что собирались делать с ним, окей? Ну давай, давай же!»
0: Она поманила его рукой. Пришелец снова пожал плечами и вылез из одежды Чарли, путаясь в незнакомом устройстве застежки молнии и пуговицах. Аманда, ухмыляясь, притянула пришельца к себе и увлекла его на пол гостиной. Она взяла его руки и положила туда, где ей хотелось, чтобы они были. Шепотом она давала ему инструкции, а пришелец, послушный, покорный, делал все, что она хотела. Это было похоже на Чарли. Это пахло, как Чарли. А после ее инструктажа даже его движения стали вполне напоминать то, как двигался Чарли. Но это был не Чарли. Это был совсем не Чарли. И после первых же нескольких секунд Аманда уже знала, что безвозвратно все испортила. Невозможно имитировать подобные вещи, попросту объявив их тем, чем они не являются. Заниматься любовью с пришельцем было все равно, что заниматься любовью с очень умной машиной или собственным отражением в зеркале. Это было пусто и бессмысленно, и глупо. Она мрачно подошла к завершению. Затем они откатились друг от друга, потные и задыхающиеся.
3: «Ну как?»
4: — спросил пришелец. «Земля дрогнула под тобой?»
1: «Да, да, это было просто потрясно, Чарли».
3: «Орегано?»
1: «Конечно», — сказала Аманда.
4: Она протянула ему баночку с пряностью.
1: «Я всегда держу свои обещания, малыш. На, держи. Долбанись как следует. Только не забывай, что это очень сильная штука для парней с вашей планеты, окей? Если ты вырубишься, я так и оставлю тебя валяться здесь, на полу».
4: «Не беспокойся обо мне».
1: «Ну, хорошо. Давай, развлекайся. Я сейчас здесь немного приберусь, а потом, наверное, съезжу в Сан-Франциско, глотну ночной жизни. Тебя это интересует?»
4: «Еще бы, Аманда!» Пришелец подмигнул сперва одним глазом, затем другим, и хватанул здоровую щепотку орегано.
3: «Это будет просто потрясно!»
4: Аманда собрала с пола свою одежду, сходила наверх и по-быстрому приняла душ, потом оделась. Когда она сошла вниз, пришелец уже наполовину отключился. Он сидел на полу, опершись спиной на кушетку и свесив голову на грудь. Глаза его остекленели. Он мычал себе под нос что-то непонятное и лишенное тональности.
1: «Ну вот и отлично», — подумала Аманда. «Давай, любовь моя, накачивайся как следует».
4: Она взяла из кухни переносной телефон, прошла с ним в ванную, заперла дверь и тихонько набрала номер экстренного вызова полиции. Пришелец ее утомил. Возможности игры истощились очень быстро. И было бы просто безумием, подумала она, провести целый уикенд бок о бок с опасным внеземным существом, когда это не обещало для нее никакой забавы. Теперь она понимала, что в этом и не могло быть ничего забавного. Кроме того, через день-другой пришелец мог снова проголодаться.
1: «Алло! Да, у меня тут ваш пришелец», — сказала она. «Сидит в моей гостиной в полном отрубе. Перебрал орегано». «Да, я абсолютно уверена. Сначала он был в теле одной чиканы, Консепсьон Флорес, но потом напал на моего друга Чарли Тейлора и... Да-да, я в безопасности, я заперлась в ванной. Просто пришлите сюда кого-нибудь побыстрее». «Хорошо. Я буду на связи». «Понимаете, я заметила его в городе около видеоцентра, и он настоял, чтобы пойти со мной ко мне домой».
4: Процесс задержания занял всего несколько минут. Но после того, как оперативная полицейская группа уволокла пришельца прочь, спокойствие не наступало еще много часов, поскольку средства массовой информации начали действовать тут же. Сначала команды со второго Оклендского канала, потом парни с радио, потом из Chronicle и, наконец, целая армия репортеров аж из Сакраменто. Да еще телефонные звонки из Лос-Анджелеса и Сан-Диего и уже около 3 часов утра из Нью-Йорка. Аманда рассказывала свою историю снова и снова до тех пор, пока ее не начало тошнить от нее. И только когда уже занимался рассвет, она вышвырнула последних газетчиков за порог и закрыла дверь на засов. Ей совсем не хотелось спать. Она чувствовала себя захмелевшей, взвинченной и угнетенной одновременно. Пришельца больше не было, Чарли больше не было, сама она была совсем одна.
1: Конечно, на протяжении нескольких следующих дней она будет знаменитостью, но эта мысль не помогала. Все равно она будет одна.
4: Некоторое время она бродила по дому, рассматривая его глазами пришельца, словно она никогда прежде не видела стереомагнитофона или телевизора, или полочки со специями. Запах орегано был повсюду, его следы еще оставались на полу. Аманда опять включила радио.
5: «Вот, пожалуйста, в 6-часовых новостях говорили о ней».
6: «Критическое положение преодолено благодаря отважной школьнице из Орехового ручья, которая сумела заманить в ловушку и перехитрить самую опасную из известных форм жизни во Вселенной».
4: Она покачала головой.
1: «Ты думаешь, это правда?» — спросила она кота. «Самая опасная форма жизни во Вселенной? Я так не думаю, Макавити. Кажется, я знаю по крайней мере одну, которая гораздо опаснее. А, малыш?
5: Она подмигнула.
1: Если бы они только знали, а? Если бы они только знали.
5: Она подняла кота с пола и прижала его к груди. Кот замурлыкал. Может быть, немного вздремнуть? А потом ей придется придумать еще что-нибудь, чем можно занять остаток уикенда.

0: Рассказ, который вы слушали только что, назывался «Аманда и пришелец». Написал его Роберт Силверберг.
1: История серебряного дождя. Специальный проект Люси Грин ко дню рождения радиостанции.
2: Национальный музыкальный канал Муз-ТВ и радио «Серебряный дождь» представляют. Элементы, модель для звуки.
3: Незаметно присоединяйтесь.
4: Это будет самый легкий для меня выпуск истории «Серебряного дождя», потому что никаких дополнительных материалов, чтобы рассказать про мою любимую модель для сборки, мне, слава всем известным богам, не потребуется. Рубрика «Кстати». В программе «Модель для сборки» ровно столько же лет, сколько и «Серебряному дождю». Полных 23 года.
1: «Модель для сборки». 15 мая 2003 года.
5: Добрый вечер всем. Как всегда, в это время на «Серебряном дожде» Влад Коп
6: и Михаил Габович.
5: «Модель для сборки». К вашим услугам.
4: Программу я эту слушаю без преувеличения с первого дня. И переслушивала много раз, и где только я не плавала, где только я не ехала и не летала в наушниках с этим совершенным голосом Влада Копа и безупречной музыкой, которую подбирал Миша Габович. И это было невероятно ценно встретиться с ними наконец, увидеть воочию на «Серебряном дожде» и поговорить про все-все-все. И даже больше. Здравствуйте, дорогие мои люди.
7: Здравствуй, Люся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему программному директору открывающейся станции 106.8 и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
4: Действительно, первые выпуски модели для сборки выходили на станции 106.8. И это еще было без Миши Габовича. Я, насколько помню, там просто менялись диджеи, а неизменным оставался лишь Коп. Иногда музыку выводили так, что Влада было плохо слышно, иногда эфир прерывался на самом интересном месте, но это тогда был такой стиль, знаете, такое знание вопреки. Трудно читаемый шрифт Птюча, плохо различимый сквозь музыку голос. И мы прорывались, и нам было даже интереснее в итоге вчитываться в этот самый шрифт и вслушиваться в этот самый голос. Если вдруг случилось несчастье, и вы модель для сборки ни разу не слышали, то, если очень грубо объяснять, получится так. На электронной музыке Влад Коп считает наши любимые книжки. Но все, конечно, было не так просто. Правда, Влад?
7: Сначала я прочел все, что читал в детстве, то есть вся золотая классика фантастики, переводная наша. Что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект. Пионеры захватили киноводку.
4: На «Серебряном дожде» модель для сборки уже была составом Миши Габович, Влад Коп. Это был идеальный звук, невероятная музыка, всегда точно ложившаяся на текст. То есть, наоборот, как им это удавалось, до сих пор непонятно. К тому же, я и представить себе не могла, оказывается, это был лайв всю дорогу. А Коп читал так идеально, так интонационно точно, без лишнего актерствования. Казалось, только многими дублями можно добиться такого результата. То есть, когда Миша Габович мне в этом интервью сказал, что все было живьем, а не в записи, я наконец поняла весь масштаб и запредельный уровень мастерства авторов модели для сборки.
8: Это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв, причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на «Сердожде» тогда не было, и я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах.
4: А как же вы так читали без запинок?
7: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно, просто старался не запинаться.
8: Вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил.
4: Не слушайте Влада, не было там никаких запинок, не было там никаких погрешностей. Ну, я не знаю, может, раз в год. Поверьте мне, ах да, вы же сами их слышали, что я вам рассказываю. А вдруг не слышали? Именно на этот случай у вас есть я и мой iTunes. И очень дорогая моему сердцу папочка в этом iTunes The Best of MDS. Вот прям как есть, можно подряд их дать, правда, не влезет в одну программу, так что пришлось собрать мой личный

0: топ-5 модели для сборки. Итак, начинаем. Рэй Брэдбери. Баг. Этот рассказ Брэдбери не фантастический. У него есть несколько вещей, которые совсем не про Марс и даже не про роботов. И вот Баг как раз один из них. Баг по сюжету друг Рэя Брэдбери, в юношестве лихой танцор, но после войны потерявшийся, потухший, растерянный. И вот он встречает Брэдбери спустя много лет, и тот берет его на слабо. Спорит с Багом на 20-ку, что тот больше ни на что не способен и не сумеет станцевать, как раньше. Ну и Баг, конечно, ведется на этот спор, сбрасывает с себя печаль войны, воскресает и пускается в пляс. Отличный рассказ, почитайте, ну или послушайте.
1: Модель для сборки. 19 декабря 2002 года.
2: Музыканты тоже впали в транс и подались вперед, чтобы лучше видеть, как Баг и его новоиспеченные возлюбленные кружатся и парят в воздухе, не касаясь ногами паркета. «С ума сойти», — подумал я, — «он способен танцевать всю ночь». Что до меня, я был способен только шагать. И зашагал, выйдя на улицу, и шагал до тех пор, пока мне снова не исполнилось 50, пока не закатилось солнце, пока старый Лос-Анджелес не погрузился в густой июньский туман.
0: Дальше. Number 4. Модель для сборки. Габриэль Гарсия Маркес. «Море, где исчезали времена» или просто «Море исчезающих времен». «El mar del tiempo perdido». Как и во многих произведениях Маркеса, кажется, что действие происходит в Макондо. В городе 100 лет одиночества, если вдруг кому-то надо напомнить. Такая почти физически ощущаемая, высушенная солнцем земля. Почти вымерший приморский поселок, внезапно окутанный новым непонятным запахом роз. Никто не знает, откуда он пришел, никто не знает надолго и что значит.
1: Модель для сборки. 26 декабря 2002 года.
2: Однажды ночью, когда он дремал в гамаке, ему почудилось, как что-то в воздухе изменилось. То появлялся, то исчезал какой-то запах, как в те времена, когда японское судно вывалило рядом с самым поселком груз с гнилым луком. Потом запах устоялся, и до рассвета ничего не менялось. Многие ничего не чувствовали, зато другие, особенно старики, шли на берег, чтобы вдыхать его. На рассвете запах был так чист, что жалко было дышать.
0: Третье место моего личного хит-парада любимых выпусков модели для сборки – Гумилев. «Миг. Африканская поэма». Гумилев был в Африке несколько раз. Возвращался больной, сраженный лихорадкой, но отправлялся туда снова и снова и поехал бы еще, если бы не война и не проклятая революция. «Миг» – очень особенная для меня модель для сборки. Это удивительный музыкальный ряд. Так вы, конечно, не поймете этого по нескольким секундам, но можете мне поверить.
1: Модель для сборки. 18 ноября 2002 года.
3: Сквозь голубую темноту неслышно от куста к кусту, переползая, словно змеи среди трясин, среди камней, свирепых воинов отряд и

0: противиться судьбе.
1: Exodus, Станислав Лем. Еще одна модель для сборки, обязательная к прослушиванию. Хотя это, конечно, очень индивидуальная выборка, но вот, например, Влад Коп сказал, что моему вкусу доверяет. А это, конечно, весьма непредусмотрительное решение. Мы-то с вами знаем, что я вот про что угодно, но не про доверие человек. Но я, тем не менее, старалась. Короче, Станислав Лем, как и многое другое из того, что он написал, когда читаешь «Exodus», думаешь, черт подери, а ведь такое и правда возможно. Ну вот, что нас захватили, наконец, грамотные инопланетяне, и так все рульнули хорошо, что никто даже не заметил ничего. Уж скорее бы, если честно, а?
2: Модель для сборки. 20 февраля 2003 года.
3: Тут дело касается летающих тарелок.
4: Ага, кивнул Мат. И еще кое-чего. Йети, например.
3: Йети?
4: Да, обезьяны из Гималаев. Ну ты же знаешь.
3: А, следы на снегу.
4: Да, и еще. В общем, иногда пишут, что может произойти нашествие на Землю, и могут сюда прилететь существа с какой-нибудь другой планеты.
3: Да, пишут.
4: Но всегда пишут, якобы нашествие это только будет, и никогда, что оно уже было. Понятно?
3: Почему же? Я читал однажды, что на Землю прилетали примерно 1 000 000 лет назад, когда еще не было людей.
4: Суть не в этом. Оно было, но не так давно. Ну, скажем, 30 лет назад.
1: И первое место, потому что я очень люблю сказки. Сказки-притчи. Грустные, чтоб подумать. Оскар Уайлд. «Соловей и роза». Мы все ее читали в детстве. И, наверное, по-детски тогда были возмущены ее несправедливостью. Я помню ребенком это чувство горечи от книг Андерсена и того же Уайлда, где умирали постоянно все. То оловянный солдатик, то русалочка, то старый дуб, то студент в калошах счастья, то вот, пожалуйста, соловей. И только ему казалось, что умер он за любовь. И не знал он, что в любовь эту никто, кроме него, не верил.
2: Модель для сборки. 17 декабря 2002 года.
5: И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на востоке. Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. А голос соловья все слабел и слабел, и вот крылышки его судорожно затрепыхались, а глазки заволокло туманом. Песня его замирала, и он чувствовал, как что-то сжимает его горло. Но вот он испустил свою последнюю трель. Бледная луна услышала ее и, забыв о рассвете, застыла на небе.
1: Ну что ж, на этом мы рассказ про историю программы «Модель для сборки» заканчиваем. Отмечу, что дело программы живет и по сей день. По-моему, в интернете нет ни одной невыложенной модели для сборки. Миша и Влад постоянно устраивают какие-то вечеринки. В общем, как говорится, следите за анонсами. Продолжение следует.
2: Послушать избранные выпуски программы «Модель для сборки», а также посмотреть фотографии и видео с живых выступлений Влада Коппа и Михаила Габовича вы уже можете на сайте Silver.ru в разделе «История серебряного дождя».
6: Серебряному дождю 23 года. Серебряному дождю 23 года.
1: Здравствуйте, Влад, здравствуй, Миша. Очень приятно вас здесь видеть. Спасибо, что пришли. Я вот уже сказала вам, что я слушала буквально уже целую неделю, слушаю «Модель для сборки». Честно говоря, очень жалею, что больше не слышу ее в машине, новые выпуски, потому что мне кажется, я вроде слушаю, а вроде понимаю, что я их слушаю не первый раз, и даже, может быть, не второй, потому что было время, когда... Вы только закрылись, и мы быстро в паранойи, что все эти архивы сейчас подотрут, мы быстренько все скачали, и нас было очень много. И я помню, как мы всем журфаком ваши слушали эти штуки. Расскажите, как придумали вы это все?
7: История чудесного спасения. Здравствуй, Люся, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И как придумали? Да все просто. Я когда-то пришел к тогдашнему программному директору открывающейся станции 106.8, это был Виктор Конисевич еще, и сказал, а вот если почитать странную литературу под странную музыку, как это можно сделать? Он меня познакомил с диджеем Инкогнито, мы обсудили все это дело, диджей Инкогнито предложил название, мы его, так сказать, обкашляли и решили принять.
1: Прекрасное название.
0: Здравствуйте все. Вот и я подключился. Но я могу сказать, что я в проект влился чуть позже, уже после станции. Но, тем не менее, это тоже уже 16 лет из 20 существующих.
7: И если бы не Михаил, поднявший, ну, не то чтобы упавший, а, скажем так, пошатнувшийся знамя, то вполне возможно, перерыв у модели для сборки был бы дольше, и он был бы вообще. А так его фактически не было.
1: Так вот, почему? Это же загадка, потому что это совершенно четко слушается. Вот я когда прослушивала эти, я их прослушивала по годам, поэтому как бы подряд. И я заметила, что первые выпуски иногда так громко выведена музыка, что ничего не слышно. Ну, правда.
7: Первые выпуски — это было головокружение от успехов. Нам дали эфир,
1: а потом начинается какая-то вот полоса, видимо, начинается, когда приходит Миша, когда слышно все, каждое слово слышно, все идеально сведено, вот там как-то вот все так...
0: Мы работали над этим.
7: Ну, да.
1: Да-да, это сейчас я замечаю, тогда для меня, ну, как бы все было еще, мы только что обсудили, что и слышно было плохо, и помехи, и вот ты едешь, и там у Брэдбери, там, значит, наступают какие-то люди, ответственный момент, на это ничего не слышно. Как вы отбирали произведения?
7: Исключительно, вот сначала я прочел все, что читал в детстве, и чем хотел бы поделиться со всеми интересующимися, то есть... Вся золотая классика фантастики, переводная, наша, то, что мог вот, до чего мог дотянуться. Поскольку мы ориентировались на малую форму, то, соответственно, это были небольшие рассказы. Потом в какой-то момент наступило время сериалов, когда мы поняли, что есть произведения, которые хотелось бы прочесть, но они в один эфир точно не ложатся, но надо делать вот по сериям. Началось все, пожалуй, с Михаила Успенского «Приключения Жихаря», за что Михаилу Глебовичу огромное спасибо, царствие ему небесное, земля пухом и вообще человечище матерый. Эту вещь вспоминают до сих пор очень многие люди, и это было здорово.
0: Ну, это, собственно, та вещь, наверное, которая сделала имя модели для сборки.
7: В том числе, конечно же. В общем, как? Что хотели, то читали. Это, как один знакомый мой обозвал, это был партизанский абсолютно проект, «Guerrilla Project». В общем, пионеры захватили кинобудку.
1: А почему вы ушли со станции? Просто потому, что станция закрылась, или вы ушли раньше?
7: Ну да, нет, мы не уходили раньше, станция просто прекратила свое существование.
1: Как получилось так, что вы продолжили на «Дожде»?
7: Это был кросс-проект
0: с национальным музыкальным каналом «Муз-ТВ». И, собственно, по окончании существования станции... всеобщему горю, проект переехал в телеформат на Муз-ТВ в виде элементы модели для сборки.
1: Очень... Вот почему там появилось слово «элементы». Может...
0: Да, это было очень странное варево, выглядело это крайне странно. Вот представьте себе экран телевизионный, нижняя где-то четверть экрана — это чат.
7: Пятая.
0: Четвертая, пятая — это чат, тогда же были модно чаты. Причем поначалу они еще были слабо модерируемые, то есть там такое на экран вылезало. Значит, поверх этого чата была бегущая строка с какой-то насущной информацией, да, интерактив. И поверх всего этого в синем дыму ваш покорный слуга, я, значит, изображая там телодвижение той или иной степени изящности, сводил пластинки, беседовал с Владом, который присутствовал таким вокс-магикум за кадром.
7: А, да, еще за кадром обязательно.
0: Да, Влад был за кадром, я был в кадре, и это было очень увлекательно. Это было 100 прямых эфиров. 100 прямых эфиров за год мы выпустили.
1: Но на «Серебряном дожде» вы работали 2 года.
0: Вот, а потом Муз-ТВ дружила с «Серебряным дождем», и в рамках каких-то кросс-проектов было предложено, собственно, вернуться к радиоформату на «Серебряном дожде» в часовом варианте, но в традиционное время, в четверг, с нуля до часа.
7: Ну, видимо, да, я уже тоже не помню.
0: Или с 23 до часа, ну, в общем, в модельное время. И вот так мы оказались на «Дожде», чему очень рады.
1: А это был лайв?
0: Это был лайв, конечно. Это каждый раз был лайв, причем он еще был оживлен тем, что диджейского оборудования на «Сердожде» тогда не было, и я вот это все исполнял на студийных CD-плеерах, там как-то...
1: С Ютьюба, знаешь, вот это вот, да, мастерство.
0: Ну, да.
1: Или
0: да.
1: Тогда еще не было, наверное, еще распространено.
0: Тогда не было, нет, это было вот как мог.
7: Ну, еще надо сказать, что в 95-м, когда, собственно, и «Серебряный дождь» начался, мы же одногодки, фактически, с уважаемой радиостанцией, в те времена, в общем, многие тусовки происходили, самые разные, в разных местах, с разными людьми, и с учредителями радиостанции «Серебряный дождь» мы тоже где-то когда-то пересекались. И, в общем, я очень обрадовался, да, что мы оказались здесь, очень огорчился, что нам пришлось в какой-то момент идти дальше. Но, тем не менее, вот такой вот замечательный был эпизод.
1: Вот если представить, что люди не знают, что такое модель для сборки, как объяснить идею? Ну, понятно, что если концепция программы достаточно простая, человек с прекрасным голосом читает прекрасные книжки под прекрасную музыку. Окей.
0: Окей, теперь давайте просто объясним, что это волшебно, это погружает человека в мир прекрасного путешествия, и это не просто чтение, то есть, да, отдельно это чтение, отдельно это музыка, сейчас мы очень плотно работаем с видео, но все вместе это вот то самое, к чему надо незаметно присоединиться. И
1: я, Миш, тебе хочу сделать комплимент. Владу понятно, он читает просто на разные голоса, и, безусловно, актерский талант огромен. И тебе хочу сделать огромный комплимент, потому что невозможно поверить, что это делает один и тот же человек эту музыку, потому что она у тебя совершенно разная иной раз. Она, естественно, танцует от, я не знаю, Гумилёв, африканский, вот эти, мне так понравилась там музыка, или Wild, или Брэд, ну вообще, и она каждый раз разная, невозможно поверить, что один и тот же человек это все знает.
0: Ну,
1: спасибо
0: вот тут,
1: тебе.
0: Спасибо, Люсь, тоже за такую оценку. Ну, тут вот, да, это, видимо, мы тут пали жертвой моей музыкальной эрудиции и жадности в хорошем смысле этого слова. И в те времена и спасибо Горбушке.
1: Слушай, но до меня, ты знаешь, что только что дошло, что это лайв. Я никогда не думала, что это лайв. Потому что, а как же вы так читали без запинок?
7: Ну, почему без запинок? Запинки бывали, конечно, просто старался не запинаться.
1: Вообще, я даже не представляла, что это лайф.
7: То есть вся станция — это исключительно прямые эфиры, за редким исключением, когда кто-то куда-то уезжал, надо было записаться здесь тоже. Потом уже начались, да, в силу технических особенностей записи.
0: Ну, подкасты, да, они там потом досводятся и редактируются. А так, в принципе, вот тот 80-й уровень мастерства Влад, собственно, и отточил. Вот, в прямых эфирах.
7: На слушателях станции.
0: Да, на слушателях, в том числе и «Серебряного дождя».
7: И «Серебряного дождя», да.
1: На данный момент модель для сборки существует в каких формах?
7: Живое выступление, кстати, ближайшее, ну, то есть я не знаю, когда будет эфир, да?
1: 4 июля.
7: А, ну окей, в режиме живых выступлений и в режиме подкастов, иногда появляющихся в интернете.
1: Можно сказать, ваш сайт, наверное, это MDS?
0: MDS.ru, да, там кипит такая вялая
1: там
0: жизнь.
1: Весь архив можно послушать,
0: да,
1: скачать.
0: Да, архив там абсолютно,
7: ну,
0: весь.
7: Да, да, можно получить ссылки какие-то полезные.
1: По годам. Также написано, где какая выходила. Я прям архивариусу спасибо хочу сказать, что все в таком...
7: Один из энтузиастов создал сайт, на котором, то есть это агрегатор модели для сборки, там можно вообще фильтров выставить, по-моему, 20-30, по которым можно найти любой рассказ.
1: Причем, когда ты в Гугле ищешь, совершенно непонятно, какой из них рил, потому что тебе, ну, MDS.ru, он вываливается, например, там, шестым по счету, там какие-то...
7: Может быть, да.
1: Да-да-да-да, там очень много сайтов, и... Это значит, это успех. Ну, правда, если копируют и подделывают, это же как бы в наши дни показатель.
7: Замечательно.
0: Ну, мы за то, чтобы нас копировали, нам не жалко.
1: Вы не планируете ни какой-то выпуск «Альманаха», может быть, или чтобы это было на...
0: Материально-то?
1: Да.
0: Ну, проект изначально радийный, эфемерный, да, который сложно было потрогать руками, но зато легко было с ним отправиться в путешествие. Мне кажется, что вот такой памятник мы прекрасно возвели себе отмечанием 20-летия проекта.
7: Пожалуй.
0: В ДК Зуева при каком-то нереальном скоплении народу. И великолепно было. Вплоть до того, что Лукьяненко предоставил рассказ специально.
1: Лукьяненко какой был?
0: Специально написанный для нас, для 20-летия.
7: Сердце
0: снарка.
7: Не
0: да.
7: для нас все-таки, пожалуй. Ну,
0: можно сказать.
7: Но тем не менее.
0: Да. Вот скорее такого рода памятник мы себе воздвигаем.
1: Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, я просто буду давать некоторые кусочки программ в эфир. Если есть какие-то пожелания самых каких-то любимых выпусков?
7: Ох, вопрос.
1: Ну, извините.
7: Если это слушать можно, сколько там, не помню, бесперерывно. Пожалуй, нет. Я доверяю.
1: Да?
7: Да, абсолютно.
6: «Серебряному дождю» 23 года.
5: «Ангелы тоже любят», а написали его Михаил Балабин и Олег Бондарев.

Нечасто можно встретить тролля в библиотеке. Тем более с толстенной энциклопедией «Всемирная фауна». Вот и Валентину такой тролль не встретился, даже без энциклопедии. «Досадно», — подумал Валентин, задумчиво глядя на посапывающего в углу библиотекаря. «Действительно досадно». Он почему-то думал, что тролль придет в библиотеку именно сегодня. Однако косолапый монстр даже не подозревал о существовании Валентина и потому наверняка отправился в какую-нибудь корчму, чтобы выпить темного пива и рассказать про...

0: истории собутыльников о своих невероятных похождениях. Вроде «Он меня оглобли, а я его телегой». Или «Рубились 3 дня или 3 ночи, пока не отрубились».
1: В руках Валентина словно по волшебству появилась ручка и записная книжка. Открыв блокнот на нужной странице, Валентин зачеркнул «Тролль, библиотека, всемирная фауна». Пробежал взглядом по строчкам и закрыл ежедневник. Новая задача. На сей раз намного сложнее и ответственнее, потому как отступиться от нее нельзя, под страхом увольнения. Валентин что-то прошептал себе под нос и щелкнул пальцами. Сизый дым окутал его с ног до головы. Библиотекарь громко чихнул и открыл глаза.
2: «Что за...»
1: И замер, удивленно оглядываясь по сторонам. Читальный зал был девственно пуст.
3: «Дядя Гозма, а, дядя Гозма?»
1: Девчонка в разноцветном костюме ловко запрыгнула на козлы рядом с возницей.
4: «Ну, чего тебе?»
3: «А куда мы едем?»
4: «Знам куда, в Салатово. Там недельку побудем и в сам резерван рванем. Ух, денежки к нам побегут!»
3: «А, дядя Гозма!»
1: Девчонка весело рассмеялась и повисла у Гозма на шее.
3: «Как же я вас люблю!»
4: «Да будет, будет!» — неуверенно хохотнул тот. «Развела тут эти самые сопли. Скоро меня в них утопишь!»
1: Девчонка фыркнула и еще сильнее прижалась к нему. Старик растроганно шмыгнул носом. Цирк дядюшки Гозма вновь отправлялся в долгий тур по городам Ариана. Для молодой, но подающей большие надежды эльфийки Клоретты, эти гастроли были первыми в жизни. Для Гозма... Впрочем, циркач уже давно сбился со счету. Главное, что в каждом городе его узнавали, и тыча в сторону балагана пальцем кричали: «Глядите, старик Гозма приехал!» Циркачей любили и в обиду не давали. Но от нападения разбойников не застрахован никто. Дорогу телеги преградили 4 в черных масках-повязках. Кони испуганно заржали и стали на месте. Один из грабителей с рыжими волосами держал за ошейник огромного волкодава, с клыков которого безостановочно капала слюна. Гозму тихо чертыхнулся. Рука его потянулась к висящим на поясе метательным ножам. Один из разбойников увидел это и попытался предупредить товарищей, но бросок Гозма вышел чертовски быстрым и метким. Грабитель упал с ножом в правой глазнице. Остальные лиходеи оказались не в пример ловчей своего погибшего товарища. 2 откатились в сторону, а рыжий отпустил ошейник волкодава, и монстр с радостным предвкушением рванулся к добыче. 2-й нож Гозма ушел в молоко. Серый зверь оказался слишком быстрым. Легко уйдя от просвистевшей в паре дюймов от загривка смерти, волкодав растянулся в длинном прыжке. Старик выхватил из ножен короткий охотничий кинжал и выставил его перед собой. Он прекрасно понимал, что смерти уже не миновать, но хотел спасти хотя бы друзей. Волкодав, одурманенный свободой, не заметил кинжала и нанизался на него. Будь на месте серого монстра обычный пес, он бы мгновенно испустил дух. Однако волкодав успел широко раскрыть пасть и с упоением впиться в горло дядюшки Гозма. Старик бросил последний взгляд в сторону Клоретты и испустил дух. Из фургончика выбежал атлет Семеро и братья клоуны Гибисы. Силач сжимал в руках 3-пудовую гирю, а весельчаки вооружились 2 одинаковыми мечами. Циркачи сцепились с оставшимися 3 разбойниками, а эльфийка, давясь слезами, прижалась к остывающему телу Гозма, ее любимого дядюшки. Чья-то рука легла ей на плечо. Девочка, утерев слезы, оглянулась через плечо. Открыла рот от удивления.
5: «Пойдем».
1: Тихо, но твердо велел ей человек в белой одежде. Впрочем, вряд ли это был человек. Эльфийка полагала, что так могут выглядеть только ангелы. Благолепный, чистый. Казалось, дотронешься пальцем, исчезнет, словно морок во время жары.
5: «Тебе не место среди этой бойни». Она неуверенно кивнула.
1: Ангел протянул девочке руку. Клоретта сжала ее своими маленькими тонкими пальчиками, и ангел грустно улыбнулся. «Забирая девушку отсюда, он оставляет очень большую ее часть здесь, на лесной дороге. Но по-другому нельзя». Валентин потянул Клоретту за собой. Когда разбойники покончили Клоретту за собой,

0: Не принимать же в расчет молоденькую эльфийку, робко жонглирующую яблоками увидавшего вида фонтана.
1: Ты послушай меня, братец Горац, послушай хорошенько. Если нет хоботатых слонов, силачей или хотя бы завалявшегося клоуна, то этот цирк не цирк.
0: Толстощекий бюргер со значением поднял палец.
1: А если девчонка не циркачка, то что? Знамо, попрошайка и грабительница, а значится место ей в тюрьме. В тюрьме, почтенный Горац.
2: Ты это... того...
0: Стражник озадаченно поскреб пятерней в затылке и, решившись, направился к девочке. Клоретта слишком поздно заметила опасность. Грязная лапа ухватила девушку за плечо. Яблоки посыпались на мостовую, раздалось оглушительное «Пши!» Сизый дымок окутал эльфийку и... В руках у стражника Горатца остались лишь алая ленточка и яблоко.
2: «Это... того...»
0: Воин задумчиво надкусил плод, несколько раз разбрасывая крошки белой мякоти, чавкнул и, сунув ленточку в кошель, направился прочь. Высунувшийся наружу червяк презрительно фыркнул.

0: Когда мы придем, Вал? Когда? Я устала.
1: Тихий ровный голос. Скоро, малышка. Как легко, неожиданно просто далось ему это прозвище. Он пробовал называть так других, но слова почему-то всегда глохли в глотке. Валентин улыбнулся и задумчиво повторил: «Скоро, малышка».
0: «Мы идем... сколько? Куда? Я не знаю. Я ничего не знаю, Вал. Ты оставляешь меня в странных местах. Я вижу странных людей. Иногда они приветливые, иногда, как сегодня. Я устала, Валентин. Очень устала».
1: «Скоро, малышка. Скоро. Слишком. Завтра она встретит своего единственного. Такое бывает очень редко, ведь Валентин один, а смертных... смертных слишком много. Но иногда он успевает, и тогда две судьбы становятся одной, а разделенные половинки, вопреки всему, объединяются в целое. Кем он будет, ее единственный? Высокий стройный принц на белом коне? Жестокий и беспощадный к врагам, но такой нежный дома лорд Севера? Или печальный менестрель из желтого леса? Кто ты? Какой ты ее единственный?» Он никогда не видел этого человека и, наверное, никогда не увидит. Довести, привести к малышку, а там стоит им встретиться. Их глаза соприкоснулись. Молодая эльфийка и он, ее единственный. Взмах дирижерского сучка, молния, вселенский пожар, ревущее пламя, обрушившаяся дамба, стремительный ледяной беспощадный поток, на миг и... любовь навсегда. Они могут прожить вместе до старости, а могут сгинуть, пропасть сразу, но любовь их, к счастью или на погибель, вечна. Продолжение и окончание рассказа «Ангелы тоже любят», написанного Михаилом Балабиным и Олегом Бондаревым, в следующей части модели для сборки на радио «Энерджи».

0: Модель для сборки на волнах Радио Energy. Михаил Балабин, Олег Бондарев. Ангелы тоже любят. Продолжение и окончание.
1: Мы идем очень долго. Почему?
0: Улыбнулась Кларетта.
1: Почему, а? Бал!
0: И вправду, почему? Разве это проблема для него? Разве это сложность пройти незримый путь? Ему, который может за миг осилить сотни лик или дюжину часов. Ему, Валентину. Почему же дорога никак не заканчивается? Туннель выводил то к замшелому пню на светлой, поросшей земляникой поляне, то к потрескавшемуся черному фонтану на грязной площади, то... Да мало ли куда выводил. И каждый раз Валентин видел малышку по-разному. Смешная девочка, объедающаяся красными ягодами, грустная девушка в отблесках костра, порой такая домашняя, маленькая, тихая, грустная, поющая что-то эльфийское, порой веселая, быстрая, ловкая, словно кошка, смелая циркачка. Каждый раз было по-разному. И завтра все это закончится. Потому что Валентин наконец понял, путь зависел только от него. Он хотел, чтобы они шли долго, и они шли. Слишком. Завтра уже не успеть, не достать того, что было так близко, так рядом, до чего еще вчера можно было легко дотянуться. Однако же, как не хотелось отдавать малышку в объятия этому единственному сэру Никто.
2: Я искала тебя ночами темными.
0: Тихонько напевала себе под нос Кларетта. Валентин вздрогнул. Похоже, чем ближе они подходили к цели путешествия, тем сильнее малышка чувствовала своего избранника. Еще не понимала, но где-то внутри себя ощущала его близость.
1: «Куда мы едем, Вал?» —
0: вновь законючила эльфийка. Ее тонкие пальцы бегали по тоненькой хворостине, словно это никакая не деревяшка, а самая настоящая дудочка.
3: «Не начинай снова, малышка. Я же сказал, скоро узнаешь».
1: «Я не хочу знать скоро, хочу сейчас».
0: Кларетта обиженно надула губы. «Не делай так больше».
1: «Почему?»
0: «На жабу похоже». Кларетта презрительно фыркнула. «Мол, это еще разобраться надо, кто больше на жабу похож». Однако говорить вслух не стала, понимая, что Вал спорить не будет, просто усмехнется, соглашаясь. «Пусть так, мне все равно». «Странный. Вечно спокойный, безразличный, словно камень. Порой он был невыносим. Зато вчера, удивительно, он помогал ей собирать землянику в передник, грустно улыбался, напевал что-то. С ним было так весело, до ужаса интересно, и еще тепло. А сегодня зачем, почему он снова спрятался в непробиваемую раковину, выпитив наружу холод и безразличие?» Валентин все понимал. Он и сам был бы рад плюнуть на весь свой пафос, посмеяться в компании девушки над ее шуточками и безобидными шпильками, однако непривычная тяжесть на сердце не позволяла расслабиться, полностью отдаться чувствам. Вал не понимал, что с ним случилось, почему при каждом удобном случае он стремится хотя бы одним глазом посмотреть в ее сторону, почему нежно укрывает плащом на привалах, почему до утра не может заснуть, глядя на нее спящую. Несмотря на прожитые столетия, Вал не находил ответа. Это был словно злой рок. Он, Валентин, лучший работник небесной канцелярии, бесстрастный, порой даже жесткий, но очень ответственный, не мог признаться себе, что влюблен. Влюблен? Да, наверное, это чувство можно назвать любовью. Сам Вал никогда не любил. Это может показаться смешным. Сколько удачно законченных операций, грамот и орденов от начальства за великолепную работу и незаурядное трудолюбие, а он так и не познал то, что дарил другим множество веков подряд. Вот только Валентину было не до смеха. На сей раз он все

0: Его высочество принц Ариана де Бион IV, для друзей просто Деби, прогуливался по осеннему саду. Подошвы его сапог утопали в октябрьской листве, ковром застилающей землю. Сорванец ветер ласково щекотал холеную кожу, цикады исполняли для него этюды и арии, но принц не обращал на это никакого внимания. Ему было просто не до того. Волнение, возникшее в его душе пару дней назад, с каждым вздохом разгоралось с новым пылом. Поросли лозы норовили пощекотать нос, однако, видя состояние принца, убирались во свояси. Флюиды растерянности и тревоги струились от его высочества на расстоянии пушечного выстрела, и природа, чувствуя их, осторожно отходила в сторону, позволяя принцу остаться тет-а-тет со своими мыслями и сомнениями. Только вот Дебби этого не хотел. Он пришел в сад, чтобы спрятаться от своих истинных чувств, но не находил укрытия и здесь. Кто знает, к чему эта тревога? Может быть, жадные соседи собрались вновь устроить завоевательный рейд на приграничные районы их королевства? Или короля одолела болезнь? Но нет. Соседи пока сидели тише воды ниже травы, даже не думая о набегах. А батюшка Дебби, к величайшему неудовольствию королевы и безмерной радости фрейлин, не пропускал ни одной юбки. Старый дворецкий Джером уже которую ночь не мог как следует выспаться из-за постоянного дребезжания кровати наверху. Поистине, самое страшное ждало принца впереди. Сорвав гроздь осеннего винограда, его высочество покинул дворцовый сад.
1: «Что там, Бал?» —
0: пропищала Кларетта. «Тише ты!» — шикнул на нее Валентин.
2: «Пасуй давай, чё ждешь?» —
0: заорал капитан Гоблинов, стремительно прорываясь по левому флангу. Напарник Зеленого, бросив взгляд в сторону командира, решил, что пасовать еще рано, и бросился в прорыв. Великан-орк упустил момент, когда ловкач прокинул кожаный мячик ему между ног и превратился в зрителя. Опьяненный маленькой победой, гоблин устремился к воротам соперника. Однако дойти до них ему было не суждено. Великан очнулся и, растянувшись в невероятном прыжке, подкатился под гоблина сзади. Даже на дереве слышен был хруст ломающихся костей. Вопя, как поросенок, под ножом мясника, гоблин катался по земле, обеими руками схватившись за ушибленное колено.
2: «Стоп, игра!» — воскликнул судья. Кряжистый тролль в полосатой рубахе и опрометью бросился к травмированному игроку. «На месяц выбыл, зараза!» — сообщил лекарь, поднимаясь с колен. «Несите в тень, еще там посмотрю!»
0: Два гоблина в белых сорочках положили вопящего на самодельные носилки и оттащили под высокий клен. На толстом суку, которого, кстати, сидели и Вал с Клареттой.
1: «Что так?»
0: Эльфийка наклонилась вперед, чтобы получше разглядеть рожу подбитого монстра. Хрусть! Оборвала ее ветка, ломаясь, и парочка отправилась вниз. Гоблину повезло. Валентин и Кларетта упали в шаге от его импровизированного ложа. В благодарность Зеленый громко завопил:
2: «Тревога!»
0: Вал не успел даже дернуться, а к его горлу уже приставили два копья.
2: «Ба!» — удивился судья. «Да он магик, похоже. Ну-ка, браки, дай-ка мне оберег».
0: Лекарь бросил троллю какой-то предмет, и судья ловко надел его эльфийке на шею.
2: «Так оно спокойней будет», — объяснил он. «Теперь не смоешься с ней без нашего ведома».
0: Вал тихо чертыхнулся. Проклятый амулет действительно блокировал любую волшбу.
2: «Ты не злись, не злись!»
0: Похлопал его по плечу лекарь.
2: «Вижу я, что зла вы нам делать не хотите. Так что отпустим, не бойся. Вот только...»
0: Врачеватель подмигнул судье, и тот довольно осклабился.
2: «Игру закончим».
0: «Ну так заканчивайте. Мы пока здесь подождем в тенечке». Вал пожал плечами, выражая свое полное безразличие ко всякого рода игрищам.
2: «Ты не понял, магик», —
0: покачал головой тролль.
2: «Ты тоже участвуешь. Вместо него!»
0: Судья кивнул в сторону постановающего гоблина. Вал чертыхнулся вновь. Играть с орками в мяч — дело еще более гиблое, чем сражаться с ними на топорах. Там ты хоть знаешь, чего ждать, а здесь... Впрочем, есть ли другой выход? «Но если я сыграю, вы точно отпустите нас?»
2: «Конечно», — серьезно сказал тролль. «Слово тролля!»
0: «Отлично!» Валентин одобрительно кивнул. «Тогда сыграем». Орки и гоблины радостно загомонили. Когда Валентин вступил в игру, гоблины были в отчаянном положении. По
2: Последний нападающий вышел из строя, а скамейка запасных оказалась пуста. Из-за большой травматичности гоблин-бола все 300 игроков успели выйти из строя к началу второго тайма. Команда, и так не блиставшая высокой моралью, вконец распустилась и пыталась незаметно смешаться с болельщиками, которые гроздьями винограда висели на ветках блестящих деревьев.
3: You don't just watch the Earth, you start thinking about its problems.
2: Валентин попытался выяснить у пищавшего какую-то нелепицу про детей и мамочку-защитника, кто же тут тренер. Получилось не сразу. Полчаса спустя тот, наконец, не выдержал методов допроса и дрожащей рукой указал на выбывшего последним игрока. Бедняга, весело ухмыльнувшись, отсалютовал и грохнулся в обморок. Порядок пришлось наводить жестокими репрессиями. Кое-как утихомирив расшумевшуюся команду, Валентин по секрету, гоблины навострили уши, поведал тактику.
4: «Ты туда, ты там стой, а я разберемся».
2: «Поехали!» — воскликнул судья, и игра началась. «Пшик!» — верещал мяч, перелетая с одного края поля к другому.
5: «Голь!»
2: — удивленно отмечал в протоколе судья.
5: «Бац!»
2: — восклицал орк, в очередной раз промазав по Валентину.
6: «Пшик!»
2: — отвечал на то мячик.
5: «Голь!»
6: «Пшик!»
2: Тролль отчаянно тер грязным платком вспотевший лоб. Магик оказался славным мечегонцем. Судья едва успел считать голи, забитые гоблином. Излюбленный метод зеленокожих «бей не по мячу, по ногам», оно вернее, наверное, в первый раз за многолетнюю полную взлетов и падений историю игры давал сбой. Болельщики, сотни фанатов в разноцветных майках настолько прониклись стилем Валентина, что даже прекратили затевать драки, мусорить, пьянствовать, плевать под ноги да дубасить друг друга по голове и взялись подбадривать игроков веселыми кричалками и свистом. Какой-то гоблин даже предложил запустить волну, но так как никто из собравшихся толком не понял, что это такое, болельщики ограничились подкидыванием зачинщика в воздух. Заявил мяч и лопнул. Подбежавший судья придирчиво осмотрел останки мяча, крепко пожал руку Валентину и, сложив ладошки рупором, прокричал:
5: «Конец! Конец! Победа лопаньем присуждается!»
2: Тут старый тролль сделал эффектную паузу.
5: «Команде гоблинов!»
2: Трибуны взвыли. Кто-то обнимал Валентина, дружески бил его по плечу, какой-то орк ловко отодрал у него две пуговицы на счастье, а тролль, подмигивая и улыбаясь, предложил подписать контракт, суля вот такую славу и вот такие деньги, почти даром. С трудом растолкав фанатов, воришек и игроков, Валентин добрался до эльфийки. Малышка сидела на молоденьком вязе и весело болтала ногами.
7: «Куда мы теперь, Вал?»
2: — невинно спросила Кларетта.
8: «Ты знаешь, я был бы не против как следует искупаться», — усмехнулся Валентин, выжимая мокрое от пота платье.
2: Малышка довольно фыркнула. Впервые за время их знакомства Вечный Спаситель позволил себе искренне улыбнуться.
9: Модель для сборки. On Energy.
2: Принц Дебби по велению сердца отправился в лес.
10: Глупо?
2: Конечно. Просто отчего-то осень, грязная, склизкая осень, залепила мир желтым, забросала поросшими мхом корягами, иссохшими листьями и жухлой травой, глянула мирно и устало прохладным солнцем, махнула по щекам еще теплым ветром, и душа взвыла. Может ли душа выть? Дебби не знал. Раньше. Будто крючком, иные называют его кошачьим коготком, зацепили аккуратно, чтобы не сорвался, потянули незримую нить и, подсекая, что есть мочи, потянули, выворачивая наизнанку. Судьба любит шутки и рулетку фортуну. Любовь, злой, несчастный подарок белым шариком на черное поле выпало Дебби. Набитый нелепыми предчувствиями, старыми предрассудками, заученными мыслями и наносной чванливостью, принц, оседлав белого коня, выехал за замковые ворота. Во рту горчил последний виноград.
0: Брызги летели во все стороны. Холодная, жгучая вода. Сколько лет Валентин вот так запросто не окунался в ледяную тьму, махом, без раздумий, зачерпнув воздух ртом, чтобы через миг отфыркиваясь, отплевываясь, с рыком вынырнуть бодрым, колючим, другим. Сколько? Река, маленькая, но удивительно глубокая, с плеском принимала Валентина. Только что запыленное, просоленное платье липло к телу, путалось в ногах. Вместе с грязью и потом с небесного странника сходили усталость и безразличие. Вода заливала нос, рот, уши, промывала глаза. Нырок? Если под водой открыть глаза, то далеко внизу будет поросшая водорослями темнота, а наверху — свет. Перекувыркнуться, и все наоборот. Свет — тьма. Тьма, свет, тьма, тьма, боль в груди и теплый, заливающий глаза и легкий свет. А вместе со светом родился смех. Робко кашляя, Валентин смеялся. Все будет хорошо. К черту небесную канцелярию и вездесущее око, к черту! Он ступит на тайные тропы. Он увезет малышку далеко, далеко, далеко. Свет. Тьма. Цокот копыт. Валентин выбежал слишком поздно. Высокий стройный принц, соскочив с белого коня, обнял его малышку. Их глаза встретились. Молния, ревущее пламя. Вал не видел их, но знал, они есть. Обрушившаяся дамба, ледяной поток, заливающий все. Все. Круг замкнулся. Половинки нашли друг друга. Любовь навсегда. Небесный странник повернулся и пошел прочь.
7: Вал! Вал!
0: Тоненький голосок.
7: Валентин, постой, пожалуйста, постой, Вал!
0: Малышка бежала к нему. Нечасто тролли читают энциклопедии, гоблины побеждают в гоблинбол, стражники заплетают ленточки, а златокудрые принцы получают отказ. Почти что никогда.
4: Почти. Редко. Очень-очень редко можно встретить на берегу маленькой, но удивительно глубокой безымянной речушки эльфийку и небесного странника. Странника ли?
7: Навсегда, да, Вал?
4: Всегда, малышка.
7: Только, Валентин, ты не обидишься?
4: Конечно, нет, никогда.
7: Зачем тебе это дурацкое белое платье?
0: Валентин рассмеялся. Легко и просто. Подхватил эльфийку, закружил, поставил на остывшую землю. И впрямь. Зачем? Он скинул когда-то белое, а теперь серое платье, оставшись в черных полинялых трико и синей рубахе, отжал одежду и, набросив серое полотнище на ближайшую ветку, махнул рукой. Нечасто небесные странники и эльфийка уходят вместе. Почти что никогда.

0: Вы слушали рассказ Михаила Балабина и Олега Бондарева «Ангелы тоже любят».
1: Через пищевод и в космос с тантрой, мантрой и крапчатыми колесами.
2: «Но у меня действительно будут галлюцинации?» – спросил Грегори.
3: «Я уже говорил, что гарантирую это», – ответил Блейк. «Вы должны попасть куда-то уже сейчас».
2: Грегори огляделся. Ужасно знакомая, скучная

0: Комнатенка. Узкая, застеленная голубым покрывалом кровать, ореховый шкаф, мраморный столик на металлических ножках, двухрожковая люстра, красный ковер да бежевый телевизор. Он сидел в мягком кресле, а напротив на кушетке расположился бледный опухший Блейк.
1: «Должен заметить, — заявил Блейк, ткнув пальцем в три крапчатые неправильные формы таблетки, — что здесь содержатся все виды ЛСД, разбавленные амфетамином или прочими аналогичными стимуляторами. Но вы, к счастью, проглотили старый добрый особый тантромантрический быстрорастворимый супернарко-ЛСД-коктейль, известный в кругах торговцев наркотиками под названием «Крапчатые колеса», в основе которого абсолютно чистый ЛСД-25 с тщательно подобранными добавками STP, DMT и THS, плюс немножко псилоцибина, мизерного количества алалоки и особые ингредиенты собственной разработки доктора Блейка – экстракта из брусники.
0: То есть вы проглотили новейший и самый эффективный из галлюциногенов? Грегори взглянул на свою правую руку, согнул и разогнул ее.
2: «В результате, — продолжал Блейк, — вы получите моментальное, тотально великолепное наркотическое наслаждение, гарантирующее вам галлюцинации, по крайней мере, на четверть часа. В противном случае я возвращаю деньги и отказываюсь от своей репутации как лучшего алхимика Вест-Виллиджа».
0: «Вы говорите так, словно сами уже его попробовали», — заметил Грегори.
2: «Вовсе нет», — запротестовал Блейк. «Я в основном сижу на старом добром амфетамине. Том самом амфетамине, что шоферюги и старшеклассники глотают фунтами и ширяются колоннами. Амфетамин не более чем стимулятор. С его помощью мне работается быстрее и лучше. Я должен создать собственную мощную наркоимперию между Хьюстоном и 14-й стрит, после чего быстренько дать тягу до того, как совсем сожгу себе нервы или влипну в разборку с наркомафией, а потом вынырнуть где-нибудь в Швейцарии. Я буду балдеть на шикарных курортах в окружении ярких женщин, толстых банковских счетов, быстрых автомобилей и уважаемых местных политиков».
0: Блейк на миг умолк и подергал себя за верхнюю губу.
2: «От амфетамина, конечно, появляется некоторая высокопарность, сопровождаемая многословием. Но этого не стоит пугаться, мой дорогой новоявленный друг и уважаемый покупатель. Мои чувства и ощущения нисколько не притупились, и я в полной мере способен взять на себя роль гида в том сверхколдовском мире, куда вы сейчас вступите».
0: «А сколько времени прошло с тех пор, как я принял таблетку?» – поинтересовался Грегори.
2: Блейк взглянул на часы. «Чуть больше часа».
0: «Почему же она до сих пор не действует?»
2: «Должна подействовать. Несомненно, должна.
0: Что-то обязательно должно случиться».
2: Грегори опять огляделся
0: и увидел заросшую по краям травой яму, пульсирующую светящимися червями и влипшего в слюдяную стену сверчка. Грегори стоял на краю ямы рядом с дренажной трубой, а напротив на сером мшистом камне разлегся Блейк. Его реснички перепутались, а кожа была покрыта разноцветными пятнами. Он показывал на три крапчатые неправильные формы таблетки.
2: «Что случилось?» – полюбопытствовал Блейк.
0: Грегори поскреб тугую мембрану в области грудной клетки. Его реснички спазматически двигались, передавая крайнюю степень удивления и, может, даже испуга. Он вытянул щупальце, посмотрел, какое оно длинное и упругое, затем согнул его пополам и медленно разогнул. Щупальце Блейка вытянулось в жесте интереса.
3: «Ну-ка, малыш, скажи мне, у тебя начались галлюцинации?»
0: Грегори неопределенно взмахнул хвостом.
3: «Они начались раньше, когда я спросил вас, действительно ли у меня будут галлюцинации. Я уже тогда галлюцинировал, но еще не понимал этого. Все казалось таким обычным и естественным. Я сидел в кресле, а вы на кушетке, и мы оба имели мягкий кожный покров, словно какие-нибудь млекопитающие».
0: «Переход в иллюзию часто бывает незаметен», — подтвердил Блейк.
3: «Ты будто вскальзываешь туда, а потом выскальзываешь обратно. И что случилось теперь?»
0: Грегори завернул кольцом сегментарный хвост, расслабил щупальцу и огляделся. Яма была ужасно знакомой.
2: Теперь я вернулся к обычному состоянию. А вы считаете, что галлюцинации должны продолжаться?
0: Как я уже говорил, я гарантирую это, произнес Блейк, изящно складывая глянцевитые красные крылья и поудобнее устраиваясь в углу гнезда.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева. Часть первая.

0: В ночь, когда родилась седьмая сестра, сова за стенами хижины кричала без умолку. Затем дрожащая птица сникла, смолкло все. Козадои в окрестных соснах, кузнечики в листьях смоковницы у колодца, а древесные лягушки уже не пророчили скорого дождя, когда черное небо озарили молнии. Хижины рабов, толпящиеся в ряд позади старого места, выглядели ветхими и заброшенными. Они, право, пустовали с тех пор, как Грант взял Ричмонд. При свете дня или в лунную ночь можно было разглядеть их провалившиеся черепичные крыши и покосившиеся веранды, заросшие дурманом и жимолостью. И только одна хижина была обжитой. Доди, внук одного из рабов Сондерса, приехал в старое место с женой и выводком тощих черномазых ребятишек. Найти работу в городе не удалось, и поэтому Доди, в блаженной уверенности, что сможет снискать к своему выводку теплые отношения, вернулся домой в первый год депрессии. Он знал, что в обмен на работу, которая время от времени требовалась на старые захудалые плантации, расположенные прямиком на границе Алабамы и Джорджии, капитан Джим и мисс Адди разрешат ему поселиться в одной из заброшенных хижин. Это было в 29-м, 6 лет назад. Ныне же мисс Адди покоилась на семейном кладбище на Южном холме. Большую часть земли пришлось продать в счет уплаты налогов. Остался лишь внук мисс Адди, капитан Джим. Работал он детским врачом в Чаттануге и большую часть времени держал старое место на замке, лишь на выходных наведываясь туда вместе с женой и маленькими сыновьями. Невозделанные поля красной глины лежали под паром. Железнодорожные ограждения были свалены, а сама некогда белая колоннада места облупилась. Каждый раз, когда Доди или Мэтти Сью вспоминали об этом, они отправляли одного из младших убрать листья и куриный навоз с переднего двора. В обмен на эту еженедельную повинность они всецело пользовались заброшенной плантацией, что отразилось и на образе жизни. На ямсе и потрохах дети раздобрели и обленились. Частенько перебиравший с домашним пойлом Доди дни напролет валялся в гамаке. А Мэтти Сью кухарничала, бронилась и каждый год выпрастывала на свет по новому чаду. Так продолжалось до поры, когда на свет появилась седьмая сестра. В ту ночь кричала сова. А где-то по другую сторону федерального шоссе трижды провыл пес. Кроме того, один из стрижей, гнездившихся в тыквенном столбе перед хижиной, влетел в дом и, прежде чем его успели выпустить наружу, убился об стену. Три знамения. Оттого и неудивительно, что на закате Мэтти Сью корчилась от боли, пытаясь разрешиться от бремени. Не помогли и два смазанных маслом топора, что положили под кровать Ресси и Кларабель, старшие незамужние дочери Мэтти Сью, 15 и 17 лет.
1: «О, божечки, мамочки совсем поплохело!» — захныкала Ресси.
0: Склонившись над толстой, стонущей женщиной на кровати, Ресси испуганно глядела на нее. Белки и глаз ярко выделялись на красивом негритянском лице девочки. Ресси видела, как появлялись на свет братья и сестры. Но прежде Мэтти Сью рожала легко и естественно, точно кошка.
2: «Спаситель, услышь нас!» — прошептала Кларабель. «Надо срочно найти ей повитуху. Тетя Фан, давай беги и позови ее скорей.
1: О, божечки!»
0: — вскрикнула она, подняв высоко керосиновую лампу и глядя на измученную болью женщину.
2: «Мне так страшно! Чего ты ждешь, глупая, беги!

0: О боже, мамочка! Мамочка!
1: Ресси растворилась в ночи. Шлепанье ее босых ног вскоре затихло. В передней комнате хижины царила тишина. За исключением стонов жены Доди и редких всхрапов его самого в стельку пьяного, спящего на кухонном полу, внутри не раздавалось ни звука. Другие дети притаились в одном углу, точно лисы. В темноте виднелись лишь яркие белки глаз. Кларабель на цыпочках ходила от кровати до двери. Она была одета в платье с печатным узором, заказанное по почте, а ее химически выпрямленные волосы были завиты специально для завтрашнего церковного собрания. Свет закопченной лампы отбрасывал вокруг чахлые тени. Вонь керосина и запах чернокожих тел смешивались с резким запахом персиков, подвешенных сушиться на низке у окна. В комнату вторгались жаркие ароматы лета. Запахи прогретой солнцем земли, гуаны из сада, приторный запах лозы клематиса, тянущейся вдоль стропил крыльца. Все это было так знакомо. Запахи, звуки ночи. Найденные на свалке и восстановленные после четырех поколений Сондерсов мебель, картинки на дощатых стенах, снежный пейзаж, испанский танцор, президент, вырванный из старых журналов, выброшенных капитаном Джимом и мисс Рут. Прошлогодний рекламный календарь продуктового магазина, датированный январем 1934 года. Оставшийся с похорон мисс Ади, а ныне украшавший каминную полку погребальный венок, на пурпурной ленте которого читалась выведенная позолотой и частично размытая дождем надпись «Остань с мнс». Даже сцена родов была знакома почти всем детям Мэтти, за исключением самого младшего. И все же было в этой ночи нечто жуткое, вытеснявшее привычные вещи за пределы восприятия. Дети ощущали это. Голодные, они теснились в дальнем углу, в то время как Кларабель бестолку суетилась вокруг кровати роженицы. Удушливая и гнетущая жара была наполнена каким-то странным ожиданием. Даже далекие раскаты грома звучали приглушенно и вкрадчиво. Где-то поблизости снова закричала сова. Женщина на кровати скорчилась и застонала. Кларабель сплела пальцы. Ногти покрывал яркий желтый лак. Напоминание о зиме, которую она провела в Чатануге, нянчась с детьми капитана Джима. Она в четвертый раз подошла к открытой двери в надежде услышать звук приближающихся шагов. Хижина тети Фан стояла дальше по дороге, примерно в полумиле от их дома. Тетя Фан обстирывала Эндрюсов и занималась этим с незапамятных времен. Она слыла набожной. Один из трех ее мужей был проповедником, пока не попал в тюрьму за то, что зарезал человека. И если кто и мог помочь Мэтти Сью в ее отчаянном положении, то это была тетя Фан. Вновь закричала сова. Кларабель быстро нарисовала на полу хижины круг и плюнула в него. Но стоны матери доносились снова и снова, неразборчивые, то усиливающиеся, то затихающие. Они будто вторили зловещему крику совы. Кларабель напряженно застыла, пытаясь уловить нужные звуки. Наконец, до слуха донесся торопливый хруст под чьими-то ногами. Облегченно выдохнув, она выбежала навстречу шагавшей к дому паре, возвратившейся Ресси и крошечной, изможденной старой негритянке с похожим на крохотный рог жировиком посередине лба.
0: «Что я тебе говорила, тетя Фан? Слышишь, вон там!» — запричитала Ресси. «Эта старая косоглазая сова не умолкает с самого заката, будто кто ее привязал!»
1: Склонив голову на бок, старая повитуха застыла на ступеньке крыльца. Хмыкнув, она медленным и четким движением сняла фартук, а потом повязала его наизнанку.
2: «Вот так. Это должно помочь. Как-то мытисью, земля господня, этот малец не дотерпел до срока целых 2 месяца. Она опять работала в саду?»
0: «Ну...»
1: Кларабель хотела было выдать очередную небылицу, но тут же передумала и кивнула.
0: «Кажется, вчера она и правда недолго была там».
2: «Ага, так вот в чем дело. Я же говорила ей, Доди, этот подлый бездельник».
1: Презрительно фыркнув в адрес всех мужчин на свете, Тетя Фан вошла в хижину. Сова снаружи издевательски захихикала, словно намекая, что побольше других знает о таинстве рождения и смерти. Ресси и Кларабель вдвоем стояли на крыльце. Сквозь дверь они могли слышать резкий голос тети Фан, приказывающий детям убраться на кухню и не мешаться под ногами. Несмолкающие стоны Мэтти Сью переросли в пронзительный вопль. Сидя на корточках на бревенчатой ступеньке крыльца, Кларабель что-то прошептала себе под нос.
0: «Хе!» — проворчала Ресси. «Бесполезно молиться, чтобы эта старая косоглазая сова свернула свою глупую башку. О, божечки, Клэри! Думаешь, тетя Фан поможет мамочке?»
1: Старшая девочка вздрогнула, но ничего не ответила. Ее широко открытые и блестящие в свете окна глаза глядели во двор. Светлячки мерцали в зарослях сосен за кукурузным полем. Одинокий глухой рев донесся сверху. Она подняла голову. Грузовой самолет, сквозь бурю пробивавший путь из Бирмингема в Атланту, мигнул ей бортовыми огнями и скрылся в облаках.
0: «Половина двенадцатого», — пробормотала она. «Припозднился он сегодня. Проклятие! Если эта глупая тварь не заткнется...»
1: Она осеклась, испугавшись собственного богохульства. Конечно, оно не имело ничего общего с тем, что мама и тетя Фан рассказывали им, сидя у камина дождливыми ночами. «Знаки! Знаменье! Джуджу!» Капитан Джим смеялся над этим и частенько говорил им, что... Девушка неожиданно вздрогнула. Из хижины раздался крик, вспоровший ночь. «Истошный! Последний!» Потом все стихло. Древесные лягушки, спорящие кузнечики, козадои и бормотание грома, налетевший порыв ветра унес с собой даже гул самолета. И сова, точно демон, растворившийся во тьме, оборвала крик. Несколько минут спустя в дверях показалась тетя Фан. В руках ее был крошечный сверток, сделанный из старого платья Мэтти. Безмолвные и нетерпеливые девушки разом вскочили на ноги. Но старая негритянка в дверях ничего не сказала, лишь что-то пробормотала. Дыхание ее звучало, как молитва или заклинание. В крошечной фигурке, обрамленной светом дверного проема, ощущалось зловещее спокойствие. Тетя Фан молча смотрела в ночь. Внезапно она заговорила.
2: «Клэри, милочка, и ты, Ресси, ваша матушка умерла. Я ничего не смогла сделать, но... Будь проклята моя душа! В этой малютке есть что-то чудное. Она бела, как хлопок. Думаю, ваша матушка отправилась к Господу с грешком за душой».
1: Кларабель предупреждающе охнула. Широкая тень заслонила свет лампы позади тети Фан. То проснулся Доди, по-прежнему пьяный и злой. Высокий, с кожей цвета сепии, одетый в один лишь рабочий комбинезон, для устойчивости он привалился к дверному косяку и сердито глядел на сверток в руках тети Фан.
3: «Ублюдок!»
1: — прорычал Доди.
3: «Я и не подумаю кормить какого-то ублюдка. Забирай его из моего дома. У меня своих 8 ртов, я и так работаю без продыха. Так что проваливайте оба, слышишь меня?»
1: Взревев, он замахнулся на тетю Фан, и, достигнув удар цели, женщина лежала бы на полу в беспамятстве. Но старая негритянка проворно увильнула, отскочила на крыльцо и обернулась на Доди. Ее маленькие черные глазки сверкали гневом и яростью, больше из-за оскорбления, нанесенного ей самой, нежели из-за страха, за крохотный извивающийся комок жизни, который она держала в объятиях.
2: «Дадди Сандерс!»
1: — взвизгнула тетя Фан.
2: «Ты большой кусок никчемного дерьма! Я все расскажу о тебе капитану Джиму. Вот подожди и увидишь, если думаешь, что не сделаю этого. Ты выставляешь ребенка Мэтти прочь из дома, как будто она была для тебя не дороже, чем куча кукурузных огрызков. Пометьте, лежит там мертвая.
1: Доди пошатнулся, пытаясь разглядеть собеседника сквозь застилающую глаза пьяную муть.
3: Мертвая? Мэтти Сью? Моя Мэтти Сью умерла? Ох, божечки, зачем ты мне это говоришь?
1: Грубые черты его лица внезапно обмякли, сделавшись словно бы детскими от горя. Он развернулся обратно в хижину и подошел к покрытой одеялом кровати.
3: «Мэтти!»
1: — услышали его голос все трое стоявших на крыльце.
3: «Мэтти, милая, это твой Доди. Скажи что-нибудь, милая. Не валяй дурака и не злись на Доди, что я сделал сейчас. Мэтти!»
1: Рыдая, Кларабель и Ресси прижались друг к другу. Одна лишь тетя Фан, сохраняя самообладание, не проронила ни слезинки. В темноте она опустила взгляд на хнычущего младенца, и ее глаза медленно расширились. Почти что с отвращением старуха отстранила ребенка от себя, разглядывая его в тусклом свете, проникавшем наружу через распахнутую дверь хижины.
2: «Боже всемилостивый!» —
1: прошептала она.
2: «Неудивительно, что Мэтти Сью умерла, рожая это! Ублюдок или нет, но этот младенец...»
1: Не закончив фразы, она уставилась на Кларабель и Ресси. Привлеченные странным тоном ее голоса, они ненадолго забыли о своем горе. Старуха что-то бормотала под нос, загибая пальцы и кивая.
4: «Во всем виновата сова!» —
1: всхлипнула Ресси.
4: «Я знала! Если бы не эти крики, батушка ни за что бы...»
2: «Сова тут ни при чем!»
1: — со странной уверенностью перебила тетя Фан.
2: «Ради бога, она просто оказалась рядом, когда все началось, и криком возвестила о ее рождении. Ни от топоров под кроватью, ни от молитв не было проку. И знаете почему?» «У этой малышки 6 сестер, не так ли? А значит, она 7-я, и ей будет дана сила!»
1: И речь ее торжественно довершил раздавшийся на западе гром, эхо которого разносилось по всему небу.
2: «Да, сэр, 7-я сестра!»
1: — повторила тетя Фансу и верно потирая жировик на морщинистом лбу.
2: «Ох, и хлебнете забот с этим ребенком! Пожалеете, что она не умерла вместе со своей матерью!»
1: Ресси и Кларабель ошарашенно уставились на новорожденную сестру, на ее крошечное сморщенное личико, которое больше всего напоминало мордочку обезьянки. Только вот была она белой. Неестественно белой. Внешне новорожденная была светлее любого желтокожего негритенка, когда-либо встреченного ими, и даже светлее белого младенца. Маленькие глаза были прозрачного водянисто-розового цвета, легкий пушок волос напоминал хлопок.
4: «Господь научит нас, как поступить правильно», —
1: благоговейно прошептала Кларабель.
4: «Что нам с ней делать? Папа не оставит ее здесь, будь она хоть ублюдком, хоть 7-й сестрой. Ты позаботишься о ней, тетя Фан? Хотя бы до похорон».
1: Старая негритянка покачала головой. С подчеркнутой настойчивостью она сунула ревущий сверток в руки Ресси и заковыляла по ступенькам вниз.
2: «Нет, милые, только не я. Как сказано в доброй книге, не имей дел с ведьмами. А ваша 7-я сестра станет самой сильной, самой могущественной ведьмой из когда-либо рожденных. Держите ее в кукурузном амбаре, Доди даже не заметит. А кормите козьим молоком».
1: Тетя Фана озадаченно покачала головой.
2: «Какой же у нее все-таки забавный цвет!»
1: Спустя месяц после похорон Мэтти в старое место наведались капитан Джим и его семья. О том, что новорожденного ребенка Доди, словно младенца Моисея, скрывают в амбаре, Джим узнал от соседей по винограднику и, охваченный праведным гневом, тут же устремился к хижине. Младенец был бледен, как слизняк, проживший всю свою жизнь в темноте под камнем. Капитан Джим бросил в его сторону лишь один испуганный взгляд. Розовые глазки болезненно моргнули в ответ. По всей видимости, козье молоко шло малышке на пользу. Она выглядела вполне упитанной, но внутри амбара сильно дуло и было полно крыс. Отыскав Доди, капитан Джим тут же напустился на него в той добродушно-повелительной манере, которая свойственна всем жителям Юга по отношению к полностью находящимся в их власти и питающим к ним бесконечное доверие темнокожим. «Мне стыдно за тебя, мой мальчик», — сурово произнес доктор Сондерс, хоть Доди и был старше его лет на 10. «Лишь из-за каких-то глупых предрассудков ты заставляешь свою малышку спать в сарае. Можешь не сомневаться, это твой ребенок. Просто она альбинос, отсюда и такая бледность». Стоя на пятках, Доди качнулся и почесал кудлатую голову.
2: «Да, сэр. Вы так думаете?»
1: «Да, это всего лишь слой кожного пигмента». Доктор Сондерс запнулся, увидев детское недоумение на лице взрослого чернокожего.
5: «Я имею в виду, что она черная, но кожа ее белая, она... О, дьявол! В общем, просто забери ребенка в хижину и обращайся с ним как следует, иначе полетишь прочь, оглянуться не успеешь».
2: «Хорошо, сэр», — ухмыльнулся Доди.
1: Он снова качнулся, продолжая крутить в руках соломенную шляпу.
2: «Будет сделано, сэр. У вас ведь найдется для меня лишний четвертак. Похоже, дома кончилась соль и все такое. А еще нет гвоздей, чтобы починить курятник».
1: Хмыкнув, доктор Сондерс протянул ему 50 центов.
5: «Вот, возьми. Но если ты купишь на них рому и в выходные снова напьешься, я спущу с тебя шкуру».
2: «Нет, сэр!»
1: — просиял Доди, одобрительно рассмеявшись над метким замечанием хозяина.
2: «Я не собираюсь этого делать, Кэп. Если вам что-то понадобится, просто позвоните в колокол. Я пошлю Кларабель наверх присмотреть за мальчиками».
1: И Доди побрел прочь, ухмыляясь. Глядя ему вслед, капитан Джим разочарованно вздохнул. Он зашагал обратно к месту, прекрасно понимая, что уже к вечеру Доди наберется, да так, что потребуется какая-то помощь по дому, добудиться его не сможет даже большой ржавый колокол на плантации. Но Джим, по крайней мере, позаботился о ребенке и был уверен, что распоряжение будет исполнено.
5: «Настоящий альбинос!»
1: — позже за ужином рассказывал он жене.
5: «Бедная маленькая крошка. Удивительно, как при таком-то обхождении она еще и здорова. Ей даже не дают имени. Просто зовут седьмой сестрой, а стоит малышке посмотреть на них, как те уже изводятся от суеверий. Не буду отрицать, выглядит ребенок поистине странно. Кожа и волосы белы, как бумага. Впрочем, к ней еще придется привыкнуть».
1: Капитан Джим рассмеялся и, пожав плечами, долил еще немного арбузного рассола.

0: Ближайший город, куда верхом на муле отправился Доди с 50 центами, находился в 5 милях. Купив в бакалейной лавке ром, Доди, охваченный отеческими чувствами, потратил 5 центов на дешевые мятные леденцы для младших. Купил он и соль, и содовую, и гвоздей. Возвращаясь домой по шоссе, Доди остановился рядом с хижиной тети Фан и приветствовал ее с подобающим почтением.
1: «Седьмой сестрой все в порядке!»
0: — крикнул Доди через провисшие проволочные ворота после того, как обменялся с тетей Фан дежурными вопросами.
1: «Кэп Джим говорит, она не ублюдок. Говорит, тоже черная, но в ее коже мало пигмеев, поэтому и такая бледная. Слава спасителю! Держу пари, слюнки у нее ядовитые. Вот начнут резаться зубы, палец свой грызть не дам. Уж я-то подставляться не стану».
2: «Хвала Господу!» —
0: бесчувственно отозвалась тетя Фан, сидя в кресле на крыльце и обмахиваясь веером.
2: «Только представь, на что она станет способна, когда подрастет настолько, чтобы во всем разобраться. Ух, как подумаю, аж кровь стынет в жилах».
0: Вздрогнув, Доди прижал к себе покупки, так как если бы это прикосновение могло защитить его от собственных мыслей. Если бы только существовал способ избавиться от ребенка, не прибегая к насилию. Но капитан Джим сказал веское слово, и Доди ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Тяжким бременем легло на его плечи воспитание девочки. Уже с раннего возраста седьмая сестра начала проявлять признаки силы. Стоило ей дотронуться до бородавки, как та исчезала, и не всегда сразу, но через несколько недель непременно. А стоило девочке заплакать, из сумрака едва ли не каждый раз выныривала летучая мышь и визжа кружила над каменной трубой хижины.

Мэри Элизабет Консулман. «Седьмая сестра». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Рзаева.

0: Когда девочке уже исполнилось 3 года, произошел один случай. Она тихонько играла в тени хижины, как всегда выделяясь среди братьев и сестер мертвенной бледностью. Другие чернокожие ребятишки держались неподалеку, но и не слишком близко. Кларабель требовала от них присматривать за малышкой, но играть с ней запрещала. 5-летний Вилли Ти забавлялся с самодельным поездом, собранным из нанизанных на веревочку кубиков. Козявка и Гейнел, близнецы 8 лет, выуживали из земли червей, засовывали травинки в норки, а потом резко выдергивали их уже вместе с добычей. Лула, Уиллин и Бас, 12, 9 и 13 лет, играли в пятнашки под фиговым деревом. Никто из них не обращал внимания на младшую сестру, хотя сама она время от времени бросала в их сторону взывающие взгляды. Первым, кто заметил птицу, был Вилли Ти. Случайно подняв глаза, он увидел, как та неуклюже парит над головами в ясном июньском небе. Заинтересованный, он ткнул в ее сторону пальцем.
1: «Поглядите на эту старую цаплю!»
0: Подхватив с земли палку, он направил ее на парящую мишень, закрыл один глаз и, изображая выстрел винтовки капитана Джима, крикнул
1: «Бах! Бабах!»
0: Птица продолжила кружить. Другие дети лениво подняли голову. Лишь малышка Альбинос, одинокая и жаждущая внимания, заинтересовалась новой игрой. Заострив взгляд на далекой птице, девочка нацелила в нее засохшую куриную лапку, с которой играла, и, истово подражая своему брату, крикнула
1: «Бах! Бабах!»
0: И тут случилось нечто удивительное и невероятное. Цапля, хлопая крыльями, внезапно дрогнула и начала заваливаться на одну сторону. Затрепетав, она изменила направление полета, а затем камнем ринулась вниз, упав на землю не далее, чем в 3 ярдах от места, где сидела маленькая девочка. Вилли Ти вытаращил глаза. Птица была мертва. На ее перьях алела кровь. Ошеломленные и онемевшие от увиденного прочие отпрыски Мэтти уставились на свою жуткую сестру широко распахнутыми глазами. Глядя на них, девочка моргнула, болезненно щуря от света розоватые глазки.
2: «Бах! Бабах!»
0: — с надеждой в голосе повторила 7-я. В ответ — шарканье убегающих ног. Крохотная нижняя губа девочки задрожала, когда вокруг не осталось никого. После этого девочка всегда оставалась одна, отчасти потому, что другие дети избегали ее, а отчасти причиной тому было плохое зрение. Девочка не могла следовать за остальными ребятишками. У нее развилось какое-то необычное косоглазие. Закидывая голову на бок, девочка щурилась и вздергивала верхнюю губу, обнажая мелкие острые зубы. Несмотря на свой дар, она то и дело натыкалась на окружающие предметы и страдала от ушибов в 2 раза чаще, чем братья и сестры, не наделенные сверхъестественными способностями. Как-то в один из коротких воскресных визитов на плантацию капитан Джим заметил, что девочка постоянно держится в тени. «Больные глаза», — произнес он. «Типично для альбиносов. Нужно купить ей специальные очки». Вспоминая о невоодушевлявшей сумме на банковском счету, он вздохнул. «Впрочем, в школу она пойдет еще не скоро. Господи, помоги этой малышке их поправиться к тому времени». Но чернокожие жители округи видели в тяге девочки к темным местам иное.
3: «Разве я не говорила?»
0: — торжествовала тетя Фан.
3: «В темноте она видит не хуже кошки, а при свете дня слепнет. Да, сэр, она без сомнения самая настоящая ведьма. Это я смекнула с первого взгляда».
0: В ту злокозненную ночь одинокая сова не умолкала. Призывала 7-ю сестру к жизни, а потом превратилась в 7 птиц, и они кружили над хижиной, требуя силы для младенца Мэтти взамен ее несчастной души. Но сила эта для самой 7-й сестры казалась чем-то непонятным, хотя она и не сомневалась, что обладает ею. Кларабель и Доди без конца толковали ей об этом еще с той поры, когда она не понимала ни слова. Худенькая и слишком тихая для своих 6 лет, она признавала этот простой и безрадостный факт, так же, как иной человек смиряется с тем, что родился калекой. А поскольку это был единственный способ, которым девочка могла привлечь внимание, замешанное на благоговении и страхе, она отдалась на волю своему воображению, сама порой не понимая, где заканчивается действительность и начинается притворство. Другие дети насмехались над ней, но была в тех насмешках и явная зависть. Взрослые же смеялись и говорили, что только глупые деревенские ниггеры верят в колдовство. Украдкой те приходили к ней по ночам, шипели под окном и предлагали серебро в обмен на магию. Но денег седьмая сестра никогда не видела. Все дела вели Кларабель и Доди. Поначалу она не понимала некоторых вещей, которые от нее хотели. Например, моджо. Амулеты, обереги, маленькие тканевые мешочки, набитые чем угодно, но с добавлением одной важной вещи, которой обладала только она — силы. В Атланте, Бирмингеме и Мемфисе, особенно в Гарлеме, за один такой можно было выручить целых $10. В зависимости от заклинания, которое над ними произносилось, мешочки могли даровать своему владельцу всевозможные чудеса — от возвращения угасших чувств до удачи в игре. Седьмая сестра со смекалкой, свойственной всем отверженным, быстро подхватила эту идею. Так же, как и девочки, устроившие ведьмовской переполох в Салеме, ища одобрение соседей и близких, она изображала боль и говорила с духами. Она сочиняла слова и, бормоча, повторяла их при каждом удобном случае, странно и многозначительно щурясь. Затягивала немелодичные напевы, ведомые жуткими черными ритмами. Выучила всевозможные домашние обряды, вроде закапывания под крыльцом 3 волосков с хвоста собаки, чтобы та всегда находила дорогу обратно. И с заметным остроумием придумывала новые, которые тут же забывала, а при необходимости изобретала другие. По правде говоря, большинство из этих трюков в то или иное время были подсказаны тетей Фан или Кларабель как неотъемлемая часть образа седьмой сестры. Но маленькая альбиноска, благодарная и жаждущая любого проявления любви, полностью отдавалась своей роли, превратившись в подобие бледной, задумчивой Ширли Темпл, изображающей Кибеллу. Она искала восхищение других и не хотела, чтобы ее боялись. Но даже Кларабель, которая любила ее, пусть и по-своему, с опаской, как любят порой домашнюю змею, отвернулась после случая с больным животом Доди. В тот знойный августовский день, когда это произошло, Доди, пьянее, чем обычно, в отвратительном настроении, спотыкаясь, вошел в хижину.
3: «Это мелкая и никчемная седьмая сестра!» — взревел он. «Где она? Куда ты дела $0.5 от старого Уилсона, который он заплатил за охотничий моджо? Прячешься от своего папочки, который тебя кормит? Где ты, маленькая дрянь? Ну, вылезай из-под стола, я тебя вижу!»
0: Другие дети, обгладывающие остатки с костей свиных отбивных, беспокойно зашевелились у камина. Яства эти были в доме благодаря продаже оздоровляющего моджо, предположительно набитого корнем Джона Завоевателя, средством надежным и безотказным. В безрадостные минуты Доди имел привычку швырять вещи в любого, кто попадался на глаза, но этим вечером весь его гнев был направлен на дрожащую под столом седьмую сестру.
3: «Ну, вылезай, слышишь?»
0: прорычал Доди, схватив с камина полено и направляясь в ее сторону.
3: «Я хорошенько тебя всыплю. Будешь знать, как красть деньги!»
2: «Папочка, я их потеряла!»
0: Тоненький голосок седьмой сестры потонул в яростном реве.
2: «Не бей меня! Я обронила их в поле и не смогла отыскать. Я найду и верну их!»
3: «Ты смеешь еще и лгать мне!»
0: взбеленился Доди, замахиваясь дубинкой.
3: «А ну, вылезай! Я тебя сейчас проучу!»
0: Другие дети, оцепенев, наблюдали за происходящим, позабыв о трапезе. Их темные лица жирно поблескивали в свете очага. Доди рывком откинул в сторону стол. Седьмая сестра съежилась.
2: «Не трогай меня!»
0: Пронзительно закричала она в испуге.
2: «Иначе я заколдую тебя, худу я!»
0: Доди рванулся и упал на стол. Полено пронеслось в опасной близости от кудрявой головы девочки. В следующее мгновение Доди согнулся в три погибели и, держась за живот, громко застонал. Его темное лицо покрылось потом. Глядя на бледную дочь, он попятился, толстые губы задрожали. Не теряя времени, седьмая сестра нырнула в открытую дверь и выскочила в объятия ночи. На дворе было воскресенье, значит, капитан Джим был на плантации. Он отвез Доди на машине в ближайший город.
4: «Аппендицит»,
0: — заключил дежурный врач. Сам Доди выдал версию столь нелепую и неправдоподобную, что и Джиму, и мисс Рут не оставалось ничего, кроме как посмеяться над ней. Однако после случившегося Кларабель больше никогда не поднимала руку на белокожую сестру. И никто не прикасался к ней даже в шутку.
3: «А я говорила!»
0: — повторяла тетя Фан.
3: «Во имя Моисея! Наслать порчу на собственного папочку! Проклята седьмая сестра! Не ждите от нее ничего хорошего! Она зло!»
0: Больше недели седьмая сестра скрывалась в лесу, выбираясь лишь по ночам, чтобы стащить с кухни чего-нибудь съестного. Девочка была страшно напугана. И потому, когда капитан Джим привез Доди обратно из больницы, она сбежала от него, как дикое животное. И если бы не бревно, споткнувшись о которое она упала и едва не вышибла дух из своего хрупкого тельца, капитан Джим никогда бы ее не поймал. Доктор Сондерс помог ей подняться. Бережно придерживая за плечи, он с удивлением и словно бы впервые вгляделся в лишенные привычного цвета негроидные черты девочки. Выцветшее платье, в котором она ходила последние 7 дней, наполовину свисало с одного плеча, порванное и грязное. Девочка вся дрожала, щурясь на него розоватыми, обрамленными бледными ресницами и расширенными от ужаса глазами.
5: «Подожди, подожди, дитя», —
0: произнес капитан Джим. Голос его был таким же нежным, как прикосновение.
5: «Что тебе наговорили эти глупцы?»
3: «Они считают, что это ты виновата в аппендиците, Доди. Ох, да помогут нам небеса!»
0: Рассмеялся он, запрокинув голову, но остановился, заметив, что пугает маленькую пленницу.
3: «Ну-ну, не бойся. Капитан Джим не причинит тебе вреда. Погляди-ка сюда. У меня есть для тебя подарок. Только никому его не отдавай, слышишь? Спрячь и играй с ним сама. Он только твой».
0: Малышка-альбинос перестала дрожать. Она осторожно взяла протянутую коробку и уставилась на лежащее в ней сокровище.
5: Это была кукла, фут высотой, с настоящими рыжими волосами и глазами, которые могли открываться и закрываться. Когда девочка перевернула куклу, та издала тонкий крик.
2: «Мама!»
0: Седьмая сестра захихикала. Капитан усмехнулся.
3: «Знаешь, мне кажется, что тебе не нужна эта старая кукла», — произнес он, хитро сверкнув глазами и делая вид, будто забирает подарок обратно. Но девочка крепко вцепилась в коробку. «Или нужна? Ну, что скажешь?»
0: Седьмая сестра застенчиво склонила голову.
2: «Мне все равно, что она старая»,
0: — прошептала она с учтивостью, присущей южанам.
2: «Спасибо».
0: Доктор Сондерс снова усмехнулся.
3: «Хорошая девочка».
0: Поднявшись, он беспечно потрепал ее по голове, а потом зашагал в сторону старого места, мысленно погрузившись уже в собственные проблемы, не последней из которых оставалась его теща. Он, Рут и двое сыновей долгое время жили счастливо и, можно сказать, припеваючи, пока мать Рут, истинная леди из Оклахомы, не вторглась к ним и не решила взять их жизнь в свои руки. С неизменной поспешностью она подыскала покупателя на старую плантацию Сондерсов и была в ярости, узнав, что непрактичный зять расставаться с плантацией вовсе не намерен. Но даже капитан Джим понимал, что предложенная цена за недвижимость была вдвое меньше реальной. С другой стороны, клиника в Читануге, где он работал, переживала не лучшие времена, и теща не уставала ему об этом напоминать. Моргая, седьмая сестра проводила капитана Джима взглядом. Держась в тени сосновой рощицы, она недолго следовала за ним, крепко прижимая куклу к своему грязному ситцевому платью. У сада капитан Джим помахал кому-то рукой, и ему навстречу вышла хорошенькая рыжеволосая женщина. Обняв друг друга, они пошли к дому. И пока пара не скрылась из виду, седьмая сестра продолжала смотреть им вслед. С тех пор она стала внимательно прислушиваться ко всем разговорам Доди или Клэри, которые касались капитана. С собачьей преданностью она полюбила всех, кого он любил, и возненавидела всех, кого он ненавидел. В ее детском сознании доктор Сондерс стал олицетворением добра. Зло же девочка находила в обличии шерифа или старой мисс Бичер. Всем было известно о неприятностях капитана с тещей. Кларабель, которая теперь постоянно готовила для Сондерсов, подробно рассказывала о каждой ссоре.
3: «Если Кэп продаст место, нас вышвырнут на улицу, как бродяг!» —
0: плакался Доди.
3: «Это все старое, мисс Бичер. Видит Бог. Старуха считает нас бездельниками. Ей все равно, что случится с какими-то нигерами. Мисс Рут совсем на нее не похожа. Хотел бы я, чтобы эта старая карга свалилась с лестницы и вышибла мозги и, наконец, отвалила от Кэпа. Если он не согласится продать место до Дня Благодарения, она не даст ему жизни».
0: Все это время седьмая сестра, сжавшись в темном углу хижины поодаль от чернокожей родни, внимательно прислушивалась к разговорам. И вдруг маленькое сердечко заколотилось. В голову закралась безумная идея. Не издав ни звука, девочка выскользнула в холодную ноябрьскую ночь. Была одна вещь, о которой однажды обмолвилась тетя Фан. Она рассказала об этом не ей, а Кларабель, но так, чтобы седьмая сестра могла услышать, потому что никто и никогда не говорил о ее способностях напрямую. Что-то насчет изображения. Тетя Фан даже сказала, что в доброй книге есть отрывок, предупреждающий всех христиан держаться подальше от подобных вещей. Но седьмая сестра не была христианкой. В отличие от прочих отпрысков Доди, ее не крестили в бегущей воде. А значит, ничто не мешало осуществлению плана. И он выглядел до удивления просто.
3: «И то, что сотворите с образом, свершится с тем, кто будет назван».
0: Вспомнились ей торжественные слова тети Фан.
3: «Нужно лишь обернуть вокруг то, что человек носил на теле, неважно что, и колдовство свершится! Да, Господи, я видала такое, когда была замужем за своим первым. Колдун навел порчу на одну женщину, и той же зимой она откинулась». И люди поговаривали, что после смерти в комнату зашел большой черный кот и уселся на убиенной. А потом запрыгнул на кровать и завопил, аки сам сатана. Да, сэр, Господь свидетель, все было именно так, как я говорю.
0: Без труда, находя дорогу в темноте, седьмая сестра нырнула в сосновую рощицу. Мгновением позже она, задыхаясь от сердцебиения, откопала нечто из-под кучи листьев. И это что-то издало тоненький звук, заставший ее вздрогнуть.

0: После, точно маленький бледный призрак, девочка побежала через персиковый сад. Впереди виднелось место, темное и опустевшее с тех пор, как капитан Джим вернулся в Чаттанугу. То, что ей было нужно, седьмая сестра нашла под лестницей кухонной пристройки. Старый кусок шелковой ночной рубашки, которую, как она видела, мать мисс Рут вручила Кларабель в качестве тряпки для полировки серебра. Клэри, использовав кусок шелка по назначению, закинула его под лестницу. Быстро подняв его, седьмая сестра двинулась обратно через сад. В глубине сосновой рощи, при тусклом свете четвертной луны, она уселась, скрестив ноги. Седьмая сестра долго смотрела на прелестную вещицу, которую подарил ей капитан Джим, свою единственную настоящую собственность. Волосы игрушки были такими мягкими, а стеклянные глаза смотрели так дружелюбно, но теперь этой кукле предстояло стать воплощением другого, ненавистного человека. Чуть дрожа, девочка взглянула на куклу еще раз, после чего ловко повязала шелковую тряпку вокруг фарфоровой шейки и поднялась на ноги.
1: «Старая мисс Бичер! Ты старая мисс Бичер!» —
0: прошипела она с робкой настойчивостью и тут же, немало не опасаясь быть услышанной, пояснила во избежание ошибок.
1: «Мама мисс Рут, теща капитана Джима. Вот кто ты такая, куколка. Ты слышишь меня? Старая мисс Бичер!»
0: Яростным движением она ударила куклу о ствол дерева. Фарфоровая головка отломилась и покатилась к ее босым ногам.
1: «Мама!» —
0: жалобно заплакало обезглавленное тело. Словно обжегшись, седьмая сестра уронила его. Дрожа от волнения, девочка попятилась и вытерла руки о платье, точь-в-точь, как маленькая леди Макбет. После чего, тяжело дыша от волнения, развернулась и побежала обратно в хижину. Добравшись, она замерла в дверях. Внутри царило возбужденное оживление. Здесь была тетя Фан, которая, как всегда, важничала и без конца крутила в руках коробочку с нюхательным табаком. Доди, заламывая большие руки, о чем-то беспрестанно вопрошал. А Кларабель, Ресси и прочие, точно выводок цыплят, бестолково толкались вокруг кудахча и причитая все разом.
2: «И позвонил по телефону, чтобы ты подготовил фамильный участок на Южном холме», —
0: громко говорила тетя Фан, чтобы все могли ее услышать.
2: «Ее похоронят на плантации, так же, как мисс Анди».
1: «Ох, божечки, как все это ужасно», —
0: схлипнула Ресси.
2: «Истинно так, милая», —
0: спокойно согласилась тетя Фан.
2: «Не думаю, что Кэп когда-нибудь оправится от этой кошмарной потери. Теперь ему будет все равно, что станет с местом. Слишком он расстроен, чтобы беспокоиться об этом».
3: «Да поможет нам Господь!» —
0: воскликнул Доди в пятый раз.
3: «Когда это произошло? Почему так получилось?»
2: «Я ведь уже рассказала тебе», —
0: повторила тетя Фан, наслаждаясь драматизмом происходящего.
2: «В них врезался грузовик. Кэп Джим не получил даже царапины. Она вылетела из машины и сломала шею».
0: У девочки, стоявшей все это время в дверях, внезапно перехватило дыхание.
4: «Заклинание сработало! Так скоро?»
0: От воспоминания об отлетевшей фарфоровой головке ее слегка замутило, но тут же пришла другая сердитая мысль.
5: «Тетя Фан, капитан Джим ведь не станет хоронить эту старуху на семейном кладбище!» —
0: пытаясь перекричать общий шум, спросила седьмая сестра.
5: «Только не эту противную мисс Бичер!»
0: Все разом оглянулись, недовольные ее вмешательством.
2: «Мисс Бичер!» —
0: хмыкнула тетя Фан.
2: «Господь с тобой, дитя! Погибла вовсе не мисс Бичер! Погибла мисс Рут!»
0: Смакуя подробности, старая негритянка продолжила свой рассказ.
2: «Муж рассказал об этом Марси Джоэндрюс по телефону. Он сказал, что капитан Джим все время сидел у ее кровати и держал за руку. И ни одной слезинки не проронил. Да и вообще выглядел едва ли живее покойника на кровати.
0: Больше седьмая сестра ничего не слышала. Уши наполнил гул, как если бы где-то позади упало дерево. И ей показалось, будто сквозь гул, смутно, едва различимо, до нее доносится крик совы. Жуткий, насмешливый и злобный. Развернувшись, она бросилась прочь из хижины. На бегу она всхлипывала. «Мисс Рут!» Она совсем забыла, что у мисс Рут тоже были рыжие волосы, точь-в-точь, как у куклы. И этот грязный кусок ночной рубашки, возможно, принадлежал вовсе не старой мисс Бичер. Черный лес за кукурузным полем распахнулся, чтобы принять маленькую бледную фигурку, бесцельно, наугад, как мучимое болью животное, бегущую сквозь холодную осеннюю ночь. Шиповник исцарапал ее призрачно-бледную кожу, оставив длинные кровавые следы, но седьмая сестра даже не почувствовала этого. Она бежала, натыкаясь на стволы деревьев и продираясь сквозь заросли мха, пока во рту не появился соленый привкус крови. Дважды она падала и недолго лежала на влажной земле, сотрясаясь от рыданий всем маленьким и хрупким тельцем.
5: «О, капитан Джим, я не хотела этого!»
0: В очередной раз громко запричитала она.
5: «Честно, не хотела!»
0: В то же мгновение где-то поблизости послышался лай собак. Насторожившись, как лиса, девочка села и прислушалась. Возможно, то был лишь старик Уилсон. Вышел на охоту со своей сворой.
4: «Но что если...» «О, боже!» «Вдруг это заместитель шерифа вывел на поиски вооруженный отряд, и теперь его веслоухие гончие пробираются сквозь тростниковые заросли, двигаясь по следам маленьких босых ног! Ее следам!»
0: Девочка вскочила на ноги, черты лица исказились от страха. Она вспомнила пугающие рассказы тети Фан о ее муже-проповеднике. О том, как он 8 дней прятался в зарослях тростника, а собаки подбирались все ближе и ближе...
4: А ведь муж тети Фан всего лишь порезал человека бритвой, тогда как она...
0: В это самое время прямо над головой раздался крик совы. Седьмая сестра вновь пустилась бежать, подгоняемая страхом. Но теперь сам лес словно бы восстал против нее. Острые ветви цеплялись за волосы и одежду, вырывая куски из ее клетчатого платья. Паутина липла к лицу. Лай собак приближался. Девочка снова споткнулась и упала, но тут же с криком вскочила, когда что-то выскользнуло у нее из-под руки. Где-то наверху вновь захихикала сова. Она будто бы преследовала маленькую беглянку, бледный силуэт, который отчетливо выделялся на фоне земли. Шатаясь от усталости и не разбирая дороги, седьмая сестра продолжала бежать. Лишь однажды из ее груди вырвался крик ужаса, и, как ни странно, выкликала она имя того, от кого убегала.
5: «Капитан Джим! Капитан Джим!»
0: Внезапно земля ушла у нее из-под ног. Она повалилась вперед и почувствовала, что падает в пустоту. Темная ледяная вода поднялась ей навстречу, чтобы принять и поглотить. С кукурузного поля на хижину Доди надвигался туман. Шуршали сухие листья. Ветер раскачивал гнезда стрижей в тыквенных столбах. И где-то далеко, в стороне ручья, мутные воды которого унесли грехи множество чернокожих малюток, вновь закричала сова.

Их было трое. То есть в биоускорителе спали еще десятки маленьких беспомощных мутантов, от одного вида которых любой высокоученый-зоолог впал бы в истерику. Но этих было трое. Сердце у меня так и подпрыгнуло. Я услышал быстрый топоток. По зверинцу бежала дочка, в руке у нее бренчали ролики. Я закрыл ускоритель и пошел к двери. Дочь изо всех силенок дергала и вертела ручку, пытаясь нащупать секрет замка. Я отпер, чуть приотворил дверь и выскользнул наружу. Как девчонка не изворачивалась и не косилась, ей не удавалось заглянуть в лабораторию. Надо запастись.

0: Терпением подумал я. Что, не можешь приладить ролики?
1: Пап, я старалась, никак не привинчу.
0: Я все смотрел на нее.
1: Пап, ну никак.
0: Ладно, девица, садись на стол. Я нагнулся и надел ей ролик. Он сидел на ботинке, как влитой. Я затянул ремешки и сделал вид, будто прикручиваю винт.
2: Наконец-то планерята. Трое. Я всегда был уверен, что все-таки их получу. Уже лет 10 я зову их этим именем. Нет, даже 12. Я поглядел в угол зверинца, где старик Нежинский просунул сквозь прутья клетки сидеющую голову. Я назвал их планерятами с того дня, как удлиненные руки Нежинского и кожистые складки на лапах его родича подали мне мысль вывести летающего мутанта. Заметив, что я на него смотрю, Нежинский принялся отплясывать что-то вроде тарантеллы. Он кружил по клетке, мизинцы у него на пальцах в четверть длиннее остальных пальцев разогнулись, и я невольно улыбнулся в воспоминании, даже сердце защемило. Я стал прилаживать второй дочкин ролик.
1: «Пап!»
0: «Да?»
1: «Мама говорит, что ты чудак. Ты правда чудак?»
0: «Вот я ее спрошу».
1: «А разве ты сам не знаешь?»
0: «А ты понимаешь, что такое чудак?»
1: «Не».
0: Я поднял ее и поставил на ноги.
1: «Ну, скажи маме, что мы с ней квиты. Скажи, она красавица».
0: Дочка неуклюже покатилась между рядами клеток, и все мутанты, покрытые коричневой и голубой шерстью, то чересчур густой, то чересчур редкой, непомерно длиннорукие и смехотворно коротколапые, повернули свои обезьяньи, собачьи, кроличьи мордочки и уставились на нее. На пороге она оглянулась, чуть не шлепнулась и помахала мне на прощание. Я вернулся в лабораторию, достал из биоускорителя моих первых планерят и вытащил уже ненужные иголки для внутривенного вливания. Перенес их маленьких, беспомощных, на матрас, двух самочек и самца. В ускорителе они меньше чем за месяц стали почти взрослыми. Пройдет еще несколько часов, пока они зашевелятся, начнут учиться есть, играть и, может быть, летать. Но уже сейчас ясно, что опыт наконец-то удался, и мутанты жизнеспособны. Получилось нечто необычное, но полное смысла и гармонии. Не какие-нибудь чудовища, уродливый плод сильного облучения, нет. Очаровательные существа без малейшего изъяна. К двери подошла моя жена. «Завтракать, милый». Она тоже попыталась открыть, но осторожнее, словно бы нечаянно взялась за ручку. «Иду». Она тоже попыталась взглянуть внутрь, как пыталась уже 15 лет, но я выскользнул в щелку, загородив собой лабораторию. «Идем, старый отшельник, завтрак на террасе». «Наша дочь говорит, что я чудак». «Как это она догадалась, черт возьми?»
3: «Слышала от меня, разумеется».
0: «Но ты меня все равно любишь».
3: «Обожаю».
0: Она приподнялась на цыпочки, обняла меня за шею и поцеловала. Стол, накрытый на террасе, выглядел восхитительно. Горничная как раз принесла бифштексы. Я легонько ущипнул ее. «Привет, малютка». Жена растерянно улыбнулась и посмотрела на меня круглыми глазами. «Что на тебя нашло?» Горничная убежала в дом. Я ухватил бифштекс, шлепнул на тарелку ломтик лука, поднял соусник и объявил: «Вступаю в опасный возраст».
3: «Боже милостивый».
0: Я полил бифштекс соусом и накрыл луком. Откупорил бутылку пива и стал жадно пить прямо из горлышка. Потом перевел дух, поглядел на дубовую рощу и мягко круглящиеся холмы нашего ранчо. И вдаль, где мерцал под солнцем Тихий океан. «Все это, — подумал я, — и трое планерят в придачу». Утер рот тыльной стороной ладони и сказал: «Да, именно. Опасный возраст. И я намерен позабавиться». Жена терпеливо вздохнула. Я подошел к ней, все еще не выпуская бутылки, обнял за плечи и свободной рукой потрепал по щеке. В голубых глазах жены вспыхивали от солнца золотые искорки. И, любуясь этими сияющими глазами, я сказал: «Но опасен я только тебе одной». Мы целовались, пока по одну сторону террасы не загремели ролики, а по другую — конский галоп.
2: «Ты чудесная», — шепнул я. «Благодарю, а ты образцовый семьянин».
0: Сын круто осадил коня, мой подарок ко дню рождения, ему только что исполнилось 14, и завопил: «Прочь руки от прекрасной девы, разбойник! Не то я всажу в тебя отравленную пулю!» Я расхохотался, взял тарелку и сел на свое место. Жена придвинула мне салат, я жевал и смотрел, как сын расседлал лошадку, хлопнул ее по крупу, и она побежала на луг. Вот бы он вскинулся, если б знал, что у меня в лаборатории, подумал я. Все они с ума бы сошли. Сын поднялся на террасу, бросил седло на пол.
4: «Мам, я после поем. Сперва искупаюсь».
0: Он начал раздеваться. «Да, похоже, тебе сполоснуться не вредно», — согласилась она, взяла тарелку и села рядом со мной.
4: Дочь рывком сняла ролики. «Я тоже хочу сполоснуться».
0: «Хорошо. Только пойди надень купальник».
4: «Ну, мам, зачем?»
0: «Затем, что я велю, малышка». Сын промчался по террасе и с разбега нырнул в пруд. Заслышав прохладный плеск, дочка побежала надевать купальник. «Что это тебе вздумалось?» — спросил я жену.
2: «Скоро она будет большая.
0: И поэтому обязательно надо одеваться. Посмотри на сына, он-то уже и теперь большой».
2: «Что ж, тогда пускай оба купаются одетые».
0: Я проглотил последний кусок бифштекса, запил пивом и сказал жалобно: «В этом доме все летит к чертям. Старику уже не позволяют ущипнуть горничную, детям нельзя бегать голышом». Я наклонился и чмокнул жену в щеку. «Но старушка и еда по-прежнему на высоте».
2: «Слушай, что с тобой творится?» — спросила жена. «С той минуты, как ты вышел из лаборатории, ты не перестаешь ухмыляться, будто разыгравшийся орангутан».
0: «Я же сказал,
2: ох, будет тебе, ты во всяком возрасте опасен».
0: «А все-таки я нашел новую забаву». Она потянулась и схватила меня за ухо, прищурилась с напускной суровостью, поджала губы. «Это шутка», — сказал я. «Хочу сыграть отличную шутку с целым светом. Когда-то в моей жизни уже было что-то похожее, но...»
2: «А именно?»
0: «Ну, мы тогда жили в Оклахоме. Отец нашел там нефть и разбогател. Городишко был маленький, я бродил по полю и наткнулся на кучу плоских камней, а под каждым камнем свернулся ужонок. Я набрал их, полное ведро принес в город и высыпал на тротуар перед кинотеатром. Там как раз кончился утренний сеанс. Главное, никто меня не видел. И никто не мог понять, откуда взялось столько змей. Вот тут я и испробовал, до чего это здорово всех поразило, а сам стоишь и любуешься, как ни в чем не бывало». Жена отпустила мое ухо.
2: «Значит, вот так ты намерен забавляться?»
0: «Ага. Прости, родная, я доем и побегу. У меня в лаборатории спешное дело».
5: По совести говоря, в лаборатории меня ждало такое, на что я и не рассчитывал. Я собирался только вывести летучее млекопитающее, которое скользило бы и планировало в воздухе намного лучше, чем сумчатая австралийская летяга. Даже среди ранних моих мутантов в последние годы появлялись такие, которые очень далеко ушли от обыкновенных крыс. С крыс я начал. И определенно напоминали обезьян. А эти первые планерята поразительно походили на людей. Притом они гораздо быстрее, чем их предшественники, выходили из спячки, во время которой ей в биоускорителе совершалось их стремительное созревание и уже пробуждались к активной жизнедеятельности. Когда я вошел в лабораторию, они ворочались на матрасе, а самец даже пытался встать. Он был немного крупнее самочек, рост 28 дюймов. Все трое покрыты мягким золотистым пушком. Но лицо, грудь и живот чистые, вместо шерстки гладкая розовая кожа.
6: На голове у всех троих, а у самца и на плечах, шерсть гуще и длиннее, гривкой, мягкая, точно шиншилла. Лица совсем человеческие, очень трогательные, только глаза огромные, круглые, ночные глаза. Соотношение головы и туловища то же, что и у человека. Самец развел руки во всю ширь. Размах оказался 48 дюймов. Я придержал руки, легонько потормошил. Мне хотелось, чтобы он выпустил шпоры. Это не новинка. В основной колонии детеныши уже много лет рождались со шпорами. После ряда мутаций удлиненные мизинцы, впервые они появились у Нижинского, стали гораздо длиннее. Теперь шпора не была суставчатой, как палец. Она круто отгибалась назад, плотно прилегая к запястью, и доходила почти до локтя. Сильные мускулы кисти могли резко выбросить ее вперед и наружу. Я тормошил планеренка и, наконец, дождался. Шпоры прибавили к размаху рук по 9 дюймов справа и слева. Когда он внезапно выпустил их, кожа с боков, прежде свисавшая складками, натянулась, распахнулись крылья. От кончика шпоры до пояса и ниже, шириной в 4 дюйма вдоль бедра, нижний край крыла сращен с мизинцем ноги. Такого великолепного крыла я еще не получал. Крыло настоящего планера, пригодное, пожалуй, не только для спуска, но и для подъема. У меня даже холодок пробежал по спине. К 4 часам дня я дал им плотно поесть, и теперь они пили воду из маленьких чашек. Они были подвижные, любопытные и явно влюбчивые. И все отчетливее проступало сходство с человеком. Есть и поясничный изгиб позвоночника, и ягодицы, плечи, грудная клетка, разумеется, массивные, развитые не по росту, но у самочек только одна пара сосцов. Строение подбородка и челюстей уже не обезьянье, а человеческое, и зубы подстать. Я вдруг понял, что это, сулит и внутренне ахнул. Став коленями на матрас, я шлепал и тормошил самца, будто возился со щенком, а одна самочка тем временем играючи вскарабкалась мне на спину. Я дотянулся до нее через плечо, стащил вниз и усадил на матрас. Погладил пушистую головку и сказал: «Здравствуй, красотка, здравствуй!» Самец поглядел на меня и весело оскалил зубы.
4: «Здравствуй, здравствуй!» — повторил он.

0: Когда я вышел на кухню, у меня голова шла кругом. Шутка удалась на славу. Жена встретила меня словами:
1: «К обеду прилетят Гай и Эми. Это его ракета, которую запустили в пустыне, превзошла все ожидания. Гай на седьмом небе и хочет отпраздновать успех».
0: Я наскоро сплясал джигу, прямо как Нежинский.
2: «Чудно, превосходно! Ай да Гаю всех успехи! Чудно, превосходно! Успех за успехом!»
0: Жена изумленно смотрела на меня.
1: «Ты что, пил в лаборатории спирт?»
0: «Я пил нектар, напиток богов! Гера моя, ты законная супруга Зевса! И у меня есть свои маленькие греки, потомки Икара!» Жена изобразила смиренный поклон.
1: «Не угодно ли скромного земного мартини?»
0: «Угодно. Но сначала божественный поцелуй». Потом я сидел в шезлонге на террасе, потягивал коктейли, смотрел, как под косыми вечерними лучами золотятся наши живописные холмы, и мечтал. «Надо изобрести несколько сот слов поблагозвучнее и обучить планерят. У них будет свой язык и свои ремесла, и жить они станут в домиках на деревьях. Я сочиню для них предание, будто они прилетели со звезд и видели, как появились среди здешних холмов первые краснокожие люди, а потом и белые. Когда они станут самостоятельными, я выпущу их на волю. Никто еще не успеет ничего заподозрить, и уже на всем побережье обоснуются колонии планерят. И в один прекрасный день кто-нибудь увидит планеренка. Газеты поднимут очевидца на смех, а потом колонию обнаружит какой-нибудь ученый муж и станет наблюдать. И придет к заключению: я убежден, что у них есть свой язык, и они разумны. Правительство публикует опровержение, репортеры примутся устанавливать истину и спрашивать, откуда явились эти пришельцы. Правительство волей-неволей признает факт. Лингвисты вплотную возьмутся изучать несложный язык планерят, выплывут на свет Божий предания. Планерятская мудрость будет возведена в культ, а ведь из всех видов комедии всякие культы и суеверия, по-моему, самые потешные.
1: «Ты меня слушаешь, милый?» С терпеливым нетерпением спросила жена.
0: «А, да-да, конечно».
1: «Чудак, ты ни слова не слыхал. Сидишь и ухмыляешься неизвестно чему».
0: Она поднялась и дала мне еще мартини.
1: «На, может быть, это тебя отрезвит?»
0: Я ткнул пальцем вверх. «Вот, наверное, Гай с Эми». Из-за гряды холмов показался вертолет и полетел невысоко над дубовой рощей прямо к нам. Гай мягко посадил его на площадке. Мы вышли навстречу гостям. Я помог Эми выйти и обнял ее. Гай соскочил на землю, спросил быстро:
3: «У вас телевизор включен?»
0: «Нет», — сказал я. «Что, надо включить?»
3: «Передача сейчас начнется. Я боялся, опоздаем».
0: «Какая передача?»
3: «Из ракеты».
0: «Из ракеты?»
1: «Очнись, милый!» – взмолилась жена. «Я же тебе говорила о ракете.
0: Газеты только о ней и пишут». И когда мы поднялись на террасу, прибавила, обращаясь к ним обоим:
1: «Он сегодня какой-то не от мира сего. Вообразил себя Зевсом».
0: Я стал готовить друзьям коктейли, а сына попросил выкатить телевизор на террасу. Потом мы все уселись и, потягивая мартини, детям дали фруктовый сок, смотрели эту самую передачу. Какой-то малый из Калифорнийского технологического давал пояснение к чертежам многоступенчатой ракеты. Послушав немного, я поднялся.
4: «Мне надо заглянуть в лабораторию, кое-что проверить».
5: «Подожди минуту», – запротестовал Гай. «Сейчас покажут пуск».
0: Жена поглядела на меня. Сами знаете, как в этих случаях смотрят жены. Я сел. На экране появилась стартовая площадка в пустыне. И наш друг Гай самолично объяснял, что когда он нажмет вот эту кнопку, люк третьей ступени огромной ракеты, виднеющейся позади него, закроется, а через 5 минут корабль взлетит. Гай на экране нажал кнопку.
4: Гай рядом со мной вроде как ахнул тихонько. Люк на экране медленно закрылся. «Алих ты выглядишь», — сказал я. «Настоящий космический волк». «Во что это ты выпалил?»
6: «Милый, пожалуйста, помолчи».
4: «Да уж, пап, вечно ты остришник, кстати». Гай на экране крупным планом страшно серьезный что-то еще объяснял, и тут только до меня дошло. Это та самая ракета с научной аппаратурой. Ее давно собирались запустить на Луну. Она будет оттуда передавать информацию по радио. Вот это да! Мне стало совестно за мое легкомысленное поведение. Я дотянулся до Гая и похлопал его по плечу. У меня даже мелькнуло, не сказать ли ему про планерят. Но я тут же раздумал. У основания ракеты возник огненный шар. Тяжеловесная башня словно чудом поднялась в воздух. Миг будто стояла на огненной колонне и скрылась из глаз. На экране опять была студия. Диктор объяснил, что фильм, который мы только что видели, снят позавчера. А сегодня уже известно, что третья ступень ракеты успешно прилунилась на южном берегу моря Ясности. И он показал на большой лунной карте место посадки. Отсюда передатчик, получивший прозвище «Чарли Ракета», несколько месяцев будет сообщать научные данные. А сейчас, леди и джентльмены, мы предоставим слово самому Чарли Ракете. Слушайте Чарли Ракету. На экране появился циферблат часов, несколько секунд было тихо.
6: «Вот здорово, дядя Гай!» – прошептал мой сын.
4: «Знаешь, Эми, у меня даже голова кружится», – сказала жена.

0: Вот движение передний план пересекла тень от вертикально стоявшей третьей ступени ракеты. Внезапно камера метнулась прочь, мгновение настраивалась на фокус, и мы увидели Землю. В этот час над Калифорнией Луна еще не взошла. Мы смотрели на Африку и Европу.
1: Говорит Чарли ракета. До свидания, Земля.
0: Ну, тут экран погас, и на террасе поднялась кутерьма. Гай, огромный взрослый дядя, утирал слезы радости. Женщины обнимали и целовали его. И все разом что-то кричали.

0: При помощи биоускорителя я сократил срок зародышевого развития планерят до 1 недели. Потом, опять же, с его помощью ускорил их дальнейшее развитие и рост. Младенец за месяц становился взрослым. Волею случая, почти все первые младенцы оказались самочками, так что дело пошло очень быстро. К весне у меня было уже больше 1000 планерят, и я выключил ускоритель. Теперь пускай сами заводят детенышей. Я составил для них язык, и пока самки в биоускорителе ожидали потомства, учил самцов. Они говорили мягко, тоненькими голосами, багаж 800 слов, видимо, ничуть их не обременял. Жена с ребятами на неделю поехали на побережье, а я воспользовался случаем и украдкой вывел самого старшего самца и 2 его подружек из лаборатории. Усадил их рядом с собой в джип и повез в укромную лощинку на нашем ранчо примерно за милю от дома. Все 3 изумленно озирались по сторонам и трещали без умолку. Показывали на все кругом и одолевали меня вопросами, как на их языке называются дерево, камень, небо. Небо далось им не сразу. Только теперь, вне стен лаборатории, я вполне оценил, до чего хороши мои планерята. Они на диво подходили к рощам, холмам и долинам Калифорнии. Порой они взмахивали руками, распрямляли шпоры и распахивались великолепные крылья. Прошло почти 2 часа, прежде чем самец поднялся в воздух. Позабыв на минуту о новом незнакомом мире, который так забавно и любопытно было осматривать, он погнался за подружкой. Она по обыкновению только того и хотела, чтобы он ее поймал, и неожиданно остановилась у подножья невысокого бугра. Он, наверное, хотел прыгнуть за нею. Но когда он распахнул руки, шпоры расправились, и золотые крылья рассекли воздух. Охотник внезапно взмыл над беглянкой. Ветер подхватил его, понес выше, выше, и на долгие секунды он повис в 30 футах над землей. Он повернул ко мне жалостную рожицу, испуганно нырнул вниз головой, и его понесло прямиком на куст терновника. Невольно он отпрянул, золотой молнией метнулся к нам и свалился в траву. Обе самочки побежали к нему раньше меня, гладили его, суетились, так что я не мог до него добраться. Вдруг он взвизгнул, громко засмеялся, и пошла потеха. Они учились с блеском и очень быстро. Они созданы были не для полета, а для того, чтобы планировать, скользить на крыле. И вскоре они уже овладели этим искусством. Проворно вскарабкаются на дерево, прыгнут и плывут по воздуху 1000 футов, описывая изящные виражи, петли, спирали и, наконец, мягко приземляются. Я громко рассмеялся, предвкушая счастливые минуты. «Подождите, пока первую парочку представят шерифу. Подождите, пока в наши края прикатят репортеры из «Кроникл» и увидят все это своими глазами». Понятно, планерятам не хотелось возвращаться в лабораторию. Среди холмов струился ручеек, в одном месте он разливался вполне приличным озерком. Малыши забрались туда и стали шлепать длинными руками по воде и усердно мыть друг друга. Потом вылезли и растянулись на спине, раскинув крылья во всю ширь, чтоб просохли». Я смотрел на них с нежностью и думал, разумно ли оставить их тут. Что ж, рано или поздно этого не миновать. И сколько бы я ни объяснял им, как надо себя вести, чтобы выжить, талика практического опыта будет куда полезнее. И я подозвал самца. Он подошел, сел на корточки, локтями оперся оземь, руки скрестил на груди, видно, готовился к обстоятельной беседе, и заговорил первый.
1: «Пока не пришли краснокожие люди, мы жили в этом месте».

0: Вы жили в таких же местах, повсюду среди гор. Теперь вас осталось очень мало. За то время, пока вы были у меня в доме, вы, естественно, забыли, как надо жить под открытым небом.
1: Мы опять научимся, мы хотим остаться здесь.
0: У него была такая серьезная, озабоченная рожица, что я протянул руку и ободряюще потрепал его по гривке. Над нами послышался шелест крыльев. Два лесных голубя пролетели над ручьем и скрылись в ветвях дуба на другом берегу. «Вот ваша пища, если только вы сумеете их убивать», — сказал я.
1: «А как?»
0: «На дереве ты их вряд ли поймаешь. Надо подняться повыше и поймать одного в воздухе, когда они полетят прочь. Как, по-твоему, сможешь ты подняться так высоко?» Он медленно осмотрелся, словно измеряя взглядом ветерок, что играл в ветвях и пробегал по траве на склоне холма. Казалось, он летал уже тысячи лет и теперь обращается к извечному опыту.
1: «Я могу подняться вон туда. И могу немного продержаться. А они долго просидят на дереве?»
0: «Может быть и нет. Посматривай на это дерево, вдруг они снимутся, пока ты будешь взбираться по стволу». Он отбежал к соседнему дубу и начал карабкаться наверх. Вскоре он уже спрыгнул с макушки, метнулся вдоль по лощине, и почти тотчас его подхватило теплым током воздуха, восходящим по склону холма. В мгновение ока он очутился уже на высоте примерно 200 футов, повернул над вершиной холма и направился прямо к нам. Обе подружки неотрывно следили за ним. В недоумении двинулись ко мне, то и дело оглядываясь. Подошли и молча остановились рядом со мной. И, заслоняясь от солнца крохотными ладонями, следили, как он пронесся прямо над ними на высоте чуть ли не 250 футов. Одна, все еще не сводя глаз с его распахнутых крыльев, крепко ухватила меня за рукав. Он пронесся высоко над ручьем и повис над тем холмом, где опустились голуби. В листве дуба слышалось их воркование. Я подумал, они не расстанутся со своим убежищем, пока так близко над ними темнеет ястребиный силуэт планеренка. Я сжал лапку, вцепившуюся в мой рукав, и, показывая пальцем, сказал: «Он хочет поймать птицу. Птица вон там на дереве. Заставь птицу взлететь, тогда он ее поймает. Смотри». Я поднял с земли палку. «Можешь ты сделать вот так?» И я запустил палкой в соседний дуб. Потом нашел для малышки другой сучок, она кинула его лучше, чем я ожидал. «Молодец, девочка. Теперь беги на другой берег, к тому дубу, и кинь в него палкой». Она ловко вскарабкалась на дуб рядом с нами и метнулась через ручей. Устремилась к холму напротив и без промаха опустилась на то дерево, где прятались голуби. Птицы вырвались из гущи ветвей и, мягко взмахивая крыльями, круто пошли вверх. Мы со второй самочкой оглянулись. Паривший в небе планеренок наполовину сложил крылья и канул вниз. Золотая молния в синеве. Голуби оборвали подъем и, торопливо махая крыльями, кинулись в сторону. Планеренок приоткрыл одно крыло. Головокружительный поворот, и он уже вновь сверкающей стрелой мчится вниз. Голуби разделились и зигзагами бросились в конец лощины. Тут планеренок меня удивил. Внезапно он распахнул крылья и спустился ниже того голубя, за которым гнался, потом взмыл вверх и перехватил его на лету. На миг он сложил крылья, затем они вновь распахнулись, голубь камнем упал на склон холма. А планеренок мягко опустился на вершине и стоял там, глядя на нас. Самочка рядом со мной прыгала от восторга и выкрикивала что-то свое непонятное. Та, что спугнула голубей из дерева, уже скользила к нам по воздуху, стрекоча точно сойка.

0: Спускаться герою пришлось, конечно, пешком. Он не мог держаться в воздухе с такой ношей. Подружки, разбежавшись, взлетели ему навстречу. Они осыпали его ласками и на время задержали, но, наконец, он сошел с холма, гордый и важный, как всякий удачливый охотник. Птица вызвала восторг и любопытство. Они тормошили ее, восхищались перьями, исполнили вокруг нее что-то пляски диких. Но вскоре охотник обернулся ко мне. «Нам это съесть?» Я засмеялся и сжал его четырехпалую ручку. На песчаном пятачке под дубом, осенявшем ручей, я развел крохотный костер. Это было еще одно чудо, но сперва следовало научить их чистить птицу. Потом я показал, как насадить ее на вертел и поворачивать над огнем. А потом я принял участие в трапезе. Отщипнул клочок голубятины. Во время пиршества они шумно ликовали и целовались лоснящимися от жира губами. Уже стемнело, когда я спохватился, что мне пора. Предупредил их, чтобы по очереди стояли на часах, не давали огню угаснуть, а если кого-нибудь заслышат, забрались бы на дерево. Самец отошел от костра, провожая меня. «Обещай, что вы никуда отсюда не уйдете, пока все не будут к этому готовы», — снова сказал я.
1: «Нам тут нравится. Мы останемся. Завтра ты принесешь других».
0: «Да, я принесу еще. Вас много, только обещай держать всех тут, в лесу, до тех пор, пока вам можно будет переселиться в другое место».
1: «Обещаю».
0: Он поднял глаза к ночному небу. Вот в свете костра я увидел на его лице недоумение.
1: «Ты говоришь, мы прилетели оттуда?»
0: «Так мне рассказывали ваши старики. А тебе они разве не говорили?»
1: «Я не помню стариков. Расскажи».
0: «Старики рассказывали, что вы прилетели на корабле со звезд задолго до того, как сюда пришли краснокожие люди». Я стоял в темноте и невольно улыбался, представляя себе воскресные выпуски газет, которые появятся это через год, а то и раньше. Он долго смотрел в небо.
1: «Точки, которые светятся, это и есть звезды?»
0: «Да».
1: «Которая наша?»
0: Я огляделся и показал. «Он над тем деревом. Вы с Венеры». И тут же спохватился. Не надо было говорить им подлинное имя. «На вашем языке она называется Пота». Он пристально посмотрел на далекую планету и пробормотал.

0: На следующей неделе я переправил в дубовую рощу всех планерят. Их было 107. Мужчин, женщин и детей. Неожиданно для меня они разделились на группы. От 4 до 8 взрослых пар и тут же при матерях ребятишки. Внутри группы взрослые не разбивались на супружеские пары, но, по-видимому, за пределы группы эти отношения не выходили. Таким образом, группа выглядела как одна большая семья. Мужчины заботились обо всех детях без разбора и одинаково их баловали. К концу недели эти сверхсемьи рассеялись по нашему ранчо примерно на 4 квадратных мили. Они открыли для себя новое лакомство – воробьев, и без труда били эту дичь, когда она устраивалась на ночлег. Я научил планерят добывать огонь трением, и они уже смастерили на деревьях незатейливые домики, беседки из травы, ветвей и вьющихся растений. И днем, и ночью там спокойно спала детвора, а иногда и взрослые. В тот день, когда вернулась моя жена с детьми, у нас хлопотала целая артель рабочих. Сносили зверинец и лабораторию. Всех подопытных мутантов еще раньше усыпили. Биоускорители и прочее лабораторное оборудование разобрали. Пусть не останется ничего такого, что потом дало бы повод как-то связать внезапное появление планерят со мной и моим ранчо. Через считанные недели планерята наверняка научатся существовать вполне самостоятельно, и у них сложатся зачатки собственной культуры. Тогда и можно будет уйти с моей земли. И тут-то я позабавлюсь. Жена вышла из машины, поглядела на рабочих, торопливо разбиравших остов зверинца и лаборатории, спросила с недоумением, что тут творится. «Я закончил работу, эти постройки больше не нужны. Теперь я напишу доклад о том, что показали мои исследования». Жена испытующе посмотрела на меня и покачала головой.
1: «А я-то думала, ты это серьезно. Написать бы надо. Это был бы твой первый ученый труд».
2: «А куда делись животные?» – спросил сын.
0: «Я их передал университету для дальнейшего изучения», – солгал я.
2: «Решительный мужчина наш папка», – сказал сын.
0: Через 24 часа на ранчо не осталось и следа каких-либо опытов над животными. Если, конечно, не считать того, что рощи и леса кишели планерятами. По вечерам, сидя на террасе, я их слышал. Они пролетали в темной вышине, и до меня доносились болтовня, смех, а порой и любовный вздох. Однажды стайка их медленно пересекла диск полной луны, но кроме меня никто ничего не заметил. Каждый день я ходил в первый лагерь планерят навестить старшего самца, он, видимо, утвердился как вожак всех семей. Он заверял меня, что планеряты не отдаляются от ранчо, но и жаловался, дичи становится маловато. В остальном все хорошо. Планерята-мужчины вооружились маленькими копьями с каменными наконечниками и оперенными древками и метали их на лету. По ночам они сбивали этим оружием с насеста спящих воробьев, а днем убивали самую крупную дичь – кроликов. Женщины теперь украшали голову пестрыми перьями сойки. Мужчины носили голубиные перья, а иногда набедренные повязки из кроличьего меха. Я кое-что почитал и научил их примитивным способом дубить беличьи и кроличьи шкурки. Пригодятся для древесных жилищ. Жилища эти строились все искусней. Стены и пол ловко сплетены из прутьев, кровля – плотно уложенная дранка. Снизу, по моей подсказке, домики отлично замаскированы. Чем дальше, тем больше восхищался я своими малышами. Я мог часами смотреть, как взрослые и мужчины, и женщины играют с детьми или учат их летать. Мог просидеть целый день, глядя, как они строят древесный домик. И однажды жена спросила: «Что ты делал в лесу, наш великий охотник?»
3: «Отлично провел время. Наблюдал всяких лесных жителей».
1: «Вот и наша дочь тоже».
3: «То есть?»
1: «У нее сейчас в гостях двое».
3: «Кто двое?»
1: «А я не знаю. Ты сам как их называешь?»
0: Перемахивая через 3 ступеньки, я бросился вверх по лестнице и ворвался в комнату дочери. Она сидела на кровати и читала книжку двум планерятам. Один широко улыбнулся мне и сказал по-английски:
4: «Привет, король Артур».
0: «Что тут происходит?» – спросил я всех троих.
1: «Ничего, папочка, просто мы читаем, как всегда».
0: «Как всегда?» И давно это тянется?
5: Ну, уже несколько недель. Когда ты первый раз пришел ко мне в гости, Пушок?
0: Нахальный планеренок, который назвал меня королем Артуром, улыбнулся и, словно подсчитав, проговорил:
5: «О, уже несколько недель».
0: «Но ты их учишь читать».
5: «Ну, конечно. Они очень способны и очень благодарны мне. Папа, ты ведь их не прогонишь. Мы с ними очень любим друг дружку, правда?»
0: Планерята усиленно закивали. Дочь опять обернулась ко мне.
6: «А знаешь, пап, они умеют летать. Вылетают из окна и прямо в небо».
0: «Вот как!» – язвительно осведомился я и холодно посмотрел на обоих планерят. «Придется поговорить с вашим вождем». Внизу я напустился на жену. «Почему ты мне не сказала, что творится в доме? Как ты могла разрешить это знакомство и не посоветоваться со мной?»
1: У жены стало такое лицо. Уже не знаю, когда я видел ее такой.
6: «Вот что, милостивый государь, вся твоя жизнь для нас секрет. Так с чего ты взял, что и у дочки не могут завестись свои маленькие секреты?»
0: Она подошла ко мне совсем близко, в голубых глазах сверкали сердитые искры.
6: «Напрасно я тебе сказала. Я ей обещала не говорить ни одной живой душе, а тебе сказала. И вот не угодно ли, носишься по всему дому, как бешеный, только потому, что у девочки есть свой секрет».
0: «Хорош секрет!» – заорал я. «А ты не подумала, что это может быть опасно? Эти зверушки чувственны сверх всякой меры и...»
1: Я запнулся. Настало ужасное молчание. Жена посмотрела на меня с язвительной, недоброй усмешкой.
6: «Чего это ты вдруг стал таким стражем добродетели, прямо как евнух при гареме?
5: Они очень милые, ласковые создания и совершенно безобидные. Только не воображай, будто я не понимаю, что к чему. Ты сам же их вывел. И если у них есть какие-нибудь нечистые мысли, я уж знаю, откуда они набрались».
0: Я вихрем вылетел из дома, вскочил в джип и понесся в дубовую рощу.
1: Вождь наслаждался жизнью. Прислонясь спиной к стволу, он уютно расположился под дубом, в ветвях которого скрывался его домик. Одна из женщин жарила для него на маленьком костре воробья. Он приветливо поздоровался со мной на языке планерят.
0: «Тебе известно, что сейчас двое из твоего племени сидят в комнате у моей дочери?» – в сердцах выпалил я.
6: «Да, конечно», – спокойно ответил он. «Они к ней ходят каждый день. А разве это плохо?»
0: «Она их учит словам людей».
6: «Ты говорил, некоторые люди могут стать нам врагами. Нам непременно надо понимать человеческие слова, тогда будет легче защищаться».
0: Он потянул руку и откуда-то из-за ствола, из потаенного уголка, вытащил на свет Божий номер «Сан-Франциской Кроникл». Я остолбенел.
6: «Мы это достаем из ящика перед твоим домом», – чуть виновато сказал он.
0: И разослал газету на земле. Я увидел дату, газета была вчерашняя. Вождь сказал гордо: «От тех двоих, которые ходят к тебе в дом, я тоже выучился человеческим словам. Я почти все здесь могу прочитать, как говорят люди».
1: Я стоял и смотрел на него, разинув рот. Как теперь поправить дело, чтобы не пропала моя великолепная шутка? Покажется ли правдоподобным, что планерята, слушая и наблюдая людей, выучились человеческому языку? Или с ними подружился человек и научил их?
0: Да, так. Хочешь не хочешь, а надо отказаться от безвестности. Моя семья обнаружила колонию планерят на нашем ранчо, и мы научили их говорить по-человечески. Буду держаться правды.
1: Вождь повел длинной тонкой рукой над листом газеты.
6: «Люди опасные. Если мы отсюда уйдем, они застрелят нас из своих ружей».
0: Я поспешил его успокоить. «Этого не будет. Когда люди узнают про вас, они вас не тронут».
1: Я сказал это очень внушительно, однако в душе впервые усомнился. Пожалуй, для планерят все это далеко не шутка. И все-таки продолжал.
0: «Сейчас же отошли семьи подальше друг от друга. Сам со своей семьей оставайся тут, чтобы нам не потерять связь, а другие пускай переселяются».
1: Он покачал головой.
6: «Нам нельзя уйти из этих лесов. Люди нас застрелят».
1: Он встал, в упор глядя на меня огромными круглыми глазами ночной птицы. Может быть, ты нам не друг? Может быть, ты нам говорил неправду? Почему ты хочешь, чтобы мы ушли из безопасного места?
7: Вам будет лучше. Там будет больше дичи.
1: Он все смотрел мне прямо в глаза. Там будут люди. Один уже застрелил одного из нас. Мы его простили, и теперь мы с ним друзья, но один из нас умер.
7: Я был ошеломлен. Вы подружились с еще одним человеком?
1: Вождь кивнул и показал в конец лощины. Сегодня он там, в гостях у другой семьи.
3: Идем.
1: Порой он с разбегу поднимался в воздух и планировал, но даже несмотря на эти короткие перелеты, не поспевал за мной. То крупно шагая, то переходя на рысь, я держался впереди. Я тяжело дышал и от усталости, и от тревоги. Кто знает, как повернется разговор с этим незнакомцем. За изгибом ручья, у костра, на котором готовили еду, сидел на траве мой сын. Играл с крохотным крылатым детенышем и разговаривал со взрослым планеренком. Пока я подходил ближе, сын подбросил детеныша в воздух. Крылышки расправились, и малыш плавно опустился на подставленные ладони. Между тем, мой мальчик говорил стоящему рядом планеренку: «Нет, я уверен, что вы не со звезд. Чем больше думаю, тем больше уверен, что это мой отец».
7: «Что ты тут болтаешь?» – заорал у него за спиной.
1: Взрослый планеренок подскочил на добрых 2 фута. Сын медленно повернул голову и посмотрел на меня. Потом передал детенышу планеренку и встал.
7: «Нечего тебе здесь околачиваться», – кипятился я.
1: Несколькими словами сомнения сын погубил весь богатый запас планерятских легенд. Он отряхнул прилипшие к штанам травинки и выпрямился. И посмотрел на меня так, что я мигом остыл. «Папа, вчера я убил одного такого человечка. Я охотился и принял его за ястреба и застрелил его. Если бы ты рассказал мне про них, я бы его не убил». Я не смел больше смотреть ему в лицо. Опустил голову и уставился на траву. У меня горели щеки. «Вождь говорит, ты настаиваешь, чтобы они поскорее переселились от нас. Ты, видно, думаешь, здорово все.